0: внезапно и довольно синхронно начали такую горячую и провоенную риторику за пару месяцев до выборов. Начал все это Владимир Путин, он говорил о том, вот как о новом качестве конфликта после удара по Старобельску. Там сообщалось о 21 погибшем. Издание «Медуза» со ссылкой на Яну Лантратову, это новая уполномоченная по правам человека, сообщала о том, что погибшим от 18 до 21 года. Но при этом российская пропаганда и российские чиновники, и лично Путин говорят о погибших детях, либо о детях-подростках. При этом при всем, когда российским властям нужно поднять рождаемость, они и например, профинансировать, поддержать деньгами беременных школьниц выплатами, они не называют их детьми и не говорят о том, что детей будут воспитывать, собственно, дети. То есть это манипуляция со стороны Владимира Путина. Ну, это, разумеется, другое. Еще Путин назвал удар по Старобельску терактом и кровавым преступлением. Это, безусловно, вот вообще любая преждевременная смерть – это трагедия. Но в ночь после слов Владимира Путина российская армия обстреляла Киев, Харьков и Днепр. И там получилось больше 15 погибших. А сколько таких ударов по Украине, мы наблюдаем уже пятый год полномасштабной войны в Украине, который Владимир Путин на самом деле может завершить хоть завтра. Но господин Песков, пресс-секретарь президента, напоминает его же собственные слова, слова Владимира Путина о том, что война закончится только тогда, когда все вписанные уже регионы Украины в российскую конституцию окажутся под контролем российской армии. И теперь депутаты требуют крови. Там и глава фракции ДПР кричит о том, что требуем победы в так называемой специальной военной операции. Член комитета Госдумы по обороне господин Гурулев рассуждает о том, почему бы неплохо бы вести мобилизацию. Он в целом против, но вот говорит, такие рассуждения вполне себе идут в элитных кругах. И теперь, уважаемые знатоки, внимание на экран. Как вы думаете, вот это стикер-пак отчаянного Z-блогера или иллюстрации в телеграм-канале спикера Госдумы Российской Федерации? Ну, согласитесь, да, там есть такая жирная подсказка на Вячеслава Володина в виде ссылочки на его мессенджер Макс, хотя он продолжает свою публичную риторику демонстрировать и в телеграм-канале, несмотря на то, что власти активно с ним борются. Но согласитесь, вот такие вот заголовочки, такая риторика, она больше как будто бы была под стать, как правило, ну, экс-президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву все-таки. Вашингтон-Пост пишет, что эскалация со стороны российских чиновников и Путина в частности, это в том числе попытка вернуться к треку переговоров. Как одно перешло в другое, объясняем в нашем сюжете.
1: Правительство и Центробанк России предупреждают Владимира Путина, что затраты на войну в Украине становятся неприемлемо высокими для бюджета страны. На фоне кризиса в экономике и слабого продвижения на фронте среди политиков и чиновников в Кремле впервые с начала полномасштабного вторжения возникли разногласия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Одни предупреждают, что если не сократить военные расходы, то российский бюджет неминуемо столкнется с серьезным финансовым кризисом. Другие выступают за продолжение войны до решительности. Победы.
2: Мы требуем, мы партия ЛДПР, мы русский мир скорейшей и решительной победы в специальной военной операции. Сейчас время нанести решающие удары по объектам военной инфраструктуры, военной логистики, центрам принятия решений на Украине, по мостам через Днепр и уничтожить тем самым железнодорожную инфраструктуру Украины, чтобы бронетехника не шла на фронт для уничтожения наших ребят.
1: 1 июня ЛДПР провела митинг, цитата, посвященный приближению победы России в СВО и необходимости нанесения ударов возмездия по центрам принятия решений в Украине. Победа в войне требует и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его партия предлагает программу для вывода страны из кризиса, которую почему-то не хотят поддержать другие депутаты Госдумы.
3: На мой взгляд, наступило очень ответственное время. Время, связанное с тем, чтобы мы обязательно победили. Сейчас главная задача, независимо от вашей политической ориентации, партии, национальности, места проживания, обеспечить победу.
1: В свою очередь Владимир Путин назвал атаку ВСУ по Старобельску желанием Киева, цитата, «придать конфликту новое качество».
4: Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме.
1: На фоне проблем в экономике и непопулярности войны среди части россиян, так называемые Z-военкоры возмущены тем, как на 5-м году вторжения не удается победить украинскую армию. Блогеры предлагают прекратить войну и привлечь к ответственности тех, кто за нее агитировал.
5: Я понимаю, что мы братские народы. Я, конечно, это все понимаю. Но ёперный театр. Но надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
1: Подливает масло в огонь член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Он пишет, что российское наступление фактически зашло в позиционный тупик. Из-за этого, по его мнению, осенью в России могут объявить новую мобилизацию.
6: Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны. Но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет.
1: Разговоры о том, как закончится война, происходят за несколько месяцев до выборов в Госдуму. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября этого года. 2 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что так называемое СВО может закончиться до конца дня, если Украина откажется от оккупированных Россией территорий. По данным Вашингтон-Пост, часть европейских чиновников считает, что нынешняя эскалация войны связана не только с последними украинскими ударами, но и с нарастающими проблемами России на фронте и в экономике. Собеседники издания полагают, что Москва пытается одновременно усилить военное давление и подтолкнуть США к возобновлению мирных переговоров на выгодных для Кремля условиях.
0: А с нами в прямом эфире политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
7: Добрый день.
0: Складывается такая странная картина. В Z-лагере чаще уже говорят о мире, чем в Кремле и Госдуме. Вот с чем вы это связываете?
7: Ну, в Z-лагере говорят о том, что более-менее связано с реальностью. Кремль и Госдума в данном случае не являются объектами, которые вообще реальностью занимаются. Госдума – это, понятно, в принципе, так называемый принтер, который печатает решения, принимаемые Кремлем, и так называемая оппозиция думская – это, в общем, часть единой большой фракции с «Единой Россией». Все это так или иначе полностью подконтрольное Кремлю – группы граждан, которые называют себя политическими партиями, непонятно на каком основании, а предстоящее формирование нового состава Госдумы осенью почему-то называют выборами, хотя признаков выборов в этом процессе уже практически не обнаруживается. Что касается Владимира Путина, то Владимир Путин исходит из тех предположений и своей уверенности в том, что войну еще можно завершить победой. Совершенно очевидно, что я думаю, всем должно быть понятно, что именно на встрече с крупным бизнесом, например, в этом году уже Владимир Путин говорил откровенно, и там звучали приблизительно 2 года, как оценка продолжения войны. Несмотря на ухудшающуюся ситуацию, раз за разом Путин дает понять, что экономика должна еще немножко потерпеть, подождать, отскочить, что угодно. Тут можно любой из используемых глаголов использовать. Но так или иначе, надо всеми усилиями, окончательно напрягшись максимально, попытаться победить в данном случае. У него есть сверхцель, все остальное для него не важно. Ну а так называемые Z-блогеры, так называемые опять-таки военкоры, потому что они никакие не военкоры, в общем, эта часть пропаганды, она имеет некоторую автономию, действительно. Часть из представителей этого сообщества, часть, но не самая большая на самом деле, это объективно говорит о том, что сейчас у России нет никаких способов для того, чтобы переломить ход войны. Все, окончательно ситуация как минимум замерла, а скорее речь идет о постепенном, очень медленном переломе в пользу Украины. Соответственно, именно это они озвучивают, пытаясь как-то достучаться до российского руководства, достукиваться до которого совершенно очевидно бессмысленно, потому что оно располагает всей той же информацией, плюс-минус которой располагают пропагандисты. Вопрос в том, что пропагандисты некоторые пытаются выражать идеи и позиции тех, кто находится на фронте. А политическое руководство исходит из собственных целей и оценок, но отнюдь не всегда из реальной ситуации.
0: Но при этом Путин как-то очевидно добавил агрессии в пафосе своих публичных выступлений, и началось это как будто еще во время его последнего визита в Казахстан. После форума был пресс-подход, где он сложно найти страны, которым он не поугрожал во время этого выступления. Вот как вам версия источников Вашингтон-Пост о том, что это такая очень странная, попытка вернуться на переговорный трек?
7: Никаким источникам я, в принципе, сейчас не доверяю, так же, как социология из России. Никаких источников нет. Есть люди, которые пытаются манипулировать медиа в интересах того или иного политического игрока, в данном случае просто в интересах Кремля. Кремль заинтересован, чтобы Европа и США считали, что Кремль готов вернуться на переговоры. Соответственно, именно эту версию они сейчас публично стараются озвучивать. И действительно, давайте уже тогда переходим к анализу от обсуждения источников, близких к автоответчику. Так вот, анализ говорит о том, что неоднократно российское руководство поступало так. Оно делало максимально жесткие заявления, наносило абсолютно бессмысленные по жестокости, но действительно масштабные удары, как это было буквально минувшей ночью в Украине и до этого, когда ударили Орешником. Соответственно, и это для нее являлось действительно такой переговорной позицией. Мы с сильной позиции начнем переговоры, и вы вынуждены будете нам уступать. Нет, это стандартная для Путина формулировка. Он ее использовал в течение более года на так называемых переговорах, точнее, скорее, на имитации переговоров с Дональдом Трампом и с США, когда американцы пытались выступать посредниками на переговорах по Украине и в значительной мере продвигали даже российскую повестку. Тем не менее, Путина постоянно что-то не устраивало. Для Путина переговоры – это способ тянуть время, надо понимать. Это не способ завершить войну. Поэтому он дает понять, что он готов пойти на переговоры, чтобы еще потянуть время, а отнюдь не чтобы завершить военный конфликт при помощи переговоров. Он по-прежнему видит, что эта война должна завершиться капитуляцией Украины, а не какими-то там переговорами о том, кто кому чего уступит.
0: Но зачем же тянуть время сейчас, учитывая, что американские переговорщики отошли вообще в принципе от этих переговоров, от этого и роли посредничества? Об этом Марко Рубио официально заявлял, что бесперспективное получилось направление, и пока оно поставлено на паузу. Что же тянуть?
7: Есть надежда, во-первых, что к переговорам подключится Европа, которая до сих пор не в состоянии сформулировать никакой переговорной позиции. Это очень удобно для Кремля. Если Европа не сформулирует жестких требований к России, на основании которых она готова будет помогать прекратить эту войну, то тогда Россия будет манипулировать Европой так же, как она до этого манипулировала США. При этом в Европе есть достаточно большое тоже количество, назовем их путинферштейрами, известным немецким словом, обозначающим тех, кто хочет понять Путина. Нет, это люди, которые стараются рационализировать его сверхидею уничтожения Украины в форме понятной цивилизованным людям этой истории и, соответственно, пытаются убедить всех, что с Путиным можно вести полноценные переговоры. Соответственно, эти люди обязательно будут сдвигать переговоры в удобную для России сторону и в какие-то моменты, так же, как это делали американцы, давить на Украину. Соответственно, сейчас Европа становится главным, по сути дела, спонсором Украины. Европа закупает в США для Украины вооружение и в других странах. Соответственно, если Европа начнет давить на Украину, у нее есть рычаги для этого. И Путин очень хотел бы, чтобы отношения между европейцами и Украиной испортились, хотя бы так, как недавно они осложнялись между Украиной и странами Балтии из-за полетов дронов. У него есть пространство для игры, а он при этом готовит, очевидно, очередное наступление. В этом тоже мало сомнений, и те военные аналитики, которым, на мой взгляд, имеет смысл доверять, утверждают, что Россия будет пытаться еще провести одно масштабное наступление в этом летнем, так сказать, сезоне, то есть ближайшие 3-4-5 месяцев. Где-то скапливается какое-то количество техники, ходят слухи о мобилизации. Нет, эти все слухи, с одной стороны, не настолько достоверны, чтобы им на 100% доверять, с другой стороны, они демонстрируют некую тенденцию. Так что, скорее всего, Путин оттягивает время для того, чтобы попытаться в очередной раз нанести решающий удар. Вопрос, конечно, что он будет делать после того, как это наступление провалится.
0: Ну и что, что даже депутат и член комитета по обороне Госдумы Гурулев эти слухи, эти самые слухи о мобилизации разносит, но пока не подтверждает. Иван, большое спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Мы еще продолжим разговор. А к нам присоединяется спецкор издания «Медуза» Андрей Перцев. Андрей, здравствуйте.
8: Да, добрый день.
0: Такой вопрос. А как вы думаете, перспективна ли ставка на мобилизацию электората через требования победы, вот которые мы наблюдали устами господина Слуцкого в нашем сюжете? Там довольно-таки яркое было выступление на площади на Китай-городе неподалеку от памятника Кириллу и Мефодию. Или, может быть, в этом есть такая некоторая политтехнология Кремля, чтобы оттолкнуть избирателя от этих партий? Вы посмотрите, они же провоенные.
8: Ну, ЛДПР скорее считается лояльной Кремлю. Но у нее есть определенная автономия в политтехнологиях, в речах Слуцкого и так далее. Ну вот Слуцкий считает, что вот эта ставка на провоенность, на такую лояльность, она поможет ЛДПР административными, да, усилиями, значит, вот этой поддержкой административной занять второе место. Ну, скорее всего, его надежды снова провалятся, как это было на президентских выборах, где он четвертое место занял, потому что общество от войны устало, и, ну, эти лозунги от не партии власти вряд ли кого-то привлекут, да, потому что провоенная электорат совсем все равно ориентируется на Единую Россию. А есть совсем ультра такие, как бы, патриоты из Родины, у нее есть право выдвигать кандидатов по без сбора подписей. Ну и плюс «Справедливая Россия» очень такая провоенная партия традиционно. Поэтому ЛДПР, ну, мне кажется, это просто проявление лояльности Слуцкого, которая партия, которую он возглавляет не так долго, мало поможет.
0: Тем любопытнее, что как раз-таки митинг прошел буквально в паре шагов от здания администрации президента. Вот так довольно-таки символично получается.
8: Конечно, им согласуют это все, но...
0: Но если даже не про согласование, а про этот символизм. Если это месседж к администрации президента, то ну куда уж ближе.
8: Ну, он, я думаю, все понимает, да, что попросить это бесполезно, что если Путин захочет, он сделает без всяких просьб. Вот. Но, тем не менее, обозначает свою лояльность и поддержку любого шага. Да, и публично еще, да, что я готов вас поддерживать везде.
0: Андрей, спасибо. Нам сегодня еще также хотелось поговорить о так называемых новых элитах и том, как они уже, ну, участвуют в предварительном голосовании, праймериз, который проводила партия «Единая Россия». Кремль вообще очень рассчитывает на вот эти так называемые новые элиты, то есть на самом-то деле на участников российской агрессии против Украины. И по разным инсайдам там планируется аж до трети мандатов Госдумы на них выделить, обновить, так сказать, освободить местечки под новую элиту. Но с результатами праймериз оказалось не все так однозначно. Более того, переброс участника войны за оппозиционную партию в центральный округ Петербурга теперь воспринимается как слив этого самого кандидата на то, чтобы освободить ему место под конкурента из правящей партии, чтобы тот точно прошел в довольно-таки оппозиционном округе. Схема сложная, сейчас подробнее объясним и эту, и многие еще другие в нашем сюжете.
9: Округ сдан. Так единорос Сергей Неверов прокомментировал снятие с партийных праймериз кандидата, в пользу которого он сам ранее снял свою кандидатуру. И если участник войны против Украины Артем Корнюченков не воспользовался поддержкой Неверова, не пошел на праймериз и остался депутатом Смоленского горсовета, то другие две трети ветеранов не сумели пройти дальше уже по итогам голосования. Несмотря на это, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул успешность проведенных партийных праймериз.
10: Это хороший результат, но и, естественно, с высокой конкуренцией, в том числе между самими участниками специальной военной операции. Ну и лучшее доказательство того, что люди в целом доверяют нашим товарищам, тем, кто является ветераном, кто участвовал в СВО.
9: По его словам, в них приняли участие более 22 тысяч кандидатов и 10 миллионов выборщиков. Отдельно Медведев отметил результаты участников войны. Всего же первые места по итогам праймериз «Единой России», которые завершились в конце мая, заняли лишь 9% участников войны. И это несмотря на поддержку партии власти. С 2024 года для них существует 25% надбавка на внутренних праймериз. Однако это пока не позволило ускорить становление новой элиты, о которой неоднократно говорил Владимир Путин.
11: Какие элиты? Деньги где-то украли, вот и потом пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто Родину защищает. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны.
9: Из прошедших барьер праймерис военных журналисты обратили внимание на Нурсултана Мусагалиева из Оренбургской области. Украина обвиняет его в военных преступлениях в Буче.
12: Конечно, первую, наверное, неделю все были в шоке, приехали с зоны СВО и говорят, все, учитесь управлять государством.
9: Несмотря на поддержку со стороны руководства партии, всем прошедшим этап праймерис было поставлено условие – стать членами «Единой России» или ее официальными сторонниками до начала съезда. Он пройдет в конце июня. На нем окончательно утвердят списки участников сентябрьских выборов в Госдуму. Среди известных единороссов и их сторонников, проваливших праймерис, стоит отметить третье место Андрея Гурулева в Забайкальском крае. Действующий депутат Госдумы, глава комитета по обороне, неоднократно появлялся на пропагандистских эфирах, где рассуждал о мобилизации и внешних угрозах. Среди проигравших оказался также актер Дмитрий Дюжев и депутат Михаил Романов. Ранее Романов написал донос на группу «Stop Time», после которого музыкантов арестовали и вскоре вынудили уехать из России. В ходе прошедших праймерис в СМИ появлялись новости о принуждении бюджетников участвовать в голосовании. В частности, по словам собеседника издания «Верстка», на Камчатке бюджетников заставляли голосовать за депутата Ирину Яровую.
13: «Отдают в руки каждому бюджетнику шпаргалку, за кого оставить голос на праймерис. Потом нужно кураторам из числа руководителей госучреждений показать скрины правильного голосования».
14: Потоком шли новости, что в различных регионах бюджетников принуждают участвовать в праймерис «Единой России». Через 3 с небольшим месяца пойдет информация, что бюджетников принуждают голосовать за «Единую Россию». Даже в таком времени принуждать к участию в том или ином голосовании незаконно.
9: Выборы в Госдуму ожидаются в сентябре. В мае в ЦИОМ фиксирует поддержку правящей партии на уровне 32%. Это лидирующие показатели. Рейтинг, идущий на втором месте КПРФ, отстает почти в 3 раза. Источники издания «Медуза» говорят, что руководство КПРФ на выборах не собирается выдвигать в большинстве одномандатных округов своих самых сильных и популярных кандидатов, включая тех, кто смог победить представителей «Единой России» на прошлых выборах.
6: В конкурентной же борьбе с единороссами в тот год победили Олег Михайлов, Петр Амосов, Мария Прусакова, Алтайский край, и Михаил Матвеев, Самарская область. Близкий к администрации президента собеседник «Медузы» вспоминает, что прохождение этих коммунистов было признано проблемой. «Единая Россия» не получила запланированного количества округов, хотя набрала больше конституционного большинства, объясняет он. Этот же собеседник подчеркивает, что статус действующих депутатов мог бы дополнительно помочь этим политикам в сентябрьской кампании и обеспечить высокие показатели. Поэтому Кремль предложил руководству Компартии снять остроту конкуренции в части округов.
9: Теперь руководство КПРФ убеждает депутатов, что им лучше выдвинуться по партийным спискам. Победа по ним далеко не гарантирована. Впрочем, коммунисты активно подыгрывают. Этим возмущены молодые активисты и политтехнологи в партии.
6: Например, по одному из округов центра Петербурга выдвинут СВОшника. Понятно, что для электората там это максимально неприемлемый кандидат, возмущается один из технологов.
9: «Медуза» также рассказывает о других методах борьбы за конституционное большинство в правящей партии. От передела избирательных округов, как это происходит в Алтайском крае, до силового давления и простого антипиара. Компании коммунистов на выборах постараются выставить как сторонников запретов.
0: Тему продолжим со спецкором «Медузы» Андреем Перцевым, как раз автором вот этого материала, который мы упоминали в конце нашего сюжета. Андрей, как вы думаете, почему вообще провалилась вот эта тактика со сменой действующих депутатов на праймерис на так называемую новую элиту? Помнится, вот тот же Неверов очень старался, призывал электорат поддержать нового кандидата, а тут такое.
8: Ну, этой тактики, если честно, будем говорить, и не было. Это были публичные заявления, чтобы, ну как, потрафить Путину, да, чтобы показать, что политблок и губернатор идут навстречу пожеланиям президента и продвигают СВОшника. Но в итоге все происходит, ну как происходит, да, почему Неверов снялся, и СВОшник, который он поддержал, снялся, потому что этот округ согласован Кремлем под статусного справороса Александра Бабакова, это вице-спикер Госдумы. Да, там будет выдвинут единорос малоизвестный, который не будет практически вести кампанию, или, возможно, даже вообще он не пойдет на выборы, хотя формально в праймерис победил, и там выиграет Бабаков, да, в отсутствии конкуренции. Поэтому вот эти все объявления, в принципе, ну, мало что реально имели отношение к реальности. Действительно будет где-то, наверное, в районе 50, ну, может, 50-70, как мне называли цифру, людей, имеющих какое-то отношение к войне, но из них там несколько десятков это будут бывшие или действующие на вот сейчас момент чиновники, действующие депутаты и так далее, которые заявили, что поедут на войну. Да, то есть это не новая элита, как говорит Путин, и хочет он видеть, мы не знаем, ну, допустим, поверим, что хочет.
0: Плюс
8: вполне старая.
0: Простите, плюс неоднократно были публикации о том, как действующие чиновники разного уровня, совершенно депутаты, даже ездили так называемыми добровольцами в отряд «Барс», там немножечко какое-то время проводили, сфотографировались с автоматом, возвращались, и вот теперь они уже ветераны боевых действий. Но хочется еще от обратного пойти, вот такой вопрос вам задать. Можно ли предположить, что если «Единая Россия» взялась за КПРФ, значит свежие электоральные рейтинги, которые ставят коммунистов на второе место, они вполне справедливо выдают их как ключевых конкурентов правящей партии, при всех условностях того, насколько эти выборы конкурентны в принципе?
8: Второго места КПРФ – это, ну, такая давняя головная боль АП, да, при всей системности КПРФ, при всей, значит, их лояльности какой-то Путину лично, скорее, да, а не Кремлю. А для политблока это скорее проблема, потому что Зюганов, пользуясь личной связью с Путиным, может то Грудинина выдвинуть, как на прошлых выборах, то с думской трибуны раскритиковать главу политблока Кириенко, да, или правительственных чиновников. Ну и это, как сказать, это единственная партия, которая имеет четкую идеологию в России, да, ну то есть настоящая партия. И, конечно, политблоку Кириенко, который привык, ну, к каким-то вот полностью управляемым, созданным искусственным проектам, коммунисты, ну, такая, как кость в горле. Несмотря на всю их лояльность, значит, даже слабость сейчас, все равно в какой-то момент, да, они могут выстрелить. Да, не случайно, например, именно от КПРФ депутат Госдумы Сулейманов, пусть и в местном СМИ, он из Новосибирска, заявил, что по экономическим причинам войну нужно заканчивать. А это был не от новых людей, не Слуцкий, никто, это был именно коммунист.
0: Тебе любопытно, что именно как раз-таки новые люди поддерживали эту такую протестную, как бы что ли, риторику и вполне себе ее активно пользовались. Андрей, большое спасибо. Журналист издания «Медуза» Андрей Перцев, а также политолог Иван Преображенский были сегодня с нами в прямом эфире. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Завтра начинается международный форум в Петербурге, экономический, так или иначе, в той или иной пропорции. Посмотрим, как это будет развиваться. Обязательно об этом расскажем. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию».

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В ответ на начало вторжения в Украину Запад ввел жесткие санкции против России, предполагалось, что российская элита не захочет отказываться от западного образа жизни и приложит усилия, чтобы прекратить войну. Как мы теперь знаем, этого не случилось. Более того, многие российские чиновники либеральных взглядов стали опорой режима, разработав меры поддержки экономики и перевода ее на военные рельсы. Единицы уволились и уехали. Практически никто не высказался против войны. Почему? Ответ на этот вопрос экономист-политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко дает в своей книге «Соучастники» с подзаголовком «Почему российская элита выбрала войну». Вот что говорится в предисловии к этой книге.
4: Жители шведского города Фалун, где расположены огромные медные рудники, были в начале XVIII века изрядно взбудоражены, когда в одной из выработанных штолен обнаружили тело человека. И дело не только в том, что погибшим оказался пропавший почти полвека назад рудокоп. Обычно труп не заставил бы людей паниковать в ожидании болезней, неурожая и конца света. Но находка представляла собой статую, блестевшую так, словно неведомый скульптор изваял ее из золота. Впрочем, оказалось, что у феномена, получившего название «фалунский» и ставшего известным не только в истории города, но и в геологии, есть научное объяснение. С несчастным произошло явление, называемое псевдоморфозой. По некоторым данным, его ткани полностью заменил пирит. Эта метафора помогает понять, что произошло со значительной частью российской политической элиты, руководителями федеральных министерств, их заместителями, главами государственных компаний и так далее, более чем за 20 лет путинского правления в России. С ней тоже случилась псевдоморфоза. Она, может, и не блестит, как фалунский истукан, но внешне сохранила прежнюю форму. Внутри же живая ткань замещена мертвым веществом. В этой книге рассказывается, как так вышло. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года среди российской интеллигенции, независимых медиа, активных граждан, а также в существенной степени западных наблюдателей сложились ожидания, что политическая элита остановит войну, начатую Владимиром Путиным. Такие ожидания оказались небезосновательными. Многие ее представители чувствовали себя частью глобального мира и до войны вели себя соответствующе. Но эти надежды не оправдались. Более того, лишь единицы нашли в себе силы и смелость публично осудить российскую агрессию. Каждый по отдельности по-разному объяснял свой личный выбор. Страх за себя, семью или команду перед силовиками, боязнь потерять статус, бизнес и деньги, невозможность уехать из-за престарелых родителей или родственников-инвалидов, отсутствие позитивного примера от руководства, санкции и многое другое. Но множество личных выборов в конечном счете объединилось в стратегию лояльности, сложившейся системе принятия решений и лично Владимиру Путину. Эта книга о последовательном изменении самовосприятия российского правящего слоя – бюрократов, бизнесменов и госменеджеров, а также отношения к нему со стороны общества. Такое изменение называется «моральной карьерой». Этот термин описывает, как человек постепенно вживается в определенную роль, принимая связанные с ней нормы, ожидания, оправдания и подчиняясь им. Это не просто карьера в привычном смысле, а путь внутренних трансформаций – от того, кем человек себя считает, до того, как он объясняет свои поступки себе и другим. В книге я показываю, как менялось отношение героев к войне, к Кремлю, к Западу, к самим себе.
3: Книга Александра Прокопенко, основанная на десятках откровенных бесед с высокопоставленными российскими чиновниками и бизнесменами, подробно описывает, как развивались взгляды и ценности российских элит и как постепенно расширялись их границы допустимого. Формально сохраняя атрибуты власти, с началом войны элита потеряла свою агентность, став, по сути, лишь инструментом управления. Книга показывает, как именно это происходило. Здесь находится место объяснениям того, как государство Путина выстраивало отношения со своей аристократией, а также частным историям конкретных людей и социологическому анализу. Основной фокус повествования – 3 года войны, когда российская верхушка училась работать, жить и думать по-новому. В центре книги ключевые события этого периода – введение западных санкций, объявление мобилизации, аннексия 4 украинских областей, неудавшийся военный переворот Евгения Пригожина. Прокопенко показывает, как разные фракции российских элит – технократы, ближний круг, ястребы – реагировали на эти исторические развилки и выстраивали свое поведение. Российские элиты в ближайшем будущем никуда не денутся со своих постов и, скорее всего, будут пытаться влиять на мировую политику, поэтому крайне важно понять, как они думают и действуют, говорится в аннотации книги. В интервью «К настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров. Это вторая часть интервью.
5: Что эти люди чувствуют? Они чувствуют усталость, фрустрацию.
6: Они чувствуют все. Усталость, фрустрацию, колоссальный просто сталинский уровень страха, когда ты начинаешь бояться, что с тобой что-то сделают. То есть тебе физически, они боятся, что им физически угрожают их жизни и безопасности. А если не им, то их семьям. А если не их семьям, то их командам. Поскольку профессиональное измерение для этих людей очень важно, ну и в целом они не так уж и не правы. Вице-губернатором работать в России сейчас чрезвычайно опасно. Не потому, что там через одного коррупционера, а потому, что российское законодательство создано таким образом, что крайне сложно, не нарушив его, произвести госзакупку. Фактически невозможно, потому что законодательство можно трактовать... Особенно, если ты из Следственного комитета, определенным образом. Собственно говоря, вот это они и чувствуют. И вот это вот ощущение ловушки, в которой заканчивается воздух, потому что так и есть, ну, как бы резервов нет. Вот сейчас чуть-чуть вроде какой-то кислород в систему поступил через дополнительные нефтяные доходы, но за счет того, что не нефтяные не собираются, вот, а расходы приоритета остаются прежними. Денацификация, демобилизация Украины, война и вот это вот все. Ну и, конечно, это все становится немножко смешным, особенно на фоне вот этого вот парада. Над ним и раньше посмеивались, над парадом. Но само по себе ритуальное вот это вот действие, оно прям вот было очень смешно. Очень интересно наблюдать до войны, например, этих же людей. Все ворчали по поводу перекрытого города из-за репетиций парада. Все ворчали по поводу того, что это колоссальные расходы, ненужные и так далее. Вся вот эта вот игра в солдатиков и в танчики. Но в момент 9 мая все смотрели парад и вот прям пускали слезу, чувствовали инъекцию патриотизма вот этого державного. А сейчас на этом фоне прямо даже смешно. То есть вот такое, что типа, ну, как бы уже, ну, давайте уже не перестанем позориться. Вот так говорят.
5: А если эти люди, если можно говорить о каких-то надеждах на лучшее у этих людей, они как это себя представляют? Что в их представлении надежда на лучшее?
6: Это надежда, что какая-то внешняя сила исправит, изменит. Не исправят, исправлять-то они сами будут, потому что это нормальная оппортунистическая бюрократия, которая придет к любой форме в будущем. Но что внешняя сила изменит статус-кво. То есть, например, было очень видно, когда президент Дональд Трамп пришел к власти, выиграл выборы, и была такая надежда, что ну Трамп-то наш слоняра, он же нашего сейчас убедит и войну закончит, он же пообещал ее закончить, наконец-то.
5: Жить нормально снова, как раньше.
6: И дальше будет какая-то нормальная жизнь. Но то есть, что это нам говорит наблюдателям за системой? Что в системе нет вот этой вот той самой, то, что называется на языке политологии, агентности изменений. То, что, в общем-то, вот вся вот эти вот высокопоставленные прекрасные люди, они способны действовать строго в рамках вот своего операционного мандата, и вот у них есть вот эта вот операционная агентность. Агентность изменений, то есть быть политическими акторами, у них ее нет. То есть они понимают, что вот так дальше находиться в том пространстве, в котором они есть, они могут не очень долго или им очень некомфортно, но так как сами они не могут изменить ситуацию, они надеются, что внешняя сила, такой инфантилизм политический, изменит эту ситуацию. Дональд Трамп. Вы знаете, невероятная вещь, которая меня поразила, когда я работала над книгой, это было отношение, некоторый энтузиазм, который испытывал ряд моих собеседников от восстания Пригожина. Что это будет та самая сила, которая изменит статус-кво. Если Путина украдут инопланетяне, тоже подходит.
5: Если возвращаться к новостям, новость мая. Я так понимаю, что суд сегодня этот иск удовлетворил. Генпрокуратура, значит, подала иск с требованием о разделении дохода государства актива основателя холдинга «Русагра» Машковича на 14 миллиардов рублей. Причем он под санкциями, он бывший член Совета Федерации. Здесь, правда, у него учились в Стэнфорде. Это вот одна история, которая недавняя. Вторая история, которая меня очень поразила, тут личный момент. В Нижнем Новгороде еще в 2019 году на 10 лет арестовали, посадили, собственно, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И в сентябре 2025 года Генпрокуратура вышла с иском о том, что, значит, надо с него взять 1 миллиард рублей в доход государства. Как это работает? Как сейчас российское государство находит людей, кого посадили даже 10 лет назад и говорит, ну вот теперь нам нужны твои деньги?
6: Хороший вопрос. Как это происходит на уровне механизма, вот особенно на каком-то региональном уровне, не знаю, предположу. Ну, доподлинно не знаю, но предположу, что поскольку мы имеем дело все-таки с региональным уровнем, то все знают. И таким образом через достать такое дело и вспомнить, что ага, сейчас мы можем с него еще копейку-другую получить, ну, даже не просто в бюджет, а вот что это часть некоторого KPI для региональных силовиков. Даже не скорее не KPI, а некий способ получить продвижение по службе, звездочку на погоны. Так же, как, знаете, вот, например, в регионах Федеральная служба безопасности активнее ищет иноагентов среди региональных вот, журналистов. И мне кажется, что это просто это вот возможность регионального силовика получить себе какой-то бонус. И вот он целенаправленно смотрит, что есть такие-то дела. Там же на уровне, на земле-то им виднее, чем наверху. Поскольку вот эта вот история с перераспределением активов, она же не только федеральная. Это же не только Машкович и Русагра. Это же не только Метафракс. Это не только Соликамский комбинат, не только Домодедово, Raven Russia. Огромное количество российских компаний, которые, как бы, опять же, бизнес ходил за Путиным 3 года. Процесс-то начался до войны, но с войной он очень сильно акселерировался, он очень ускорился. И бизнес ходил за Путиным и говорил: «Царь наш, дай правила, когда можно, когда нельзя». То есть Путин же сам был гарантом вот этого правила, что приватизация не пересматривается. Речь идет не только о приватизации 90-х годов, но вообще Путин был гарантом вот этих вот титулов собственности, что ваши активы – это ваши активы. А здесь, получается, изменилось вот это вот правило. Главное, что теперь государство говорит: нет, ваши активы – это наши активы. Мы вам дали подержать. И теперь мы считаем, говорит государство, то есть вот этот сигнал, который посылает Генеральная прокуратура, мы ваши активы можем передать тем, кто, как мы считаем, будет лучшим собственником.
5: Если вот возвращаться к изъятию, да, вот этих и бизнесов, и денег, у, в том числе совершенно лояльных власти людей, это нельзя объяснить все же, ну, буквально желанием найти лишнюю копейку бюджета?
6: Нет, это не мышкование Минфина, это я бы сказала, что вот конфискация и вот эта вот история с реприватизацией, когда забирают и потом продают на торгах, вот какой-то фискальный эффект, это скорее там эффект второго порядка от всех этих действий. По крайней мере, все эти процессы не задумывались как способ один из многих пополнить казну. То есть это скорее просто возможности сложились, но опять же такого вот плана, что вот как-то какого-то вот планирования, как мы это все будем делать и почему это происходит, мне кажется, что какого-то планирования не было, и в этом-то вся и проблема, потому что, опять же, теперь вот эти права собственности стали право частной собственности, и государственная часть тоже стала каким-то очень-очень-очень зыбким. Если раньше примерно понятно было, где чье, то теперь кто определяет, кто чем владеет. Ну, как бы был Путин в нашей авторитарной системе, и вот его экстеншн в виде российского суда. А теперь как бы непонятно. Путин к этому утратил интерес.
3: В настоящее время на радио «Свобода» интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть вторая.
5: Вот о том, что право собственности в России вообще ощущается сейчас как очень зыбкая вещь, я так понимаю, что из-за этого в интернете очень много обсуждений потенциально того, что могут изъять. И мне кажется, что, не знаю, в России все помнят эти советские истории, как люди теряли деньги, замороженные там на сберкарточках и так далее. Вот этот документ, не знаю, можно ли называть этот документом, ходил по Твиттеру несколько недель назад о том, что, значит, ЦБ, как это сформулировано, осуществит переоформление всех вкладов, значит, остаток по которым превышает 2 миллиона 800 тысяч рублей, на безотзывный сберегательный сертификат с сроком размещения на 3 года и процентной ставки в размере 18% годовых. То есть речь идет о том, что у людей якобы могут изъять деньги, которые лежат на вкладах, выше этой суммы.
6: Это фейк. Сумма в 2 800 – это страховое покрытие агентства по страхованию вкладов. Это 100% фейк. Хоть он и оформлен, ну, как бы, шрифт, понятно, да, написано, но это как бы нет никаких ни исходящих, ничего подтверждающего, что это документ, а не то, что это кто-то соорудил на компьютере. Вот эти фейкоделы, они достаточно хорошо знают, что россияне, любые россияне травмированы вот этой историей с тем, как у жителей Советского Союза, у граждан Советского Союза исчезли все накопления. Это травма, которую невозможно вытравить, и которая всплывает всякий раз, и которая, в общем-то, подрывает... Ну, проблема с российской банковской системой, которая как бы в кризисе, но и не в кризисе, в том, что доверие к российским банкам, оно вынужденное такое. Ну, как бы других банков у нас нет, поэтому мы будем иметь дело с этими. Но если бы мы могли не иметь с ними дела, то мы бы не имели, и это то, что объединяет и обычных людей, обычных россиян, и российскую элиту. Собственно, один раз вклады уже не вернулись, и это было больно. И эту боль запомнили. Понятно, что это такие попытки спровоцировать панику, с одной стороны. То есть сильно испугавшийся гражданин, что он сделает? Он побежит в банк забирать все, что есть. Речь идет не о мелких депозитах обычных граждан, как раз поэтому вот то, что там сумма 2 миллиона 800 тысяч, поэтому они здесь упомянуты, но речь идет о крупных депозитах и бизнеса, и граждан, богатых граждан. Просто очень интересная история в смысле санкций, и мне кажется, это большая ошибка европейцев, американцев, то, как они дизайнили санкции, что санкции, они как бы загнали деньги российского происхождения обратно в Россию. И по статистике мы видим, что за 23-й год, за 24-й год уже чуть меньше, но вот 23-й год был пик, вот то, что называется большое возвращение, когда капиталы возвращались в Россию. И количество high net individuals в банковской системе, то есть это люди с депозитами больше 50 миллионов рублей и дальше, выросло втрое, что ли, или даже там вчетверо. И оно продолжало расти. То есть это и подсанкционные, и неподсанкционные россияне, которые возвращали деньги из-за границы, потому что с границы они могли быть заморожены и так далее. И вот, собственно говоря, это вот та самая, там, с одной стороны, это та самая база пассивов банков, которая там косвенно участвует в финансировании путинской военной машины, потому что банки под эти пассивы выдают активы на другом конце кредит. Но вот это вот та самая депозитная база, которая в том числе укрепила банковскую систему в нужный момент. Если все эти деньги быстренько изъять, то начнется банковский кризис, и это вот какая-то попытка расшатать ситуацию. В принципе, какие-то признаки банковского кризиса, такого банкрана, то, что называется, когда люди забирают деньги, мы видели в самом начале войны, когда, помните, курс...
5: Ушел за 100 долго,
6: ушел
5: на несколько недель.
6: Но там дело было даже не в курсе, а то, что люди побежали в банки, и в первые, по-моему, пару недель из банковской системы ушло там около 2 триллионов рублей. После чего ЦБ поднял ставку до 20%. Это такой ушат холодной воды. Еще что он сделал? Он увеличил ставки по депозитам. И с точки зрения доходности тогда ничего не могло сравниться с депозитом. Ну, потому что 20% доходности на твои деньги ничего никто не даст. И вот последствия высокой ставки в этом смысле в том, что люди держали деньги на депозитах, и держать их на депозите там, с 20% доходностью, которая была еще в прошлом году, было достаточно выгодно. Поэтому понятно, что если все эти деньги разово и быстро начать изымать, то банки начнут шататься. Вот. И вот расчет таких фейков ровно на это. Но это фейк, то есть это вот как раз попытка вот спровоцировать ту самую банковскую панику.
5: Там еще речь идет о том, что будет введен фиксированный курс иностранных валют. Вот эти вещи, это, конечно, все из советского прошлого мы знаем. Это абсолютно невозможно?
6: Скажем так, это невозможно при действующем главе Центрального банка. Мое внутреннее ощущение, что Эльвира Набиуллина не готова обнулить свое безусловное достижение, то есть переход к плавающему курсу, переходом к фиксированному курсу первое. И второе, переходить к фиксированному курсу довольно сложно, когда у тебя половина резервов заморожены в Европе. Так что тут фейк, очень плохо продуманный фейк.
5: Ну, я почему вас спрашиваю, потому что вам, возможно, знакомы документы, которые ходят по ЦБ, как они выглядят, наверное, вы знаете, и, собственно, я вас спрашиваю об этом, потому что вы работали в ЦБ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Вы помните вот эти дни, как в ЦБ, какие там были настроения в тот момент, когда первые российские ракеты начали падать на Киев и другие украинские?
6: Так везде шок, ужас. Ну, то есть все были шокированы, никого не предупреждали, никаких сценариев, что делать, не было. Все были шокированы, все были в каком-то, ну, то есть это как бы сначала тут все замерли, потом схватились за голову, а потом стали работать, потому что Россия отправила ракеты, Запад отправил санкции, и довольно быстро нужно было вот возвращаться в очень жесткую, ритмичную работу по возведению вот этого вот антисанкционного щита, которым занималось ЦБ и правительство.
5: Были ли тогда у кого-то из сотрудников ЦБ какие-то моральные противоречия, что, спасая, собственно, экономическую систему, люди продолжают войну?
6: Времени не было думать. И вся система, вся настройка системы, вот это вот технократическое управление

0: До этого были еще какие-то иллюзии, что, может быть, они успеют быстро договориться. Никто не думал, что война продлится 4 года.
1: Но вы приняли решение о том, что вы не будете больше работать с ЦБ когда?
0: 24 февраля 2022 года.
1: Как объяснилась ваша мотивация?
0: Для меня война против Украины, полномасштабное вторжение, а не вот эти прокси истории, которые мы наблюдали до этого, стало тем трансформативным событием, которое буквально вытолкнуло меня из системы и отправило в свободное плавание. То есть я не планировала ни эмиграцию, не планировала. И всю жизнь работать с собой тоже такого плана не было. Но вот так вот уходить, это вот все война и связанный с этим и кризис идентичности потом. В моем свидетельстве о рождении написано, что я украинка, потому что мы вообще из советской семьи, где, вы помните, в советское время еще писали национальность, но я никогда себя не чувствовала частью украинского пространства, культурного и языкового. Я ездила к родственникам, но мы были одной большой советской семьей.
1: Вас пытался кто-то остановить в тот момент?
0: Нет.
1: А других людей, кто пытался уйти из ЦБ?
0: Насколько я знаю, вот прямо остановить нет. То есть разные начальники относились по-разному, но мы же опять же говорим о том, что топовый уровень, то есть уровень председателя и ее заместителя, они остались на месте. А на уровне ниже, это можно было тихонечко уйти, не привлекая внимания санитаров, так сказать.
1: Угу. Как мне кажется, Эльвира Набиуллина пыталась привлечь какое-то внимание, потому что 28 февраля, я думаю, вы тоже помните эти кадры, она пришла и на совещание к Путину, и на пресс-конференцию вся одетая абсолютно в черное. Почему она это сделала?
0: Наверное, лучше спросить. Здесь я не знаю, я не выбираю ей гардероб, не выбирала, но я подозреваю, что настроения были траурные, похоронные у всех. Я не знаю ни одного российского Нобеля, я не знаю ни одного члена российской элиты, которому бы нравилась война, который бы говорил, да, давайте пойдем воевать. И на тот момент шок, который испытывали все, Рамзан Кадыров какая-нибудь отдельная история, Евгений Пригожин, у него могла быть какая-то своя точка зрения по данному вопросу. Но эта война была немыслима военными, эта война была немыслима спецслужбами, эта война была немыслима экономистами, потому что это чудовищно нерационально, и эта война была немыслима парламентариями. То есть там вот эти вот группы так называемых хардлайнеров, которые такие, да, как сказал президент, так и будет. И они оформились значительно позже, чем вторжение. То есть они так, если мы хронологически посмотрим на ситуацию, у нас какие-то яркие хардлайнеры, там вроде председатель Государственной Думы Володина, который определился по этому вопросу, Дмитрий Медведев с его замечательным телеграм-каналом, дающим столько веселья и изумления читателям. Это все появилось значительно позже. Что говорит нам о том, что 24 числа эти люди испытали такой же шок, как и мы все. Просто дальше каждый использует свои адаптационные стратегии. Моя стратегия была уйти из системы и уехать. Стратегия каких-то хардлайнеров – согласиться с этим. А дальше уже, чтобы унять конфликт в голове, потому что нельзя быть на словах, бесконечно на словах, нельзя быть «за», а в глубине души быть «против». Это требует колоссального напряжения всех внутренних ресурсов. Поэтому дальше уже поверили, уверовали и все прочее.
1: А поступок Набиуллиной, вам известно, его кто-то заметил, и вообще за такие поступки наказывают, за, выражение траура из-за того, что мы напали на соседнюю страну?
0: Но это же мы придумали, что это было выражение траура. Угу. Всегда можно сказать, что черное платье – это черное платье. А, опять же, зиговать никого не заставляли до где-то, 23-го года. До того, как через Донбасс стали протаскивать для очищения и артистов, и каких-то чиновников, до этого не обязательно было публично выражать свое отношение, хорошее или плохое. Просто можно было вот продолжать работать и в некотором смысле игнорировать вот этого слона в комнате. Никто не заставлял определяться. Например, вот известный эпизод с Игорем Шуваловым, который пришел на день рождения вице-премьера Дворковича в футболке

0: буквой Z 26 марта 2022 года. Это была личная инициатива Шувалова. Ему не позвонили никто из Кремля и не сказала, вот надо, значит, это переодеться. Вот, то есть это каждый сам определял свои стратегии выживания в вот такой вот истории в неопределенности. Что нужно там пойти присягнуть в Кремле, или нужно пойти выразить как-то публично. Ну, то есть это вот все язык сигналов. Но никого тогда не принуждали.
1: Посмотрим, как это будет дальше. У меня к вам остается один вопрос. Мы много о чем поговорили. И всех аналитиков, когда мы говорим вот о ситуации российской экономики, российской политики во время войны, я спрошу одно. К чему россиянам готовиться в течение ближайшего года? Как бы вы на этот вопрос ответили?
0: Я как бы не могу порадовать россиян. Я не хочу дать им каких-то ложных надежд, что все как-то исправится, все наладится, готовьтесь к худшему. Это как бы всегда ставить на черное – это наша выигрышная стратегия. К сожалению, такова реальность, что нужно не просто ходить в каске все время, но и покупать страховку от несчастного случая. Вот как бы ходите в каске, страхуйтесь от несчастного случая. К сожалению, пока ничего хорошего я вам сказать не могу.
2: С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Первую часть интервью, а также другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
6: Будущее России лучше, чем в Америке.
7: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
8: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
9: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 2 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Российская армия подвергла Украину массированному удару после слов Владимира Путина о том, что конфликт приобрел новое качество. Убиты почти 20 человек, более 100 ранены. Члены Совета Безопасности ООН осудили удар российского беспилотника по дому в Румынии. Россия отказывается признать ответственность за этот удар. Дональд Трамп заявил, что убедил Бенямина Нетаньяху отменить атаки на позиции Хизбаллы в Бейруте. СМИ со ссылкой на источники утверждают, что разговор между президентом США и премьером Израиля шел на повышенных тонах. Также сегодня.
1: Вот этот вот срок, 5 лет, он из чего сложился? Вот реально, он из чего сложился, эти 5 лет? Это огромный кусок вообще жизни у молодой женщины просто забирается.
0: Алтайская общественная активистка Аруна Арна приговорена к 5 годам колонии по статье о призывах к терроризму. Российские войска в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по Украине, в том числе по Киеву. Первый удар после предупреждения российского Министерства иностранных дел о начале так называемых систематических ударов по украинской столице. Сообщается о почти 20 погибших в Днепре и Киеве и более 100 пострадавших в нескольких регионах Украины. Как сообщает командование воздушных сил ВСУ, российские военные запустили по Украине 73 ракеты, включая «Циркон», «Калибр», «Искандер-М», а также 656 беспилотников. Силы ПВО Украины, говорится в сообщении, сбили 40 ракет и 602 дрона. В Днепре к моменту записи этого выпуска была подтверждена гибель не менее 12 человек, в том числе детей, в Киеве 6 человек. Вот что сегодня утром из столицы Украины передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода.
2: Армия России атаковала столицу крылатыми ракетами, баллистикой и шахедами. Мы сейчас находимся на месте одного из прилетов, таких вот прилетов. Только в этом районе несколько, и чтобы вот побывать на всех таких местах просто не хватает времени. Этому дому, если можно так выразиться, еще повезло. Ракета попала в землю перед ним, а не прямо в него. Здесь никто не погиб, но есть пострадавшие, и с одним из них мне удалось вот только что пообщаться здесь на месте.
3: Короче, я спал, жена заходит, говорит, вставай, это взрывы. Я говорю, ну взрывы. Увидел в окно облома горячий летел. Начал смотреть, куда летит этот осколок. И потом просто такой хлопок, взрыв, я не могу понять. Короче, я полетел в комнату, дым, в ушах ничего не слышу, глазами ничего не это. Только далекий гул, голос жены. Я думал, что ее привалило, полез по этим стеклам, оборвался балкон. Ну, квартиры, короче, нету уже, все, там и панель пошла.
2: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушениях и повреждениях почти во всех районах Киева. Повреждены как минимум 7 жилых многоэтажек. В нескольких из них вспыхнули пожары. В один из домов, по данным Кличко, было повторное попадание. Там произошло частичное обрушение конструкций. Также в Киеве горели офисные здания, автосервис, заправка. Повреждены поликлиника, частная больница. Разрушения фиксируют также в районах нежилой застройки. К этой минуте известно о 63 пострадавших и 4 погибших. Экстренные службы продолжают работу. За несколько часов до массированного обстрела президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о готовящемся ударе. И он заявил, что защитники украинского неба готовы 24/7. И дальше цитирую: «Настолько, насколько это возможно с имеющимися поставками». Конец цитаты. По данным воздушных сил ВСУ, этой ночью ПВО удалось сбить 40 из 73 ракет и еще более 600 дронов. Всего российская армия запустила по Украине 729 целей. И зная о готовящейся атаке, сотни киевлян этой ночью укрывались от обстрелов в метро, брали с собой палатки, спали на раскладных стульях, кому не хватало места на платформе, были вынуждены спать на выключенных эскалаторах, брали с собой детей, домашних своих питомцев. Сейчас здесь на месте прилета работают специалисты, срезают опасные конструкции с разрушенного фасада. Также вот работники ДТЭК рядом с нами чинят перебитую электроопору, которая тоже пострадала от взрыва, повреждены провода. И рядом организовали штаб оперативный для помощи тем, кто потерял жилье.
0: Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода. Еще раз напомню, что репортаж был записан сегодня утром. На данный момент в Киеве подтверждена гибель уже 6 человек, почти 80 ранены. О готовящемся массированном ударе по Украине вчера предупредил, ссылаясь на разведывательные данные, президент страны Владимир Зеленский. В понедельник во второй половине дня президент России Владимир Путин собрал в Кремле руководителей силовых структур формально для обсуждения расследования удара по зданию колледжа в городе Старобельск в оккупированной части Луганской области, а также вопросов, связанных с выплатами компенсаций пострадавшим и родственникам погибших. Однако, упомянув в ходе протокольной съемки этот удар, а также удар по другому оккупированному городу, городу Геническ в Херсонской области, где, согласно заявлению российских властей, погиб 6-летний ребенок, Путин заявил, что конфликт в Украине приобрел, цитата, «новое качество».
4: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
0: Это был Владимир Путин. Власти России уже сами фактически признали, что погибшие при ударе по Старобельску были совершеннолетними, однако настаивают, что это был прицельный удар по гражданскому учебному заведению. Киев заявляет, что целью атаки был штаб спецподразделения по управлению боевыми беспилотными летательными аппаратами. Комментируя сегодняшний удар по Киеву, мэр города Виталий Кличко заявил, что цель Владимира Путина – запугать киевлян и всех украинцев. Но это ему не удастся. Это направлено исключительно на то, чтобы вызвать у людей депрессивное настроение и посеять страх. Другого объяснения я не вижу. Путину мы, украинцы, не нужны, ему нужна территория. Он стремится загнать людей в отчаяние, чтобы они собрали чемоданы и уехали. Но своей цели он не добьется. Это был мэр Киева Виталий Кличко. В какой-то степени Владимир Путин, видимо, прав, говоря о новом качестве конфликта. Продвижение российской армии идет крайне тяжело. ВСУ в последние месяцы освобождают больше территории, чем российские войска успевают захватить. Ударам украинских беспилотников подверглись практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы на европейской части России. Вся Луганская область теперь под огневым контролем украинских дронов. Об этом сообщил 3-й армейский корпус ВСУ в социальных сетях. По словам военных, батальон беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады ударил по логистике армии России на временно оккупированной части области 31 мая, достав до КПП Изварина. Это на украинско-российской границе, более 205 километров от линии фронта. В ходе операции были поражены бронетехника и склады боеприпасов армии России. Видео с ударами беспилотников в Луганской области широко разошлись по социальным сетям. Вот что рассказывает Юрий Филатов, майор ВСУ, начальник управления беспилотных систем 3-го армейского корпуса.
5: Работа проводится системно. Сейчас эти кадры попали в медиа, они, как у нас быстро в медиа, захватывают внимание, но медиа не должна управлять войной. Войной должны управлять люди, которые занимаются соответствующим планированием, проведением соответствующих операций. Также те инженеры, которые делают это все возможным. Почему и как это стало все возможным? Здесь совпал на самом деле комплекс условий, одним из которых является реально создание армейских корпусов. Мы долго говорили о том, что эти структуры должны упорядочить деятельность как раз на оперативную глубину, потому что эта ниша, можно сказать, отсутствовала, да, системная работа. Корпуса заняли свои зоны ответственности, и они потихонечку выстраивают свою работу. Кто-то это делает быстрее, кто-то это делает медленнее, кто-то это делает тихо, кто-то это делает публично. Здесь главное, чтобы результат мы видели на земле. Вот это на самом деле самый большой показатель. Поэтому еще раз всех призываю не ориентироваться на кадры. Они, конечно, красивые и захватывающие, Самое главное, чтобы враг чувствовал наши возможности, наши удары, чтобы наши солдаты на земле также чувствовали, что им становится легче. И я думаю, что мы это видим. Я думаю, что враг тоже это чувствует по вражеским пабликам. Опять же, я думаю, что это тоже заметно становится. Поэтому и публикаций такого характера их будет становиться там все больше и больше.
0: Это был майор ВСУ, начальник управления беспилотных систем 3-го армейского корпуса Юрий Филатов. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». И, как я уже рассказывал, в связи с перебоями поставок из-за ударов украинских беспилотников в России правительством введен запрет на экспорт авиационного керосина, уже действует запрет на экспорт бензина для автомобилей, в аннексированном Крыму введена система продажи бензина основных марок только по талонам, причем по 20 литров на один автомобиль. Нехватка топлива ощущается и в российских регионах, особенно расположенных вдоль границы России с Украиной. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
6: По оценке агентства «Рейтер», в середине мая простаивала примерно четверть российских нефтеперерабатывающих мощностей. Помимо запретов на экспорт, ровно месяц назад правительство ввело режим ручного управления российской нефтепереработкой. Минэнерго заключило соглашение с крупнейшими нефтяными вертикально интегрированными холдингами и в рамках этих соглашений спускает им обязательные к исполнению разнарядки по объему переработки и поставкам на внутренний рынок, в том числе на биржевой. Даже эти экстренные меры полностью предотвратить развитие топливного кризиса в России не в состоянии. Чем ближе регион к линии фронта, тем хуже там обстоят дела. Самая острая ситуация в аннексированном Крыму, куда топливо поступает из России по трассе Новороссия из Ростова. По Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Но и по сухопутному мосту движение парализовано, что крайне беспокоит российские Z-паблики. Крымские власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а со вчерашнего дня, то есть 31 мая, объявили, что отпускать бензин будут в приоритетном порядке к коммунальному и социальному транспорту, а для всех остальных топливо будет на заправочных станциях исключительно по талонам. На сайте Севастополя в комментариях к этой новости люди спрашивают, а где брать эти самые талоны? Из ответов становится понятно, что продаются талоны при предъявлении паспорта и документов на машину всего в нескольких офисах на полуострове. Причем советуют сначала туда звонить, поскольку талоны быстро заканчиваются. Глава оккупационных властей Донецкой области Андрей Чертков также объявил о введении приоритетного порядка отпуска топлива. В первую очередь бензином обеспечиваются машины коммунальных служб и социальный транспорт, в том числе через систему талонов. По словам Черткова, топливо в регионе есть. Нет его на заправках, поскольку бензовозы тоже постоянно становятся мишенью для украинских беспилотников. И под конец вишенка на торте. Телеграм ВЧК УГПУ обратил внимание на то, что топливный кризис докатился и до московского региона. На ряде АЗС в Новой Москве появились объявления, что бензина в одни руки отпускается не более 60 литров, дизеля не больше 100. Все это значит, что украинские удары достигли такой степени интенсивности, что никаких избыточных мощностей, позволяющих экспортировать топливо, в России не осталось. И дальнейшие удары будут только расширять географию топливного кризиса. Россиянам пора привыкать к талонам и другим формам нормированного распределения. Причем, если война продлится достаточно долго, то не только на топливном рынке.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 2 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Нью-Йорке состоялось заседание Совета безопасности ООН, созванное по просьбе Румынии, где в конце прошлой недели в результате попадания в многоквартирный жилой дом в городе Галац российского, как заявляют местные власти, беспилотника, пострадали два человека, возник пожар, жителей дома пришлось эвакуировать. Беспилотник летел со стороны Одесской области Украины, подвергшейся в тот день массированной российской атаке. Посол России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности потребовал передать России обломки беспилотника для выяснения, действительно ли это был российский БПЛА.
7: По официальным данным, румынской стороне в городе Галац был зафиксирован прилет якобы российского БПЛА «Герань-2», который попал в крышу одного из многоквартирных домов. Боевая часть этого БПЛА несет порядка 50 килограмм взрывчатого вещества. Если бы такой дрон, как утверждается, упал на крышу дома, то пожаром, фото которого показывали румынские СМИ, дело бы не ограничилось. Крыша была бы разрушена полностью. Расстояние от порта Рейни до упомянутого дома в городе Галац составляет 19,5 километров. Если бы ВСУ имели возможность воздействовать на российский беспилотник в городе Рейни, он бы упал на месте и уж точно не пролетел бы такое расстояние, не сдетонировав в воздухе. Все обстоятельства случившегося должны были быть установлены в рамках тщательного, объективного и деполитизированного расследования, в первую очередь с привлечением российской стороны. Мы готовы к его проведению, однако, разумеется, только в случае передачи нам для экспертизы объективных данных и обломков дрона.
0: Это был посол России в ООН Василий Небензя. Выступавшая от имени Румынии министр иностранных дел страны Оана Цойю подчеркнула, что впервые в истории Совет Безопасности созван по поводу непосредственно связанному с Румынией. Она возложила всю ответственность за случившееся на Россию и отметила, что солидарность с Румынией выразили все страны НАТО, Европейского Союза, а также многие другие государства, входящие в состав ООН. Вот фрагмент выступления Оаны Цойю на Совете Безопасности.
8: Военный анализ показывает, что данный беспилотник первоначально входил в состав роя дронов, использовавшихся для ночной атаки на гражданскую инфраструктуру Украины в районе Дуная. В течение примерно 4 минут он находился в воздушном пространстве Румынии, после чего упал на 10-й этаж жилого дома в городе Галац. Место падения расположено вблизи границы между Румынией, Республикой Молдова и Украиной. С начала агрессивной войны против Украины российские беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии, а также других государств Центральной и Восточной Европы, что представляет собой нарушение международного права и устава ООН. Подобные инциденты уже рассматривались на заседаниях Совета Безопасности ООН в связи с событиями в Польше, Эстонии, Литве и Латвии. Только в текущем году Румыния зафиксировала более 30 случаев незаконного вторжения российских беспилотных летательных аппаратов в свое воздушное пространство, причем частота таких инцидентов продолжает расти. Однако нынешний случай отличается тем, что впервые граждане Румынии получили ранения, был нанесен серьезный материальный ущерб. Удар вызвал пожар. Жителей здания пришлось эвакуировать. Румыния решительно осуждает это безрассудное поведение и неоднократные незаконные вторжения российских летательных аппаратов на свою суверенную территорию. Независимо от первоначальной цели полета беспилотника, то, на ком лежит ответственность за случившееся, очевидно.
0: Это была министр иностранных дел Румынии Оана Цойю. Время свободы. Второй Восточный окружной военный суд назначил алтайской общественной активистке Аруне Арна 5 лет колонии по делу о призывах к терроризму. В Республике Алтай Аруна Арна организовала акции против муниципальной реформы прошлого года. Издание «Сота Вижн» со ссылкой на активистов, близких к ней, писало, что задержана Арна была в сентябре прошлого года, в день, когда должна была улететь в Москву, чтобы отвести тысячи подписей с петицией за отставку главы Республики Алтай Андрея Турчака. Вот фрагмент одного из ее выступлений.
9: У нас по Конституции единственный источник власти в стране – это народ. Государство состоит из основных понятий, я вам скажу, народ и территория. Если нет территории, если нет народа, такое государство уже не существует. И сегодня я вижу, что этот процесс идет полным ходом. Сегодня в Республике Алтай мы видим, как у нас исчезает народ, люди уезжают из республики, потому что здесь не могут найти работу, потому что не могут здесь себя реализовать. И мы теряем территорию, и не надо говорить, что это продают местные. Да, продают, потому что бывает экономически тяжело, но это 20-30%, а 70-80% уходят либо через аукционы, либо инвесторам под их региональные инвестиционные проекты, как они называют. Вот куда уходит земля, а не мы с вами продаем ее. То количество невозможно продать. Нам сегодня говорят, что единственная успешная политика, экономика – это инвестиционная. Посмотрите вокруг, в Республике Алтай, да вообще по России, кто-нибудь стал богаче? Кроме тех инвесторов, которые сейчас, я не знаю, миллиардеры, владеют практически всем, стал кто-нибудь богаче из-за этой инвестиционной политики?
10: Нет!
9: Так почему нам говорят, что это единственный выход развития Республики Алтай? Я с этим не согласна. Если мы видим, что у нас разрушается государство, если мы видим, что у нас разрушается Республика Алтай, согласно статье 59 Конституции, защита Отечества – это обязанность и долг гражданина. Поэтому мы с вами исполняем закон.
10: Woo!
0: фрагмент выступления алтайской общественной активистки Аруны Арна. По данным канала «Голос Алтая», поводом для возбуждения дела стала публикация в ее телеграм-канале роликов с песнями «Варшавянка» и «Интернационал». Видеоряд роликов состоял из фотографий и видеозаписей акций протеста, последствий чрезвычайных происшествий и терактов. В роликах также использовались портреты представителей высшего руководства России – Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, некоторых депутатов Государственной Думы. Власти посчитали эту публикацию призывами к терроризму. Аруна Арна называет себя народным лидером Алтая. Она сторонница критикующей российские власти общественной деятельности и конспиролога Светланы Лады Русь Пионовой. В организованных ею акциях протеста участвовали сотни людей. Вот что заявила после суда одна из ее сторонниц.
1: Я не доверяю вот всей этой системе судебной, я не доверяю нашему президенту, который назначает вот этих всех судей. Он их согласовывает. У нас приговоров оправдательных меньше 1%. Это что такое? Я считаю, что наступило время, когда мы уже, это последняя капля, когда вот такие приговоры, да? Наступило время вообще использовать свое конституционное право выразить недоверие. Просто недоверие. Начиная с президента, который, в принципе, все ветви власти наши назначает, да, и силовиков он, вот все они. Они все в одной лодке, все в одной связке, все в одной команде. Как они могут вообще какую-то справедливость вершить? Да никак. Просто никак. Когда им зарплата что одним, что вторым, что третьим идет из одного кармана, так скажем. Они зависимы от них. А должны быть зависимы от народа. Они должны отвечать перед народом за свои действия. Они должны вообще объяснить народу вот этот вот срок, 5 лет, он из чего сложился? Вот реально, он из чего сложился, эти 5 лет? Это огромный кусок вообще жизни у молодой женщины просто забирается. Просто забирается. Повторюсь, что мы должны сегодня просто выразить свое недоверие, отношение ко всему к этому. С президента, вот эти вот судьи, прокуроры, следователи, требовать ответственности за свои действия, дела перед народом. Перед народом. Только тогда, я думаю, что мы будем спать спокойно и не попадем больше вот на такие вот суды, где будут просто вот такие вот незаконные антинародные решения просто выноситься. Призываю всех не молчать. Пишите, записывайте видео, пишите в поддержку Аруне, другим политзаключенным. Ведь она политзаключенная, она не преступник. Не преступник, это лучшие люди нашей страны, такие как Аруна. Поддерживайте их.
0: Это была одна из сторонниц, приговоренной к 5 годам колонии по обвинению в призывах к терроризму, алтайской общественной активистки Аруны Арна. Вы слушаете «Время свободы». Крайне неопределенной остается ситуация вокруг переговоров о заключении мирного соглашения между США и Ираном. Вчера днем премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху публично заявил, что отдал приказ нанести удары по объектам проиранской группировки «Хизбалла» в Дахе, южном пригороде Бейрута. Напомню, что в США и Израиле «Хизбалла» признаны террористической организацией. В Европейском Союзе террористическим считается только ее военизированное крыло. И давайте послушаем, что сказал Бенямин Нетаньяху.
11: Вместе с министром обороны я отдал приказ Сахал об ударах по террористическим целям в Бейруте. Не может быть ситуации, при которой Хизбалла бомбит наши города и граждан, а ее террористические штабы в Бейруте, в Дахии, оставались бы вне зоны поражения. Мы продолжаем операции на юге Ливана, уничтожать опорные пункты Хизбаллы. Хизбалла отступает. Мы полны решимости вернуть безопасность жителям севера страны, так же, как мы это сделали для жителей юга.
0: Это был премьер Израиля Бенямин Нетаньяху. При этом вечером в понедельник президент США Дональд Трамп в посте в социальной сети Truth Social сообщил о том, что поговорил по телефону с Нетаньяху и в ходе этого разговора убедил его отказаться от ударов по Бейруту. Также, как написал Трамп, через неких посредников он общался с представителями Хизбаллы, которые заверили, что стрельба прекратится, Израиль не будет атаковать их, а они не будут атаковать Израиль. Иран, поддерживающий Хизбаллу, грозил выйти из мирных переговоров с США в случае израильских ударов по ливанской столице. Издание Axios утверждает со ссылкой на источники в США, что Трамп в разговоре с Нетаньяху обрушился на него с критикой, назвал сумасшедшим и отметил, что все сейчас ненавидят Израиль из-за его действий. Официально ни Белый дом, ни офис премьера Израиля не подтверждали, что разговор шел именно в том тоне, как описывается в публикации Axios. Сегодня поступили сообщения о новых обменах ударами между Хизбаллой и Израилем в районе боевых действий на юге Ливана. А вчера МИД Ирана обвинил США в затягивании мирных переговоров, отметив, что американские удары по иранской территории в последние дни представляют собой не нарушение режима прекращения огня, а полномасштабное возобновление агрессии. При этом представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что мирные переговоры идут в атмосфере взаимного недоверия, а будущее ядерной программы Ирана сейчас вообще не обсуждается. Давайте перейдем к ядерному вопросу. На данном этапе никаких переговоров по конкретным деталям ядерной проблематики не велось. Повторю, сейчас наше основное внимание сосредоточено на прекращении войны. Мы понимали и продолжаем понимать, что переговорный процесс проходит в условиях взаимного недоверия. Это объективная реальность, которую нельзя игнорировать. Более того, переговоры изначально начинались в атмосфере серьезных подозрений и недостатка доверия между сторонами. Именно в таких условиях осуществляется обмен сообщениями и ведется диалог на нынешнем этапе. Это был представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вернул Ирану проект рамочного мирного соглашения для доработки, подчеркнув, что в нем должно быть более четко прописано, когда и как Иран избавится от имеющегося у него обогащенного урана. Ну и последняя тема. Сегодня в Великобритании вирусным стал ролик, в котором актриса, лауреат самой престижной британской театральной премии, премии Оливера этого года, Розамунд Пайк, после спектакля обратилась к одному из зрителей в зале, напомнив ему о правилах поведения в театре.
12: Во время спектакля кто-то в зале писал сообщение. Вы знаете, кто вы, я не собираюсь на вас указывать. Но хочу сказать, это выбивает из колеи. Возможно, это были очень важные сообщения. Возможно, вы врач и спасали в тот момент чью-то жизнь. Я искренне надеюсь, что именно так и было. Но все же, мы это замечаем, мы это чувствуем. Я здесь для вас. Моя задача – увлечь каждого из вас. И поэтому, когда я вижу и переживаю подобное, бывает тяжело.
0: Эти слова Розамунд Пайк произнесла после спектакля «Интер алия», в котором она играет главную роль судьи Верховного суда, чья личная и профессиональная жизнь сталкивается с жестокими реалиями системы, частью которой она сама является. «Интер алия» — это используемая юристами формулировка с латинского, переводится как «среди прочего». Пьеса «Интер алия» Сьюзи Миллер с успехом идет в лондонском Вест-Энде. Постановку планируется перенести на Бродвей. В поддержку Розамунд Пайк выступили многие ее коллеги и подавляющее большинство театральных зрителей. Помню, почти 30 лет назад, когда в России мобильные телефоны еще были предметом, если уже не роскоши, то признаком высокого достатка, я предложил одному театральному критику записать отзывы актеров театров о тех зрителях, чьи телефоны звонят во время спектаклей, и кто даже разговаривает по ним во время действия. «Ничего не получится», — ответил этот театральный критик. 90% слов актеров придется запикивать. В общем, я на стороне Розамунд Пайк. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь, слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
13: Студия подкастов «Радио Свобода».
14: Говорит «Радио Свобода».
13: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
14: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
13: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
15: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха?
1: Дима, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц, это мы». О чем эта пьеса?
2: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
1: Я так смотрел какие-то фрагменты, там у вас есть образы. Допустим, образ цветов, да? Цветы можно нюхать, но у них ничего не спрашивать. То есть у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
2: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, я предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого, миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд, миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
1: А насколько это адаптировано к сегодняшнему дню? Вот мы знаем, да, уже пятый год идет война, все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
2: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но ну, на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить на самом деле неправильно, а это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
1: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
2: Ну, что такое пьеса о войне? Давайте так.
1: Есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, «Фронтовик». Вот. Они были сняты спустя 10-15 лет. Вот. Не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю, страшную трагедию. Вот сейчас Андрей Звягинцев попытался рассказать об этом, но косвенно, не напрямую.
2: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
1: Да, мы не знаем,
2: кроме тех, кто был на
1: Каспийском
2: фестивале.
1: Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком. Вот так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерная или катастрофа, победа или Украины, победа или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
2: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример. Потому что во время войны выходили фильмы о войне. Только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход». Потому что Сталин был на дворе.
1: И в основном комедии.
2: Ну, конечно, да. Конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова. Естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
1: Колотозов.
2: Да?
1: Михаил Колотозов.
2: Да, да, да, да. Колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность. 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало, да, лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень и очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ – да, ответ – да.
1: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
2: Безусловно, да. Безусловно.
1: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить.
2: Точно будет что обсудить. Понятно. Давайте так.
1: Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Mm-hmm. Почему вы противник?
2: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые, и которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать нет и все.
1: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините,
2: да,
1: за
2: ничего,
1: пафос,
2: я прощу.
1: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
2: А взрослые, как
1: все,
2: у
1: нас... Все, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
2: Это очень просто. На самом деле, это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим, ответить...
1: Запретный плод, я вам должен сказать.
2: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно сейчас-то смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты. Но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
1: Ну, это по религиозным понятиям?
2: Нет. Нет.
1: Это же 19 век.
2: Устранение конкурента? Нет. А ну, это же, смотрите, всегда дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там
1: выберет. То есть вы сейчас говорите о лицемерии.
2: Я говорю о гадости взрослой. Про это спектакль «Маленький принц» – это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина – чувственное существо. Если ее выпустить, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот
1: давай,
2: и все.
1: Давайте я задам более персональный вопрос. Давайте. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
2: Да.
1: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
2: Так.
1: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
2: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
1: Ну, не ворвались, но вы увидели, ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла
2: компьютер. Глянул на компьютер.
1: Ну, конечно, да, но не обязательно врываться.
2: Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что... ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это самая, одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. И про это... Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
1: То есть игра на опережение.
2: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет, и что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
1: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
2: Согласен, согласен, согласен.
1: Окей. Когда вы поняли, что вы педагог?
2: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняем, меняемся.
1: Или пытаемся найти какую-то истину.
2: Ну, или пытаемся найти какую-то истину. Ну, а что это, если не театр, не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
1: Совершали ли вы педагогические ошибки?
2: Сколько хотите.
1: Приведите какой-нибудь пример.
2: Слушайте, ну много. Ну, бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
1: Абьюзили?
2: Нет, ну я не абьюзил. Но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги, почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время. И у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, ну, не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
1: А приходилось базисный. Ли признавать свою ошибку и извиняться перед ребенком?
2: Конечно, конечно. И ни разу, и ни два, и ни три. И это может произойти завтра. Легко.
1: Для вас педагогика – это процесс обучения параллельный?
2: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, иначе смысла нет. Честное слово, я... Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение – это, там, не знаю, унижение или что-то, ну, да, это как чаю вместе с ними выпить.
1: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
2: Давайте.
1: Скажите, вы воспитали 3 дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей? Или это отдельная история, а школа – это отдельная?
2: Не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
1: То есть одни и те же методы и в
2: своих. Да, конечно, детях. Ну какие методы, слушайте? Мы, ну, так сказать...
1: Дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
2: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого.
1: Ну,
2: да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми. Остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод на самом деле. Метод на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, ну да, ну какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но с другой стороны, ну они такие классные. Слушайте, они и были классные.
1: А, вы довольны за этим результатом?
2: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив, так сказать, что они есть у меня и у нас. Так что, ну...
0: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером.
1: А вы создали в Эстонии частную школу Ома Эра Кул, если я правильно прочитал.
2: Ома Эра Куль.
1: Да, Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
2: Слушай, ну это довольно просто объяснить. Ну, по верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Ну, например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, и все классы, и представители учителей и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, ну, вот этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там, коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить нет, и говорить да, и, так сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, ну, так я скажу, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла, особенно в сегодняшнем
1: мире. А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
2: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
1: Но вы наделяете их определенными полномочиями.
2: 100%. Они могут уволить директора.
1: Директора школы?
2: Да.
1: То есть вас?
2: Да. У нас три директора, да, можно всех
1: и
2: троих.
1: Была такая критическая ситуация?
2: Нет. Но надо стараться работать честно, чтобы, да, ну смотрите, но это же и моя ответственность. Почему у нас три директора? У нас и раньше, ну, в других школах, да, были три директора. Потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
1: То есть у вас равноправие, вы с учениками на «вы».
2: Мы с учениками на «ты», конечно.
1: На «ты».
2: Конечно. Ну, либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, ну, например, я на «ты», а не на «вы», предположим. Ну, это, в общем, ну, как, это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
1: Какая вилка возраста от и до?
2: Ну, мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса, дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
1: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
2: На длинную, я уверен.
1: Сколько они будут учиться?
2: Ну, до 12-го.
1: Получает диплом, все сертификат.
2: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
1: То есть это среднее образование?
2: Конечно.
1: И на русском языке эта школа?
2: Нет. Большая часть предметов на эстонском.
1: А, на эстонском.
2: Потому что мы живем в Эстонии. Это я, к моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные. Часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам. Хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, вот, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски. У меня есть, кстати, спецкурсы иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
1: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
2: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух». Да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя, но вообще-то это не повод, это наоборот повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
1: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы его видели, да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное? И как к этому относиться?
2: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый...

0: там, с книжкой или даже с телефоном, между прочим, иногда, чтобы мог пойти и под настроение в классе кулинарии что-то приготовить, чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садятся за один стол и болтают, например.
1: Простите, эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю, да?
0: Ну, она платная, да, она платная, хотя, ну, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
1: А, возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия – это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
0: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
1: Это не так.
0: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин, 50 лет назад там пороли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что спокойно.
1: То есть и мне... мы с вами по возрасту застали это время.
0: Нас могли выбрать, мы безусловно. Могли.
1: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, доносы и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
0: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
1: понимаю. Да, о России, да? Конечно, да.
0: Слушайте, ну в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Ну, бывают разные люди, бывает, скажешь, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. Но человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит, Дима, вот я сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ. Я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи, и вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня «Я брошу учеников». Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь «мне невыносимо», ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли, потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому вы можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно...
1: Да, давайте. А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
0: Большинство добросовестно.
1: Добросовестно. То есть они верят в это?
0: Нет. Верят, не верят – это другая история.
1: Нет, это важно.
0: Это важно, но про веру я не знаю. Я про веру не проверял. Но зато я знаю... Сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета, о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто, ну, что же могу сделать?
1: Давайте,
0: большинство,
1: не давайте все. Вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
0: Это мой любимый вопрос.
1: Да, нормальными взрослыми. А почему у нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему... из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось.
0: К несчастью, произойдет то же самое.

0: Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
1: да,
0: я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю. Да? Мы чемпионы, потому чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас, я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
2: Свободный разговор. Моим гостем был педагог, писатель, театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжим тему войны и воспитания детей в России во второй части нашей программы. У микрофона Мумин Шакиров. Всего доброго. До новых встреч.

0: Свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Власти стали очень по-взрослому относиться к детям. Силовики совсем не стесняются использовать очень тяжелые обвинения против подростков. Часто это происходит из-за провокаций. Не до конца понятно, со стороны кого эта провокация может происходить. Надеяться на то, что молодой возраст сделает какую-то скидку для ребенка в случае уголовного преследования, я бы не стал. Мы запустили кампанию, которая называется «Куда уходит детство?». Самое главное и основное, и самое ценное в этой кампании – это психологическая линия помощи.
3: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
3: Несовершеннолетние в России все чаще становятся политзаключенными. Их судят и вносят в реестр террористов и экстремистов. И если отталкиваться от этого списка, то в 2025 году новых молодых террористов и экстремистов стало в 12 раз больше, чем в 2021. Помимо этого, на детей в школах и вузах постоянно давят пропагандой, уроками о важном. Их провоцируют мошенники, некоторым грозит призыв. «Хватит это терпеть», подумали участники правозащитного проекта ОВД-Инфо и 1 июня объявили о запуске кампании «Куда уходит детство». Это кампания для родителей и подростков, которые сталкиваются с давлением государства. Вот о ней мы и поговорим сегодня с гостем нового выпуска подкаста, пресс-секретарем ОВД-Инфо Дмитрием Анисимовым.
4: По данным организации «Поддержка политзаключенных Мемориал», после начала в 2022 году так называемой специальной военной операции не менее 124 подростков привлечены к уголовной ответственности по политическим мотивам. Их обвиняют в диверсиях, поджогах и взрывах. А по данным медиазоны, за атаки на объекты инфраструктуры с начала войны в России задержаны как минимум 240 человек младше 18 лет. Чаще всего подростков обвиняли в поджогах релейных шкафов, но в подсчет также включены случаи атак на вышки сотовой связи, трансформаторы и военные объекты вроде вертолетов и самолетов. Бывали и случаи отказа от возбуждения дел, поскольку подозреваемые не достигли возраста уголовной ответственности. По данным правозащитников, самому младшему из них было 11 лет.
3: Ну и в целом правозащитники считают, что значительная часть осужденных несовершеннолетних – это жертвы провокаций российских спецслужб. При этом им часто вменяют именно террористические статьи, чтобы обойти ограничения по возрасту. Исследователи мемориала отмечают, что, судя по изученным ими публикациям, подростки, как правило, не осознавали, что атакуют объекты, которые могут быть как-то связаны с войной, хотя следователи и суды приписывают им такую осведомленность. И часто российские власти обвиняют в вербовке подростков украинские спецслужбы, некоторые снятые несовершеннолетними видео поджогов, действительно появлялись в соцсетях украинской разведки. Но, по наблюдениям российских правозащитников, все-таки чаще всего провоцируют подростков именно сотрудники Федеральной службы безопасности или Центра Э. По официальным данным Российского статистического управления, которое еще до недавнего времени публиковало какие-то сведения о состоянии тюремного населения в России, в 2024 году количество несовершеннолетних осужденных уменьшилось на 6,5% по сравнению с 2023 годом. Однако с тех пор перестали какую-то статистику по заключенным публиковать, и сейчас непонятно, сколько подростков находится в местах лишения свободы. Однако часто можно видеть тревожные сообщения от правозащитников и в каких-то родительских сообществах, что все больше и больше детей, подростков оказываются в исправительных учреждениях. по делам, связанным с обвинениями в терроризме, диверсиях, экстремизме. И, конечно, это сравнивают с последними, длящимися уже почти пятый год, военными действиями России в Украине. Скажите, пожалуйста, какие есть наблюдения у ОВД-инфо по этому поводу, и действительно ли ситуация с подростками тревожная?
2: Вы очень точно заметили, что есть проблемы с данными. Действительно, Верховный суд скрыл статистику. Да и до этого статистика судебного департамента по некоторым уголовным статьям, например, о госизмене, о шпионаже, о террористическом акте не вызывала доверия. Наши коллеги из организации «Правозащитный первый отдел» доказали, что эта статистика занижается местами в 1.5-2 раза. Причем не очень понятно, почему. Возможно, это попытка скрыть масштаб репрессий таких, а, возможно, силовики сами друг другу не доверяют попросту и не хотят из одного ведомства другому раскрывать настоящие объемы преследований. Поэтому мы действительно не можем с уверенностью говорить о том, как много молодых юношей и девушек находятся за решеткой по политическим мотивам или околополитическим обвинениям. Но есть разные косвенные данные, которые мы можем использовать, которые открыты, и они довольно ярко показывают, насколько опасная тенденция сейчас. Мы смотрим на данные из реестра террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, это орган российской финансовой разведки, и он включает в этот реестр разных людей. Довольно большой перечень причин, по которым можно туда попасть. Одно из них — это уголовное дело, но оно вообще, строго говоря, не обязательно. Там есть разные данные, в том числе дата рождения, еще кое-какая информация. Мы в целом знаем, как много несовершеннолетних людей там. Мы недавно попробовали провести сравнение между тем, как часто сейчас несовершеннолетние попадают в этот реестр, с довоенными годами, увидели, что разница составляет 12 раз. Сейчас в этом реестре 707 человек — это несовершеннолетние люди. Причем есть из них совсем-совсем молодые мальчики и девочки, можно сказать. Около 200 из них нету даже 16 лет. Это люди, которых российские власти называют террористами, экстремистами наравне с теми, кто участвовал в терактах в Крокусе или в любых других подобных. И попадание в этот реестр, по сути, то, что мы называем гражданской смертью, очень сильно ограничивает возможности найти работу, получать какой-то доход, поступить в университет и вообще вести нормальную, самостоятельную финансовую жизнь. Учитывая, что это дети, то ситуация может быть еще хуже, потому что они зависят от взрослых. Взрослым иногда бывает сложно найти понимание. Поэтому мы поняли, что мы просто не можем игнорировать эту проблему. Кажется, ее масштаб стал настолько большим, что об этих делах говорят уже все, и всех очень тревожит это. Поэтому мы решили запустить такое отдельное направление, которое вообще никак не связано с нашей основной работой, с помощью политзаключенным, с борьбой с репрессиями. Это вот именно про помощь родителям и подросткам. Мы запустили кампанию, которая называется «Куда уходит детство?». Можно про нее информацию найти на нашем сайте ovdinfo.kids. Самое главное и основное, и самое ценное в этой кампании — это психологическая линия помощи. Мы вместе с правозащитным проектом «Первая линия» запускаем телеграм-бот с профессиональными психологами, которые готовы бесплатно и анонимно и безопасно консультировать родителей по разным вопросам. Может быть, вы как родитель уже столкнулись с тем, что ваш ребенок стал фигурантом уголовного дела, или вы понимаете, что к этому может подойти. Или вы переживаете за то, как ребенок столкнется с пропагандой войны в школе. Или вы переживаете, как начать разговор с ребенком о вот этих сложных темах, о войне, о контрактах в армии и о других. Можно туда обращаться, это полностью бесплатно, консультации в текстовом формате, специально, чтобы обеспечить больше безопасность, чтобы и вы, и мы были уверены, что никто не узнает, что вы приходили к нам с сенситивными вопросами.
3: Я нашла несколько имен тех людей, которые признаны уже политическими заключенными в России. Наверное, многие помнят, мы рассказывали историю Кевина Лика и Егора Балазейкина, Никиты Уварова. Может быть, вы нам приведете какие-то конкретные истории, наиболее показательные, чтобы родители понимали, за что вообще могут ребенка поймать и отправить в колонию на долгий срок? Что случается?
2: Мне кажется, тут, наверное, лучше описать в целом, какие механизмы российские силовики используют, чтобы такие дела заводить. Во-первых, часто это происходит из-за провокаций. Тут не до конца понятно, со стороны кого эта провокация может происходить. Мы знаем, что украинские спецслужбы используют провокации против россиян. Мы знаем, что мошенники используют провокации, чтобы вынуждать людей переводить себе деньги и одновременно с этим заставляют их совершать какие-то действия типа поджогов военкоматов и тому подобное. И, конечно, мы знаем, что российские силовики активно используют провокации. Более того, они этого не стесняются. Есть ряд дел, в которых прямо в материалах уголовных дел так и написано, что с ребенком общался сотрудник ФСБ анонимно под видом телеграм-бота или просто анонимного аккаунта. И это вот, да, была провокация, чтобы таким образом вывести молодого человека или девушку на чистую воду. Еще важный аспект — это преследование за антивоенные выступления. Они могут быть в интернете в виде постов, комментариев, видеороликов. Это могут быть какие-то действия офлайн, это могут быть обсуждения с одноклассниками. Недавно мы занимались историей ставропольской школьницы, которая стала фигуранткой уголовного дела. Она получила приговор, не связанный с лишением свободы, но у нее обязательные работы, за то, что в школе она наклеила на информационном стенде плакат. Это настоящее, полноценное, очень взрослое уголовное дело, которое будет достаточно серьезно влиять на жизнь этой девушки. Это разнообразные юридические ограничения, это стигма большая, это большая проблема из-за сущего пустяка. И надо не забывать, что российские силовики продолжают активно мониторить соцсети, продолжают особенно активно, истерично следить за тем, что происходит с молодежью, потому что индоктринация молодежи — это какая-то такая важная, сродни фетишу вещь для российской власти, все эти уроки о важном, реклама контрактов войска ВПЛА, разные активности типа плетения маскировочных сеток, писем солдатам и всего прочего очень активно используются в школах. Какие-то вот проявления антивоенных настроений могут быть замечены и могут создать нехорошие последствия. Поэтому мы хотим не давать каких-то универсальных советов или не показывать конкретные кейсы, говорить, что бойтесь конкретно вот этих проблем, а скорее поразбираться в каждой ситуации индивидуально. Где-то, может быть, родителям будет важно открыто и спокойно поговорить с ребенком о том, какие есть границы дозволенного в разговорах дома и в школе. Дети современные, к сожалению, довольно быстро учатся понимать эти границы и различать обстановку дома, где можно говорить о каких-то темах, и обстановку вне дома, где какие-то темы лучше не подсвечивать. Так как мы говорим про школьников и про школы, которые активно занимаются пропагандой войны, мы обычно советуем как-то попробовать спокойно и конструктивно говорить с учителями, но в качестве крайних мер быть готовым и к смене школы или даже к переходу на домашнее обучение. К сожалению, это может быть для кого-то единственная опция. Нет здесь, кажется, универсальных советов. Мы знаем, что родители испытывают тревогу по большому количеству вопросов. Они не обязательно могут быть связаны с уголовными делами. Кто-то боится, что их сын попадет под призыв. Тем более, что сейчас вузы очень устражают правила сессии и так далее, чтобы легко можно было вылететь, набрать долги. При этом одновременно активно рекламируют контракт, войска БЛА и тому подобное. Кто-то может переживать из-за того, что ребенок сталкивается с травлей и буллингом из-за антивоенной позиции или из-за преследования своих родственников. Мы понимаем здесь, что нельзя как-то взять и очертить четко эту проблему. Она действительно очень объемная, очень широкая, очень разнообразная, проявляется в разнообразных вопросах. Поэтому мы вот как раз хотим дать родителям возможность поговорить по широкому набору тем, в том числе, даже если прямо сейчас никаких рисков нет, но есть переживание, что ребенок может с чем-то нехорошим столкнуться.
4: А была ли какая-то история или какой-то набор новостей, которые, собственно, привели к тому, что вы, как правозащитная организация УВД-Инфо, решили сделать такую кампанию по поддержке детей, родителей? Просто, насколько я понимаю, это все-таки не самая очевидная сфера интересов УВД-Инфо. Что стало таким триггером или просто накопилась какая-то масса критическая, которую уже невозможно было игнорировать?
2: Действительно, накопилась критическая масса новостей, вопросов, переживаний, данных о том, что власти стали очень по-взрослому относиться к детям. Все эти ценности семьи, защиты ребенка и другие декларативные вещи, которые государство как бы ставит во главе угла, на самом деле, конечно, игнорируются, и силовики точно так же обращаются с несовершеннолетними людьми, как со взрослыми, точно так же нарушают их права, игнорируют их проблемы, и поэтому мы поняли, что это, видимо, тот случай, когда нам придется расширить область нашей деятельности, потому что дальше игнорировать это уже нельзя, и нужно что-то делать. Это не первый раз, когда мы занимаемся этой темой. В прошлом году, тоже летом, мы занимались кейсом Ани Журавлевой. Это школьница, которой было 14 лет, когда она попала за решетку по сфальсифицированному уголовному делу. Собственно, она состояла в чате таких же подростков, которые обсуждали разные темы, в том числе поднимались вопросы нападения на школы Колумбайн и похожих случаев, но не с точки зрения повторения этого опыта. Скорее, как мы знаем от Ани, от ее близких, что она просто интересовалась этим, потому что не понимала, как это вообще могло случиться. Она купила в обычном ларьке маленькую петарду, которую все подростки под Новый год взрывают под ногами у прохожих, отрезала от нее треть, маленький кусочек, подожгла на пустыре, сняла на видео и вот отправила в этот чат. Просто такой детский поступок без какого-либо смысла за этим. И силовики подумали, что тем самым она готовит нападение на школу и, более того, является членом вот этой несуществующей террористической организации «Колумбайн» из ряда вот этих международных несуществующих организаций, которые российские власти придумывают. Она попала за решетку, находилась в СИЗО для несовершеннолетних, но ей очень не повезло с сокамерницами, которые всячески издевались над ней. В том числе они применяли к ней сексуализированное насилие, избивали ее, в конце концов довели до попытки суицида, и после этого она попала в психиатрическую больницу, но через несколько месяцев вернулась в ту же камеру. И руководство СИЗО отказалось принимать хоть какие-то меры, чтобы помочь Ане Журавлевой в другую камеру перенести, вмешаться, поспособствовать заведению уголовного дела на сокамерниц, потому что вообще-то состав здесь имеется. Мы поняли, что остается единственный способ реагирования в таких ситуациях — это публичный скандал, большая общественная кампания с возмущением, которая получилось донести с помощью прямых обращений от наших читателей в управлении ФСИН, и в итоге ситуацию пришлось поменять. В рамках кампании за Аню вступались разные известные личности, Александр Розенбаум даже за нее свидетельствовал. Поэтому получилось добиться того, чтобы ее перевели на домашний арест с содержания под стражей. Она даже смогла сдать выпускные экзамены в 9 классе. Там, кажется, результат был скорее удовлетворительный, но это уже какое-то достижение. И вот эта история победы, одна из нескольких сотен, дала нам понять, что надо действовать дальше и придумывать, как мы можем это масштабировать и помогать другим детям и их родителям.
4: Ну и, кстати, дело Ани Журавлевой продолжается. К счастью, ее уже не обвиняют в участии в террористической организации, но у нее остается обвинение в приготовлении к убийству двух и более лиц. По состоянию на апрель этого года предварительное следствие завершено, и, вероятно, дело уже передали или вот-вот передадут в суд. И кроме того, как отмечают правозащитники из команды «Против пыток», не без труда, но удалось добиться возбуждения уголовного дела против сокамерниц Ани. Дела эти об истязании и насильственных действиях сексуального характера. Сейчас по ним активно ведутся следственные действия, но привлечь к ответственности должностных лиц пока не удается.
0: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право».
3: прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы говорим о преследовании несовершеннолетних в России по политическим мотивам и о кампании «Куда уходит детство?» от ОВД-Инфо для родителей и подростков, которые сталкиваются с давлением со стороны государства.
3: Я уверена, что большинство родителей российских, которые более-менее интересуются правом, знают, что в России, в принципе-то, уголовная ответственность наступает с 16 лет, и очень-очень редко за какие-то страшные-престрашные только преступления она начиналась с 14. В какой момент российские власти решили расширить вот этот вот круг ответственности для подростков по делам, за которые их могут уже в 14 лет отправить в изолятор?
2: По некоторым статьям, тяжким, особо тяжким, эта ответственность действительно наступает раньше. И вот, как мы видим на примере этого случая с Аней Журавлевой, так и произошло. Силовики совсем не стесняются использовать очень тяжелые обвинения против подростков, как и вообще против любых людей. Мы в конце 2025 года выпускали большой отчет о том, как выглядели репрессии за 2025 год. И одна из тенденций, которая там тоже ярко проявляется, это ужесточение преследований. Силовики чаще используют более жесткие статьи, растет средний срок отправки в колонию, все меньше людей в качестве меры пресечения получают не содержание под стражей, все больше оказывается в СИЗО. То есть происходит ужесточение, происходит оно планомерно по разным статьям, и очевидно, что останавливаться оно не будет. Может быть, через какое-то время еще несколько статей пересмотрят и смогут начать преследовать подросткам по ним из 14 лет. Надеяться на то, что молодой возраст сделать какую-то скидку для ребенка в случае уголовного преследования, я бы не стал. Скорее нужно понимать, что силовики будут вести себя по-взрослому, в том числе, может быть, будут применять пытки, будут угрожать и другими разными способами нарушать права детей и их родителей.
4: По вашим наблюдениям, можно ли говорить о том, что существует такая тенденция сейчас преследования, давления со стороны государства на детей как-то целенаправленно, или это все в целом укладывается в какую-то общую картину репрессий, и дети занимают в этом пропорциональную долю?
2: Я думаю, что пару лет я бы сказал, что действительно это выглядит, кажется, как общее увеличение объема репрессий, жертвами которых становятся и несовершеннолетние, и пожилые, и мужчины, и женщины, и представители разных профессий, все, ну, в какой-то более-менее равной пропорции. Но сейчас мы видим совершенно точно, что силовики считают несовершеннолетних такой отдельной важной целью. Может быть, потому что их легче провоцировать, потому что легче войти к ним в доверие. Может быть, потому что индоктринация, образование и пропаганда среди школьников играют очень важную роль в работе властей с подрастающими поколениями. Для них невероятно важно, чтобы в школах, в университетах не было никаких проявлений антивоенных, никаких оппозиционных высказываний, ничего подобного, потому что дети, они же легко поддаются на эти крючки, и, видимо, российские власти думают, что чуть что могут подрастающее поколение потерять, если они отпустят их из ежовых рукавиц. Может быть, здесь есть какая-то другая причина. Мы, к сожалению, не можем посмотреть, что находится в головах у людей, которые принимают эти решения. Мы не можем с ним поговорить, задать вопрос, почему они преследуют детей так много. Но какая-то логика, видимо, за этим стоит. В любом случае, эта тенденция более чем реальная, и, к сожалению, она все больше и больше проявляется, и, возможно, будет еще расти дальше.
3: Скажите, пожалуйста, а вам известно, что происходит с семьями? Вот ребенка объявили террористом, экстремистом, диверсантом. Что происходит с его родителями после такого обвинения? Их тоже начинают как-то тревожить, приходить к ним с проверками. Ну, понятно, они пережили обыски наверняка, пережили следствие, судебный процесс. Но дальше что происходит с семьей, всю семью берут на карандаш, или на этом, собственно, на приговоре дело заканчивается, и дальше семья уже только борется за то, чтобы там ребенок мог по возможности выйти условно-досрочно, или был там одет, обут и обеспечен необходимыми лекарствами, и вот на этом все заканчивается, или нет?
2: Мы сейчас, кажется, не знаем о случаях, когда родители тоже становились фигурантами уголовного преследования. Скорее, действительно, они переживают уголовное преследование с детьми в виде обысков, допросов, в виде, может быть, каких-то проблем на работе и так далее. То есть это все сопутствующие уголовному преследованию проблемы, с которыми могут сталкиваться родственники политзаключенных, не обязательно политзаключенных молодых. Сопутствующие проблемы могут принимать разный вид. Это в некоторых случаях какие-то неприятные столкновения с силовиками, обыски, допросы, визиты полицейских, звонки из полиции. Это может быть какое-то неформальное давление в виде увольнений или лишения премий. Это может быть порча имущества в некоторых случаях. Мы знаем, что некоторые близкие политзаключенные столкнулись с тем, что кто-то их машину поджег, или кто-то дом поджег, или что-то еще случилось. Родственники и близкие политзаключенных иногда тоже от политического преследования страдают. Кстати, еще важно сказать, что политическое преследование — это дорого для семьи. Надо платить за адвоката, что совсем не дешево, особенно на этапе следствия, когда защитник должен часто посещать подзащитных или ездить куда-то в удаленные места, где находится СИЗО или колония. Плюс человека за решеткой нужно содержать, потому что условия бытовые, как правило, за решеткой ужасные. Может не хватать теплой одежды, могут не выдавать лекарства, питание ужасное. Если близким хочется эти бытовые условия исправить, то нужно платить. И это тоже бывает недешево. Поэтому на семьи ложится большая финансовая нагрузка. И мы это понимаем, и уже давно тоже пытаемся как-то развивать вот это направление гуманитарной помощи. У нас есть проект «Бюро передач», который помогает собирать деньги именно на разные гуманитарные сборы, на передачи с едой, с предметами бытовой гигиены, с книгами, с одеждой, с лекарствами, с какими-то предметами для хобби. Мы помогаем оплачивать поездки на свидания, потому что часто колонии находятся далеко от населенных пунктов, добраться туда — это отдельное путешествие, которое обычно недешево стоит. Помогаем делать переводы на финсчета людей из решетки, чтобы они могли там, в тюремном ларьке, себе что-то покупать.
3: Где деньги вы на это все берете?
2: Мы собираем деньги с помощью краудфандинга. Это не просто экономические проблемы в российском обществе и то, что власти усложняют способы переводить нам деньги, но мы все еще этим занимаемся. Кстати, нам донатить все еще безопасно, несмотря на то, что мы иноагенты. В прошлом году, в ноябре, российские платежные системы без объяснения причин отказались с нами работать, и мы потеряли главный источник доходов. Это больше 12 тысяч регулярных доноров, которые переводили нам деньги в рублях, но благодаря поддержке людей смогли восстановить почти наполовину объем пожертвований с иностранных карт. Можно в этом поучаствовать, можно сделать нам пожертвования с иностранных карт, лучше подписаться на регулярные пожертвования, чтобы мы могли в долгу планировать нашу работу, понимать, можем ли мы брать новые дела и так далее. Нам можно все еще донатить деньги в рублях на платформе заодно. Мы эти деньги не получаем, они идут напрямую на адвокатов, на передатчики, на работу сервисов типа «Весточки», которые помогают отправлять письма. Вся информация о том, как нас можно финансово поддержать, есть у нас на сайте. Если вы можете в этом поучаствовать, мы будем очень вам благодарны.
3: Скажите, ну уже, наверное, в заключение, вот ваш этот проект OVD Kids рассчитан на какой-то определенный срок, или вы пока его рассматриваете как долгосрочную такую историю, ну, до тех пор, пока более-менее обстановка, связанная с преследованием подростков в России, не изменится к лучшему?
2: Это для нас экспериментальное направление. Мы раньше этим не занимались, поэтому мы пока что запускаем кампанию с 1 июня, с Дня защиты детей, до конца лето, до конца августа, но мы планируем летом расширять разные активности в ней. Мы думаем о разных способах, как сделать для властей преследование несовершеннолетних более сложным, менее комфортным, да, менее дешевым. Один из аспектов таких преследований — это использование провокаций, которые, конечно, никак не расследуются. Логика силовиков такая. Есть некий провокатор, который предложил молодой девушке, например, совершить поджог военкомата. Девушку ловят, делают фигурантом дела, отправляют за решетку, а про провокатора они как будто забывают. Понятно, потому что иногда это, собственно, человек, сидящий у следователя, ну, грубо говоря, в соседнем кабинете. И мы хотим, чтобы власти не могли так сквозь пальцы смотреть на эти провокации и были вынуждены в обязательном порядке их расследовать.
3: Пресс-секретарь ОВД «Инфо» Дмитрий Анисимов был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Джампаладова.
0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Костя. Сегодня мы говорим о Сенате. Джон Корнин, почти 24 года представлявший Техас в Сенате США, проиграл праймерис республиканской партии генпрокурора штата Кену Пакстону, которого поддержал Дональд Трамп. Это демонстрация безраздельного контроля президента над его партией. Но давайте поговорим о ключевом вопросе. Поможет ли это республиканцам удержать Сенат в ноябре этого года на выборах в Конгресс? В частности, выбор Пакстона увеличивает или уменьшает шансы удержать вот это место республиканцев от Техаса, которое сейчас занимает Корнин?
6: Во-первых, чтобы подчеркнуть, насколько это редкое явление. 12 лет не было случая, чтобы действующий избранный сенатор проиграл праймерис человеку от своей партии. И вот сейчас это уже меньше чем за месяц, второй раз подряд, второй сенатор, который оказался не в том списке у президента Трампа, не в списке тех, кого Трамп поддерживает, вылетел и опять с треском в Луизиане бил Кастиди. Вот сейчас Джон Корнин. Причем, надо сказать, все представители республиканского истеблишмента, они сильно обижены за Джона Корнина на президента Трампа, потому что Корнин был лояльным республиканским сенатором. Более того, это был такой вот сенатор, который друг всех сенаторов. Он за 25 лет в Сенате, он нафандрайзил $400 миллионов, значительная часть этих денег была не для его избирательных кампаний, а для избирательных кампаний других сенаторов. Он был членом республиканского руководства, он был вот такой как бы стопроцентный идеальный республиканец. Без скандалов, без всего, без там слишком большого внимания медиа. И Трамп все равно его не стал поддерживать, поддержал конкурента.
5: А вот
6: здесь
5: второй
6: источник обиды. Да.
5: Да, нужно поговорить, собственно, тогда, почему, что, собственно, что не пришлось в Корнине Трампу.
6: Корнин немножко медленно, с небольшой задержкой поддержал Трампа вот во время второй избирательной кампании, когда президент Трамп обратно избирался в президенты. Он его не поддержал сначала, то есть он никого не поддержал. Потом, когда Трамп выиграл праймерис в Нью-Гэмпшире, то Корнин его поддержал. Но дело, возможно, не в этом. Трамп действительно оказался между, можно сказать, Сциллой и Харибдой, потому что, с одной стороны, вот это такой стопроцентный представитель республиканского истеблишмента, с другой стороны, этот Кен Пакстон, который, с одной стороны, вот на него компромат, он есть как бы на любую тему. он и коррумпированный, он и изменяет жене, он и, как когда-то там сенаторов в местном техасском сенате надул. То есть его как бы нет такой темы, на которую про него не было бы известно, что
5: Я тут должен перебить, потому что обвинение выдвигаете, но в результате, в конце концов, жена подала на развод на библейских основаниях, что означает супружескую неверность. Но в результате по остальным обвинениям как бы все развалилось в итоге.
6: Нет. Далеко не все развалилось. Например, вот по давнему делу, когда его обвиняли еще в законодательном собрании в штате, что он уговаривал своих коллег-республиканцев тоже из этого же законодательного собрания инвестировать в какую-то фирму. Эта фирма развалилась, они потеряли деньги. Выяснилось, что он получал какой-то процент от их вложений в эту фирму. Ему пришлось заплатить деньги. То есть это не то, что они подали на него в суд, он каким-то образом с ними заключил досудебное соглашение, но это все остается. Точно так же про его измены мы знаем из сообщений средств массовой информации. Эта жена героически сказала, что всего лишь на библейских основаниях, а не прямо сказала, что он ей изменял с разными людьми.
5: Но не за это его выбирает Трамп. Трамп его назвал настоящим абсолютно преданным и настоящим бойцом мага.
6: Да, вот это он абсолютно есть. Он поддержал Трампа давно, много лет назад, полностью, безоговорочно. И он был одним из тех генеральных прокуроров штатов, которые вовсю боролись за то, чтобы перевернуть итоги выборов 2020 года, которые Трамп проиграл. Он ни разу не усомнился в том, что вот в том мифе, что Трамп выиграл те выборы. Но мне кажется, что главное, фундаментальное, это то, что вот Трампа главная сила, это в том, что он не истеблишмент. Корнин, которому нельзя, как к республиканцу, нет претензий, которые ему можно предъявить. Он всегда голосовал как республиканец правильно. Но это полное воплощение истеблишмента. А Пакстон со всеми своими скандалами, багажом, еще свойством вступать в скандалы, это идеальный антиистеблишмент. То есть в этом смысле Дональд Трамп, он абсолютно прав.
5: Да, и мало того, что Пакстон поддерживал Трампа, он идеологически близок, он бился против абортов, за реформы в области образования, такие, которые понятны и близки.
6: Вот бился, он не просто бился. Как бы если послушать Корнина, Корнин тоже бился. Но вот как раз у Трампа есть такие ядерные избиратели, которые устали, отбился в смысле, что голосовал, разговаривал, убеждал, но вот не получилось, или вот мы сделали такой прогресс. Как бы им хочется, чтобы человек вот не просто бился, а чтобы прямо как бы орал, скандалил, совершал какие-то там резкие движения. Пусть даже у этого нет каких-то больших последствий, но чтобы это действительно было вот такой битвой за что-то. Вот Пакстон, он такой кандидат.
5: А сторонники мага, они считают, что на Пакстона непрерывно возводят поклепы, и это как раз истеблишмент, придумывают все эти дела, и его преследуют, в общем-то, незаконно.
6: Но опять-таки, это очень хорошо бьется вообще с поддержкой Трампа, потому что у него в его группе поддержки есть значительный процент людей, которые считают, что он выиграл выборы 2020 года, что он не мог проиграть. Есть люди, которые считают, что он выиграл в Калифорнии, что он выиграл вообще везде, потому что это богом данный президент, не знаю, лидер американцев. И, конечно, для таких людей и все, что говорится про Пакстона, все, что про него известно, это клевета.
5: Хорошо, давайте теперь поговорим, собственно, что это означает с точки зрения перспектив на выборах. Пакстону предстоит теперь сражаться на выборах, на всеобщих выборах в ноябре с одной из новых звезд нового поколения демократов. Это Джеймс Таларик, это молодой местный законодатель, которому 37, насколько я помню, 37 лет ему.
6: Он... 37 лет, он еще выглядит еще моложе. Выглядит он там на 22.
5: Он студент Пресвитерианской академии, и все свои взгляды политические он обосновывает религиозным путем. То есть ссылками на Библию, то есть он апеллирует хорошо к, не только к демократическому электорату, как считается, но и к независимым, и даже, может быть, к республиканцам. И, насколько я понимаю, люди, которые говорили, что Корнин должен идти, они как раз объясняли, что предстоит битва за независимых, за тех, кто в середине, и Таларика апеллирует к ним. А и Корнин умеет апеллировать к ним, а Пакстон не умеет. То есть мы более-менее уверены, что это ухудшает позиции республиканского кандидата тут?
6: Можно быть уверенным, что в нормальных обстоятельствах это ухудшает позиции республиканского кандидата. Потому что действительно вот есть такое небольшое, это может быть 2-3%, 2-3% людей, которые за республиканцев, но для них действительно скандалы Пакстона – это вот то, что совершенно не нужно. Тем более, что Джон Корнин все-таки сжег $60 миллионов, рассказывая так, чтобы вот из каждого утюга, из каждой телевизионной программы звучало, какой плохой Пакстон. Да? Корнин потратил огромные деньги, собрал и потратил огромные деньги на, для того, чтобы победить в этих праймерис. И вот надежда демократов – это то, что президент Трамп не популярен, значит, часть его сторонников останется дома, а часть, еще небольшое количество избирателей, центристы, подумают, ну вот этот Пакстон – это то, за что я проголосовать не могу. Вот я как бы не могу смотреть в глаза жене и голосовать за Пакстона. И вот это вот шанс Таларика, который, безусловно, тоже необычный кандидат. У него взгляды, например, ультралевые, и при этом он очень религиозный и очень сильно... Ребята, давайте жить дружно. Вот у него как бы все время... Это мы все вместе. Вот его первый ролик против Пакстона – это «Мы, люди Техаса, против Кена Пакстона». Он нас... Он не такой, как мы. Из-за его коррупции мы платим слишком много за бензин. У него так... Он даже вот интересно, что, казалось бы, такая простая стратегия, очевидная, привязать Пакстона к Трампу, да, который не очень популярен. Но Трамп популярен в Техасе. Поэтому Таларика нужно немного выиграть из тех, кто вообще-то поддерживает Трампа. Поэтому... Вот. Он не все валит на Трампа, а валит теперь на Пакстона.
5: Если я правильно понимаю позицию сторонников Пакстона, они говорят, что Пакстон, он активизирует базу, он приведет людей на выборы, они не останутся дома, как вы говорите. А Таларика в это время пытается перетянуть каких-то недовольных.
6: Он пытается перетянуть разных недовольных. Он, с одной стороны, он пытается обращаться к таким традиционным республиканцам, которые постепенно становятся с каждым годом все больше демократами, тех, которые живут в предместье, у которых хорошая работа, которые за республиканцев, потому что они хотят более низких налогов, потому что они хотят закон и порядка, которые вовсе не хотят, чтобы был вот такой фейерверк, им не важны аборты, потому что это все образованный класс, аборты – это вообще тема не их социальной группы. Соответственно, для них культурные войны – это не войны вовсе. Вот Таларик обращается к таким. И, кроме того, он обращается еще к другим. Он обращается к тем избирателям республиканцев и даже, возможно, трампистам, которые против власти. Вот они недовольны. И для Таларика как бы важно сказать, что вот сейчас республиканцы у власти, посмотрите, как плохо. проголосуйте за меня, будьте со мной. Я вам даю такое, как бы, я не знаю, убежище, почему проголосовать, потому что этот Пакстон такой плохой чувак. То есть он как бы не призывает республиканцев стать демократами. Он их призывает поддержать его, как бы кандидата всех, против вот этого конкретного Кена Пакстона.
5: Да, я тоже это заметил. Колорика был у Рогана, у Джо Рогана, у популярного подкастера. Он фактически говорил, что он тоже представлял эту карту популистскую, что там где-то есть власть, а вот мы тут, на самом деле, мы, ребята, должны объединиться. И вот против них, кто эти они, не очень точно говорится, но ясно, что он тоже изображает из себя человека, который аутсайдера, который пришел и борется с истеблишментом.
6: Мы видели, на трех выборах подряд американцы меняли партию у власти. То есть вот есть такое недовольство не конкретным там лидером или конкретной партией, а недовольство вот теми, кто командует сейчас. И в Техасе, в котором последний раз демократического сенатора избирали в 80-е, сенатора Бенсона, последний раз демократический губернатор был в 94-м году, Энн Ричардс. Соответственно, очень трудно сказать, что демократы ответственны за то, что происходит в Техасе. И мне кажется, что Таларико, он пытается вот капитализироваться на этом, что посмотрите, вот тут вокруг одни республиканцы, в Вашингтоне республиканцы, и давайте сделаем смену, у нас будет новые лица. И вот это, мне кажется, у него даже это больший шанс, чем то, что он сильно религиозный.
5: У него есть шанс. Я видел недавний опрос конца апреля, где он с Пакстоном, тогда это еще было теоретически, потому что Пакстон еще не был официальным кандидатом от республиканцев, но они были наравне. И на Калши я видел вот эти, где ставки делают на политику, Он чуть-чуть проигрывает Пакстону, там, 5-10, разница 5-10 пунктов.
6: Я бы сказал так, что это определенно имеет смысл обсуждать и за этим смотреть. Это не самый большой шанс из тех, которые есть демократов в этом году, но, ну, потому что президент Трамп выиграл Техас, разгромив Камалу Харрис, разница была больше 10%. Сейчас президент Трамп не популярен, но это нужно вычитать вот из этих 10%, который у него был плюс в 2024 году. Значит, как бы так выглядит, что у Таларико есть шанс. Все вспоминают 2018 год, когда похожий на Таларико кандидат Бето О'Рурк пытался победить Теда Круза. Тоже был неудачный год для республиканцев. Президент Трамп и тогда тоже был президентом, и тогда был непопулярен, и О'Рурк был близок, 3% разницы, но все же проиграл. То есть вот как бы кажется, так выглядит, что Таларико идет вот на что-то между нулем, то есть шансом победы, и там -2-3%. Соответственно, ответ на вопрос, есть ли реальный шанс, да, есть реальный шанс. Но пока что он не фаворит этой гонки.
5: Хорошо, давайте поговорим в целом о шансах демократов взять Сенат под контроль. В Сенате, напомню, 100 человек, 35 сенаторов в этом году избирают. Это 33 обычных и еще 2 на место Венса и Рубио.
6: Демократам нужно 51. И 50 на 50 – это республиканцы сохраняют контроль, потому что ничьи решаются вице-президентом. Да.
5: Давайте посчитаем просто, сколько реалистично нужно взять мест демократам от того, что у них есть.
6: Каждые два года, каждый цикл треть переизбирается. Да.
5: Соответственно, две трети в этом году не будут переизбираться. Из них у республиканцев 31 место, которое не идет вообще, не будет подлежать перевыборам. А из оставшихся 13... то, что называется очень надежных, и 5 почти надежных. То есть все вместе, я так понимаю, у них было до недавнего времени 49 мест, что более-менее наверняка они берут. Хотя вот теперь, если считать Техас с Пакстоном не таким надежным, то тогда у них 48 мест, которые они сенатских почти наверняка возьмут. То есть я не буду утомлять почетами, но у демократов надежных мест, вот таких практически гарантированных, 44. Получается, осталось 8 мест по-настоящему спорных, и демократам, чтобы взять Сенат под контроль, нужно 7 взять. И мы можем пройти по списку, но это вообще реалистично? Это должна быть какая-то синяя волна, синяя цунами, чтобы вот они из 8 спорных мест 7 взяли под свой контроль?
6: Надо понимать, что все-таки корреляция есть. Да, вот популярность президента – это общий показатель. И президент Трамп рекордно непопулярен. Это значит, что преимущество будет у демократов. Это значит, что, несмотря на то, что каждый штат индивидуален, там разные кандидаты, где-то слабые, где-то сильные, там разные гонки и даже разные избирательные правила, но все-таки корреляция есть. И за счет того, что вот эта корреляция есть, то шанс, что у демократы возьмут Сенат, он большой. То есть, мне кажется, это между 40 и 50%. То есть, вообще, если так очень грубо говорить, это вообще 50 на 50 Сенат сейчас.
5: Что неожиданно, потому что год назад все были уверены, что Палата представителей будет рискованной для республиканцев, как обычно, для партии, которая контролирует и Конгресс, и Белый дом. Но про Сенат все были уверены, что он точно останется у республиканцев. То есть это последнее как бы событие.
6: Откровенно говоря, никто не ожидал, что президент Трамп будет так активно заниматься самострелом, и война с Ираном, и выросшие в результате цены на бензин, и инфляция не снижающаяся, сделали так, что президент Трамп рекордно непопулярен. Никакой президент никогда не был так непопулярен. Президент Никсон за 2 недели до того, как он подал в отставку, был более популярен, чем президент Трамп. То есть в этой точке президентства. Соответственно, прогноз сейчас для демократов лучше, чем был полгода назад.
5: Я хотел поговорить о другом штате, Мэне, где есть другой представитель нового поколения демократов, Грэм Платнер, тоже очень молодой, 41 год. Он бывший морпех, и сейчас он устричный фермер. Сначала он выиграл демократический праймерис, хотя он был абсолютным аутсайдером, и сейчас...
6: Да, выиграл с большим перевесом у действующего и очень популярного губернатора. Он ее, собственно, настолько разгромил, что ей пришлось сняться до голосования.
5: Но теперь он идет против Сьюзен Коллинз. Надо специфику дать. Штат Мэн на последних президентских выборах голосовал за Камалу Харрис на 7%. Но при этом Коллинз, она давно сенатор, и она умеет привлекать избирателей, даже если они поддерживают на президентских выборах демократа.
6: Она сенатор, который уже 30 лет. Это значит, что она уже выиграла выборы 5 раз. Последний раз она выиграла выборы в 2020 году, то есть в тот год, когда выиграл демократический президент, когда Сенат стал выиграть демократы выборы в Сенат, она проигрывала по всем опросам до самого последнего дня. Она, соперница ее была спикерка парламента Мэнского законодательного собрания. И, тем не менее, она выиграла с большим преимуществом. Поэтому вообще демократы надеются и смотрят на эту гонку. Но в то же время Сьюзен Коллинз, она знаменитый турнирный боец, можно сказать. И она человек независимый. Она, например, голосовала за отстранение Трампа от должности в 2021 году после событий 6 декабря.
5: Января.
6: И сейчас в Сенате остается...
5: 6 января.
6: 6 января, да. Ну вот.

0: быть и очень, как сказать, важным сенатором. То есть нужно, чтобы твой голос был решающим. Сьюзан Коллинз это неоднократно демонстрировал. То есть много было случаев, когда именно ее голос в Сенате, который разделен примерно 50 на 50, решал исход голосования. В то же время она поддерживала хорошие отношения с республиканскими сенаторами. Она, как правило, умеет очень хорошо высказаться о своей озабоченности, показать свое несогласие с президентом от своей партии. Это тоже способность, это то, что она показывает избирателям. То, что она так долго сенатор, это значит, что у нее она занимает председательство в важных сенатских комитетах, соответственно, штат получает больше проектов и приоритетов там, при федеральной больше федеральной поддержки, чем другие штаты. Вот комбинация всего этого, ну и умение одновременно жить в Вашингтоне и показывать своим избирателям, что ты вот их человек, что ты вместе с ними, это вот весь этот набор умений, это то, что определяет ее долгожительство.
1: Традиционно считается, конгрессмены и сенаторы, если они уже какое-то время конгрессмены и сенаторы, им легче переизбираться. Это как устроено? Почему? Откуда это берется?
0: Окей, это большой вопрос. Но подавляющее большинство сенаторов и членов палаты представителей легко переизбирается на следующий срок. Мы вот так много времени обсуждаем небольшое количество избирательных гонок, но вот еще будет 20 гонок в этом году, в которых нет ничего интересного. Один действующий сенатор легко победит. Значит, у этого есть много факторов. Ну, во-первых, это люди не случайные, да, то есть это не то, что каждый раз лотерея. Это люди, там бывает какой-то удивительный магический талант. Он выиграл в своем штате в 35 лет, и вот сидит следующие 40 лет, потому что такие таланты рождаются в штате редко. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, Сенат и Палата представителей, они устроены так внутренне, что это помогает тем, кто там уже находится. Вот следующим образом. Люди назначаются председателями комитетов, то есть теми людьми, которые пишут законопроекты, определяют, какие законопроекты голосуются, как они устроены. Вот эти вот люди, это определяется количеством лет, проведенным в Сенате. Соответственно, если сравнивается вот сенатор, который уже 30 лет просидел в Сенате, и новичок, то вот сенатор, который уже 30 лет просидел, он фактически говорит избирателям, что вот посмотрите, вот через несколько месяцев будет обсуждаться федеральный закон о том, как финансировать хайвей, который проходит через наш штат. Да, одно дело, что будет вот этот вот никто представлять наш штат, другое дело я, который сидит во главе комитета по распределению налогов, как Сьюзен Коллинз сидит. И я, конечно, решу так, что все будет в пользу нашего штата. То есть, в принципе, избирателям всегда выгодно держать того, кто уже много лет просидел в Сенате, и чем дольше он просидел, тем выгоднее его поддерживать.
1: Вернусь к Коллинз. Как вы говорили, она после событий 6 января 2021 года она голосовала, она была одной из тех республиканских сенаторов, которые голосовали, поддержали импичмент Трампа. Но почему Трамп, который только что сделал все, что мог, чтобы другой сенатор Кэссиди ушел, но не сделал того же самого с Коллинз?
0: Вся фишка в том, что совершенно очевидно, что если Сьюзан Коллинз проиграет, то демократ выиграет этот штат. Вот это ее защищает от Трампа. Я, честно говоря, себе так и представляю картину, как президент Трамп набирает в своей социальной сети Truth Social что-нибудь про Сьюзан Коллинз, и люди повисают, там, республиканцы, помощники повисают у него на руках.
1: Хорошо, тогда давайте на этом обзор сенатской битвы за Сенат завершим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Всего доброго, спасибо.
0: До свидания.

0: Каким вам представляется будущее России?
1: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
2: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
3: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
4: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
6: Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом.
7: Владимир Путин обвиняет Украину в преступлениях и повышает ставки.
8: Война может быть завершена до конца суток. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
7: Депутаты и чиновники подливают масло в огонь.
9: Мы требуем скорейшей и решительной победы специальной военной операции.
7: Результаты участников войны на праймерис «Единой России» неоднозначные. Как правящая партия будет бороться за конституционное большинство с системными конкурентами?
10: Говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о том, как и почему вообще российские чиновники внезапно и довольно синхронно начали такую горячую и провоенную риторику за пару месяцев до выборов. Начал все это Владимир Путин. Он говорил о том, вот как о новом качестве конфликта после удара по Старобельску. Там сообщалось о 21 погибшем. Издание «Медуза» со ссылкой на Яну Лантратову, это новая уполномоченная по правам человека, сообщала о том, что погибшим от 18 до 21 года. Но при этом российская пропаганда и российские чиновники и лично Путин говорят о погибших детях, либо о детях-подростках. При этом при всем, когда российским властям нужно поднять рождаемость, они например, профинансировать, поддержать деньгами беременных школьниц выплатами, они не называют их детьми и не говорят о том, что детей будут воспитывать, собственно, дети. То есть это манипуляция со стороны Владимира Путина. Ну, это, разумеется, другое. Еще Путин назвал удар по Старобельску терактом и кровавым преступлением. Это, безусловно, вот вообще любая преждевременная смерть – это трагедия. Но в ночь после слов Владимира Путина российская армия обстреляла Киев, Харьков и Днепр. И там получилось больше 15 погибших. А сколько таких ударов по Украине, мы наблюдаем уже пятый год полномасштабной войны в Украине, который Владимир Путин на самом деле может завершить хоть завтра. Но господин Песков, пресс-секретарь президента, напоминает его же собственные слова, слова Владимира Путина о том, что война закончится только тогда, когда все вписанные уже регионы Украины в Российскую Конституцию окажутся под контролем российской армии. И теперь депутаты требуют крови. Там и глава фракции ДПР кричит о том, что требуем победы в так называемой специальной военной операции. Член комитета Госдумы по обороне господин Гурулев рассуждает о том, почему бы неплохо бы вести мобилизацию. Он в целом против, но вот говорит, такие рассуждения вполне себе идут в элитных кругах. И теперь, уважаемые знатоки, внимание на экран. Как вы думаете, вот это стикер-пак отчаянного Z-блогера или иллюстрации в телеграм-канале спикера Госдумы Российской Федерации? Ну, согласитесь, да, там есть такая жирная подсказка на Вячеслава Володина в виде ссылочки на его мессенджер Макс, хотя он продолжает свою публичную риторику демонстрировать и в Телеграм-канале, несмотря на то, что власти активно с ним борются. Но согласитесь, вот такие вот заголовочки, такая риторика, она больше как будто бы была под стать, как правило, ну, экс-президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву все-таки. Вашингтон-Пост пишет, что эскалация со стороны российских чиновников и Путина в частности, это в том числе попытка вернуться к треку переговоров. Как одно перешло в другое, объясняем в нашем сюжете.
11: Правительство и Центробанк России предупреждают Владимира Путина, что затраты на войну в Украине становятся неприемлемо высокими для бюджета страны. На фоне кризиса в экономике и слабого продвижения на фронте среди политиков и чиновников в Кремле впервые с начала полномасштабного вторжения возникли разногласия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Одни предупреждают, что если не сократить военные расходы, то российский бюджет неминуемо столкнется с серьезным финансовым кризисом. Другие выступают за продолжение войны до решительности. Победы.
9: Мы требуем, мы, партия ЛДПР, мы, русский мир, скорейшей и решительной победы в специальной военной операции. Сейчас время нанести решающие удары по объектам военной инфраструктуры, военной логистики, центрам принятия решений на Украине, по мостам через Днепр и уничтожить тем самым железнодорожную инфраструктуру Украины, чтобы бронетехника не шла на фронт для уничтожения наших ребят.
11: 1 июня ЛДПР провела митинг, цитата, посвященный приближению победы России в СВО и необходимости нанесения ударов возмездия по центрам принятия решений в Украине. Победа в войне требует и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его партия предлагает программу для вывода страны из кризиса, которую почему-то не хотят поддержать другие депутаты Госдумы.
12: На мой взгляд, наступило очень ответственное время. Время, связанное с тем, чтобы мы обязательно победили. Сейчас главная задача, независимо от вашей политической ориентации, партии, национальности, места проживания, обеспечить победу.
11: В свою очередь Владимир Путин назвал атаку ВСУ по Старобельску желанием Киева, цитата, «придать конфликту новое качество».
6: Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме.
11: На фоне проблем в экономике и непопулярности войны среди части россиян, так называемые Z-военкоры возмущены тем, как на 5-м году вторжения не удается победить украинскую армию. Блогеры предлагают прекратить войну и привлечь к ответственности тех, кто за нее агитировал.
13: Я понимаю, что мы братские народы. Я, конечно, это все понимаю. Но ёперный театр. Но надо это заканчивать все. Это не надо было начинать. Я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
11: Подливает масло в огонь член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Он пишет, что российское наступление фактически зашло в позиционный тупик. Из-за этого, по его мнению, осенью в России могут объявить новую мобилизацию.
14: Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны, но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет.
11: Разговоры о том, как закончится война, происходят за несколько месяцев до выборов в Госдуму. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября этого года. 2 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что так называемое СВО может закончиться до конца дня, если Украина откажется от оккупированных Россией территорий. По данным Вашингтон-Пост, часть европейских чиновников считает, что нынешняя эскалация войны связана не только с последними украинскими ударами, но и с нарастающими проблемами России на фронте и в экономике. Собеседники издания полагают, что Москва пытается одновременно усилить военное давление и подтолкнуть США к возобновлению мирных переговоров на выгодных для Кремля условиях.
10: А с нами в прямом эфире политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
15: Добрый день.
10: Складывается такая странная картина. В Z-лагере чаще уже говорят о мире, чем в Кремле и Госдуме. Вот с чем вы это связываете?
15: Ну, в Z-лагере говорят о том, что более-менее связано с реальностью. Кремль и Госдума в данном случае не являются объектами, которые вообще реальностью занимаются. Госдума – это, понятно, в принципе, так называемый принтер, который печатает решения, принимаемые Кремлем, и так называемая оппозиция думская – это, в общем, часть единой большой фракции с «Единой Россией». Все это так или иначе полностью подконтрольное Кремлю группы граждан, которые называют себя политическими партиями, непонятно на каком основании, а предстоящее формирование нового состава Госдумы осенью почему-то называют выборами, хотя признаков выборов в этом процессе уже практически не обнаруживается. Что касается Владимира Путина, то Владимир Путин исходит из тех предположений и своей уверенности в том, что войну еще можно завершить победой. Совершенно очевидно, что я думаю, всем должно быть понятно, что именно на встрече с крупным бизнесом, например, в этом году уже Владимир Путин говорил откровенно, и там звучали приблизительно 2 года как оценка продолжения войны. Несмотря на ухудшающуюся ситуацию, раз за разом Путин дает понять, что экономика должна еще немножко потерпеть, подождать, отскочить, что угодно. Тут можно любой из используемых глаголов использовать. Но так или иначе, надо всеми усилиями, окончательно напрягшись максимально, попытаться победить в данном случае. У него есть сверхцель, все остальное для него не важно. Ну а так называемые Z-блогеры, так называемые, опять-таки, военкоры, потому что они никакие не военкоры, в общем, эта часть пропаганды, она имеет некоторую автономию, действительно. Часть из представителей этого сообщества, часть, но не самая большая на самом деле, это объективно говорит о том, что сейчас у России нет никаких способов для того, чтобы переломить ход войны. Все, окончательно ситуация как минимум замерла, а скорее речь идет о постепенном, очень медленном переломе в пользу Украины. Соответственно, именно это они озвучивают, пытаясь как-то достучаться до российского руководства, достукиваться до которого совершенно очевидно бессмысленно, потому что оно располагает всей той же информацией, плюс-минус которой располагают пропагандисты. Вопрос в том, что пропагандисты некоторые пытаются выражать идеи и позиции тех, кто находится на фронте. А политическое руководство исходит из собственных целей и оценок, но отнюдь не всегда из реальной ситуации.
10: Но при этом Путин вот, ну, как-то очевидно добавил агрессии в пафосе своих публичных выступлений. И началось это как будто еще во время его последнего визита в Казахстан. После форума был пресс-подход, где он сложно найти страны, которым он не поугрожал во время этого выступления. Вот как вам версия источников Вашингтон-Пост о том, что это такая очень странная, ну, попытка вернуться на переговорный трек?
15: Ну, никаким источникам я, в принципе, сейчас не доверяю, так же, как социология из России. Никаких источников нет. Есть люди, которые пытаются манипулировать медиа в интересах того или иного политического игрока, в данном случае просто в интересах Кремля. Кремль заинтересован, чтобы Европа и США считали, что Кремль готов вернуться на переговоры. Соответственно, именно эту версию они сейчас публично стараются озвучивать. И действительно, давайте уже тогда переходим к анализу от обсуждения источников, близких к автоответчику. Так вот, анализ говорит о том, что неоднократно российское руководство поступало так. Оно делало максимально жесткие заявления, наносило абсолютно бессмысленные по жестокости, но действительно масштабные удары, как это было буквально минувшей ночью в Украине и до этого, когда ударили Орешником. Соответственно, и это для нее являлось действительно такой переговорной позицией. Мы с сильной позиции начнем переговоры, и вы вынуждены будете нам уступать. Нет, это стандартная для Путина формулировка. Он ее использовал в течение более года на так называемых переговорах, точнее, скорее, на имитации переговоров с Дональдом Трампом и США, когда американцы пытались выступать посредниками на переговорах по Украине и в значительной мере продвигали даже российскую повестку. Тем не менее, Путина постоянно что-то не устраивало. Для Путина переговоры – это способ тянуть время, надо понимать. Это не способ завершить войну. Поэтому он дает понять, что он готов пойти на переговоры, чтобы еще потянуть время, а отнюдь не чтобы завершить военный конфликт при помощи переговоров. Он по-прежнему видит, что эта война должна завершиться капитуляцией Украины, а не какими-то там переговорами о том, кто кому чего уступит.
10: Но зачем же тянуть время сейчас, учитывая, что американские переговорщики отошли вообще в принципе от этих переговоров, от этого и роли посредничества? Об этом Марко Рубио официально заявлял, что бесперспективное получилось направление, и пока оно поставлено на паузу. Что же тянуть?
15: Ну, есть надежда, во-первых, что к переговорам подключится Европа, которая до сих пор не в состоянии сформулировать никакой переговорной позиции. Это очень удобно для Кремля. Если Европа не сформулирует жестких требований к России, на основании которых она готова будет помогать прекратить эту войну, то тогда Россия будет манипулировать Европой так же, как она до этого манипулировала США. При этом в Европе есть достаточно большое тоже количество, назовем их путинферштейрами, известным немецким словом, обозначающим тех, кто хочет понять Путина. Нет, это люди, которые стараются рационализировать его сверхидею уничтожения Украины в форме понятной цивилизованным людям этой истории и, соответственно, пытаются убедить всех, что с Путиным можно вести полноценные переговоры. Соответственно, эти люди обязательно будут сдвигать переговоры в удобную для России сторону и в какие-то моменты, так же, как это делали американцы, давить на Украину. Соответственно, сейчас Европа становится главным, по сути дела, спонсором Украины. Европа закупает в США для Украины вооружение и в других странах. Соответственно, если Европа начнет давить на Украину, у нее есть рычаги для этого. И Путин очень хотел бы, чтобы отношения между европейцами и Украиной испортились, ну, хотя бы так, как недавно они осложнялись между Украиной и странами Балтии из-за полетов дронов. У него есть пространство для игры, а он при этом готовит, очевидно, очередное наступление. В этом тоже мало сомнений, и те военные аналитики, которым, на мой взгляд, имеет смысл доверять, утверждают, что Россия будет пытаться еще провести одно масштабное наступление в этом летнем, так сказать, сезоне, то есть ближайшие 3-4-5 месяцев. Где-то скапливается какое-то количество техники, ходят слухи о мобилизации. Нет, эти все слухи, с одной стороны, не настолько достоверны, чтобы им на 100% доверять, с другой стороны, они демонстрируют некую тенденцию. Так что, скорее всего, Путин оттягивает время для того, чтобы попытаться в очередной раз нанести решающий удар. Вопрос, конечно, что он будет делать после того, как это наступление провалится.
10: Ну и что даже депутат и член комитета по обороне Госдумы Гурулев эти самые слухи о мобилизации разносит, но пока не подтверждает. Иван, большое спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Мы еще продолжим разговор. А к нам присоединяется спецкор издания «Медуза» Андрей Перцев. Андрей, здравствуйте.
16: Да, добрый день.
10: Такой вопрос. А как вы думаете, перспективна ли ставка на мобилизацию электората через требования победы, вот которые мы наблюдали устами господина Слуцкого в нашем сюжете? Там довольно-таки яркое было выступление на площади на Китай-городе, неподалеку от памятника Кириллу и Мефодию. Или, может быть, в этом есть такая некоторая политтехнология Кремля, чтобы оттолкнуть избирателя от этих партий? Вы посмотрите, они же провоенные.
16: Ну, ЛДПР скорее считается лояльной Кремлю. Но у нее есть определенная автономия в политтехнологиях, в речах Слуцкого и так далее. Ну, вот Слуцкий считает, что вот эта ставка на провоенность, на такую лояльность, она поможет ЛДПР административными, да, усилиями, значит, вот этой поддержкой административной занять второе место. Ну, скорее всего, его надежды снова провалятся, как это было на президентских выборах, где он четвертое место занял, потому что общество от войны устало, и, ну, эти лозунги от не партии власти вряд ли кого-то привлекут, да, потому что провоенный электорат все равно ориентируется на Единую Россию. А есть совсем ультра такие, как бы, патриоты из Родины, у нее есть право выдвигать кандидатов без сбора подписей. Ну и плюс «Справедливая Россия», очень такая провоенная партия. традиционно. Поэтому ЛДПР, ну, мне кажется, это просто проявление лояльности Слуцкого, которая партия, которую он возглавляет не так долго, мало поможет.
10: Тем любопытнее, что как раз-таки митинг прошел буквально в паре шагов от здания администрации президента. Вот так довольно-таки символично получается.
16: Конечно, им согласуют это все, но...
10: Но здесь даже не про согласование, а про этот символизм. Если это месседж к администрации президента, то он куда уж ближе.
16: Ну, он, я думаю, все понимает, да, что попросить это бесполезно, что если Путин захочет, он сделает без всяких просьб. Вот, но, тем не менее, обозначает свою лояльность и поддержку любого шага. Да, и публично еще, да, что я готов вас поддерживать везде.
10: Андрей, спасибо. Нам сегодня еще также хотелось поговорить о так называемых новых элитах и том, как они уже, ну, участвуют в предварительном голосовании, праймериз, который проводила партия «Единая Россия». Кремль вообще очень рассчитывает на вот эти так называемые новые элиты, то есть на самом-то деле на участников российской агрессии против Украины. И по разным инсайтам там планируется аж до третьего мандата в Госдуме на них выделить, обновить, так сказать, освободить местечки под новую элиту. Но с результатами праймериз оказалось не все так однозначно. Более того, переброс участника войны за оппозиционную партию в центральный округ Петербурга теперь воспринимается как слив этого самого кандидата на то, чтобы освободить ему место под конкурента из правящей партии, чтобы тот точно прошел в довольно-таки оппозиционном округе. Схема сложная, сейчас подробнее объясним и эту, и многие еще другие в нашем сюжете.
17: Округ сдан. Так единорос Сергей Неверов прокомментировал снятие с партийных праймерис кандидата, в пользу которого он сам ранее снял свою кандидатуру. И если участник войны против Украины Артем Корнюченков не воспользовался поддержкой Неверова, не пошел на праймерис и остался депутатом Смоленского горсовета, то другие две трети ветеранов не сумели пройти дальше уже по итогам голосования. Несмотря на это, председатель Единой России Дмитрий Медведев подчеркнул успешность проведенных партийных праймерис.
18: Это хороший результат, но, естественно, с высокой конкуренцией, в том числе между самими участниками специальной военной операции. Ну и лучшее доказательство того, что люди в целом доверяют нашим товарищам, тем, кто является ветераном, кто участвовал в СВО.
17: По его словам, в них приняли участие более 22 тысяч кандидатов и 10 миллионов выборщиков. Отдельно Медведев отметил результаты участников войны. Всего же первые места по итогам праймериз «Единой России», которые завершились в конце мая, заняли лишь 9% участников войны. И это несмотря на поддержку партии власти. С 2024 года для них существует 25% надбавка на внутренних праймериз. Однако это пока не позволило ускорить становление новой элиты, о которой неоднократно говорил Владимир Путин.
19: Какие элиты? Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны.
17: Из прошедших барьер праймерис военных журналисты обратили внимание на Нурсултана Мусагалиева из Оренбургской области. Украина обвиняет его в военных преступлениях в Буче.
20: Конечно, первую, наверное, неделю все были в шоке, приехали с зоны СВО и говорят, все, учитесь управлять государством.
17: Несмотря на поддержку со стороны руководства партии, всем прошедшим этап праймерис было поставлено условие – стать членами «Единой России» или ее официальными сторонниками до начала съезда. Он пройдет в конце июня. На нем окончательно утвердят списки участников сентябрьских выборов в Госдуму. Среди известных единороссов и их сторонников, проваливших праймерис, стоит отметить третье место Андрея Гурулева в Забайкальском крае. Действующий депутат Госдумы, глава комитета по обороне, неоднократно появлялся на пропагандистских эфирах, где рассуждал о мобилизации и внешних угрозах. Среди проигравших оказался также актер Дмитрий Дюжев и депутат Михаил Романов. Ранее Романов написал донос на группу «Stop Time», после которого музыкантов арестовали и вскоре вынудили уехать из России. В ходе прошедших праймерис в СМИ появлялись новости о принуждении бюджетников участвовать в голосовании. В частности, по словам собеседника издания «Верстка», на Камчатке бюджетников заставляли голосовать за депутата Ирину Яровую.
21: «Отдают в руки каждому бюджетнику шпаргалку, за кого оставить голос на праймерис. Потом нужно кураторам из числа руководителей госучреждений показать скрины правильного голосования».
22: Потоком шли новости, что в различных регионах бюджетников принуждают участвовать в праймерис «Единой России». Через 3 с небольшим месяца пойдет информация, что бюджетников принуждают голосовать за «Единую Россию». Даже в таком времени принуждать к участию в том или ином голосовании незаконно.
17: Выборы в Госдуму ожидаются в сентябре. В мае в ЦИОМ фиксирует поддержку правящей партии на уровне 32%. Это лидирующие показатели. Рейтинг, идущий на втором месте КПРФ, отстает почти в 3 раза. Источники издания «Медузы» говорят, что руководство КПРФ на выборах не собирается выдвигать в большинстве одномандатных округов своих самых сильных и популярных кандидатов, включая тех, кто смог победить представителей «Единой России» на прошлых выборах.
14: В конкурентной же борьбе с единороссами в тот год победили Олег Михайлов, Петр Амосов, Мария Прусакова, Алтайский край, и Михаил Матвеев, Самарская область. Близкий к администрации президента собеседник «Медузы» вспоминает, что прохождение этих коммунистов было признано проблемой. «Единая Россия» не получила запланированного количества округов, хотя набрала больше конституционного большинства, объясняет он. Этот же собеседник подчеркивает, что статус действующих депутатов мог бы дополнительно помочь этим политикам в сентябрьской кампании и обеспечить высокие показатели. Поэтому Кремль предложил руководству Компартии снять остроту конкуренции в части округов.
17: Теперь руководство КПРФ убеждает депутатов, что им лучше выдвинуться по партийным спискам. Победа по ним далеко не гарантирована. Впрочем, коммунисты активно подыгрывают. Этим возмущены молодые активисты и политтехнологи в партии.
14: Например, по одному из округов центра Петербурга выдвинут СВОшника. Понятно, что для электората там это максимально неприемлемый кандидат, возмущается один из технологов.
17: «Медуза» также рассказывает о других методах борьбы за конституционное большинство в правящей партии. От передела избирательных округов, как это происходит в Алтайском крае, до силового давления и простого антипиара. Компании коммунистов на выборах постараются выставить как сторонников запретов.
10: Тему продолжим со спецкором «Медузы» Андреем Перцевым, как раз автором этого материала, который мы упоминали в конце нашего сюжета. Андрей, как вы думаете, почему вообще провалилась вот эта тактика со сменой действующих депутатов на праймерис на так называемую новую элиту? Помнится, вот тот же Неверов очень старался, призывал электорат поддержать нового кандидата, а тут такое.
16: Ну, этой тактики, если честно, будем говорить, и не было. Это были публичные заявления, чтобы, ну как, потрафить Путину, да, чтобы показать, что политблок и губернаторы идут навстречу пожеланиям президента и продвигают СВОшника. Но в итоге все происходит, ну как происходит, да, почему Неверов снялся, и СВОшник, который он поддержал, снялся, потому что этот округ согласован Кремлем под статусного с праворосса Александра Бабакова, это вице-спикер Госдумы. Да, там будет выдвинут единорос малоизвестный, который не будет практически вести кампанию, или, возможно, даже вообще он не пойдет на выборы, хотя формально в праймерис победил. Там выиграет Бабаков, да, в отсутствии конкуренции. Поэтому вот эти все объявления, в принципе, ну, мало что реально имели отношение к реальности. Действительно будет где-то, наверное, в районе 50%, ну, может, 50-70, как мне называли цифру, людей, имеющих какое-то отношение к войне, но из них там несколько десятков это будут бывшие или действующие на вот сейчас момент чиновники, действующие депутаты и так далее, которые заявили, что поедут на войну. Да, то есть это не новая элита, как говорит Путин, и хочет он видеть, мы не знаем, ну, допустим, поверим, что хочет.
10: Плюс
16: вполне старая.
10: Простите. Плюс неоднократно были публикации о том, как действующие чиновники разного уровня, совершенно депутаты, даже ездили так называемыми добровольцами в отряд «Барс», там немножечко какое-то время проводили, сфотографировались с автоматом, возвращались, и вот теперь они уже ветераны боевых действий. Но хочется еще от обратного пойти, вот такой вопрос вам задать. Можно ли предположить, что если «Единая Россия» взялась за КПРФ, значит, свежие электоральные рейтинги, которые ставят коммунистов на второе место, они вполне справедливо выдают их как ключевых конкурентов правящей партии, при всех условностях того, насколько эти выборы конкурентны в принципе?
16: Второго места КПРФ это, ну, такая давняя головная боль АПЛ, да, при всей системности КПРФ, при всей, значит, их лояльности какой-то Путину лично скорее, да, а не Кремлю. А для политблока это скорее проблема, потому что Зюганов, пользуясь личной связью с Путиным, может то Грудинина выдвинуть, как на прошлых выборах, то с думской трибуны раскритиковать главу политблока Кириенко, да, или правительственных чиновников. Ну и это как сказать, это единственная партия, которая имеет четкую идеологию в России, да, ну, то есть настоящая партия. И, конечно, политблоку Кириенко, который привык, ну, к каким-то вот полностью управляемым, созданным искусственным проектам, коммунисты, ну, такая, как кость в горле, несмотря на всю их лояльность, значит, даже слабость сейчас, все равно в какой-то момент, да, они могут выстрелить. Да, не случайно, например, именно от КПРФ депутат Госдумы Сулейманов, пусть и в местном СМИ, он из Новосибирска, заявил, что по экономическим причинам войну нужно заканчивать. Да, это был не от новых людей, не Слуцкий, никто, это был именно коммунизм.
10: Любопытно, что именно как раз-таки новые люди поддерживали эту такую протестную, как бы что ли, риторику и вполне себе ее активно пользовались. Андрей, большое спасибо. Журналист издания «Медуза» Андрей Перцев, а также политолог Иван Преображенский были сегодня с нами в прямом эфире. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Завтра начинается международный форум в Петербурге, экономический, так или иначе, в той или иной пропорции. Посмотрим, как это будет развиваться. Обязательно об этом расскажем. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию».

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В ответ на начало вторжения в Украину Запад ввел жесткие санкции против России, предполагалось, что российская элита не захочет отказываться от западного образа жизни и приложит усилия, чтобы прекратить войну. Как мы теперь знаем, этого не случилось. Более того, многие российские чиновники либеральных взглядов стали опорой режима, разработав меры поддержки экономики и перевода ее на военные рельсы. Единицы уволились и уехали. Практически никто не высказался против войны. Почему? Ответ на этот вопрос экономист-политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко дает в своей книге «Соучастники» с подзаголовком «Почему российская элита выбрала войну». Вот что говорится в предисловии к этой книге.
4: Жители шведского города Фалун, где расположены огромные медные рудники, были в начале XVIII века изрядно взбудоражены, когда в одной из выработанных штолен обнаружили тело человека. И дело не только в том, что погибшим оказался пропавший почти полвека назад рудокоп. Обычно труп не заставил бы людей паниковать в ожидании болезней, неурожая и конца света. Но находка представляла собой статую, блестевшую так, словно неведомый скульптор изваял ее из золота. Впрочем, оказалось, что у феномена, получившего название «фалунский» и ставшего известным не только в истории города, но и в геологии, есть научное объяснение. С несчастным произошло явление, называемое псевдоморфозой. По некоторым данным, его ткани полностью заменил пирит. Эта метафора помогает понять, что произошло со значительной частью российской политической элиты, руководителями федеральных министерств, их заместителями, главами государственных компаний и так далее, более чем за 20 лет путинского правления в России. С ней тоже случилась псевдоморфоза. Она, может, и не блестит, как фалунский истукан, но внешне сохранила прежнюю форму. Внутри же живая ткань замещена мертвым веществом. В этой книге рассказывается, как так вышло. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года среди российской интеллигенции, независимых медиа, активных граждан, а также в существенной степени западных наблюдателей сложились ожидания, что политическая элита остановит войну, начатую Владимиром Путиным. Такие ожидания оказались небезосновательными. Многие ее представители чувствовали себя частью глобального мира и до войны вели себя соответствующе. Но эти надежды не оправдались. Более того, лишь единицы нашли в себе силы и смелость публично осудить российскую агрессию. Каждый по отдельности по-разному объяснял свой личный выбор. Страх за себя, семью или команду перед силовиками, боязнь потерять статус, бизнес и деньги, невозможность уехать из-за престарелых родителей или родственников-инвалидов, отсутствие позитивного примера от руководства, санкции и многое другое. Но множество личных выборов в конечном счете объединилось в стратегию лояльности, сложившейся системе принятия решений и лично Владимиру Путину. Эта книга о последовательном изменении самовосприятия российского правящего слоя, бюрократов, бизнесменов и госменеджеров, а также отношения к нему со стороны общества. Такое изменение называется моральной карьерой. Этот термин описывает, как человек постепенно вживается в определенную роль, принимая связанные с ней нормы, ожидания, оправдания и подчиняясь им. Это не просто карьера в привычном смысле, а путь внутренних трансформаций. От того, кем человек себя считает, до того, как он объясняет свои поступки себе и другим. В книге я показываю, как менялось отношение героев к войне, к Кремлю, к Западу, к самим себе.
3: Книга Александра Прокопенко, основанная на десятках откровенных бесед с высокопоставленными российскими чиновниками и бизнесменами, подробно описывает, как развивались взгляды и ценности российских элит и как постепенно расширялись их границы допустимого. Формально сохраняя атрибуты власти, с началом войны элита потеряла свою агентность, став, по сути, лишь инструментом управления. Книга показывает, как именно это происходило. Здесь находится место объяснениям того, как государство Путина выстраивало отношения со своей аристократией, а также частным историям конкретных людей и социологическому анализу. Основной фокус повествования – 3 года войны, когда российская верхушка училась работать, жить и думать по-новому. В центре книги ключевые события этого периода – введение западных санкций, объявление мобилизации, аннексия 4 украинских областей, неудавшийся военный переворот Евгения Пригожина. Прокопенко показывает, как разные фракции российских элит – технократы, ближний круг, ястребы – реагировали на эти исторические развилки и выстраивали свое поведение. Российские элиты в ближайшем будущем никуда не денутся со своих постов и, скорее всего, будут пытаться влиять на мировую политику, поэтому крайне важно понять, как они думают и действуют, говорится в аннотации книги. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров. Это вторая часть интервью.
5: Что эти люди чувствуют? Они чувствуют усталость, фрустрацию.
6: Они чувствуют все. Усталость, фрустрацию, колоссальный просто сталинский уровень страха, когда ты начинаешь бояться, что с тобой что-то сделают. То есть тебе физически, они боятся, что им физически угрожают их жизни и безопасности. А если не им, то их семьям. А если не их семьям, то их командам. Поскольку профессиональное измерение для этих людей очень важно, ну и в целом они не так уж и не правы. Вице-губернатором работать в России сейчас чрезвычайно опасно. Не потому, что там через одного коррупционера, а потому, что российское законодательство создано таким образом, что крайне сложно, не нарушив его, произвести госзакупку. Фактически невозможно. Потому что законодательство можно трактовать... Особенно, если ты из Следственного комитета, определенным образом. Собственно говоря, вот они вот это они и чувствуют. И вот это вот ощущение ловушки, в которой заканчивается воздух, потому что так и есть, ну, как бы резервов нет. Вот сейчас чуть-чуть вроде какой-то кислород в систему поступил через дополнительные нефтяные доходы, но за счет того, что не нефтяные не собираются, вот, а расходы, приоритеты остаются прежними. Денацификация, демобилизация Украины, война и вот это вот все. Ну и, конечно, это все становится немножко смешным, особенно на фоне вот этого вот парада. Над ним и раньше посмеивались, над парадом. Но само по себе ритуальное вот это вот действие, оно прям вот очень смешно. Очень интересно наблюдать до войны, например, этих же людей. Все ворчали по поводу перекрытого города из-за репетиции парада. Все ворчали по поводу того, что это колоссальные расходы, ненужные и так далее. Все вот эта вот игра в солдатиков и в танчики. Но в момент 9 мая все смотрели парад и вот прям пускали слезу, чувствовали инъекцию патриотизма вот этого державного. А сейчас на этом фоне прямо даже смешно. То есть вот такое, что типа, ну, как бы уже, ну, давайте уже не перестанем позориться. Вот так говорят.
5: А если эти люди, если можно говорить о каких-то надеждах на лучшее у этих людей, они как это себе представляют? Что в их представлении надежда на лучшее?
6: Это надежда, что какая-то внешняя сила исправит, изменит. Не исправят. Исправлять-то они сами будут, потому что это нормальная оппортунистическая бюрократия, которая придет к любой форме в будущем. Но что внешняя сила изменит статус-кво. То есть, например, было очень видно, когда президент Дональд Трамп пришел к власти, выиграл выборы, и была такая надежда, что ну Трамп-то наш слоняра, Он же нашего сейчас убедит и войну закончит. Он же пообещал ее закончить,
5: и
6: наконец-то.
5: Будет жить нормально снова, как раньше.
6: И дальше будет какая-то нормальная жизнь. Но то есть, что это нам говорит наблюдателям за системой? Что в системе нет вот этой вот той самой, то, что называется на языке политологии, агентности изменений. То, что, в общем-то, вот вся вот эти вот высокопоставленные прекрасные люди, они способны действовать строго в рамках вот своего операционного мандата, и вот у них есть вот эта вот операционная агентность. Агентность изменений, то есть быть политическими акторами, у них ее нет. То есть они понимают, что вот так дальше находиться в том пространстве, в котором они есть, они могут не очень долго или им очень некомфортно, но так как сами они не могут изменить ситуацию, они надеются, что внешняя сила, такой инфантилизм политический, изменит эту ситуацию. Дональд Трамп. Вы знаете, невероятная вещь, которая меня поразила, когда я работала над книгой, это было отношение, некоторый энтузиазм, который испытывал ряд моих собеседников от восстания Пригожина.
5: Mm-hmm.
6: Что это будет та самая сила, которая изменит статус-кво. Если Путина украдут инопланетяне, тоже подходит.
5: Если возвращаться к новостям, новость мая. Я так понимаю, что суд сегодня этот иск удовлетворил. Генпрокуратура, значит, подала иск с требованием обратить в доход государства актива основателя холдинга «Русагра» Машковича на 14 миллиардов рублей. Причем он под санкциями, он бывший член Совета Федерации. Здесь, правда, у него учились в Стэнфорде. Это вот одна история, которая недавняя. Вторая история, которая меня очень поразила, тут личный момент. В Нижнем Новгороде еще в 2019 году на 10 лет арестовали, посадили, собственно, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И в сентябре 2025 года генпрокуратура вышла с иском о том, что, значит, надо с него взять 1 миллиард рублей в доход государства. Как это работает? Как сейчас российское государство находит людей, кого посадили даже 10 лет назад и говорит, ну вот теперь нам нужны твои деньги?
6: Хороший вопрос. Как это происходит на уровне механизма, вот особенно на каком-то региональном уровне, не знаю, предположу. Ну, вот доподлинно не знаю, но предположу, что поскольку мы имеем дело все-таки с региональным уровнем, то все знают. И таким образом через достать такое дело и вспомнить, что ага, сейчас мы можем с него еще копейку-другую получить, ну, даже не просто в бюджет, а вот что это часть некоторого KPI для региональных силовиков. Даже не скорее не KPI, а некий способ получить продвижение по службе, звездочку на погоны. Так же, как, знаете, вот, например, в регионах Федеральная служба безопасности активнее ищет иноагентов среди региональных вот, журналистов. И мне кажется, это просто это вот возможность регионального силовика получить себе какой-то бонус. И вот он целенаправленно смотрит, что есть такие-то дела. Там же на уровне, на земле-то им виднее, чем наверху. Поскольку вот эта вот история с перераспределением активов, она же не только федеральная. Это же не только Машкович и Русагра. Это же не только Метафракс. Это не только Соликамский комбинат, не только Домодедово, Raven Russia. Огромное количество российских компаний, которые, как бы, опять же, бизнес ходил за Путиным 3 года. Процесс начался до войны, но с войной он очень сильно акселерировался, он очень ускорился. И бизнес ходил за Путиным и говорил: «Царь наш, дай правила, когда можно, когда нельзя». То есть Путин же сам был гарантом вот этого правила, что приватизация не пересматривается. Речь идет не только о приватизации 90-х годов, но вообще Путин был гарантом вот этих вот титулов собственности, что ваши активы – это ваши активы. А здесь, получается, изменилось вот это вот правило главное, что теперь государство говорит: «Нет, ваши активы – это наши активы, мы вам дали подержать». И теперь мы считаем, говорит государство, то есть вот этот сигнал, который посылает Генеральная прокуратура, мы ваши активы можем передать тем, кто, как мы считаем, будет лучшим собственником.
5: Если вот возвращаться к изъятию, да, вот этих и бизнесов, и денег, у, в том числе совершенно лояльных власти людей, это нельзя объяснить все же, ну, буквально желанием найти лишнюю копейку в бюджет?
6: Нет, это не мышкование Минфина, это... Я бы сказала, что вот конфискация и вот эта вот история с реприватизацией, когда забирают и потом продают на торгах, вот какой-то фискальный эффект, это скорее там эффект второго порядка от всех этих действий. По крайней мере, все эти процессы не задумывались как способ один из многих пополнить казну. То есть это скорее просто возможности сложились. Но, опять же, такого вот плана, что вот как-то какого-то вот планирования. Как мы это все будем делать и почему это происходит, мне кажется, что какого-то планирования не было, и в этом-то вся и проблема, потому что, опять же, теперь вот эти права собственности стали право частной собственности, и государственная часть тоже стала каким-то очень-очень-очень зыбким. Если раньше примерно понятно было, где чье, то теперь кто определяет, кто чем владеет. Ну, как бы был Путин в нашей авторитарной системе, и вот его экстеншн в виде российского суда. А теперь как бы непонятно. Путин к этому утратил интерес.
3: В настоящее время на радио «Свобода» интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть вторая.
5: Вот о том, что право собственности в России вообще ощущается сейчас как очень зыбкая вещь. Я так понимаю, что из-за этого в интернете очень много обсуждений потенциально того, что могут изъять. И мне кажется, что, не знаю, в России все помнят эти советские истории, как люди теряли деньги, замороженные там на сберкарточках и так далее. Вот этот документ, не знаю, можно ли называть это документом, ходил по Твиттеру несколько недель назад о том, что, значит, ЦБ, как это сформулировано, осуществит переоформление всех вкладов, значит, остаток по которым превышает 2 миллиона 800 тысяч рублей, на безотзывный сберегательный сертификат с сроком размещения на 3 года и процентной ставки в размере 18% годовых. То есть речь идет о том, что у людей якобы могут изъять деньги, которые лежат на вкладах выше этой суммы.
6: Это фейк. Сумма в 2800 – это страховое покрытие агентства по страхованию вкладов. Это 100% фейк. Хоть он и оформлен, ну, как бы, шрифт, понятно, да, написано, но это как бы нет никаких ни исходящих, ничего подтверждающего, что это документ, а не то, что это кто-то соорудил на компьютере. Вот эти фейкоделы, они достаточно хорошо знают, что россияне, любые россияне травмированы вот этой историей с тем, как у жителей Советского Союза, у граждан Советского Союза исчезли все накопления. Это травма, которую невозможно вытравить и которая всплывает всякий раз, и которая, в общем-то, подрывает. Ну, проблема с российской банковской системой, которая как бы в кризисе, но и не в кризисе, в том, что доверие к российским банкам, оно вынужденное такое. Как бы других банков у нас нет, поэтому мы будем иметь дело с этими. Но если бы мы могли не иметь с ними дело, то мы бы не имели, и это то, что объединяет и обычных людей, обычных россиян, и российскую элиту. Собственно, один раз вклады уже не вернулись, и это было больно. И эту боль запомнили. Понятно, что это такие попытки спровоцировать панику, с одной стороны. То есть сильно испугавшийся гражданин, что он сделает? Он побежит в банк забирать все, что есть. Речь идет не о мелких депозитах обычных граждан, как раз поэтому вот то, что там сумма 2 миллиона 800 тысяч, поэтому они здесь упомянуты. Но речь идет о крупных депозитах и бизнеса, и граждан, богатых граждан. Просто очень интересная история в смысле санкций. И мне кажется, это большая ошибка европейцев, американцев, то, как они дизайнили санкции, что санкции, они как бы загнали деньги российского происхождения обратно в Россию. И по статистике мы видим, что за 23-й год, за 24-й год уже чуть меньше, но вот 23-й год был пик, вот то, что называется большое возвращение, когда капиталы возвращались в Россию. И количество high net individuals в банковской системе, то есть это люди с депозитами больше 50 миллионов рублей и дальше, выросло втрое, что ли, или даже там в четверо. И оно продолжало расти. То есть это и подсанкционные, и не подсанкционные россияне, которые возвращали деньги из-за границы, потому что за границей они могли быть заморожены и так далее. И вот, собственно говоря, это вот та самая, там, с одной стороны, это та самая база пассивов банков, которая там косвенно участвует в финансировании путинской военной машины, потому что банки под эти пассивы выдают активы на другом конце кредит. Но вот это вот та самая депозитная база, которая в том числе укрепила банковскую систему в нужный момент. Если все эти деньги быстренько резко изъять, то начнется банковский кризис, и это вот какая-то попытка расшатать ситуацию. В принципе, какие-то признаки банковского кризиса, такого банкрана, то, что называется, когда люди забирают деньги, мы видели в самом начале войны, когда, помните, курс...
5: Ушел за 100 долго,
6: ушел
5: на
6: за 100.
5: Несколько недель.
6: Но там дело было даже не в курсе, а то, что люди побежали в банки, и в первые, по-моему, пару недель из банковской системы ушло там около 2 триллионов рублей. После чего ЦБ поднял ставку до 20%. Это такой ушат холодной воды. Еще что он сделал? Он увеличил ставки по депозитам. И с точки зрения доходности тогда ничего не могло сравниться с депозитом. Ну, потому что 20% доходности на твои деньги ничего никто не даст. И вот последствия высокой ставки в этом смысле в том, что люди держали деньги на депозитах, и держать их на депозите там, с 20% доходностью, которая была еще в прошлом году, было достаточно выгодно. Поэтому понятно, что если все эти деньги разово и быстро начать изымать, то банки начнут шататься. Вот. И вот расчет таких фейков ровно на это. Но это фейк, то есть это вот как раз попытка вот спровоцировать ту самую банковскую панику.
5: Там еще речь идет о том, что будет введен фиксированный курс иностранных валют. Вот эти вещи, это, конечно, все из советского прошлого мы знаем. Это абсолютно невозможно?
6: Скажем так, это невозможно при действующем главе Центрального банка. Мое внутреннее ощущение, что Эльвира Набиуллина не готова обнулить свое безусловное достижение, то есть переход к плавающему курсу, переходом к фиксированному курсу первое. И второе, переходить к фиксированному курсу довольно сложно, когда у тебя половина резервов заморожены в Европе. Так что тут фейк, очень плохо продуманный фейк.
5: Ну, я почему вас спрашиваю, потому что вам, возможно, знакомы документы, которые ходят по ЦБ, как они выглядят, наверное, вы знаете, и, собственно, я вас спрашиваю об этом, потому что вы работали в ЦБ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Вы помните вот эти дни, как в ЦБ, какие там были настроения в тот момент, когда первые российские ракеты начали падать на Киев и другие украинские?
6: Так везде шок, ужас. Ну, то есть все были шокированы, никого не предупреждали, никаких сценариев, что делать, не было. Все были шокированы, все были в каком-то, ну, то есть это как бы сначала тут все замерли, потом схватились за голову, а потом, да, потом стали работать, потому что Россия отправила ракеты, Запад отправил санкции, и довольно быстро нужно было вот возвращаться в очень жесткую, ритмичную работу по возведению вот этого вот антисанкционного щита, которым занималось ЦБ и правительство.
5: Были ли тогда у кого-то из сотрудников ЦБ какие-то моральные противоречия, что, спасая, собственно, экономическую систему, люди продолжают войну?
6: Времени не было думать. И вся система, вся настройка системы, вот это вот технократическое управление экономикой, управление хозяйством была настроена таким образом, им не дали опомниться. Это, в принципе, не тот слой, который на индивидуальном уровне многие, большинство, очень тонкие, рефлексирующие люди, но когда у тебя общее корпоративное целое, то тебе не дали опомниться, но ты был встроен вот в эту вот повседневность работы с утра до поздней ночи по тушению миллиона маленьких пожаров одной пожарной командой. Вот просто вздохнуть негде, присесть некогда, потому что неизвестно было, что как и будет. И поэтому какая-то рефлексия, какая-то осознанность, мне кажется, пришла позже. Я в книжке пишу, что где-то в районе, когда случилась Буча, и вот для нобилитета точка невозврата была скорее она. До этого были еще какие-то иллюзии, что, может быть, они успеют быстро договориться. Никто не думал, что война продлится 4 года.
5: Но вы приняли решение о том, что вы не будете больше работать в ЦБ. Когда?
6: 24 февраля 2022 года.
5: Как объяснялась ваша мотивация?
6: Для меня война против Украины, полномасштабное вторжение, а не вот эти прокси истории, которые мы наблюдали до этого, стало тем трансформативным событием, которое буквально вытолкнуло меня из системы и отправило в свободное плавание. То есть я не планировала, и ни эмиграцию не планировала, и всю жизнь работать с собой тоже такого плана не было. Но вот так вот уходить, это вот все война, и как бы связанный с этим и кризис идентичности потом. В моем свидетельстве о рождении написано, что я украинка, потому что мы вообще из советской семьи, где, вы помните, в советское время еще писали национальность, но я никогда себя не чувствовала частью украинского пространства, культурного и языкового. Я ездила к родственникам, но мы были одной большой советской семьей.
5: Вас пытался кто-то остановить в тот момент?
6: Нет.
5: А других людей, кто пытался уйти из ЦБ?
6: Насколько я знаю, вот прям остановить нет. То есть разные начальники относились по-разному, но мы же опять же говорим о том, что топовый уровень, то есть уровень председателя и ее заместителя, они как бы остались на месте. А на уровне

0: началась война, которые бы говорят, да, давайте пойдем воевать. И на тот момент шок, который испытывали все, ну, может быть, там, не знаю, Рамзан Кадыров какая-нибудь отдельная история, там, Евгений Пригожин, у него могла быть какая-то своя точка зрения по данному вопросу. Но эта война была немыслима военными, эта война была немыслима спецслужбами, эта война была немыслима экономистами, потому что это чудовищно нерационально, и эта война была немыслима парламентариями. То есть там вот эти вот группы так называемых хардлайнеров, которые такие, да, как сказал президент, так и будет. Они оформились значительно позже, чем вторжение. То есть они так, если мы хронологически посмотрим на ситуацию, у нас какие-то яркие хардлайнеры, там вроде председатель Государственной Думы Володина, который определился по этому вопросу, Дмитрий Медведев с его замечательным телеграм-каналом, дающим столько веселья и изумления читателям. Это все появилось значительно позже. Что говорит нам о том, что 24 числа эти люди испытали такой же шок, как и мы все. Просто дальше каждый использует свои адаптационные стратегии. Моя стратегия была уйти из системы и уехать. Стратегия каких-то хардлайнеров – согласиться с этим. А дальше уже, чтобы унять конфликт в голове, потому что нельзя быть на словах, как бы вот, ну, бесконечно на словах, нельзя быть за, а в глубине души быть против. Это требует колоссального напряжения всех внутренних ресурсов. Вот, поэтому а дальше уже поверили, уверовали и все прочее.
1: А поступок Набиуллиной, вот… Вам известно, его кто-то заметил, и вообще за такие поступки наказывают, за, не знаю, выражение траура из-за того, что мы напали на соседнюю страну?
0: Но это же мы придумали, что это было выражение траура. Угу. Всегда можно сказать, что черное платье – это черное платье. А, опять же, зиговать никого не заставляли до где-то, наверное, 23-го года. До, наверное, да, до того, как Донбасс стал, через Донбасс стали протаскивать для очищения и артистов, и каких-то чиновников, до этого не обязательно было публично выражать свое отношение, хорошее или плохое. Просто можно было вот продолжать работать и в некотором смысле игнорировать вот этого слона в комнате. Никто не заставлял определяться. Например, вот известный эпизод с Игорем Шуваловым, который пришел на день рождения вице-премьера Дворковича в футболке с буквой «Z». 26 марта 22 года. Это была личная инициатива Шувалова. Ему не позвонили никто из Кремля и не сказала, вот надо, значит, это переодеться. Вот, то есть это каждый сам определял свои стратегии выживания в вот такой вот истории в неопределенности. Что нужно там пойти присягнуть в Кремле, или нужно пойти выразить как-то публично. Ну, то есть это вот все язык сигналов. Но никого тогда не принуждали.
1: Посмотрим, как это будет дальше. У меня к вам остается один вопрос. Мы много о чем поговорили. И всех аналитиков, когда мы говорим вот о ситуации российской экономики, российской политики во время войны, я спрошу одно. К чему россиянам готовиться в течение ближайшего года? Как бы вы на этот вопрос ответили?
0: Я как бы не могу порадовать россиян. Я не хочу дать им каких-то ложных надежд, что все как-то исправится, все наладится, готовьтесь к худшему. Это как бы всегда ставить на черное – это наша выигрышная стратегия. К сожалению, такова реальность, что нужно не просто ходить в каске все время, но и покупать страховку от несчастного случая. Вот как бы ходите в каске, страхуйтесь от несчастного случая. К сожалению, пока ничего хорошего я вам сказать не могу.
2: С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Первую часть интервью, а также другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее...

0: будущее, без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
1: Будущее России лучше, чем в Америке.
2: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
3: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
4: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Власти стали очень по-взрослому относиться к детям. Силовики совсем не стесняются использовать очень тяжелые обвинения против подростков. Часто это происходит из-за провокаций. Не до конца понятно, со стороны кого эта провокация может происходить. Надеяться на то, что молодой возраст сделать какую-то скидку для ребенка в случае уголовного преследования, я бы не стал. Мы запустили кампанию, которая называется «Куда уходит детство?». Самое главное и основное, и самое ценное в этой кампании – это психологическая линия помощи.
7: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
8: И я, Наталья Чемпаладова. Привет!
7: Несовершеннолетние в России все чаще становятся политзаключенными. Их судят и вносят в реестр террористов и экстремистов. И если отталкиваться от этого списка, то в 2025 году новых молодых террористов и экстремистов стало в 12 раз больше, чем в 2021. Помимо этого, на детей в школах и вузах постоянно давят пропагандой, уроками о важном. Их провоцируют мошенники, некоторым грозит призыв. «Хватит это терпеть», – подумали участники правозащитного проекта ОВД-Инфо и 1 июня объявили о запуске кампании «Куда уходит детство». Это кампания для родителей и подростков, которые сталкиваются с давлением государства. Вот о ней мы и поговорим сегодня с гостем нового выпуска подкаста, пресс-секретарем ОВД-Инфо Дмитрием Анисимовым.
8: По данным организации «Поддержка политзаключенных Мемориал», после начала в 2022 году так называемой специальной военной операции не менее 124 подростков привлечены к уголовной ответственности по политическим мотивам. Их обвиняют в диверсиях, поджогах и взрывах. А по данным медиазоны, за атаки на объекты инфраструктуры с начала войны в России задержано как минимум 240 человек младше 18 лет. Чаще всего подростков обвиняли в поджогах релейных шкафов, но в подсчет также включены случаи атак на вышки сотовой связи, трансформаторы и военные объекты вроде вертолетов и самолетов. Бывали и случаи отказа от возбуждения дел, поскольку подозреваемые не достигли возраста уголовной ответственности. По данным правозащитников, самому младшему из них было 11 лет.
7: Ну и в целом правозащитники считают, что значительная часть осужденных несовершеннолетних – это жертвы провокаций российских спецслужб. При этом им часто вменяют именно террористические статьи, чтобы обойти ограничения по возрасту. Исследователи мемориала отмечают, что, судя по изученным ими публикациям, подростки, как правило, не осознавали, что атакуют объекты, которые могут быть как-то связаны с войной, хотя следователи и суды приписывают им такую осведомленность. И часто российские власти обвиняют в вербовке подростков украинские спецслужбы. Некоторые, снятые несовершеннолетними видео поджогов, действительно появлялись в соцсетях украинской разведки. Но, по наблюдениям российских правозащитников, все-таки чаще всего провоцируют подростков именно сотрудники Федеральной службы безопасности или Центра Э. По официальным данным Российского статистического управления, которое еще до недавнего времени публиковало какие-то сведения о состоянии тюремного населения в России, в 2024 году количество несовершеннолетних осужденных уменьшилось на 6,5% по сравнению с 2023 годом. Однако с тех пор перестали какую-то статистику по заключенным публиковать, и сейчас непонятно, сколько подростков находится в местах лишения свободы. Однако часто можно видеть тревожные сообщения от правозащитников и в каких-то родительских сообществах, что все больше и больше, ну, детей, подростков оказываются в исправительных учреждениях по делам, связанным с обвинениями в терроризме, диверсиях, экстремизме. И, конечно, это сравнивают с последними, длящимися уже почти пятый год, военными действиями России в Украине. Скажите, пожалуйста, какие есть наблюдения у ОВД-Инфо по этому поводу, и действительно ли ситуация с подростками тревожная?
6: Вы очень точно заметили, что есть проблемы с данными. Действительно, Верховный суд скрыл статистику. Да и до этого статистика судебного департамента по некоторым уголовным статьям, например, о госизмене, о шпионаже, о террористическом акте не вызывала доверия. Наши коллеги из организации правозащитный первый отдел доказали, что эта статистика занижается местами в 1.5-2 раза. Причем не очень понятно, почему. Возможно, это попытка скрыть масштаб репрессий таких, а, возможно, силовики сами друг другу не доверяют попросту и не хотят из одного ведомства другому раскрывать настоящие объемы преследований. Поэтому мы действительно не можем с уверенностью говорить о том, как много молодых юношей и девушек находятся за решеткой по политическим мотивам или околополитическим обвинениям. Но есть разные косвенные данные, которые мы можем использовать, которые открыты, и они довольно ярко показывают, насколько опасная тенденция сейчас. Мы смотрим на данные из реестра террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, это орган российской финансовой разведки, и он включает в этот реестр разных людей. Довольно большой перечень причин, которые можно туда попасть. Одно из них — это уголовное дело, но оно вообще, строго говоря, не обязательно. Там есть разные данные, в том числе дата рождения, еще кое-какая информация. Мы в целом знаем, как много несовершеннолетних людей там. Мы недавно попробовали провести сравнение между тем, как часто сейчас несовершеннолетние попадают в этот реестр, с довоенными годами, увидели, что разница составляет 12 раз. Сейчас в этом реестре 707 человек — это несовершеннолетние люди. Причем есть из них совсем-совсем молодые мальчики и девочки, можно сказать. Около 200 из них нету даже 16 лет. Это люди, которых российские власти называют террористами, экстремистами наравне с теми, кто участвовал в терактах в Крокусе или в любых других подобных. И попадание в этот реестр, по сути, то, что мы называем гражданской смертью, очень сильно ограничивает возможности найти работу, получать какой-то доход, поступить в университет и вообще вести нормальную, самостоятельную финансовую жизнь. Учитывая, что это дети, то ситуация может быть еще хуже, потому что они зависят от взрослых. Взрослым иногда бывает сложно найти понимание. Поэтому мы поняли, что мы просто не можем игнорировать эту проблему. Кажется, ее масштаб стал настолько большим, что об этих делах говорят уже все, и всех очень тревожит это. Поэтому мы решили запустить такое отдельное направление, которое вообще никак не связано с нашей основной работой, с помощью политзаключенным, с борьбой с репрессиями. Это вот именно про помощь родителям и подросткам. Мы запустили кампанию, которая называется «Куда уходит детство?». Можно про нее информацию найти на нашем сайте ovdinfo.kids. Самое главное и основное, и самое ценное в этой кампании — это психологическая линия помощи. Мы вместе с правозащитным проектом «Первая линия» запускаем Telegram-бот с профессиональными психологами, которые готовы бесплатно и анонимно и безопасно консультировать родителей по разным вопросам. Может быть, вы как родитель уже столкнулись с тем, что ваш ребенок стал фигурантом уголовного дела, или вы понимаете, что к этому может подойти. Или вы переживаете за то, как ребенок столкнется с пропагандой войны в школе. Или вы переживаете, как начать разговор с ребенком о вот этих сложных темах, о войне, о контрактах в армии и о других. Можно туда обращаться, это полностью бесплатно. Консультации в текстовом формате с специально, чтобы обеспечить больше безопасность, чтобы и вы, и мы были уверены, что никто не узнает, что вы приходили к нам с сенситивными вопросами.
7: Я нашла несколько имен тех людей, которые признаны уже политическими заключенными в России. Наверное, многие помнят, мы рассказывали историю Кевина Лика и Егора Балазейкина, Никиты Уварова. Может быть, вы нам приведете какие-то конкретные истории, наиболее показательные, чтобы родители понимали, за что вообще могут ребенка поймать и отправить в колонию на долгий срок? Что случается?
6: Мне кажется, тут, наверное, лучше описать в целом, какие механизмы российские силовики используют, чтобы такие дела заводить. Во-первых, часто это происходит из-за провокаций. Тут не до конца понятно, со стороны кого эта провокация может происходить. Мы знаем, что украинские спецслужбы используют провокации против россиян. Мы знаем, что мошенники используют провокации, чтобы вынуждать людей переводить себе деньги и одновременно с этим заставляют их совершать какие-то действия типа поджогов военкоматов и тому подобное. И, конечно, мы знаем, что российские силовики активно используют провокации. Более того, они этого не стесняются. Есть ряд дел, в которых прямо в материалах уголовных дел так и написано, что с ребенком общался сотрудник ФСБ, анонимно, под видом телеграм-бота или просто анонимного аккаунта. И это вот, да, была провокация, чтобы таким образом вывести молодого человека или девушку на чистую воду. Еще важный аспект — это преследование за антивоенные выступления. Они могут быть в интернете в виде постов, комментариев, видеороликов. Это могут быть какие-то действия офлайн, это могут быть обсуждения с одноклассниками. Недавно мы занимались историей ставропольской школьницы, которая стала фигуранткой уголовного дела. Она получила приговор, не связанный с лишением свободы, но у нее обязательные работы, за то, что в школе она наклеила на информационном стенде плакат. Это настоящее, полноценное, очень взрослое уголовное дело, которое будет достаточно серьезно влиять на жизнь этой девушки. Это разнообразные юридические ограничения, это стигма большая, это большая проблема из-за сущего пустяка. И надо не забывать, что российские силовики продолжают активно мониторить соцсети, продолжают особенно активно, истерично следить за тем, что происходит с молодежью, потому что индоктринация молодежи — это какая-то такая важная, сродни фетишу вещь для российской власти, все эти уроки о важном, реклама контрактов ВСКБ была, разные активности типа плетения маскировочных сеток, писем солдатам и всего прочего очень активно используются в школах. Какие-то вот проявления антивоенных настроений могут быть замечены и могут создать нехорошие последствия. Поэтому мы хотим не давать каких-то универсальных советов или не показывать конкретные кейсы, говорить, что бойтесь конкретно вот этих проблем, а скорее поразбираться в каждой ситуации индивидуально. Где-то, может быть, родителям будет важно открыто и спокойно поговорить с ребенком о том, какие есть границы дозволенного в разговорах дома и в школе. Дети современные, к сожалению, довольно быстро учатся понимать эти границы и различать обстановку дома, где можно говорить о каких-то темах, и обстановку вне дома, где какие-то темы лучше не подсвечивать. Так как мы говорим про школьников и про школы, которые активно занимаются пропагандой войны, мы обычно советуем как-то попробовать спокойно и конструктивно говорить с учителями, но в качестве крайних мер быть готовым и к смене школы или даже к переходу на домашнее обучение. К сожалению, это может быть для кого-то единственная опция. Нет здесь, кажется, универсальных советов. Мы знаем, что родители испытывают тревогу по большому количеству вопросов. Они не обязательно могут быть связаны с уголовными делами. Кто-то боится, что их сын попадет под призыв. Тем более, что сейчас вузы очень устражают правила сессии и так далее, чтобы легко можно было вылететь, набрать долги. При этом одновременно активно рекламируют контракт, войска была и тому подобное. Кто-то может переживать из-за того, что ребенок сталкивается с травлей и буллингом из-за антивоенной позиции или из-за преследования своих родственников. Мы понимаем здесь, что нельзя как-то взять и очертить четко эту проблему. Она действительно очень объемная, очень широкая, очень разнообразная, проявляется в разнообразных вопросах, поэтому мы вот как раз хотим дать родителям возможность поговорить по широкому набору тем, в том числе, даже если прямо сейчас никаких рисков нет, но есть переживание, что ребенок может с чем-то нехорошим столкнуться.
8: А была ли какая-то история или какой-то набор новостей, которые, собственно, привели к тому, что вы, как правозащитная организация УВД-Инфо, решили сделать такую кампанию по поддержке детей, родителей? Просто, насколько я понимаю, это все-таки не самая очевидная сфера интересов УВД-Инфо. Что стало таким триггером или просто накопилась какая-то масса критическая, которую уже невозможно было игнорировать?
6: Действительно, накопилась критическая масса новостей, вопросов, переживаний, данных о том, что власти стали очень по-взрослому относиться к детям. Все эти ценности семьи, защиты ребенка и другие декларативные вещи, которые государство как бы ставит во главе угла, на самом деле, конечно, игнорируются, и силовики точно так же обращаются с несовершеннолетними людьми, как со взрослыми, точно так же нарушают их права, игнорируют их проблемы, и поэтому мы поняли, что это, видимо, тот случай, когда нам придется расширить область нашей деятельности, потому что дальше игнорировать это уже нельзя, и нужно что-то делать. Это не первый раз, когда мы занимаемся этой темой. В прошлом году, тоже летом, мы занимались кейсом Ани Журавлевой. Это школьница, которой было 14 лет, когда она попала за решетку по сфальсифицированному уголовному делу. Собственно, она состояла в чате таких же подростков, которые обсуждали разные темы, в том числе поднимались вопросы нападения на школы Колумбайн и похожих случаев, но не с точки зрения повторения этого опыта. Скорее, как мы знаем от Ани, от ее близких, что она просто интересовалась этим, потому что не понимала, как это вообще могло случиться. Она купила в обычном ларьке маленькую петарду, которую все подростки под Новый год взрывают под ногами у прохожих, отрезала от нее треть, маленький кусочек, подожгла на пустыре, сняла на видео и вот отправила в этот чат. Просто такой детский поступок без какого-либо смысла за этим. И силовики подумали, что тем самым она готовит нападение на школу и, более того, является членом вот этой несуществующей террористической организации «Колумбайн» из ряда вот этих международных несуществующих организаций, которые российские власти придумывают. Она попала за решетку, находилась в СИЗО для несовершеннолетних, но ей очень не повезло с сокамерницами, которые всячески издевались над ней. В том числе они применяли к ней сексуализированное насилие, избивали ее, в конце концов довели до попытки суицида, и после этого она попала в психиатрическую больницу, но через несколько месяцев вернулась в ту же камеру. И руководство СИЗО отказалось принимать хоть какие-то меры, чтобы помочь Ане Журавлевой в другую камеру перенести, вмешаться, поспособствовать заведению уголовного дела на сокамерниц, потому что вообще-то состав здесь имеется. Мы поняли, что остается единственный способ реагирования в таких ситуациях — это публичный скандал, большая общественная кампания с возмущением, которая получилось донести с помощью прямых обращений от наших читателей в управлении ФСИН, и в итоге ситуацию пришлось поменять. В рамках кампании за Аню вступались разные известные личности, Александр Розенбаум даже за нее свидетельствовал. Поэтому получилось добиться того, чтобы ее перевели на домашний арест с содержания под стражей. Она даже смогла сдать выпускные экзамены в 9 классе. Там, кажется, результат был скорее удовлетворительный, но это уже какое-то достижение. И вот эта история победы, одна из нескольких сотен, дала нам понять, что надо действовать дальше и придумывать, как мы можем это масштабировать и помогать другим детям и их родителям.
8: Ну и, кстати, дело Ани Журавлевой продолжается. К счастью, ее уже не обвиняют в участии в террористической организации, но у нее остается обвинение в приготовлении к убийству двух и более лиц. По состоянию на апрель этого года предварительное следствие завершено, и, вероятно, дело уже передали или вот-вот передадут в суд. И кроме того, как отмечают правозащитники из команды «Против пыток», не без труда, но удалось добиться возбуждения уголовного дела против сокамерниц Ани. Дела эти об истязании и насильственных действиях сексуального характера. Сейчас по ним активно ведутся следственные действия, но привлечь к ответственности должностных лиц пока не удается.
9: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право».
7: прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
8: И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы говорим о преследовании несовершеннолетних в России по политическим мотивам и о кампании «Куда уходит детство?» от УВД-Инфо для родителей и подростков, которые сталкиваются с давлением со стороны государства.
7: Я уверена, что большинство родителей российских, которые более-менее интересуются правом, знают, что в России, в принципе-то, уголовная ответственность наступает с 16 лет, и очень-очень редко за какие-то страшные-престрашные только преступления она начиналась с 14. В какой момент российские власти решили расширить вот этот вот круг ответственности для подростков по делам, за которые их могут уже в 14 лет отправить в изолятор?
6: По некоторым статьям, тяжким, особо тяжким, эта ответственность действительно наступает раньше. И вот, как мы видим на примере этого случая с Аней Журавлевой, так и произошло. Силовики совсем не стесняются использовать очень тяжелые обвинения против подростков, как и вообще против любых людей. Мы в конце 2025 года выпускали большой отчет о том, как выглядели репрессии за 2025 год, и одна из тенденций, которая там тоже ярко проявляется, это ужесточение преследований. Силовики чаще используют более жесткие статьи, растет средний срок отправки в колонию, все меньше людей в качестве меры пресечения получают не содержание под стражей, все больше оказывается в СИЗО. То есть происходит ужесточение, происходит оно планомерно по разным статьям. И очевидно, что останавливаться оно не будет. Может быть, через какое-то время еще несколько статей пересмотрят и смогут начать преследовать подросткам по ним из 14 лет. Надеяться на то, что молодой возраст сделать какую-то скидку для ребенка в случае уголовного преследования, я бы не стал. Скорее нужно понимать, что силовики будут вести себя по-взрослому, в том числе, может быть, будут применять пытки, будут угрожать и другими разными способами нарушать права детей и их родителей.
8: По вашим наблюдениям, можно ли говорить о том, что существует такая тенденция сейчас преследования, давления со стороны государства на детей как-то целенаправленно, или это все в целом укладывается в какую-то общую картину репрессий, и дети занимают в этом пропорциональную долю?
6: Я думаю, что пару лет я бы сказал, что действительно это выглядит, кажется, как общее увеличение объема репрессий, жертвами которых становятся и несовершеннолетние, и пожилые, и мужчины, и женщины, и представители разных профессий, все в какой-то более-менее равной пропорции. Но сейчас мы видим совершенно точно, что силовики считают несовершеннолетних такой отдельной важной целью. Может быть, потому что их легче провоцировать, потому что легче войти к ним в доверие. Может быть, потому что индоктринация, образование и пропаганда среди школьников играют очень важную роль в работе властей с подрастающими поколениями. Для них невероятно важно, чтобы в школах, в университетах не было никаких проявлений антивоенных, никаких оппозиционных высказываний, ничего подобного, потому что дети, они же легко поддаются на эти крючки, и, видимо, российские власти думают, что чуть что могут подрастающее поколение потерять, если они отпустят их из ежовых рукавиц. Может быть, здесь есть какая-то другая причина. Мы, к сожалению, не можем посмотреть, что находится в головах у людей, которые принимают эти решения. Мы не можем с ним поговорить, задать вопрос, почему они преследуют детей так много. Но какая-то логика, видимо, за этим стоит. В любом случае, эта тенденция более чем реальная, и, к сожалению, она все больше и больше проявляется и, возможно, будет еще расти дальше.
7: Скажите, пожалуйста, а вам известно, что происходит с семьями? Вот ребенка объявили террористом, экстремистом, диверсантом. Что происходит с его родителями после такого обвинения? Их тоже начинают как-то тревожить, приходить к ним с проверками. Ну, понятно, они пережили обыски наверняка, пережили следствие, судебный процесс. Но дальше что происходит с семьей, всю семью берут на карандаш, или на этом, собственно, на приговоре дело заканчивается, и дальше семья уже только борется за то, чтобы там ребенок мог по возможности выйти условно-досрочно, или был там одет, обут и обеспечен необходимыми лекарствами, и вот на этом все заканчивается, или нет?
6: Мы сейчас, кажется, не знаем о случаях, когда родители тоже становились фигурантами уголовного преследования. Скорее, действительно, они переживают уголовное преследование вместе с детьми в виде обысков, допросов, в виде, может быть, каких-то проблем на работе и так далее. То есть это все сопутствующие уголовному преследованию проблемы, с которыми могут сталкиваться родственники политзаключенных, не обязательно политзаключенных молодых. Сопутствующие проблемы могут принимать разный вид. Это в некоторых случаях какие-то неприятные столкновения с силовиками, обыски, допросы, визиты полицейских, звонки из полиции. Это может быть какое-то неформальное давление в виде увольнений или лишения премий. Это может быть порча имущества в некоторых случаях. Мы знаем, что некоторые близкие политзаключенные столкнулись с тем, что кто-то их машину поджег, или кто-то дом поджег, или что-то еще случилось. Родственники и близкие политзаключенных иногда тоже от политического преследования страдают. Кстати, еще важно сказать, что политическое преследование – это дорого для семьи. Надо платить за адвоката, что совсем не дешево, особенно на этапе следствия, когда защитник должен часто посещать подзащитных или ездить куда-то в удаленные места, где находится СИЗО или колония. Плюс человека за решеткой нужно содержать, потому что условия бытовые, как правило, за решеткой ужасные. Может не хватать теплой одежды, могут не выдавать лекарства, питание ужасное. Если близким хочется эти бытовые условия исправить, то нужно платить. И это тоже бывает недешево. Поэтому на семьи ложится большая финансовая нагрузка. И мы это понимаем, и уже давно тоже пытаемся как-то развивать вот это направление гуманитарной помощи. У нас есть проект «Бюро передач», который помогает собирать деньги именно на разные гуманитарные сборы, на передачи с едой, с предметами бытовой гигиены, с книгами, с одеждой, с лекарствами, с какими-то предметами для хобби. Мы помогаем оплачивать поездки на свидания, потому что часто колонии находятся далеко от населенных пунктов, добраться туда — это отдельное путешествие, которое обычно недешево стоит. Помогаем делать переводы на финсчета людей из решетки, чтобы они могли там, в тюремном ларьке, себе что-то покупать.
7: Где деньги вы на это все берете?
6: Мы собираем деньги с помощью краудфандинга. Это не просто экономические проблемы в российском обществе и то, что власти усложняют способы переводить нам деньги, но мы все еще этим занимаемся. Кстати, нам донатить все еще безопасно, несмотря на то, что мы иноагенты. В прошлом году, в ноябре, российские платежные системы без объяснения причин отказались с нами работать. Мы потеряли главный источник доходов. Это больше 12 тысяч регулярных доноров, которые переводили нам деньги в рублях. Но благодаря поддержке людей смогли восстановить почти наполовину объем пожертвований с иностранных карт. Можно в этом поучаствовать, можно сделать нам пожертвования с иностранных карт лучше, подписаться на регулярные пожертвования, чтобы мы могли в долгу планировать нашу работу, понимать, можем ли мы брать новые дела и так далее. Нам можно все еще донатить деньги в рублях на платформе заодно. Мы эти деньги не получаем, они идут напрямую на адвокатов, на передатчики, на работу сервисов типа «Весточки», которые помогают отправлять письма. Вся информация о том, как нас можно финансово поддержать, есть у нас на сайте. Если вы можете в этом поучаствовать, мы будем очень вам благодарны.
7: Скажите, ну, уже, наверное, в заключение, вот ваш этот проект OVD Kids рассчитан на какой-то определенный срок, или вы пока его рассматриваете как долгосрочную такую историю, ну, до тех пор, пока более-менее обстановка, связанная с преследованием подростков в России, не изменится к лучшему?
6: Это для нас экспериментальное направление. Мы раньше этим не занимались, поэтому мы пока что запускаем кампанию с 1 июня, с Дня защиты детей, до конца лето, до конца августа, но мы планируем летом расширять разные активности в ней. Мы думаем о разных способах, как сделать для властей преследование несовершеннолетних более сложным, менее комфортным, да, менее дешевым. Один из аспектов таких преследований — это использование провокаций, которые, конечно, никак не расследуются. Логика силовиков такая. Есть некий провокатор, который предложил молодой девушке, например, совершить поджог военкомата. Девушку ловят, делают фигурантом дела, отправляют за решетку, а про провокатора они как будто забывают. Понятно, потому что иногда это, собственно, человек, сидящий у следователя, ну, грубо говоря, в соседнем кабинете. И мы хотим, чтобы власти не могли так сквозь пальцы смотреть на эти провокации и были вынуждены в обязательном порядке их расследовать.
7: Пресс-секретарь ОВД «Инфо» Дмитрий Анисимов был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
8: И я, Наталья Джампаладова.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Илья Данишевский. И мы будем говорить о его романе «Дамоклова техно», который вышел в издательстве «Freedom Letters». Иммигрант из России Макс, главный герой этой книги, заводит в Германии любовные отношения с человеком, который в то же время является зловещим персонажем игры «Страх и голод», покет-кэтом, убивающим детей. Мы оказываемся в беспросветной вселенной ужаса, где за каждой дверью таятся беспощадные злодеи. То есть фактически остаемся в мире, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
11: Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились, например, в Московском бюро «Радио Свобода», и я представлял вас нашим слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал очень много, в частности, публицистическую серию «Ангедония», но... Вот 10 лет прошло, и сейчас мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в томиздате, как раньше говорили. А сейчас я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Конечно, всего не расскажешь, но так пунктирно. Вы покинули издательство АСТ до начала войны, да?
12: Да, я покинул издательство АСТ до начала войны. Потом я работал в центре Вознесенского. И его я тоже покинул до начала войны. Ну, а потом... Началась война, и все. Дальше я оформлял визу. Ну, то есть это было еще до мобилизации.
11: И уже, стало быть, 3 года живете в Германии?
12: Ну да.
11: Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они очень старательно подчистили врагов народа, но какие-то все равно проскальзывают там намеки на то, что было. Скажем, рекламируется книга Невзорова. А самой книги-то нет, потому что он теперь один из главных врагов народа. Ну, давайте вспомним вот этот ваш издательский опыт, как вы пришли вообще в литературный мир, и что он вам дал?
12: Разочарование, в первую очередь, конечно. Ну, то есть это вообще мой главный опыт эмиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
11: Другим? Меня... В смысле не литературой?
12: Ну, литературой каким-то другим совершенно способом. Но, в общем, если ты всю какую-то сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и потом эта коробка оказывается черным ящиком, в общем, весьма логично разочароваться в этом, ну и в самом себе.
11: И, кстати, в вашем романе ведь это тоже одно из главных чувств неуверенности, разочарования, тревоги. Я бы даже сказал, что книга перенасыщена тревогой. Такая книга, как «Бесконечная паническая атака». Все иррациональные и рациональные страхи сконцентрированы на ее страницах.
12: Ой, видимо... не знаю, я с этим не могу согласиться. Мне Нет? кажется, книжка как раз... Ну, она писалась совершенно не из этих эмоций. То есть она не писалась как рефлексия о тревоге. Ну, то есть понятно, что я использовал какие-то эти мотивы, но в основном это то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, да, и вот эту рефлексию. Но для меня самого скорее нет. То есть эмиграция для меня стала довольно очистительным таким процессом. То есть я скорее почувствовал себя после эмиграции лучше, чем чувствовал себя в последние годы до эмиграции.
11: Это редкий случай. Как вам это удалось?
12: Ну, не знаю, мне кажется, не настолько редкий. Ну, то есть я знаю достаточное количество людей, которые чувствуют так же, ну, что они сломали через колено свою реальность. Теперь перед ними появляется возможность создать новую реальность. Возможно, она не создастся. Но, в общем-то, там в последние годы становилось понятно, что никакое будущее не создастся, но при этом было непонятно, как работать с самим собой, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана или никакого метода, мне кажется, не существовало радикально пересобрать себя.
11: То есть опыт эмиграции – вынужденный опыт пересборки, да, своей собственной психики?
12: Да, конечно. И языка. Но я практически не использую русский язык. Ну, как использую, конечно. Но, в общем, мне не так много здесь русскоязычных контактов. То есть это не Берлин.
11: Ну, ваш герой как раз мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
12: Ну, они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
11: Значит, Макс, о котором мы уже заговорили, я не знаю, можно ли назвать его вашим альтер-эго, он получает на 2 месяца место в резиденции в Германии. Это резиденция для художников, герой антивоенный художник и переживает сложный любовный роман. Очевидно, здесь есть какие-то отражения событий в вашей жизни. Очевидно, эта резиденция тоже как-то писалась с реальностью, да?
12: Ну, конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это оказался такой очень сложный опыт. То есть это же место, куда тебя запирают, и оказываешься среди этих пасторальных лугов, и все, больше дальше не происходит, извини, ничего. Была ранняя весна, было очень холодно, еще был снег, вокруг были леса и поля. Но все внутреннее содержание резиденции, конечно, было совершенно другим.
11: Я понимаю так, что вы очень много играли в компьютерные игры, незнакомые мне. И, наверное, читателю, который хочет проникнуть в мир романа, стоит некоторые из этих игр изучить, по крайней мере, их персонажей, знать, например, игра Fear and Hunger. Расскажите, пожалуйста, об этой символике романа.
12: Ну, она там, в общем-то, игра пересказана, мне кажется, там даже заспойлерена концовка. Ну, это игра про людей, которых отправляют в некую темницу с бесконечными этажами вниз, наверное, до центра Земли, из которой нет выхода. Вот. Они мучаются заточением, мучаются голодом, мучаются страхом и совершают друг с другом разные законные вещи. Это такое, наверное, культное средневековое фэнтези.
11: Помимо игр, есть, конечно, очень много литературных ассоциаций, аллюзий. И некоторые, я думаю, я вычислил, скажем, есть явно тень Саши Соколова в голове про самоубийцу. Да? Есть, безусловно, какие-то отголоски Ильи Масодова, кстати, единственное имя русского писателя, которое упоминается в книге. Но мне показалось, что значительное влияние на вас оказал Тони Дювер. И его роман «Вычерный пейзаж», кстати, он запрещен сейчас, как и Невзоров-то, Роскомнадзором и заблокирован на территории России, особенно часть про вот этот вот замок, которым управляет баронесса, это явно вдохновлен Тони Дювером, да?
12: Нет, это вдохновлен Ульфридой Геленек, наверное, похотью в большей степени. Но не декорация, а скорее языковая реальность, да, как язык и насилие переплетаются. Ну, то есть я в своей голове удерживал, наверное, думал много об Геленек и перечитывал. Ну, так я нахожусь, в том числе, в немецкоязычной, да, реальности сейчас. И для меня это актуально. Ну, в том числе «Лесной царь» Турнье.
11: Безусловно, конечно, я тоже думал о «Лесном царе».
12: Угу. И там, кажется, есть, как бы там об этом прямой говорит.
11: Ну да, Феликс – это «Лесной царь», можно сказать, что это да, и да. Отражение Жиля Дере, да?
12: Ну, конечно, как собиратель детей. Но при этом как бы история с собиранием детей буквально цитируется, собственно, из «Фиранхангер». Ну, то есть там же есть сцена, где Макс гуглит и находит это, то есть это является статой действительно первой ссылки в гугле, которая, ну, если сейчас загуглить PocketCat.
11: PocketCat, да?
12: Да. Ну, в игре у него нет, скорее, личности, это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанной части тел детей. И ему можно продать девочку, которую ты находишь. Потрясающая игра.
11: Значит, Еленок переплетается со средневековым фэнтези.
12: Да. Ну, как сама идея книжки была. Мы были, собственно, в этой резиденции с Таней Пёникер, которая иллюстрировала мою предыдущую книжку для немецкого издания. И мы хотели изначально с ней сделать иллюстрации картам Таро. И, соответственно, что я напишу тексты, которые относятся к Таро. Она сделает иллюстрацию. Ну и, соответственно, все тексты этой книжки — это половина колоды Таро, потому что вторая половина я ее изъял, потому что она мне не понравилась. Результат.
11: То есть каждая глава соответствует карте Таро?
12: Да. И там внутри этих глав эти символы как бы вот простроены.
11: Вот этого я не заметил.
12: Я вытащил оттуда половину колоды, я не стал оставлять вот эти ремарки, какой текст относится с какими арканами.
11: Раскрываются какие-то новые карманы этого романа, потому что это роман со множеством карманов. И если продолжать метафору с этим PocketCat'ом, некоторые карманы совершенно замечательные, завораживающие, я бы сказал. В частности, мне очень понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк и привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории. Вот это одна из последних глав книги. Расскажите о ней.
12: Ну вот этот как раз текст я хотел сделать его второй большой истории, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. То есть это планировалось на 3 аркана. Но после я решил, что все можно редуцировать. И вообще можно все редуцировать. И, соответственно, я из книжки вырезал больше даже половины. Но мне как раз, в отличие от истории Макса, которая, мне кажется, абсолютно детерминирована, и у него выхода нет. Ну, то есть это история про преступление. В общем, она написалась так. Надо написать детектив, который закончится убийством ребенка. То эту историю я писал, не зная, чем она может закончиться. И специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого я могу переживать. То есть там, в отличие от всех остальных текстов, используется совершенно другой язык. То есть совершенно по-другому с ним работаю. То есть я специально делал такой интерактивный механизм для самого себя. Я не знал, чем это кончится. Ну, так же, как никто из них не знает, чем это кончится. И двигался совершенно не зная, какое у этого может быть завершение. Но потом я понял, что любые завершения совершенно банальные, они просто не нужны. Но он может спастись или может умереть, что, в общем-то, одно и то же. Потому что, как бы, спасать после такого не очень понятно, как и в какой форме продолжать жить.
11: Ну, Шахерезада, в конце концов, спасается.
12: Ну, такая книжка уже есть, это «Мизери» Стивена Кинга. Там он тоже спасается. И, собственно, там в эпилоге описано, что можно было и не спасаться. Все, что следует после подобного спасения, абсолютно лишено смысла и все равно плотно связано с этим опытом.
11: А вы чувствуете себя спасенным от чудовища, которое сейчас поселилось в России?
12: Нет, конечно. Несмотря на то, что у меня нет российского загранпаспорта, и у меня серый паспорт, нет. Я все еще несу это гражданство в себе и на себе. Но о какой свободе может идти речь?
11: Ваш герой Макс периодически думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть такое ощущение, что это раны, что вас затянет туда-обратно?
12: Нет, такого ощущения нет. Но в его случае как бы это действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом. Да? Он же вообще не задается вопросом, как предотвратить это возвращение. Ну и вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться. Ну, в том числе даже про отсутствие приложения усилий, чтобы оторваться от этого. Он ведь не делает совершенно ничего. Ну, он описывает, что он и раньше, и находясь в России, он делал абсолютно ничего. И сейчас он делает абсолютно ничего.
11: То есть в этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
12: Нет, вряд ли.
11: Вы делаете все, чтобы не вернуться?
12: Ну, я не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Но так я этого совершенно не хочу.
11: Еще одна важная глава или карман этой книги – связан с персонажем, который переживает конверсионную терапию. Это абсолютно фантастический сюжет, но как бы связанный, условно говоря, с нынешней войной и с репрессиями, потому что он гомосексуал, и он получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его заместителем для его жены. И это целая программа. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
12: Ну, начался с того, что я пытался работать с чатом GPT, ну, так как весь текст посвящен тому, что да, при подобной конверсионной терапии человек должен взаимодействовать с искусственным интеллектом. И я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. Так, с самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект, потому что это логично, вроде бы. Это настолько архетипичная система, что искусственный интеллект должен прекрасно с ней работать. Но оказалось, нет, так как у него есть огромное количество цензурных запретов на разговор о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием над детьми. И чату GPT запрещено об этом говорить. И мы разными способами пытались проломить вот этот вот барьер. И, в общем-то, это получается. Можно после некой тренировки заставить его ослабить свою цензуру. Но к этому моменту, когда это получилось, это стало совершенно скучно. Но у меня остались какие-то тексты, которые он начал порождать. И, собственно, я использовал эти фрагменты этих текстов в этом рассказе. А как связано с конверсионной терапией? Мне кажется, это вообще пришло из какого-то фейкового новостного повода, что Россия хотела бы такое делать. В общем-то, дальше все это мгновенно для меня слилось в одно целое. Ну и в том числе там же важный момент, что он сам хочет этой конверсионной терапии. То есть герой ищет максимально эффективный и быстрый способ интегрироваться в новую российскую реальность. Его не принуждают к компромиссу, но он хочет совершить максимально эффективный и быстрый компромисс. Ну, таких людей я тоже знаю.
11: Мы все их знаем, и некоторые из них довольно успешно вписались в новую реальность, несмотря на то, что они должны были бы быть вычеркнуты из нее.
12: Ну так и у него конверсионная терапия, в общем-то, получилась. Не со слишком прогнозируемым итогом, но, в общем-то, все получилось.
11: Русская квир-литература. Существует ли, интересно ли вам, чувствуете ли вы себя частью какого-то движения?
12: Нет, себя не чувствую, потому что, мне кажется, ни квир-оптика, ни социальная квир-проблематика не является предметом моих текстов. Ну, то есть она там отражена, но я ее никак не проблематизирую, никак не пытаюсь решить. А так, естественно, существует. Но непонятно, как о ней мы сегодня можем говорить, когда огромное количество этих людей все еще находится в России. Может быть, они небезопасны. Думаю, что она существует, конечно.
11: Существует как нечто достойное описания или существует как феномен маргинальный, экзотический?
12: Что-то существует как достойное. Летопионер Камгалский существует даже как абсолютный мейнстрим коммерческий. Существовал. Сейчас не существует. Но существовал еще до недавних пор. Так что я думаю, там есть целый спектр. Ну, до какого-то момента. До момента запрета все весьма себе существовало. Причем довольно обидно существовало в коммерческом сегменте.
11: Ну да, и вы как бывший сотрудник очень крупного издательства тоже приложили руку к тому, чтобы такая литература появилась на свет, да?
12: Ну, не знаю, так как я не особо, в общем-то, занимался фикшеном. Я говорил вот всем вот этом большом потоке литературы Young Adult. Ну, в основном переводной, но очень несет в себе феминистскую оптику, да, квир-оптику, ну, по крайней мере, желание инклюзивности и так далее. Ну, так это современная литература молодых людей про молодых людей. И в основном переводная.
11: Что вы читаете сейчас? Немецкую литературу преимущественно? И чувствуете ли вы себя уже отчасти немецким писателем?
12: Нет, я не могу чувствовать себя немецким писателем, так как я не пишу на немецком. И мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занимаюсь переводом этой книжки на немецкий, и это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. Мое соприкосновение с немецкой литературой — это мое соприкосновение с переводом собственного текста на немецкий, в первую очередь. Mm-hmm. Читаю сложно. Я довольно много читал нон-фикшена, и поствоенной немецкой литературы в том числе, да? Ну и вообще попытка... Ну то есть это какая-то первая очень попсовая, в общем, желание сравнить эти опыты, да? То есть я читал какого-то Томаса Манна и все прочее. Ну как и все остальные. И потом все эти 3 года все это все цитировали в социальных сетях.
11: Ваша книга на русском языке вышла в прекрасном эмигрантском издательстве Freedom Letters. У вас, как у бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, огромным товарооборотом, какое чувство вызывает вот эта вот эмигрантская книгоиздательская и вообще литературная жизнь? Сожаление, умиление, может быть?
12: Нет, ну если мы вообще как бы вычеркиваем вопрос, что происходит война, да, и каждый день умирают огромное количество людей, да, русские ракеты летят в Украину, само по себе, мне кажется, для литературы это улучшение, да, то есть отход от монопольных издательств, да, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу, как это распространять, что писать, о чем говорить, как говорить со своим читателем, как до него дотянуться, в общем-то, это... Меня это сказывается положительно на тексты и на их распространение. Но, в общем-то, я не то чтобы об этом много думал, потому что, в первую очередь, само существование войны и то, как это разворачивается каждый день, в общем, привлекает больше моего внимания.
11: Ну да, можно сказать, или это будет очень вульгарная такая трактовка, что вот это бесконечное насилие над детьми, которое происходит в вашей книге, это вот насилие как бы военное, да, то есть мы все превратились в детей, которых преследует некий маньяк.
12: Мне кажется, скорее, и там в книжке об этом напрямую сказано, да, там же сказано, что Макс хочет написать серию о истоках насилия, да, ну, то есть есть колода Таро, это всеобъемлющее вообще, вот что от А до Я, что существует в каком-то дискурсе, он хочет написать истории о истоках русского насилия. А война все-таки это последствия. И эти тексты, мне кажется, скорее рассказывают о том, как люди к этому приходят, как они это легитимируют. То есть через их жизненный опыт, и как они после весьма нормализируют войну. То есть они не жертвы. Я не воспринимаю своих героев, ну, кроме, собственно, последнего текста, как жертв этого процесса. Они акторы. Ну, это да. Они вливают в себя кровь русских военных. Это вообще-то они убивают детей.
11: То есть мы приходим к вечному вопросу из Фейсбука о коллективной ответственности.
12: Нет. Это конкретные истории про конкретные людей и как они к этому приходят. И там специально нет практически буквальной войны. То есть я пишу о психологическом состоянии людей в России. Может быть, не в Москве. Кстати, в основном не в Москве или в подмосковных городах. Как они к этому приходят? Здесь я использую свой опыт, конечно, вспоминая школьные годы, еще что-то. То есть тут феномен абсолютной нормализации насилия. Я думаю, и это опыт, который могут развить очень многие. То есть через это вообще все приходит к тому, как есть оно сейчас, да? И почему это настолько нормализовано? То есть для меня одни из самых шокирующих текстов вообще о России сейчас были расследования или интервью про людей, которые подписывают добровольное соглашение, почему они хотят войти туда. И очень многие из них говорят, что они просто чувствуют свою жизнь разломанными, и просто почему бы нет? Почему бы не трансгрессировать себя через это? То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно. Их интервью достаточно.
11: В чем причина? Это чисто русский феномен?
12: В данный конкретный исторический момент это чисто русский феномен, конечно. Эта война происходит по инициативе России. Мы не знаем, какой был в каких-то других координатах. Но и вот у меня это вопрос про ценность человеческой жизни и как люди ощущают ценность своей жизни. Цена человеческой жизни в России очень низкая. И власть очень хорошо заставляет людей чувствовать это.
11: Ну и кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений, в частности, в кинематографе, если мы вспомним Николаса Рея в «Укромной комнате», где красавица думает, что ее возлюбленный Хамфри Богарт убил девушку. «Груз-200», наверное, тоже. Это же вечная история про жизнь с маньяком. То же самое у вас Макс и Феликс, да? И влечение к этому маньяку неотвратимое, и ужас от того, что он творит.
12: Ну, если ты считаешь, что твоя жизнь стоит очень мало, это значит, что ты воспринимаешь, что у тебя практически нет путей к вступлению, у тебя нет других вариантов. Да? Ты не можешь открыть Tinder и посвайпать вправо кого-то еще. Соответственно, ты закапываешь себя в это все глубже и глубже. Ну и значит, в какой-то момент ты принимаешь, как и про войну и Россию. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ – принимать это. Ну, либо аннигилировать самого себя.
11: Ну и третий выход, который нашли вы – сбежать от этого.
12: Тоже, да. Но я не думаю, что это выход для большинства, так как мы же говорим, что вот эта ценность человеческой жизни, она же не обусловлена чуть-чуть психологической стороной жизни. Это и финансовая сторона, да, это то, как человек видит вообще свои возможности. Есть ли у него возможность сесть в поезд один конец или нет? Для большинства нет.
11: Видите, это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли и есть разум и так далее.

0: действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора. Даже запрет ЛГБТ. В России запрет же не наложен на твою частную жизнь, да? Запрет наложен на любые твои телодвижения, на любое выражение своего опыта, на походы, тематические места, или вот как мы видим последний случай, устраивание туризма. Оно не запрещает тебе как бы быть, оно запрещает тебе действовать. То есть с каждым новым законом Россия пытается ограничить возможность того, как ты можешь реагировать на происходящее.
1: Но это, наверное, неправильный вопрос к писателю, скорее традиционный вопрос к писателю как к учителю жизни. Видите ли вы выход из этой ситуации?
0: Нет. Мы говорим о психологическом состоянии, да, в котором существует Россия. Нет, ну как, Путин однажды умрет, что-то поменяется. Эти перемены могут быть к лучшему или к худшему. Они могут замкнуться в кольцо. Я скорее думаю, так и случится. А может произойти что-то внезапное, и тогда что-то переменится. Всякое может быть.
1: Конечно, многих поразит, что предисловие к такой сложно выстроенной книге написала глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это был выбор издательства или это был ваш выбор?
0: Это был мой выбор, потому что я написала об этом при анонсе книжки, что я всю эту историю придумала у нее в квартире, когда был у нее на ужине в Берлине. Так как это все запустилось там, то есть я был у нее за пару дней до того, как поехал в резиденцию, поэтому мне показалось, что это просто логично. Почему бы ей не быть этим первым читателем? Но ее выводы, в общем-то, примерно такие же, как то, о чем мы сейчас говорили, да? Она рассматривает этих героев как довольно архетипичных людей, не видящих их. То есть там предисловие Романовой и вынос Костюченко, потому что Костюченко была вторым читателем, потому что в эти дни, когда я отправлялся в резиденцию, я останавливался у Костюченко. Ну и, соответственно, я делился с ними этой идеей, ну, как-то так сложилось.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Германии писатель Илья Данишевский. Мы говорили о его романе «Дамоклова техно». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень настороженно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
13: Говорит радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
13: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
13: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
13: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 2 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Российская армия подвергла Украину массированному удару после слов Владимира Путина о том, что конфликт приобрел новое качество. Убиты почти 20 человек, более 100 ранены. Члены Совета Безопасности ООН осудили удар российского беспилотника по дому в Румынии. Россия отказывается признать ответственность за этот удар. Дональд Трамп заявил, что убедил Бенямина Нетаньяху отменить атаки на позиции Хизбаллы в Бейруте. СМИ со ссылкой на источники утверждают, что разговор между президентом США и премьером Израиля шел на повышенных тонах. Также сегодня.
1: Вот этот вот срок, 5 лет, он из чего сложился? Вот реально, он из чего сложился, эти 5 лет? Это огромный кусок вообще жизни у молодой женщины просто забирается. Просто забирается.
0: Алтайская общественная активистка Аруна Арна приговорена к 5 годам колонии по статье о призывах к терроризму. Российские войска в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по Украине, в том числе по Киеву. Первый удар после предупреждения российского министерства иностранных дел о начале так называемых систематических ударов по украинской столице. Сообщается о почти 20 погибших в Днепре и Киеве и более 100 пострадавших в нескольких регионах Украины. Как сообщает командование воздушных сил ВСУ, российские военные запустили по Украине 73 ракеты, включая «Циркон», «Калибр», «Искандер-М», а также 656 беспилотников. Силы ПВО Украины, говорится в сообщении, сбили 40 ракет и 602 дрона. В Днепре к моменту записи этого выпуска была подтверждена гибель не менее 12 человек, в том числе детей, в Киеве 6 человек. Вот что сегодня утром из столицы Украины передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода.
2: Армия России атаковала столицу крылатыми ракетами, баллистикой и шахедами. Мы сейчас находимся на месте одного из прилетов, таких вот прилетов. Только в этом районе несколько, и чтобы вот побывать на всех таких местах, просто не хватает времени. Этому дому, если можно так выразиться, еще повезло. Ракета попала в землю перед ним, а не прямо в него. Здесь никто не погиб, но есть пострадавшие, и с одним из них мне удалось вот только что пообщаться здесь на месте.
3: Короче, я спал, жена заходит, говорит, вставай, это взрывы. Я говорю, ну взрывы. Увидел в окно облома горячий летел. Начал смотреть, куда летит этот осколок. И потом просто такой хлопок, взрыв, я не могу понять. Короче, я полетел в комнату, дым, в ушах ничего не слышу, глазами ничего не это. Только далекий гул, ну, голос жены. Я думал, что ее привалило, полез по этим стеклам, оборвался балкон. Ну, квартиры, короче, нету уже, все, там и панель пошла.
2: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушениях и повреждениях почти во всех районах Киева. Повреждены как минимум 7 жилых многоэтажек. В нескольких из них вспыхнули пожары. В один из домов, по данным Кличко, было повторное попадание. Там произошло частичное обрушение конструкций. Также в Киеве горели офисные здания, автосервис, заправка. Повреждены поликлиника, частная больница. Разрушения фиксируют также в районах нежилой застройки. К этой минуте известно о 63 пострадавших и 4 погибших. Экстренные службы продолжают работу. За несколько часов до массированного обстрела президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о готовящемся ударе. И он заявил, что защитники украинского неба готовы 24/7. И дальше цитирую. «Настолько, насколько это возможно с имеющимися поставками». Конец цитаты. По данным воздушных сил ВСУ, этой ночью ПВО удалось сбить 40 из 73 ракет и еще более 600 дронов. Всего российская армия запустила по Украине 729 целей. И зная о готовящейся атаке, сотни киевлян этой ночью укрывались от обстрелов в метро, брали с собой палатки, спали на раскладных стульях. Кому не хватало места на платформе, были вынуждены спать на выключенных эскалаторах. Брали с собой детей, домашних своих питомцев. Сейчас здесь на месте прилета работают специалисты, срезают опасные конструкции с разрушенного фасада. Также вот работники ДТЭК рядом с нами чинят перебитую электроопору, которая тоже пострадала от взрыва, повреждены провода. И рядом организовали штаб оперативный для помощи тем, кто потерял жилье.
0: Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода. Еще раз напомню, что репортаж был записан сегодня утром. На данный момент в Киеве подтверждена гибель уже 6 человек, почти 80 ранены. О готовящемся массированном ударе по Украине вчера предупредил, ссылаясь на разведывательные данные, президент страны Владимир Зеленский. В понедельник во второй половине дня президент России Владимир Путин собрал в Кремле руководителей силовых структур формально для обсуждения расследования удара по зданию колледжа в городе Старобельск в оккупированной части Луганской области, а также вопросов, связанных с выплатами компенсаций пострадавшим и родственникам погибших. Однако, упомянув в ходе протокольной съемки этот удар, а также удар по другому оккупированному городу, городу Геническ в Херсонской области, где, согласно заявлению российских властей, погиб 6-летний ребенок, Путин заявил, что конфликт в Украине приобрел, цитата, «новое качество».
4: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
0: Это был Владимир Путин. Власти России уже сами фактически признали, что погибшие при ударе по Старобельску были совершеннолетними, однако настаивают, что это был прицельный удар по гражданскому учебному заведению. Киев заявляет, что целью атаки был штаб спецподразделения по управлению боевыми беспилотными летательными аппаратами. Комментируя сегодняшний удар по Киеву, мэр города Виталий Кличко заявил, что цель Владимира Путина – запугать киевлян и всех украинцев. Но это ему не удастся. Это направлено исключительно на то, чтобы вызвать у людей депрессивное настроение и посеять страх. Другого объяснения я не вижу. Путину мы, украинцы, не нужны, ему нужна территория. Он стремится загнать людей в отчаяние, чтобы они собрали чемоданы и уехали. Но своей цели он не добьется. Это был мэр Киева Виталий Кличко. В какой-то степени Владимир Путин, видимо, прав, говоря о новом качестве конфликта. Продвижение российской армии идет крайне тяжело. ВСУ в последние месяцы освобождают больше территории, чем российские войска успевают захватить. Ударам украинских беспилотников подверглись практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы на европейской части России. Вся Луганская область теперь под огневым контролем украинских дронов. Об этом сообщил 3-й армейский корпус ВСУ в социальных сетях. По словам военных, батальон беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады ударил по логистике армии России на временно оккупированной части области 31 мая, достав до КПП Изварина. Это на украинско-российской границе, более 205 километров от линии фронта. В ходе операции были поражены бронетехника и склады боеприпасов армии России. Видео с ударами беспилотников в Луганской области широко разошлись по социальным сетям. Вот что рассказывает Юрий Филатов, майор ВСУ, начальник управления беспилотных систем 3-го армейского корпуса.
5: Работа проводится системно. Сейчас эти кадры попали в медиа, они, как у нас, быстро в медиа захватывают внимание, но медиа не должна управлять войной. Войной должны управлять люди, которые занимаются соответствующим планированием, проведением соответствующих операций. Также те инженеры, которые делают это все возможным. Почему и как это стало все возможным? Здесь совпал на самом деле комплекс условий, одним из которых является реально создание армейских корпусов. Мы долго говорили о том, что эти структуры должны упорядочить деятельность как раз на оперативную глубину, потому что эта ниша, можно сказать, отсутствовала, да, системная работа. Корпуса заняли свои зоны ответственности, и они потихонечку выстраивают свою работу. Кто-то это делает быстрее, кто-то это делает медленнее, кто-то это делает тихо, кто-то это делает публично. Здесь главное, чтобы результат мы видели на земле. Вот это на самом деле самый большой показатель. Поэтому еще раз всех призываю не ориентироваться на кадры. Они, конечно, красивые и захватывающие. Самое главное, чтобы враг чувствовал наши возможности, наши удары, чтобы наши солдаты на земле также чувствовали, что им становится легче. И я думаю, что мы это видим. Я думаю, что враг тоже это чувствует по вражеским пабликам. Опять же, я думаю, что это тоже заметно становится. Поэтому и публикаций такого характера, их будет становиться там все больше и больше.
0: Это был майор ВСУ, начальник управления беспилотных систем 3-го армейского корпуса Юрий Филатов. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». И, как я уже рассказывал, в связи с перебоями поставок из-за ударов украинских беспилотников в России правительством введен запрет на экспорт авиационного керосина. Уже действует запрет на экспорт бензина для автомобилей. В аннексированном Крыму введена система продажи бензина основных марок только по талонам, причем по 20 литров на один автомобиль. Нехватка топлива ощущается и в российских регионах, особенно расположенных вдоль границы России с Украиной. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
6: По оценке агентства «Рейтер», в середине мая простаивала примерно четверть российских нефтеперерабатывающих мощностей. Помимо запретов на экспорт, ровно месяц назад правительство ввело режим ручного управления российской нефтепереработкой. Минэнерго заключило соглашение с крупнейшими нефтяными вертикально интегрированными холдингами и в рамках этих соглашений спускает им обязательные к исполнению разнарядки по объему переработки и поставкам на внутренний рынок, в том числе на биржевой. Даже эти экстренные меры полностью предотвратить развитие топливного кризиса в России не в состоянии. Чем ближе регион к линии фронта, тем хуже там обстоят дела. Самая острая ситуация в аннексированном Крыму, куда топливо поступает из России по трассе Новороссия из Ростова. По Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Но и по сухопутному мосту движение парализовано, что крайне беспокоит российские Z-паблики. Крымские власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а со вчерашнего дня, то есть 31 мая, объявили, что отпускать бензин будут в приоритетном порядке к коммунальному и социальному транспорту, а для всех остальных топливо будет на заправочных станциях исключительно по талонам. На сайте Севастополя в комментариях к этой новости люди спрашивают, а где брать эти самые талоны? Из ответов становится понятно, что продаются талоны при предъявлении паспорта и документов на машину всего в нескольких офисах на полуострове. Причем советуют сначала туда звонить, поскольку талоны быстро заканчиваются. Глава оккупационных властей Донецкой области Андрей Чертков также объявил о введении приоритетного порядка отпуска топлива. В первую очередь бензином обеспечиваются машины коммунальных служб и социальный транспорт, в том числе через систему талонов. По словам Черткова, топливо в регионе есть. Нет его на заправках, поскольку бензовозы тоже постоянно становятся мишенью для украинских беспилотников. И под конец вишенка на торте. Телеграм ВЧК УГПУ обратил внимание на то, что топливный кризис докатился и до московского региона. На ряде АЗС в Новой Москве появились объявления, что бензина в одни руки отпускается не более 60 литров, дизеля не больше 100. Все это значит, что украинские удары достигли такой степени интенсивности, что никаких избыточных мощностей, позволяющих экспортировать топливо, в России не осталось. И дальнейшие удары будут только расширять географию топливного кризиса. Россиянам пора привыкать к талонам и другим формам нормированного распределения. Причем, если война продлится достаточно долго, то не только на топливном рынке.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 2 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Нью-Йорке состоялось заседание Совета безопасности ООН, созванное по просьбе Румынии, где в конце прошлой недели в результате попадания в многоквартирный жилой дом в городе Галац российского, как заявляют местные власти, беспилотника, пострадали два человека, возник пожар, жителей дома пришлось эвакуировать. Беспилотник летел со стороны Одесской области Украины, подвергшейся в тот день массированной российской атаке. Посол России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности потребовал передать России обломки беспилотника для выяснения, действительно ли это был российский БПЛА.
7: По официальным данным, в румынской стороне в городе Галац был зафиксирован прилет якобы российского БПЛА «Герань-2», который попал в крышу одного из многоквартирных домов. Боевая часть этого БПЛА несет порядка 50 килограмм взрывчатого вещества. Если бы такой дрон, как утверждается, упал на крышу дома, то пожаром, фото которого показывали румынские СМИ, дело бы не ограничилось. Крыша была бы разрушена полностью. Расстояние от порта Рейни до упомянутого дома в городе Галлац составляет 19,5 километров. Если бы ВСУ имели возможность воздействовать на российский беспилотник в городе Рейни, он бы упал на месте и уж точно не пролетел бы такое расстояние, не сдетонировав в воздухе. Все обстоятельства случившегося должны были быть установлены в рамках тщательного, объективного и деполитизированного расследования, в первую очередь с привлечением российской стороны. Мы готовы к его проведению, однако, разумеется, только в случае передачи нам для экспертизы объективных данных и обломков дрона.
0: Это был посол России в ООН Василий Небензя. Выступавшая от имени Румынии министр иностранных дел страны Оана Цойю подчеркнула, что впервые в истории Совет Безопасности созван по поводу непосредственно связанному с Румынией. Она возложила всю ответственность за случившееся на Россию и отметила, что солидарность с Румынией выразили все страны НАТО, Европейского Союза, а также многие другие государства, входящие в состав ООН. Вот фрагмент выступления Оаны Цойю на Совете Безопасности.
8: Военный анализ показывает, что данный беспилотник первоначально входил в состав роя дронов, использовавшихся для ночной атаки на гражданскую инфраструктуру Украины в районе Дуная. В течение примерно 4 минут он находился в воздушном пространстве Румынии, после чего упал на 10-й этаж жилого дома в городе Галац. Место падения расположено вблизи границы между Румынией, Республикой Молдова и Украиной. С начала агрессивной войны против Украины российские беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии, а также других государств Центральной и Восточной Европы, что представляет собой нарушение международного права и устава ООН. Подобные инциденты уже рассматривались на заседаниях Совета Безопасности ООН в связи с событиями в Польше, Эстонии, Литве и Латвии. Только в текущем году Румыния зафиксировала более 30 случаев незаконного вторжения российских беспилотных летательных аппаратов в свое воздушное пространство. Причем частота таких инцидентов продолжает расти. Однако нынешний случай отличается тем, что впервые граждане Румынии получили ранения. Был нанесен серьезный материальный ущерб. Удар вызвал пожар. Жителей здания пришлось эвакуировать. Румыния решительно осуждает это безрассудное поведение и неоднократные незаконные вторжения российских летательных аппаратов на свою суверенную территорию. Независимо от первоначальной цели полета беспилотника, то, на ком лежит ответственность за случившееся, очевидно.
0: Это была министр иностранных дел Румынии Оана Цойю. Время свободы. Второй Восточный окружной военный суд назначил алтайской общественной активистке Аруне Арна 5 лет колонии по делу о призывах к терроризму. В Республике Алтай Аруна Арна организовала акции против муниципальной реформы прошлого года. Издание «Сота Вижн» со ссылкой на активистов, близких к ней, писало, что задержана Арна была в сентябре прошлого года, в день, когда должна была улететь в Москву, чтобы отвести тысячи подписей с петицией за отставку главы Республики Алтай Андрея Турчака. Вот фрагмент одного из ее выступлений.
9: У нас по Конституции единственный источник власти в стране – это народ. Государство состоит из основных понятий, я вам скажу, народ и территория. Если нет территории, если нет народа, такое государство уже не существует. И сегодня я вижу, что этот процесс идет полным ходом. Сегодня в Республике Алтай мы видим, как у нас исчезает народ, люди уезжают из республики, потому что здесь не могут найти работу, потому что не могут здесь себя реализовать. И мы теряем территорию, и не надо говорить, что это продают местные. Да, продают, потому что бывает экономически тяжело, но это 20-30%, а 70-80% уходят либо через аукционы, либо инвесторам под их региональные инвестиционные проекты, как они называют. Вот куда уходит земля, а не мы с вами продаем ее. То количество невозможно продать. Нам сегодня говорят, что единственная успешная политика, экономика, это инвестиционная. Посмотрите вокруг, в Республике Алтай, да вообще по России, кто-нибудь стал богаче? Кроме тех инвесторов, которые сейчас, я не знаю, миллиардеры, владеют практически всем, стал кто-нибудь богаче из-за этой инвестиционной политики? Нет! Так почему нам говорят, что это единственный выход развития Республики Алтай? Я с этим не согласна. Если мы видим, что у нас разрушается государство, если мы видим, что у нас разрушается Республика Алтай, согласно статье 59 5 Конституции, защита Отечества – это обязанность и долг гражданина. Поэтому мы с вами исполняем закон.
0: Фрагмент выступления алтайской общественной активистки Аруны Арна. По данным канала «Голос Алтая», поводом для возбуждения дела стала публикация в ее телеграм-канале роликов с песнями «Варшавянка» и «Интернационал». Видеоряд роликов состоял из фотографий и видеозаписей акций протеста, последствий чрезвычайных происшествий и терактов. В роликах также использовались портреты представителей высшего руководства России – Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, некоторых депутатов Государственной Думы. Власти посчитали эту публикацию призывами к терроризму. Аруна Арна называет себя народным лидером Алтая. Она сторонница критикующей российские власти общественной деятельности и конспиролога Светланы Лады Русь Пионовой. В организованных ее акциях протеста участвовали сотни людей. Вот что заявила после суда одна из ее сторонниц.
1: Я не доверяю вот всей этой системе судебной, я не доверяю нашему президенту, который назначает вот этих всех судей, он их согласовывает. У нас приговоров оправдательных меньше 1%. Это что такое? Я считаю, что наступило время, когда мы уже, мне кажется, уже последняя капля, когда вот такие приговоры, да, наступило время вообще использовать свое конституционное право, выразить недоверие, просто недоверие, начиная с президента, который, в принципе, все ветви власти наши назначает, да, и силовиков он, вот все они. Они все в одной лодке, все в одной связке, все в одной команде. Как они могут вообще какую-то справедливость вершить? Да никак. Просто никак. Когда им зарплата что одним, что вторым, что третьим идет из одного кармана, так скажем. Они зависимы от них. А должны быть зависимы от народа. Они должны отвечать перед народом за свои действия. Они должны вообще объяснить народу вот этот вот срок, 5 лет, он из чего сложился? Вот реально, он из чего сложился, эти 5 лет? Это огромный кусок вообще жизни у молодой женщины просто забирается. Просто забирается. Повторюсь, что мы должны сегодня просто выразить свое недоверие, отношение ко всему к этому. С президента, вот эти вот судьи, прокуроры, следователи, требовать ответственности за свои действия, дела перед народом. Перед народом. Только тогда, я думаю, что мы будем спать спокойно и не попадем больше вот в такие вот суды, где будут просто вот такие вот незаконные, антинародные решения просто выноситься. Призываю всех не молчать. Пишите, записывайте видео, пишите в поддержку Аруне, другим политзаключенным. Ведь она политзаключенная, она не преступник. Не преступник, это лучшие люди нашей страны, такие как Аруна. Поддерживайте их.
0: Это была одна из сторонниц, приговоренной к 5 годам колонии по обвинению в призывах к терроризму, алтайской общественной активистки Аруны Арна. Вы слушаете «Время свободы». Крайне неопределенной остается ситуация вокруг переговоров о заключении мирного соглашения между США и Ираном. Вчера днем премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху публично заявил, что отдал приказ нанести удары по объектам проиранской группировки «Хизбалла» в Дахе, южном пригороде Бейрута. Напомню, что в США и Израиле «Хизбалла» признаны террористической организацией. В Европейском Союзе террористическим считается только ее военизированное крыло. И давайте послушаем, что сказал Бенямин Нетаньяху.
10: Вместе с министром обороны я отдал приказ Сахал об ударах по террористическим целям в Бейруте. Не может быть ситуации, при которой Хизбалла бомбит наши города и граждан, а ее террористические штабы в Бейруте, в Дахии, оставались бы вне зоны поражения. Мы продолжаем операции на юге Ливана, уничтожать опорные пункты Хизбаллы. Хизбалла отступает. Мы полны решимости вернуть безопасность жителям севера страны, так же, как мы это сделали для жителей юга.
0: Это был премьер Израиля Бенямин Нетаньяху. При этом вечером в понедельник президент США Дональд Трамп в посте в социальной сети Truth Social сообщил о том, что поговорил по телефону с Нетаньяху и в ходе этого разговора убедил его отказаться от ударов по Бейруту. Так же, как написал Трамп, через неких посредников он общался с представителями Хизбаллы, которые заверили, что стрельба прекратится, Израиль не будет атаковать их, а они не будут атаковать Израиль. Иран, поддерживающий Хизбаллу, грозил выйти из мирных переговоров с США в случае израильских ударов по ливанской столице. Издание «Axios» утверждает со ссылкой на источники в США, что Трамп Трамп в разговоре с Нетаньяху обрушился на него с критикой, назвал сумасшедшим и отметил, что все сейчас ненавидят Израиль из-за его действий. Официально ни Белый дом, ни офис премьера Израиля не подтверждали, что разговор шел именно в том тоне, как описывается в публикации Axios. Сегодня поступили сообщения о новых обменах ударами между Хизбаллой и Израилем в районе боевых действий на юге Ливана. А вчера МИД Ирана обвинил США в затягивании мирных переговоров, отметив, что американские удары по иранской территории в последние дни представляют собой не нарушение режима прекращения огня, а полномасштабное возобновление агрессии. При этом представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что мирные переговоры идут в атмосфере взаимного недоверия, а будущее ядерной программы Ирана сейчас вообще не обсуждается. Давайте перейдем к ядерному вопросу. На данном этапе никаких переговоров по конкретным деталям ядерной проблематики не велось. Повторю, сейчас наше основное внимание сосредоточено на прекращении войны. Мы понимали и продолжаем понимать, что переговорный процесс проходит в условиях взаимного недоверия. Это объективная реальность, которую нельзя игнорировать. Более того, переговоры изначально начинались в атмосфере серьезных подозрений и недостатка доверия между сторонами. Именно в таких условиях осуществляется обмен сообщениями и ведется диалог на нынешнем этапе. Это был представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вернул Ирану проект рамочного мирного соглашения для доработки, подчеркнув, что в нем должно быть более четко прописано, когда и как Иран избавится от имеющегося у него обогащенного урана. Ну и последняя тема. Сегодня в Великобритании вирусным стал ролик, в котором актриса, лауреат самой престижной британской театральной премии, премии Оливера этого года, Розамунд Пайк, после спектакля обратилась к одному из зрителей в зале, напомнив ему о правилах поведения в театре.
11: Во время спектакля кто-то в зале писал сообщение. Вы знаете, кто вы, я не собираюсь на вас указывать. Но хочу сказать, это выбивает из колеи. Возможно, это были очень важные сообщения. Возможно, вы врач и спасали в тот момент чью-то жизнь. Я искренне надеюсь, что именно так и было. Но все же, мы это замечаем, мы это чувствуем. Я здесь для вас. Моя задача – увлечь каждого из вас. И поэтому, когда я вижу и переживаю подобное, бывает тяжело.
0: Эти слова Розамунд Пайк произнесла после спектакля «Интер алия», в котором она играет главную роль судьи Верховного суда, чья личная и профессиональная жизнь сталкивается с жестокими реалиями системы, частью которой она сама является. «Интер алия» — это используемая юристами формулировка с латинского, переводится как «среди прочего». Пьеса «Интер алия» Сьюзи Миллер с успехом идет в лондонском Вест-Энде. Постановку планируется перенести на Бродвей. В поддержку Розамунд Пайк выступили многие ее коллеги и подавляющее большинство театральных зрителей. Помню, почти 30 лет назад, когда в России мобильные телефоны еще были предметом, если уже не роскоши, то признаком высокого достатка, я предложил одному театральному критику записать отзывы актеров театров о тех зрителях, чьи телефоны звонят во время спектаклей, и кто даже разговаривает по ним во время действия. «Ничего не получится», — ответил этот театральный критик. 90% слов актеров придется запикивать. В общем, я на стороне Розамунд Пайк. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь, слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
12: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
13: Приложение «Точка доступа» Без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
14: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
13: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
15: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Илья Данишевский. И мы будем говорить о его романе «Дамоклова техно», который вышел в издательстве «Freedom Letters». Иммигрант из России Макс, главный герой этой книги, заводит в Германии любовные отношения с человеком, который в то же время является зловещим персонажем игры «Страх и голод», покет-кэтом, убивающим детей. Мы оказываемся в беспросветной вселенной ужаса, где за каждой дверью таятся беспощадные злодеи. То есть фактически остаемся в мире, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
16: Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились, например, в Московском бюро «Радио Свобода», и я представлял вас нашим слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал очень много, в частности, публицистическую серию «Ангедония». Но вот 10 лет прошло, и сейчас мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в томиздате, как раньше говорили. А сейчас я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Конечно, всего не расскажешь, но так пунктирно. Вы покинули издательство АСТ до начала войны, да?
17: Да, я покинул издательство АСТ до начала войны. Потом я работал в центре Вознесенского. Его я тоже покинул до начала войны. Ну, а потом началась война, и все. Дальше я оформлял визу. Ну, то есть это было еще до мобилизации.
16: И уже, стало быть, 3 года живете в Германии?
17: Ну да.
16: Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они очень старательно подчистили врагов народа, но какие-то все равно проскальзывают там намеки на то, что было. Скажем, рекламируется книга Невзорова. А самой книги-то нет, потому что он теперь один из главных врагов народа. Ну, давайте вспомним вот этот ваш издательский опыт, как вы пришли вообще в литературный мир, и что он вам дал?
17: Разочарование, в первую очередь, конечно. Ну, то есть это вообще мой главный опыт иммиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
16: Другим, меня, в смысле, не литературой?
17: Ну, литературой каким-то другим совершенно способом. Но, в общем, если ты всю какую-то сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и потом эта коробка оказывается черным ящиком, в общем, весьма логично разочароваться в этом, ну и в самом себе.
16: И, кстати, в вашем романе ведь это тоже одно из главных чувств неуверенности, разочарования, тревоги. Я бы даже сказал, что книга перенасыщена тревогой. Такая книга, как «Бесконечная паническая атака». Все иррациональные и рациональные страхи сконцентрированы на ее страницах.
17: Ой, видимо, не знаю, я с этим не могу согласиться. Мне нет? кажется, книжка как раз... Ну, она писалась совершенно не из этих эмоций. Ну, то есть она не писалась как рефлексия о тревоге. Ну, то есть понятно, что я использовал какие-то эти мотивы, но в основном это то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, да, и вот эту рефлексию. Но для меня самого скорее нет. То есть эмиграция для меня стала довольно очистительным таким процессом. То есть я скорее почувствовал себя после эмиграции лучше, чем чувствовал себя в последние годы до эмиграции.
16: Это редкий случай. Как вам это удалось?
17: Ну, не знаю, мне кажется, не настолько редкий. Ну, то есть я знаю достаточное количество людей, которые чувствуют так же. Ну, что они сломали через колено свою реальность. Теперь перед ними появляется возможность создать новую реальность. Возможно, она не создастся. Но, в общем-то, там в последние годы становилось понятно, что такое будущее не создастся. Но при этом было непонятно, как работать с самим собой, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана или такого метода, мне кажется, не существовало радикально пересобрать себя.
16: То есть опыт эмиграции, вынужденный опыт пересборки, да, своей собственной психики?
17: Да, конечно. И языка. Ну, я практически не использую русский язык. Ну, как использую, конечно. Но, в общем, мне не так много здесь русскоязычных контактов. То есть это не Берлин.
16: Ну, ваш герой как раз мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
17: Ну, они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
16: Значит, Макс, о котором мы уже заговорили, я не знаю, можно ли назвать его вашим альтер-эго, он получает на 2 месяца место в резиденции в Германии. Это резиденция для художников, герой антивоенный художник и переживает сложный любовный роман. Очевидно, здесь есть какие-то отражения событий в вашей жизни. Очевидно, эта резиденция тоже как-то писалась с реальностью, да?
17: Ну, конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это оказался такой очень сложный опыт. То есть это же место, куда тебя запирают, и оказываешься среди этих пасторальных лугов, и все, больше дальше не происходит извне ничего. Была ранняя весна, было очень холодно, еще был снег, вокруг были леса и поля. Но все внутреннее содержание резиденции, конечно, было совершенно другим.
16: Я понимаю так, что вы очень много играли в компьютерные игры, незнакомые мне, и, наверное, читателю, который хочет проникнуть в мир романа, стоит некоторые из этих игр изучить, по крайней мере, их персонажей, знать, например, игра Fear and Hunger. Расскажите, пожалуйста, об этой символике романа.
17: Ну, она там, в общем-то, игра пересказана, мне кажется, там даже заспойлерена концовка. Ну, это игра про людей, которых отправляют в некую темницу бесконечными этажами вниз, наверное, до центра Земли, из которой нет выхода. Вот. Они мучаются заточением, мучаются голодом, мучаются страхом и совершают друг с другом разные законные вещи. Это такое, наверное, культное средневековое фэнтези.
16: Помимо игр, есть, конечно, очень много литературных ассоциаций, аллюзий. И некоторые, я думаю, я вычислил, скажем, есть явно тень Саши Соколова в главе про самоубийцу. Да? Есть, безусловно, какие-то отголоски Ильи Масодова, кстати, единственное имя русского писателя, которое упоминается в книге. Но мне показалось, что значительное влияние на вас оказал Тони Тювер, и его роман «Вычерный пейзаж». Кстати, он запрещен сейчас, как и Невзоров-то, Роскомнадзором и заблокирован на территории России, особенно часть про вот этот вот замок, которым управляет баронесса. Это явно вдохновлен Тони Дювером, да?
17: Нет, это вдохновлен Ольфридой Геленек, наверное, похотью в большей степени. Но не декорация, а языковая реальность, да, как язык и насилие переплетаются. Ну, то есть я в своей голове удерживал, наверное, и думал много об Геленек, и перечитывал. Ну, так я нахожусь, в том числе, в немецкоязычной, да, реальности сейчас. И для меня это актуально. Ну, в том числе «Лесной царь» Турнье.
16: Безусловно, конечно, я тоже думал о «Лесном царе».
17: И там, кажется, есть, как бы там об этом прямой говорит.
16: Ну да, Феликс – это «Лесной царь», можно сказать, что это да, и да. Отражение Жиля Дере, да?
17: Ну, конечно, как собиратель детей. Но при этом как бы история с собиранием детей буквально цитируется, собственно, из «Фернхангер». Ну, то есть там же есть сцена, где Макс гуглит, находит это, то есть это является цитатой из действительно первой ссылки в гугле, которая, ну, если сейчас загуглить, «Покеткат».
16: «Покеткат», да?
17: Да. Ну, в игре у него нет, скорее, личности, это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанные части тел детей. И ему можно продать девочку, которую ты находишь. Потрясающая игра.
16: Значит, Геленек переплетается со средневековым фэнтези.
17: Да. Ну, как сама идея книжки была. Мы были, собственно, в этой резиденции с Таней Пёникер, которая иллюстрировала мою предыдущую книжку для немецкого издания. И мы хотели изначально с ней сделать иллюстрации картам Таро, и, соответственно, что я напишу тексты, которые соотносятся с Таро, а она сделает иллюстрацию. Ну и, соответственно, все тексты этой книжки — это половина колоды Таро, потому что вторая половина я ее изъял, потому что она мне не понравилась.
16: То есть каждая глава соответствует карте Таро?
17: Да, и там внутри этих глав эти символы как бы простроены.
16: Вот этого я не заметил.
17: Я вытащил оттуда половину колоды, я не стал оставлять вот эти ремарки, какой текст относится с какими арканами.
16: Раскрываются какие-то новые карманы этого романа, потому что это роман со множеством карманов. И если продолжать метафору с этим покет-кэтом, некоторые карманы совершенно замечательные, завораживающие, я бы сказал. В частности, мне очень понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк и привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории. Вот это одна из последних глав книги. Расскажите о ней.
17: Ну вот этот как раз текст я хотел сделать у второй большой истории, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. То есть это планировалось на 3 аркана. Но после я решил, что все можно редуцировать. И вообще можно все редуцировать. И, соответственно, я из книжки вырезал больше даже половины. Но мне как раз, в отличие от истории Макса, которая, мне кажется, абсолютно детерминирована, и у него выхода нет. Ну, то есть это история про преступление. В общем, она написалась так. Надо написать детектив, который закончится убийством ребенка. То эту историю я писал, не зная, чем она может закончиться. И специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого я могу переживать. То есть там, в отличие от всех остальных текстов, используется совершенно другой язык. То есть совершенно по-другому с ним работаю. То есть я специально делал такой интерактивный механизм для самого себя. Я не знал, чем это кончится. Ну, так же, как никто из них не знает, чем это кончится. И двигался совершенно не зная, какое у этого может быть завершение. Но потом я понял, что любые завершения совершенно банальные, они просто не нужны. Он может спастись или может умереть, что, в общем-то, одно и то же. Потому что, как бы, спасать после такого не очень понятно, как и в какой форме продолжать жить.
16: Ну, Шахерезада, в конце концов, спасается.
17: Ну, такая книжка уже есть, это «Мизери» Стивена Кинга. Там он тоже спасается. И, собственно, там в эпилоге описано, что можно было и не спасаться. Все, что следует после подобного спасения, абсолютно лишено смысла и все равно плотно связано с этим опытом.
16: А вы чувствуете себя спасенным от чудовища, которое сейчас поселилось в России?
17: Нет, конечно. Несмотря на то, что у меня нет российского загранпаспорта, и у меня серый паспорт, нет. Я все еще несу это гражданство в себе и на себе. Но о какой свободе может идти речь?
16: Ваш герой Макс периодически думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть такое ощущение, что это рано или что вас затянет туда-обратно?
17: Нет, такого ощущения нет. Но в его случае как бы действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом. Да? Он же вообще не задается вопросом, как предотвратить это возвращение. Ну и вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться. Ну, в том числе даже про отсутствие приложения усилий, чтобы оторваться от этого. Он ведь не делает совершенно ничего. Ну, он описывает, что он и раньше, и находясь в России, он делал абсолютно ничего. И сейчас он делает абсолютно ничего.
16: То есть в этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
17: Нет, вряд ли.
16: Вы делаете все, чтобы не вернуться?
17: Ну, я не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Но так я этого совершенно не хочу.
16: Еще одна важная глава или карман этой книги связан с персонажем, который переживает конверсионную терапию. Это абсолютно фантастический сюжет, но как бы связанный, условно говоря, с нынешней войной и с репрессиями, потому что он гомосексуал, и он получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его заместителем для его жены. И это целая программа. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
17: Ну, начался с того, что я пытался работать с чатом GPT. Ну, так как весь текст посвящен тому, что да, при подобной конверсионной терапии человек должен взаимодействовать с искусственным интеллектом. И я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. Так, и с самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект, потому что как бы, это логично, вроде бы, это настолько архетипичная система, что искусственный интеллект должен прекрасно с ней работать, но оказалось нет, так как у него есть огромное количество цензурных запретов на разговоры о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием над детьми. И чату GPT запрещено об этом говорить. И мы разными способами пытались проломить вот этот вот барьер. И, в общем-то, это получается. Можно после некой тренировки заставить его ослабить свою цензуру. Но к этому моменту, когда это получилось, это стало совершенно скучно. Но у меня остались какие-то тексты, которые он начал порождать. И, собственно, я использовал эти фрагменты этих текстов в этом рассказе. А как связано с конверсионной терапией, мне кажется, это вообще пришло из какого-то фейкового новостного повода, что Россия хотела бы такое делать. В общем-то, дальше все это мгновенно для меня слилось в одно целое. Но и в том числе там же важный момент, что он сам хочет этой конверсионной терапии. То есть герой ищет максимально эффективный и быстрый способ интегрироваться в новую российскую реальность. Его не принуждают к компромиссу, но он хочет совершить максимально эффективный и быстрый компромисс. Ну, таких людей я тоже знаю.
16: Мы все их знаем, и некоторые из них довольно успешно вписались в новую реальность, несмотря на то, что они должны были бы быть вычеркнуты из нее.
17: Ну так и у него конверсионная терапия, в общем-то, получилась. Не со слишком прогнозируемым итогом, но, в общем-то, все получилось.
16: Русская квир-литература. Существует ли, интересно ли вам, чувствуете ли вы себя частью какого-то движения?
17: Нет, себя не чувствую, потому что, мне кажется, ни квир-оптика, ни социальная квир-проблематика не является предметом моих текстов. Ну, то есть она там отражена, но я ее никак не проблематизирую, никак не пытаюсь решить. А так, естественно, существует. Но непонятно, как о ней мы сегодня можем говорить, когда огромное количество этих людей все еще находится в России. Может быть, для них небезопасно. Думаю, что она существует, конечно.
16: Существует как нечто достойное описания или существует как феномен маргинальный, экзотический?
17: Что-то существует как достойное. Лето пионерском галстуке существует даже как абсолютный мейнстрим коммерческий. Существовал. Сейчас не существует. Но существовал еще до недавних пор. Так что я думаю, там есть целый спектр. Ну, до какого-то момента. До момента запрета все весьма себе существовало. Причем довольно обидно существовало в коммерческом сегменте.
16: Ну да, и вы как бывший сотрудник очень крупного издательства тоже приложили руку к тому, чтобы такая литература появилась на свет, да?
17: Ну, не знаю, так я не особо, в общем-то, занимался фикшеном. Я говорю о вот всем вот этом большом потоке литературы Young Adult. Ну, в основном переводной, но очень несет в себе феминистскую оптику, да, квир-оптику, ну, по крайней мере, желание инклюзивности и так далее. Ну, так это современная литература молодых людей про молодых людей. И в основном переводная.
16: Что вы читаете сейчас? Немецкую литературу преимущественно? И чувствуете ли вы себя уже отчасти немецким писателем?
17: Нет, я не могу чувствовать себя немецким писателем, так я не пишу на немецком. И мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занимаюсь переводом этой книжки на немецкий, и это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. Мое соприкосновение с немецкой литературой — это мое соприкосновение с переводом собственного текста на немецкий, в первую очередь. Mm-hmm. Читаю сложно. Я довольно много читал нон-фикшена и какой-то и поствоенной немецкой литературы в том числе, да? Ну и вообще попытка... Ну, то есть это какая-то первая очень попсовая, в общем, желание сравнить эти опыты, да? То есть я читал какого-то Томаса Манна и все прочее. Ну, как и все остальные. И потом все эти 3 года все это все цитировали в социальных сетях.
16: Ваша книга на русском языке вышла в прекрасном эмигрантском издательстве Freedom Letters. У вас, как у бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, огромным товарооборотом, какое чувство вызывает вот эта вот иммигрантская книгоиздательская и вообще литературная жизнь? Сожаление, умиление, может быть?
17: Нет, если мы вообще как бы вычеркиваем вопрос, что происходит война, да, и каждый день умирают огромное количество людей, да, русские ракеты летят в Украину, само по себе, мне кажется, для литературы это улучшение, да, то есть отход от монопольных издательств, да, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу как это распространять, что писать, о чем говорить, как говорить со своим читателем, как до него дотянуться, в общем-то, это... Меня это сказывается положительно на тексты и на их распространение. Но, в общем-то, я не то чтобы об этом много думал, потому что, в первую очередь, само существование войны и то, как это разворачивается каждый день, в общем, привлекает больше моего внимания.
16: Ну да, можно сказать, или это будет очень вульгарная такая трактовка, что вот это бесконечное насилие над детьми, которое происходит в вашей книге, это вот насилие как бы военное, да, то есть мы все превратились в детей, которых преследует некий маньяк.
17: Мне кажется, скорее, и там в книжке об этом напрямую сказано, да, там же сказано, что Макс хочет написать серию о истоках насилия, да, ну, то есть есть колода Таро, это всеобъемлющее вообще, вот что от А до Я, что существует в каком-то дискурсе, он хочет написать истории о истоках русского насилия. А война все-таки это последствия. И эти тексты, мне кажется, скорее рассказывают о том, как люди к этому приходят, как они это легитимируют, то есть через их жизненный опыт, и как они после весьма нормализируют войну. То есть они не жертвы. Я не воспринимаю своих героев, ну, кроме, собственно, последнего текста, как жертв этого процесса. Они акторы. Ну, это да. Они вливают в себя кровь русских военных. Это вообще-то они убивают детей.
16: То есть мы приходим к вечному вопросу из Фейсбука о коллективной ответственности?
17: Нет. Это конкретные истории про конкретные людей и как они к этому приходят. И там специально нету практически буквальной войны. То есть я пишу о психологическом состоянии людей в России. Может быть, не в Москве. Кстати, в основном не в Москве или в подмосковных городах. Как они к этому приходят? Здесь я использую свой опыт, конечно. Вспоминая школьные годы, еще что-то. То есть тут феномен абсолютной нормализации насилия. Я думаю, и это опыт, который могут разделить очень многие. То есть через это вообще все приходит к тому, как есть оно сейчас, да? И почему это настолько нормализовано? То есть для меня одни из самых шокирующих текстов вообще о России сейчас были расследования или интервью про людей, которые подписывают добровольное соглашение, почему они хотят пойти туда. И очень многие из них говорят, что они просто чувствуют свою жизнь разломанными, и просто почему бы нет? Почему бы не трансгрессировать себя через это? То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно. Их интервью достаточно.
16: В чем причина? Это чисто русский феномен?
17: В данный конкретный исторический момент это чисто русский феномен, конечно. Эта война происходит по инициативе России. Мы не знаем, какой был в каких-то других координатах. Но и вот у меня это вопрос про ценность человеческой жизни и как люди ощущают ценность своей жизни. Цена человеческой жизни в России очень низкая. И власть очень хорошо заставляет людей чувствовать это.
16: Ну и, кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений, в частности, в кинематографе. Если мы вспомним Николаса Рея в «Укромной комнате», где красавица думает, что ее возлюбленный Хамфри Богарт убил девушку. «Груз-200», наверное, тоже. Это же вечный, вечная история про жизнь с маньяком. То же самое у вас «Макс и Феликс», да? И влечение к этому маньяку неотвратимое, и ужас от того, что он творит.
17: Ну, если ты считаешь, что твоя жизнь стоит очень мало, это значит, что ты воспринимаешь, что у тебя практически нет путей к вступлению, у тебя нет других вариантов. Да? Ты не можешь открыть Тиндер и посвайпать вправо кого-то еще. Соответственно, ты закапываешь себя в это все глубже и глубже. Ну, значит, в какой-то момент ты принимаешь. Так и про войну и Россию. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ принимать это. Ну, либо аннигилировать самого себя.
16: Ну, и третий выход, который нашли вы, сбежать от этого.
17: Тоже, да. Но не думаю, что это выход для большинства, так как мы же говорим, что вот эта ценность человеческой жизни, она же не обусловлена чуть-чуть психологической стороной жизни. Это и финансовая сторона, да, это то, как человек видит вообще свои возможности. Если у него возможность сесть в поезд один конец или нет. Для большинства нет.
16: Видите, это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли и есть разум и так далее. Но посмотрим из вселенной Сорокина, да, из «Ледяной трилогии», где просто большинство – это так называемые мясные машины, лишенные разума. И как бы вот с этой оптикой можно понять, почему они идут на фронт.
17: Да, но это же проще. Нет? Предположить, что есть какие-то мясные машины, а есть какие-то неживые люди, которые могут совершать действия. Тогда надо думать, в чем же различие между первыми и вторыми. Мне все-таки кажется, и у первых, и у вторых есть большой набор причин. Действовать так или действовать иначе. И если бы это было так, не была нужна государственная пропаганда. Зачем, если все и так мясные машины? Нет, мне кажется, как раз все действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора. Даже запрет ЛГБТ. В России запрет же не наложен на твою частную жизнь, да? Запрет наложен на любые твои телодвижения, на любое выражение своего опыта, на походы, тематические места, или вот как мы видим в последних случаях, устраивание туризма. Оно не запрещает тебе как бы быть, оно запрещает тебе действовать. То есть с каждым новым законом

0: написала глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это был выбор издательства или это был ваш выбор?
1: Это был мой выбор, потому что я написала об этом при анонсе книжки, что я всю эту историю придумал у нее в квартире, когда был у нее на ужине в Берлине. Так как это все запустилось там, то есть я был у нее за пару дней до того, как приехал в резиденцию, поэтому мне показалось, что это просто логично. Почему бы ей не быть этим первым читателем? Но ее выводы, в общем-то, примерно такие же, как то, о чем мы сейчас говорили, да? Она рассматривает этих героев как довольно архетипичных людей, не видящих выход. То есть там предисловие Романовой и вынос Костюченко, потому что Костюченко была вторым читателем, потому что в эти дни, когда я отправлялся в резиденцию, я останавливался у Костюченко. Ну и, соответственно, я делился с ними этой идеей, ну, как-то отсаживаюсь.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Германии писатель Илья Данишевский. Мы говорили о его романе «Дамоклова техно». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
4: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
3: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
5: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос – есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
3: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
6: Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом.
7: Владимир Путин обвиняет Украину в преступлениях и повышает ставки.
8: Война может быть завершена до конца суток. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
7: Депутаты и чиновники подливают масло в огонь.
9: Мы требуем скорейшей и решительной победы специальной военной операции.
7: Результаты участников войны на праймерис «Единой России» неоднозначные. Как

0: Правящая партия будет бороться за конституционное большинство с системными конкурентами. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о том, как и почему вообще российские чиновники внезапно и довольно синхронно начали такую горячую и провоенную риторику за пару месяцев до выборов. Начал все это Владимир Путин. Он говорил о том, вот как о новом качестве конфликта после удара по Старобельску. Там сообщалось о 21 погибшем. Издание «Медуза» со ссылкой на Яну Лантратову, это новая уполномоченная по правам человека, сообщала о том, что погибшим от 18 до 21 года. Но при этом российская пропаганда и российские чиновники и лично Путин говорят о погибших детях, либо о детях-подростках. При этом при всем, когда российским властям нужно поднять рождаемость, они и например, профинансировать, поддержать деньгами беременных школьниц выплатами, они не называют их детьми и не говорят о том, что детей будут воспитывать, собственно, дети. То есть это манипуляция со стороны Владимира Путина. Ну, это, разумеется, другое. Еще Путин назвал удар по Старобельску терактом и кровавым преступлением. Это, безусловно, вот вообще любая преждевременная смерть – это трагедия. Но в ночь после слов Владимира Путина российская армия обстреляла Киев, Харьков и Днепр. И там получилось больше 15 погибших. А сколько таких ударов по Украине, мы наблюдаем уже пятый год полномасштабной войны в Украине, который Владимир Путин на самом деле может завершить хоть завтра. Но господин Песков, пресс-секретарь президента, напоминает его же собственные слова, слова Владимира Путина о том, что война закончится только тогда, когда все вписанные уже регионы Украины в российскую конституцию окажутся под контролем российской армии. И теперь депутаты требуют крови. Там и глава фракции ДПР кричит о том, что требуем победы в так называемой специальной военной операции. Член комитета Госдумы по обороне господин Гурулев рассуждает о том, почему бы неплохо бы вести мобилизацию. Он в целом против, но вот говорит, такие рассуждения вполне себе идут в элитных кругах. И теперь, уважаемые знатоки, внимание на экран. Как вы думаете, вот это стикер-пак отчаянного Z-блогера или иллюстрации в телеграм-канале спикера Госдумы Российской Федерации? Ну, согласитесь, да, там есть такая жирная подсказка на Вячеслава Володина в виде ссылочки на его мессенджер Макс, хотя он продолжает свою публичную риторику демонстрировать и в телеграм-канале, несмотря на то, что власти активно с ним борются. Но согласитесь, вот такие вот заголовочки, такая риторика, она больше как будто бы была под стать, как правило, ну, экс-президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву все-таки. Вашингтон-Пост пишет, что эскалация со стороны российских чиновников и Путина в частности, это в том числе попытка вернуться к треку переговоров. Как одно перешло в другое, объясняем в нашем сюжете.
1: Правительство и Центробанк России предупреждают Владимира Путина, что затраты на войну в Украине становятся неприемлемо высокими для бюджета страны. На фоне кризиса в экономике и слабого продвижения на фронте среди политиков и чиновников в Кремле впервые с начала полномасштабного вторжения возникли разногласия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Одни предупреждают, что если не сократить военные расходы, то российский бюджет неминуемо столкнется с серьезным финансовым кризисом. Другие выступают за продолжение войны до решительного. Победы.
2: Мы требуем, мы, партия ЛДПР, мы, русский мир, скорейшей и решительной победы в специальной военной операции. Сейчас время нанести решающие удары по объектам военной инфраструктуры, военной логистики, центрам принятия решений на Украине, по мостам через Днепр и уничтожить тем самым железнодорожную инфраструктуру Украины, чтобы бронетехника не шла на фронт для уничтожения наших ребят.
1: 1 июня ЛДПР провела митинг, цитата, посвященный приближению победы России в СВО и необходимости нанесения ударов возмездия по центрам принятия решений в Украине. Победа в войне требует и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его партия предлагает программу для вывода страны из кризиса, которую почему-то не хотят поддержать другие депутаты Госдумы.
3: На мой взгляд, наступило очень ответственное время. Время, связанное с тем, чтобы мы обязательно победили. Сейчас главная задача, независимо от вашей политической ориентации, партии, национальности, места проживания, обеспечить победу.
1: В свою очередь, Владимир Путин назвал атаку ВСУ по Старобельску желанием Киева, цитата, «придать конфликту новое качество».
4: Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме.
1: На фоне проблем в экономике и непопулярности войны среди части россиян, так называемые Z-военкоры возмущены тем, как на 5-м году вторжения не удается победить украинскую армию. Блогеры предлагают прекратить войну и привлечь к ответственности тех, кто за нее агитировал.
5: Я понимаю, что мы братские народы. Я, конечно, это все понимаю. Но ёперный театр. Но надо это заканчивать все. Это не надо было начинать. Я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
1: Подливает масло в огонь член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Он пишет, что российское наступление фактически зашло в позиционный тупик. Из-за этого, по его мнению, осенью в России могут объявить новую мобилизацию.
6: Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны, но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет.
1: Разговоры о том, как закончится война, происходят за несколько месяцев до выборов в Госдуму. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября этого года. 2 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что так называемое СВО может закончиться до конца дня, если Украина откажется от оккупированных Россией территорий. По данным Вашингтон-Пост, часть европейских чиновников считает, что нынешняя эскалация войны связана не только с последними украинскими ударами, но и с нарастающими проблемами России на фронте и в экономике. Собеседники издания полагают, что Москва пытается одновременно усилить военное давление и подтолкнуть США к возобновлению мирных переговоров на выгодных для Кремля условиях.
0: А с нами в прямом эфире политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
7: Добрый день.
0: Складывается такая странная картина. В Z-лагере чаще уже говорят о мире, чем в Кремле и Госдуме. Вот с чем вы это связываете?
7: Ну, в Z-лагере говорят о том, что более-менее связано с реальностью. Кремль и Госдума в данном случае не являются объектами, которые вообще реальностью занимаются. Госдума – это, понятно, в принципе, так называемый принтер, который печатает решения, принимаемые Кремлем, и так называемая оппозиция думская – это, в общем, часть единой большой фракции с «Единой Россией». Все это так или иначе полностью подконтрольное Кремлю группы граждан, которые называют себя политическими партиями, непонятно на каком основании, а предстоящее формирование нового состава Госдумы осенью почему-то называют выборами, хотя признаков выборов в этом процессе уже практически не обнаруживается. Что касается Владимира Путина, то Владимир Путин исходит из тех предположений и своей уверенности в том, что войну еще можно завершить победой. Совершенно очевидно, что я думаю, всем должно быть понятно, что именно на встрече с крупным бизнесом, например, в этом году уже Владимир Путин говорил откровенно, и там звучали приблизительно 2 года как оценка продолжения войны. Несмотря на ухудшающуюся ситуацию, раз за разом Путин дает понять, что экономика должна еще немножко потерпеть, подождать, отскочить, что угодно. Тут можно любой из используемых глаголов использовать. Но так или иначе, надо всеми усилиями, окончательно напрягшись максимально, попытаться победить в данном случае. У него есть сверхцель, все остальное для него не важно. Ну а так называемые Z-блогеры, так называемые, опять-таки, военкоры, потому что они никакие не военкоры, в общем, эта часть пропаганды, она имеет некоторую автономию, действительно. Часть из представителей этого сообщества, часть, но не самая большая на самом деле, это объективно говорит о том, что сейчас у России нет никаких способов для того, чтобы переломить ход войны. Все, окончательно ситуация как минимум замерла, а скорее речь идет о постепенном, очень медленном переломе в пользу Украины. соответственно, именно это они озвучивают, пытаясь как-то достучаться до российского руководства. Достукиваться до которого совершенно очевидно бессмысленно, потому что оно располагает всей той же информацией, плюс-минус которой располагают пропагандисты. Вопрос в том, что пропагандисты некоторые пытаются выражать идеи и позиции тех, кто находится на фронте. А политическое руководство исходит из собственных целей и оценок, но отнюдь не всегда из реальной ситуации.
0: Но при этом Путин как-то очевидно добавил агрессии в пафосе своих публичных выступлений. И началось это как будто еще во время его последнего визита в Казахстан. После форума был пресс-подход, где он... сложно найти страны, которым он не поугрожал во время этого выступления. Вот как вам версия источников Washington Post о том, что это такая очень странная попытка вернуться на переговорный трек?
7: Никаким источникам я, в принципе, сейчас не доверяю, так же, как социология из России. Никаких источников нет. Есть люди, которые пытаются манипулировать медиа в интересах того или иного политического игрока, в данном случае просто в интересах Кремля. Кремль заинтересован, чтобы Европа и США считали, что Кремль готов вернуться на переговоры. Соответственно, именно эту версию они сейчас публично стараются озвучивать. И действительно, давайте уже тогда переходим к анализу от обсуждения источников, близких к автоответчику. Так вот, анализ говорит о том, что неоднократно российское руководство поступало так. Оно делало максимально жесткие заявления, наносило абсолютно бессмысленные по жестокости, но действительно масштабные удары, как это было буквально минувшей ночью в Украине и до этого, когда ударили Орешником. Соответственно, и это для нее являлось действительно такой переговорной позицией. Мы с сильной позиции начнем переговоры, и вы вынуждены будете нам уступать. Нет, это стандартная для Путина формулировка. Он ее использовал в течение более года на так называемых переговорах, точнее, скорее, на имитации переговоров с Дональдом Трампом и США, когда американцы пытались выступать посредниками на переговорах по Украине и в значительной мере продвигали даже российскую повестку. Тем не менее, Путина постоянно что-то не устраивало. Для Путина переговоры – это способ тянуть время, надо понимать. Это не способ завершить войну. Поэтому он дает понять, что он готов пойти на переговоры, чтобы еще потянуть время, а отнюдь не чтобы завершить военный конфликт при помощи переговоров. Он по-прежнему видит, что эта война должна завершиться капитуляцией Украины, а не какими-то там переговорами о том, кто кому чего уступит.
0: Но зачем же тянуть время сейчас, учитывая, что американские переговорщики отошли вообще в принципе от этих переговоров, от этого роли посредничества? Об этом Марко Рубио официально заявлял, что бесперспективное получилось направление, и пока оно поставлено на паузу. Что же тянуть?
7: Есть надежда, во-первых, что к переговорам подключится Европа, которая до сих пор не в состоянии сформулировать никакой переговорной позиции. Это очень удобно для Кремля. Если Европа не сформулирует жестких требований к России, на основании которых она готова будет помогать прекратить эту войну, то тогда Россия будет манипулировать Европой так же, как она до этого манипулировала США. При этом в Европе есть достаточно большое тоже количество, назовем их путинферштейрами, известным немецким словом, обозначающим тех, кто хочет понять Путина. Нет, это люди, которые стараются рационализировать его сверхидею уничтожения Украины в форме понятной цивилизованным людям этой истории и, соответственно, пытаются убедить всех, что с Путиным можно вести полноценные переговоры. Соответственно, эти люди обязательно будут сдвигать переговоры в удобную для России сторону и в какие-то моменты, так же, как это делали американцы, давить на Украину. Соответственно, сейчас Европа становится главным, по сути дела, спонсором Украины. Европа закупает в США для Украины вооружение и в других странах. Соответственно, если Европа начнет давить на Украину, у нее есть рычаги для этого. И Путин очень хотел бы, чтобы отношения между европейцами и Украиной испортились, хотя бы так, как недавно они осложнялись между Украиной и странами Балтии из-за полетов дронов. У него есть пространство для игры, а он при этом готовит, очевидно, очередное наступление. В этом тоже мало сомнений, и те военные аналитики, которым, на мой взгляд, имеет смысл доверять, утверждают, что Россия будет пытаться еще провести одно масштабное наступление в этом летнем, так сказать, сезоне, то есть ближайшие 3-4-5 месяцев. Где-то скапливается какое-то количество техники, ходят слухи о мобилизации. Нет, эти все слухи, с одной стороны, не настолько достоверны, чтобы им на 100% доверять, с другой стороны, они демонстрируют некую тенденцию. Так что, скорее всего, Путин оттягивает время для того, чтобы попытаться в очередной раз нанести решающий удар. Вопрос, конечно, что он будет делать после того, как это наступление провалится.
0: Ну и что, что даже депутат и член комитета по обороне Госдумы Гурулев эти самые слухи о мобилизации разносит, но пока не подтверждает. Иван, большое спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Мы еще продолжим разговор. А к нам присоединяется спецкор издания «Медуза» Андрей Перцев. Андрей, здравствуйте.
8: Да, добрый день.
0: Такой вопрос. А как вы думаете, перспективна ли ставка на мобилизацию электората через требования победы, вот которые мы наблюдали устами господина Слуцкого в нашем сюжете? Там довольно-таки яркое было выступление на площади на Китай-городе, неподалеку от памятника Кириллу и Мефодию. Или, может быть, в этом есть такая некоторая политтехнология Кремля, чтобы оттолкнуть избирателей от этих партий? Вы посмотрите, они же провоенные.
8: Ну, ЛДПР скорее считается лояльной Кремлю. Но у нее есть определенная автономия в политтехнологиях, в речах Слуцкого и так далее. Ну, вот Слуцкий считает, что вот эта ставка на провоенность, на такую лояльность, она поможет ЛДПР административными, да, усилиями, значит, вот этой поддержкой административной занять второе место. Ну, скорее всего, его надежды снова провалятся, как это было на президентских выборах, где он четвертое место занял, потому что общество от войны устало, и, ну, эти лозунги от не партии власти вряд ли кого-то привлекут, да, потому что провоенная электорат все равно ориентируется на Единую Россию. А есть совсем ультра такие, как бы, патриоты из Родины, у нее есть право выдвигать кандидатов без сбора подписей. Ну и плюс «Справедливая Россия», очень такая провоенная партия традиционно. Поэтому ЛДПР, ну, мне кажется, это просто проявление лояльности Слуцкого, которая партия, которую он возглавляет не так долго, мало поможет.
0: Тем любопытнее, что как раз-таки митинг прошел буквально в паре шагов от здания администрации президента. Вот так довольно-таки символично получается.
8: Конечно, им согласуют это все, но...
0: Но ведь даже не про согласование, а про этот символизм. Если это месседж к администрации президента, то ну куда уж ближе.
8: Ну, он, я думаю, все понимает, да, что попросить это бесполезно, что если Путин захочет, он сделает без всяких просьб. Вот. Но, тем не менее, обозначает свою лояльность и поддержку любого шага. Да, и публично еще, да, что я готов вас поддерживать везде.
0: Андрей, спасибо. Нам сегодня еще также хотелось поговорить о так называемых новых элитах и том, как они уже, ну, участвуют в предварительном голосовании, праймериз, который проводила партия «Единая Россия». Кремль вообще очень рассчитывает на вот эти так называемые новые элиты, то есть на самом-то деле на участников российской агрессии против Украины. И по разным инсайдам там планируется аж до трети мандатов Госдумы на них выделить, обновить, так сказать, освободить местечки под новую элиту. Но с результатами праймериз оказалось не все так однозначно. Более того, переброс участника войны за оппозиционную партию в центральный округ Петербурга теперь воспринимается как слив этого самого кандидата на то, чтобы освободить ему место под конкурента из правящей партии, чтобы тот точно прошел в довольно-таки оппозиционном округе. Схема сложная, сейчас подробнее объясним и эту, и многие еще другие в нашем сюжете.
9: Округ сдан. Так единорос Сергей Неверов прокомментировал снятие с партийных праймериз кандидата, в пользу которого он сам ранее снял свою кандидатуру. И если участник войны против Украины Артем Корнюченков не воспользовался поддержкой Неверова, не пошел на праймериз и остался депутатом Смоленского горсовета, то другие две трети ветеранов не сумели пройти дальше уже по итогам голосования. Несмотря на это, председатель Единой России Дмитрий Медведев подчеркнул успешность проведенных партийных праймериз.
10: Это хороший результат, но и, естественно, с высокой конкуренцией, в том числе между самими участниками специальной военной операции. Ну и лучшее доказательство того, что люди в целом доверяют нашим товарищам, тем, кто является ветераном, кто участвовал в СВО.
9: По его словам, в них приняли участие более 22 тысяч кандидатов и 10 миллионов выборщиков. Отдельно Медведев отметил результаты участников войны. Всего же первые места по итогам праймериз «Единой России», которые завершились в конце мая, заняли лишь 9% участников войны. И это несмотря на поддержку партии власти. С 2024 года для них существует 25% надбавка на внутренних праймериз. Однако это пока не позволило ускорить становление новой элиты, о которой неоднократно говорил Владимир Путин.
11: Какие элиты? Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны.
9: Из прошедших барьер праймерис военных журналисты обратили внимание на Нурсултана Мусагалиева из Оренбургской области. Украина обвиняет его в военных преступлениях в Буче.
12: Конечно, первую, наверное, неделю все были в шоке, приехали с зоны СВО и говорят, все, учитесь управлять государством.
9: Несмотря на поддержку со стороны руководства партии, всем прошедшим этап праймерис было поставлено условие – стать членами «Единой России» или ее официальными сторонниками до начала съезда. Он пройдет в конце июня. На нем окончательно утвердят списки участников сентябрьских выборов в Госдуму. Среди известных единороссов и их сторонников, проваливших праймерис, стоит отметить третье место Андрея Гурулева в Забайкальском крае. Действующий депутат Госдумы, глава комитета по обороне, неоднократно появлялся на пропагандистских эфирах, где рассуждал о мобилизации и внешних угрозах. Среди проигравших оказался также актер Дмитрий Дюжев и депутат Михаил Романов. Ранее Романов написал донос на группу «Stop Time», после которого музыкантов арестовали и вскоре вынудили уехать из России. В ходе прошедших праймериз в СМИ появлялись новости о принуждении бюджетников участвовать в голосовании. В частности, по словам собеседника издания «Верстка», на Камчатке бюджетников заставляли голосовать за депутата Ирину Яровую.
13: «Отдают в руки каждому бюджетнику шпаргалку, за кого оставить голос на праймериз. Потом нужно кураторам из числа руководителей госучреждений показать скрины правильного голосования».
14: Потоком шли новости, что в различных регионах бюджетников принуждают участвовать в праймериз «Единой России». Через 3 с небольшим месяца пойдет информация, что бюджетников принуждают голосовать за «Единую Россию». Даже в таком времени принуждать к участию в том или ином голосовании незаконно.
9: Выборы в Госдуму ожидаются в сентябре. В мае в ЦИОМ фиксирует поддержку правящей партии на уровне 32%. Это лидирующие показатели. Рейтинг, идущий на втором месте КПРФ, отстает почти в 3 раза. Источники издания «Медузы» говорят, что руководство КПРФ на выборах не собирается выдвигать в большинстве одномандатных округов своих самых сильных и популярных кандидатов, включая тех, кто смог победить представителей «Единой России» на прошлых выборах.
6: В конкурентной же борьбе с единороссами в тот год победили Олег Михайлов, Петр Амосов, Мария Прусакова, Алтайский край, и Михаил Матвеев, Самарская область. Близкий к администрации президента собеседник «Медузы» вспоминает, что прохождение этих коммунистов было признано проблемой. «Единая Россия» не получила запланированного количества округов, хотя набрала больше конституционного большинства, объясняет он. Этот же собеседник подчеркивает, что статус действующих депутатов мог бы дополнительно помочь этим политикам в сентябрьской кампании и обеспечить высокие показатели. Поэтому Кремль предложил руководству Компартии снять остроту конкуренции в части округов.
9: Теперь руководство КПРФ убеждает депутатов, что им лучше выдвинуться по партийным спискам. Победа по ним далеко не гарантирована. Впрочем, коммунисты активно подыгрывают. Этим возмущены молодые активисты и политтехнологи в партии.
6: Например, по одному из округов центра Петербурга выдвинут СВОшника. Понятно, что для электората там это максимально неприемлемый кандидат, возмущается один из технологов.
9: «Медуза» также рассказывает о других методах борьбы за конституционное большинство в правящей партии. От передела избирательных округов, как это происходит в Алтайском крае, до силового давления и простого антипиара. Компании коммунистов на выборах постараются выставить как сторонников запретов.
0: Тему продолжим со спецкором «Медузы» Андреем Перцевым, как раз автором вот этого материала, который мы упоминали в конце нашего сюжета. Андрей, как вы думаете, почему вообще провалилась вот эта тактика со сменой действующих депутатов на праймерис на так называемую новую элиту? Помнится, вот тот же Неверов очень старался, призывал электорат поддержать нового кандидата, а тут такое.
8: Ну, этой тактики, если честно, будем говорить, и не было. Это были публичные заявления, чтобы, ну как, потрафить Путину, да, чтобы показать, что политблок и губернаторы идут навстречу пожеланиям президента и продвигают СВОшника. Но в итоге все происходит, ну как происходит, да, почему Неверов снялся, и СВОшник, который он поддержал, снялся. Потому что этот округ согласован Кремлем под статусного справороса Александра Бабакова, это вице-спикер Госдумы. Да, там будет выдвинут единорос малоизвестный, который не будет практически вести кампанию, или, возможно, даже вообще он не пойдет на выборы, хотя формально в праймерис победил. Там выиграет Бабаков, да, в отсутствии конкуренции. Поэтому вот эти все объявления, в принципе, ну, мало что реально имели отношение к реальности. Действительно будет где-то, наверное, в районе 50%, ну, может, 50-70, как мне называли цифру, людей, имеющих какое-то отношение к войне, но из них там несколько десятков это будут бывшие или действующие на вот сейчас момент чиновники, действующие депутаты и так далее, которые заявили, что поедут на войну. Да, то есть это не новая элита, как говорит Путин, и хочет он видеть, мы не знаем, ну, допустим, поверим, что хочет.
0: Плюс
8: элита вполне старая.
0: Простите, плюс многократные были публикации о том, как действующие чиновники разного уровня, совершенно депутаты, даже ездили так называемыми добровольцами в отряд «Барс», там немножечко какое-то время проводили, сфотографировались с автоматом, возвращались, и вот теперь они уже ветераны боевых действий. Но хочется еще от обратного пойти, вот такой вопрос вам задать. Можно ли предположить, что если «Единая Россия» взялась за КПРФ, значит, свежие электоральные рейтинги, которые ставят коммунистов на второе место, они вполне справедливо выдают их как ключевых конкурентов правящей партии, при всех условностях того, насколько эти выборы конкурентны в принципе?
8: Второго места КПРФ это, ну, такая давняя головная боль АП, да, при всей системности КПРФ, при всей, значит, их лояльности какой-то Путину лично скорее, да, а не Кремлю. Для политблока это скорее проблема, потому что Зюганов, пользуясь личной связью с Путиным, может то Грудинина выдвинуть, как на прошлых выборах, то с думской трибуны раскритиковать главу политблока Кириенко, да, или правительственных чиновников. Ну и это, как сказать, это единственная партия, которая имеет четкую идеологию в России, да, ну то есть настоящая партия. И, конечно, политблоку Кириенко, который привык, ну, к каким-то вот полностью управляемым, созданным искусственным проектам, коммунисты, ну, такая, как кость в горле. Несмотря на всю их лояльность, значит, даже слабость сейчас, все равно в какой-то момент, да, они могут выстрелить. Да, не случайно, например, именно от КПРФ депутат Госдумы Сулейманов, пусть и в местном СМИ, он из Новосибирска, заявил, что по экономическим причинам войну нужно заканчивать. Да, это был не от новых людей, не Слуцкий, никто, это был именно коммунист.
0: Тебе любопытно, что именно как раз-таки новые люди поддерживали эту такую протестную, как бы что ли, риторику и вполне себе ее активно пользовались. Андрей, большое спасибо. Журналист издания «Медуза» Андрей Перцев, а также политолог Иван Преображенский были сегодня с нами в прямом эфире. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Завтра начинается международный форум в Петербурге, экономический, так или иначе, в той или иной пропорции. Посмотрим, как это будет развиваться. Обязательно об этом расскажем. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию».

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 2 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Российская армия подвергла Украину массированному удару после слов Владимира Путина о том, что конфликт приобрел новое качество. Убиты почти 20 человек, более 100 ранены. Члены Совета Безопасности ООН осудили удар российского беспилотника по дому в Румынии. Россия отказывается признать ответственность за этот удар. Дональд Трамп заявил, что убедил Бенямина Нетаньяху отменить атаки на позиции Хизбаллы в Бейруте. СМИ со ссылкой на источники утверждают, что разговор между президентом США и премьером Израиля шел на повышенных тонах. Также сегодня.
1: Вот этот вот срок, 5 лет, он из чего сложился? Вот реально, ну с чего сложился эти 5 лет? Это огромный кусок вообще жизни у молодой женщины просто забирается. Просто забирается.
0: Алтайская общественная активистка Аруна Арна приговорена к 5 годам колонии по статье о призывах к терроризму. Российские войска в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по Украине, в том числе по Киеву. Первый удар после предупреждения российского министерства иностранных дел о начале так называемых систематических ударов по украинской столице. Сообщается о почти 20 погибших в Днепре и Киеве и более 100 пострадавших в нескольких регионах Украины. Как сообщает командование воздушных сил ВСУ, российские военные запустили по Украине 73 ракеты, включая «Циркон», «Калибр», «Искандер-М», а также 656 беспилотников. Силы ПВО Украины, говорится в сообщении, сбили 40 ракет и 602 дрона. В Днепре к моменту записи этого выпуска была подтверждена гибель не менее 12 человек, в том числе детей, в Киеве 6 человек. Вот что сегодня утром из столицы Украины передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода.
2: Армия России атаковала столицу крылатыми ракетами, баллистикой и шахедами. Мы сейчас находимся на месте одного из прилетов, таких вот прилетов. Только в этом районе несколько, и чтобы вот побывать на всех таких местах, просто не хватает времени. Этому дому, если можно так выразиться, еще повезло. Ракета попала в землю перед ним, а не прямо в него. Здесь никто не погиб, но есть пострадавшие, и с одним из них мне удалось вот только что пообщаться здесь на месте.
3: Короче, я спал, жена заходит, говорит, вставай, это взрывы. Я говорю, ну взрывы. Увидел в окно облома горячий летел. Начал смотреть, куда летит этот осколок, и потом просто такой хлопок, взрыв, я не могу понять. Короче, я полетел в комнату, дым, в ушах ничего не слышу, глазами ничего не это. Только далекий гул, ну, голос жены. Я думал, что ее привалило, полез по этим стеклам, оборвался балкон. Ну, квартиры, короче, нету уже, все, там и панель пошла.
2: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушениях и повреждениях почти во всех районах Киева. Повреждены как минимум 7 жилых многоэтажек. В нескольких из них вспыхнули пожары. В один из домов, по данным Кличко, было повторное попадание. Там произошло частичное обрушение конструкций. Также в Киеве горели офисные здания, автосервис, заправка. Повреждены поликлиника, частная больница. Разрушения фиксируют также в районах нежилой застройки. К этой минуте известно о 63 пострадавших и 4 погибших. Экстренные службы продолжают работу. За несколько часов до массированного обстрела президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о готовящемся ударе. И он заявил, что защитники украинского неба готовы 24/7. И дальше цитирую. «Настолько, насколько это возможно с имеющимися поставками». Конец цитаты. По данным воздушных сил ВСУ, этой ночью ПВО удалось сбить 40 из 73 ракет и еще более 600 дронов. Всего российская армия запустила по Украине 729 целей. И зная о готовящейся атаке, сотни киевлян этой ночью укрывались от обстрелов в метро, брали с собой палатки, спали на раскладных стульях. Кому не хватало места на платформе, были вынуждены спать на выключенных эскалаторах. Брали с собой детей, домашних своих питомцев. Сейчас здесь на месте прилета работают специалисты, срезают опасные конструкции с разрушенного фасада. Также вот работники ДТЭК рядом с нами чинят перебитую электроопору, которая тоже пострадала от взрыва, повреждены провода. И рядом организовали штаб оперативный для помощи тем, кто потерял жилье.
0: Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода. Еще раз напомню, что репортаж был записан сегодня утром. На данный момент в Киеве подтверждена гибель уже 6 человек, почти 80 ранены. О готовящемся массированном ударе по Украине вчера предупредил, ссылаясь на разведывательные данные, президент страны Владимир Зеленский. В понедельник во второй половине дня президент России Владимир Путин собрал в Кремле руководителей силовых структур формально для обсуждения расследования удара по зданию колледжа в городе Старобельск в оккупированной части Луганской области, а также вопросов, связанных с выплатами компенсаций пострадавшим и родственникам погибших. Однако, упомянув в ходе протокольной съемки этот удар, а также удар по другому оккупированному городу, городу Геническ в Херсонской области, где, согласно заявлению российских властей, погиб 6-летний ребенок, Путин заявил, что конфликт в Украине приобрел, цитата, «новое качество».
4: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
0: Это был Владимир Путин. Власти России уже сами фактически признали, что погибшие при ударе по Старобельску были совершеннолетними, однако настаивают, что это был прицельный удар по гражданскому учебному заведению. Киев заявляет, что целью атаки был штаб спецподразделения по управлению боевыми беспилотными летательными аппаратами. Комментируя сегодняшний удар по Киеву, мэр города Виталий Кличко заявил, что цель Владимира Путина – запугать киевлян и всех украинцев. Но это ему не удастся. Это направлено исключительно на то, чтобы вызвать у людей депрессивное настроение и посеять страх. Другого объяснения я не вижу. Путину мы, украинцы, не нужны, ему нужна территория. Он стремится загнать людей в отчаяние, чтобы они собрали чемоданы и уехали. Но своей цели он не добьется. Это был мэр Киева Виталий Кличко. В какой-то степени Владимир Путин, видимо, прав, говоря о новом качестве конфликта. Продвижение российской армии идет крайне тяжело. ВСУ в последние месяцы освобождают больше территории, чем российские войска успевают захватить. Ударам украинских беспилотников подверглись практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы на европейской части России. Вся Луганская область теперь под огневым контролем украинских дронов. Об этом сообщил 3-й армейский корпус ВСУ в социальных сетях. По словам военных, батальон беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады ударил по логистике армии России на временно оккупированной части области 31 мая, достав до КПП Изварина. Это на украинско-российской границе, более 205 километров от линии фронта. В ходе операции были поражены бронетехника и склады боеприпасов армии России. Видео с ударами беспилотников в Луганской области широко разошлись по социальным сетям. Вот что рассказывает Юрий Филатов, майор ВСУ, начальник управления беспилотных систем 3-го армейского корпуса.
5: Работа проводится системно. Сейчас эти кадры попали в медиа, они, как у нас, быстро в медиа захватывают внимание, но медиа не должна управлять войной. Войной должны управлять люди, которые занимаются соответствующим планированием, проведением соответствующих операций. Также те инженеры, которые делают это все возможным. Почему и как это стало все возможным? Здесь совпал на самом деле комплекс условий, одним из которых является реально создание армейских корпусов. Мы долго говорили о том, что эти структуры должны упорядочить деятельность как раз на оперативную глубину, потому что эта ниша, можно сказать, отсутствовала, да, системная работа. Корпуса заняли свои зоны ответственности, и они потихонечку выстраивают свою работу. Кто-то это делает быстрее, кто-то это делает медленнее, кто-то это делает тихо, кто-то это делает публично. Здесь главное, чтобы результат мы видели на земле. Вот это на самом деле самый большой показатель. Поэтому еще раз всех призываю не ориентироваться на кадры. Они, конечно, красивые и захватывающие. Самое главное, чтобы враг чувствовал наши возможности, наши удары, чтобы наши солдаты на земле также чувствовали, что им становится легче. И я думаю, что мы это видим. Я думаю, что враг тоже это чувствует по вражеским пабликам. Опять же, я думаю, что это тоже заметно становится. Поэтому и публикаций такого характера, их будет становиться там все больше и больше.
0: Это был майор ВСУ, начальник управления беспилотных систем 3-го армейского корпуса Юрий Филатов. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». И, как я уже рассказывал, в связи с перебоями поставок из-за ударов украинских беспилотников в России правительством введен запрет на экспорт авиационного керосина. Уже действует запрет на экспорт бензина для автомобилей. В аннексированном Крыму введена система продажи бензина основных марок только по талонам, причем по 20 литров на один автомобиль. Нехватка топлива ощущается и в российских регионах, особенно расположенных вдоль границы России с Украиной. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
6: По оценке агентства «Рейтер», в середине мая простаивало примерно четверть российских нефтеперерабатывающих мощностей. Помимо запретов на экспорт, ровно месяц назад правительство ввело режим ручного управления российской нефтепереработкой. Минэнерго заключило соглашение с крупнейшими нефтяными вертикально интегрированными холдингами и в рамках этих соглашений спускает им обязательные к исполнению разнарядки по объему переработки и поставкам на внутренний рынок, в том числе на биржевой. Даже эти экстренные меры полностью предотвратить развитие топливного кризиса в России не в состоянии. Чем ближе регион к линии фронта, тем хуже там обстоят дела. Самая острая ситуация в аннексированном Крыму, куда топливо поступает из России по трассе Новороссия из Ростова. По Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Но и по сухопутному мосту движение парализовано, что крайне беспокоит российские Z-паблики. Крымские власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а со вчерашнего дня, то есть 31 мая, объявили, что отпускать бензин будут в приоритетном порядке к коммунальному и социальному транспорту, а для всех остальных топливо будет на заправочных станциях исключительно по талонам. На сайте Севастополя в комментариях к этой новости люди спрашивают, а где брать эти самые талоны? Из ответов становится понятно, что продаются талоны при предъявлении паспорта и документов на машину всего в нескольких офисах на полуострове. Причем советуют сначала туда звонить, поскольку талоны быстро заканчиваются. Глава оккупационных властей Донецкой области Андрей Чертков также объявил о введении приоритетного порядка отпуска топлива. В первую очередь бензином обеспечиваются машины коммунальных служб и социальный транспорт, в том числе через систему талонов. По словам Черткова, топливо в регионе есть. Нет его на заправках, поскольку бензовозы тоже постоянно становятся мишенью для украинских беспилотников. И под конец вишенка на торте. Телеграм ВЧК УГПУ обратил внимание на то, что топливный кризис докатился и до московского региона. На ряде АЗС в Новой Москве появились объявления, что бензина в одни руки отпускается не более 60 литров, дизеля не больше 100. Все это значит, что украинские удары достигли такой степени интенсивности, что никаких избыточных мощностей, позволяющих экспортировать топливо, в России не осталось. И дальнейшие удары будут только расширять географию топливного кризиса. Россиянам пора привыкать к талонам и другим формам нормированного распределения. Причем, если война продлится достаточно долго, то не только на топливном рынке.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 2 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Нью-Йорке состоялось заседание Совета безопасности ООН, созванное по просьбе Румынии, где в конце прошлой недели в результате попадания в многоквартирный жилой дом в городе Галац российского, как заявляют местные власти, беспилотника, пострадали два человека, возник пожар, жителей дома пришлось эвакуировать. Беспилотник летел со стороны Одесской области Украины, подвергшейся в тот день массированной российской атаке. Посол России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности потребовал передать России обломки беспилотника для выяснения, действительно ли это был российский БПЛА.
7: По официальным данным, в румынской стороне в городе Галац был зафиксирован прилет якобы российского БПЛА «Герань-2», который попал в крышу одного из многоквартирных домов. Боевая часть этого БПЛА несет порядка 50 килограмм взрывчатого вещества. Если бы такой дрон, как утверждается, упал на крышу дома, то пожаром, фото которого показывали румынские СМИ, дело бы не ограничилось. Крыша была бы разрушена полностью. Расстояние от порта Рейни до упомянутого дома в городе Галац составляет 19,5 километров. Если бы ВСУ имели возможность воздействовать на российский беспилотник в городе Рейни, он бы упал на месте и уж точно не пролетел бы такое расстояние, не сдетонировав в воздухе. Все обстоятельства случившегося должны были быть установлены в рамках тщательного, объективного и деполитизированного расследования, в первую очередь с привлечением российской стороны. Мы готовы к его проведению, однако, разумеется, только в случае передачи нам для экспертизы объективных данных и обломков дрона.
0: Это был посол России в ООН Василий Небензя. Выступавшая от имени Румынии министр иностранных дел страны Оана Цойю подчеркнула, что впервые в истории Совет Безопасности созван по поводу непосредственно связанному с Румынией. Она возложила всю ответственность за случившееся на Россию и отметила, что солидарность с Румынией выразили все страны НАТО, Европейского Союза, а также многие другие государства, входящие в состав ООН. Вот фрагмент выступления Оаны Цойю на Совете Безопасности.
8: Военный анализ показывает, что данный беспилотник первоначально входил в состав роя дронов, использовавшихся для ночной атаки на гражданскую инфраструктуру Украины в районе Дуная. В течение примерно 4 минут он находился в воздушном пространстве Румынии, после чего упал на 10-й этаж жилого дома в городе Галац. Место падения расположено вблизи границы между Румынией, Республикой Молдова и Украиной. С начала агрессивной войны против Украины российские беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии, а также других государств Центральной и Восточной Европы, что представляет собой нарушение международного права и устава ООН. Подобные инциденты уже рассматривались на заседаниях Совета Безопасности ООН в связи с событиями в Польше, Эстонии, Литве и Латвии. Только в текущем году Румыния зафиксировала более 30 случаев незаконного вторжения российских беспилотных летательных аппаратов в свое воздушное пространство. Причем частота таких инцидентов продолжает расти. Однако нынешний случай отличается тем, что впервые граждане Румынии получили ранения, был нанесен серьезный материальный ущерб. Удар вызвал пожар. Жителей здания пришлось эвакуировать. Румыния решительно осуждает это безрассудное поведение и неоднократные незаконные вторжения российских летательных аппаратов на свою суверенную территорию. Независимо от первоначальной цели полета беспилотника, то, на ком лежит ответственность за случившееся, очевидно.
0: Это была министр иностранных дел Румынии Оана Цойю. Время свободы. Второй Восточный окружной военный суд назначил алтайской общественной активистке Аруне Арна 5 лет колонии по делу о призывах к терроризму. В Республике Алтай Аруна Арна организовала акции против муниципальной реформы прошлого года. Издание «Сота Вижн» со ссылкой на активистов, близких к ней, писало, что задержана Арна была в сентябре прошлого года, в день, когда должна была улететь в Москву, чтобы отвести тысячи подписей с петицией за отставку главы Республики Алтай Андрея Турчака. Вот фрагмент одного из ее выступлений.
9: У нас по Конституции единственный источник власти в стране – это народ. Государство состоит из основных понятий, я вам скажу, народ и территория. Если нет территории, если нет народа, такое государство уже не существует. И сегодня я вижу, что этот процесс идет полным ходом. Сегодня в Республике Алтай мы видим, как у нас исчезает народ, люди уезжают из республики, потому что здесь не могут найти работу, потому что не могут здесь себя реализовать. И мы теряем территорию, и не надо говорить, что это продают местные. Да, продают, потому что бывает экономически тяжело, но это 20-30%, а 70-80% уходят либо через аукционы, либо инвесторам под их региональные инвестиционные проекты, как они называют. Вот куда уходит земля, а не мы с вами продаем ее. То количество невозможно продать. Нам сегодня говорят, что единственная успешная политика, экономика, это инвестиционная. Посмотрите вокруг, в Республике Алтай, да вообще по России, кто-нибудь стал богаче? Кроме тех инвесторов, которые сейчас, я не знаю, миллиардеры, владеют практически всем, стал кто-нибудь богаче из-за этой инвестиционной политики?
10: Нет!
9: Так почему нам говорят, что это единственный выход развития Республики Алтай? Я с этим не согласна. Если мы видим, что у нас разрушается государство, если мы видим, что у нас разрушается Республика Алтай, согласно статье 49-й Конституции, защита Отечества – это обязанность и долг гражданина. Поэтому мы с вами исполняем закон.
0: Фрагмент выступления алтайской общественной активистки Аруны Арна. По данным канала «Голос Алтая», поводом для возбуждения дела стала публикация в ее телеграм-канале роликов с песнями «Варшавянка» и «Интернационал». Видеоряд роликов состоял из фотографий и видеозаписей акций протеста, последствий чрезвычайных происшествий и терактов. В роликах также использовались портреты представителей высшего руководства России – Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, некоторых депутатов Государственной Думы. Власти посчитали эту публикацию призывами к терроризму. Аруна Арна называет себя народным лидером Алтая. Она сторонница критикующей российские власти общественной деятельности и конспиролога Светланы Лады Русь Пеоновой. В организованных ее акциях протеста участвовали сотни людей. Вот что заявила после суда одна из ее сторонниц.
1: Я не доверяю вот всей этой системе судебной, я не доверяю нашему президенту, который назначает вот этих всех судей, он их согласовывает. У нас приговоров оправдательных меньше 1%. Это что такое? Я считаю, что наступило время, когда мы уже, мне кажется, уже последняя капля, когда вот такие приговоры, да, наступило время вообще использовать свое конституционное право, выразить недоверие, просто недоверие, начиная с президента, который, в принципе, все ветви власти наши назначает, да, и силовиков он, вот все они. Они все в одной лодке, все в одной связке, все в одной команде. Как они могут вообще какую-то справедливость вершить? Да никак. Просто никак. Когда им зарплата что одним, что вторым, что третьим идет из одного кармана, так скажем. Они зависимы от них. А должны быть зависимы от народа. Они должны отвечать перед народом за свои действия. Они должны вообще объяснить народу вот этот вот срок, 5 лет, он из чего сложился? Вот реально, он из чего сложился, эти 5 лет? Это огромный кусок вообще жизни у молодой женщины просто забирается. Просто забирается. Повторюсь, что мы должны сегодня просто выразить свое недоверие, отношение ко всему к этому. С президента, вот эти вот судьи, прокуроры, следователи, требовать ответственности за свои действия, дела перед народом. Перед народом. Только тогда, я думаю, что мы будем спать спокойно и не попадем больше вот в такие вот суды, где будут просто вот такие вот незаконные, антинародные решения просто выноситься. Призываю всех не молчать. Пишите, записывайте видео, пишите в поддержку Аруне, другим политзаключенным. Ведь она политзаключенная, она не преступник. Не преступник, это лучшие люди нашей страны, такие как Аруна. Поддерживайте их.
0: Это была одна из сторонниц, приговоренной к 5 годам колонии по обвинению в призывах к терроризму, алтайской общественной активистки Аруны Арна. Вы слушаете «Время свободы». Крайне неопределенной остается ситуация вокруг переговоров о заключении мирного соглашения между США и Ираном. Вчера днем премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху публично заявил, что отдал приказ нанести удары по объектам проиранской группировки «Хизбалла» в Дахе, южном пригороде Бейрута. Напомню, что в США и Израиле «Хизбалла» признаны террористической организацией. В Европейском Союзе террористическим считается только ее военизированное крыло. И давайте послушаем, что сказал Бенямин Нетаньяху.
11: Вместе с министром обороны я отдал приказ Сахал об ударах по террористическим целям в Бейруте. Не может быть ситуации, при которой Хизбалла бомбит наши города и граждан, а ее террористические штабы в Бейруте, в Дахии, оставались бы вне зоны поражения. Мы продолжаем операции на юге Ливана, уничтожать опорные пункты Хизбаллы. Хизбалла отступает. Мы полны решимости вернуть безопасность жителям севера страны, так же, как мы это сделали для жителей юга.
0: Это был премьер Израиля Бенямин Нетаньяху. При этом вечером в понедельник президент США Дональд Трамп в посте в социальной сети Truth Social сообщил о том, что поговорил по телефону с Нетаньяху и в ходе этого разговора убедил его отказаться от ударов по Бейруту. Так же, как написал Трамп, через неких посредников он общался с представителями Хизбаллы, которые заверили, что стрельба прекратится, Израиль не будет атаковать их, а они не будут атаковать Израиль. Иран, поддерживающий Хизбаллу, грозил выйти из мирных переговоров с США в случае израильских ударов по ливанской столице. Издание «Axios» утверждает со ссылкой на источники в США, что Трамп Трамп в разговоре с Нетаньяху обрушился на него с критикой, назвал сумасшедшим и отметил, что все сейчас ненавидят Израиль из-за его действий. Официально ни Белый дом, ни офис премьера Израиля не подтверждали, что разговор шел именно в том тоне, как описывается в публикации Axios. Сегодня поступили сообщения о новых обменах ударами между Хизбаллой и Израилем в районе боевых действий на юге Ливана. А вчера МИД Ирана обвинил США в затягивании мирных переговоров, отметив, что американские удары по иранской территории в последние дни представляют собой не нарушение режима прекращения огня, а полномасштабное возобновление агрессии. При этом представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что мирные переговоры идут в атмосфере взаимного недоверия, а будущее ядерной программы Ирана сейчас вообще не обсуждается. Давайте перейдем к ядерному вопросу. На данном этапе никаких переговоров по конкретным деталям ядерной проблематики не велось. Повторю, сейчас наше основное внимание сосредоточено на прекращении войны. Мы понимали и продолжаем понимать, что переговорный процесс проходит в условиях взаимного недоверия. Это объективная реальность, которую нельзя игнорировать. Более того, переговоры изначально начинались в атмосфере серьезных подозрений и недостатка доверия между сторонами.

0: к одному из зрителей в зале, напомнив ему о правилах поведения в театре.
1: Во время спектакля кто-то в зале писал сообщение. «Вы знаете, кто вы, я не собираюсь на вас указывать. Но хочу сказать, это выбивает из колеи. Возможно, это были очень важные сообщения. Возможно, вы врач и спасали в тот момент чью-то жизнь. Я искренне надеюсь, что именно так и было. Но все же, мы это замечаем, мы это чувствуем. Я здесь для вас. Моя задача – увлечь каждого из вас. И поэтому, когда я вижу и переживаю подобное, бывает тяжело».
0: Эти слова Розамунд Пайк произнесла после спектакля «Интер алия», в котором она играет главную роль судьи Верховного суда, чья личная и профессиональная жизнь сталкивается с жестокими реалиями системы, частью которой она сама является. «Интер алия» — это используемая юристами формулировка, с латинского переводится как «среди прочего». Пьеса «Интер алия» Сьюзи Миллер с успехом идет в лондонском Вест-Энде. Постановку планируется перенести на Бродвей. В поддержку Розамунд Пайк выступили многие ее коллеги и подавляющее большинство театральных зрителей. Помню, почти 30 лет назад, когда в России мобильные телефоны еще были предметом, если уже не роскоши, то признаком высокого достатка, я предложил одному театральному критику записать отзывы актеров театров о тех зрителях, чьи телефоны звонят во время спектаклей, и кто даже разговаривает по ним во время действия. «Ничего не получится», — ответил этот театральный критик. 90% слов актеров придется запикивать. В общем, я на стороне Розамунд Пайк. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь, слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
4: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Передача «Неизданные произведения советских авторов». Предлагаем вашему вниманию отрывки из книги Льва Копелева «Хранить вечно». Эфир 16 августа 1977 года.
5: «Хранить вечно». Так называется книга Льва Зиновьевича Копелева, которую мы читаем в отрывках в передаче из серии «Неизданные произведения советских авторов». Сегодня передача третья. Книга Копелева вышла на русском языке в издательстве «Ардис» в Соединенных Штатах Америки в 1976 году. В начале нынешнего года она вышла в ФРГ в немецком переводе с предисловием Макса Фриша, а недавно появился и английский перевод. Рецензии, пока только в зарубежной печати, были очень хорошими. Последняя, в воскресном приложении к газете «Нью-Йорк Таймс» за 31 июля, принадлежит перу Артура Миллера. Сам пострадавший в эпоху маккартизма в Америке в начале 50-х годов, Артур Миллер пишет в своей рецензии. «Книга Льва Копелева «Хранить вечно» поразила меня описанием страны, которая пребывает в состоянии перманентного маккартизма. С той, однако, разницей, что это параноическое состояние без

0: безысходное. Ибо паранойя глупцов, продолжает Артур Миллер, в силу их вполне понятного страха перед разумом, всегда самое страшное. Льву Копелеву 65 лет. До 30 марта этого года он был членом Союза советских писателей. Известный критик, литературовед и германист уже давно был в черном списке. Еще в 68 году секретариат правления Московской писательской организации объявил Копелеву строгий выговор с предупреждением и занесением в личное дело. Этой чести, правда, тогда удостоился не он один. Целый ряд писателей, чьи имена украшают современную советскую литературу, такие как Лидия Чуковская, Владимир Войнович, тоже схлопотали, кто выговор, кто предупреждение. И все за то, что позволили себе подписать заявление в защиту Гинзбурга, Голландского и других, выступивших против нарушений гражданских и политических свобод. С коммунистической партией у Льва Копелева отношения еще сложнее. Первый раз его исключили из партии в 45 году, когда он был майором в армии. Был он тогда при политуправлении 2-го Белорусского фронта старшим инструктором по работе среди войск и населения противника. Бои шли на территории Восточной Пруссии. Копелев открыто высказывался против мародерства и насилия, которые творили советские солдаты. Он считал, что мстить женщинам, старикам и детям безнравственно. Такие его мысли и речи были оценены как пропаганда буржуазного гуманизма и жалости к врагу. За исключением из партии последовал арест, следствие, особое совещание и приговор – 10 лет заключения и 5 лет поражения в правах. После отбытия срока он был реабилитирован и восстановлен в партии. Вторично его исключили в 68 году, тогда же, когда он получил выговор по писательской линии. Одновременно его уволили из Института истории искусств, где он работал, и тогда же были запрещены ранее принятые к изданию книги и статьи. Над книгой «Хранить вечно» Копелев трудился 12 лет. В предисловии он пишет, что события, о которых в ней рассказывается, действительно происходили. Имена и фамилии некоторых людей изменены, однако те, кому не могут повредить хорошее отношение к автору и его благодарность, и напротив, те, кого он считает отпетыми негодяями, названы точно. Мы уже прочитали в предыдущих передачах, как арестовали Копелева и как перевели по его требованию из камеры, где сидели одни немцы, в другую. Сегодня мы продолжим знакомство с обитателями этой камеры.
1: Подпоручик Тадеуш. Тадеуш Ружанский, подпоручик армии Краевой, заканчивал гимназию уже в оккупированной Варшаве. Гимназия была подпольной, и почти все гимназисты и старшеклассники стали бойцами сопротивления. Тадеуш командовал взводом в дни Варшавского восстания осенью 1944 года. Он рассказывал, и слезы дрожали в голосе, как в первый день они собрались во дворах, в квартирах, на пустырях, за стенами разрушенных домов, все до одного, никто не опоздал. И точно в назначенный час вышли на улицу и запели молитву Табрука. Только вместо Табрука пели Варшава. Отряд, в котором дрались остатки его взвода, отступал уже в самые последние дни по канализационным трубам. Там, под землей, их настиг приказ генерала Буркомаровского о капитуляции. Варшавским повстанцам в немецком плену пришлось тяжко. С ними обращались не лучше, чем с нашими пленными в самую трудную пору, а, пожалуй, даже хуже. Первые 4 дня вообще не давали ни есть, ни пить, раненых пристреливали, избивали всех. Их конвоировали и стерегли немецкие и украинские эсэсовцы из дивизии «Волынь», которая понесла большие потери в боях на улицах Варшавы. У Тадеуша сохранились явственные памятки об этом времени. У него были выбиты все передние зубы, на голове и на теле остались шрамы от ударов прикладами и кованными сапогами. Поэтому такой необычной показалась мне сперва его внешность. Очень молодые, почти ребячьи серые глаза, юношески чистый лоб и стариковское лицо с дряблой кожей, запавшим беззубым ртом и поседевшими ломкими волосами. После месяца голода, побоев и издевательств, когда ежедневно умирали десятки людей, обессиленных уже в последние дни восстания, а охранники не позволяли выносить трупы пусть больше наберется. В лагере вдруг появилась комиссия, немецкие и польские врачи. Отбирали наиболее здоровых, таких, что еще самостоятельно ходили. И в тот же день перевели их в другой лагерь, в чистые бараки с хорошо оборудованной санитарной частью, и начали кормить. Да не просто сытно, а усиленно, вкусно. Давали шоколад, вино. Когда все достаточно окрепли, Тадеушу там даже изготовили вставные челюсти. Начались военные занятия. Обучали свои же офицеры в старых польских мундирах. Да и всем курсантам выдали польскую форму, только сапоги были немецкие. Учили тактики партизанских боевых действий. Учителя гордо рассказывали о том, как они нападали на немцев, как они организовывали и вооружали отряды армии Краевой, создавали склады оружия, налаживали нелегальную связь. Иногда на занятиях присутствовали немецкие офицеры. Слушали с интересом, вежливо козыряли, здороваясь и прощаясь. Сначала никто ничего не понимал. Радовались сытной пище, радовались, что опять в руках оружие, хоть и учебное. Винтовки с просверленными стволами и без затворов. Наступила зима 1945 года. Выдали отличное теплое обмундирование. И в январе начали быстро формировать отряды. Тадеуша зачислили в отряд из 30 человек, командиром которого был майор, кадровый польский офицер, попавший в плен еще в сентябре 1939 года. Их выстроили, и немецкий подполковник с широкими лампасами генерального штаба произнес речь. «Господа, до сих пор мы были противниками, но германская армия умеет ценить воинскую доблесть своих противников. Мы уважаем вас за ваш патриотизм, за вашу отвагу, испытанную в самых трудных условиях. Германская армия вынуждена отступать и оставляет территорию вашего отечества. Мы знаем, что многие из вас имеют причины быть недовольными нами и всем, что они испытали во время оккупации. Но, господа, вы же солдаты, и незачем вам объяснять, что эта война вообще небывалая по размаху, по ожесточенности. После победы Германской империи во всей Европе воцарится новый разумный и справедливый порядок, достойный традиции нашей общей европейской культуры. Ведь сколько бы мы ни воевали друг с другом, мы все европейцы. А сейчас с востока движутся азиатские орды. На вашу родину наступают те варвары, которые убивали ваших товарищей в Катыни, кто сгноили сотни тысяч поляков в Сибири, те, кто предали вас, когда вы дрались в Варшаве. Сюда идут банды жидов и монголов, полчища грубых, жестоких москалей, которые полтора столетия угнетали ваш народ. Вчера еще мы были врагами, но сегодня сама история решила по-другому. Волею истории, в интересах всех народов Европы, в интересах нашей и вашей Родины, мы становимся союзниками. Поэтому мы даем вам самое лучшее оружие, самое лучшее снаряжение, продукты и боеприпасы и предоставляем вам возможность с такой же отвагой и упорством, с каким вы сражались против нас, защищать теперь многострадальную Польшу от нашествия Советов. После этого мы спели молитву и «Еще Польска», и нас погрузили на 3 мощных грузовика. На всякий случай предусмотрительные немцы везли в одной машине нас безоружных, а в другой сложили оружие, автоматы, пистолеты, пулеметы, фауст-патроны, 3 миномета, гранаты, очень много взрывчатки, всяческие боеприпасы, 2 рации, медикаменты, палатки, химические грелки и даже ящики с коньяком. Отряд поляков сопровождал немецкий лейтенант с фельдфебелем и 2 солдатами. Шоферы тоже были немецкие солдаты из тылового автобатальона. Приехали вечером в лес в стороне от шоссе, где-то к западу от Быдгоща. С востока явственно доносилась артиллерийская стрельба. Уже в пути поляки договорились о том, что будут делать, и едва началась выгрузка, и они взяли в руки автоматы, как все немцы были схвачены. они и не пытались сопротивляться. Отряд укрепился в лесу, выслали разведку, хотели разведать немецкие коммуникации или тылы, чтобы напасть на них. Но уже к утру убедились, что немцы отступили. По шоссе шли советские танки. Весь отряд с троем, с песнями вышел к ним навстречу. Первые советские бойцы и офицеры, с которыми они встречались, приняли их по-братски. Вместе распивали немецкий коньяк, обменивались на память пистолетами. Но потом их разоружили. Сперва интернировали, а затем объявили арестованными и подследственными, как изменников родине. Споря о правомочности следствия и суда, мы единодушно утешали Тадеуша. В начале мая был суд. Тадеуша осудили на 8 лет.
0: Говорит Радио Свобода. В передаче «Неизданные произведения советских авторов» мы читаем отрывки из книги Льва Зиновьевича Копелева «Хранить вечно». Книга эта выпущена в прошлом году издательством «Ардис» в Соединенных Штатах Америки. Переходим к следующей главе.
1: Хиви. Из обитателей восьмой камеры запомнились еще двое. Они были в немецких мундирах, но в наших пилотках и в наших разбитых ботинках. Им уже успели сменять сапоги. Один постарше и побойчее, с медно-рыжей проволочной бородкой и ярко-синими быстрыми переменчивыми глазами. Другой был тощий, молчаливый и тусклый. Рыжего допрашивали чаще всех в камере. Несколько раз он возвращался избитым, тяжело дышал, глухо постановал, смотрел затравленно, с тоскливым отчаянием. Их называли власовцами. Позднее я узнал, что они не власовцы, а хиви, то есть хильфсвиллиге, согласившиеся помогать, или добровольная прислуга. Так немцы обозначили особый разряд военнослужащих, введенный новыми полевыми уставами вермахта в 1942 году. Тогда в каждой пехотной роте, артиллерийской батарее и соответствующем танковом подразделении немецкой армии часть нестроевиков, обозных конюхов, кухонных мужиков, санитаров, ездовых, мастеровых, ремонтников и тому подобных заменяли такими добровольцами из военнопленных. Они получали немецкое обмундирование, но без погон, немецкий солдатский паёк, несколько меньшее денежное жалование и, как правило, не получали оружия. В тыловых, строительных, транспортных и тому подобных частях их было значительно больше, чем во фронтовых. Впервые я увидел хиви летом 1944 года в Белоруссии. Иногда с ними самочинно расправлялись на месте захватившие их солдаты. «А, землячки-изменники, вашу мать, власовцы, шкуры!» Хорошо, если просто расстреливали или вешали. Случалось, что подолгу избивали, затаптывали насмерть. Я знал, что хиви не власовцы, и полагал, что убивать их не нужно. Знал, впрочем, что и с настоящими власовцами не так просто было. Большинство записались только, чтобы спастись от голода, а иные и вовсе для того, чтобы, получив оружие, перебежать к партизанам. Но и те, и другие представлялись мне, если не врагами, подлежащими истреблению, то уж во всяком случае существами низшего порядка, презренными, жалкими, которые сами повинны в том, что их будут встречать с недоверием, отвращением, и никогда не простят их все, кто честно воевал, хоронил погибших в боях друзей и товарищей, все солдатские вдовы, все искалеченные и обездоленные той войной, в которой они помогали врагу, служили ему, пусть даже подневольно, но ели его хлеб, носили его форму. Так я думал, так чувствовал не только в первые дни и месяцы заключения, но и позднее. И когда уже начал понимать ограниченность, несправедливость таких решительных и жестоких обобщений, когда, узнав много пленнических судеб, услышав множество рассказов, очень разных, но в главном похожих, стал думать о них объективнее, разумнее и добрее. Все же еще долго оставалось инстинктивное чувство недоверчивой и, по сути, неприязненной, хотя и жалостливой отстраненности и, конечно, сознания превосходства. оставалось такое же, вероятно, чувство, как то, которое все еще иногда возбуждают негры, евреи, цыгане и вообще инородцы, либо простонародье, у тех, кто лишь рассудком, логикой преодолел российские, антисемитские, шовинистические или сословные предрассудки. Логические представления одолеваются разумом, но подсознательные чувства, эмоциональное, почти безотчетное восприятие сохраняется очень надолго, если не навсегда. Мне понадобились годы, чтобы по-настоящему избавиться от живучего яда, скрытого в таких военно-патриотических представлениях и восприятиях. И двое хиви, с которыми я провел вместе первые недели в камере полевой тюрьмы, слушая их рассказы, споря с ними и о них, были первыми, кто начали помогать мне в этом. Хиви набирались только из военнопленных красноармейцев. Солдаты всех других армий, воевавших против Германии, в том числе и польской, бельгийской, голландской, датской, норвежской, то есть таких, которых уже вовсе не существовало, могли, хоть и не весело, но все же как-то жить в обычных лагерях для военнопленных. Они и в плену оставались гражданами своих стран, даже если это были только жалкие огрызки государства, как польское генерал-губернаторство. Они получали посылки от родных, от Красного Креста, переписывались с близкими, твердо знали, что вернутся домой после войны, как бы она ни кончилась. А нашим бойцам еще в казармах в мирное время втолковывали, что плен – это измена родине. Многим было достаточно хорошо известно о том, что происходило в 1937-38 годах. Многие знали о непререкаемых законах бдительности, которые требовали подозрительного недоверия ко всем, кто хоть как-то соприкоснулся с врагом или вообще с иностранцами, знали, что никто из тех, кто побывал в плену у финнов и японцев, не вернулся домой. Все это существенно облегчало деятельность немецких пропагандистов и их помощников, которые доказывали, что советским гражданам, попавшим в плен, нельзя рассчитывать на снисходительность своего государства, что Сталин их всех списал, что именно поэтому они не получают ни писем, ни посылок, что советское государство единственное в мире не признает Гаагской конвенции о военнопленных и всех попавших в плен считает изменниками и так далее и тому подобное.
0: В передаче «Неизданные произведения советских авторов» «Радио Свобода» знакомит вас с отрывками из книги Льва Копелева «Хранить вечно». Сейчас вы слушаете главу «Хиви». Так называли сокращенно особый разряд военнослужащих-добровольцев из пленных. Хиви – это «Хильфсвиллиги», то есть «согласившиеся помогать».
1: Мне часто приходилось слышать и от немцев, и от поляков, с которыми встречался в тюрьмах и лагерях, насмешливые издевательские упреки. Почему, дескать, ни одна из покоренных гитлеровцами буржуазных стран не смогла поставить Гитлеру больше одного батальона солдат, между тем, как сотни тысяч, почти миллион советских бойцов и офицеров, граждане наиболее успешно воевавшей социалистической державы, служили во власовских и казачьих частях и всевозможных легионах – волжском, то есть татаро-чувашском, кавказском, туркестанском, в дивизиях СС «Галиция» и «Волынь» и непосредственно в немецких войсках, как «Хиви». Что можно было возразить на это? Конечно же, ни в одной другой стране не было и столько героев-мучеников, которые, вопреки всему, оставались верны жестокой матери своей, и кто в лагерях смерти и в казармах власовцев создавали подпольные боевые организации, гордо шли на пытки на смерть. Но и тех, кто не стал героями, когда сломила самая долгая пытка, которой подвергали только советских военнопленных, медленное умирание от голода, тех могли так судить и карать лишь тупо равнодушные, раболепные чиновники смерти, следователи, прокуроры и судьи, у которых все человеческие ощущения заменяла профессиональная бюрократическая бесстрастная жестокость. В их сознании Все представления о правде, о законе, о здравом смысле, даже об интересах государства, которому они служили, отступали перед очередной установкой, перед постоянным неуклонным стремлением действовать только так, как положено, чтобы не вызывать недовольства вышестоящих инстанций. Именно это стремление было началом и концом, основой и сутью деятельности всех звеньев той огромной, многосуставной и многоэтажной, ненасытно прожорливой машины людоеда, отдельные агрегаты которой назывались органами госбезопасности, прокуратурой, судами, военными трибуналами, ГУЛАГом и так далее. Это, словно придуманная Кафкой, грубо примитивная, топорно-механическая, но в то же время необычайно сложная машина, составленная из уродливо человекообразных звеньев, незрячая, глухая, но тысячеглазая и тысячеухая, бдительная машина бедствий и смертей, всасывала сотни тысяч жизней, уцелевших от войны, от немецких лагерей, от гестапо, и беспощадно их пережевывала, перемалывала. И таково уж было чудовищно абсурдное устройство этой машины, что она одинаково штамповала изменниками Родины, статья 58, пункт 1, и тех, кто действительно служил гитлеровцам, кто был полицаем, карателем, доносчиком, и тех, кого тяжкая военная судьба и жестокое равнодушие сталинского государства загнали в Хиви, и простых работяг, мыкавших горе в лагерях, батративших на бауров, незадачливых шпионов, вроде мальчишек-ленинградцев в моей первой камере, и настоящих героев, организаторов сопротивления в лагерях смерти и во всевозможных восточных формированиях, таких как защитники Бреста, как Муса Джалиль и Гиль Родионов, как Николай Бушманов и Андрей Рыбальченко, создатели Берлинского комитета ВКПБ. Всем им, всем без исключения, кто побывал в плену, следователь задавал одни и те же вопросы. Почему не застрелился вместо того, чтобы сдаться? Почему не погиб в лагере для военнопленных? Какие гастайны выдавал немцам? Какие задания получал от гестапо и абвера? Дополнительные вопросы задавались тем, кого освободили англичане или американцы. Какое задание получил от англо-американской разведки? Один бывший пленный говорил: «Если б немцы сразу же сказали, иди служить к нам или расстреляем, то, пожалуй, большинство из нас, не задумываясь, отвечали бы: ну и расстреливайте, гады, а мы изменниками не будем». Но когда голодаешь неделю за неделей, месяц за месяцем, когда уже ни о чем, кроме еды, и думать не можешь, когда жрешь траву, жуешь старый ремень и за сырой брюквой, за куском дохлятины бросаешься, не глядя, не боясь, что тебе вдогонку стреляет конвой, что рядом уже кто-то упал, вот тогда тебя уже не угрозами, не палкой, а просто миской баланды или куском хлеба легко заманивают и во власовцы, и в Хиви, сам не знаешь как. Голод страшнее смерти. От голода и мозги, и характер, и совесть ссыхаются, испаряются. Перестаешь быть человеком, ничего не соображаешь. Кто устоял против голода, такого голода, тот действительно герой, сверхчеловек, по-старому святой. Такие соображения мне пришлось слышать не раз. Чем больше голодал сам, тем лучше понимал их. Тем больше восхищался людьми, которых голод не лишил совести и мужества. Но следователи и прокуроры, не знавшие ни голода, ни совести, не могли, да, впрочем, и не хотели их понимать.
0: В передаче «Неизданные произведения советских авторов» вы слушали выборочное чтение из книги Льва Копелева «Хранить вечно». Подготовила и вела передачу Аля Федосеева. Читал Сергей Попов.
2: Эфир 16 августа 1977 года. «Золотой запас свободы». Памяти Элвиса Пресли. Передачу подготовил Анатолий Давыдов. Эфир 17 августа 1977 года.
3: 16 августа в городской больнице американского города Мемфиса, штат Теннесси, в возрасте 42 лет, скончался всемирно известный эстрадный певец Эльвис Пресли. Его памяти мы посвящаем получасовую передачу, которую вы сейчас услышите. О жизненном и творческом пути Эльвиса Пресли расскажет Анатолий Давыдов.
4: Для большинства людей по всему свету Элвис Пресли был прежде всего исполнителем рок-н-ролла, и они, собственно, правы. Конечно, первым на этом поприще добился известности Билл Хейли, да и другие певцы, такие как Чак Берри или Литл Ричард, оказали на развитие этой области искусства известное влияние. Но королем рок-н-ролла стал и продолжал оставаться на протяжении ряда лет Элвис Пресли. Но сначала о жизненном пути этого человека. Родился он 8 января 1935 года в семье рабочего Вернона Пресли. В 12 лет он получил в подарок от матери гитару и часами сидел с ней, подбирая на слух разные мелодии. Ковбойские песни, блюзы, spirituals, духовные негритянские песнопения. Трудовая жизнь Элвиса Пресли началась очень рано.
5: Elvis, boy, tell us, before you got in this music business, what were you doing for yourself?
6: I was driving a truck.
5: Driving a truck?
6: Yeah, I was.
5: Was that back in Tennessee?
6: Yeah, I was back in Memphis, where I live now. I was trying to say I was learning to be an electrician.
4: Это звукозапись одного из интервью, которые Элвис Пресли давал очень неохотно. Он был слишком робок и нерешителен. Репортер спросил, чем он занимался до того, как пришел в мир музыки. «Я был шофером грузовика», — ответил Пресли. В 1953 году Элвис Пресли захотел в день рождения своей матери сделать ей подарок. Пошел в студию звукозаписи, заплатил $4 и напел первую свою пластинку. Вот одна из двух песен этой первой пластинки «Blue Moon of Kentucky». Blue Moon.

Сейчас, когда на личном счету Элвиса Пресли 150 пластинок, из них 89 долгоиграющих, когда 25 из этих пластинок были проданы в количестве более 1 000 000 экземпляров каждая, когда всего по белу свету гуляет среди любителей Элвиса Пресли 320 миллионов проданных его пластинок, когда оборот от продажи их достиг 1,5 миллиардов долларов, первые успехи молодого тогда еще 18-летнего певца покажутся скромными. Но в то время Элвису казалось, что все это ему снится, что успех, зрители, первые концерты – это сказка, далекая от действительности. В 1956 году Элвиса Пресли открыл Голливуд. Первые же пробные съемки стали основой долгосрочного контракта. Вот песня из третьего по счету самого нашумевшего в свое время фильма Элвиса Пресли «Jailhouse Rock».

Всего за время с 56 по 69 годы Элвис Пресли снимался в 60 фильмах. Вот еще одна из его киномелодий «Love Me Tender».

0: Телевидение также во многом способствовало успеху певца. Имя Пресли стало известно всей Америке, а затем всему миру. Особенный успех имела вот эта его мелодия «Trouble». Пресли не только пел эту песню, он ее и танцевал. Танцевал своеобразно, смело и вызывающе.
1: You're looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble? Just look right in my face. I was born standing up.

0: don't you mess around with me.
1: Хотя Элвис Пресли не писал текстов своих песен сам, но он неизменно вносил в исполнение этих песен творческое начало, находил ключ к новым формам исполнения. Серьезным испытанием для Элвиса Пресли стал перерыв в его творчестве, вызванный призывом на военную службу. В 1958 году, уходя в армию, Пресли прощался со своими поклонниками.
2: Out of their eyes for some time. I hope that I'm not out of their minds. And I'll be looking forward to the time when I can come back and entertain again like I did.
1: Я хочу сказать, заявил Пресли, что хотя я ухожу от вас, я надеюсь, что вы не поступите в соответствии с пословицей «с глаз долой и с сердца вон». И я надеюсь, что по возвращении снова смогу развлекать вас так, как это делал раньше. В армии Пресли стал шофером джипа, исправно нес службу в американских войсках Федеративной Республики Германии, и никаких нареканий со стороны офицеров на него не было. А по возвращении Пресли нашел совершенно иную обстановку. Рок временно сошел на нет. Его место прочно занял принесенный из английского Ливерпуля ансамбль Beatles «Бит». По всему миру росли, как грибы после дождя, музыкальные группы, подражавшие этому ансамблю. Но ансамбль «Битлз» пришел и ушел. Их группа распалась, и только 14 пластинок было продано числом свыше миллиона каждая. А Элвис Пресли остался и нашел новый стиль, нашел новые формы творчества. Музыкальная иллюстрация «It's now or never».

В значительной мере популярности певца, как я уже сказал, способствовало телевидение. Достаточно сказать, что только один из его телеконцертов на Гавайских островах смотрели во всем мире при помощи спутников и при помощи системы Евровидения и других континентальных систем около миллиарда человек. Элвис Пресли был верующим человеком и немалую долю своего творчества уделял песням религиозного или полурелигиозного характера. В качестве примера приведем «How Great Thou Art». Пластинка была напета в 1966 году.

27 июля 1977 года литературная газета писала о дельцах, о роковой роли, которую сыграли будто бы эти дельцы в судьбе Элвиса Пресли. Они безжалостно его якобы эксплуатировали, стремясь выжать из этой золотой жилы максимум дохода. Как иронически писала по этому поводу западногерманская газета «Вельт», Элвис Пресли, который, если верить литературной газете, оказался на свалке и вышел в тираж, мог бы купить, если бы захотел, такую газету, как «Литературная», со всеми ее редакторами в придачу на добрые 10 лет. Но Элвис Пресли не покупал газет. Он пел. Вот последняя его песня «Moody Blue».

Что еще можно сказать об этом ушедшем от нас навсегда человеке? Что его любили солдаты. Недаром командующий Тихоокеанским флотом адмирал Нимитц вручил ему за его выступление перед военнослужащими особую награду. Вспомним, что Пресли сохранил до конца дней свои скромные привычки. Омлеты, сосиски, кока-кола оставались любимой его пищей. Пресли был очень добрым человеком. Миллионы текли через его руки, не задерживаясь в них. Но останется в памяти этот незаурядный, талантливый, необычный человек как исполнитель песен для народа, для трудового люда. И героями его песен очень часто тоже были простые рабочие люди.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
2: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании.

0: стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми М, Б, КХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
1: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело. И я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь человек, и я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит... Не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
2: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
3: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
4: Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом.
5: Владимир Путин обвиняет Украину в преступлениях и повышает ставки.
6: Война может быть завершена до конца суток. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
5: Депутаты и чиновники подливают масло в огонь.
7: Мы требуем скорейшей и решительной победы в специальной военной операции.
5: Результаты участников войны на праймерис «Единой России» неоднозначные. Как правящая партия будет бороться за конституционное большинство с системными конкурентами?
8: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о том, как и почему вообще российские чиновники внезапно и довольно синхронно начали такую горячую и провоенную риторику за пару месяцев до выборов. Начал все это Владимир Путин. Он говорил о том, вот как о новом качестве конфликта после удара по Старобельску. Там сообщалось о 21 погибшем. Издание «Медуза» со ссылкой на Яну Лантратову, это новая уполномоченная по правам человека, сообщала о том, что погибшим от 18 до 21 года. Но при этом российская пропаганда и российские чиновники, и лично Путин говорят о погибших детях, либо о детях-подростках. При этом при всем, когда российским властям нужно поднять рождаемость, они и например, профинансировать, поддержать деньгами беременных школьниц выплатами, они не называют их детьми, и не говорят о том, что детей будут воспитывать, собственно, дети. То есть это манипуляция со стороны Владимира Путина. Ну, это, разумеется, другое. Еще Путин назвал удар по Старобельску терактом и кровавым преступлением. Это, безусловно, вот вообще любая преждевременная смерть – это трагедия. Но в ночь после слов Владимира Путина в российском

0: Армия обстреляла Киев, Харьков и Днепр, и там получилось больше 15 погибших. А сколько таких ударов по Украине мы наблюдаем уже пятый год полномасштабной войны в Украине, который Владимир Путин на самом деле может завершить хоть завтра. Но господин Песков, пресс-секретарь президента, напоминает его же собственные слова, спецслова Владимира Путина о том, что война закончится только тогда, когда все вписанные уже регионы Украины в Российскую Конституцию окажутся под контролем российской армии. И теперь депутаты требуют крови. Там и глава фракции ДПР кричит о том, что требуем победы в так называемой специальной военной операции. Член комитета Госдумы по обороне господин Гурулев рассуждает о том, почему бы неплохо бы вести мобилизацию. Он в целом против, но вот говорит, такие рассуждения вполне себе идут в элитных кругах. И теперь, уважаемые знатоки, внимание на экран. Как вы думаете, вот это стикер-пак отчаянного Z-блогера или иллюстрации в телеграм-канале спикера Госдумы Российской Федерации? Ну, согласитесь, да, там есть такая жирная подсказка на Вячеслава Володина в виде ссылочки на его мессенджер Макс, хотя он продолжает свою публичную риторику демонстрировать и в телеграм-канале, несмотря на то, что власти активно с ним борются. Но согласитесь, вот такие вот заголовочки, такая риторика, она больше как будто бы была под стать, как правило, ну, экс-президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву все-таки. Вашингтон-Пост пишет, что эскалация со стороны российских чиновников и Путина в частности, это в том числе попытка вернуться к треку переговоров. Как одно перешло в другое, объясняем в нашем сюжете.
1: Правительство и Центробанк России предупреждают Владимира Путина, что затраты на войну в Украине становятся неприемлемо высокими для бюджета страны. На фоне кризиса в экономике и слабого продвижения на фронте среди политиков и чиновников в Кремле впервые с начала полномасштабного вторжения возникли разногласия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Одни предупреждают, что если не сократить военные расходы, то российский бюджет неминуемо столкнется с серьезным финансовым кризисом. Другие выступают за продолжение войны до решения победы.
2: Мы требуем, мы, партия ЛДПР, мы, русский мир, скорейшей и решительной победы в специальной военной операции. Сейчас время нанести решающие удары по объектам военной инфраструктуры, военной логистики, центрам принятия решений на Украине, по мостам через Днепр и уничтожить тем самым железнодорожную инфраструктуру Украины, чтобы бронетехника не шла на фронт для уничтожения наших ребят.
1: 1 июня ЛДПР провела митинг, цитата, посвященный приближению победы России в СВО и необходимости нанесения ударов возмездия по центрам принятия решений в Украине. Победа в войне требует и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его партия предлагает программу для вывода страны из кризиса, которую почему-то не хотят поддержать другие депутаты Госдумы.
3: На мой взгляд, наступило очень ответственное время. Время, связанное с тем, чтобы мы обязательно победили. Сейчас главная задача, независимо от вашей политической ориентации, партии, национальности, места проживания, обеспечить победу.
1: В свою очередь, Владимир Путин назвал атаку ВСУ по Старобельску желанием Киева, цитата, придать конфликту новое качество.
4: Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме.
1: На фоне проблем в экономике и непопулярности войны среди части россиян, так называемые Z-военкоры возмущены тем, как на пятом году вторжения не удается победить украинскую армию. Блогеры предлагают прекратить войну и привлечь к ответственности тех, кто за нее агитировал.
5: Я понимаю, что мы братские народы. Я, конечно, это все понимаю. Но ёперный театр. Но надо это заканчивать все. Это не надо было начинать. Я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
1: Подливает масло в огонь член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Он пишет, что российское наступление фактически зашло в позиционный тупик. Из-за этого, по его мнению, осенью в России могут объявить новую мобилизацию.
6: Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны, но давайте скажем честно. Если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет.
1: Разговоры о том, как закончится война, происходят за несколько месяцев до выборов в Госдуму. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября этого года. 2 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что так называемое СВО может закончиться до конца дня, если Украина откажется от оккупированных Россией территорий. По данным Вашингтон-Пост, часть европейских чиновников считает, что нынешняя эскалация войны связана не только с последними украинскими ударами, но и с нарастающими проблемами России на фронте и в экономике. Собеседники издания полагают, что Москва пытается одновременно усилить военное давление и подтолкнуть США к возобновлению мирных переговоров на выгодных для Кремля условиях.
0: А с нами в прямом эфире политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
7: Добрый день.
0: Складывается такая странная картина. В Z-лагере чаще уже говорят о мире, чем в Кремле и Госдуме. Вот с чем вы это связываете?
7: Ну, в Z-лагере говорят о том, что более-менее связано с реальностью. Кремль и Госдума в данном случае не являются объектами, которые вообще реальностью занимаются. Госдума – это, понятно, в принципе, так называемый принтер, который печатает решения, принимаемые Кремлем, и так называемая оппозиция думская – это, в общем, часть единой большой фракции с «Единой Россией». Все это так или иначе полностью подконтрольное Кремлю группы граждан, которые называют себя политическими партиями, непонятно на каком основании, а предстоящее формирование нового состава Госдумы осенью почему-то называют выборами, хотя признаков выборов в этом процессе уже практически не обнаруживается. Что касается Владимира Путина, то Владимир Путин исходит из тех предположений и своей уверенности в том, что войну еще можно завершить победой. Совершенно очевидно, что я думаю, всем должно быть понятно, что именно на встрече с крупным бизнесом, например, в этом году уже Владимир Путин говорил откровенно, и там звучали приблизительно 2 года как оценка продолжения войны. Несмотря на ухудшающуюся ситуацию, раз за разом Путин дает понять, что экономика должна еще немножко потерпеть, подождать, отскочить, что угодно. Тут можно любой из используемых глаголов использовать. Но так или иначе, надо всеми усилиями, окончательно напрягшись максимально, попытаться победить в данном случае. У него есть сверхцель, все остальное для него не важно. Ну а так называемые Z-блогеры, так называемые, опять-таки, военкоры, потому что они никакие не военкоры, в общем, эта часть пропаганды, она имеет некоторую автономию, действительно. Часть из представителей этого сообщества, часть, но не самая большая на самом деле, это объективно говорит о том, что сейчас у России нет никаких способов для того, чтобы переломить ход войны. Все, окончательно ситуация как минимум замерла, а скорее речь идет о постепенном, очень медленном переломе в пользу Украины. Соответственно, именно это они озвучивают, пытаясь как-то достучаться до российского руководства, достукиваться до которого совершенно очевидно бессмысленно, потому что оно располагает всей той же информацией, плюс-минус которой располагают пропагандисты. Вопрос в том, что пропагандисты некоторые пытаются выражать идеи и позиции тех, кто находится на фронте. А политическое руководство исходит из собственных целей и оценок, но отнюдь не всегда из реальной ситуации.
0: Но при этом Путин как-то очевидно добавил агрессии в пафосе своих публичных выступлений, и началось это как будто еще во время его последнего визита в Казахстан. Вот после форума был пресс-подход, где он сложно найти страны, которым он не поугрожал во время этого выступления. Вот как вам версия источников Вашингтон-Пост о том, что это такая очень странная, но попытка вернуться на переговорный трек?
7: Ну, никаким источникам я, в принципе, сейчас не доверяю, так же, как социология из России. Никаких источников нет. Есть люди, которые пытаются манипулировать медиа в интересах того или иного политического игрока, в данном случае просто в интересах Кремля. Кремль заинтересован, чтобы Европа и США считали, что Кремль готов вернуться на переговоры. Соответственно, именно эту версию они сейчас публично стараются озвучивать. И действительно, давайте уже тогда переходим к анализу от обсуждения источников, близких к автоответчику. Так вот, анализ говорит о том, что неоднократно российское руководство поступало так. Оно делало максимально жесткие заявления, наносило абсолютно бессмысленные по жестокости, но действительно масштабные удары, как это было буквально минувшей ночью в Украине и до этого, когда ударили Орешником, соответственно. И это для нее являлось действительно такой переговорной позицией. Мы с сильной позиции начнем переговоры, и вы вынуждены будете нам уступать. Нет, это стандартная для Путина формулировка. Он ее использовал в течение более года на так называемых переговорах, точнее, скорее, на имитации переговоров с Дональдом Трампом и с США, когда американцы пытались выступать посредниками на переговорах по Украине и в значительной мере продвигали даже российскую повестку. Тем не менее, Путина постоянно что-то не устраивало. Для Путина переговоры – это способ тянуть время, надо понимать. Это не способ завершить войну. Поэтому он дает понять, что он готов пойти на переговоры, чтобы еще потянуть время, а отнюдь не чтобы завершить военный конфликт при помощи переговоров. Он по-прежнему видит, что эта война должна завершиться капитуляцией Украины, а не какими-то там переговорами о том, кто кому чего уступит.
0: Но зачем же тянуть время сейчас, учитывая, что американские переговорщики отошли вообще в принципе от этих переговоров, от этого и роли посредничества? Об этом Марко Рубио официально заявлял, что бесперспективное получилось направление, и пока оно поставлено на паузу. Что же тянуть?
7: Ну, есть надежда, во-первых, что к переговорам подключится Европа, которая до сих пор не в состоянии сформулировать никакой переговорной позиции. Это очень удобно для Кремля. Если Европа не сформулирует жестких требований к России, на основании которых она готова будет помогать прекратить эту войну, то тогда Россия будет манипулировать Европой так же, как она до этого манипулировала США. При этом в Европе есть достаточно большое тоже количество, назовем их путинферштейрами, известным немецким словом, обозначающим тех, кто хочет понять Путина. Нет, это люди, которые стараются рационализировать его сверхидею уничтожения Украины в форме понятной цивилизованным людям этой истории и, соответственно, пытаются убедить всех, что с Путиным можно вести полноценные переговоры. Соответственно, эти люди обязательно будут сдвигать переговоры в удобную для России сторону и в какие-то моменты, так же, как это делали американцы, давить на Украину. Соответственно, сейчас Европа становится главным, по сути дела, спонсором Украины. Европа закупает в США для Украины вооружение и в других странах. Соответственно, если Европа начнет давить на Украину, у нее есть рычаги для этого. И Путин очень хотел бы, чтобы отношения между европейцами и Украиной испортились, ну хотя бы так, как недавно они осложнялись между Украиной и странами Балтии из-за полетов дронов. У него есть пространство для игры, а он при этом готовит, очевидно, очередное наступление. В этом тоже мало сомнений, и те военные аналитики, которым, на мой взгляд, имеет смысл доверять, утверждают, что Россия будет пытаться еще провести одно масштабное наступление в этом летнем, так сказать, сезоне, то есть ближайшие 3-4-5 месяцев. Где-то скапливается какое-то количество техники, ходят слухи о мобилизации. Нет, эти все слухи, с одной стороны, не настолько достоверны, чтобы им на 100% доверять, с другой стороны, они демонстрируют некую тенденцию. Так что, скорее всего, Путин оттягивает время для того, чтобы попытаться в очередной раз нанести решающий удар. Вопрос, конечно, что он будет делать после того, как это наступление провалится.
0: Ну и что, что даже депутат и член комитета по обороне Госдумы Гурулев эти самые слухи о мобилизации разносит, но пока не подтверждает. Иван, большое спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Мы еще продолжим разговор. А к нам присоединяется спецкор издания «Медуза» Андрей Перцев. Андрей, здравствуйте.
8: Да, добрый день.
0: Такой вопрос. А как вы думаете, перспективна ли ставка на мобилизацию электората через требования победы, вот которые мы наблюдали устами господина Слуцкого в нашем сюжете? Там довольно-таки яркое было выступление на площади на Китай-городе неподалеку от памятника Кириллу и Мефодию. Или, может быть, в этом есть такая некоторая политтехнология Кремля, чтобы оттолкнуть избирателя от этих партий? Вы посмотрите, они же провоенные.
8: Ну, ЛДПР скорее считается лояльной Кремлю, но у нее есть определенная автономия в политтехнологиях, в речах Слуцкого и так далее. Ну, вот Слуцкий считает, что вот эта ставка на провоенность, на такую лояльность, она поможет ЛДПР административными, да, усилиями, значит, вот этой поддержкой административной занять второе место. Ну, скорее всего, его надежды снова провалятся, как это было на президентских выборах, где он четвертое место занял, потому что общество от войны устало, и, ну, эти лозунги от не партии власти вряд ли кого-то привлекут, да, потому что провоенная электорат все равно ориентируется на Единую Россию. А есть совсем ультра такие, как бы, патриоты из Родины, у нее есть право выдвигать кандидатов без сбора подписей. Ну и плюс «Справедливая Россия», очень такая провоенная партия традиционно. Поэтому ЛДПР, ну, мне кажется, это просто проявление лояльности Слуцкого, которая партия, которую он возглавляет не так долго, мало поможет.
0: Тем любопытнее, что как раз-таки митинг прошел буквально в паре шагов от здания администрации президента. Ну так, довольно-таки символично получается.
8: Конечно, им согласуют это все, но...
0: Но здесь даже не про согласование, а про этот символизм. Если это месседж к администрации президента, то ну куда уж ближе.
8: Ну, он, я думаю, все понимает, да, что попросить это бесполезно, что если Путин захочет, он сделает без всяких просьб. Вот. Но, тем не менее, обозначает свою лояльность и поддержку любого шага. Да, и публично еще, да, что я готов вас поддерживать везде.
0: Андрей, спасибо. Нам сегодня еще также хотелось поговорить о так называемых новых элитах и том, как они уже, ну, участвуют в предварительном голосовании, праймериз, который проводила партия «Единая Россия». Кремль вообще очень рассчитывает на вот эти так называемые новые элиты, то есть на самом-то деле на участников российской агрессии против Украины. И по разным инсайдам там планируется аж до трети мандатов Госдумы на них выделить, обновить, так сказать, освободить местечки под новую элиту. Но с результатами праймериз оказалось не все так однозначно. Более того, переброс участника войны за оппозиционную партию в центральный округ Петербурга теперь воспринимается как слив этого самого кандидата на то, чтобы освободить ему место под конкурента из правящей партии, чтобы тот точно прошел в довольно-таки оппозиционном округе. Схема сложная, сейчас подробнее объясним и эту, и многие еще другие в нашем сюжете.
9: Округ сдан. Так единорос Сергей Неверов прокомментировал снятие с партийных праймериз кандидата, в пользу которого он сам ранее снял свою кандидатуру. И если участник войны против Украины Артем Корнюченков не воспользовался поддержкой Неверова, не пошел на праймериз и остался депутатом Смоленского горсовета, то другие две трети ветеранов не сумели пройти дальше уже по итогам голосования. Несмотря на это, председатель Единой России Дмитрий Медведев подчеркнул успешность проведенных партийных праймериз.
10: Это хороший результат, но и, естественно, с высокой конкуренцией, в том числе между самими участниками специальной военной операции. Ну и лучшее доказательство того, что люди в целом доверяют нашим товарищам, тем, кто является ветераном, кто участвовал в СВО.
9: По его словам, в них приняли участие более 22 тысяч кандидатов и 10 миллионов выборщиков. Отдельно Медведев отметил результаты участников войны. Всего же первые места по итогам праймериз «Единой России», которые завершились в конце мая, заняли лишь 9% участников войны. И это несмотря на поддержку партии власти. С 2024 года для них существует 25% надбавка на внутренних праймериз. Однако это пока не позволило ускорить становление новой элиты, о которой неоднократно говорил Владимир Путин.
11: Какие элиты? Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто Родину защищает. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны.
9: Из прошедших барьер праймерис военных журналисты обратили внимание на Нурсултана Мусагалиева из Оренбургской области. Украина обвиняет его в военных преступлениях в Буче.
12: Конечно, первую, наверное, неделю все были в шоке. Приехали с зоны СВО и говорят, все, учитесь управлять государством.
9: Несмотря на поддержку со стороны руководства партии, всем прошедшим этап праймерис было поставлено условие – стать членами «Единой России» или ее официальными сторонниками до начала съезда. Он пройдет в конце июня. На нем окончательно утвердят списки участников сентябрьских выборов в Госдуму. Среди известных единороссов и их сторонников, проваливших праймерис, стоит отметить третье место Андрея Гурулева в Забайкальском крае. Действующий депутат Госдумы, глава комитета по обороне, неоднократно появлялся на пропагандистских эфирах, где рассуждал о мобилизации и внешних угрозах. Среди проигравших оказался также актер Дмитрий Дюжев и депутат Михаил Романов. Ранее Романов написал донос на группу «Stop Time», после которого музыкантов арестовали и вскоре вынудили уехать из России. В ходе прошедших праймерис в СМИ появлялись новости о принуждении бюджетников участвовать в голосовании. В частности, по словам собеседника издания «Верстка», на Камчатке бюджетников заставляли голосовать за депутата Ирину Яровую.
13: «Отдают в руки каждому бюджетнику шпаргалку, за кого оставить голос на праймерис. Потом нужно кураторам из числа руководителей госучреждений показать скрины правильного голосования».
14: Потоком шли новости, что в различных регионах бюджетников принуждают участвовать в праймерис «Единой России». Через 3 с небольшим месяца пойдет информация, что бюджетников принуждают голосовать за «Единую Россию». Даже в таком времени принуждать к участию в том или ином голосовании незаконно.
9: Выборы в Госдуму ожидаются в сентябре. В мае в ЦИОМ фиксирует поддержку правящей партии на уровне 32%. Это лидирующие показатели. Рейтинг, идущий на втором месте КПРФ, отстает почти в 3 раза. Источники издания «Медузы» говорят, что руководство КПРФ на выборах не собирается выдвигать в большинстве одномандатных округов своих самых сильных и популярных кандидатов, включая тех, кто смог победить представителей «Единой России» на прошлых выборах.
6: В конкурентной же борьбе с единороссами в тот год победили Олег Михайлов, Петр Амосов, Мария Прусакова, Алтайский край, и Михаил Матвеев, Самарская область. Близкий к администрации президента собеседник «Медузы» вспоминает, что прохождение этих коммунистов было признано проблемой. «Единая Россия» не получила запланированного количества округов, хотя набрала больше конституционного большинства, объясняет он. Этот же собеседник подчеркивает, что статус действующих депутатов мог бы дополнительно помочь этим политикам в сентябрьской кампании и обеспечить высокие показатели. Поэтому Кремль предложил руководству Компартии снять остроту конкуренции в части округов.
9: Теперь руководство КПРФ убеждает депутатов, что им лучше выдвинуться по партийным спискам. Победа по ним далеко не гарантирована. Впрочем, коммунисты активно подыгрывают. Этим возмущены молодые активисты и политтехнологи в партии.
6: Например, по одному из округов в центре Петербурга выдвинут СВОшника. Понятно, что для электората там это максимально неприемлемый кандидат, возмущается один из технологов.
9: «Медуза» также рассказывает о других методах борьбы за конституционное большинство в правящей партии. От передела избирательных округов, как это происходит в Алтайском крае, до силового давления и простого антипиара. Компании коммунистов на выборах постараются выставить как сторонников запретов.
0: Тему продолжим со спецкором «Медузы» Андреем Перцевым, как раз автором этого материала, который мы упоминали в конце нашего сюжета. Андрей, как вы думаете, почему вообще провалилась вот эта тактика со сменой действующих депутатов на праймерис на так называемую новую элиту? Помнится, вот тот же Неверов очень старался, призывал электорат поддержать нового кандидата, а тут такое.
8: Ну, этой тактики, если честно, будем говорить, и не было. Это были публичные заявления, чтобы, ну как, потрафить Путину, да, чтобы показать, что политблок и губернатор идут навстречу пожеланиям президента и продвигают СВОшника. Но в итоге все происходит, ну как происходит, да, почему Неверов снялся, и СВОшник, который он поддержал, снялся. Потому что этот округ согласован Кремлем под статусного с праворосса Александра Бабакова, это вице-спикер Госдумы. Да, там будет выдвинут единоросс малоизвестный, который не будет практически вести кампанию, или, возможно, даже вообще он не пойдет на выборы, хотя формально в праймерис победил. Там выиграет Бабаков, да, в отсутствии конкуренции. Поэтому вот эти все объявления, в принципе, ну, мало что реально имели отношение к реальности. Действительно будет где-то, наверное, в районе 50%, ну, может, 50-70, как мне называли цифру, людей, имеющих какое-то отношение к войне, но из них там несколько десятков это будут бывшие или действующие на вот сейчас момент чиновники, действующие депутаты и так далее, которые заявили, что поедут на войну. Да, то есть это не новая элита, как говорит Путин, и хочет он видеть, мы не знаем, ну, допустим, поверим, что хочет.
0: Плюс неоднократно
8: а элита вполне старая.
0: Простите. Плюс многократные были публикации о том, как действующие чиновники разного уровня, совершенно депутаты, даже ездили так называемыми добровольцами в отряд «Барс», там немножечко какое-то время проводили, сфотографировались с автоматом, возвращались, и вот теперь они уже ветераны боевых действий. Но хочется еще от обратного пойти, вот такой вопрос вам задать. Можно ли предположить, что если «Единая Россия» взялась за КПРФ, значит, свежие электоральные рейтинги, которые ставят коммунистов на второе место, они вполне справедливо выдают их как ключевых конкурентов правящей партии, при всех условностях того, насколько эти выборы конкурентны в принципе?
8: Второго места КПРФ это ну, такая давняя головная боль АП, да, при всей системности КПРФ, при всей, значит, их лояльности какой-то Путину лично скорее, да, а не Кремлю. Для политблока это скорее проблема, потому что Зюганов, пользуясь личной связью с Путиным, может то Грудинина выдвинуть, как на прошлых выборах, то с думской трибуны раскритиковать главу политблока Кириенко, да, или правительственных чиновников. Ну и это, как сказать, это единственная партия, которая имеет четкую идеологию в России, да, ну то есть настоящая партия. И, конечно, политблоку Кириенко, который привык ну, к каким-то вот полностью управляемым, созданным искусственным проектам, коммунисты, ну такая, как кость в горле, несмотря на всю их лояльность, значит, даже слабость сейчас, все равно в какой-то момент да, они могут выстрелить. Да, не случайно, например, именно от КПРФ депутат Госдумы Сулейманов, пусть и в местном СМИ, он из Новосибирска, заявил, что по экономическим причинам войну нужно заканчивать. Да, это был не от новых людей, не Слуцкий, никто, это был именно коммунист.
0: Тебе любопытно, что именно как раз-таки новые люди поддерживали эту такую протестную, как бы что ли, риторику и вполне себе ее активно пользовались. Андрей, большое спасибо. Журналист издания «Медуза» Андрей Перцев, а также политолог Иван Преображенский были сегодня с нами в прямом эфире. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Завтра начинается международный форум в Петербурге, экономический, так или иначе, в той или иной пропорции. Посмотрим, как это будет развиваться. Обязательно об этом расскажем. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию».

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Власти стали очень по-взрослому относиться к детям. Силовики совсем не стесняются использовать очень тяжелые обвинения против подростков. Часто это происходит из-за провокаций. Не до конца понятно, со стороны кого эта провокация может происходить. Надеяться на то, что молодой возраст сделает какую-то скидку для ребенка в случае уголовного преследования, я бы не стал. Мы запустили кампанию, которая называется «Куда уходит детство?». Самое главное и основное, и самое ценное в этой кампании – это психологическая линия помощи.
4: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Чемпаладова. Привет!
4: Несовершеннолетние в России все чаще становятся политзаключенными. Их судят и вносят в реестр террористов и экстремистов. И если отталкиваться от этого списка, то в 2025 году новых молодых террористов и экстремистов стало в 12 раз больше, чем в 2021. Помимо этого, на детей в школах и вузах постоянно давят пропагандой, уроками о важном. Их провоцируют мошенники, некоторым грозит призыв. «Хватит это терпеть», – подумали участники правозащитного проекта ОВД-Инфо и 1 июня объявили о запуске кампании «Куда уходит детство». Это кампания для родителей и подростков, которые сталкиваются с давлением государства. Вот о ней мы и поговорим сегодня с гостем нового выпуска подкаста, пресс-секретарем ОВД-Инфо Дмитрием Анисимовым.
5: По данным организации «Поддержка политзаключенных Мемориал», после начала в 2022 году так называемой специальной военной операции не менее 124 подростков привлечены к уголовной ответственности по политическим мотивам. Их обвиняют в диверсиях, поджогах и взрывах. А по данным «Медиазоны», за атаки на объекты инфраструктуры с начала войны в России задержано как минимум 240 человек младше 18 лет. Чаще всего подростков обвиняли в поджогах релейных шкафов, но в подсчет также включены случаи атак на вышки сотовой связи, трансформаторы и военные объекты вроде вертолетов и самолетов. Бывали и случаи отказа от возбуждения дел, поскольку подозреваемые не достигли возраста уголовной ответственности. По данным правозащитников, самому младшему из них было 11 лет.
4: Ну и в целом правозащитники считают, что значительная часть осужденных несовершеннолетних – это жертвы провокаций российских спецслужб. При этом им часто вменяют именно террористические статьи, чтобы обойти ограничения по возрасту. Исследователи «Мемориала» отмечают, что, судя по изученным ими публикациям, подростки, как правило, не осознавали, что атакуют объекты, которые могут быть как-то связаны с войной, хотя следователи и суды приписывают им такую осведомленность. И часто российские власти обвиняют в вербовке подростков украинские спецслужбы, и некоторые снятые несовершеннолетними видео поджогов действительно появлялись в соцсетях украинской разведки. Но, по наблюдениям российских правозащитников, все-таки чаще всего провоцируют подростков именно сотрудники Федеральной службы безопасности или Центра Э. По официальным данным, Российского статистического управления, которое еще до недавнего времени публиковало какие-то сведения о состоянии тюремного населения в России. В 2024 году количество несовершеннолетних осужденных уменьшилось на 6,5% по сравнению с 2023 годом. Однако с тех пор перестали какую-то статистику по заключенным публиковать, и сейчас непонятно, сколько подростков находится в местах лишения свободы. Однако часто можно видеть тревожные сообщения от правозащитников и в каких-то родительских сообществах, что все больше и больше детей, подростков оказываются в исправительных учреждениях по делам, связанным с обвинениями в терроризме, диверсиях, экстремизме. И, конечно, это сравнивают с последними, длящимися уже почти пятый год, военными действиями России в Украине. Скажите, пожалуйста, какие есть наблюдения у ОВД-Инфо по этому поводу, и действительно ли ситуация с подростками тревожная?
3: Вы очень точно заметили, что есть проблемы с данными. Действительно, Верховный суд скрыл статистику. Да и до этого статистика судебного департамента по некоторым уголовным статьям, например, о госизмене, о шпионаже, о террористическом акте не вызывала доверия. Наши коллеги из организации «Правозащитный первый отдел» доказали, что эта статистика занижается местами в 1,5-2 раза. Причем не очень понятно, почему. Возможно, это попытка скрыть масштаб репрессий таких, а, возможно, силовики сами друг другу не доверяют попросту и не хотят из одного ведомства другому раскрывать настоящие объемы преследований. Поэтому мы действительно не можем с уверенностью говорить о том, как много молодых юношей и девушек находятся за решеткой по политическим мотивам или околополитическим обвинениям. Но есть разные косвенные данные, которые мы можем использовать, которые открыты, и они довольно ярко показывают, насколько опасная тенденция сейчас. Мы смотрим на данные из реестра террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, это орган российской финансовой разведки, и он включает в этот реестр разных людей. Довольно большой перечень причин, которые можно туда попасть. Одно из них — это уголовное дело, но оно вообще, строго говоря, не обязательно. Там есть разные данные, в том числе дата рождения, еще кое-какая информация. Мы в целом знаем, как много несовершеннолетних людей там. Мы недавно попробовали провести сравнение между тем, как часто сейчас несовершеннолетние попадают в этот реестр, с довоенными годами, увидели, что разница составляет 12 раз. Сейчас в этом реестре 707 человек — это несовершеннолетние люди. Причем есть из них совсем-совсем молодые мальчики и девочки, можно сказать. Около 200 из них нету даже 16 лет. Это люди, которых российские власти называют террористами, экстремистами наравне с теми, кто участвовал в терактах в Крокусе или в любых других подобных. И попадание в этот реестр, по сути, то, что мы называем гражданской смертью, очень сильно ограничивает возможности найти работу, получать какой-то доход, поступить в университет и вообще вести нормальную, самостоятельную финансовую жизнь. Учитывая, что это дети, то ситуация может быть еще хуже, потому что они зависят от взрослых. Взрослым иногда бывает сложно найти понимание. Поэтому мы поняли, что мы просто не можем игнорировать эту проблему. Кажется, ее масштаб стал настолько большим, что об этих делах говорят уже все, и всех очень тревожит это. Поэтому мы решили запустить такое отдельное направление, которое вообще никак не связано с нашей основной работой, с помощью политзаключенным, с борьбой с репрессиями. Это вот именно про помощь родителям и подросткам. Мы запустили кампанию, которая называется «Куда уходит детство?». Можно про нее информацию найти на нашем сайте ovdinfo.kids. Самое главное и основное, и самое ценное в этой кампании — это психологическая линия помощи. Мы вместе с правозащитным проектом «Первая линия» запускаем телеграм-бот с профессиональными психологами, которые готовы бесплатно и анонимно и безопасно консультировать родителей по разным вопросам. Может быть, вы как родитель уже столкнулись с тем, что ваш ребенок стал фигурантом уголовного дела, или вы понимаете, что к этому может подойти, или вы переживаете за то, как ребенок столкнется с пропагандой войны в школе, или вы переживаете, как начать разговор с ребенком о вот этих сложных темах, о войне, о контрактах в армии и о других. Можно туда обращаться, это полностью бесплатно. Консультации в текстовом формате специально, чтобы обеспечить большую безопасность, чтобы и вы, и мы были уверены, что никто не узнает, что вы приходили к нам с сенситивными вопросами.
4: Я нашла несколько имен тех людей, которые признаны уже политическими заключенными в России. Наверное, многие помнят, мы рассказывали историю Кевина Лика и Егора Балазейкина, Никиты Уварова. Может быть, вы нам приведете какие-то конкретные истории, наиболее показательные, чтобы родители понимали, за что вообще могут ребенка поймать и отправить в колонию на долгий срок? Что случается?
3: Мне кажется, тут, наверное, лучше описать в целом, какие механизмы российские силовики используют, чтобы такие дела заводить. Во-первых, часто это происходит из-за провокаций. Тут не до конца понятно, со стороны кого эта провокация может происходить. Мы знаем, что украинские спецслужбы используют провокации против россиян. Мы знаем, что мошенники используют провокации, чтобы вынуждать людей переводить себе деньги и одновременно с этим заставляют их совершать какие-то действия типа поджогов военкоматов и тому подобное. И, конечно, мы знаем, что российские силовики активно используют провокации. Более того, они этого не стесняются. Есть ряд дел, в которых прямо в материалах уголовных дел так и написано, что с ребенком общался сотрудник ФСБ анонимно под видом телеграм-бота или просто анонимного аккаунта. И это вот, да, была провокация, чтобы таким образом вывести молодого человека или девушку на чистую воду. Еще важный аспект — это преследование за антивоенные выступления. Они могут быть в интернете в виде постов, комментариев, видеороликов. Это могут быть какие-то действия офлайн, это могут быть обсуждения с одноклассниками. Недавно мы занимались историей ставропольской школьницы, которая стала фигуранткой уголовного дела. Она получила приговор, не связанный с лишением свободы, но у нее обязательные работы, за то, что в школе она наклеила на информационном стенде плакат. Это настоящее, полноценное, очень взрослое уголовное дело, которое будет достаточно серьезно влиять на жизнь этой девушки. Это разнообразные юридические ограничения, это стигма большая, это большая проблема из-за сущего пустяка. И надо не забывать, что российские силовики продолжают активно мониторить соцсети, продолжают особенно активно истерично следить за тем, что происходит с молодежью, потому что индоктринация молодежи — это какая-то такая важная, сродни фетишу, вещь для российской власти, все эти уроки о важном, реклама контрактов войска БПЛА, разные активности типа плетения маскировочных сеток, писем солдатам и всего прочего очень активно используются в школах. Какие-то вот проявления антивоенных настроений могут быть замечены и могут создать нехорошие последствия. Поэтому мы хотим не давать каких-то универсальных советов или не показывать конкретные кейсы, говорить, что бойтесь конкретно вот этих проблем, а скорее поразбираться в каждой ситуации индивидуально. Где-то, может быть, родителям будет важно открыто и спокойно поговорить с ребенком о том, какие есть границы дозволенного в разговорах дома и в школе. Дети современные, к сожалению, довольно быстро учатся понимать эти границы и различать обстановку дома, где можно говорить о каких-то темах, и обстановку вне дома, где какие-то темы лучше не подсвечивать. Так как мы говорим про школьников и про школы, которые активно занимаются пропагандой войны, мы обычно советуем как-то попробовать спокойно и конструктивно говорить с учителями, но в качестве крайних мер быть готовым и к смене школы или даже к переходу на домашнее обучение. К сожалению, это может быть для кого-то единственная опция. Нету здесь, кажется, универсальных советов. Мы знаем, что родители испытывают тревогу по большому количеству вопросов. Они не обязательно могут быть связаны с уголовными делами. Кто-то боится, что их сын попадет под призыв. Тем более, что сейчас вузы очень устражают правила сессии и так далее, чтобы легко можно было вылететь, набрать долги. При этом одновременно активно рекламируют контракт, войска была и тому подобное. Кто-то может переживать из-за того, что ребенок сталкивается с травлей и буллингом из-за антивоенной позиции или из-за преследования своих родственников. Мы понимаем здесь, что нельзя как-то взять и очертить четко эту проблему. Она действительно очень объемная, очень широкая, очень разнообразная, проявляется в разнообразных вопросах. Поэтому мы вот как раз хотим дать родителям возможность поговорить по широкому набору тем, в том числе, даже если прямо сейчас никаких рисков нет, но есть переживание, что ребенок может с чем-то нехорошим столкнуться.
5: А была ли какая-то история или какой-то набор новостей, которые, собственно, привели к тому, что вы, как правозащитная организация ОВД-Инфо, решили сделать такую кампанию по поддержке детей, родителей? Просто, насколько я понимаю, это все-таки не самая очевидная сфера интересов ОВД-Инфо. Что стало таким триггером или просто накопилась какая-то масса критическая, которую уже невозможно было игнорировать?
3: Действительно, накопилась критическая масса новостей, вопросов, переживаний, данных о том, что власти стали очень по-взрослому относиться к детям. Все эти ценности семьи, защиты ребенка и другие декларативные вещи, которые государство как бы ставит во главе угла, на самом деле, конечно, игнорируются, и силовики точно так же обращаются с несовершеннолетними людьми, как со взрослыми, точно так же нарушают их права, игнорируют их проблемы, и поэтому мы поняли, что это, видимо, тот случай, когда нам придется расширить область нашей деятельности, потому что дальше игнорировать это уже нельзя, и нужно что-то делать. Это не первый раз, когда мы занимаемся этой темой. В прошлом году, тоже летом, мы занимались кейсом Ани Журавлевой. Это школьница, которой было 14 лет, когда она попала за решетку по сфальсифицированному уголовному делу. Собственно, она состояла в чате таких же подростков, которые обсуждали разные темы, в том числе поднимались вопросы нападения на школы Колумбайн и похожих случаев, но не с точки зрения повторения этого опыта. Скорее, как мы знаем от Ани, от ее близких, что она просто интересовалась этим, потому что не понимала, как это вообще могло случиться. Она купила в обычном ларьке маленькую петарду, которую все подростки под Новый год взрывают под ногами у прохожих. Отрезала от нее треть, маленький кусочек, подожгла на пустыре, сняла на видео и вот отправила в этот чат. Просто такой детский поступок без какого-либо смысла за этим. И силовики подумали, что тем самым она готовит нападение на школу и, более того, является членом вот этой несуществующей террористической организации «Колумбайн» из ряда вот этих международных несуществующих организаций, которые российские власти придумывают. Она попала за решетку, находилась в СИЗО для несовершеннолетних, но ей очень не повезло с сокамерницами, которые всячески издевались над ней. В том числе они применяли к ней сексуализированное насилие, избивали ее, в конце концов довели до попытки суицида, и после этого она попала в психиатрическую больницу, но через несколько месяцев вернулась в ту же камеру. И руководство СИЗО отказалось принимать хоть какие-то меры, чтобы помочь Ане Журавлевой в другую камеру перенести, вмешаться, поспособствовать заведению уголовного дела на сокамерниц, потому что вообще-то состав здесь имеется. Мы поняли, что остается единственный способ реагирования в таких ситуациях — это публичный скандал, большая общественная кампания с возмущением, которая получилось донести с помощью прямых обращений от наших читателей в управлении ФСИН. И в итоге ситуацию пришлось поменять. В рамках кампании за Аню вступались разноизвестные личности. Александр Розенбаум даже за нее свидетельствовал. Поэтому получилось добиться того, чтобы ее перевели на домашний арест с содержания под стражей. Она даже смогла сдать выпускные экзамены в 9 классе. Там, кажется, результат был скорее удовлетворительный, но это уже какое-то достижение. И вот эта история победы, одна из нескольких сотен, дала нам понять, что надо действовать дальше и придумывать, как мы можем это масштабировать и помогать другим детям и их родителям.
5: Ну и, кстати, дело Ани Журавлевой продолжается. К счастью, ее уже не обвиняют в участии в террористической организации, но у нее остается обвинение в приготовлении к убийству двух и более лиц. По состоянию на апрель этого года предварительное следствие завершено, и, вероятно, дело уже передали или вот-вот передадут в суд. И кроме того, как отмечают правозащитники из команды «Против пыток», не без труда, но удалось добиться возбуждения уголовного дела против сокамерниц Ани, дела эти об истязании и насильственных действиях сексуального характера. Сейчас по ним активно ведутся следственные действия, но привлечь к ответственности должностных лиц пока не удается.
0: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы говорим о преследовании несовершеннолетних в России по политическим мотивам и о кампании «Куда уходит детство?» от ОВД-Инфо для родителей и подростков, которые сталкиваются с давлением со стороны государства.
0: Я уверена, что большинство родителей российских, которые более-менее интересуются правом, знают, что в России, в принципе-то, уголовная ответственность наступает с 16 лет, и очень-очень редко за какие-то страшные и пристрашные только преступления она начиналась с 14. В какой момент российские власти решили расширить вот этот вот круг ответственности для подростков по делам, за которые их могут уже в 14 лет отправить в изолятор?
3: По некоторым статьям, тяжким, особо тяжким, эта ответственность действительно наступает раньше. И вот, как мы видим на примере этого случая с Аней Журавлевой, так и произошло. Силовики совсем не стесняются использовать очень тяжелые обвинения против подростков, как и вообще против любых людей. Мы в конце 2025 года выпускали большой отчет о том, как выглядели репрессии за 2025 год. И одна из тенденций, которая там тоже ярко проявляется, это ужесточение преследований. Силовики чаще используют более жесткие статьи, растет средний срок отправки в колонию, все меньше людей в качестве меры пресечения получают не содержание под стражей, все больше оказывается в СИЗО. То есть происходит ужесточение, происходит оно планомерно по разным статьям, и очевидно, что останавливаться оно не будет. Может быть, через какое-то время еще несколько статей пересмотрят и смогут начать преследовать подросткам по ним из 14 лет. Надеяться на то, что молодой возраст сделать какую-то скидку для ребенка в случае уголовного преследования, я бы не стал. Скорее нужно понимать, что силовики будут вести себя по-взрослому, в том числе, может быть, будут применять пытки, будут угрожать и другими разными способами нарушать права детей и их родителей.
5: По вашим наблюдениям, можно ли говорить о том, что существует такая тенденция сейчас преследования, давления со стороны государства на детей как-то целенаправленно, или это все в целом укладывается в какую-то общую картину репрессий, и дети занимают в этом пропорциональную долю?
3: Я думаю, что пару лет я бы сказал, что действительно это выглядит, кажется, как общее увеличение объема репрессий, жертвами которых становятся и несовершеннолетние, и пожилые, и мужчины, и женщины, и представители разных профессий, все в какой-то более-менее равной пропорции. Но сейчас мы видим совершенно точно, что силовики считают несовершеннолетних такой отдельной важной целью. Может быть, потому что их легче провоцировать, потому что легче войти к ним в доверие. Может быть, потому что индоктринация, образование и пропаганда среди школьников играют очень важную роль в работе властей с подрастающими поколениями. Для них невероятно важно, чтобы в школах, в университетах не было никаких проявлений антивоенных, никаких оппозиционных высказываний, ничего подобного, потому что дети, они же легко поддаются на эти крючки, и, видимо, российские власти думают, что чуть что могут подрастающее поколение потерять, если они отпустят их из ежовых рукавиц. Может быть, здесь есть какая-то другая причина. Мы, к сожалению, не можем посмотреть, что находится в головах у людей, которые принимают эти решения. Мы не можем с ним поговорить, задать вопрос, почему они преследуют детей так много. Но какая-то логика, видимо, за этим стоит. В любом случае, эта тенденция более чем реальная, и, к сожалению, она все больше и больше проявляется, и, возможно, будет еще расти дальше.
4: Скажите, пожалуйста, а вам известно, что происходит с семьями? Вот ребенка объявили террористом, экстремистом, диверсантом. Что происходит с его родителями после такого обвинения? Их тоже начинают как-то тревожить, приходить к ним с проверками. Ну, понятно, они пережили обыски наверняка, пережили следствие, судебный процесс. Но дальше что происходит с семьей? Всю семью берут на карандаш или на этом, собственно, на приговоре дело заканчивается, и дальше семья уже только борется за то, чтобы там ребенок мог по возможности выйти условно-досрочно или был там одет, обут и обеспечен необходимыми лекарствами, и вот на этом все заканчивается или нет?
3: Мы сейчас, кажется, не знаем о случаях, когда родители тоже становились фигурантами уголовного преследования. Скорее, действительно, они переживают уголовное преследование с детьми в виде обысков, допросов, в виде, может быть, каких-то проблем на работе и так далее. То есть это все сопутствующие уголовному преследованию проблемы, с которыми могут сталкиваться родственники политзаключенных, не обязательно политзаключенных молодых. Сопутствующие проблемы могут принимать разный вид. Это в некоторых случаях какие-то неприятные столкновения с силовиками, обыски, допросы, визиты полицейских, звонки из полиции. Это может быть какое-то неформальное давление в виде увольнений или лишения премий. Это может быть порча имущества в некоторых случаях. Мы знаем, что некоторые близкие политзаключенные столкнулись с тем, что кто-то их машину поджег, или кто-то дом поджег, или что-то еще случилось. Родственники и близкие политзаключенных иногда тоже от политического преследования страдают. Кстати, еще важно сказать, что политическое преследование — это дорого для семьи. Надо платить за адвоката, что совсем не дешево, особенно на этапе следствия, когда защитник должен часто посещать подзащитных или ездить куда-то в удаленные места, где находится СИЗО или колония. Плюс человека за решеткой нужно содержать, потому что условия бытовые, как правило, за решеткой ужасные. Может не хватать теплой одежды, могут не выдавать лекарства, питание ужасное. Если близким хочется эти бытовые условия исправить, то нужно платить. И это тоже бывает недешево. Поэтому на семьи ложится большая финансовая нагрузка. И мы это понимаем, и уже давно тоже пытаемся как-то развивать вот это направление гуманитарной помощи. У нас есть проект «Бюро передач», который помогает собирать деньги именно на разные гуманитарные сборы, на передачи с едой, с предметами бытовой гигиены, с книгами, с одеждой, с лекарствами, с какими-то предметами для хобби. Мы помогаем оплачивать поездки на свидания, потому что часто колонии находятся далеко от населенных пунктов, добраться туда — это отдельное путешествие, которое обычно недешево стоит. Помогаем делать переводы на финсчета людей из решетки, чтобы они могли там, в тюремном ларьке, себе что-то покупать.
4: Где деньги вы на это все берете?
3: Мы собираем деньги с помощью краудфандинга. Это непросто. Экономические проблемы в российском обществе и то, что власти усложняют способы переводить нам деньги, но мы все еще этим занимаемся. Кстати, нам донатят все еще безопасно, несмотря на то, что мы иноагенты. В прошлом году, в ноябре, российские платежные системы без объяснения причин отказались с нами работать. Мы потеряли главный источник доходов. Это больше 12 тысяч регулярных доноров, которые переводили нам деньги в рублях. Но благодаря поддержке людей смогли восстановить почти наполовину

0: рассчитан на какой-то определенный срок, или вы пока его рассматриваете как долгосрочную такую историю, ну, до тех пор, пока более-менее обстановка, связанная с преследованием подростков в России, не изменится к лучшему?
1: Это для нас экспериментальное направление. Мы раньше этим не занимались, поэтому мы пока что запускаем кампанию с 1 июня, с Дня защиты детей, до конца лета, до конца августа. Но мы планируем летом расширять разные активности в ней. Мы думаем о разных способах, как сделать для властей преследование несовершеннолетних более сложным, менее комфортным, да, менее дешевым. Один из аспектов таких преследований — это использование провокаций, которые, конечно, никак не расследуются. Логика силовиков такая. Есть некий провокатор, который предложил молодой девушке, например, совершить поджог военкомата. Девушку ловят, делают фигурантом дела, отправляют за решетку, а про провокатора они как будто забывают. Понятно, потому что иногда это, собственно, человек, сидящий у следователя, ну, грубо говоря, в соседнем кабинете. И мы хотим, чтобы власти не могли так сквозь пальцы смотреть на эти провокации и были вынуждены в обязательном порядке их расследовать.
0: Пресс-секретарь ОВД «Инфо» Дмитрий Анисимов был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
3: Преступление и война.
4: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах.
5: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Иван Лаптев. «Вид из кремлевских окон. Охота на президента». Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Эфир 16 августа 1992 года.
6: Говорит радио «Свобода». У микрофона Владимир Тольц.
7: Наша с вами история. Специальный выпуск программы, посвященный годовщине августовских событий 91 года. Мы продолжаем знакомить вас с заметками бывшего главного редактора «Известий», последнего председателя Совета Союза Верховного Совета СССР Ивана Лаптева о предыстории событий, именуемых ныне августовским путчем 91 года. Передавая мне рукопись своих заметок, Иван Дмитриевич сказал:
8: «По независящим от меня обстоятельствам, я был один из тех, кто угодил в эпицентр этого небывалого социального катаклизма. И выбрался оттуда, если вообще выбрался, настолько потрясенным, что долго не мог заставить себя не только писать, вспоминать о пережитом за последние 2 года». Но постепенно все-таки стал набрасывать эти заметки, конечно, субъективные, конечно, в чем-то спорные, что я особо подчеркиваю, отстаивая тем самым свое право на собственное мнение и заранее признавая это право за другими, на чей суд их сейчас представляю.
7: Итак, Иван Лаптев. «Вид из кремлевских окон». Передача вторая. «Охота на президента».

Убежденно заявляю, что война Горбачеву была объявлена 13 марта 1988 года, когда газета «Советская Россия», принадлежавшая КПСС, следовательно, подконтрольное руководству ЦК КПСС, напечатала громадное на целую полосу письмо безвестной преподавательницы химии одного из ленинградских

0: адских институтов Нины Андреевой. Письмо было озаглавлено «Не могу поступиться принципами» и представляло собой развернутый манифест противников новой политики, политики Горбачева.
1: Ортодоксальная часть КПСС начинала этим письмом открытую борьбу за сохранение коммунистической доктрины и прежней политики, не ведая, что желание не поступиться принципами приведет к необходимости поступиться властью, существованием партии, единством громадной страны, ролью сверхдержавы, то есть всем тем, что вроде бы хотели защитить. Иван Лаптев пишет. По утрам до заседания редколлегии «Известий» я обычно стремился хотя бы просмотреть наиболее крупные газеты. В тот день советская Россия оказалась перед глазами в числе последних. Раскрыл и оцепенел. Сразу схватив взглядом строчки о шельмовании истории, о забвении опыта строителей нового мира, о ревизионизме в теории и тому подобное. В те поры такими словами просто так не бросались. Быстро просмотрев письмо, я перешел в зал редколлегии. Спросил, кто читал творение Нины Андреевой. Оказалось, только двое или трое из присутствовавших. Я попросил всех прочесть публикацию «Советской России» и каждому лично определиться, какую позицию он займет – в поддержку перестройки или в поддержку антиперестройки. Это было в 9 часов 15 минут. А в 11 часов нас, 12 или 15 редакторов основных газет страны, собрал в ЦК КПСС Егор Лигачев. После короткого разговора на другие темы он сказал следующее. «Сегодня я прочитал в «Советской России» статью Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами». Замечательная, скажу вам, статья. Глубоко верная, актуальная. Прошу вас всех не просто прочитать, изучить эту статью и ориентироваться на нее в работе». Помолчав, он добавил, «Прошу также учесть, что это не только мое мнение». Это означало, что Егор Кузьмич выразил мнение всего еще всесильного тогда политбюро ЦК КПСС. Главный редактор «Советской России» Валентин Чикин сидел именинником, остальные сидели, похоже, на похоронах. Горбачева и Яковлева в Москве не было. На следующий день я снова собрал редколлегию. Мы решили работать так, как будто этой статьи не читали, как будто не было наставлений Лигачева. Между тем шум вокруг письма нарастал. В «Советской России» начали публиковаться явно инспирированные отклики читателей. На этот счет наша печать была большая мастерица. Мне сообщали, что некоторые члены Политбюро лично звонили Нине Андреевой, благодарили и поздравляли ее. Выяснилось также, что к этому письму приложили руку многие люди, что оно на пути в газету прошло через несколько высоких кабинетов. По стране начались партийные собрания, на которых обсуждалась публикация «Советской России» и принимались резолюции в ее поддержку. В общем, машина успела раскрутиться, когда вернулись первый из Югославии, второй из Монголии, Горбачев и Яковлев. В тот же вечер я был у Яковлева. Мы обсуждали, что означает эта публикация. Изменение политического курса, провозглашение полного раскола в партии. Яковлев был очень озабочен и заметно нервничал. Начиналась полоса аппаратной борьбы перед заседанием Политбюро, которое высочайше провозгласит, следует ли теперь нам всем за Ниной Андреевой или будет продолжена политика гласности и демократизации. Через неделю Яковлев попросит меня поработать над подготовленным кем-то текстом статьи, которая потом будет обсуждена на Политбюро и опубликована в «Правде», и которая признает выступление Советской России политической ошибкой. Вместе с одним из моих заместителей мы почти сутки работали над статьей. Через неделю она была опубликована. Демократическая общественность страны перевела дух. Но с момента выхода того злополучного номера «Советской России» прошло 3 недели. И, наверное, никому никогда не измерить, какой вред нанесли эти 3 недели народному настроению и имиджу Горбачева. Очевидно, некоторым из его соратников именно тогда стало ясно. При этом генеральном секретаре можно играть собственные игры. Такова была первая открытая атака на Горбачева, находившегося тогда еще в зените своей славы и силы. Не буду пишет Иван Лаптев, касаться тех страшных ударов, которыми упали на Горбачева тбилисские и вильнюсские трагедии. Об этом много писали во всем мире. На мой взгляд, вторым ходом КПСС против своего генсека было выступление депутата Сажи Умалатовой. Депутат от КПСС Умалатова на третьем съезде народных депутатов СССР, оглушая всех своим звонким голосом, потребовала поставить на голосование вопрос об отставке Горбачева с поста президента. Ее устами партия предлагала, чтобы лидер партии покинул высший государственный пост. Депутат Умалатова была не оригинальна в обвинениях Горбачева. Примерно с конца 1988 года, когда руководящий слой КПСС стал ощущать, что угроза его монопольному положению и власти вполне реальна, что на сей раз реформы не могут ограничиться только разговорами, не было ни одного пленума ЦК КПСС, на котором не звучала бы эта мысль Горбачева в отставку. Если не с поста президента, то с поста генсека. Если не с поста генсека, то с поста президента. К сожалению, эти требования выдвигались, хотя, разумеется, и по разным мотивам, и консервативными аппаратчиками, и радикальными демократами. Последние, будучи в основном людьми и политиками молодыми, просто не представляли, что такое система партий, какой страшной силой она обладала и как быстро мог эту силу мобилизовать лидер, устремления которого совпали бы с устремлениями партийного чиновничества. Так что не оригинальна была Сажи Умалатова. Но сколь оригинально было развитие ее предложения. Знаток процедурных тонкостей и самый близкий друг президента Анатолий Лукьянов, производя некую словесную эквилибристику с предложением Умалатовой, поставил его на голосование. «Я слишком хорошо знаю Лукьянова, — пишет Иван Лаптев, — чтобы допустить мысль о случайном промахе. Он не имел права ставить вопрос на голосование. Он ухитрялся сотни раз не голосовать предложения и вопросы, которые абсолютно необходимо было ставить на общее голосование. Он знал, что предложение Умалатовой не пройдет, но поставил его на голосование, чтобы оказать на президента сильнейший нажим, ибо тогда как раз намечалась какая-то нормализация отношений Горбачева с демократическими силами. Депутатская группа «Союз», созданная партийными секретарями и лично Лукьяновым, показали зубы и грозно предупредили Горбачева голосом симпатичной горянки Умалатовой. Президент дрогнул. Думаю, что этот эпизод очень сильно повлиял и на то, что он предложил потом вице-президенты Янаева и на его заметный дрейф вправо.
2: Наша с вами история. Вторая из серии передач, посвященных годовщине августовских событий 91 года. В них мы знакомим вас с субъективными заметками Ивана Лаптева «Вид из кремлевских окон». Сегодня Иван Дмитриевич вспоминает.
0: Ныне можно только гадать, многое ли смог бы сделать президент-реформатор, если бы ему дали спокойно заниматься реформами. Но можно твердо сказать, что очень многого ему сделать просто не дали. Не дали прежде всего люди из его ближайшего окружения. Не успел Горбачев пережить коллективно продуманный экспромт у Малатовой, как вскоре последовал сюрприз с другой стороны, от недавно испеченного премьер-министра Валентина Павлова.
1: Утренняя сессия Верховного Совета СССР начиналась обычно в 10 часов. За 5-10 минут перед открытием заседания мы, Анатолий Лукьянов, председатель другой палаты парламента Совета национальностей Рафик Нишанов и я, собрались в небольшой комнате, которая находилась за трибуной президиума сессии и официально называлась комнатой председателей палат. Если на сессию приходил президент, он обычно тоже заходил в эту комнату, хотя неподалеку для него был оборудован небольшой рабочий кабинет. Практически никогда не заходил к нам Рыжков, он шел прямо в зал, а вот Павлов, как правило, нас не обходил. Мы только вошли, Лукьянов положил на стол папку с бумагами, прислонился к стене и сказал: «Павлов будет просить дополнительных полномочий». «Каких полномочий? Ведь речь должна идти о программе правительства». «Он считает, — продолжал Лукьянов, что для реализации этой программы ему нужны большие полномочия. А президент об этом извещен? Лукьянов пожал плечами. Не знаю, думаю, что нет. В этот момент в комнату быстро вошел Павлов, поздоровался с Лукьяновым, обнял его, по инерции обнял и нас с Нишановым. Он был возбужден, постоянно улыбался. Часы показали 10:00, надо было идти открывать сессию. Когда Павлов, выступая, перечислил те полномочия, которых ему якобы не достает, стало ясно, что нацелился он ни много ни мало на прерогативу президента, правда, предоставленные ему тоже дополнительно, насчет полномочий парламента. Стало ясно и другое. Акция была тщательно подготовлена. Шок, вызванный у зала ответом Павлова на вопрос одного из депутатов, знает ли об этом президент, нет, не знает, очень быстро был смикширован мощным напором группы «Союз». Ее представители заняли места у всех микрофонов в зале и энергично доказывали, что обращение Павлова вполне правомерно, и его просьбу парламент обязан поддержать. Чтобы окончательно убедить колеблющихся, они потребовали немедленно заслушать на сессии министра обороны Дмитрия Язова, министра внутренних дел Бориса Пуга, председателя КГБ Владимира Крючкова. Те совершенно случайно оказались готовы выступить сию минуту. Только перерыв отодвинул их выступление на полчаса. Но в этом перерыве Лукьянов и Нишанов должны были уехать в Новоогарёво, где Горбачев вместе с президентами республик, тогда еще составлявших Советский Союз, предпринимал очередную попытку составить и согласовать текст нового союзного договора. «Я, — продолжает Иван Лаптев, — оставался председательствовать на этой сессии. На меня падала задача разобраться в этой адской политической игре, цели которой я видел, но механизма уловить никак не мог. Впрочем, только путч 19-21 августа открыл нам всем, какой тут действовал механизм. Обязательно скажите президенту о требованиях Павлова, дважды попросил я Лукьянова и Нишанова, когда мы снова оказались в комнате председателей палат. Я надеялся, что Горбачев, узнав, в чем дело, немедленно примчится в Верховный Совет или, на худой конец, сразу же свяжется со мной по телефону. Ни того, ни другого не произошло. Позже мне стало известно, что Лукьянов сказал Горбачеву о позиции Павлова только вечером, когда закончились оба заседания и в Новоогарёво, и в Верховном Совете. Так что никакого сигнала я не получил ни на второй, ни на третьей части заседания. Верховный Совет проголосовал, чтобы эти заседания были закрытыми. Язов, Пуга и Крючков могли быть совершенно откровенными и запугивать депутатов любыми фактами. Пожалуй, именно к этому и свелись их речи. Язов сообщил, что недовольство в армии достигло крайних пределов. Армия не понимает, почему высшая власть не защищает ее, не бережет государство. Если Павлов получит дополнительные полномочия, положение, считают военные, может измениться. Пуга обрушил на депутатов устрашающую статистику роста преступности, причину которого он видел в ослаблении власти. Полномочия Павлову, он укрепит власть, а значит, укрепит правопорядок. Крючков выступил тоньше всех. Он предупредил, что враг по-прежнему не дремлет, что мы преступно расслабились, и рассказал, какие страшные беды нас постигали, когда мы не прислушивались к предупреждениям КГБ. Он еще более решительно, чем Язов и Пуга, поддержал требования Павлова. Зал был готов голосовать. Обсуждение шло в духе этих выступлений. Ораторы, депутаты были в основном одного направления, которое я называл направлением «крепкой руки». Наперебой они уговаривали друг друга дать полномочия Павлову. Мало ли что это прерогативы президента. Павлов сделает. Павлов наведет порядок. Павлов поднимет экономику. В 17 часов из зала понеслись крики «Голосовать!». «Я понимал, — продолжает Иван Лаптев, — что в таком угаре зал действительно может проголосовать за дополнительные полномочия Павлову. Это было страшно, не самими этими полномочиями. Я знал, что группа «Союз» собрала необходимое количество депутатских подписей под требованием немедленно созвать внеочередной чрезвычайный съезд народных депутатов. Уверен, что соберись этот съезд, он главным вопросом взял бы вопрос об отставке Горбачева. Иными словами, сессия должна была заложить главный камень в фундамент конституционного переворота. Надо было сделать все, чтобы не принять решение, не допустить голосования. Я выслушал все крики, все обвинения, порой граничащие с оскорблениями, сам не раз выступал с репликами и замечаниями, ссылаясь на то, что нам неизвестна позиция президента, что при решении такого вопроса должен присутствовать председатель Верховного Совета, и ровно в 18 часов, не обращая внимания ни на кого, закрыл заседание. На следующий день Горбачев выступил в парламенте с короткой и резкой речью, решительно отверг все попытки избавить его от части полномочий. Павлов молчал. Молчали вчера так красноречивые министры. Парламент перешел к обсуждению других вопросов. В перерыве кто-то из депутатов задержал меня в зале заседания минут на пять. Когда я пришел в комнату, где сидели Горбачев, Лукьянов, Павлов, Крючков, Пуга, Фалин и Язов, костер битвы уже догорал. Физиономии всех были отнюдь не праздничные. Крючков и Лукьянов пытались перевести разговор на другие темы. Президент обратился к Павлову и Лукьянову, сидевшим напротив него. «Если вы будете поступать таким образом, за моей спиной дело у нас не пойдет». Но тут Крючкову все-таки удалось завладеть его вниманием, и Горбачев стал вслушиваться в его полуговор, полушепот. Бунт на корабле был подавлен, но, как показала история, ненадолго. До августа оставалось несколько месяцев.
2: Иван Лаптев. «Вид из кремлевских окон. Субъективные заметки». Передача вторая. Вместе с автором, с текстом заметок вас знакомят Юлиан Панич и Владимир Тольц. Продолжение завтра, в то же время, в специальном выпуске программы «Наша с вами история».
3: Золотой запас свободы. Смута новейшего времени или удивительные похождения Вани Чматанова. Эфир 16 августа 1976 года.
4: В рамках передачи «С другого берега» мы продолжаем чтение известного самиздатского произведения «Смута новейшего времени» или «Удивительное похождение Вани Чматанова».

0: Эта книжка, автор которой пожелал остаться неизвестным, впервые была напечатана с продолжениями в парижской газете «Русская мысль» в ноябре 1970 года. В этом же году книга вышла в парижском издательстве «La Presse Libre». В отрывке, который вы слушали в прошлый раз, автор описывает события, потрясшие весь цивилизованный мир 1970 какого-то года. Главный герой, имеющий непосредственное отношение к этому событию и по внешнему виду удивительно напоминающий Ленина, Ваня Чматанов. Сюжет отрывка таков. Ваня выходит из лагеря, в котором он отбывал срок за кражу дрожжей и бублика. После многочисленных попыток разбогатеть, которые увенчались неудачей, Чматанов решает похитить из мавзолея голову Ленина и продать ее за миллионы на Запад. Вот при каком стечении обстоятельств это произошло. Как-то, вытащив у покупателей в ГУМе уже 13 бумажников, Ваня решил передохнуть и вышел пройтись. Его внимание привлекла очередь, тянувшаяся из Александровского сада. Когда Ваня спохватился, то очередь, в которой он затесался, подходила уже к мавзолею. Пришлось зайти туда и Ване. Увидев Ленина, Чматанов немедленно осознал, что под стеклом лежат миллионы. На другой день, вооружившись ножом, хирургической пилкой, пластмассовым баллончиком со сжатым сонным газом и набором отмычек, Ваня направился к удивительному по простоте линии сооружению и приступил к осуществлению своей мечты. Каково же было разочарование нашего героя, когда он, собравшись было отпилить голову, подсунул под нее руку, а голова сама отделилась. Захватив с собой голову, Ваня покинул мавзолей и поехал в город Голоколамск к знакомой вдове Маняши. Не сразу, а к концу следующего дня охрана заметила, что вождь лежит без головы. Итак, слушайте очередной отрывок из книги автора, пожелавшего остаться неизвестным, «Смута новейшего времени» или «Удивительное похождение Вани Чматанова». Читает Михаил Рощин.
1: В эту ночь правительство не расходилось. Гарнизон развели и посадили под замок. Составили список лиц, допущенных к чрезвычайной государственной тайне. К столице были подтянуты танковые дивизии. Улицы и общественные места патрулировались агентами в штатском и переодетыми солдатами. Ждали возникновения враждебных слухов и приготовились брать всех. Совещались. Словно угроза черной оспы нависла над городом. В пижаме и ночном колпаке привезли академика Збарского. Совещались. Генеральный секретарь плакал, как ребенок, размазывая краску с бровей. Плакали все. Никто не знал, что делать. Подсказать было некому. До начала работы мавзолея оставалось около полусуток. «Так быстро реконструировать невозможно», — сказал оправившийся от приступа ужаса Збарский. «Если постараться, месяцев за 6 сможем». «Полгода?» — застонало политбюро. «Гениальное всегда просто». «Знаете ли», — сказал генеральный секретарь, — «актера положим на время». «Ура!» — закричали в интимном кругу. «Привести актера Роберта Кривокорытова», — распорядился начальник искусств. Через полчаса актера доставили, дрожащего, с подтеком под глазом. «Фингал откуда?» – раздраженно спросили допущенные к тайне. «Сопротивлялся гражданин», – чеканил агент. «Кричал, что не имеем права». «Черт вас, дерень, чисто ни одного задания выполнить не можете!» – кричал начальник искусств. «Загримировать Кривокорытова!» Актер что-то бормотал и вырывался, его почти унесли и ввели вскоре пожилого и растерянного Ильича. «Годится», — сказали все. «Роберт», — мягко, по-отечески начал генеральный секретарь, взяв из рук референта текст речи. «Вам выпала трудная, ответственная, но почетная, благородная задача. Дело в том, что тело Ильича взято, так сказать, на реставрацию. Но было бы неудобно и политически неверно прекратить доступ в мавзолей. Это прекрасная почва для слухов и враждебных домыслов». «Неужто сперли Кузьмича?» — нервно подумал Кривокорытов. «Не может быть!» Так вот, Роберт, вам придется полежать вместо праха. Справитесь ли? Сумеете ли воссоздать образ вечно живого Ильича, но вместе с тем и как бы неживого? То есть он, конечно, вечно живой, но в мавзолее он не совсем живой, вечно живой. Не так ли? На время работы переведем вас на кремлевское снабжение. «Нужно подумать», — сказал Кривокорытов и решил про себя. Ясное дело, сперли. «Да, системе Станиславского предстоит трудная проверка. Но она выдержит, я уверен. Константин Сергеевич требовал, чтобы на сцене все было как в жизни. Но мавзолей лишь в определенном смысле сцена. Мне предстоит создать не совсем живой образ неживого. То есть, я хотел сказать, неживой образ вечно живого. Или, точнее, живой образ не вечно, простите, вечно неживого». Кривокорытов запутался и вспотел. На него в упор смотрели начальники искусства и безопасности. «Ну вот и прекрасно», – облегченно закончил генеральный секретарь и кивнул начальнику безопасности. «Отберите у товарища актера подписку о невыезде, подписку о неразглашении, и пусть обживает рабочее место». Стояла чудная зимняя ночь. Около Спасской сопровождающие Кривокорытова лица отперли дверцу в стене и долго спускались вниз по мраморной лестнице. Затем шли по узкому коридору под площадью и вновь начали подниматься. Ярко освещенная крышка люка поблескивала надписью «Запасный выход». Офицер открыл ее, и группа вылезла в мавзолее. Суетились рабочие, откинув кузов саркофага, проводили трубы микроклимата. «Здесь, товарищ Кривокорытов», — рапортовал офицер охраны. Актер оглянулся. Тошнотворный приступ тоски морозил душу. «Боги! Боги искусства! Зачем вы покинули меня? Неужели лежать в гробу по системе Станиславского?» — внутренне стонал актер. И лег репетировать. Он сосредоточился, положил руки, левую плашмя на грудь, правую чуть сжав в кулак. Скорбно расслабил веки. «Великолепно!» – раздался по радио, спрятанному под подушкой, голос начальника искусств. «Но уж слишком живой! Нельзя ли немножко умереть?» – приказывал начальник. Кривокорытов подчинился. «Так держать!» Доступ в мавзолей начался в 11 утра. В интимном кругу обсуждали, что делать. Не лучшая находка этот Кривокорытов. «Идея!» – воскликнул начальник искусств, бешено вращая глазами. Столпившись, выслушали проект, смеялись и гладили себя по животам. Ваня Чмотанов сошел в тихом Голоколамске. Душа его наслаждалась прекрасным зимним днем и покоем провинции. Он прошел через город. Рядом с развалившейся церковью стоял аккуратненький чистенький домик, из трубы шел дым. «Нежданная радость – это я!» – тщеславно подумал Чмотанов и свистнул. В окне мелькнуло лицо. Загремели засовом. «Ванечка!» — восклицала Маня. «Соколик мой необыкновенный!» Маняша была совершенно круглая по телосложению, курносая. Она встречала друга в чудесной махеровой кофте цвета весенней лягушки. Они расцеловались в дверях. «А я, дура, думаю, заловили моего соколика. Давно не видать!» «Нет, Маняша, жив твой соколик!» «Прилетел с миллионами!» Маня раскраснелась и с истинно голоколамской страстью впилась в губы Чмотанова. «Эки, архипоцелуй, Маняша!» – шутил Ваня, обвиваясь вкруг нее плющом. Они сели за столом в передней избе под образами. Выпив самогону, Чмотанов поцеловал подругу и сказал: «Эх, заживем, Маняша, в скорости!»
0: Говорит радио «Свобода». Вы слушаете известное уже много лет в самиздате произведение «Смута новейшего времени» или «Удивительное похождение Вани Чмотанова». Автор пожелал остаться неизвестным.
1: Кривокорытов трудился в поте лица. Первый день отлежал тяжело, но постепенно настолько освоился и так сосредоточился, что по окончании доступа приходилось будить его. Кривокорытого успокаивало еле слышимое шарканье толпы. Поначалу тяжелы были уколы тысяч глаз, впивавшихся в бесконечно дорогие черты, но явилось второе дыхание. Догадались пустить по радио музыку. Роберт лежал с удовольствием, слушая медленное танго. Неустанно следили и за идейностью актера. «Сегодня я прочту лекцию на тему», — услышал однажды Роберт вкрадчивый голос, — «почему не следует верить в Бога?» «Все люди смертны», — ласково говорили в наушниках, — «и всем предстоит умереть». «Но не совсем. Человек превращается в атомы и электроны, которые неисчерпаемы. Бессмертно также дело пролетариата, его диктатура. На давным-давно загнившем Западе полагают, что она постепенно смягчится», — доверительно сообщил лектор. «Этому не бывать. Диктатура установлена раз и навсегда и постепенно распространится на всю бесконечную Вселенную. Лежите спокойно, Роберт». По чьей-то невидимой просьбе им заинтересовались журналисты. Разумеется, расспрашивали и писали об официальной половине деятельности маститого актера в театре, дома, среди коллег. Слава Кривокорытого росла. Завистники распространили слух, что он подкуплен одним учреждением. Кривокорытов с негодованием отвечал стихотворением поэта, написанным по-новаторски от противного. «Да, я подкуплен березками белыми, я подкуплен глазами любимой!» Завистники смеялись «березкой». Но в наш век рационализма, смешавшего арифметику и поэзию, стихи эти подкупали искренностью чувства. Однажды, в середине марта, Кривокорытов проснулся и принимал ванну. По актерской привычке он решил поупражняться перед зеркалом. Взглянул и охнул. На лбу набух огромный фиолетовый прыщ. «А через 3 часа ложится», — сокрушался Роберт. Он спешно вызвал гримера, тот кое-как справился. Можно даже сказать, что теперь лицо поклонника пассионаты обогатилось печатью раздумий великого философа, мыслившего не понятиями, а континентами. Кривокорытов не оценил нового штриха, а даже расстроился. Он шел по служебному подземному ходу в отвратительном расположении духа. Но когда он лег, и мимо пошли тысячи людей, он вновь преисполнился важностью задачи и подобрел. Все шло хорошо. В полдень, с последним ударом курантов, Кривокорытов ощутил неудобство в левой ноздре. Постепенно осознавал он причину. Невыстриженный волосок щекотал в носу. Тихо, но губительно, с каждым вздохом приближая страшное, Роберт собрал в кулак весь профессиональный опыт актера. О, если бы можно было почесать нос рукой! Ведь и раньше бывали подобные случаи. Роберт вспомнил, как нужно было зарыдать, когда положительная героиня в одной пьесе провалилась в сортир и утонула. И он закрыл лицо рукавом из бутафорского шелка и превратил гомерический смех в трогательный плач. Волосок шевелился. Рушились города, кричали женщины, свергались правительства, и весь земной шар объял огонь новой мировой войны. Фокстрот по радио оборвался. «Алло, алло, Кривокорытов!» — раздался голос начальника безопасности. «Что это вы задумали?» Кривокорытов напряг железную волю актера. «Бросьте вы эти штучки!» — загремел начальник, и неумолимо приблизился миг предательства Родины. В голове Кривокорытова помутилось, он раздулся, как лягушка. Земной шар сошел со своей орбиты и неотвратимо падал на раскаленное солнце. «Апчхи! Я тебя расстреляю, собака! Продажная шкура! Фашист!» — орал начальник в подушке фальшивой мумии. Актер понял, что все кончено. Своим он вскочил на четвереньки, запрыгал, рыдая под стеклом. Ударившись головой о крышку, падая, Кривокорытов каблуком распорол перину, и гагачий пух затопил хрустальную гробницу. Актер бился в застекленном пространстве, словно гусь в пухощипательной машине. Оцепенение посетителей длилась вечность. Страшным ревом взорвались сошедшие с ума. Толпа бросилась к саркофагу. «Воскрес! Воскрес! Задохнется! На помощь!» Чудесная весть словно ток пронизала очередь. Народные массы хлынули в склеп, повалив и растоптав охрану. Вмиг была сорвана крышка. Под вой и хихиканье сумасшедших, затравленно глядя, выпрямлялся Кривокорытов. «Воскрес!» — орали кругом и плакали, хватаясь за полы темно-оливкового френча. Офицер Шолкин побледнел и протискался в каморку с телефоном. Он отрапортовал о случившемся генеральному секретарю и, деловито поглядев на часы, застрелился. Охрана, залегшая под голубыми елями, встревожилась гулом и бегущей толпой. «Наверное, мятеж», — решил майор Разумный. Он долго пытался дозвониться до начальства, никто не подходил к аппарату. Чувство одиночества сдавило сердце майора. Он подумал, что Кремль взят, вспомнил о своей ответственности и скомандовал: «Рота, рассеять мятежников!» Застучали пулеметы из-под елей, стрельбу услышали на крыше ГУМа, на Спасской и Покровском соборе и поддержали Разумного. Ударили крупнокалиберные, из древних бойниц со стены били из карабинов и автоматов. Генеральный секретарь плакал, как мальчик, рвал телефон, вызывая с окраины танковую дивизию. «Самозванец!» — кричал он и тер кулаками глаза. «Гад несчастный!» Дозвонившись к Слепцову, побежал по гулкому коридору, сзывая товарищей по классовой борьбе. Споткнулся, упал на ковер и втянул голову в плечи, решив, что сзади на него бросился десант мятежников. Но в коридорах никого не было. Бросился по лестнице, распахнул неприметную дверь кабинета для совещаний, выпучивая глаза, застыл. На окнах, прицепив ремни к защелкам фрамуг, висели начальники искусства и безопасности. «Караул! Убивают!» — закричал генеральный секретарь, отступая задом и не отрывая глаз от конвульсивно дергавшихся ног соучастников. «Скажи! Слово скажи!» — выла толпа. «Сказать, что случайно здесь? Убьют!» — вспыхнуло в мозгу Кривокорытова. Медленно, как во сне, поднял он правую руку, простер ее над толпой. «Товарищи!» — начал актер. «Да, я воскрес! Может быть, врагам рабочих и крестьян это покажется вздором, небылицей? Нет, воскресение меня отнюдь не опровергает учение Маркса. На том свете я часто мучился тем, что многого не довершил, не предусмотрел. Как вы знаете, электрон неисчерпаем, и атом тоже. Использовать все возможности, собрать все силы – это задача, которая по плечу только тому, кто готов отдать все силы пролетариату. И вот я среди вас, дорогие товарищи. Сообща, мы одолеем все трудности всех бюрократов». Кривокорытов кончил. И в наступившей тишине отчетливо проступила пальба. «Что это?» – спросили в толпе. «Кое-кому теперь не поздоровится!» — раздался истерический крик. «Мы не дадим в обиду нашего Ильича! Вперед, товарищи!» — обрадованно воскликнул Кривокорытов. Толпа хлынула к выходам. Актер, пятясь, приподнял крышку служебного входа, торопливо шагнул мимо ступеньки и с грохотом провалился в подземелье. Тяжелая лепешка чугуна, захлопнувшись, долго гудела над лежащим в беспамятстве самозванцем.
2: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете известное уже много лет в самиздате произведение «Смута новейшего времени» или «Удивительное похождение Вани Чматанова». Автор пожелал остаться неизвестным.
1: Генерал Глухих сразу разгадал маневр генерала Слепцова, двинувшего танки в столицу. «Ага, вот тебе и хунта! Врешь, не проедешь!» — подумал он, но позвонил на всякий случай Слепцову. «Что-то ты поехал, Григорий Борисович?» — медовым голосом спросил он. «Генсек приказал», — уклончиво ответил Слепцов. «А мне вот почему-то не приказал», — радостно засмеялся Глухих. «Значит, не та фигура». Да? Ну, будь здоров, Григорий Борисович. Глухих выдвинул фланги и ударил на дивизию Слепцова, охватывая ее с северо-востока и юго-запада. Завязался тяжелый, изматывающий бой. «Пекин дайте! Пекин!» — кричал генеральный секретарь в белый правительственный телефон. «Соединяю», — безучастно отозвалась телефонистка. «Алло, это кто? Сяо-сяо? Файдуньфо? Это я, Москва, Фео Женчинчи. Кто говорит?» «Москва, генеральный секретарь, дайте председателя Мао!» «Председатель занят, звоните на другой неделе». «Нельзя, у меня тут государственный переворот!» В трубке затихли, слышны были посторонние разговоры и споры по-китайски.
3: «У вас переворот?»
1: — отозвались из Пекина.
3: «Да!» «Просили передать, так вам и надо».
1: И в трубке щелкнуло. «Предатели!» — взвился генеральный секретарь. «Все предали! Все пропало!» Он оторвал трубку и топтал телефонный аппарат. Бросился вон. «Кульбрихту!» — стучало в висках. Ваня Чматанов, кряхтя и зевая, просыпался рядом с Маней на жаркой перине. Натоплено было ужасно. Во рту еле шевелился язык, высушенный самогоном. Он слез с кровати и босой вышел в сени. На лавке стоял заботливо приготовленный ковш с ледяным огуречным рассолом. «Хорошо!» — ухнул Ваня, выпил и схватился за щеку. Чудовищно заныл зуб. Встала подруга и готовила самоварчик. «Мань!» — оглядывался Ваня. «А чемоданчик где мой?» «Чемоданчик-то? Помню, спрятала. Вон на печке-то под валенками пошарь». «Забыл сказать, Мань, чтоб наоборот на холод вынесло, как бы не запахло». «А что в нем?» «Сувенир, Маняша, 100-миллиардный!» Ваня залез на печку, разгреб кучу подшитых валенок и луковой шелухи и спрыгнул с чемоданчиком. «Гляди, Маняш!» Молния заела. Ваня долго дергал. Маня смотрела выжидающе. Наконец она заглянула и обомлела. В чемодане на вате лежал череп. Ваня смотрел тупо. Маня перекрестилась. «Так как?» — прохрипел Чемоданов. «Вот, значит, какой прах бывает!» В желтоватую корку, окружавшую череп, встыли щетинки. В глазнице лежал некрашенный деревянный глаз. Тоскливо торчал фаянсовый носик от чайника. Ваня вытащил гофрированное картонное ухо. «Мощи, значит, вот те и миллиарды, Манюшка!» «Вань!» — тревожилась подруга. «Или по кладбищам шаришь?» «Да, святыня!» Он вынул череп и бессмысленно вертел в руках. И в затылке увидел аккуратную дырочку. «Это как же? То есть, конечно, стреляли, только вроде бы не сюда». Ваня расстроился, зуб разболелся сильнее. «Налей, Манюш, стопку, что же это?» Чматанов выпил и сидел долго, задумчиво хлопая челюстью черепа на пружинках. «Темное дело. История, Маня. Что там, зачем, непонятно нам». В дверь постучали. Ваня скрыл череп одеялом, глянул в окно. У крыльца топтался Аркаша, дружок верный. «Открой, Мань». Друзья обнялись и выпили. Горчило во рту, не столько во рту, на сердце. «Опять по карманам», — с досадой думал Ваня. Но прислушался к рассказу Аркашки. «Да мы, Вань, через чердак пойдем. Я смотрел, доска одна ходит, вынуть и вниз. Ты не думай, дело верное. И на Кавказ. А попозже Маньку выпишем». «Это мы обдумаем, Аркаша. Налей-ка, Мань». И крякнул. «Ох, зуб дернуло. Дай-ка платком перевяжу», — засуетилась Маня. «Спиртом пополощи, уймется». Друзья пошли осматривать местность, работать или нет в сберкассе. «Ванюшка!» — окликнула Маня вслед. «А с Костью что делать-то?» «А!» — махнул рукой Чматанов. «На печку сунь!» Несмотря на будний день, улицы Голоколамска на глазах закипали возбужденной толпой. Милиция жалась к отделению, неуверенно прикрикивая издали. «Шли б работать, чего языками трепать?» И тут встал он и говорит: «Хватит народ притеснять! Одних буржуев, говорит, скинули, теперь вы, говорит, на шею сели!» «Точно, точно, чтоб, говорит, всех министров к завтраму в слесаря отдать!» «Так что ж, воскрес, значит? А в Бог-то не верил!» «Дурак! Он-то Афей 10 праведников стоит!» — сказал лучший плотник города. «Ну, Томка, а дальше что?»
4: «Ну, тут все начальство убежало. Главные, говорят, в Америку на танки уехали».
1: «Через море-то», — скептически сказал лектор по распространению знаний босяков.
4: «У них все есть, не беспокойся. А потом, говорит, всем по 200 рублей оклад, мануфактуры по 10 метров, квартиры всем выправить, чтобы, говорит, населению никакого гнету. И пусть, говорит, НЕП будет полный».
1: А еще проводник говорил, будто насчет водки распорядился. В первую очередь, чтобы, говорит, снова старые деньги были, и чтоб полулитровка 5 рублей стоила, полтинник на новые.
4: Чудесное дело.
1: А военные тут и задумали, танки на него выкатили. А он идет и улыбается. Махнул рукой раз, половины танков и нету. Махнул другой, глядь, один генерал уже с другим бьется, во как.
4: А он...
1: Распорядился он и пошел по России смотреть, как народ живет. «В скором времени вернусь, — говорит, — вплотную делами займусь». «Все это сплетни и враждебные слухи, — разъяснял лектор босяков. — Как это может воскреснуть мумия?»
4: «Это кто мумия?
1: — сполошились бабы. — Это для тебя мумия? Отъел брюхо-то, народ дурачишь. А в магазин пойдешь, мыл до консервы. Сам-то за пальто в Москву ездишь, а нам некогда, работаем». «Ишь, раз фуфырился, уже объявится у нас, кто-то тебе работу подышит».
4: «Иди-ка, парень», — сказал лектору мужик в телогрейке. «За такие слова зубы ломают».
1: «А я что?» — смутился распространитель, поправляя кашне и пыжиковую шапку. «Только по всем законам физики такого быть не может».
4: «А по какой физике в магазине колбасы нету?» — насел мужик.
1: «Все знаю, знаю», — передразнил он.
4: «Чего ж ты не знаешь?»
1: Подошедшие толпились вокруг лектора, потихоньку потыкивая его кулаками под ребра. «Милиция!» – истошно заорал распространитель знаний. «Убивают!» Тут все и началось. Навстречу трем испуганным милиционерам бросилась людская станожка. Смертельно побледнели блюстители и побежали к огородам.
5: Похождения Вани Чматанова принадлежали перу прозаика Николая Бокова. «Золотой запас свободы». И в завершении краткая рубрика «Они поют под струнный звон», которую ведет Галина Зотова. Сегодня поет Александр Галич. Эфир 10 августа 1976 года.
6: Говорит Галина Зотова. Сегодня в нашей серии передач «Они поют под струнный звон» выступает Александр Галич. Песня называется «Жуткое столетие».
7: Понедельник, дело было к вечеру, голова болела прямо адово. Заезжаю я в гараж к диспетчеру, говорю, что мне уехать надо бы. Говорю, давай путевку выпиши, чтоб куда подали, да посеверней. Ты меня не нюхай, я не выпивший. Это я с тоски такой рассеянный. Я гулял на свадьбе в воскресенье, тыкал вилкой винегрет закусывал. Только я не пил за счастье Ксениным. Я вообще не пил, а так присутствовал. Я не шкалика и не полшкалика, а сидел, жевал горбушку черного, все глядел на Ксенькина очкарика, как он строил из себя ученого. А я, может, сам из семинарии, может, в шоферюгах я по случаю. Вижу, даже гости закимарили, даже Ксенька, вижу, туча тучею. Но он поет, как хору все начинай, все про иксы, игреки да синусы. А костюмчик взглянуть-то не на что. инд пошив, фасончик нака выкуси. И живет он не в дубне атомной, а в ней какой-то под Каширою. Врет, что он там шеф над автоматною, электронно-счетною машиною. Дескать, он прикажет ей: помножь-ка мне 25 на 9 с одной сотою. И сидит потом, болтает ножками, сам сачкует, а она работает. Она работает без ропота, огоньки на пульте обтекаемом. Ну а нам-то, нам-то среди роботов, нам что делать людям неприкаянным? В общем, слушал я, как завороженный, а потом меня как что-то подняло. Встал, сказал: за счастье новорожденной. Может, кто не понял, Ксенька поняла. И ушел я, не было 12, хлопнул дверью: празднуйте, соколики. И в какой-то вроде бы прострации я дошел до станции Сокольники. В автомат пятак засунул молча я, вроде бы в копилку на часовенку, но он залязгал, сука волчья, и порвал штаны мне снизу доверху. Дальше я не помню, дальше кончики. Плакал я и бил его ботинкою. Шухера свистели в колокольчики, граждане смеялись над картинкою. Так давай, папаша, будь союзником, до суда поезжу дни последние. Ох, обрыдла мне вся эта музыка, это автоматное столетие.
6: Это был Александр Галич. До новых встреч, друзья.
5: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
10: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что, пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
11: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
12: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
13: Да что-то как-то страшновато.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить «спидола». Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше

0: 2004 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище, там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
1: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Салют, друзья, это Артемий Троицкий и музыка на свободе. Радио «Свобода», разумеется. Слушайте подкасты, подписывайтесь на них, будете в курсе того, что происходит в современной популярной музыке. Причем в самой небанальной ее части. Хедлайнеры сегодняшней программы – это исключительно итальянские артисты, певцы, певицы и группы. Все они – клиенты замечательного рекорд-лейбла «Visage». Начинает программу сегодня известный Diablo Swing Orchestra, дьявольский свинговый оркестр. В общем-то, уникальная группа, они из Швеции, существуют уже около 20 лет. Уникальны они тем, что играют смесь тяжелого рока и джазового свинга. Да, в общем, очень необычное сочетание, тем не менее, в общем-то, удается достаточно органично эти два направления Diablo Swing Orchestra. Оркестра соединить в своем творчестве. Последний альбом группы, он у них пятый уже, называется «Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole», то есть «Кувырки и пробежки вниз по кроличьей норе». Ну, естественно, отсылка к «Алисе в стране чудес». И выбрал я оттуда нетипичную для Diablo Swing Orchestra штучку, а именно песню на испанском языке. Называется «Celebremos lo inevitable», то есть «Празднуем неизбежное».

Кристин Эвегерт, вокал, клавишные инструменты, и у нее еще 7 соратников по Diablo Swing Orchestra, и это был их альбом Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole. Карен Джойс — это псевдоним одного человека, мужчины 92-го года рождения по имени Ник Радиган. Живет он в штате Невада, где, в общем-то, музыки производится, не сказать, чтобы очень много, в отличие, там, сами знаете, от чего, что там в Лас-Вегасе происходит. У Ника Реттигана есть своя группа под названием «Surf Curse», «Проклятие серфа», где он поет и играет на барабанах, но больше он известен благодаря своим сольным альбомам. Вот последний из них, 4-й, называется «Voyager», «Путешественник», и с него песня «Naked».

«Naked», «Обнаженный», Ник Реттиган, он же Карен Джойс, его альбома «Voyager». Ну, теперь мы послушаем очень длинный трек, но у нас крайне редко звучит музыка из Вьетнама. И более того, всегда вся вьетнамская музыка, которая звучала когда-либо, по-моему, в моих программах, это были всякие архивные записи из Южного Вьетнама, всякий биг-бит, рок-н-ролл, соул и так далее, 60-х, 70-х годов, до падения Сайгона в 75-м. А теперь послушаем, наконец-то, абсолютно современную и очень симпатичную, актуально звучащую вьетнамскую группу. Группа называется... Я думаю, вам лучше, конечно, посмотреть в плейлисте, которые печатаются в разделе «Культура» на портале «Радио Свобода», потому что как это произносится, мне сказать сложно. Но я бы произнес это как «QEH». Так называется группа. Альбом их дебютный называется «Куен Трой». Главные люди в группе — это композитор, гитарист и басист Дак Нгуен и вокалистка Нгок Лин. Ну и, наконец, последнее вьетнамское, что мне надо произнести, — это название песни «Туен Нгон Буой Чеум». Слушаем.

Вьетнамская современная инди-группа QH и их дебютный альбом. Pardon my Vietnamese. Извините мой вьетнамский, пожалуйста. Так, сейчас у нас будет такой маленький аттракцион на тему ремиксов. У замечательной англо-американской группы дуэта The Kills, которую вы наверняка знаете, естественно, Нельсон Мосхарт, американка вокал, и Джейми Хинс, Британия гитара, у них вышло переиздание их альбома, второго, по-моему, их альбома 2005 года «No Wow». И интересно это переиздание тем, что состоит из двух пластинок. На одной оригинальной версии 2005 года, а на другой современной 2022 года ремиксы знаменитого продюсера Чада Блейка. Ну, Чад Блейк работал с кем только не работал. Одних только премий Грэмми у него штуки три, если не больше. Шерил Кроу, Сюзан Вега, Блэк Кейз и так далее. В общем, суперизвестный продюсер, аранжировщик, ремиксер и так далее. Я выбрал песню «Dead Road 7», одну из моих любимых на этом альбоме. И мы с вами послушаем «Dead Road 7» сначала в оригинальной версии, а потом в ремиксе Чада Блейка.

The Kills, Dead Road 7, запись 2005 года. Ну а теперь, как и обещано, микс Чада Блейка 2022 года.

The Kills. Альбом No Wow в электронной обработке Чада Блейка. Поехали дальше. Теперь у нас, собственно, наши хедлайнеры. Лейбл Visage существует, честно говоря, не знаю с какого времени, но последние лет 5 стал привлекать мое внимание, потому что очень большая часть интересной итальянской музыки, особенно из области фолка, фолк-рока, авторской песни и так далее, как раз поступает с этого самого лейбла. И сейчас мы послушаем несколько актуальных релизов на этом самом визаже. Ну, я думаю, что читается «визаж», хотя по-итальянски было бы правильно сказать «висаджи». Итак, сначала группа «Маэстрале». Группа из Лигурии, то есть это окрестности Генуи, я так понимаю, существует с 2017 года. И их второй альбом, полностью инструментальный, называется «Чирко Карневале». Это на самом деле такая карнавально-цирковая музыка в исполнении инструментального трио, главным человеком в котором является аккордеонист Филиппо Гамбетта. Пьеса «Бюре де Камелион».

Трио «Маэстрале» из Лигурии, альбом «Чирко Карневале». Следующая группа из Неаполя. Точнее, это не группа, а это очень известный, звучавший в нашей программе ранее, гитарист, контрабасист, исполнитель на греческих «Бузуки» Пепе Айелло. И он записал совместный альбом с вокалисткой Зайрой Магурано. Альбом называется «Настанца Кене Энсиензо», то есть ну, что-то такое в закрытой комнате. И слушаем с него песню «Цомпе э цумпет».

Пепиаелло и Зайра Магурано и их первый совместный альбом. Следующая группа очень известная, называется «Canto Discanto», тоже в нашей программе уже звучало, это такой прогрессив фолк. Образована была в Неаполе еще в 80-е годы, потом с конца 90-х базируется в Болонье. Это такой квинтет, и вышел у них 8-й альбом. Называется «Пандемусика», то есть музыка во время пандемии, когда, собственно, альбом был записан. Слушаем песню «Dimentica», «Забытая».

из Болоньи, квинтет «Канто дисканто» и их альбом «Панде музыка». Следующая певица из Пульи, одной из моих любимейших итальянских провинций. Певица малоизвестная. В пресс-релизе сказано, что у нее в 2007 году вышел альбом под названием «Уара Гняум». Я его что-то не припомню. Но теперь вот вышел, наверное, полноценный дебютный альбом спустя много лет. Певицу зовут Мария Марамарко, и она исполняет религиозную католическую музыку. Альбом называется «Стелла Ориенте», «Звезда Востока». Слушаем заглавную песню.

Мария Морамарко. Она из города Бари, что в Пулье, выпустила очень интересный такой ритуальный религиозный альбом «Стелла Ориенте». Тоже на вполне себе нерелигиозном лейбле «Визаж». Ну и последний релиз на «Визаже» — это, опять же, известная группа, итальянская, они тоже из Бари, кстати говоря, называются «Радиканто». Лидеры группы — гитаристы, исполнители на мандолине и мандоле, такая большая мандолина, Джузеппе де Трицио и вокалистка Мария Джаквинто. 13 альбомов уже насчитывается у «Радиканто». Последний из них называется «Alle radici del canto» — «Все корни песни», и с него песня «Эбла».

Мария Джиаквинто, группа Радиканто, Эбла с альбома «Все корни песни». Ну, теперь один из моих немецких любимцев — Андреас Дорау. Когда-то, не так давно, года, наверное, полтора тому назад, я посвятил ему всю среднюю часть нашей программы, но теперь очень рад, что лейбл «Tapete» переиздал, ну, на мой взгляд, лучший, или, по крайней мере, один из лучших альбомов Андреаса Дорау. Это его 7-й альбом, который называется «Ich bin der eine von uns beiden» — «Я один из нас двоих». Странное название, но у Андреаса Дорау вообще очень странная абсурдистская лирика, такой немецкий абериуд. Напомню просто, что родился он в 1964 году. В 1981 году, в возрасте 17 лет, у него был первый хит, песня «Фред» с Юпитера. И он стал одним из ярчайших представителей Neue Deutsche Welle, новой немецкой волны. С тех пор записал 12 альбомов. Вот этот вот, конкретно 7-й, 2005 года, вышел, в частности, и в Британии на лейбле Mute Records. Ну и слушаем с этого альбома абсолютно маниакальную песенку, может быть, не очень характерную для такого спокойного ироничного Дорау, но песня потрясающая. Называется «Hinterhaus».

Андреас Дараух, «Hinterhaus», песня с его альбома 2005 года «Ich bin der Rainer von uns beiden», только что переизданного в Германии. И завершает нашу сегодняшнюю программу еще один альбом, который я мог бы отнести к лучшим альбомам 2022 года. В прошлой программе у нас был французский электронщик по имени Гийом, а теперь англичанин, зовут его Сэп Джонс, псевдоним Бастиан Кэбб, и он пишет тоже инструментальную музыку, такую не совсем электронную, я бы сказал, скорее киномузыку, очень странную и загадочную. Третий альбом Бастиана Кэбба называется «Organ Recital», «Органный рецитал», и слушаем с него вокальную вещицу, она называется «Past Midnight», «После полуночи». Вокальная партия Клаудия Кейн. Ну вот, на этом я с вами прощаюсь. Это Артемий Троицкий, Радио Свобода, музыка на свободе. Подписывайтесь на подкасты, подключайтесь к нашей прекрасной музыке. Всем до скорого, до следующей недели.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «На ярко-красном москвиче». Начнем с другой темы. Lost in translation. Это английское выражение, «потерянный при переводе», означает утрату некоего важного или не очень важного смысла во время перевода с языка на язык. Особенно, когда передать буквальный смысл не удается, и приходится чем-то жертвовать. В нашем же случае пропал не смысл, а имя переводчика. Небольшая и непримечательная книжка, форматом даже меньше карманной. Серая обложка подойдет для дамской сумочки. Запрещенная в Советском Союзе. Автор Джордж Орвелл. Название «Памяти Каталонии». Выпущено в Париже. Кто перевел, не указано. Вот это-то и есть предмет сегодняшней передачи. Установление имени. Маленькое, казалось бы, открытие Маши Карп – важный факт для истории русского зарубежья времен Холодной войны. И вообще для памяти литератора, который, кстати, был ветераном Радио Свобода. Lost in Translation. Я беседую с лондонской журналисткой, переводчицей, многолетней сотрудницей BBC Машей Карп. Самый общий вопрос. Что за книга «Памяти Каталонии»?
2: Ну, это одна из самых главных книг Орвелла, хотя, конечно, мы знаем, что самые главные – это «Animal Farm», «Скотское хозяйство» или «Скотский хутор» и «84-й год». Но «Памяти Каталонии», она, может быть, в каком-то смысле стоит совершенно с ними наравне, потому что она была первой из книг Орвелла, где он выполнил задачу, которую он сформулировал только 8 лет спустя, а именно сделал политическую прозу искусством. И он попытался в этой книге рассказать о том, как он обнаружил и осознал, какую страшную и зловещую роль играет в мире Советский Союз и руководимые им коммунисты других стран. И при этом эта книга и остро-публицистическая, политическая и лирическая. То есть вот ему удалось в ней это собрать. Это не похоже по стилю ни на «Скотское хозяйство», ни на 84-й год, но это вот то, что он начал нащупывать для себя, как для писателя, свою цель, свою задачу. Я хочу сказать, что хотя мы будем говорить о переводе, и перевод, о котором мы будем говорить, он замечательный, но я хочу чуть-чуть поспорить с переводом названия, потому что хотя название «Памяти Каталонии», оно прижилось, все-таки оно не совсем точное, потому что мне кажется, что по-русски, когда мы говорим «памяти чего-то», этого уже нет, этого явления или этого человека, а по-английски «homage to Catalonia» – это омаж, это восхваление, это вот, как я перевожу это название, в честь Каталонии написана эта книга, потому что для Орвелла Каталония и то, что он там увидел, она оставалась жива до самых последних просто дней его жизни. Люди, друзья, навещавшие его в больнице, говорили, что он все вспоминал про испанскую гражданскую войну, которой он был участником. И в этой Каталонии он пробыл всего полгода, с января по июнь 1937 года. Но это были очень важные времена, и он стал свидетелем довольно страшной расправы Сталина над

0: своими противниками, идеологическими противниками, людьми, которые именно выступали против сталинского режима в 1937 году. Это было потому, что Советский Союз, как мы знаем, был единственным поставщиком оружия республиканцам, сражавшимся в гражданской войне с фашистами. И поэтому он мог шантажировать республиканское правительство тем, что если вот они не будут выполнять сталинскую волю, то никакого оружия им не будет. А поэтому в мае 1937 года, в мае-июне 1937 года, когда Орвел был еще в Испании, в Каталонии, Советскому Союзу удалось добиться того, что рабочая партия, она называлась «Рабочая партия марксистского единства», то есть левая партия ПОУМ, в ополчении которой сражался Орвел, была обвинена в пособничестве фашистам, была объявлена вне закона, все руководители ее были арестованы, главу этой партии, главу ПОУМ Андреаса Нина пытали и убили, и более того, сопротивлявшийся всем этим переменам премьер-министр Испании Ларго Кабальеро был смещен со своего поста, чего Советский Союз давно добивался, и заменен Хуаном Негриным, давно подобранным Советским Союзом на эту роль. Так что это действительно были для Испании и для всего мира судьбоносные события, и Орвел написал об этом книге, в которой, как вот я уже сказала, он еще и, так сказать, рассказал о своих собственных переживаниях, сделав эту книгу лирической.
1: Какова английская издательская судьба орвеллской книги?
0: Эта судьба ее просто трагическая в каком-то смысле, я бы сказала, потому что хотя проницательные критики поняли, какая это замечательная работа, там критик Сирил Коннелли, близко знавший Орвела с детства, ему писал, что это лучшее из всего, что ты сделал, и ни у кого я не встречал такого сочетания честности, воображения и таланта. Но успеха книга не имела просто никакого. И постоянный издатель Орвела в то время, Виктор Голландс, просто с самого начала отказался ее публиковать, потому что он понял, что эта книга антикоммунистическая. Взялся за публикацию Фредерик Ворбург, это издательство Secker and Warburg, и в апреле 1938 года он ее напечатал. Орвел вернулся в июне 1937, бросился ее писать, к январю она была закончена, в апреле она была напечатана. Но напечатал Ворбург всего 1500 экземпляров. К октябрю, то есть через полгода, продано было всего 683 книги. В последующие годы продавали примерно по 10 экземпляров в год. И даже когда Орвел умер в январе 50-го года, тираж остался нераспроданным. В Америке эта книжка впервые была напечатана в 52-м году, через два года после смерти Орвела, а французский перевод, над которым работала переводчица Ивон Даве, она переписывалась с Орвелом, как лучше что сказать по-французски, в 38-м году, а напечатано это было только в 55-м. То есть книга была признана и было как бы понято, что в ней отражена, можно сказать, основная коллизия века. Это было понято только после публикации «Скотского хозяйства» и 84-го года. Так что вот такая судьба. Почему это так произошло? Орвел думал, что потому что Ворбург был менее искушенный издатель, чем Голландс, и меньше денег мог потратить или потратил на рекламу, а успех и число рецензий зависит именно от этого, говорил Орвел. Отчасти потому, что это 1938 год, происходит бог весть что, там оккупация Гитлером Чехословакии, пакт Молотова-Риббентропа, Вторая мировая война, быстро одно за другим происходят эти события, и испанская трагедия, она как бы потонула уже вот в этом потоке.
1: Маша, а какова судьба русского издания книги?
0: Русское издание, можно сказать, бросало вызов исследователям, потому что мы вот с вами в наше поколение, конечно, знало, что вот есть такая книжка, маленькая, серенькая, меньше, чем карманного формата. Имени переводчика на ней не было, как не было и даты публикации, потому что дата могла бы на самом деле как-то помочь, но даже даты не было. И люди гадали, например, известно, что Владимир Прибыловский пытался узнать, он связывался даже с людьми, которые он знал, могли работать над ее публикацией, невозможно было этого узнать. Делались всяческие предположения, но единственное, что вообще заставляло исследователей как-то пытаться все-таки найти ответ, было то, что хотя на этой книжке, кроме вот имени Орвела по-русски, ее название «Памяти Каталонии», практически ничего не было, но все-таки было название «Edition de la Seine, Paris». Это название напоминало другие красивые названия. Эдиционе Аурора Фиренце, Эдиционе Сенти Фиш Итальяне Наполи, Эдиционе Виктор. И как впоследствии написала одна из людей, которые придумывали эти названия, потому что все эти названия относились к несуществующим издательствам. Таких издательств просто не было. Эти названия были придуманы сотрудниками отдела специальных исследований, отдела особых исследований, который финансировался Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки. То есть можно было думать, что вот эта маленькая книжечка, она опубликована ЦРУ. Из-за этого тоже возникали догадки. Одним из предположений, долгие годы существовавшим, было то, что эту книгу перевел Виктор Франк. Виктор Семенович Франк, сын известного философа Семена Франка. И были основания подозревать, что именно он ее перевел, потому что он переводил, и это известно, книги других авторов, других изданий, тоже финансировавшихся ЦРУ. Он, например, перевел сложнейшую книгу «Портрет художника в молодости» Джойса. Он перевел книгу Леонарда Шапира «Коммунистическая партия Советского Союза». Она даже выдержала два издания. И поэтому как-то вот принято было считать, что это возможно, и «Памяти Каталонии» перевел Виктор Франк. Но это оказалось не так.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Lost in Translation». Моя собеседница – лондонская журналистка, переводчица, многолетняя сотрудница BBC Маша Карп.

0: И вот теперь мы переходим, Маша, к самому интересному, к вашему открытию. «Пожалуйста, не спешите», — сказал Холмс.
1: Я тогда начну с того, я уже упомянула отдел особых проектов. Этот отдел существовал при вашем замечательном радио «Свобода». Он был создан после того, как вот началось вещание, радиовещание «Свободы», началось в 1953 году, и уже в начале 60-х возникла книжная программа. Руководил этим отделом особых проектов человек по имени Исаак Пэтч, американец, и пробовались вначале самые разнообразные методы доставки книг в Советский Союз. Уже существовала программа для доставки книг в Восточную Европу, которой занималась сестринская организация Radio Free Europe, Радио Свободная Европа. Но в Восточную Европу, конечно, было проще как-то доставлять книги из Мюнхена по самым разным соображениям, не исключая даже того, что это все-таки было гораздо ближе, и режим был все-таки при всей своей жесткости, он все-таки был мягче. И после первых не очень удачных попыток еще Радио Свободная Европа запускать печатные тексты с помощью воздушных шаров, принялись, и это, в этом уже принимала участие и книжная программа, ориентированная на Советский Союз, посылать книги вслепую. То есть люди в Мюнхене, а потом и в Нью-Йорке находили имена случайных совершенно людей, которые они видели в телефонных книгах, в каких-то программах, в программах международных конференций. И просто наугад, там, где были адреса, рассылали книги. Конечно, это был не очень эффективный метод. И вот, наконец, поняли, что можно пытаться, хоть и небольшой поток людей приезжал из Советского Союза на Запад, но все-таки поняли, что можно пытаться спортсменам, морякам, артистам, музыкантам, дипломатам, даже западным людям, которые ехали в Советский Союз, давать книжки, чтобы просвещать жаждущих вот этой литературы, абсолютно недоступной в Советском Союзе, читателям, которые буквально были за железным занавесом. И это были книги, печатавшиеся небольшим количеством русскоязычных издательств на Западе. И вот, наконец, к 68-му году было принято решение самим публиковать книги для того, чтобы пересылать или передавать их в Советский Союз. К этому времени относится создание так называемой организации под названием Bedford Publications, которая имела свои отделения в разных странах, потому что передавать книги было удобнее в Италии, куда все-таки приезжало больше людей, например, чем вот в Мюнхене или в Нью-Йорке. И вот эти отделения, они этим занимались, а штаб-квартира этого замечательного предприятия находилась все-таки в Нью-Йорке. И это был 68-й год. В 68-м году, как мы знаем, было много событий. Было вторжение Советского Союза в Чехословакию, были студенческие волнения на Западе. Вообще это был довольно важный год, в том числе и для западного книгопечатания, ориентированного на Советский Союз. И вот благодаря тому, что замечательный человек, американец по имени Эдвард Клайн задумал возобновить издательство имени Чехова, которое существовало в 50-е годы именно с этой целью публиковать книги по-русски для жителей Советского Союза, он решил это издательство восстановить, и для этой цели он связался, потому что он понимал, что существует, и знал, что существуют другие проекты, и связался с отделом особых проектов «Радио Свобода». Почему мы об этом узнали и как это помогло мне найти переводчика? Дело в том, что Эдвард Клайн, который помогал, кстати, и Валерию Челидзе публиковать книги на Западе, который помогал хроники текущих событий, он был на самом деле капиталистом, он был владельцем большой сети универмагов на Среднем Западе. Но это его как-то не так интересовало, а интересовала его Россия. И он стал вот к концу 60-х пытаться выяснить, что можно сделать, как можно что напечатать, и, связавшись с отделом особых проектов, стал это узнавать. Клайн умер в 2017 году, и совсем недавно его архив был открыт для исследователей. В этом архиве оказались письма женщины по имени Хелен Звердлинг. Она впоследствии стала руководить отделом особых проектов после Исаака Пэтча. Но тогда она еще не занимала руководящую должность, но тем не менее она очень внятно и четко писала Эдварду Клайну о том, что именно планирует делать отдел текущих событий. И вот, когда мне случилось буквально несколько месяцев тому назад, уже в этом, в 26-м году, быть в Нью-Йорке, и я пришла в Бахметьевский архив в Колумбийском университете и спросила у оказавшейся замечательной архивисткой по имени Катя Шрага. Я говорю: вы знаете, вот мне было бы интересно посмотреть, что у вас сейчас есть. И, конечно, загадка, бросающая вызов человечеству уже очень-очень давно, это загадка переводчика Каталонии. И Катя Шрага сказала мне: я знаю, где посмотреть, потому что именно она обрабатывала архив Эдварда Клайна. И действительно, буквально в течение часа она нашла бумаги, в которых Хелен Звердлинг объясняла Эдварду Клайну, какие книги они собираются печатать. И там был примерный список того, что они хотели бы напечатать. И там под номером 16, это совершенно неважно, но я, конечно, не могу этого забыть, было написано: Джордж Орвелл, Homage to Catalonia, памяти Каталонии. Документ был напечатан 20 октября 1969 года. Он не был подписан Хелен Звердлинг, но совершенно ясно, что это либо она писала, либо кто-то из ее помощников. И вот там в списке книг, намеченных публикаций в ближайшее будущее, было сказано, что права приобретены в июле 69-го от миссис Орвелл, а переводчик – некто мистер Хеллер, Париж. Ну, я посмотрела на это мистер Хеллер, и первое мое чувство было: вот они так все скрывали, что они даже не написали имя этого переводчика Хеллер. Это может же быть вообще кто угодно, как его найти? И тут, конечно, я сообразила, что Хеллер – это по-английски, а по-русски Хеллер – это Геллер. И, естественно, немедленно я вспомнила, что очень важная, толстенная, серьезная книга «Утопия у власти» написана историками Михаилом Геллером и Александром Некричем. Это была отправная точка моих размышлений. Я думаю: ага, может быть, это этот Геллер? Что поддержало меня в этой догадке? Я подумала: 69-й год – это год, когда Михаил Яковлевич Геллер только приехал в Париж. Приехал он в Париж, правда, не из Советского Союза, а из Варшавы. Но совершенно ясно, что человек, приезжающий, как сегодня бы сказали на ПМЖ, жить в Париже, он нуждается в каких-то деньгах, в какой-то финансовой поддержке. И я просто представила себе, что, очевидно, какие-то знакомые нашли для него такую работу, которая, наверное, оплачивалась Центральным разведывательным управлением, жаждущим напечатать эту книгу. Надо сказать, я тут чуть-чуть вернусь, потому что первоначально хотели они, вот этот отдел особых проектов, хотел напечатать и «Памяти Каталонии», и эссе Орвелла. Комическим образом, я считаю, эссе были отвергнуты, было сказано, они устарели. При том, что сегодня я здесь очень много сталкивалась в Англии с людьми, которые говорили, ну, там, 84-й год, Animal Farm, это ерунда, а вот самое главное, что оставил нам Орвелл, это эссе. Я, конечно, никогда не могла с этим согласиться, но меня позабавило, что в конце 60-х годов очень многим эссе казались устаревшими. А что касается Каталонии, то про нее не знаю, кто в неподписанном документе написал, но если 84-й год и скотское хозяйство уже, скотский хутор в переводе Глеба Струве и его жены Марии Кригер уже были напечатаны, то тогда «Homage to Catalonia». И я подумала, что наверняка они искали эти люди, вот Хелен Зверлинг, ее коллега Людмила Торн, которая была русская по происхождению, и благодаря которой мы довольно много узнали о том, как происходили эти публикации, как происходил этот отбор, как они и где печатали книги. К сожалению, этот мемуар, она уже умерла в 2009 году, но она оставила эти мемуары, которые лежат в архиве и до сих пор не опубликованы, хотя там масса интереснейших подробностей. В частности, вот именно она говорила, что название для издания типа «Эдисьон де ла Сен» и «Эдисьон Виктор», это придумывали они специально, потому что они хотели, чтобы это были романтические названия, как бы прикрывавшие то, что книги издаются ЦРУ. Хотя она говорит, это был абсолютный секрет Полишинеля, и все знали, что за этим стоит. Ну, все на Западе, связанные с этими публикациями люди. А многие догадывались. Но, во всяком случае, значит, я решила, что надо как-то подтвердить мою догадку. И сперва я подумала, я посмотрю в архиве Орвелла у нас в Лондоне, есть ли вот этот контракт с Сони Орвелл. Контракт этот найден не был. Я вообще еще надеюсь, что он найдется, но на тот момент я его не нашла. Приехавши в Лондон из Нью-Йорка, это было первое, что я побежала делать. Пока не нашла, но мне здешние архивисты сказали, что они сейчас там обрабатывают прежде не обрабатывавшийся материал, может быть, еще найдется. Но я пошла, Катя Шрага рекомендовала мне написать в один архив, в другой архив, но поскольку я по своей предыдущей деятельности журналистка, я решила пойти более таким прямым журналистским путем и, обнаружив, что жив сын Михаила Геллера, Леонид Михайлович Геллер, который живет в Париже, я решила обратиться к нему. Тем более, что тем временем я прочитала книгу под названием «Вместо мемуаров памяти М.Я. Геллера», выпущенную в России издательством «МИК» в 2000 году. И из этой книги я узнала очень много фактов, которые мне, как бы, меня еще больше убедили в том, что переводчиком Каталонии был Михаил Яковлевич Геллер, хотя это, опять же, были все еще догадки. Во-первых, его биография. Он учился на историческом факультете, и, закончив его к началу 50-х, конечно, он не мог найти никакой работы, потому что это уже была антикосмополитическая кампания, и еврею найти работы было невозможно. Он и тут, и там подрабатывал в разных местах, писал кому-то диссертации, делал еще какие-то работы за деньги, но у него не было того, что тогда называлось стандартная справка. То есть справки, легитимизирующей его положение. И тут один из его знакомых посоветовал ему оформиться в оформительскую бригаду, которая выпускала всякие плакаты и календари, техническим редактором. Это было ему совсем не по специальности, но дело в том, что он и не работал на этой должности, и бригаде оформительской никакой технический редактор был не нужен. Это было чисто формальное оформление. И денег он никаких за это не получал. Тем не менее, когда в 50-м году на эту бригаду донесли, потому ли, что там было слишком много евреев, по каким-то другим соображениям, и человека, который оформил его, и самого Михаила Яковлевича Геллера отдали под суд и присудили ему 15 лет лагерей. Человеку, который его рекомендовал, присудили 25. Конечно, сроки просто совершенно чудовищные. Он в 51-м году отправился в тюрьму, в лагерь, и тем временем, во-первых, произошел 20-й съезд Коммунистической партии, где Хрущев выступил с осуждением Сталина, а во-вторых, дело их было уголовное, а не политическое. Оно уголовное по статье «Хищение государственных средств». Хотя, так сказать, в случае Геллера вообще и в других случаях никакого там хищения не было, потому что деньги просто не переходили из рук в руки. Значит, поскольку дело было уголовное, против него можно было апеллировать. И к 56-му году Геллер был освобожден. Надо сказать, что если он до того, ну, не то, что он совсем нейтрально относился к советской власти, но он, видимо, считал, что, так сказать, можно жить, можно приспособиться, можно работать, можно исследовать. Выйдя из лагеря, он, естественно, эту точку зрения переменил. Михаилу Геллеру крупно повезло. Он женился на девушке по имени Женя Хигрина, польской еврейке, которая оказалась в Москве на том же факультете, что и он, после того, как Советский Союз присоединил принадлежавшие Польше в 1939 году области Западной Белоруссии. Эта Женя училась в Московском университете, выучила русский язык прекрасно, работала на польском радио, то есть какие-то деньги в семье все-таки были. И после того, как Геллер отбыл срок в лагере, она добилась того, что ей вместе с мужем удалось репатриироваться в Польшу. Это была уже вторая волна репатриации в Польшу. Первая была сразу после войны. В этот раз разрешали выезжать семьями. И вот Геллер, Женя и их маленький сын, родившийся в 1945 году, выехали в Польшу, где наконец-то у Геллера появилась работа. Он работал в польском агентстве печати, выучил польский язык, подружился, например, с Виктором Ворошильским, польским специалистом по русской литературе. И все, казалось бы, было неплохо, если бы в 1968 году Гомулка в Польше не начал антисемитскую кампанию. Это было связано и с израильской войной 1967 года, и вообще с антисемитизмом. И огромное количество польских евреев в этот момент выехала на Запад. И опять же, Женя проявила огромную инициативу, и, видимо, по рекомендации Анджея Дравича, такого тоже польского литературоведа, они переехали в Париж. И это был конец 1968 года. Значит, все в этой биографии говорило мне, что очень возможно, что именно с ним и договорился отдел особых проектов. Но все-таки я, как журналистка, решила, что я должна иметь подтверждение от живого человека. И я очень аккуратно написала Леониду Михайловичу Геллеру, которому сейчас уже 80 лет, я ему написала: скажите, пожалуйста, а ваш отец, известный историк, конечно, и все, он никогда не занимался переводами, в частности, с английского? Он что-нибудь переводил? И Леонид Михайлович ответил мне вот таким имейлом. Он написал: интересно, что вы задали вопрос о переводах отца с английского. Вообще-то он особо переводами не занимался, но один перевод с английского он сделал. Это была одна из первых его публикаций после приезда во Францию. И это был перевод Орвала «Памяти Каталонии». Он вышел в 1971 году без имени переводчика.

0: «Lost in Translation» и теперь «Found in Translation». О книге Джорджа Орвелла и поисках его переводчика рассказывала Маша Карп, лондонская журналистка, автор большой русской биографии Орвелла, вышедшей в 2017 году в петербургском издательстве «Вита Нова». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. На ярко-красном москвиче. Новое расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
1: «1950 год. Мы бьем в набат».
0: Мировое политическое напряжение достигает своей наивысшей точки. На одном из фронтов холодной войны уже вспыхнуло яркое, вполне горячее пламя. В Корее коммунистические орды с танками, артиллерией и авиацией советского происхождения под красным знаменем мирового пожара, который клялись раздуть большевики еще во главе с Лениным во времена 1917 года, двинулись на человечество. Навстречу им идут американские солдаты – также танками, пушками и бомбами, пытающиеся остановить красную лавину. Угроза Третьей мировой войны нависла над человечеством, и мир содрогается перед ужасами, которые она несет в нынешний атомный век. Однако последних слов, которые должны начать кровавейшую из мировых войн, как будто еще не сказано. Еще есть время для того, чтобы предотвратить катастрофу. Мы бьем в набат.
1: 18 лет спустя.
0: Большое вам спасибо за то, что устроили мне абонемент литературных газет и других. Они мне очень помогают в моей работе с изданием моей газеты. Я черпаю из получаемых мною советских газет много интересных материалов о родине. Прошу прощения, что надоедаю вам столько с моей газетой, а прислал пока только 2 номера. Дело в том, что у меня в начале этого года произошли некоторые неувязки, и я не смог выпускать мою газету с января, как предполагал, а только начал в апреле. Теперь надеюсь, что буду выпускать уже регулярно, и тогда буду посылать и вам регулярно. Все время вспоминаю те чудесные дни, которые провел на родной земле. Так и тянет обратно. Моя жена также мечтает побывать дома, повидать своих родных и подышать родным воздухом.
1: Конец цитаты. Как может догадаться проницательный читатель, автором обоих отрывков является один и тот же человек, о лихих поворотах карьеры которого мы сегодня и поговорим. Отец нашего героя, Николай Петрович Арцук, с молодых лет пошел на военную службу, участвовал в русско-японской войне, вот буквально в начале Первой мировой попал в немецкий плен, и на этом его участие в боевых действиях закончилось. Любопытно, что в августе 15 года капитан Арцук был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. К этому времени он уже почти год находился в плену. Сам Евгений Арцук родился в 1907 году в польском городе Плоцк, тогда входившим в состав Российской империи. После начала войны переехал с матерью в Москву, оттуда в Одессу и в 19 году через Румынию перебрался в Польшу, а именно в Лодзь, куда вскоре вернулся из плена, из немецкого плена его отец. Николай Арцук, кстати, возглавил в Лодзе русский благотворительный комитет, но успехов на этом поприще не снискал. Деятельность, точнее бездеятельность комитета критиковалась в прессе. Сам Евгений Арцук по достижении совершеннолетия перебрался во Францию, где нашел работу в качестве заведующего костюмерной при балетной труппе. В частности, он был главным костюмером в балетной труппе известного антрепренера Василия Воскресенского, использовавшего псевдоним «Полковник де Базиль». С труппой де Базиля Арцук объехал во второй половине 30-х годов полсвета. Особенно много времени он провел в Австралии. Даже его очередной нансеновский паспорт, как бесподданного, был выдан именно там. В австралийских архивах сохранились фотографии, анкеты молодого работника сцены. Кстати, с ним же в качестве помощника костюмера работала его первая жена Наталья. Возможно, именно вследствие активного перемещения по странам и континентам у Арцука возник интерес к собиранию почтовых марок. Филателия стала его главным увлечением до конца жизни. В апреле 1939 года он даже открывает в Париже собственный магазин почтовых марок. Тем же годом датируется его публицистический дебют. Он выпускает брошюру под довольно претенциозным названием мысли о грядущей освобожденной России и естественные законы национализма. О каком-либо его участии в военных действиях между Францией и нацистской Германией нам неизвестно, но вот зато в сентябре 1940 года в берлинском «Новом слове» русские газеты в оккупированном Париже тогда еще не выходили, «Парижский вестник» появится только в 1942 году, поэтому в берлинском «Новом слове» появляется рекламное объявление. Цитата.
0: «Зал Плиель, Париж. Парижский русский балет. Дирекция Арцук. Ежедневно в 19:30 часов от четверга до воскресенья включительно. По четвергам и воскресеньям утренники».
1: Конец цитаты. То есть, воспользовавшись ситуацией известного шока и безвластия после начала оккупации, при том, что большая часть артистов оставалась на месте, бывший заведующий костюмерной стал сам антрепренером, собрав собственную труппу. И вскоре «Новое слово» подводит итог. Цитата.
0: 48 спектаклей с 10 августа по 29 сентября – вот итог смелой инициативы молодого директора русского парижского балета Арцука. Балетному искусству действительно удалось оправдать немецкий лозунг «Сила в радости». Директор Арцук получил ряд предложений на поездки по провинции, а также за границу – в Мадрид, в Италию и другие, и начинает подготовку к зимнему сезону. Директор Арцук занят подготовкой новых балетов «Руслан и Людмила», «Тарас Бульба», «Стенька Разин» и других.
1: Весной 1941 года труппа Арцука выезжает даже на неоккупированную территорию Франции, в Монте-Карло, где проводят весенний сезон. В мае она снова выступает в Париже, в том числе показывает, кстати, заявленный прежде балет «Стенька Разин». А вот затем имя Арцука пропадает со страниц «Нового слова», и о дальнейших успехах организованной им труппы ничего не известно. В его послевоенной анкете написано просто, что труппа была распущена. В ноябре 1941-го, правда, его имя мелькает в том же «Новом слове» в другом контексте. После оккупации в Париже организовалась ячейка, организованная в Германии национальной организацией русской молодежи «Норм». И вот в ноябре на одном из собраний парижского отдела «Норм» Арцук как раз выступает. К слову, не такой уж он молодой, 34 года ему к этому времени. И вот снова цитирую заметку из «Нового слова».
0: Арцук указывал на неминуемость возвращения на родину для всей русской молодежи, так как новые национальные государства не могут держать в своих рядах чужеземные элементы, которые, конечно, будут отосланы на свою родину. «Мы не должны ждать, когда насильно станут возвращать молодежь в Россию. Мы должны своей работой по подготовке себя доказать наше желание послужить родному народу».
1: Конец цитаты. В том же 1941 году в Париже выходит второе исправленное и дополненное издание его брошюры. Теперь она называется «Пути новой России и естественные законы державного национализма». Ну, чтобы дать некоторое представление о биохимических процессах, которые в тот момент шли в голове автора брошюры, вот небольшая цитата.
0: «Назначение еврейства на земле – осуществлять заветы сатаны, уничтожая жизнь наций. Как же выполняет свою тлетворную, мертвящую задачу еврейство, этот рак, разъедающий и убивающий национальные организмы? Еврейство незаметно проникает в национальную державу, пользуясь тем, что ее граждане не подозревают сатанинскую природу евреев. Будучи трусливо, еврейство окружает себя воинством из рабов и приспешников, которых поставляет ему им же повсюду создаваемое масонство. Будучи слабосильно, еврейство захватывает постепенно в свои руки огромное количество золота и, умея заставлять человечество верить в его абсолютную ценность, приобретает таким образом страх, страшную силу в виде богатства».
1: Конец цитаты. Согласно послевоенной анкете, в середине 1942 года Арцук перебирается в Берлин. В статье Википедии о нем ошибочно указано, что он служил в 1942-м техником сцены в Милане в театре «Ла Скала». Ну, похоже, кто-то, как и мы, читал его дипийскую анкету, но немного менее внимательно. На самом деле в анкете написано «Скала, Берлин». Действительно, в Берлине при нацистах существовал театр «Варьете» под таким названием, и именно в нем Арцук проработал в 1942 году несколько месяцев. Затем он, наконец, следует плану, заявленному им самим годом раньше, на заседание кружка «Норм» и отправляется в Россию в качестве переводчика при транспортной колонне, скорее всего, под эгидой организации «ТОТ». С его собственных слов, ему хватило 7-8 месяцев, чтобы все его иллюзии рассеялись. Если верить, опять-таки, послевоенной анкете, то на оккупированной советской территории он пребывал с октября 1942 по март 1943 года. И, судя по всему, это предположение, он покинул свою часть самовольно, так как 23 марта 1943 года его в Берлине объявляют в розыск. Но каким-то образом Арцуку удается уладить свои разногласия с законом. В конце мая он возвращается на торную дорогу политических свершений и отправляет докладную записку мощностью в 13 печатных страниц из 120 пунктов лично Адольфу Гитлеру. В предисловии кратко излагается предыстория общения Евгения Николаевича с вождем немецкого народа, как мы увидим, несколько одностороннего. Оказывается, что первое письмо Гитлеру он написал еще в октябре 1937 года. В нем он просил фюрера протянуть руку помощи истрадавшемуся русскому народу и освободить родину из рук еврейско-марксистских преступников. Ну, как со скорбным достоинством подмечает автор, это письмо не встретило, к сожалению, отклика в сердце Гитлера, к сожалению, для автора. Вероятно, потому что, смущенно добавляет Арцук, оно было написано на русском языке. Согласно анкете, до конца 43-го года Арцук не работает, а вот затем он перебирается в почти родную Лодзь, теперь называется Лицманштадт, где опять устраивается в театр техником сцены. В конце войны он оказывается в Зальцбурге, где несколько месяцев возглавляет лагерь несовершеннолетних летом-осенью 45-го года, но из-за опасения попасть в руки Советов переезжает в Мюнхен. Или в Зальцбурге, или даже еще до этого в Берлине он встречает девушку по имени Александра Воронкова, астарбайтер, которую угнали из Луганска. Она вскоре станет его второй женой и родит ему дочь и сына. Но и наш магистр политической деятельности не забывает. Например, летом 48-го года в мюнхенской газете «Наше время» появляется следующая заметка.
0: 6 мая 1948 года, в день святого Георгия, покровителя народнодержавников, была составлена декларация РОНД – Российского общенационального народнодержавного движения, опубликование которой в начале июля возродило это государственно-патриотическое движение российской эмиграции, зародившееся еще до Второй мировой войны во Франции среди умеренных правых кругов молодежи, стоявшей на платформе бескомпромиссной непримиримости коммунистической диктатуре и патриотической защиты национальных и государственных интересов России.
1: Уже в октябре выходит печатный орган нового движения под названием «Державный клич». Понятно, что несколько неудобно возглавлять столь масштабное начинание под сомнительной невеликорусской фамилией Арцук. Поэтому Евгений Николаевич обретает соответствующий новому положению псевдоним «Державин». Хотя первая газета «Ронда», «Державный клич», издавалось только несколько месяцев, в июле 50-го года выходит первый номер новой газеты под названием «Набат» с цитатой из передовицы первого номера которой мы и начали сегодняшнюю передачу. По мнению американского историка Бенджамина Тромли, автора книги «Эмигранты времен Холодной войны» и ЦРУ, который работал с досье Арцука в архиве как раз ЦРУ, американская разведка уже в начале 50-х была практически уверена, что Арцук, публично клеймящий темные силы марксистского интернационала, к тому моменту является советским агентом. При всем том, мне не кажется, что Арцук был в прямом смысле завербован. Скорее, он использовался в качестве агента влияния, чему премного способствовали его собственные тщеславие и скандальность. Безусловно, чекистам было выгодно перессорить эмиграцию между собой, и на этом поприще газета «Набат» оказывала им поистине неоценимую помощь. Арцук возобновил издание, уже когда-то выходившее в Мюнхене в конце 40-х, газеты под названием «Голос России», и на ее страницах Евгений Державин продолжил свою публицистическую карьеру. К 60-му году с «Голосом России» происходит любопытнейшее превращение. Постепенно он становится все более и более просоветским, часто просто обильно перепечатывая материалы из советских газет. Эмигрантские разборки уже уходят на второй план, ну, за исключением разве что активно шедшей на страницах «Голоса России» борьбы с украинскими сепаратистами. Ну, вспомним замечание Арцука по этому вопросу из меморандума, отправленного в 43-м году Гитлеру. Летом 60-го года «Голос России» даже рекламирует советский автопром. Читаем рекламное объявление.
0: Необыкновенный успех. Первые поставки автомобилей из Москвы были распроданы в течение нескольких недель. Доброкачественность и практичность русских машин быстро зарекомендовали себя.
1: В объявлении предлагаются две модели «Москвича» и одна модель «Волги». И по рассказам, кстати, очевидцев, сам Арцук разъезжает по Мюнхену именно на ярко-красном «Москвиче». Ну, не является ли это уже окончательным доказательством, что на тот момент он стал полноценным советским агентом? Давайте не будем торопиться. Мне удалось найти в архиве Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, это, кстати, уже знакомый нам по одной из прошлых передач «Комитет за возвращение на родину», просто на новом историческом этапе он переименовался, и, как мы знаем, он полностью управлялся и контролировался Комитетом государственной безопасности. Так вот, сотрудники этого комитета Арцука советским агентом не числят. Вот цитата из докладной записки.
0: Из обстоятельных бесед с Арцуком в Советском комитете можно сделать вывод, что его политические убеждения являются крайне запутанными и противоречивыми. Считает себя патриотом России, безотносительно к существующему в нашей стране государственному строю, игнорируя понятия «советский» и «СССР», подчеркивает понятия «русский» и «Россия». Исторические события, происходящие в мире, связывает с деятельностью так называемого «преступного мирового интернационала», подразумевая под этим тайные еврейские организации, захватившие в свои руки экономические рычаги управления ведущих государств. Деятельностью этих еврейских организаций он объясняет также политические и социальные процессы в нашей стране до и после Октябрьской революции. Положительно отзываясь об отдельных сторонах деятельности советского правительства, делает это с позиции антисемита, объясняя достижения СССР победой русских национальных сил над агентами преступного интернационала. Вынашивает идею необходимости создания в СССР так называемой конструктивно-оппозиционной партии, которая выступала бы с критикой некоторых действий КПСС. Является также носителем идеи создания в России народно-державного строя, чего-то вроде конституционной монархии.
1: Ну, все эти увлекательные беседы, к слову, представители комитета вели во время визита Арцука в Советский Союз в конце 1966 года. В ходе визита он посетил Донецк, где на тот момент была жива еще его мать, и там жил его брат. А также он посетил Луганск, ну, Ворошиловград, где жила мать его супруги. Ну, в итоге, прочтя все эти предложения, комитет согласился разве что продолжать дотирование газеты, и мы узнаем бюджет. 3500 инвалютных рублей в год стоил «Голос России» комитету. При этом, однако, комитет поставил условия.
0: На страницах своей газеты Арцук будет перепечатывать некоторые выгодные нам материалы из эмигрантских газет, из газеты «Голос Родины» и других советских газет, помещать статьи, которые мы будем давать специально для его газеты, а также готовить материалы по нашим тезисам. Будут помещаться также материалы его корреспондентов из числа эмигрантов, в связи с чем ему было предложено всерьез заняться созданием корреспондентского актива. В период пребывания Арцука в СССР с ним была проведена определенная воспитательная и культурно-просветительная работа. Было организовано посещение мавзолея Ленина и его рабочего кабинета в Кремле. Арцук посетил Третьяковскую галерею и спектакли в ГАПТ, МХАТ, Кремлевском дворце съездов. Ему также были показаны новостройки Москвы. С Арцуком проведены обстоятельные беседы по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Ему вручены книги «Основы научного коммунизма», «История КПСС», «Очерки по истории КПСС», «Биография Ленина».
1: Ну, впрочем, существенно больше, чем биография вождя мирового коммунизма, которую он вполне беспощадно клеймил еще 15 лет назад, Арцук интересовался в Советском Союзе кое-чем другим, а именно каталогами почтовых марок. Вскоре после этой поездки Россию посетили и дети Арцука, но, к удивлению принимающей стороны, они вовсе не захотели встречаться с бабушками, ехать в Донецк и ограничились просто осмотром советской столицы. Некоторое время, в 1967 году, Арцук даже носился с идеей устроить сына в советский техникум, но из этого так ничего и не вышло. Один из последних документов, доставшихся нам деле, датирован сентябрем 1969 года. Цитата.
0: 16 сентября в представительство позвонил из города Зальцбурга Арцук Евгений Николаевич, известен Советскому комитету. Арцук просил передать руководству представительства просьбу о принятии необходимых мер, связанных с организацией выпуска газеты. Он предупредил, что если в ближайшее время ему не будет оказана соответствующая помощь, то он будет вынужден прекратить свою деятельность, связанную с выпуском газеты, и устраиваться на работу.
1: В последующей докладной записке резюмировано, что, опять цитата,
0: «Арцук строит свои отношения с нами не как русский патриот-энтузиаст, а как коммерсант. За истекшие 2 года газета не улучшилась, не чувствуется со стороны Арцука должного интереса к этому важному общественному делу. Поэтому организации и учредители отказывают в дальнейшей поддержке».
1: Конец цитаты. Ну, нам неизвестно, выполнил ли Евгений Николаевич свою угрозу устроиться на работу. Но, во всяком случае, «Голос России» действительно окончательно закрылся, и на этом его связи с Комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом прекратились. 3 года спустя Евгения Николаевича не стало. Считается, что он погиб в июне 1973 года в автомобильной катастрофе. Сведения получены, вероятно, от его детей. Но газетные заметки об этом или некролога мне пока найти не удалось. Это была последняя передача цикла рассказов о непростых людях, которые 5 последних лет звучали на радио «Свобода». Я бы хотел в первую очередь сказать огромное спасибо Ивану Никитичу Толстому за приглашение, за терпение и за постоянную заботу, которой он меня окружал. А вместо подведения итогов я бы просто назвал несколько принципов, которыми я все эти 5 лет старался в своей работе следовать. Во-первых, я всегда перед подготовкой передачи ставил себе вопрос, а есть ли у меня что-то, что я могу добавить к уже известным фактам? Вообще, я не имею ничего против поляризаторов и даже против тех людей, которые пересказывают Википедию на Ютубе. Это полезная просветительская деятельность, но для себя самого я поставил такое условие – не ограничиваться просто пересказом, а всегда стараться рассказать что-то новое. Ну, далее… Я, конечно, хотел, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Многие мои персонажи – люди авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографии, не очень сложно. Но при этом я принципиально против суггестивных практик. Знаете, когда повествователь буквально хватает слушателя за грудки и пытается донести до него свет своей истины. Я как раз видел свою задачу как, по возможности, беспристрастного хрониста, который реконструирует биографии по документам, не вчитывая в них далеко идущие интерпретации. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. Трактовка моего рассказа – это уже дело слушателей. Были даже ситуации, когда из одного и того же изложения разные слушатели делали диаметрально противоположные выводы. Ну и главное, все мои рассказы, без исключения, были бы невозможны без потрясающей поддержки и помощи коллег. Кто-то давал верное направление поиска, кто-то делился со мной любезно документами и материалами, кто-то по моей просьбе работал в недоступном мне архиве. Так что все успехи этого цикла передач – это всегда командная заслуга, ну а вот все ошибки – это уже моя личная вина. Ну и, конечно, большое спасибо вам, дорогие читатели и слушатели. Был очень рад работать для вас. До свидания.

на ярко-красном москвиче. Это было расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях». И, как объявил сам Игорь Романович, это его последний сюжет в нашей серии. И в целом последняя программа «Поверх барьеров» в нынешнем формате. Наступило время больших бюджетных сокращений. Ваш покорный слуга также подпал под эти сокращения. Все мы всегда надеемся на перемены к лучшему, но пока что новые программы будут заморожены. О сроках бюджетных холодов я сказать ничего не могу. Но и жаловаться на судьбу я считаю нечестным. За 38 лет работы на радио, включая 7 лет фрилансерства, я встречал только самое доброжелательное к себе отношение. Никто и никогда не указывал мне, что делать или какие передачи нежелательны. Это были годы абсолютной свободы, счастливейшие годы. Работать рядом с такими виртуозами, как Марина Ефимова, Борис Парамонов, Александр Генис, Петр Вайль, Сергей Юринен, Игорь Померанцев, равносильно прохождению лучшего из университетов. Я учился не только у микрофона и не только у редакторов, но и вне студии, у директора Юрия Гендлера, у историка и переводчика Марио Корти, у режиссеров с виртуозным художественным слухом, у Руслана Гелисханова и Ильи Бобчинецкого. Все, что я умею от них... Все, чего не знаю от себя самого. Сегодня прозвучал последний выпуск «Поверх барьеров». Я подобрал его так, чтобы в нем было и культурное открытие, и непременно сюжет, связанный с историей. Мне хотелось кое-что закольцевать. Дело в том, что самая первая передача «Свободы», тогда еще «Радио Освобождение», была исторической. Она вышла в эфир 1 марта 1953 года. Та самая, которая открывалась словами «Слушайте, слушайте! Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение». Соотечественники! С давних пор советская власть!» и так далее. Текст этой передачи написал историк Николай Иванович Ульянов. И мне хотелось, чтобы автором последней передачи также стал историк. Такой круг от историка Николая Ульянова до историка Игоря Петрова. 73 года передач. Но радиосигнал никуда не исчезает. «Свобода» продолжит передачи в линейке «Поверх барьеров». Но в ближайшие недели это будут архивные программы из нашей сетки прошлых лет. Лучшие из них – наша гордость. Самый ценный памятник, который мы можем оставить в своей работе. Спасибо вам за все отклики, звонки и письма, за критику, за верность нашему эфиру. Этот же выпуск будем считать моей последней сигаретой. Режиссер Юлия Голубева и ей моя искренняя благодарность за годы сотрудничества. Музыка «Crystal Silence», «Чик Корея». Подготовил и вел передачу Иван Толстой.

0: что молодой возраст, сделать какую-то скидку для ребенка в случае уголовного преследования, я бы не стал. Мы запустили кампанию, которая называется «Куда уходит детство?». Самое главное и основное, и самое ценное в этой кампании – это психологическая линия помощи.
1: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
1: Несовершеннолетние в России все чаще становятся политзаключенными. Их судят и вносят в реестр террористов и экстремистов. И если отталкиваться от этого списка, то в 2025 году новых молодых террористов и экстремистов стало в 12 раз больше, чем в 2021. Помимо этого, на детей в школах и вузах постоянно давят пропагандой, уроками о важном. Их провоцируют мошенники, некоторым грозит призыв. «Хватит это терпеть», – подумали участники правозащитного проекта ОВД-Инфо и 1 июня объявили о запуске кампании «Куда уходит детство». Это кампания для родителей и подростков, которые сталкиваются с давлением государства. Вот о ней мы и поговорим сегодня с гостем нового выпуска подкаста, пресс-секретарем ОВД-Инфо Дмитрием Анисимовым.
2: По данным организации «Поддержка политзаключенных Мемориал», после начала в 2022 году так называемой специальной военной операции не менее 124 подростков привлечены к уголовной ответственности по политическим мотивам. Их обвиняют в диверсиях, поджогах и взрывах. А по данным медиазоны, за атаки на объекты инфраструктуры с начала войны в России задержаны как минимум 240 человек младше 18 лет. Чаще всего подростков обвиняли в поджогах релейных шкафов, но в подсчет также включены случаи атак на вышки сотовой связи, трансформаторы и военные объекты вроде вертолетов и самолетов. Бывали и случаи отказа от возбуждения дел, поскольку подозреваемые не достигли возраста уголовной ответственности. По данным правозащитников, самому младшему из них было 11 лет.
1: Ну и в целом правозащитники считают, что значительная часть осужденных несовершеннолетних – это жертвы провокаций российских спецслужб. При этом им часто вменяют именно террористические статьи, чтобы обойти ограничения по возрасту. Исследователи мемориала отмечают, что, судя по изученным ими публикациям, подростки, как правило, не осознавали, что атакуют объекты, которые могут быть как-то связаны с войной, хотя следователи и суды приписывают им такую осведомленность. И часто российские власти обвиняют в вербовке подростков украинские спецслужбы, и некоторые снятые несовершеннолетними видео поджогов действительно появлялись в соцсетях украинской разведки. Но, по наблюдениям российских правозащитников, все-таки чаще всего провоцируют подростков именно сотрудники Федеральной службы безопасности или Центра Э. По официальным данным Российского статистического управления, которое еще до недавнего времени публиковало какие-то сведения о состоянии тюремного населения в России, в 2024 году количество несовершеннолетних осужденных уменьшилось на 6,5% по сравнению с 2023 годом. Однако с тех пор перестали какую-то статистику по заключенным публиковать, и сейчас непонятно, сколько подростков находится в местах лишения свободы. Однако часто можно видеть тревожные сообщения от правозащитников и в каких-то родительских сообществах, что все больше и больше детей, подростков оказываются в исправительных учреждениях по делам, связанным с обвинениями в терроризме, диверсиях, экстремизме. И, конечно, это сравнивают с последними, длящимися уже почти пятый год, военными действиями России в Украине. Скажите, пожалуйста, какие есть наблюдения у ОВД-Инфо по этому поводу, и действительно ли ситуация с подростками тревожная?
0: Вы очень точно заметили, что есть проблемы с данными. Действительно, Верховный суд скрыл статистику. Да и до этого статистика судебного департамента по некоторым уголовным статьям, например, о госизмене, о шпионаже, о террористическом акте не вызывала доверия. Наши коллеги из организации правозащитный первый отдел доказали, что эта статистика занижается местами в полтора-два раза. Причем не очень понятно, почему. Возможно, это попытка скрыть масштаб репрессий таких, а возможно

0: силовики сами друг другу не доверяют попросту и не хотят из одного ведомства другому раскрывать настоящие объемы преследований. Поэтому мы действительно не можем с уверенностью говорить о том, как много молодых юношей и девушек находятся за решеткой по политическим мотивам или околополитическим обвинениям. Но есть разные косвенные данные, которые мы можем использовать, которые открыты, и они довольно ярко показывают, насколько опасная тенденция сейчас. Мы смотрим на данные из реестра террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, это орган российской финансовой разведки, и он включает в этот реестр разных людей. Довольно большой перечень причин, по которым можно туда попасть. Одно из них — это уголовное дело, но оно вообще, строго говоря, не обязательно. Там есть разные данные, в том числе дата рождения, еще кое-какая информация. Мы в целом знаем, как много несовершеннолетних людей там. Мы недавно попробовали провести сравнение между тем, как часто сейчас несовершеннолетние попадают в этот реестр, с довоенными годами, увидели, что разница составляет 12 раз. Сейчас в этом реестре 707 человек — это несовершеннолетние люди. Причем есть из них совсем-совсем молодые мальчики и девочки, можно сказать. Около 200 из них нету даже 16 лет. Это люди, которых российские власти называют террористами, экстремистами наравне с теми, кто участвовал в терактах в Крокусе или в любых других подобных. И попадание в этот реестр, по сути, то, что мы называем гражданской смертью, очень сильно ограничивает возможности найти работу, получать какой-то доход, поступить в университет и вообще вести нормальную, самостоятельную финансовую жизнь. Учитывая, что это дети, то ситуация может быть еще хуже, потому что они зависят от взрослых. Взрослым иногда бывает сложно найти понимание. Поэтому мы поняли, что мы просто не можем игнорировать эту проблему. Кажется, ее масштаб стал настолько большим, что об этих делах говорят уже все, и всех очень тревожит это. Поэтому мы решили запустить такое отдельное направление, которое вообще никак не связано с нашей основной работой, с помощью политзаключенным, с борьбой с репрессиями. Это вот именно про помощь родителям и подросткам. Мы запустили кампанию, которая называется «Куда уходит детство?». Можно про нее информацию найти на нашем сайте ovdinfo.kids. Самое главное и основное, и самое ценное в этой кампании — это психологическая линия помощи. Мы вместе с правозащитным проектом «Первая линия» запускаем телеграм-бот с профессиональными психологами, которые готовы бесплатно и анонимно и безопасно консультировать родителей по разным вопросам. Может быть, вы как родитель уже столкнулись с тем, что ваш ребенок стал фигурантом уголовного дела, или вы понимаете, что к этому может подойти. Или вы переживаете за то, как ребенок столкнется с пропагандой войны в школе. Или вы переживаете, как начать разговор с ребенком о вот этих сложных темах, о войне, о контрактах в армии и о других. Можно туда обращаться, это полностью бесплатно. Консультации в текстовом формате специально, чтобы обеспечить больше безопасность, чтобы и вы, и мы были уверены, что никто не узнает, что вы приходили к нам с сенситивными вопросами.
1: Я нашла несколько имен тех людей, которые признаны уже политическими заключенными в России. Наверное, многие помнят, мы рассказывали историю Кевина Лика и Егора Балазейкина, Никиты Уварова. Может быть, вы нам приведете какие-то конкретные истории, наиболее показательные, чтобы родители понимали, за что вообще могут ребенка поймать и отправить в колонию на долгий срок? Что случается?
0: Мне кажется, тут, наверное, лучше описать в целом, какие механизмы российские силовики используют, чтобы такие дела заводить. Во-первых, часто это происходит из-за провокаций. Тут не до конца понятно, со стороны кого эта провокация может происходить. Мы знаем, что украинские спецслужбы используют провокации против россиян. Мы знаем, что мошенники используют провокации, чтобы вынуждать людей переводить себе деньги и одновременно с этим заставляют их совершать какие-то действия типа поджогов военкоматов и тому подобное. И, конечно, мы знаем, что российские силовики активно используют провокации. Более того, они этого не стесняются. Есть ряд дел, в которых прямо в материалах уголовных дел так и написано, что с ребенком общался сотрудник ФСБ анонимно под видом телеграм-бота или просто анонимного аккаунта. И это вот, да, была провокация, чтобы таким образом вывести молодого человека или девушку на чистую воду. Еще важный аспект — это преследование за антивоенные выступления. Они могут быть в интернете в виде постов, комментариев, видеороликов. Это могут быть какие-то действия офлайн, это могут быть обсуждения с одноклассниками. Недавно мы занимались историей ставропольской школьницы, которая стала фигуранткой уголовного дела. Она получила приговор, не связанный с лишением свободы, но у нее обязательные работы, за то, что в школе она наклеила на информационном стенде плакат. Это настоящее, полноценное, очень взрослое уголовное дело, которое будет достаточно серьезно влиять на жизнь этой девушки. Это разнообразные юридические ограничения, это стигма большая, это большая проблема из-за сущего пустяка. И надо не забывать, что российские силовики продолжают активно мониторить соцсети, продолжают особенно активно, истерично следить за тем, что происходит с молодежью, потому что индоктринация молодежи — это какая-то такая важная, сродни фетишу вещь для российской власти, все эти уроки о важном, реклама контрактов войска БПЛА, разные активности типа плетения маскировочных сеток, писем солдатам и всего прочего очень активно используются в школах. Какие-то вот проявления антивоенных настроений могут быть замечены и могут создать нехорошие последствия. Поэтому мы хотим не давать каких-то универсальных советов или не показывать конкретные кейсы, говорить, что бойтесь конкретно вот этих проблем, а скорее поразбираться в каждой ситуации индивидуально. Где-то, может быть, родителям будет важно открыто и спокойно поговорить с ребенком о том, какие есть границы дозволенного в разговорах дома и в школе. Дети современные, к сожалению, довольно быстро учатся понимать эти границы и различать обстановку дома, где можно говорить о каких-то темах, и обстановку вне дома, где какие-то темы лучше не подсвечивать. Так как мы говорим про школьников и про школы, которые активно занимаются пропагандой войны, мы обычно советуем как-то попробовать спокойно и конструктивно говорить с учителями, но в качестве крайних мер быть готовым и к смене школы или даже к переходу на домашнее обучение. К сожалению, это может быть для кого-то единственная опция. Нету здесь, кажется, универсальных советов. Мы знаем, что родители испытывают тревогу по большому количеству вопросов. Они не обязательно могут быть связаны с уголовными делами. Кто-то боится, что их сын попадет под призыв. Тем более, что сейчас вузы очень устражают правила сессии и так далее, чтобы легко можно было вылететь, набрать долги. При этом одновременно активно рекламируют контракт, войска БПЛА и тому подобное. Кто-то может переживать из-за того, что ребенок сталкивается с травлей и буллингом из-за антивоенной позиции или из-за преследования своих родственников. Мы понимаем здесь, что нельзя как-то взять и очертить четко эту проблему. Она действительно очень объемная, очень широкая, очень разнообразная, проявляется в разнообразных вопросах. Поэтому мы вот как раз хотим дать родителям возможность поговорить по широкому набору тем, в том числе, даже если прямо сейчас никаких рисков нет, но есть переживание, что ребенок может с чем-то нехорошим столкнуться.
2: А была ли какая-то история или какой-то набор новостей, которые, собственно, привели к тому, что вы, как правозащитная организация ОВД-Инфо, решили сделать такую кампанию по поддержке детей, родителей? Просто, насколько я понимаю, это все-таки не самая очевидная сфера интересов ОВД-Инфо. Что стало таким триггером или просто накопилась какая-то масса критическая, которую уже невозможно было игнорировать?
0: Действительно, накопилась критическая масса новостей, вопросов, переживаний, данных о том, что власти стали очень по-взрослому относиться к детям. Все эти ценности семьи, защита ребенка и другие декларативные вещи, которые государство как бы ставит во главе угла, на самом деле, конечно, игнорируются, и силовики точно так же обращаются с несовершеннолетними людьми, как со взрослыми, точно так же нарушают их права, игнорируют их проблемы, и поэтому мы поняли, что это, видимо, тот случай, когда нам придется расширить область нашей деятельности, потому что дальше игнорировать это уже нельзя, и нужно что-то делать. Это не первый раз, когда мы занимаемся этой темой. В прошлом году, тоже летом, мы занимались кейсом Ани Журавлевой. Это школьница, которой было 14 лет, когда она попала за решетку по сфальсифицированному уголовному делу. Собственно, она состояла в чате таких же подростков, которые обсуждали разные темы, в том числе поднимались вопросы нападения на школы Колумбайн и похожих случаев, но не с точки зрения повторения этого опыта. Скорее, как мы знаем от Ани, от ее близких, что она просто интересовалась этим, потому что не понимала, как это вообще могло случиться. Она купила в обычном ларьке маленькую петарду, которую все подростки под Новый год взрывают под ногами у прохожих, отрезала от нее треть, маленький кусочек подожгла на пустыре, сняла на видео и вот отправила в этот чат. Просто такой детский поступок без какого-либо смысла за этим. И силовики подумали, что тем самым она готовит нападение на школу и, более того, является членом вот этой несуществующей террористической организации «Колумбайн» из ряда вот этих международных несуществующих организаций, которые российские власти придумывают. Она попала за решетку, находилась в СИЗО для несовершеннолетних, но ей очень не повезло с сокамерницами, которые всячески издевались над ней. В том числе они применяли к ней сексуализированное насилие, избивали ее, в конце концов довели до попытки суицида, и после этого она попала в психиатрическую больницу, но через несколько месяцев вернулась в ту же камеру. И руководство СИЗО отказалось принимать хоть какие-то меры, чтобы помочь Ане Журавлевой в другую камеру перенести, вмешаться, поспособствовать заведению уголовного дела на сокамерниц, потому что вообще-то состав здесь имеется. Мы поняли, что остается единственный способ реагирования в таких ситуациях — это публичный скандал, большая общественная кампания с возмущением, которая получилось донести с помощью прямых обращений от наших читателей в управлении ФСИН, и в итоге ситуацию пришлось поменять. В рамках кампании за Аню вступались разноизвестные личности, Александр Розенбаум даже за нее свидетельствовал. Поэтому получилось добиться того, чтобы ее перевели на домашний арест с содержания под стражей. Она даже смогла сдать выпускные экзамены в 9 классе. Там, кажется, результат был скорее удовлетворительный, но это уже какое-то достижение. И вот эта история победы, одна из нескольких сотен, дала нам понять, что надо действовать дальше и придумывать, как мы можем это масштабировать и помогать другим детям и их родителям.
2: Ну и, кстати, дело Ани Журавлевой продолжается. К счастью, ее уже не обвиняют в участии в террористической организации, но у нее остается обвинение в приготовлении к убийству двух и более лиц. По состоянию на апрель этого года предварительное следствие завершено, и, вероятно, дело уже передали или вот-вот передадут в суд. И кроме того, как отмечают правозащитники из команды против пыток, не без труда, но удалось добиться возбуждения уголовного дела против сокамерниц Ани, дела эти об истязании и насильственных действиях сексуального характера. Сейчас по ним активно ведутся следственные действия, но привлечь к ответственности должностных лиц пока не удается.
3: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы говорим о преследовании несовершеннолетних в России по политическим мотивам и о кампании «Куда уходит детство?» от ОВД-Инфо для родителей и подростков, которые сталкиваются с давлением со стороны государства.
3: Я уверена, что большинство родителей российских, которые более-менее интересуются правом, знают, что в России, в принципе, это уголовная ответственность.
1: наступает с 16 лет, и очень-очень редко за какие-то страшные-престрашные только преступления она начиналась с 14. В какой момент российские власти решили расширить вот этот вот круг ответственности для подростков по делам, за которые их могут уже в 14 лет отправить в изолятор?
0: По некоторым статьям, тяжким, особо тяжким, эта ответственность действительно наступает раньше. И вот, как мы видим на примере этого случая с Аней Журавлевой, так и произошло. Силовики совсем не стесняются использовать очень тяжелые обвинения против подростков, как и вообще против любых людей. Мы в конце 25-го года выпускали большой отчет о том, как выглядели репрессии за 25-й год, и одна из тенденций, которая там тоже якобы проявляется, это ужесточение преследований. Силовики чаще используют более жесткие статьи, растет средний срок отправки в колонию, все меньше людей в качестве меры пресечения получают не содержание под стражей, все больше оказывается в СИЗО. То есть происходит ужесточение, происходит оно планомерно по разным статьям, и очевидно, что останавливаться оно не будет. Может быть, через какое-то время еще несколько статей пересмотрят и смогут начать преследовать подросткам по ним из 14 лет. Надеяться на то, что молодой возраст сделать какую-то скидку для ребенка в случае уголовного преследования, я бы не стал. Скорее нужно понимать, что силовики будут вести себя по-взрослому, в том числе, может быть, будут применять пытки, будут угрожать и другими разными способами нарушать права детей и их родителей.
2: По вашим наблюдениям, можно ли говорить о том, что существует такая тенденция сейчас преследования, давления со стороны государства на детей как-то целенаправленно, или это все в целом укладывается в какую-то общую картину репрессий, и дети занимают в этом пропорциональную долю?
0: Я думаю, что пару лет я бы сказал, что действительно это выглядит, кажется, как общее увеличение объема репрессий, жертвами которых становятся и несовершеннолетние, и пожилые, и мужчины, и женщины, и представители разных профессий, все, ну, в какой-то более-менее равной пропорции. Но сейчас мы видим совершенно точно, что силовики считают несовершеннолетних такой отдельной важной целью. Может быть, потому что их легче провоцировать, потому что легче войти к ним в доверие. Может быть, потому что индоктринация, образование и пропаганда среди школьников играют очень важную роль в работе властей с подрастающими поколениями. Для них невероятно важно, чтобы в школах, в университетах не было никаких проявлений антивоенных, никаких оппозиционных высказываний, ничего подобного, потому что дети, они же легко поддаются на эти крючки, и, видимо, российские власти думают, что чуть что могут подрастающее поколение потерять, если они отпустят их из ежовых рукавиц. Может быть, здесь есть какая-то другая причина. Мы, к сожалению, не можем посмотреть, что находится в головах у людей, которые принимают эти решения. Мы не можем с ним поговорить, задать вопрос, почему они преследуют детей так много. Но какая-то логика, видимо, за этим стоит. В любом случае, эта тенденция более чем реальная, и, к сожалению, она все больше и больше проявляется и, возможно, будет еще расти дальше.
1: Скажите, пожалуйста, а вам известно, что происходит с семьями? Вот ребенка объявили террористом, экстремистом, диверсантом. Что происходит с его родителями после такого обвинения? Их тоже начинают как-то тревожить, приходить к ним с проверками. Ну, понятно, они пережили обыски наверняка, пережили следствие, судебный процесс. Но дальше что происходит с семьей? Всю семью берут на карандаш или на этом, собственно, на приговоре дело заканчивается, и дальше семья уже только борется за то, чтобы там ребенок мог по возможности выйти условно-досрочно или был там одет, обут и обеспечен необходимыми лекарствами, и вот на этом все заканчивается или нет?
0: Мы сейчас, кажется, не знаем о случаях, когда родители тоже становились фигурантами уголовного преследования. Скорее, действительно, они переживают уголовное преследование с детьми в виде обысков, допросов, в виде, может быть, каких-то проблем на работе и так далее. То есть это все сопутствующие уголовному преследованию проблемы, с которыми могут сталкиваться родственники политзаключенных, не обязательно политзаключенных молодых. Сопутствующие проблемы могут принимать разный вид. Это в некоторых случаях какие-то неприятные столкновения с силовиками, обыски, допросы, визиты полицейских, звонки из полиции. Это может быть какое-то неформальное давление в виде увольнений или лишения премий. Это может быть порча имущества в некоторых случаях. Мы знаем, что некоторые близкие политзаключенные столкнулись с тем, что кто-то их машину поджег, или кто-то дом поджег, или что-то еще случилось. Родственники и близкие политзаключенных иногда тоже от политического преследования страдают. Кстати, еще важно сказать, что политическое преследование — это дорого для семьи. Надо платить за адвоката, что совсем не дешево, особенно на этапе следствия, когда защитник должен часто посещать подзащитных или ездить куда-то в удаленные места, где находится СИЗО или колония. Плюс человека за решеткой нужно содержать, потому что условия бытовые, как правило, за решеткой ужасные. Может не хватать теплой одежды, могут не выдавать лекарства, питание ужасное. Если близким хочется эти бытовые условия исправить, то нужно платить. И это тоже бывает недешево. Поэтому на семьи ложится большая финансовая нагрузка. И мы это понимаем, и уже давно тоже пытаемся как-то развивать вот это направление гуманитарной помощи. У нас есть проект «Бюро передач», который помогает собирать деньги именно на разные гуманитарные сборы, на передачи с едой, с предметами бытовой гигиены, с книгами, с одеждой, с лекарствами, с какими-то предметами для хобби. Мы помогаем оплачивать поездки на свидания, потому что часто колонии находятся далеко от населенных пунктов, добраться туда — это отдельное путешествие, которое обычно недешево стоит. Помогаем делать переводы на финсчета людей из решетки, чтобы они могли там, в тюремном ларьке, себе что-то покупать.
1: Где деньги вы на это все берете?
0: Мы собираем деньги с помощью краудфандинга. Это непросто. Экономические проблемы в российском обществе и то, что власти усложняют способы переводить нам деньги, но мы все еще этим занимаемся. Кстати, нам донатить все еще безопасно, несмотря на то, что мы иноагенты. В прошлом году, в ноябре, российские платежные системы без объяснения причин отказались с нами работать. Мы потеряли главный источник доходов. Это больше 12 тысяч регулярных доноров, которые переводили нам деньги в рублях. Но благодаря поддержке людей смогли восстановить почти наполовину объем пожертвований с иностранных карт. Можно в этом поучаствовать, можно сделать нам пожертвования с иностранных карт, лучше подписаться на регулярные пожертвования, чтобы мы могли в долгу планировать нашу работу, понимать, можем ли мы брать новые дела и так далее. Нам можно все еще донатить деньги в рублях на платформе заодно. Мы эти деньги не получаем, они идут напрямую на адвокатов, на передатчики, на работу сервисов типа «Весточки», которые помогают отправлять письма. Вся информация о том, как нас можно финансово поддержать, есть у нас на сайте. Если вы можете в этом поучаствовать, мы будем очень вам благодарны.
1: Скажите, уже, наверное, в заключение, вот ваш этот проект OVD Kids рассчитан на какой-то определенный срок, или вы пока его рассматриваете как долгосрочную такую историю, ну, до тех пор, пока более-менее обстановка, связанная с преследованием подростков в России, не изменится к лучшему?
0: Это для нас экспериментальное направление. Мы раньше этим не занимались, поэтому мы пока что запускаем кампанию с 1 июня, с Дня защиты детей, до конца лета, до конца августа, но мы планируем летом расширять разные активности в ней. Мы думаем о разных способах, как сделать для властей преследование несовершеннолетних более сложным, менее комфортным, да, менее дешевым. Один из аспектов таких преследований — это использование провокаций, которые, конечно, никак не расследуются. Логика силовиков такая. Есть некий провокатор, который предложил молодой девушке, например, совершить поджог военкомата. Девушку ловят, делают фигурантом дела, отправляют за решетку, а про провокатора они как будто забывают. Понятно, потому что иногда это, собственно, человек, сидящий у следователя, ну, грубо говоря, в соседнем кабинете. И мы хотим, чтобы власти не могли так сквозь пальцы смотреть на эти провокации и были вынуждены в обязательном порядке их расследовать.
1: Пресс-секретарь ОВД «Инфо» Дмитрий Анисимов был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
4: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Илья Данишевский. И мы будем говорить о его романе «Дамоклова техно», который вышел в издательстве «Freedom Letters». Иммигрант из России Макс, главный герой этой книги, заводит в Германии любовные отношения с человеком, который в то же время является зловещим персонажем игры «Страх и голод», покет-кэтом, убивающим детей. Мы оказываемся в беспросветной вселенной ужаса, где за каждой дверью таятся беспощадные злодеи. То есть фактически остаемся в мире, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
6: Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились, например, в Московском бюро «Радио Свобода», и я представлял вас нашим слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал очень много, в частности, публицистическую серию «Ангедония». Но вот 10 лет прошло, и сейчас мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в томиздате, как раньше говорили. А сейчас я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Конечно, всего не расскажешь, но так пунктирно. Вы покинули издательство АСТ до начала войны, да?
7: Да, я покинул издательство АСТ до начала войны. Потом я работал в центре Вознесенского. И его я тоже покинул до начала войны. Ну, а потом началась война, и все. Дальше я оформлял визу. Ну, то есть это было еще до мобилизации.
6: И уже, стало быть, 3 года живете в Германии?
7: Ну да.
6: Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они очень старательно подчистили врагов народа, но какие-то все равно проскальзывают там намеки на то, что было. Скажем, рекламируется книга Невзорова. А самой книги-то нет, потому что он теперь один из главных врагов народа. Ну, давайте вспомним вот этот ваш издательский опыт, как вы пришли вообще в литературный мир, и что он вам дал?
7: Разочарование, в первую очередь, конечно. Ну, то есть это вообще мой главный опыт эмиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
6: Другим? Меня... В смысле не литературой?
7: Ну, литературой каким-то другим совершенно способом. Но, в общем, если ты всю какую-то сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и потом эта коробка оказывается черным ящиком, в общем, весьма логично разочароваться в этом, ну и в самом себе.
6: И, кстати, в вашем романе ведь это тоже одно из главных чувств неуверенности, разочарования, тревоги. Я бы даже сказал, что книга перенасыщена тревогой. И такая книга, как «Бесконечная паническая атака». Все иррациональные и рациональные страхи сконцентрированы на ее страницах.
7: Ой, видимо... не знаю, я с этим не могу согласиться. Мне Нет? кажется, книжка как раз... Ну, она писалась совершенно не из этих эмоций. Ну, то есть она не писалась как рефлексия о тревоге. Ну, то есть понятно, что я использовал какие-то эти мотивы, но в основном... Это то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, да, и вот эту рефлексию. Но для меня самого скорее нет. То есть эмиграция для меня стала довольно очистительным таким процессом. То есть я скорее почувствовал себя после эмиграции лучше, чем чувствовал себя в последние годы до эмиграции.
6: Это редкий случай. Как вам это удалось?
7: Ну, не знаю, мне кажется, не настолько редкий. Ну, то есть я знаю достаточное количество людей, которые чувствуют так же. Ну, что они сломали через колено свою реальность. Теперь перед ними появляется возможность создать новую реальность. Возможно, она не создастся. Но, в общем-то, там в последние годы становилось понятно, что никакое будущее не создастся. Но при этом было непонятно, как работать с самим собой, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана или такого метода, мне кажется, не существовало радикально пересобрать себя.
6: То есть опыт эмиграции, вынужденный опыт пересборки, да, своей собственной психики?
7: Да, конечно. И языка. Я практически не использую русский язык. Ну, как использую, конечно. Но, в общем, мне не так много здесь русскоязычных контактов. То есть это не Берлин.
6: Ну, ваш герой как раз мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
7: Ну, они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
6: Значит, Макс, о котором мы уже заговорили, я не знаю, можно ли назвать его вашим альтер-эго, он получает на 2 месяца место в резиденции в Германии. Это резиденция для художников, герой антивоенный художник и переживает сложный любовный роман. Очевидно, здесь есть какие-то отражения событий в вашей жизни. Очевидно, эта резиденция тоже как-то писалась с реальностью, да?
7: Ну, конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это оказался такой очень сложный опыт. То есть это же место, куда тебя запирают, и оказываешься среди этих пасторальных лугов, и все, больше дальше не происходит, извини, ничего. Была ранняя весна, было очень холодно, еще был снег, вокруг были леса и поля. Но все внутреннее содержание резиденции, конечно, было совершенно другим.
6: Я понимаю так, что вы очень много играли в компьютерные игры, незнакомые мне. И, наверное, читателю, который хочет проникнуть в мир романа, стоит некоторые из этих игр изучить, по крайней мере, их персонажей, знать, например, игра Fear and Hunger. Расскажите, пожалуйста, об этой символике романа.
7: Ну, она там, в общем-то, игра пересказана, мне кажется, там даже заспойлерена концовка. Ну, это игра про людей, которых отправляют в некую темницу бесконечными этажами вниз, наверное, до центра Земли, из которой нет выхода. Вот. Они мучаются заточением, мучаются голодом, мучаются страхом и совершают друг к другу разные законные вещи. Это такое, наверное, культное средневековое фэнтези.
6: Помимо игр, есть, конечно, очень много литературных ассоциаций, аллюзий. И некоторые, я думаю, я вычислил, скажем, есть явно тень Саши Соколова в главе про самоубийцу. Да? Есть, безусловно, какие-то отголоски Ильи Масодова, кстати, единственное имя русского писателя, которое упоминается в книге. Но мне показалось, что значительное влияние на вас оказал Тони Тювер. И его роман «Вычурный пейзаж», кстати, он запрещен сейчас, как и Невзоров-то, Роскомнадзором и заблокирован на территории России, особенно часть про вот этот вот замок, которым управляет баронесса, это явно вдохновлен Тони Дювером, да?
7: Нет, это вдохновлен Ульфриде Геленек, наверное, похотью большей степени. Но не декорация, а скорее, как бы языковая реальность, да, как язык и насилие переплетаются. Ну, то есть я в своей голове удерживал, наверное, и думал много об Геленек, и перечитывал. Ну, так я нахожусь, в том числе, в немецкоязычной, да, реальности сейчас. И для меня это актуально. Ну, в том числе «Лесной царь» Турнье.
6: Безусловно, конечно, я тоже думал о «Лесном царе».
7: Угу. И там, кажется, есть, как бы там об этом прямой говорит. Да.
6: Ну да, Феликс – это «Лесной царь», можно сказать, что это да, и да. Отражение Жиля Дере, да?
7: Ну, конечно, как собиратель детей. Но при этом как бы история с собиранием детей буквально цитируется, собственно, из «Фиранхангер». Ну, то есть там же есть сцена, где Макс гуглит, находится, то есть это является цитатой из действительно первой ссылки в гугле, которая, ну, если сейчас загуглить, «Покеткат».
6: «Покеткат», да?
7: Да. Но в игре у него нет, скорее, личности. Это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанные части тел детей. И ему можно продать девочку, в которой ты находишь. Потрясающая игра.
6: Значит, Геленек переплетается со средневековым фэнтези.
7: Да. Ну, как сама идея книжки была. Мы были, собственно, в этой резиденции с Таней Пёникер, которая иллюстрировала мою предыдущую книжку для немецкого издания. И мы хотели изначально с ней сделать иллюстрации картам Таро, и, соответственно, что я напишу тексты, которые относятся к Таро, а она сделает иллюстрацию. Ну и, соответственно, все тексты этой книжки — это половина колоды Таро, потому что вторая половина я ее изъял, потому что она мне не понравилась.
6: То есть каждая глава соответствует карте Таро?
7: Да, и там внутри этих глав эти символы как бы вот простроены.
6: Вот этого я не заметил.
7: Я вытащил оттуда половину колоды, я не стал оставлять вот эти ремарки, какой текст соотносится с какими арканами.
6: Раскрываются какие-то новые карманы этого романа, потому что это роман со множеством карманов. И если продолжать метафору с этим покет-кэтом, некоторые карманы совершенно замечательные, завораживающие, я бы сказал. В частности, мне очень понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк и привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории. Вот это одна из последних глав книги. Расскажите о ней.
7: Ну вот этот как раз текст я хотел сделать у второй большой истории, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. То есть это планировалось на 3 аркана. Но после я решил, что все можно редуцировать. И вообще можно все редуцировать. И, соответственно, я из книжки вырезал больше даже половины. Но мне как раз, в отличие от истории Макса, которая, мне кажется, абсолютно детерминирована, и у него выхода нет. Ну, то есть это история про преступление. В общем, ну, она писалась так. Надо написать детектив, который закончится убийством ребенка. То эту историю я писал, не зная, чем она может закончиться. И специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого я могу переживать. То есть там, в отличие от всех остальных текстов, используется совершенно другой язык. То есть совершенно по-другому с ним работаю. То есть я специально делал такой интерактивный механизм для самого себя. Я не знал, чем это кончится. Ну, так же, как никто из них не знает, чем это кончится. И двигался совершенно не зная, какое у этого может быть завершение. Но потом я понял, что любые завершения совершенно банальные, они просто не нужны. Он может спастись или может умереть, что, в общем-то, одно и то же. Потому что, как бы, спасать после такого не очень понятно, как и в какой форме продолжать жить.
6: Ну, Шахерезада, в конце концов, спасается.
7: Ну, такая книжка уже есть, это «Мизери» Стивена Кинга. Там он тоже спасается. И, собственно, там в эпилоге описано, что можно было и не спасаться. Все, что следует после подобного спасения, абсолютно лишено смысла и все равно плотно связано с этим опытом.
6: А вы чувствуете себя спасенным от чудовища, которое сейчас поселилось в России?
7: Нет, конечно. Несмотря на то, что у меня нет российского загранпаспорта, и у меня есть серый паспорт. Нет, я все еще несу это гражданство в себе и на себе. Но о какой свободе может идти речь?
6: Ваш герой Макс периодически думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть такое ощущение, что это рано или что вас затянет туда-обратно?
7: Нет, такого ощущения нет. Но в его случае как бы это действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом. Да? Он же вообще не задается вопросом, как предотвратить это возвращение. Ну и вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться. Ну, в том числе даже про отсутствие приложения усилий, чтобы оторваться от этого. Он ведь не делает совершенно ничего. Ну, он описывает, что он и раньше, и находясь в России, он делал абсолютно ничего. И сейчас он делает абсолютно ничего.
6: То есть в этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
7: Нет, вряд ли.
6: Вы делаете все, чтобы не вернуться?
7: Ну, я не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Но так я этого совершенно не хочу.
6: Еще одна важная глава или карман этой книги связан с персонажем, который переживает конверсионную терапию. Это абсолютно фантастический сюжет, но как бы связанный, условно говоря, с нынешней войной и с репрессиями, потому что он гомосексуал, и он получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его заместителем для его жены, и это целая программа. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
7: Ну, начался с того, что я, собственно, пытался работать с чатом GPT. Ну, так как весь текст посвящен тому, что, да, при подобной конверсионной терапии человек должен взаимодействовать с искусственным интеллектом. И я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. Так, и с самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект, потому что это логично, вроде бы. Это настолько архетипичная система, что искусственный интеллект должен прекрасно не работать, но оказалось нет, так как у него есть огромная цензурных запретов на разговоры о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием над детьми. И чату GPT запрещено об этом говорить. И мы разными способами пытались проломить вот этот вот барьер. И, в общем-то, это получается. Можно после некой тренировки заставить его ослабить свою цензуру. Но к этому моменту, когда это получилось, это стало совершенно скучно. Но у меня остались какие-то тексты, которые он начал порождать. И, собственно, я использовал эти фрагменты этих текстов в этом рассказе. А как связано с конверсионной терапией? Мне кажется, это вообще пришло из какого-то фейкового новостного повода, что Россия хотела бы такое делать. В общем-то, дальше все это мгновенно для меня слилось в одно целое. Ну и в том числе там же важный момент, что он сам хочет этой конверсионной терапии. То есть герой ищет максимально эффективный и быстрый способ интегрироваться в новую российскую реальность. Его не принуждают к компромиссу, но он хочет совершить максимально эффективный и быстрый компромисс. Ну, таких людей я тоже знаю.
6: Мы все их знаем, и некоторые из них довольно успешно вписались в новую реальность, несмотря на то, что они должны были бы быть вычеркнуты из нее.
7: Ну, так и у него конверсионная терапия, в общем-то, получилась. Не со слишком прогнозируемым итогом, но, в общем-то, все получилось.
6: Русская квир-литература. Существует ли, интересно ли вам? Чувствуете ли вы себя частью какого-то движения?
7: Нет, себя не чувствую, потому что, мне кажется, ни квир-оптика, ни социальная квир-проблематика не является предметом моих текстов. Ну, то есть она там отражена, но я ее никак не проблематизирую, никак не пытаюсь решить. А так, естественно, существует. Но непонятно, как о ней мы сегодня можем говорить, когда огромное количество этих людей все еще находится в России. Может, когда-нибудь небезопасно.
8: Думаю, что она существует, конечно.
6: Существует как нечто достойное описания или существует как феномен маргинальный, экзотический?
7: Что-то существует как достойное. Лето пионерском галстуке существует даже как абсолютный мейнстрим коммерческий. Существовал. Сейчас не существует. Но существовал еще до недавних пор. Так что, я думаю, там есть целый спектр. Ну, до какого-то момента. До момента запрета все весьма себе существовало. Причем довольно обидно существовало в коммерческом сегменте.
6: Ну да, и вы, как бывший сотрудник очень крупного издательства, тоже приложили руку к тому, чтобы такая литература появилась на свет, да?
7: Ну, не знаю, так я не особо, в общем-то, занимался фикшеном. Я говорю о вот всем вот этом большом потоке литературы Young Adult. Ну, в основном переводной, но очень несет в себе феминистскую оптику, да, квир-оптику. Ну, по крайней мере, желание инклюзивности и так далее. Ну, так это современная литература молодых людей про молодых людей. И в основном переводная.
6: Что вы читаете сейчас? Немецкую литературу преимущественно? И чувствуете ли вы себя уже отчасти немецким писателем?
7: Нет, я не могу чувствовать себя немецким писателем, так как я не пишу на немецком. И мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занимаюсь переводом этой книжки на немецкий, и это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. Мое соприкосновение с немецкой литературой — это мое соприкосновение с переводом собственного текста на немецкий. В первую очередь. А читаю... Сложно. Я довольно много читал нон-фикшена и поствоенной немецкой литературы в том числе, да? Ну и вообще попытка... Ну, то есть это какая-то первая очень попсовая, в общем, желание сравнить эти опыты, да? То есть я читал какого-то Томаса Манна и все прочее. Ну, как и все остальные. И потом все эти 3 года все это все цитировали в социальных сетях.
6: Ваша книга на русском языке вышла в прекрасном эмигрантском издательстве «Freedom Letters». У вас, как у бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, огромным товарооборотом, какое чувство вызывает вот эта вот эмигрантская книгоиздательская и вообще литературная жизнь? Сожаление, умиление, может быть?
7: Нет, если мы вообще как бы вычеркиваем вопрос, что происходит война, да, и каждый день умирают огромное количество людей, да, русские ракеты летят в Украину, само по себе, мне кажется, для литературы это улучшение, да, то есть отход от монопольных издательств, да, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу как это распространять, что писать, о чем говорить, как говорить со своим читателем, как до него дотянуться, в общем-то, это меня это сказывается положительно на текст и на их распространение. Но, в общем-то, я не то чтобы об этом много думал, потому что, в первую очередь, само существование войны, и то, как это разворачивается каждый день, в общем, привлекает больше моего внимания.
6: Ну да, можно сказать, или это будет очень вульгарная такая трактовка, что вот это бесконечное насилие над детьми, которое происходит в вашей книге, это вот насилие как бы военное, да, то есть мы все превратились в детей, которых преследует некий маньяк.
7: Мне кажется, скорее, и там в книжке об этом напрямую сказано, да, там же сказано, что Макс хочет написать серию о истоках насилия, да, ну, то есть есть колода Таро, это всеобъемлющее вообще, вот что от А до Я, что существует в каком-то дискурсе, он хочет написать истории о истоках русского насилия. А война все-таки это последствия. И эти тексты, мне кажется, скорее рассказывают о том, как люди к этому приходят, как они это легитимируют, то есть через их жизненный опыт, и как они после весьма нормализируют войну. То есть они не жертвы. Я не воспринимаю своих героев, ну, кроме, собственно, последнего текста, как жертв этого процесса. Они акторы. Ну, это да. Они вливают в себя кровь русских военных. Это вообще-то они убивают детей.
6: То есть мы приходим к вечному вопросу из Фейсбука о коллективной ответственности.
7: Нет. Это конкретные истории про конкретные людей и как они к этому приходят. И там специально нету практически буквальной войны. То есть я пишу о психологическом состоянии людей в России. Может быть, не в Москве. Кстати, в основном не в Москве или в подмосковных городах. Как они к этому приходят? Здесь я использую свой опыт, конечно. Вспоминая школьные годы, еще что-то. То есть тут феномен абсолютной нормализации насилия. Я думаю, и это опыт, который могут разделить очень многие. То есть через это вообще все приходит к тому, как есть оно сейчас, да? И почему это настолько нормализовано? То есть для меня одни из самых шокирующих текстов вообще о России сейчас были расследования или интервью про людей, которые подписывают добровольное соглашение, почему они хотят пойти туда. И очень многие из них говорят, что они просто чувствуют свою жизнь разломанными и просто почему бы нет, почему бы не трансгрессировать себя через это. То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно. Их интервью достаточно.
6: В чем причина? Это чисто русский феномен?
7: В данный конкретный исторический момент это чисто русский феномен, конечно. Эта война происходит по инициативе России. Мы не знаем, как было в каких-то других координатах. Но и вот у меня это вопрос про ценность человеческой жизни и как люди ощущают ценность своей жизни. Цена человеческой жизни в России очень низкая. И власть очень хорошо заставляет людей чувствовать это.
6: Ну и, кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений, в частности, в кинематографе, если мы вспомним Николаса Рея в «Укромной комнате», где красавица думает, что ее возлюбленный Хамфри Богарт убил девушку. «Груз 200», наверное, тоже. Это же вечный, вечная история про жизнь с маньяком. То же самое у вас «Макс и Феликс», да? И влечение к этому маньяку неотвратимое, и ужас от того, что он творит.
7: Ну, если ты считаешь, что жизнь стоит очень мало, это значит, что ты воспринимаешь, что у тебя практически нет путей к вступлению, у тебя нет других вариантов. Да? Ты не можешь открыть Тиндер и посвайпать вправо кого-то еще. Соответственно, ты закапываешь себя в это все глубже и глубже. Ну, значит, в какой-то момент ты принимаешь, как и про войну и Россию. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ принимать это. Ну, либо аннигилировать самого себя.
6: Ну, и третий выход, который нашли вы, сбежать от этого.
7: Тоже, да. Но не думаю, что это выход для большинства, так как мы же говорим, что вот эта ценность человеческой жизни, она же не обусловлена чуть-чуть психологической стороной жизни. Это и финансовая сторона, да, это то, как человек видит вообще свои возможности. Если у него возможность сесть в поезд один конец или нет. Для большинства нет.
6: Видите, это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли и есть разум и так далее. Но посмотрим из вселенной Сорокина, да, из ледяной трилогии, где просто большинство – это так называемые мясные машины, лишенные разума. И как бы вот с этой оптикой можно понять, почему они идут на фронт.
7: Да, но это же проще, нет? Предположить, что есть какие-то мясные машины, а есть какие-то неживые люди, которые могут совершать действия. Но тогда надо думать, в чем же различие между первыми и вторыми. Мне все-таки кажется, и у первых, и у вторых есть большой набор причин. Действовать так или действовать иначе. И если бы это было так, не была нужна государственная пропаганда. Зачем, если все и так мясные машины? Нет, мне кажется, как раз все действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора. Даже запрет ЛГБТ в России. Запрет же не наложен на твою частную жизнь, да? Запрет наложен на любые твои телодвижения, на любое выражение своего опыта, на походы, тематические места, или, как мы видим, последний случай устраивания туризма. Оно не запрещает тебе как бы быть, оно запрещает тебе действовать. То есть с каждым новым законом Россия пытается ограничить возможность того, как ты можешь реагировать на происходящее.
6: Но это, наверное, неправильный вопрос к писателю, скорее традиционный вопрос к писателю как к учителю жизни. Видите ли вы выход из этой ситуации?
7: Нет. Мы говорим о психологическом состоянии, да, в котором существует Россия. Нет, ну как, Путин однажды умрет, что-то поменяется. Эти перемены могут быть к лучшему или к худшему. Они могут замкнуться в кольцо. Я скорее думаю, так и случится. А может произойти что-то внезапное, и тогда что-то переменится. Всякое может быть.
6: Конечно, многих поразит, что предисловие к такой сложно выстроенной книге написала глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это был выбор издательства или это был ваш выбор?
7: Это был мой выбор, потому что я написала об этом при анонсе книжки, что я всю эту историю придумала у нее в квартире, когда был у нее на ужине в Берлине. Так как это все запустилось там, то есть я был у нее за пару дней до того, как проехал в резиденцию, поэтому мне показалось, что это просто логично. Почему бы ей не быть этим первым читателем? Но ее выводы, в общем-то, примерно такие же, как то, о чем мы сейчас говорили, да? Она рассматривает этих героев как довольно архетипичных людей, не видящих выход. То есть там предисловие Романовой и вынос Костюченко, потому что Костюченко была вторым читателем, потому что в эти дни, когда я отправлялся в резиденцию, я останавливался у Костюченко. Ну и, соответственно, я делился с ними этой идеей, ну, как-то отсаживаюсь.
5: Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Германии писатель Илья Данишевский. Мы говорили о его романе «Дамоклова техно». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
9: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
10: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
11: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
12: Очень осторожно.
13: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
14: Я не употребляю информацию.
15: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
16: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
17: Иностранные агенты – это наши друзья.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
9: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
9: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
19: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
20: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
21: Хотят отобрать.

госизмену, оправдание терроризма и призывы к терроризму. По версии обвинения, госизмена Новосада заключалась в том, что он, далее цитирую, «установил контакт с представителем Украины и, используя банковские счета лиц, введенных в заблуждение представителями иностранного государства и неосведомленных о его преступной деятельности, сделал 5 переводов на общую сумму в 15 тысяч рублей». Другие обвинения ему предъявили за комментарии в социальных сетях, среди которых были фразы «Смерть Путину», «Слава Украине» и другие. Александра Новосада арестовали в марте 2024 года. При задержании его избили и издевались над ним. К 3,5 годам колонии суд в Москве приговорил доцента факультета математики Высшей школы экономики Андрея Дымова за финансирование экстремистской деятельности, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Его взяли под стражу в зале суда. По версии следствия, с августа 2021 года он перевел в ФБК 3,5 тысячи рублей. Андрей Дымов начал работать в Высшей школе экономики в 2015 году. Его трижды выбирали одним из лучших преподавателей вуза. Также за донаты ФБК суд наказал нейрохирурга из Архангельска Николая Серебренникова. Ему назначили штраф в 450 тысяч рублей. По версии следствия, с 2021 по 2022 годы он перевел фонду 3,5 тысячи рублей. Николай Серебренников – лауреат премии имени Ломоносова. Дважды его признавали лучшим врачом-нейрохирургом Архангельской области. В 2021 году российские власти объявили Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального экстремистской организацией. По подсчетам издания «Медиазона», к апрелю 2026 года по всей России возбудили не менее 225 уголовных дел из-за донатов ФБК. К 3 годам и 25 дням колонии суд в Москве приговорил сотрудницу бара Ксению Белоусову за оскорбление чувств верующих. Поводом стала публикация в соцсетях, на которой Белоусова делает кальян из пасхального кулича с подписью «Даже Христос от такого воскрес». Обвиняемая заявила в суде, что признает вину и раскаивается. Летом 2025 года Белоусову приговорили к 3 годам условно по уголовному делу о наркотиках. Новый реальный срок суд назначил ей путем частичного сложения наказаний. Журналистку Нику Новак, отбывающую наказание в колонии в Иркутской области, отправили в штрафной изолятор на 15 суток. Как сообщает ее группа поддержки, в ШИЗО Новак находится с 20 мая. По какой причине, неизвестно. Письмо от нее вымарано цензурой. До этого Новак 3 месяца провела в помещении камерного типа, где, по ее словам, в кранах была только ледяная вода, из-за чего заключенные постоянно болели. В ноябре 2024 года Нику Новак приговорили к 4 годам колонии за сотрудничество с иностранной организацией на конфиденциальной основе. Она работала в издании «Чита Медиа», была главным редактором сайта «За.ПРУ», а также сотрудничала с «Радио Свобода» в качестве внештатного корреспондента. Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Стивен Капус призвал власти России освободить журналистку. На условия содержания в колонии пожаловалась и другая заключенная журналистка Мария Пономаренко. На свидании она рассказала подруге, что ее держат в одиночной камере площадью 7 квадратных метров, несмотря на клаустрофобию. «Я сижу там, и каждый день это ощущение неимоверных круглосуточных пыток», – рассказала Пономаренко. Она также пожаловалась на цензуру писем и на то, что ее лишают связи с внешним миром. Марию Пономаренко арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у нее ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам ее защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи. О проблемах со здоровьем у заключенного правозащитника Бахрома Хамроева рассказала его жена, которая в середине мая получила возможность 3-дневного свидания с ним. С июня прошлого года он находится в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. По рассказам супруги, сначала его 4 часа держали в так называемом «стакане» – помещении, где можно только стоять и невозможно сидеть, пока ему не стало плохо. Затем почти 9 месяцев он провел в штрафном изоляторе и в помещении камерного типа. Он сильно похудел, по словам супруги, у него забирали очки и Коран. В первый месяц ему не давали лекарства, из-за чего у него стала отниматься левая нога. В 2023 году Бахрома Хамроева приговорили к 13 годам и 9 месяцам колонии за оправдание терроризма и участие в террористической организации партии «Хизбут-Тахрир».
У 68-летнего

0: Летней Галины Бехтер, которая находится в следственном изоляторе в Симферополе, прогрессирует деменция, пишет издание «За права человека» со ссылкой на правозащитницу, переписывающуюся с заключенными. Из переписки с сокамерницей Бехтер выяснилось, что сама она уже писать не может. Она отказывается от еды и сильно похудела. Сокамерницы пытаются добиться для нее медицинского обследования. В марте 2026 года созданный российскими властями Запорожский областной суд приговорил Бехтер к 11 годам колонии за госизмену и за переводы денег на счет, связанный с ВСУ, через мобильное приложение украинского банка. Прокуратура обжаловала этот приговор, требуя увеличить срок Бехтер. К 3,5 и 3 годам условно суд в Дагестане приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева за превышение полномочий с применением насилия. Их освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. В июне 2020 года полицейские задержали жительницу Хасавюрта, продавщицу Юлдуз Курашову. В отделе полиции ее стали избивать, вымогая деньги и угрожая подбросить наркотики. Утром следующего дня Курашову отпустили после того, как она подписала явку с повинной. Медицинская экспертиза зафиксировала у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные кровопотеки.
1: Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий арестовывать имущество граждан России, находящихся за рубежом, если они совершили административные правонарушения против интересов России. За закон проголосовали 384 депутата, против и воздержавшихся не было. С 1 сентября этого года россияне, которые уехали из страны, но оставили здесь квартиру, машину, дачу или банковский депозит, рискуют лишиться этого имущества, например, за пост в соцсетях. Соответствующие поправки Дума одобрила 25 мая. Что это значит и кого коснутся изменения, расскажем в нашем сюжете.
2: Виталий Кузнецов живет в США уже 20 лет. В прошлом году он написал пост про певца-шамана. В итоге суд в Ставрополе заочно оштрафовал Виталия на 30 тысяч рублей, увидев в его тексте дискредитацию армии. Хорошо, что квартиры в России у него не осталось, потому что скоро одним штрафом уже не отделаешься. С 1 сентября 2026 года у россиян, которые уехали из страны и позволяют себе неправильно высказываться в интернете, будут арестовывать имущество, оставшееся в России – квартиру, машину, счет в банке. Пока что можно арестовывать имущество только на сумму штраф, как гарантию его погашения. Но новый закон это правило убирает. Получил штраф 30 тысяч рублей, суд арестует квартиру за 3 миллиона. И это касается не только тех, кто выходил на митинги или вел политический канал. Например, преподавателя философии из Барнаула Алексея Аргунова оштрафовали за грустный смайлик и класс под антивоенными постами в Одноклассниках. В суде он объяснял, что выражал эмоции в частном порядке, армию порочить не собирался, но суд решил иначе. Раз поставил реакцию в публичной сети, значит, осознавал последствия. За годы войны россияне, проживающие в России, уже научились быть осторожными. Меньше комментируют, стараются не лайкать сомнительные публикации. Другая история, если человек живет в Берлине, Алматы, Бангкоке, уехал, не планирует возвращаться и давно привык в соцсетях писать свободно. Ну а чего бояться, он же не в России. Вот здесь и кроется подвох. Дело возбудят без него, суд пройдет без него. Для галочки назначат государственного адвоката, человека, которого он никогда не видел и который, скорее всего, даже не попытается его найти. Уведомят по электронной почте, если вообще уведомят. А квартира, которую он оставил в России и сдает через знакомых, или машина, которую не успел продать, будет арестована. И об этом, скорее всего, он не узнает, пока не попытается своим имуществом как-то распорядиться. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил логику закона прямо. Тот, кто уехал из России, критикует страну, но при этом сдает здесь квартиру и получает другие доходы, должен отвечать по российским законам. Это справедливая мера ответственности по отношению к тем, кто цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России, сказал Володин. Комитет Госдумы утвердил конкретный перечень статей, по обвинению в которых грозит арест имущества. Дискредитация армии, злоупотребление свободой слова, нарушение правил иноагента, призывы к санкциям против России, распространение экстремистских материалов, публичное сравнение СССР с нацистской Германией. В списке есть и совсем неочевидная статья, которая формально называется «Мелкое хулиганство с особыми признаками». За этим канцелярским названием может скрываться, например, следующее. Написал что-то не то про государство, про власть или про символику России в интернете. Попал под статью, штраф от 30 до 100 тысяч рублей. И теперь еще и потенциальный арест имущества. Но российские власти нашли способ добраться и до молчаливых. Тех, кто уехал, ничего не комментирует и не лайкает, и просто живет свою жизнь. В январе 26 года МИД России предложил обязать каждого россиянина, получившего вид на жительство или второе гражданство, сообщать об этом в российское консульство в течение 60 дней. Такое правило существует и сейчас, но уведомлять власти нужно в течение 60 дней после въезда в Россию. Если человек в Россию не приезжает, то и сообщать не обязан. Новый законопроект эту лазейку закрывает. Неважно, возвращаешься или нет, все равно иди в консульство и отчитывайся. Не отчитался – статья 330 пункт 2 Уголовного кодекса. Это уже не административный штраф, а уголовное дело. Штраф до 200 тысяч рублей или 400 часов обязательных работ. А если такой россиянин когда-нибудь окажется в стране, заключившей с Россией договор об экстрадиции, его задержат на границе. Пока по этой статье судят тех, кто живет в России и не сообщает властям о втором паспорте или ВНЖ. Таких дел становится все больше. В первой половине 2025 года вынесли 17 приговоров, хотя в тот же период 2024 года их было всего 5. За все время с 2022 года осуждено более 50 человек, а новый законопроект МИДа предлагает распространить эту статью на всех, кто живет за границей. Но пока это только проект. Закон еще не принят.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нами юрист правозащитного проекта «Первый отдел» Максим Оленичев. Максим, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Очень много обсуждений идет вокруг вот этого недавно принятого закона Государственной Думой, который многие трактуют так, что всех релокантов сейчас лишат их имущества, оставшегося в России. Нужно срочно что-то делать, чтобы до 1 сентября припрятать свои вещи. А кто-то видит в этом еще и такой политический сигнал. Вот, например, я процитирую адвоката Николая Полозова, который у себя на Фейсбуке, реагируя на этот законопроект, написал, что российское государство окончательно оформляет новую модель собственности. Имущество принадлежит вам ровно до того момента, пока вы политически лояльны режиму. Скажите, как относиться к этим законодательным новеллам и действительно ли они такие страшные?
3: Ну, конечно, это ужесточение наказания за критику российской власти, ту деятельность, которую российские власти сейчас ведут, потому что тот перечень статей, за которые могут наложить арест, он является политическим. Во-первых, это нарушение законодательства об иностранных агентах, об участии в деятельности нежелательных организациях. Есть статьи за явное неуважение к органам государственной власти. У нас такая статья есть в Кодексе об административных правонарушениях. За дискредитацию вооруженных сил, то есть за выражение мнения. И по сути, россияне, которые уехали за рубеж, но продолжают высказываться по этим темам, то они как раз и могут быть подвержены влиянию этого закона, потому что схема закона устроена следующим образом. Если российские власти выявили нарушения, те, которые я перечислил, то они могут составить протокол об административном правонарушении. И вместе с этим протоколом, передавая дело в суд, эти органы могут попросить суд наложить арест до рассмотрения дела на имущество уехавших россиян. И этот арест будет действовать до тех пор, пока не будет оплачен штраф по делу об административном правонарушении, и только после этого этот арест может быть снят. То есть, по сути, это не конфискация активов уехавших россиян, а это история про то, что россияне, которые уехали, и в отношении которых рассматривается дело об административном правонарушении именно по этим политическим статьям, они не смогут ни продать, ни сдать в аренду это имущество, но будут нести расходы на его содержание, то есть, допустим, в случае квартиры это коммунальные услуги, налог на недвижимость и так далее. Но, повторюсь, этот арест может быть снят тогда, когда наказание будет исполнено.
1: Так, а каким образом судьи будут арестовывать имущество? То есть, слава богу, не будут конфисковывать пока что. Но если человека, предположим, в России оштрафовали на 5 тысяч рублей, на 15 тысяч рублей, ну даже на 300 тысяч рублей, есть и такие штрафы вот по тем статьям, которые вы называли, значит ли это, что у него сразу же арестуют всю недвижимость? недвижимость, оставшуюся в России, например, и квартиру, и дачу, которые стоят несоизмеримо больше. Или только дачу, или только квартиру. Или если вдруг у него машина там осталась незарегистрирована. Они будут вообще иметь в виду, как бы сопоставлять суммы штрафа и стоимости?
3: Ну, в той редакции, которую Государственная Дума приняла закон, из него следует, что сумма штрафа не имеет никакого значения по этим политическим статьям. Условно, если человека могут оштрафовать на 1000 рублей, то суд может наложить арест на все имущество человека в России. Это на денежные средства на банковских счетах, на квартиру, на дачу, на автомобиль. И таким образом, собственно говоря, человек будет лишен возможности распоряжаться имуществом за одно какое-либо нарушение. Я при этом напомню, что в этот момент судья еще не выносит постановление о признании лица виновным, но уже накладывает некоторые обеспечительные меры для того, чтобы это имущество арестовать. И, по сути, когда вынесется решение о наложении штрафа, то как раз, если у человека нет денег, то за счет имущество может быть и погашена эта сумма штрафа. Но здесь тоже не все так однозначно, потому что в первую очередь, конечно, приставы будут списывать сумму штрафа с банковских счетов, и только потом, если на банковских счетах не окажется достаточно суммы средств, могут перейти к аресту и реализации того имущества, которое можно продать. Оно должно быть соразмерно сумме штрафа в случае реализации. Но в случае принятия вот этих вот обеспечительных мер, на случай, когда дело еще не рассмотрено, может быть арестовано имущество на любую сумму по этим политическим статьям.
1: Хорошо, а приставы могут начать исполнительное производство, когда человек даже не знает о том, что у него была арестована квартира, что у него был вообще какой-то штраф, который выписали ему в России. И вот приставы решат этот штраф выплачивать и с молотка продадут где-то квартиру, например. Можно будет повлиять на эту процедуру?
3: Ну, смотрите, с учетом этого закона, на самом деле, если штраф будет наложен 50 тысяч рублей, то приставы не будут продавать квартиру, потому что стоимость имущества, которое подлежит продаже, она должна быть соразмерна тому штрафу, который наложит суд. То есть в данном формате, если будет наложен штраф 50 тысяч рублей и будет арестовано все имущество, включая квартиру, то такой арест и останется до тех пор, пока человек не заплатит сумму штрафа. То есть будет имущество в арестованном виде. Здесь важно про этот законопроект сказать еще несколько других вещей. Во-первых, этот арест накладывается только по политическим статьям и до признания человека виновным. Во-вторых, на случай, если человек уехал из страны и невозможно его доставить лично в суд для рассмотрения этого дела об административном правонарушении, то государство обязано назначить ему государственного защитника. За счет государства сначала привлекается, но затем, когда дело уже будет рассмотрено, то в этом случае судебные издержки будут возложены на уехавшего россиянина. Он лично может и не знать о том, что в отношении него такое дело будет рассматриваться в суде. За него будет работать адвокат, назначенный судом. И затем это лицо, которое привлекается к ответственности, уехавший россиянин, еще должен будет и оплатить услуги адвоката. То есть здесь, в принципе, вот очень многие расходы. Можно сказать, что это новелла российского законодательства в административных правонарушениях. Никогда в России еще такую норму не вводили о том, что когда государство привлекает человека к ответственности по делам о административных правонарушениях, человек еще должен и платить вот эти вот судебные издержки, связанные с назначенным ему адвокатом.
1: Но мне кажется, новеллой является и то, что в принципе предусматривается арест имущества как обеспечительная мера по делам об административных правонарушениях, потому что раньше, насколько я понимаю, это было только в каких-то коммерческих спорах в арбитраже, и если речь шла об уголовном деле и каких-то огромных ущербах, а теперь уже и добрались до комментаторов в социальных сетях. Здесь вы привели те статьи, по которым будут штрафовать, в сюжете у нас достаточно подробно о них рассказано. И все-таки мне вот непонятно, а что считать, там есть одно из определений, как бы за что человека могут наказать. Это правонарушение против интересов России. А что это такое? Ты же должен понимать, что ты не должен совершить, чтобы тебя не оштрафовали. Вот это вот что такое?
3: В текущем формате под интересами России понимаются интересы той действующей российской власти, которая существует. Ну, например, в России достаточно широко распространяется концепция традиционных ценностей, указ президента об утверждении этих конкретных ценностей. И все, что противоречит им, в данном случае иначе будет считаться тогда действиями против интересов российского государства. Или если человек называет войну России в Украине войной, то в этом случае это также противоречит интересам российского государства. То есть, по сути, берутся не какие-то ценности, которые указаны в Конституции, которым должны руководствоваться в том числе государственные органы, а в данном случае трактовкой интересов российского государства занимаются те конкретные чиновники, те политические деятели, которые в настоящее время руководят нашей страной. Тут еще важно сказать, что этот законопроект, он рассматривался в стенах Госдумы больше 2 лет. Но при этом по тем ограничениям, которые вводятся постепенно законодателями, можно предположить, что они не остановятся только на этом законе. И в данном случае это некоторый этап дополнительного давления на тех людей, кто не стесняется выражаться по поводу тех действий, которые российские власти сегодня предпринимают в России и в Украине и так далее. И в данном контексте, конечно, важно, если россияне уже уехали из страны, то российские власти будут давить на те ниточки, которые россиян уехали, еще связываются со стороны. В частности, это имущество, связи с родственниками и так далее. И если есть возможность на текущий момент отказаться и вывести каким-то образом свое имущество из России, если вы уже решили совершенно уехать из страны, то, наверное, это хороший вариант, потому что в этом случае у российских властей останется меньше способов для давления за те слова, которые люди будут высказываться, выражая свое свободное мнение.
1: Но вот здесь уточнение. А если человек подарит своим родственникам, детям оставшееся у него имущество, перепишет, как говорят, да, в народе, на родственников не будут распространяться какие-то ограничительные меры, там арест, ну, то есть арестовывают имущество конкретного человека, которого оштрафовали за конкретное дело, и это не касается его близких. Или как в уголовных делах, когда мы знаем целые семьи вообще арестовывают, имущество целых семей арестовывается и конфисковывается, потому что их всех признают преступным сообществом.
3: Но в данном случае не будет переходить все эти риски на родственников, которым будет подарено имущество, потому что как раз по делам об административных правонарушениях пока еще власти придерживаются принципа индивидуальной ответственности, и поэтому если человек имеет возможность юридически продать там недвижимость, подарить ее или какое-либо другое имущество, то новым собственникам не переходят эти риски. Но нужно сказать, что и раньше, вот вы привели пример по уголовным делам, когда арестовывают имущество, признают целые семьи экстремистскими объединениями и потом конфискуют их имущество в доход государства. Раньше такого ведь тоже не было. То есть, по сути, политический режим применяет то законодательство, которое было принято даже несколько лет назад, но начинает трактовать его немножко по-другому. И в данном случае все эти репрессии, они связаны только с одним, с тем, что в стране растут репрессии за выражение мнений, за какую-либо позицию, хоть в отношении уехавших, хоть в отношении оставшихся. И в этом ключе нельзя исключать, что дальше и по делам об административных правонарушениях не будут применяться новые меры, не будут применяться новые законы. Поэтому, конечно, здесь в зависимости от индивидуальной стратегии нужно действовать. Если люди остаются в России и продолжают жить, и то это одна стратегия. Если люди уехали и выражают свободно свое мнение за рубежом, то это другая стратегия, и она вполне должна сводиться к тому, чтобы сделать так, чтобы не было каких-то рычагов давления в России на позицию людей, которые уехали за рубеж.
1: Угу. И еще хочу вам пару вопросов задать о тех людях, которые уехали из России за рубеж, но остались российскими гражданами. Относительно недавно, по-моему, в декабре прошлого года, звучала инициатива от Министерства иностранных дел Российской Федерации внести законодательные изменения, которые обяжут россиян, живущих за рубежом, являться в консульство и сообщать о том, что у них есть банковские счета за рубежом и какие, что там, и о том, что у них есть там вид на жительство, там, подтверждение постоянного места жительства или второе гражданство. Но, насколько я понимаю, эта инициатива пока осталась инициативой и зависла. То есть сейчас не нужно ходить в консульство и отчитываться.
3: Да, совершенно верно, все так, как вы говорите. И эта инициатива, она возникла от неспособности российских властей получает сведения о том, что делают российские граждане за рубежом. Потому что с началом полномасштабного вторжения России в Украину прекращено действие соглашений, некоторые отменены, некоторые приостановлены, в частности, с европейскими странами, об обмене финансовой информацией, об обмене информацией о легальном статусе россиян. И поэтому в этом случае, конечно, российские власти заинтересованы в получении информации, что делают их граждане за рубежом, потому что, допустим, информация о банковских счетах за рубежом позволяет российским властям применять свой российский налоговый режим к доходам, полученным за рубежом, и обкладывать доходы, полученные за рубежом, своими российскими налогами. И поэтому в этой системе, конечно, российским властям важно получать любую информацию про своих граждан именно для того, чтобы получать выгоду дальше для государства. К счастью, этот законопроект пока не принят, и в этом контексте, конечно, нет смысла сообщать какую-либо дополнительную информацию российским властям через посольство и через консульство, потому что выполнение этой рекомендации – это как раз базовая рекомендация по безопасности. Чем меньше российское государство знает, тем меньше рисков возникает у россиян, которые не проживают в настоящее время в России, в том числе по политическим причинам.
1: Да, спасибо большое. Максим Оленичев, юрист правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Спецслужбы России взялись за представителей исламского духовенства. В разных регионах, от Поволжья до Карелии и Москвы, прошли массовые обыски и задержания мусульманских богословов и муфтиев. Поводы для репрессий самые разные. От обвинений в неповиновении полиции и даче взяток до терроризма. Например, некоторых задержанных обвиняют в работе на радикалов из запрещенной в России организации «Братья-мусульмане».
4: Это председатель Духовного управления мусульман муфтий Равиль Гайнудин. В 2019 году президент России Владимир Путин лично вручил ему орден за заслуги перед Отечеством второй степени. А весной 2026-го по всей России прошла волна арестов видных представителей исламского духовенства, в том числе связанных с Духовным управлением мусульман.
5: Уважаемые дамы и господа!
4: Среди задержанных имам одной из московских мечетей и бывший муфтий Карелии ливанец Али Бардвил. Его арестовали на 15 суток, якобы за неповиновение полиции в аэропорту Шереметьево. Муфтия Мордовии Раиля Асаинова задержали в Саранске. По версии следствия, он пытался подкупить руководителей одной из программ в Мордовском государственном университете, чтобы студенты сдали сессию. Позже Асаинова отпустили, об этом сообщил его адвокат. Но провластные блогеры писали, что помимо него задержаны еще 5 членов местной общины. Их судьба неизвестна. В 10-х числах мая, как писало издание «Коммерсант», был арестован председатель общины мусульман Северо-Запада Мохаммед Хини, его родственница Регина Хини и заместитель муфтия Саратовской области Эльхих Нидаль Авадала Ахмед. Их обвиняют в участии в деятельности террористической организации «Братья-мусульмане». Задержанные, как сказал в интервью «Важным историям» исламовед и политолог Ринат Мухаметов, пользовались популярностью среди верующих. Кампанию против них связывают с общим давлением на духовное управление мусульман и его председателя. Так, создатель лженауки деструктология Роман Силантьев заявил телеканалу «Царьград», что власти могут ликвидировать ДУМ, потому что его члены, цитата, «перешли уже все границы». АЗ-блогер «Рыбарь» обвинил самого председателя ДУМ Равиля Гайтуддина в провокационных высказываниях вроде поддержки нелегальных молелен и регулярных поездках в Турцию на мероприятия с участием радикалов. Это была цитата. В начале мая Гайнудин обратился к Путину с просьбой не подписывать законопроект, запрещающий мусульманам совершать религиозные ритуалы вне мечетей. Ранее он выступал в защиту иностранцев после терактов в Крокус-Сити-Холле, а также предлагал интегрировать мигрантов через мечети. Но в целом, как отмечают эксперты, проявлял лояльность к российским властям, в том числе поддерживая мобилизацию и упоминая Путина в молитвах.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
6: Здравствуйте, приветствую вас.
1: Скажите, на ваш взгляд, можно ли говорить сейчас о какой-то спланированной кампании силовиков, ФСБшников, правоохранительных органов против заметных мусульманских деятелей в России? И если это действительно кампания, потому что, ну, так выглядит, то какова ее цель и кто инициатор вот этой кампании?
6: Я думаю, что основные бенефициары, конечно, и застрельщики всего этого дела, представители спецслужб, ФСБ, прежде всего, которые давно уже точили зуб на ряд мусульманских деятелей и на мусульманские структуры, которые были объединены под эгидой Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России. Это две организации, во главе которых стоит муфтий Равиль Гайнутдин. И если вы знаете, то нападки были давно. Представители Z-сообщества и других прошовинистических групп, что, дескать, Равиль Гайнутдин выполняет прихоти и указания всевозможных каких-то ваххабитских или же там англосаксонских групп влияния, и нужно его, дескать, немножко прижать к ногтю. А вокруг да около они ходили, и вот мы стали свидетелями единовременной акции, при которой были арестованы, по разным оценкам, по-разному говорят, 10-15, кто-то говорит 25 человек. Не удается действительно ни верифицировать, ни узнать точное количество задержанных, потому что информация скрывается, плюс ко всему выясняется, что некоторые были задержаны еще в апреле месяце. Но то, что эти аресты произошли в Саратове, в Москве, Санкт-Петербурге, в Саранске, в Ингушетии, говорит о том, что эта акция готовилась, планировалась и реализовалась, кстати говоря, накануне праздника, мусульманского праздника.
1: Курбан-байрам. Да. И как мусульманская общественность, община, как отреагировали на это? Я попыталась найти какие-то комментарии, может быть, каких-то публичных персон по этому поводу, но что-то ничего не увидела. Ни писем в поддержку этих муфтиев, ни высказываний руководства Северокавказских республик или Татарстана, которые вроде бы продвигают идею поддержки мусульманства в России, распространения. Почему все воды набрали в рот?
6: Это вот уникальная ситуация, на самом деле. Раньше ведь кто-то из них, Кадыров, который мерил на себе эту тогу защитника мусульман, или же с хитрым прищуром Миниханов это делал, по-простецки как-то так закручивал, да. Сейчас мы видим, что никто из них и никто из представителей мусульманского духовенства не сказал ни слова. Я внимательно смотрю, слежу, знаю очень многих, и они просто делают вид, что ничего не произошло. То ли действительно это решение принято на самом верху, им сказано не лезть, то ли уж они пытаются, имея в виду Равиль Гайнутдин и его окружение, каким-то образом договориться, чтобы безболезненно, с наименьшими потерями они смогли выйти из этой истории. Потому что, очевидно, это удар, прежде всего, по Равилю Гайнутдину и его организациям. Потому что есть еще второй полюс, это так называемый ЦДУ, Центральное Духовное Управление Мусульман, которое базируется в Уфе, возглавляет его такой одиозный деятель, как Талгат Таджуддин, в свое время объявлявший даже, что ЦДУ будет переименован в Духовное Управление Мусульман Святой Руси. Это еще до прихода Путина даже было. То есть он всегда двигался в фарватере того, что хочет власть. И они не пострадали никоим образом. Более того, я думаю, что они в какой-то степени даже потирают руки, потому
1: бенефициары, что... этой ситуации?
6: В какой-то степени, да, потому что между ними было противостояние, это очевидное соперничество. Таджуддин хотел быть главным и безоговорочным. А Равиль Гайнутдин все-таки тоже человек умудренный в этом смысле, да и актер по образованию, надо отметить. Он все прекрасно понимал и знал, как действовать. Другое дело, что эта мусульманская паства, если можно так выразиться, она была поделена условно между тремя центрами власти. Это Равиль Гайнутдин, это Москва, крупные города, городские такие сообщества. Талгат Таджуддин – это татаро-башкирская часть, в основном сельская. И северокавказская. Угу. Там тоже есть муфтий, который возглавляет этот Координационный совет мусульман северокавказских республик. Ну, вот как бы такой треугольничек. У каждого была своя поляна. Но сейчас мы видим, что здесь центр тяжести смещается, и удар нанесен, ну, в общем, так по наиболее, наверное, авторитетной и наиболее деятельной структуре под руководством Равиля Гайнутдинова.
1: А этот удар именно по структуре, то есть это разборки где-то наверху, которые не коснутся обычных мусульман, жителей России? Или это может все привести, вообще нету ли таких сигналов о том, что это может привести реально к антимусульманским действиям властей? Ну, раз уж они там говорят о скрепах, традиционных ценностях, причем они не могут определиться, это чьи традиции нужно соблюдать, да, языческие, мусульманские или христианские, чьи-то вообще все. Вот. Но если вдруг они решат вот в этой своей парадигме двигаться дальше, не представляет ли это опасность в принципе для мусульманской части населения России?
6: Бесспорно, представляет. Потому что помимо того, что это какие-то там административные разборки, это, конечно, и политический удар. Я думаю, что в какой-то момент и Кремль, и ФСБ приняли решение, что мусульмане чрезмерно отчуждены. Да? То есть они самостоятельно, они не совсем вписываются в это прокрустово ложе русско-православного мира. Ну, понятно почему. У них есть какие-то отдельные структуры, у них собственная инфраструктура, социальная жизнь какая-то, у них свои там учителя есть, какие-то учебные заведения, да, и они все равно вот не встраиваются, запихивают, ну вот не встраиваются все равно. Плюс ко всему есть автономность определенная. И это вызывает, конечно, определенное беспокойство силовиков, которые хотят всех просто загнать и всех сделать общее месиво. Поэтому вот те люди, которые были арестованы, они, кстати говоря, были очень такими деятельными. И половина из них это все-таки арабы. Часть это палестинцы, кстати говоря, которые там учились или работали. Там, кто врачом, кто преподавателем. Получили гражданство в свое время. В отношении их давно уже так косо посматривали. Ну, дескать, иностранцы же, понятно, там через них какое-то влияние идет обязательно. Но как-то вот не трогали, потому что эти люди все равно стояли подаль от политики, но что-то все равно комментировали. Все равно что-то комментировали. И поэтому, видимо, собирали-собирали компромат, ну, как компромат, папочку определенную, и решили в какой-то момент ударить. И, естественно, бумерангом-то прилетит всей мусульманской общественности. Потому что ведь очевидно, раз трогают таких людей, то и в отношении простых мусульман будут какие-то действия. Здесь еще важно отметить, что Z-общественность, вот эта вот ура-патриотическая, она разгоняла такой тег, что они хотят здесь халилизировать пространство все, в смысле Равиль Гайнутдин. И особенно давили на то, что вот они недовольны с решением властей о том, что согласно вот закону, который на тот момент Путин не подписал, но Равиль Гайнутдин обратился, чтобы тот не подписал, по поводу того, что мусульмане не могут, согласно этому новому правилу, отправлять свои религиозные нужды вне стен мечетей. Ну, если объяснить...
1: Это тот самый закон о молельных домах, да? Или как-то так его называли?
6: Да, да. Он что означает? У мусульман есть определенные традиции, обряды. Ну, там, они есть у народов мусульманских, скажем, там, у татар, у башкортов, там, у кавказских. То есть, вот, например, кто-то умер. Вот собираются родственники, читают Коран, там, как-то вот общаются. Вот согласно этому закону, это уже нельзя будет делать, потому что это обряд. И нужно будет идти в мечеть.
1: А если мечети нет, тогда...
6: Ну... Тогда извиняйте, да. Ну, дальше, наверное, будут запрещать, я не знаю, праздники, например, тоже Курбан-Байрам уже в некоторых местах запрещают проводить, там, собираться. Вот о чем шла речь. О том, что для крупных городов, таких как Москва, где, ну, там разные оценки есть, ну, пусть 1,5-2 миллиона человек, мусульман, по скромным оценкам, а мечети всего 4. Ну, то и куда им деваться, спрашивается. Будут они собираться тайно? Ну, пожалуйста, вот вам уголовная статья. А еще лучше...
1: Но эту статью, этот закон еще все-таки Путин не подписал, о котором вы говорите. Его очень проталкивали, в том числе и идеолог русской деструктологии, насколько я понимаю. Но его, да. его так и не протолкнули. А какого развития событий в кратчайшей, в ближайшей перспективе вы ожидаете?
6: Я, конечно, хочу надеяться, что у них все это дело развалится, и оно не будет иметь того размаха, который хотят достичь идеологи всего этого дела, этой компанейщины, но все-таки есть опасность того, что будут раскручивать, вовлекать туда все новых и новых людей, потому что, на мой взгляд, они взялись за них неспроста, именно для того, чтобы уничтожить последние какие-то островки, ростки вот, там, исламского просвещения. Они же были преподавателями, какие-то центры возглавляли, муфтиями были, и вокруг них люди какие-то структурировались, объединялись. Ну и вот, чтобы всему этому все это срезать на корню, я думаю, что они на это готовы пойти. Или же, например, договориться, что, дорогие друзья, мы вас депортируем, условно говоря, лишаем вас российского гражданства, вы освобождаетесь от преследования здесь, но при этом покидаете страну. И такой вариант вполне может быть демонстративный и показательный. И, с другой стороны, показать там мусульманскому миру, вот видите, мы не такие кровожадные. Потому что ведь и с Эрдоганом взаимодействовать надо, и с палестинцами взаимодействовать надо, и с эмиром Катара тоже вроде как не очень плохие отношения, да? А все-таки дело-то крайне резонансное. По мусульманскому миру обсуждение идет. Хотя в России, как мы с вами вначале выяснили, тишь да глубоко.
1: Все молчат. В России помалкивают пока. И в заключение, на ваш взгляд, если решат разворачивать эту антимусульманскую кампанию в России, ну, прям вот в полной мере, насколько нынешнее российское общество, не мусульманское, его часть, готова будет пойти на поводу властей и поддерживать антимусульманские какие-то настроения, насколько они легко могут быть распространены сейчас в России в текущий момент?
6: К сожалению, уровень пропаганды и как бы страха людей настолько высоки, что люди могут, конечно, поддастся на вот эти вот ухищрения властей, и попытка показать мусульман как пятая колонна и все остальное, да, плюс ко всему мы знаем вот этот вот постоянно раскручивающийся вопрос трудовых мигрантов, которые виноваты во всем и вся, да, ну, естественно, там и мусульмане они большей частью, поэтому это тоже можно как-то связать в одну, в один узел. Но проблема в том, что мусульмане там, которые проживают в Поволжье и на Кавказе, конечно, будут в этом смысле крайне недовольны, и это будет, я думаю, провоцировать протестное настроение.
1: В лучшем случае протестное настроение.
6: Да, это обязательно. Ну, относительно Кавказа, то точно.
1: Спасибо за ваше разъяснение. Политолог Руслан Айсин был на связи с программой «Человек имеет право». Взяли деньги у государства на открытие своего дела и получили дело уголовное. По всей России следователи массово предъявляют обвинения в мошенничестве участникам программы социального контракта. Людей обвиняют в хищении бюджетных средств из-за копеечных сумм, иногда буквально 50 рублей, на которые был превышен заявленный ими доход. Среди пострадавших – мастера маникюра, владельцы кофеен и салонов красоты. Проблема затронула по меньшей мере десятки человек, а в региональных изданиях регулярно появляются сообщения о новых обвиняемых из-за соцконтракта. И выглядит все это уже не как набор отдельных историй, а как организованная кампания.
7: Вечер в хате, друзья. Меня зовут Лиза, и это вторая часть серии видео, в которых я делюсь, как из мастера по наращиванию ресниц я стала уголовницей.
8: Воронежская мастер по наращиванию ресниц Елизавета Пигуль стала, пожалуй, самой заметной героиней новой волны уголовных дел. В июне 24 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт в 350 тысяч рублей на открытие профильного кабинета. Условие для получения этих денег было простым – Доход заявительницы за предыдущие 3 месяца не должен был превышать 13 440 рублей в месяц. Деньги дали, Елизавета вовремя отчитывалась, как и на что их тратят. Соцзащита приняла все документы и закрыла контракт без претензий.
7: Состоялся диалог с сотрудником социальной защиты, который говорит: Елизавета Александровна, все мы понимаем. У нас к вам нет никаких вопросов, никаких претензий. Все мы проверили, вы за все отчитались, не пропустили ни одного отчета, все вы закупили, деятельность вы свою ведете чисто и прозрачно. Вопрос открытый. У кого все-таки есть ко мне претензии, ну, помимо Следственного комитета, и у кого есть рьяное желание доказать, что все-таки я мошенница, и мне, ну, как бы до конца своих дней, не знаю, многочисленных или нет, нужно все-таки жить со статьей 159.2, часть 3.
8: Спустя почти год пришли с обыском. Следствие установило, 3 месяца подряд доход Елизаветы превышал лимит на 56 рублей в месяц. Итого 168 рублей сокрытого дохода. В результате уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. По словам Елизаветы, в отделении на нее давили, угрожали возбудить дело по другой статье и изъяли телефон. Этой историей заинтересовался лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Затребовал доклад.
9: Государство дало мне 350 тысяч рублей, а потом пришло за ними с уголовным делом и статьей за мошенничество. Прошла все необходимые этапы. Подписала все бумаги, купила все оборудование, отчитывалась каждый месяц в течение года. В общем, все по правилам. А через год получилось так, что ко мне пришла полиция.
8: Подобных историй по всей стране уже сотни. В Саранске визажистку Татьяну обвинили в том, что она сокрыла доход. Деньги, которые ей переводили родители школьниц, за макияж на выпускной. О том, что случайные поступления на карту могут обернуться уголовным делом, ее никто не предупреждал. В итоге она признала вину, возместила ущерб и провела несколько месяцев под домашним арестом.
10: Меня сейчас судят за мошенничество. Я косметолог, у меня 2 детей. Я взяла социальный контракт официально. Я хотела выйти из сложной жизненной ситуации и начать развивать свое дело. А теперь это все мне приходится доказывать в суде. Честно, я до сих пор в шоке.
8: В Иркутске Светлана, тоже мастер по ресницам, в январе 26-го года проснулась от грохота в дверь. 6 в бронежилетах перевернули квартиру, забрали телефоны, ее и мужа. В отделении Светлану держали более 10 часов без воды, требовали признаний. В это время маленький сын был дома с няней, оплаченный только до 4 вечера. Была на грани подписать все, что угодно, лишь бы к ребенку отпустили, рассказывает Светлана. Единственное основание дела – переводы на счет мужа, о которых она вообще не знала. Возврат долга от его знакомого. Превышение прожиточного минимума – 4 рубля в один месяц, 12 в другой. Сейчас у Светланы официальное обвинение – закрытый салон, арестованная машина и долги.
11: Одна мастер по бровям провела 42 дня в СИЗО за соцконтракт, полученный 3 года назад. В 2023 году соцконтракты раздавали почти всем, кто заявлялся. Никто не проверял доходы. А в 2026-м АБЭП пришел проверять задним числом. Ее клиентам звонили и задавали вопросы, требовали отчитаться по каждому переводу. Кто-то честно говорил, что это услуги, кто-то пытался помочь и придумывал, мол, переводила на подарок, и эти показания не сходились с ее. А она в это время сидела и ничего не могла объяснить. Это не единичный случай, это новая реальность 2026 года.
8: Социальный контракт существует с 2013 года, но по-настоящему программа заработала с 2021. Схема простая. Если у заявителя доходы ниже прожиточного минимума, государство дает до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса, переобучение или выход из трудной ситуации. Взамен нужно потратить деньги строго по назначению. Каждый рубль подтвердить чеком, вести дело не меньше года и регулярно отчитываться перед соцзащитой. Чтобы получить контракт, нужно доказать, что 3 месяца до подачи заявления ты жил на сумму не выше прожиточного минимума, установленного в регионе. Вот этот период, 3 месяца до получения денег, и стал главной точкой отсчета для следователей. История с волной уголовных дел из-за соцконтрактов уже дошла до самого верха. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова публично заявляла, что справедливость где-то потерялась, и обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести расследование с учетом разумности и соразмерности наказания. Бастрыкин затребовал доклад по делу Елизаветы Пигуль из Воронежа. В чатах пострадавших, которых уже сотни по всей стране, от Санкт-Петербурга до Красноярска, люди пишут одно и то же. Не берите у государства ничего. Программа, которая задумывалась как способ вытащить людей из бедности, для многих обернулась уголовным делом. закрытым бизнесом и долгами. Только теперь еще и судимостью. По плану на 2025 год программа должна была охватить около 230 тысяч контрактов и более 630 тысяч человек. Только за первые 2,5 месяца 2026 года соцконтракт оформили больше 28 тысяч человек. По официальной статистике, с его помощью 3/4 участников увеличили доходы. Почти половина вышла из бедности.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами экономический обозреватель, редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
12: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Насколько я понимаю, сейчас уже речь идет не о каких-то единичных случаях преследования людей в связи с тем, что они брали, заключали какие-то социальные контракты, а это прям волна, масштабная волна, региональная. С вашей точки зрения, чем можно объяснить вот эту текущую кампанию? Действительно решили проверить, не набезобразничал ли кто-то? Или денег хотят?
12: Мне кажется, причина тут совершенно прозрачная. Просто силовикам нужно отчитываться о раскрытии экономических преступлений, а людям, получившим вот эту субсидию государственную 350 тысяч рублей, вменяется мошенничество. Мошенничество вменяется ровно в силу того, что они не подходили под условия программы. У кого-то доход в предшествующие 3 месяца был там на 100 рублей выше, у кого-то анекдотический случай на 20 рублей выше, у кого-то, может быть, на 1000. Это преступление, которое очень легко раскрыть, и, соответственно, силовики ставят галочки в том, что они раскрыли преступление мошенничества. Конечно же, в нормальной ситуации они должны были бы приходить не к получателям этих денег, а к сотрудникам соцзащиты, которые принимали решение о выдаче субсидии, потому что если субсидия выдана человеку, который не подходит под условия программы, то силовики должны были бы прийти к сотруднику, который поставил свою подпись на том, что этот человек подходит для выдачи такой-то субсидии.
1: Либо должны доказать, что человек действительно имел умысел. Вот этот конкретный человек, когда шел в соцзащиту, он действительно укрывал свои какие-то дополнительные доходы, у него был умысел государства обмануть. И тогда, ну, по логике вещей можно какие-то предъявлять претензии. А сейчас получается, что просто нашли, очень легко нашли крайних. Да? Причем вот эти суммы-то лишние, это, как правило, вдруг кому-то банковский перевод пришел небольшой, какие-то деньги прилетели, или продали какую-то вещь там на Авито.
12: Абсолютно. В одном из репортажей есть случай, когда матери нескольких детей и хозяйки небольшого кафе, ее бывший муж перевел алименты, которые он не платил в течение 3 месяца, тут он перевел разом за 3 месяца. Это и создало превышение средних доходов домохозяйства над прожиточным минимумом. А спустя, соответственно, 1,5-2 года получательницы этой субсидии вменяют мошенничество. Мне кажется, что никакого мошенничества тут в принципе быть не может, потому что человек, претендуя на эту субсидию, честно показывает свои доходы по выпискам из банка. Да, то есть тут может быть не мошенничество, а техническая или еще какая-то ошибка со стороны органов соцзащиты. Что-то предъявить самому человеку можно было бы, если бы он в последующем периоде, вот когда в течение 36 месяцев получатели этих субсидий должны отчитываться, на что потрачены деньги, как идет бизнес, как он развивается, какие доходы он принес и так далее, и так далее. Если человек вот это не выполняет, да, то есть если он перестал отчитываться перед соцзащитой, либо если он потратил деньги нецелевым образом, взял на открытие маникюрного кабинета, а сам пропил. В нормальном суде, в нормальной правовой системе, конечно же, эти дела будут разваливались бы в судах. В наших судах они не разваливаются, поскольку суды делают то, что нужно стороне обвинения. И, соответственно, ОБЭП, это отдел по борьбе с экономическими преступлениями, получает сотни легко раскрываемых экономических преступлений.
1: То есть вы считаете, что здесь главный бенефициар от всего происходящего — это именно следователи, да, и отдел по по борьбе с экономическими преступлениями, что это их добрая воля, и нет никакого злого умысла со стороны чиновников или каких-то федеральных властей еще больше наказать этих несчастных малых и средних предпринимателей, которые, насколько я понимаю, и так сейчас не лучшие времена, мягко говоря, переживают.
12: У предпринимателей, конечно, не лучшие времена. У них с этого года понижен очень сильно порог по уплате НДС. Фактически отменены льготные налоговые режимы. И малый бизнес, микробизнес выводят на уплату НДС. Это очень тяжелые расходы для микробизнеса. Кроме того, на спаде находится потребительский спрос, и мы видим по статистике и прошлого, и этого года, что в крупнейших городах сокращается число кафе, число баров, рюмочных и так далее. То есть вот этот весь микробизнес, развитый в Москве, Питере, крупных городах и так далее, он резко сокращается, это видно по статистике WGIS. В целом, по малому и микробизнесу тоже мы видим, что в разных отраслях регистрируется новых предприятий меньше, чем выбывает старых, тех, кто ликвидирует свой бизнес по тем или иным причинам. Но в первую очередь, естественно, бизнес ликвидируется, потому что предприниматель не может работать с необходимой ему рентабельностью. Падает спрос, или растут налоги, или растут издержки, а спрос низкий и так далее. В общем, да, действительно, у бизнеса очень тяжелые времена. Я не думаю, что вот эти вот субсидии какую-то играли масштабную роль, если смотреть с точки зрения всего российского малого бизнеса. Все-таки эта программа ориентированная именно на поддержку бедных. Да, то есть, если кому-то удается таким образом открыть или развить свой микробизнес и дальше обеспечивать себя самому, замечательно. Но, в общем, это соцзащита.
1: А на ваш взгляд, как повлияют вот эти последние события, все эти уголовные дела? Волна целая идет в Инстаграме, люди записывают обращения, десятки обращений о том, что с ними делают, вообще, как их тут пытаются нагнуть из-за этого кредита. Как вся эта ситуация повлияет на отношение и доверие людей к региональным властям и господдержке, программам господдержки, которые государство щедро обещает, а потом еще и наказывает за эту свою помощь?
12: Я думаю, что какой-то сигнал силовикам по мере роста таких обращений, да, по мере того, как проблема становится более и более известен, будет какой-то сигнал, значит, да, ребята, остановитесь, потому что, ну, тут ситуация совершенно какая-то вопиющая, и всем очевидно, что происходящее крайне несправедливо. А люди, да, абсолютно точно, вы говорите, получают на своем опыте, учатся тому, что любое взаимодействие с государством крайне опасно, как в строчке из песни: «Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек», да, если ты имеешь дело с государством, то имей в виду, что тебя могут в любой момент посадить в первую очередь, конечно.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Борис Горозовский, редактор сайта «Страна и мир», был на связи с программой «Человек имеет право». Большое спасибо, Борис, всего доброго. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
13: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
14: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
13: Цитируй «Свободу».
15: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
16: Был такой грех.
15: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
17: Свобода —
16: это возможность выбора.
13: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Иван Лаптев. «Вид из кремлевских окон. Охота на президента». Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Эфир 16 августа 1992 года.
17: Говорит Радио Свобода. У микрофона Владимир Тольц. Наша с вами история. Специальный выпуск программы, посвященный годовщине августовских событий 91 года. Мы продолжаем знакомить вас с заметками бывшего главного редактора «Известий», последнего председателя

0: конечно, в чем-то спорные, что я особо подчеркиваю, отстаивая тем самым свое право на собственное мнение и заранее признавая это право за другими, на чей суд их сейчас представляю.
1: Итак, Иван Лаптев, «Вид из кремлевских окон». Передача вторая «Охота на президента».

0: убежденно заявляю, что война Горбачеву была объявлена 13 марта 1988 года, когда газета «Советская Россия», принадлежавшая КПСС, следовательно, подконтрольное руководству ЦК КПСС, напечатала громадное на целую полосу письмо безвестной преподавательницы химии одного из ленинградских институтов Нины Андреевой. Письмо было озаглавлено «Не могу поступиться принципами» и представляло собой развернутый манифест противников новой политики, политики Горбачева.
1: Ортодоксальная часть КПСС начинала этим письмом открытую борьбу за сохранение коммунистической доктрины и прежней политики, не ведая, что желание не поступиться принципами приведет к необходимости поступиться властью, существованием партии, единством громадной страны, ролью сверхдержавы, то есть всем тем, что вроде бы хотели защитить. Иван Лаптев пишет. По утрам до заседания редколлегии «Известий» я обычно стремился хотя бы просмотреть наиболее крупные газеты. В тот день «Советская Россия» оказалась перед глазами в числе последних. Раскрыл и оцепенел. Сразу схватив взглядом строчки о шельмовании истории, о забвении опыта строителей нового мира, о ревизионизме в теории и тому подобное. В те поры такими словами просто так не бросались. Быстро просмотрев письмо, я перешел в зал редколлегии. Спросил, кто читал творение Нины Андреевой. Оказалось, только двое или трое из присутствовавших. Я попросил всех прочесть публикацию «Советской России» и каждому лично определиться, какую позицию он займет – в поддержку перестройки или в поддержку антиперестройки. Это было в 9 часов 15 минут. А в 11 часов нас, 12 или 15 редакторов основных газет страны, собрал в ЦК КПСС Егор Лигачев. После короткого разговора на другие темы он сказал следующее. «Сегодня я прочитал в «Советской России» статью Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами». Замечательная, скажу вам, статья. Глубоко верная, актуальная. Прошу вас всех не просто прочитать, изучить эту статью и ориентироваться на нее в работе». Помолчав, он добавил, «Прошу также учесть, что это не только мое мнение». Это означало, что Егор Кузьмич выразил мнение всего еще всесильного тогда политбюро ЦК КПСС. Главный редактор «Советской России» Валентин Чикин сидел именинником, остальные сидели, похоже, на похоронах. Горбачева и Яковлева в Москве не было. На следующий день я снова собрал редколлегию. Мы решили работать так, как будто этой статьи не читали, как будто не было наставлений Лигачева. Между тем шум вокруг письма нарастал. В «Советской России» начали публиковаться явно инспирированные отклики читателей. На этот счет наша печать была большая мастерица. Мне сообщали, что некоторые члены Политбюро лично звонили Нине Андреевой, благодарили и поздравляли ее. Выяснилось также, что к этому письму приложили руку многие люди, что оно на пути в газету прошло через несколько высоких кабинетов. По стране начались партийные собрания, на которых обсуждалась публикация «Советской России» и принимались резолюции в ее поддержку. В общем, машина успела раскрутиться, когда вернулись первый из Югославии, второй из Монголии, Горбачев и Яковлев. В тот же вечер я был у Яковлева. Мы обсуждали, что означает эта публикация. Изменение политического курса, провозглашение полного раскола в партии. Яковлев был очень озабочен и заметно нервничал. Начиналась полоса аппаратной борьбы перед заседанием Политбюро, которая высочайше провозгласит, следовать ли теперь нам всем,

0: тем за Ниной Андреевой или будет продолжена политика гласности и демократизации. Через неделю Яковлев попросит меня поработать над подготовленным кем-то текстом статьи, которая потом будет обсуждена на Политбюро и опубликована в «Правде», и которая признает выступление Советской России политической ошибкой. Вместе с одним из моих заместителей мы почти сутки работали над статьей. Через неделю она была опубликована. Демократическая общественность страны перевела дух. Но с момента выхода того злополучного номера Советской России прошло 3 недели. И, наверное, никому никогда не измерить, какой вред нанесли эти 3 недели народному настроению и имиджу Горбачева. Очевидно, некоторым из его соратников именно тогда стало ясно. При этом генеральном секретаре можно играть собственные игры. Такова была первая открытая атака на Горбачева, находившегося тогда еще в зените своей славы и силы. «Не буду, — пишет Иван Лаптев, — касаться тех страшных ударов, которыми упали на Горбачева тбилисские и вильнюсские трагедии. Об этом много писали во всем мире. На мой взгляд, вторым ходом КПСС против своего генсека было выступление депутата Сажи Умалатовой. Депутат от КПСС Умалатова на 3-м съезде народных депутатов СССР, оглушая всех своим звонким голосом, потребовала поставить на голосование вопрос об отставке Горбачева с поста президента. Ее устами партия предлагала, чтобы лидер партии покинул высший государственный пост. Депутат Умалатова была не оригинальна в обвинении Горбачева. Примерно с конца 1988 года, когда руководящий слой КПСС стал ощущать, что угроза его монопольному положению и власти вполне реальна, что на сей раз реформы не могут ограничиться только разговорами, не было ни одного пленума ЦК КПСС, на котором не звучала бы эта мысль Горбачева в отставку. Если не с поста президента, то с поста генсека. Если не с поста генсека, то с поста президента. К сожалению, эти требования выдвигались, хотя, разумеется, и по разным мотивам, и консервативными аппаратчиками, и радикальными демократами. Последние, будучи в основном людьми и политиками молодыми, просто не представляли, что такое система партии, какой страшной силой она обладала и как быстро мог эту силу мобилизовать лидер, устремления которого совпали бы с устремлениями партийного чиновничества. Так что не оригинально была Сажи Умалатова. Но сколь оригинально было развитие ее предложения. Знаток процедурных тонкостей и самый близкий друг президента Анатолий Лукьянов, производя некую словесную эквилибристику с предложением Умалатовой, поставил его на голосование. «Я слишком хорошо знаю Лукьянова, — пишет Иван Лаптев, — чтобы допустить мысль о случайном промахе. Он не имел права ставить вопрос на голосование. Он ухитрялся сотни раз не голосовать предложения и вопросы, которые абсолютно необходимо было ставить на общее голосование. Он знал, что предложение Умалатовой не пройдет, но поставил его на голосование, чтобы оказать на президента сильнейший нажим, ибо тогда как раз намечалась какая-то нормализация отношений Горбачева с демократическими силами. Депутатская группа «Союз», созданная партийными секретарями и лично Лукьяновым, показали зубы и грозно предупредили Горбачева голосом симпатичной горянки Умалатовой. Президент дрогнул. Думаю, что этот эпизод очень сильно повлиял и на то, что он предложил потом вице-президенту Янаева и на его заметный дрейф вправо.
1: Наша с вами история. Вторая из серии передач, посвященных годовщине августовских событий 91 года. В них мы знакомим вас с субъективными заметками Ивана Лаптева «Вид из кремлевских окон». Сегодня Иван Дмитриевич вспоминает.
2: Ныне можно только гадать, многое ли смог бы сделать президент-реформатор, если бы ему дали спокойно заниматься реформами. Но можно твердо сказать, что очень многого ему сделать просто не дали. Не дали прежде всего люди из его ближайшего окружения. Не успел Горбачев пережить коллективно продуманный экспромт у Малатовой, как вскоре последовал сюрприз с другой стороны, от недавно испеченного премьер-министра Валентина Павлова.
0: Утренняя сессия Верховного Совета СССР начиналась обычно в 10 часов. За 5-10 минут перед открытием заседания мы, Анатолий Лукьянов, председатель другой палаты парламента Совета национальностей Рафик Нишанов и я, собрались в небольшой комнате, которая находилась за трибуной президиума сессии и официально называлась комнатой председателей палат. Если на сессию приходил президент, он обычно тоже заходил в эту комнату, хотя неподалеку для него был оборудован небольшой рабочий кабинет. Практически никогда не заходил к нам Рыжков, он шел прямо в зал, а вот Павлов, как правило, нас не обходил. Мы только вошли, Лукьянов положил на стол папку с бумагами, прислонился к стене и сказал: «Павлов будет просить дополнительных полномочий». «Каких полномочий? Ведь речь должна идти о программе правительства». «Он считает, — продолжал Лукьянов, — что для реализации этой программы ему нужны большие полномочия». «А президент об этом извещен?» Лукьянов пожал плечами. «Не знаю. Думаю, что нет». В этот момент в комнату быстро вошел Павлов, поздоровался с Лукьяновым, обнял его, по инерции обнял и нас с Нишановым. Он был возбужден, постоянно улыбался. Часы показали 10:00. Надо было идти открывать сессию. Когда Павлов, выступая, перечислил те полномочия, которых ему якобы недостает, стало ясно, что нацелился он ни много ни мало на прерогативу президента, правда, предоставленные ему тоже дополнительно, насчет полномочий парламента. Стало ясно и другое. Акция была тщательно подготовлена. Шок, вызванный у зала ответом Павлова на вопрос одного из депутатов, знает ли об этом президент, «Нет, не знает», очень быстро был смикширован мощным напором группы «Союз». Ее представители заняли места у всех микрофонов в зале и энергично доказывали, что обращение Павлова вполне правомерно, и его просьбу парламент обязан поддержать. Чтобы окончательно убедить колеблющихся, они потребовали немедленно заслушать на сессии министра обороны Дмитрия Язова, министра внутренних дел Бориса Пуга, председателя КГБ Владимира Крючкова. Те совершенно случайно оказались готовы выступить сию минуту. Только перерыв отодвинул их выступление на полчаса. Но в этом перерыве Лукьянов и Нишанов должны были уехать в Новоогарёво, где Горбачев вместе с президентами республик, тогда еще составлявших Советский Союз, предпринимал очередную попытку составить и согласовать текст нового союзного договора. «Я, — продолжает Иван Лаптев, — оставался председательствовать на этой сессии. На меня падала задача разобраться в этой адской политической игре, цели которой я видел, но механизма уловить никак не мог. Впрочем, только путч 19-21 августа открыл нам всем, какой тут действовал механизм». «Обязательно скажите президенту о требованиях Павлова», – дважды попросил я Лукьянова и Нишанова, когда мы снова оказались в комнате председателей палат. Я надеялся, что Горбачев, узнав, в чем дело, немедленно примчится в Верховный Совет или, на худой конец, сразу же свяжется со мной по телефону. Ни того, ни другого не произошло. Позже мне стало известно, что Лукьянов сказал Горбачеву о позиции Павлова только вечером, когда закончились оба заседания и в Новоогарёво, и в Верховном Совете. Так что никакого сигнала я не получил ни на второй, ни на третьей части заседания. Верховный Совет проголосовал, чтобы эти заседания были закрытыми. Язов, Пуга и Крючков могли быть совершенно откровенными и запугивать депутатов любыми фактами. Пожалуй, именно к этому и свелись их речи. Язов сообщил, что недовольство в армии достигло крайних пределов. Армия не понимает, почему высшая власть не защищает ее, не бережет государство. Если Павлов получит дополнительные полномочия, положение, считают военные, может измениться. Пуга обрушил на депутатов устрашающую статистику роста преступности, причину которого он видел в ослаблении власти. Полномочия Павлову — он укрепит власть, а значит, укрепит правопорядок. Крючков выступил тоньше всех. Он предупредил, что враг по-прежнему не дремлет, что мы преступно расслабились, и рассказал, какие страшные беды нас постигали, когда мы не прислушивались к предупреждениям КГБ. Он еще более решительно, чем Язов и Пуга, поддержал требования Павлова. Зал был готов голосовать. Обсуждение шло в духе этих выступлений. Ораторы, депутаты были в основном одного направления, которое я называл направлением «крепкой руки». Наперебой они уговаривали друг друга дать полномочия Павлову. Мало ли что это прерогативы президента. Павлов сделает, Павлов наведет порядок, Павлов поднимет экономику. В 17 часов из зала понеслись крики «Голосовать!». «Я понимал, — продолжает Иван Лаптев, — что в таком угаре зал действительно может проголосовать за дополнительные полномочия Павлову. Это было страшно, не самими этими полномочиями. Я знал, что группа «Союз» собрала необходимое количество депутатских подписей под требованием немедленно созвать внеочередной чрезвычайный съезд народных депутатов. Уверен, что соберись этот съезд, он главным вопросом взял бы вопрос об отставке Горбачева. Иными словами, сессия должна была заложить главный камень в фундамент конституционного переворота. Надо было сделать все, чтобы не принять решение, не допустить голосования. Я выслушал все крики, все обвинения, порой граничащие с оскорблениями, сам не раз выступал с репликами и замечаниями, ссылаясь на то, что нам неизвестна позиция президента, что при решении такого вопроса должен присутствовать председатель Верховного Совета, и ровно в 18 часов, не обращая внимания ни на кого, закрыл заседание. На следующий день Горбачев выступил в парламенте с короткой и резкой речью, решительно отверг все попытки избавить его от части полномочий. Павлов молчал. Молчали вчера так красноречивые министры. Парламент перешел к обсуждению других вопросов. В перерыве кто-то из депутатов задержал меня в зале заседания минут на пять. Когда я пришел в комнату, где сидели Горбачев, Лукьянов, Павлов, Крючков, Пуга, Фалин и Язов, костер битвы уже догорал. Физиономии всех были отнюдь не праздничные. Крючков и Лукьянов пытались перевести разговор на другие темы. Президент обратился к Павлову и Лукьянову, сидевшим напротив него. «Если вы будете поступать таким образом, за моей спиной дело у нас не пойдет». Но тут Крючкову все-таки удалось завладеть его вниманием, и Горбачев стал вслушиваться в его полуговор, полушепот. Бунт на корабле был подавлен, но, как показала история, ненадолго. До августа оставалось несколько месяцев.
1: Иван Лаптев. «Вид из кремлевских окон. Субъективные заметки. Передача вторая. Вместе с автором, с текстом заметок вас знакомят Юлиан Панич и Владимир Тольц». Продолжение завтра, в то же время, в специальном выпуске программы «Наша с вами история».
3: Золотой запас свободы. Смута новейшего времени или удивительные похождения Вани Чматанова. Эфир 16 августа 1976 года.
4: В рамках передачи «С другого берега» мы продолжаем чтение известного самиздатского произведения «Смута новейшего времени» или «Удивительное похождение Вани Чматанова».

0: Эта книжка, автор которой пожелал остаться неизвестным, впервые была напечатана с продолжениями в парижской газете «Русская мысль» в ноябре 1970 года. В этом же году книга вышла в парижском издательстве «La Presse Libre». В отрывке, который вы слушали в прошлый раз, автор описывает события, потрясшие весь цивилизованный мир 1970 какого-то года. Главный герой, имеющий непосредственное отношение к этому событию и по внешнему виду удивительно напоминающий Ленина, Ваня Чмотанов. Сюжет отрывка таков. Ваня выходит из лагеря, в котором он отбывал срок за кражу дрожжей и бублика. После многочисленных попыток разбогатеть, которые увенчались неудачей, Чмотанов решает похитить из мавзолея голову Ленина и продать ее за миллионы на Запад. Вот при каком стечении обстоятельств это произошло. Как-то, вытащив у покупателей в ГУМе уже 13 бумажников, Ваня решил передохнуть и вышел пройтись. Его внимание привлекла очередь, тянувшаяся из Александровского сада. Когда Ваня спохватился, то очередь, в которой он затесался, подходила уже к мавзолею. Пришлось зайти туда и Ване. Увидев Ленина, Чмотанов немедленно осознал, что под стеклом лежат миллионы. На другой день, вооружившись ножом, хирургической пилкой, пластмассовым баллончиком со сжатым сонным газом и набором отмычек, Ваня направился к удивительному по простоте линии сооружению и приступил к осуществлению своей мечты. Каково же было разочарование нашего героя, когда он, собравшись было отпилить голову, подсунул под нее руку, а голова сама отделилась. Захватив с собой голову, Ваня покинул мавзолей и поехал в город Голоколамск к знакомой вдове Маняши. Не сразу, а к концу следующего дня охрана заметила, что вождь лежит без головы. Итак, слушайте очередной отрывок из книги автора, пожелавшего остаться неизвестным, «Смута новейшего времени» или «Удивительное похождение Вани Чмотанова». Читает Михаил Рощин.
1: В эту ночь правительство не расходилось. Гарнизон развели и посадили под замок. Составили список лиц, допущенных к чрезвычайной государственной тайне. К столице были подтянуты танковые дивизии. Улицы и общественные места патрулировались агентами в штатском и переодетыми солдатами. Ждали возникновения враждебных слухов и приготовились брать всех. Совещались. Словно угроза черной оспы нависла над городом. В пижаме и ночном колпаке привезли академика Збарского. Совещались. Генеральный секретарь плакал, как ребенок, размазывая краску с бровей. Плакали все. Никто не знал, что делать. Подсказать было некому. До начала работы мавзолея оставалось около полусуток. «Так быстро реконструировать невозможно», — сказал оправившись от приступа ужаса Збарский. «Если постараться, месяцев за 6 сможем». «Полгода?» — застонало политбюро. «Гениальное всегда просто». «Знаете ли», — сказал генеральный секретарь, — «актера положим на время». «Ура!» – закричали в интимном кругу. «Привести актера Роберта Кривокорытова!» – распорядился начальник искусств. Через полчаса актера доставили, дрожащего, с подтеком под глазом. «Фингал откуда?» – раздраженно спросили допущенные к тайне. «Сопротивлялся гражданин», – чеканил агент. «Кричал, что не имеем права». «Черт вас, дерень, чисто ни одного задания выполнить не можете!» – кричал начальник искусств. «Загримировать Кривокорытова!» Актер что-то бормотал и вырывался, его почти унесли и ввели вскоре пожилого и растерянного Ильича. «Годится», — сказали все. «Роберт», — мягко, по-отечески начал генеральный секретарь, взяв из рук референта текст речи. «Вам выпала трудная, ответственная, но почетная, благородная задача. Дело в том, что тело Ильича взято, так сказать, на реставрацию. Но было бы неудобно и политически неверно прекратить доступ в мавзолей. Это прекрасная почва для слухов и враждебных домыслов». «Неужто сперли Кузьмича?» – нервно подумал Кривокорытов. «Не может быть!» Так вот, Роберт, вам придется полежать вместо праха. Справитесь ли? Сумеете ли воссоздать образ вечно живого Ильича, но вместе с тем и как бы неживого? То есть он, конечно, вечно живой, но в мавзолее он не совсем живой, вечно живой. Не так ли? На время работы переведем вас на кремлевское снабжение. «Нужно подумать», — сказал Кривокорытов и решил про себя. Ясное дело, сперли. «Да, системе Станиславского предстоит трудная проверка. Но она выдержит, я уверен. Константин Сергеевич требовал, чтобы на сцене все было как в жизни. Но мавзолей лишь в определенном смысле сцена. Мне предстоит создать не совсем живой образ неживого. То есть, я хотел сказать, неживой образ вечно живого. Или, точнее, живой образ не вечно, простите, вечно неживого». Кривокорытов запутался и вспотел. На него в упор смотрели начальники искусства и безопасности. «Ну вот и прекрасно», — облегченно закончил генеральный секретарь и кивнул начальнику безопасности. «Отберите у товарища актера подписку о невыезде, подписку о неразглашении, и пусть обживает рабочее место». Стояла чудная зимняя ночь. Около Спасской сопровождающие Кривокорытова лица отперли дверцу в стене и долго спускались вниз по мраморной лестнице. Затем шли по узкому коридору под площадью и вновь начали подниматься. Ярко освещенная крышка люка поблескивала надписью «Запасный выход». Офицер открыл ее, и группа вылезла в мавзолее. Суетились рабочие, откинув кузов саркофага, проводили трубы микроклимата. «Здесь, товарищ Кривокорытов», — рапортовал офицер охраны. Актер оглянулся. Тошнотворный приступ тоски морозил душу. «Боги! Боги искусства! Зачем вы покинули меня? Неужели лежать в гробу по системе Станиславского?» — внутренне стонал актер. И лег репетировать. Он сосредоточился, положил руки, левую плашмя на грудь, правую чуть сжав в кулак. Скорбно расслабил веки. «Великолепно!» – раздался по радио, спрятанному под подушкой, голос начальника искусств. «Но уж слишком живой! Нельзя ли немножко умереть?» – приказывал начальник. Кривокорытов подчинился. «Так держать!» Доступ в мавзолей начался в 11 утра. В интимном кругу обсуждали, что делать. Не лучшая находка этот Кривокорытов. «Идея!» – воскликнул начальник искусств, бешено вращая глазами. Столпившись, выслушали проект, смеялись и гладили себя по животам. Ваня Чмотанов сошел в тихом Голоколамске. Душа его наслаждалась прекрасным зимним днем и покоем провинции. Он прошел через город. Рядом с развалившейся церковью стоял аккуратненький чистенький домик, из трубы шел дым. «Нежданная радость – это я!» – тщеславно подумал Чмотанов и свистнул. В окне мелькнуло лицо. Загремели засовом. «Ванечка!» – восклицала Маня. «Соколик мой необыкновенный!» Маняша была совершенно круглая по телосложению, курносая. Она встречала друга в чудесной махеровой кофте цвета весенней лягушки. Они расцеловались в дверях. «А я, дура, думаю, заловили моего соколика. Давно не видать». «Нет, Маняша, жив твой соколик. Прилетел с миллионами». Маня раскраснелась и с истинно голоколамской страстью впилась в губы Чмотанова. «Экий архипоцелуй, Маняша!» — шутил Ваня, обвиваясь вкруг нее плющом. Они сели за столом в передней избе под образами. Выпив самогону, Чмотанов поцеловал подругу и сказал: «Эх, заживем, Маняша, в скорости!»
0: Говорит радио «Свобода». Вы слушаете известное уже много лет в самиздате произведение «Смута новейшего времени» или «Удивительное похождение Вани Чмотанова». Автор пожелал остаться неизвестным.
1: Кривокорытов трудился в поте лица. Первый день отлежал тяжело, но постепенно настолько освоился и так сосредоточился, что по окончании доступа приходилось будить его. К Кривокорытого успокаивало еле слышимое шарканье толпы. Поначалу тяжелы были уколы тысяч глаз, впивавшихся в бесконечно дорогие черты, но явилось второе дыхание. Догадались пустить по радио музыку. Роберт лежал с удовольствием, слушая медленное танго. Неустанно следили и за идейностью актера. «Сегодня я прочту лекцию на тему», — услышал однажды Роберт вкрадчивый голос, — «почему не следует верить в Бога?» «Все люди смертны», — ласково говорили в наушниках, — «и всем предстоит умереть». «Но не совсем. Человек превращается в атомы и электроны, которые неисчерпаемы. Бессмертно также дело пролетариата, его диктатура. На давным-давно загнившем Западе полагают, что она постепенно смягчится», — доверительно сообщил лектор. «Этому не бывать. Диктатура установлена раз и навсегда и постепенно распространится на всю бесконечную Вселенную. Лежите спокойно, Роберт». По чьей-то невидимой просьбе им заинтересовались журналисты. Разумеется, расспрашивали и писали об официальной половине деятельности маститого актера в театре, дома, среди коллег. Слава Кривокорытого росла. Завистники распространили слух, что он подкуплен одним учреждением. Кривокорытов с негодованием отвечал стихотворением поэта, написанным по-новаторски от противного. «Да, я подкуплен березками белыми, я подкуплен глазами любимой!» Завистники смеялись «березкой». Но в наш век рационализма, смешавшего арифметику и поэзию, стихи эти подкупали искренностью чувства. Однажды, в середине марта, Кривокорытов проснулся и принимал ванну. По актерской привычке он решил поупражняться перед зеркалом. Взглянул и охнул. На лбу набух огромный фиолетовый прыщ. «А через 3 часа ложится», — сокрушался Роберт. Он спешно вызвал гримера, тот кое-как справился. Можно даже сказать, что теперь лицо поклонника пассионаты обогатилось печатью раздумий великого философа, мыслившего не понятиями, а континентами. Кривокорытов не оценил нового штриха, а даже расстроился. Он шел по служебному подземному ходу в отвратительном расположении духа. Но когда он лег, и мимо пошли тысячи людей, он вновь преисполнился важностью задачи и подобрел. Все шло хорошо. В полдень, с последним ударом курантов, Кривокорытов ощутил неудобство в левой ноздре. Постепенно осознавал он причину. Невыстриженный волосок щекотал в носу. Тихо, но губительно, с каждым вздохом приближая страшное, Роберт собрал в кулак весь профессиональный опыт актера. О, если бы можно было почесать нос рукой! Ведь раньше бывали подобные случаи. Роберт вспомнил, как нужно было зарыдать, когда положительная героиня в одной пьесе провалилась в сортир и утонула. И он закрыл лицо рукавом из бутафорского шелка и превратил гомерический смех в трогательный плач. Волосок шевелился. Рушились города, кричали женщины, свергались правительства, и весь земной шар объял огонь новой мировой войны. Фокстрот по радио оборвался. «Алло, алло, Кривокорытов!» — раздался голос начальника безопасности. «Что это вы задумали?» Кривокорытов напряг железную волю актера. «Бросьте вы эти штучки!» — загремел начальник, и неумолимо приблизился миг предательства Родины. В голове Кривокорытова помутилось, он раздулся, как лягушка. Земной шар сошел со своей орбиты и неотвратимо падал на раскаленное солнце. «Апчхи! Я тебя расстреляю, собака! Продажная шкура! Фашист!» — орал начальник в подушке фальшивой мумии. Актер понял, что все кончено. С воем он вскочил на четвереньки, запрыгал, рыдая под стеклом. Ударившись головой о крышку, падая, Кривокорытов каблуком распорол перину, и гагачий пух затопил хрустальную гробницу. Актер бился в застекленном пространстве, словно гусь в пухощипательной машине. Оцепенение посетителей длилась вечность. Страшным ревом взорвались сошедшие с ума. Толпа бросилась к саркофагу. «Воскрес! Воскрес! Задохнется! На помощь!» Чудесная весть словно ток пронизала очередь. Народные массы хлынули в склеп, повалив и растоптав охрану. Вмиг была сорвана крышка. Под вой и хихиканье сумасшедших, затравленно глядя, выпрямлялся Кривокорытов. «Воскрес!» — орали кругом и плакали, хватаясь за полы темно-оливкового френча. Офицер Шелкин побледнел и протискался в каморку с телефоном. Он отрапортовал о случившемся генеральному секретарю и, деловито поглядев на часы, застрелился. Охрана, залегшая под голубыми елями, встревожилась гулом и бегущей толпой. «Наверное, мятеж», — решил майор Разумный. Он долго пытался дозвониться до начальства, никто не подходил к аппарату. Чувство одиночества сдавило сердце майора. Он подумал, что Кремль взят, вспомнил о своей ответственности и скомандовал: «Рота, рассеять мятежников!» Застучали пулеметы из-под елей, стрельбу услышали на крыше ГУМа, на Спасской и Покровском соборе и поддержали Разумного. Ударили крупнокалиберные, из древних бойниц со стены били из карабинов и автоматов. Генеральный секретарь плакал, как мальчик, рвал телефон, вызывая с окраины танковую дивизию. «Самозванец!» — кричал он и тер кулаками глаза. «Гад несчастный!» Дозвонившись к Слепцову, побежал по гулкому коридору, сзывая товарищей по классовой борьбе. Споткнулся, упал на ковер и втянул голову в плечи, решив, что сзади на него бросился десант мятежников. Но в коридорах никого не было. Бросился по лестнице, распахнул неприметную дверь кабинета для совещаний, выпучивая глаза, застыл. На окнах, прицепив ремни к защелкам фрамуг, висели начальники искусства и безопасности. «Караул! Убивают!» — закричал генеральный секретарь, отступая задом и не отрывая глаз от конвульсивно дергавшихся ног соучастников. «Скажи! Слово скажи!» — выла толпа. «Сказать, что случайно здесь? Убьют!» — вспыхнуло в мозгу Кривокорытова. Медленно, как во сне, поднял он правую руку, простер ее над толпой. «Товарищи!» — начал актер. «Да, я воскрес! Может быть, врагам рабочих и крестьян это покажется вздором, небылицей? Нет, воскресение меня отнюдь не опровергает учение Маркса. На том свете я часто мучился тем, что многого не довершил, не предусмотрел. Как вы знаете, электрон неисчерпаем, и атом тоже. Использовать все возможности, собрать все силы – это задача, которая по плечу только тому, кто готов отдать все силы пролетариату. И вот я среди вас, дорогие товарищи. Сообща, мы одолеем все трудности всех бюрократов». Кривокорытов кончил. И в наступившей тишине отчетливо проступила пальба. «Что это?» – спросили в толпе. «Кое-кому теперь не поздоровится!» — раздался истерический крик. «Мы не дадим в обиду нашего Ильича! Вперед, товарищи!» — обрадованно воскликнул Кривокорытов. Толпа хлынула к выходам. Актер, пятясь, приподнял крышку служебного входа, торопливо шагнул мимо ступеньки и с грохотом провалился в подземелье. Тяжелая лепешка чугуна, захлопнувшись, долго гудела над лежащим в беспамятстве самозванцем.
0: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете известное уже много лет в самиздате произведение «Смута новейшего времени» или «Удивительное похождение Вани Чматанова». Автор пожелал остаться неизвестным.
1: Генерал Глухих сразу разгадал маневр генерала Слепцова, двинувшего танки в столицу. «Ага, вот тебе и хунта! Врешь, не проедешь!» — подумал он, но позвонил на всякий случай Слепцову. «Что-то ты поехал, Григорий Борисович?» — медовым голосом спросил он. «Генсек приказал», — уклончиво ответил Слепцов. «А мне вот почему-то не приказал», — радостно засмеялся Глухих. «Значит, не та фигура». Да? Ну, будь здоров, Григорий Борисович. Глухих выдвинул фланги и ударил на дивизию Слепцова, охватывая ее с северо-востока и юго-запада. Завязался тяжелый, изматывающий бой. «Пекин дайте! Пекин!» — кричал генеральный секретарь в белый правительственный телефон. «Соединяю», — безучастно отозвалась телефонистка. «Алло, это кто? Сяо-сяо? Файдуньфо?» «Это я, Москва! Фео Женчинчи! Кто говорит?» «Москва! Генеральный секретарь! Дайте председателя Мао!» «Председатель занят. Звоните на другой неделе». «Нельзя! У меня тут государственный переворот!» В трубке затихли, слышны были посторонние разговоры и споры по-китайски.
2: «У вас переворот?»
1: — отозвались из Пекина.
2: «Да!» «Просили передать, так вам и надо».
1: И в трубке щелкнуло. «Предатели!» — взвился генеральный секретарь. «Все предали! Все пропало!» Он оторвал трубку и топтал телефонный аппарат. Бросился вон. Кульбрихту стучало в висках. Ваня Чматанов, кряхтя и зевая, просыпался рядом с Маней на жаркой перине. Натоплено было ужасно. Во рту еле шевелился язык, высушенный самогоном. Он слез с кровати и босой вышел в сени. На лавке стоял заботливо приготовленный ковш с ледяным огуречным рассолом. «Хорошо!» — ухнул Ваня, выпил и схватился за щеку. Чудовищно заныл зуб. Встала подруга и готовила самоварчик. «Мань!» — оглядывался Ваня. «А чемоданчик где мой?» «Чемоданчик-то? Помню, спрятала. Вон на печке-то под валенками пошарь». «Забыл сказать, Мань, чтоб наоборот на холод вынесло, как бы не запахло». «А что в нем?» «Сувенир, Маняша, 100-миллиардный!» Ваня залез на печку, разгреб кучу подшитых валенок и луковой шелухи и спрыгнул с чемоданчиком. «Гляди, Маняш!» Молния заела. Ваня долго дергал. Маня смотрела выжидающе. Наконец она заглянула и обомлела. В чемодане на вате лежал череп. Ваня смотрел тупо, Маня перекрестилась. «Так как, — прохрипел Чемоданов, — вот, значит, какой прах бывает!» В желтоватую корку, окружавшую череп, встыли щетинки. В глазнице лежал некрашенный деревянный глаз. Тоскливо торчал фаянсовый носик от чайника. Ваня вытащил гофрированное картонное ухо. «Мощи, значит!» «Вот те и миллиарды, Манюшка!» «Вань!» — тревожилась подруга. «Или по кладбищам шаришь?» «Да, святыня!» Он вынул череп и бессмысленно вертел в руках. И в затылке увидел аккуратную дырочку. «Это как же? То есть, конечно, стреляли, только вроде бы не сюда!» Ваня расстроился, зуб разболелся сильнее. «Налей, Манюш, стопку, что же это?» Чматанов выпил и сидел долго, задумчиво хлопая челюстью черепа на пружинках. «Темное дело. История, Маня. Что там, зачем, непонятно нам». В дверь постучали. Ваня скрыл череп одеялом, глянул в окно. У крыльца топтался Аркаша, дружок верный. «Открой, Мань». Друзья обнялись и выпили. Горчило во рту, не столько во рту, на сердце. «Опять по карманам», — с досадой думал Ваня. Но прислушался к рассказу Аркашки. «Да мы, Вань, через чердак пойдем. Я смотрел, доска одна ходит, вынуть и вниз. Ты не думай, дело верное. И на Кавказ. А попозже Маньку выпишем». «Это мы обдумаем, Аркаша. Налей-ка, Мань». И крякнул. «Ох, зуб дернуло». «Дай-ка платком перевяжу», — засуетилась Маня. «Спиртом пополощи, уймется». Друзья пошли осматривать местность. Работать или нет в сберкассе. «Ванюшка!» — окликнула Маня вслед. «А с Костью что делать-то?» «А!» — махнул рукой Чматанов. «На печку сунь». Несмотря на будний день, улицы Голоколамска на глазах закипали возбужденной толпой. Милиция жалась к отделению, неуверенно прикрикивая издали: «Шли б работать, чего языками трепать?» И тут встал он и говорит: «Хватит народ притеснять! Одних буржуев, говорит, скинули, теперь вы, говорит, на шею сели! Точно, точно, чтоб, говорит, всех министров завтра ему в слесаря отдать!» «Так что ж, воскрес, значит? А в Бог-то не верил!» «Дурак! Он-то Афей 10 праведников стоит!» — сказал лучший плотник города. «Ну, Томка, а дальше что?»
3: «Ну, тут все начальство убежало. Главные, говорят, в Америку на танки уехали».
1: «Через море-то», — скептически сказал лектор по распространению знаний босяков.
3: «У них все есть, не беспокойся. А потом, говорит, всем по 200 рублей оклад, мануфактуры по 10 метров, квартиры всем выправить, чтоб, говорит, населению никакого гнету. И пусть, говорит, НЕП будет полный. А еще проводник говорил, будто насчет водки распорядился. В первую очередь, чтоб, говорит, снова старые деньги были, и чтоб пол-литровка 5 рублей стоила, полтинник на новые».
1: «Чудесное дело!»
3: А военные тут и задумали, танки на него выкатили. А он идет и улыбается. Махнул рукой раз, половины танков и нету. Махнул другой, глядь, один генерал уже с другим бьется, во как!
1: А он? Распорядился он и пошел по России смотреть, как народ живет. «В скором времени вернусь, — говорит, — вплотную делами займусь». «Все это сплетни и враждебные слухи, — разъяснял лектор босяков. — Как это может воскреснуть мумия?»
3: «Это кто мумия?» — сполошились бабы. «Это для тебя мумия? Отъел брюхо-то, народ дурачишь. А в магазин пойдешь, мыл да консервы. Сам-то за пальто в Москву ездишь, а нам некогда, работаем. Ишь, раз фуфырился, уже объявится у нас, кто-то тебе работу подышит».
1: «Иди-ка, парень», — сказал лектору мужик в телогрейке. «За такие слова зубы ломают».
4: «А я что?» — смутился распространитель, поправляя кашне и пыжиковую шапку. «Только по всем законам физики такого быть не может».
1: «А по какой физике в магазине колбасы нету?» — насел мужик.
3: «Все знаю, знаю!» — передразнил он. «Чего ж ты не знаешь?»
1: Подошедшие толпились вокруг лектора, потихоньку потыкивая его кулаками под ребра. «Милиция!» — истошно заорал распространитель знаний. «Убивают!» Тут все и началось. Навстречу трем испуганным милиционерам бросилась людская станожка. Смертельно побледнели блюстители и побежали к огородам.
5: Похождения Вани Чмотанова принадлежали перу прозаика Николая Бокова. «Золотой запас свободы». И в завершении краткая рубрика «Они поют под струнный звон», которую ведет Галина Зотова. Сегодня поет Александр Галич. Эфир 10 августа 76 года.
6: Говорит Галина Зотова. Сегодня в нашей серии передач «Они поют под струнный звон» выступает Александр Галич. Песня называется «Жуткое столетие».
7: Понедельник, дело было к вечеру. Голова болела прямо адово. Заезжаю я в гараж к диспетчеру. Говорю, что мне уехать надо бы. Говорю, давай путевку выпиши, чтоб куда подали, да посеверней. Ты меня не нюхай, я не выпивший. Это я с тоски такой рассеянный. Я гулял на свадьбе в воскресенье, тыкал вилкой винегрет, закусывал. Только я не пил за счастье к Сениным. Я вообще не пил, а так присутствовал. Я не шкалика и не полшкалика, а сидел, жевал горбушку черного, все глядел на Ксенькина очкарика, как он строил из себя ученого. А я, может, сам из семинарии, может, в шоферюках я по случаю. Вижу, даже гости закимарили, даже Ксенька, вижу, туча тучею. Но он поет, как хору всеночной, все про иксы, игреки да синусы, а костюмчик взглянуть-то не на что. инт пошив, фасончик на-ка выкуси. И живет он не в дубне атомной, а в ней какой-то под Каширою. Врет, что он там шеф над автоматною электронно-счетною машиною. Дескать, он прикажет ей: помножь-ка мне 25 на 9 с одной сотою. И сидит потом, болтает ножками, сам сочкует, а она работает. Она работает без ропота, огоньки на пульте обтекаемом. Ну а нам-то среди роботов, нам что делать людям неприкаянным? В общем, слушал я, как завороженный, а потом меня, как что это подняло, встал, сказал: за счастье новорожденной. Может, кто не понял, Ксенька поняла. И ушел я, не было 12, хлопнул дверью: празднуйте, соколики. И в какой-то вроде бы прострации я дошел до станции Сокольники. В автомат пятак засунул молча я, вроде бы в копилку на часовенку, но он залязгал, сука волчья, и порвал штаны мне снизу доверху. Дальше я не помню, дальше кончики. Плакал я и бил его ботинкою. Шухера свистели в колокольчики, граждане смеялись над картинкою. Так давай, папаша, будь союзником, до суда поезжу дни последние. Ох, обрыдла мне вся эта музыка, это автоматное столетие.
6: Это был Александр Галич. До новых встреч, друзья.
5: «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
10: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что, пенсия минимальная, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
11: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
12: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
13: Да что-то как-то страшновато.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить спидола. Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Мейлисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Мейлисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Мейлисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище, там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В последний месяц все чаще говорят о возможности открытия второго фронта в российско-украинской войне – Белорусского фронта. Что стоит за этими слухами? Может ли Беларусь полноценно вступить в войну? Или наоборот, стать жертвой нападения из Украины? Или аннексии России? Что происходит с режимом Лукашенко в эпоху так называемой СВО? И что может прийти ему на смену? Возможен ли возврат Беларуси в Европу после войны? Говорим об этих темах в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
1: Слухи о возможном открытии Белорусского фронта появляются с самого начала полномасштабной войны. Последние недели они вновь усилились на фоне военной активности в регионе и тесного сотрудничества Минска и Москвы. Однако пока Беларусь остается скорее военным союзником России, чем непосредственным участником боевых действий. Режим Лукашенко после 2020 года оказался в беспрецедентной зависимости от Кремля. Белорусская территория уже использовалась для российского наступления, размещения войск и военной инфраструктуры. Но прямое вступление Беларуси в войну до сих пор считается рискованным сценарием даже для самого Лукашенко. На этом фоне обсуждаются и другие варианты будущего страны, от дальнейшей интеграции с Россией до постепенного возвращения к более самостоятельной политике после окончания войны. Вопрос о том, что придет на смену нынешней системе власти в Беларуси,

0: мог бы объяснить то, что происходит, это если бы в Беларуси действительно шла какая-то подготовка крупной наступательной операции с пересечением границ с Украиной. Однако там ничего не происходит подобного. Более того, президент Лукашенко несколько раз вполне определенно говорил о том, что Беларусь не вступит в войну с Украиной, если только, конечно, на нее не нападут. Это важная оговорка, но к ней можно вернуться чуть позже.
1: Это тот же мадьяр Роберт Бровди, так сказать, смело говорит о том, что намечено 500 целей на территории Беларуси для дроновых атак. Это что, часть психологической войны? Или действительно возможно вот этот вот маневр со стороны вооруженных сил Украины?
0: Вы знаете, мне кажется, что изначально вся эта история была, уходит корнями в какие-то интриги российских спецслужб или пропагандистского аппарата. Похоже, по крайней мере, вот мне кажется похожим, что это некая дезинформация, специально запущенная русскими, Москвой, если хотите, для того, чтобы вызвать раздражение, если панику, возможно, напряжение, как в Киеве, так и в отношениях между Украиной и Белоруссией. Для этого у Москвы есть совершенно определенные резоны. Им хочется не только посеять какую-то напряженность в правящих кругах Украины, это одно, но с другой стороны, им очень хочется, чтобы Украина оттянула на северную границу, трудно сказать, сколько солдат и офицеров, но, думаю, некое существенное количество. Это логическое объяснение, которое может позволить нам понять истоки этого. Другой вопрос, почему в Украине поверили вот этой дезинформации? Я так думаю, все-таки, что это дезинформация. Но тут ответа у меня нет. Возможно, что эта дезинформация очень хорошо упакована и представлено достаточно достоверно, тут можно просто фантазировать на основе прочитанных детективных романов, как это может быть. Советую всем читать в этой связи Джона Ле Карре, он описывает массу таких ситуаций. Но если серьезно говорить, возможно, что это отвечает определенным интересам как президента Владимира Зеленского, так и некоторых фигур в его окружении. Особенно учитывая те сложности, которые существуют во внутриполитической ситуации в Украине. Ее я не хотел бы касаться, просто потому что это не моя тема. Да и я не считаю себя вправе заниматься внутриполитическими разборками в Украине, высказывать какое-то мнение на сей счет.
1: Да, признаюсь, я тоже, это позиция нашей программы. Да,
0: но важно сказать, что ситуация очень непростая. И, возможно, вот эта реакция Киева, официального Киева, а также Роберта Броуди, который, как вы сказали совершенно правильно, упомянул 500 целей на территории Беларуси. Я бы к этому добавил еще и такой демонстративный прием в Киеве Светланы Тихановской.
1: Да. Да.
0: Это тоже сигнал Минску, и его тоже можно по-разному расшифровывать, но тем не менее это очевидный сигнал, который нельзя игнорировать. Однако реалии таковы, что пока никаких оснований считать, что Беларусь может вступить в войну против Украины, нет.
1: А до сих пор, Юрий, насколько инструментальна была Украина для российской войны, для российского? Понятно, что в 22-м году вторжение с территории Беларуси осуществлялось, но с тех пор Беларусь, насколько она важна, да, то, что называется indispensable, незаменима для российской операции? В смысле логистики, в смысле баз для ракет, аэродромов?
0: Одно время с территории Беларуси запускались, если я не ошибаюсь, «Искандеры». Там дислоцировалось достаточно большое количество, видимо, речь шла о тысячах российских солдат и офицеров, которые запускали беспилотники, Там базировалась Россия.

0: российская авиация, которая запускала по Украине, по-моему, крылатые ракеты, и, ну, в общем, действовала. Сейчас на территории Беларуси находится всего пара, по-моему, крупных, ну, таких существенных военных объектов, которые к войне в Украине отношения не имеют. Это станция дальнего обнаружения, РЛС дальнего обнаружения в Барановичах и станция связи с подводными лодками. В селе, по-моему, он называется Велейки, это село. Вот его, эти два объекта обслуживают российские офицеры, ну, в основном офицеры все-таки. Плюс вот появились сообщения о том, что на бывшем аэродроме сейчас устраивают базу для Орешника, правда, очень близко к российской границе. Я так понимаю, что в случае ну, какой-то реальной напряженности Орешник очень быстро вывезут из Беларуси и отправят назад, ну, куда-нибудь в Россию, чтобы им не рисковать. Уж слишком уязвима эта база для беспилотников и ракет из Украины. Там всего, ну, где-то порядка 250 километров до Чернигова. Есть еще небольшой контингент российских войск, обслуживающий дивизион «Искандеров» и ядерные боеприпасы, которые к ним имеются. Но вот это то, что есть у России в Беларуси. До тех пор, пока не появится, я бы сказал так, существенное количество, а именно несколько десятков тысяч российских войск на территории Беларуси, говорить о наступлении с севера на Киев или на Львов, если иметь в виду западный участок границы, но пока не приходится.
1: А
0: Так
1: можно
0: что
1: ли
0: это
1: говорить,
0: какая-то...
1: да, о наступлении не обязательно в Украину, а о наступлении то, что сейчас ожидают в НАТО, о наступлении в Сувалки, о наступлении в Латвию, Польшу? И сразу вдогонку тоже еще один вопрос. Как нам оценивать в этом контексте слухи или это реальность о размещении компонентов ядерного оружия в Беларуси?
0: Если говорить о северном направлении, ну, это действительно Литва, это не только Сувалки, но на картах некоторые любители могут рисовать стрелочки, направленные на Вильнюс, и на восточно-юго-восточную часть Литвы, Латвии, прошу прощения. Ну, теоретически, да, но при этом нужно иметь в виду, а сколько войск может выделить Беларусь для того, чтобы сама по себе организовать вот подобное безумие, я бы сказал, безумие с точки зрения интересов и выживания самого режима Лукашенко. Отвечаю, ну, 12 тысяч человек. Это численность четырех мотострелковых бригад и двух артиллерийских бригад сухопутных войск Беларуси, к которым можно добавить 6 тысяч человек спецназа. Теперь, если взглянуть опять же на карту, то понятно, что попытка вторжения где-то в районе Сувалкского коридора вызовет реакцию не только литовских войск. В Литве насчитывается литовские вооруженные силы, это 17 тысяч человек. Но это сопоставимо с теми силами, которые Беларусь может выделить для такой авантюры. А плюс, значит, на Западе находится несколько дивизий войска польского. И это уже очень серьезно. Поэтому вот эти разговоры, как мне кажется, это тоже элемент психологической войны. Но иногда я называю это ПСО, я не очень люблю этот термин, но психологическая война, да, это давление на страны Балтии, бесспорно. Это давление на руководящие органы НАТО. А что делать, если Россия действительно вдруг, или Беларусь действительно вдруг полезет куда-нибудь там на Вильнюс или в Сувалки или еще куда-то? Ну, в общем, что-то нужно делать, а вот что делать? И вообще чего-то делать очень не хочется. Но это позиция НАТО. А вот позиция, скажем, таких государств, как Германия, при нынешнем правительстве, Польша при любом правительстве, Финляндия, как я понимаю, при любом правительстве. Я думаю, что ну, реакция будет достаточно жесткой.
1: А что с ядерным оружием?
0: А ядерное
1: вот
0: оружие?
1: Вопрос. Это тоже часть вот этой символической политики и психологической войны?
0: Видите, когда речь идет о ядерном оружии, то всегда возникает вопрос, а стоит ли его применять? Потому что если вы принимаете решение о применении ядерного оружия, ну, допустим, в Кремле такой вопрос рассматривается, вы должны четко знать, как будет реагировать, ну, во-первых, потенциальная жертва удара, во-вторых, как будут реагировать ее союзники. Ну, в общем, как будет реагировать НАТО, как будет реагировать Франция, у которой есть ядерные потенциалы, которая, ну, в общем, достаточно прозрачно намекает на то, что она не останется в стороне в этой ситуации. Так вот, проблема в том, что в Кремле не знают, как будет реагировать Запад. Может быть, он не отреагирует вообще, ну, ограничится там какими-то словесными эскападами. Может быть, отреагирует очень жестко. Но если вы находитесь в ситуации, вы, то есть лицо, принимающее решение, находится в ситуации такой неопределенности, то я, честно говоря, очень сомневаюсь в том, что такое решение может быть принято.
1: Я имел в виду,
0: очень
1: Юрий,
0: большой риск проигрыша.
1: Понятно. А я имел в виду размещение компонентов ядерного оружия, анонсированное, в Беларуси. Это как-то меняет вообще стратегическое уравнение? Или это часть просто психологической игры?
0: Видите, если речь идет о размещении «Искандеров», это ракеты дальностью примерно в 500 километров. Нет, это практически ничего не меняет, потому что те цели, которые эти ракеты могут достигать с территории Беларуси, ну, практически ничем не отличаются
1: да.
0: от списка целей, которые они могут достигать с территории Калининградской области. Так что нет, это некий такой жест. Я не знаю, кто был инициатором этого, то ли Лукашенко, то ли Путин, но, во всяком случае, это некий жест, который должен показать коварному Западу, что вот, в общем, мы очень решительно настроены. Что касается Орешника, который, как сообщают, развертывается в данный момент где-то в районе российско-белорусской границы, ну, в самой восточной точке ее. Я думаю, что это, ну, это тоже жест, понимаете? Потому что с военной, вот если говорить о военной ценности этого, ну да, Орешник может долететь, ну, практически до любой части Европы, в том числе до Португалии, где-нибудь там на Атлантическом побережье взорваться. Но, опять же, вот все эти цели, все районы, которые он может поразить из Беларуси, он может с таким же успехом поразить где-нибудь из-под Смоленска или, я не знаю, где, из-под Брянска. Ну, в общем, можно ткнуть пальцем в карту России.
1: Ну
0: и,
1: да,
0: значит,
1: так что
0: там
1: со
0: размещать.
1: Стратегической точки зрения нет большой разницы. Но, наверное, есть разница с гибридной точки зрения. Как я понимаю, Беларусь – это очень важная часть в гибридной войне против Запада. В частности, мы помним вепонизацию мигрантов, как Беларусь стала точкой давления, да, на Польшу отправки тысяч мигрантов.
0: Совершенно верно. И более того, если говорить о военной стороне дела, то есть такая фраза, вот даже название статьи, которую я читал в каком-то западном издании, «Беларусь – это кинжал, направленный в сердце Европы». Ну, в общем, если посмотреть на карту, это действительно так. Стратегическое значение Беларуси очень велико, потому что это граница с Польшей, достаточно протяженная, это граница, северная граница Литва-Латвия и южная граница – это Украина. То есть тот, кто контролирует Беларусь, в данном случае это Россия, ну, скажем так, процентов на 70, тот имеет существенное стратегическое преимущество. А вот если Беларусь окажется нейтральной, а это, я так понимаю, очень хочется нынешнему белорусскому истеблишменту, ему вовсе не хочется выступать в качестве, ну, какого-то игрока, которым манипулируют из Москвы. Я отнюдь не идеализирую тех людей, которые сейчас управляют Белоруссией. Это люди, ну, примерно такого же типа, как их коллеги в Москве.
1: Да.
0: Но они хотят быть царями в своем собственном доме, а не назначенцами из Кремля.
1: Ну что ж, Юрий, спасибо большое. Военный эксперт Юрий Федоров был с нами на связи по Зуму. А мы продолжим наш разговор о судьбе Беларуси в эпоху СВО буквально через одно мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху так называемой СВО. Как она действует на режим? Что происходит с властью Александра Лукашенко в эпоху войны? К нам по Зуму присоединяется белорусский политолог Павел Усов. Павел, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну вот главный вопрос, который меня здесь интересует. Война укрепляет или ослабляет режим Лукашенко?
2: Я думаю, этот вопрос стоит разделить на две части. Безусловно, первый период войны, это приблизительно с 22 по конец 24 года, когда еще более или менее война эта складывалась благополучно для России, и дроны не уничтожали российскую инфраструктуру, украинские дроны, то, конечно же, Лукашенко использовал все ресурсы по максимуму, чтобы, с одной стороны, милитаризировать общество, повысить уровень хотя бы минимально боеспособности и боеподготовки армии, с одной стороны, а со второй стороны использовать все ресурсы для окончательной зачистки белорусского общества от остатков проявления той активности, которая возникла еще в 2020 году. Ну и эта зачистка определенного рода действия спецслужб привели к дискредитации ряда довольно значимых проектов, медиальных и политических, в оппозиционном пространстве. Это так называемый план «Пиромога» или план «Победа», который предусматривал координацию действий в случае политического кризиса внутри Беларуси и также использовался для активизации отдельных и создания отдельных ячеек внутри страны для проведения таких точечных операций по саботажу военной инфраструктуры, по передаче сведений. И второй проект, медиальный, мониторинговый, это белорусский Гаюн в результате взлома базы. Это привело к тому, что огромное количество людей попали под репрессии внутри Беларуси, получили реальные сроки. Это привело к таким серьезным психо- и политическим ударом по оппозиции.
1: Похоже, вот похоже на российскую историю с РБК, да?
2: Да, совершенно верно. Только РБК — это, ну, немножко другое, потому что у белорусов еще был полк Калиновского, он остается, да, как и отдельные подразделения белорусских добровольцев, которые продолжают служить в рядах украинской армии и продолжают сражаться против России. А второй момент — это, по сути, вот конец 25-го года, начало 26-го года, когда оказалось, что Украина не то что смогла выстоять, но перешла в определенного рода контрнаступление, учитывая массированность ударов по территории, глубине, глубинным тылам Российской Федерации, залетая даже там Усть-Улук, Санкт-Петербург, Москва и даже за Урал, что довольно сильно встревожило Лукашенко и показало, что, по сути, не так все благополучно складывается не то что в войне, но и дело в том, что довольно туманными являются перспективы для существования режима Лукашенко, если учесть, что Украина может полностью перехватить инициативу и в том числе навязать характер или рамки мирных переговоров. То есть уже нету тех ультиматумов, которые выставляет Россия, как это было еще в начале 2026 года. И здесь уже вопрос, а где место Лукашенко в процессе вот этих вот мирных переговоров и какая будет схема этих мирных переговоров, когда уже, по сути, Украина указывает место, и в том числе и для Лукашенко.
1: Скажите, а внутри Беларуси страна воспринимается как в состоянии войны? Или наоборот, она как бы со стороны, с краю, и Лукашенко наоборот продает белорусам то, что вот Россия это в войне, Россию бомбят, а Беларусь она в сторонке?
2: Да, это на сегодняшний момент главный козырь Лукашенко, то, что он, во-первых, не позволил открыто втянуть страну в войну, он, по крайней мере, приписывает себе.
1: А были такие намерения? Была такая возможность, что Беларусь открыто присоединится во вооруженными силами?
2: Я думаю, на первом этапе, первые месяцы СВО или войны, да, была довольно-таки высокая угроза и вероятность того, что белорусы будут втянуты в открытую войну. И еще до того момента, пока Россия не вывела полностью свои войска и технику с территории Беларуси, это приблизительно где-то лето 2022 года, да, такая вероятность была. И эта вероятность была очень высокой по причине того, что Лукашенко считал, что война — это продлится недолго, и Украина падет, а в этом случае ему необходимо было показать вместе с Путиным свое победобесие, победоносность, освободительность, тогда да. Белорусские войска в какой-то бы степени могли взять участие, но не все, а, скажем так, силы специальных операций спецназ, более или менее подготовлены. Да, спецназ. Эта вероятность была настолько высокой, и вместе с тем нежелание как армии, так и населения втягиваться в эту войну также была невероятно высокой, что Лукашенко вынужден был доказывать своему обществу и, собственно говоря, даже остаткам своего электората, что Беларусь войну ни в коем образе, ни в каком качестве ввязываться не будет. Это привело к тому, что Министерство обороны вынуждено было сделать день открытых дверей, чтобы родители, особенно матери призывников, могли воочию увидеть своих детей, что они их никуда не отослали, их не выслали в Украину и даже в приграничные зоны. Настолько было высоким неприятие какого-либо участия, что испугало, по всей вероятности, Лукашенко, и это стало фактором сдерживания, потому что, скорее всего, это бы могло привести к серьезным последствиям социально-политическим внутри Беларуси. Это с учетом того, что он утратил полностью легитимность в результате электорального провала в 2020 году. Поэтому, мне кажется, он не осмелился втягивать, потому что даже, собственно говоря, так называемые ябатьки или яматьки, это так, извините, такие есть термины в отношении тех, кто рьяно поддерживает режим Лукашенко, они бы собственноручно разорвали бы и генералов, и Лукашенко, когда начали бы приходить мешки с телами, то, что мы увидели в России, но можно себе представить компактную Беларусь, огромную Россию, где эти жертвы, миллион человек есть, а они их нет.
1: Они теряются, на пространствах.
2: А в Беларуси это вызвало бы серьезное.
1: Все друг друга знают. Павел, можно ли сказать, что Беларусь тотально, население тотально не приемлет эту войну? И если так, то как это проецируется на отношение к России? Изменили ли эти 4 года отношение Беларуси к России?
2: Ну, тут вот ситуация парадоксальна. С одной стороны, мы не можем объективно оценивать положение дел в Беларуси.
1: По косвенным свидетельствам вы же получаете что-то.
2: Да, но даже те, скажем так, точечные известия и опросы, которые там проводятся через интернет, они показывают, что не все так однозначно. Если практически 90% белорусов против участия белорусских военных в войне против Украины, то в вопросе, кто кого поддерживает, тут мнения разделяются. Тут порядка 30-35% в этой войне все еще поддерживают Россию.
1: Извините, уточню, то есть вот это вот те белорусы, которые изначально были пророссийские, пропутинские ориентированы, они могут, им можно скормить эту пропаганду про киевскую хунту, про укронацистов, про противостояние с Европой, а я вам покажу, откуда готовилось нападение, вот эти вещи.
2: Это прежде всего чиновники, это силовики, это номенклатура и бюрократия, но опять же... Это ответы на так называемые дистанционные соцопросы. Они не могут быть объективными в силу ряда причин, потому что люди просто будут бояться искренне отвечать на эти вопросы. Но вот такие данные есть. Я думаю, что процент может быть гораздо меньше. Вместе с тем, тоже порядка 40%, это несмотря на прессинг, репрессии, российскую пропаганду, 40% населения крайне негативно относятся к России в плане ее участия в войне, не поддерживают ни Путина, ни Москву, и поддерживают в этом плане Украину. Ну и остальная часть — это те, кто не определился с ответами. Но по большему счету, как европейское, так и белорусское общество, оно устало от войны. Но важный момент нужно учесть, это с моих разговоров с белорусами, что, по сути, нет в стране атмосферы войны. То, что происходит в Украине, то, что происходит в России, то, как Украина бомбит тылы, это полностью в инфопространстве, вот этом официальном, отсутствует. То есть как бы этой войны не было. Люди в основном получают информацию о том, что происходит в Украине, либо из российских пропагандистских источников, либо из неофициальных независимых телеграм-каналов или независимых медиа, как «Радио Свобода», там, «Белсат» и так далее. Но в массе своей, ну, население просто живет своей жизнью. То есть если в первый период, особенно 22-й год, еще начало 23-го года, война каким-то образом все же затрагивала интересы белорусов, потому что есть много тех граждан страны, которые или имеют родственников в Украине, или какие-то связи, или друзья, или так далее. Это все было по-живому. То есть это так или иначе затрагивало эмоции и часть личной жизни ряда белорусских граждан. То теперь, конечно же, ощущается усталость, и индифферентность, опять же.
1: Павел, а вот еще уточнить, одну секунду, вот хотел уточнить. А ведь в Беларуси, помимо прочего, я понимаю, есть и большой класс бенефициаров войны. Был достаточный такой экономический приварок, особенно первые годы, 22-й, 23-й, 24-й год, да, когда Беларусь поднялась на военных заказах и был экономический рост. Это осталось?
2: Это остается. Это остается, и белорусские ВПК, и часть промышленности, она работает на российские ВПК. Это и МАЗ, это и Интеграл, это и Нагат, это все предприятия еще со времен Советского Союза, которые работали на оборонку, либо производили товары двойного назначения, плюс ко всему усилились инвестиции, в том числе со стороны России, по строительству инфраструктуры производственной для систем залпового огня. Это Ворши завод построили и развивают для артиллерийских снарядов 122-го калибра. Это где-то под Слуцком приготовили площадку и собираются к 2028 году закончить строительство производственных мощностей. Все это идет, конечно же, на российский рынок. Плюс целый ряд ремонтных заводов по технике и модернизации, которые в той или иной степени участвуют в ремонте и модернизации не только белорусской военной техники, но, по всей видимости, участвуют и в модернизации и производстве запчастей для российских техники. Но, конечно же, не в таких масштабах, как
1: в России.
2: Что, что в России, что это является настолько критичным, что полностью может заменить или компенсировать те потери, которые Россия несет на
1: фронтах. Павел, я с другой стороны немножко хочу зайти вопрос. А не возрастает ли в Беларуси страх России с другой стороны? Насколько вообще мы можем вообразить сценарий, что по мере того, как война становится все более очевидно неудачной, Путину нужен будет боковой, как он всегда делает, удар, и фокус переместится на Беларусь, и встанет снова вопрос об аннексии Беларуси, присоединении к России 6 областями.
2: Я думаю, что этот вопрос стоит остро для белорусской демократической общественности. Оно понимает все угрозы, в том числе и угрозы того, что Россия может использовать Беларусь в качестве компенсации за те потери.
1: Да, это то, что Путин сможет продать дома.
2: Как... Да, он это и делает. Он это и делает, если учитывать размещение ядерных вооружений на территории Беларуси. Мы не можем объективно точно сказать, оно физически есть или нет, но... Да. По декларациям есть и Орешник в Кричевском районе, это при границе с Россией, есть и тактическое ядерное оружие, и последнее учение по использованию ядерного оружия, в которое были вовлечены и белорусские вооруженные силы, показывают, присутствие оно остается. Политическое давление пока еще не так очевидно, но с учетом подписанных и дорожных карт по углублению интеграции, с учетом подписанных деклараций по гарантии безопасности для Беларуси со стороны России, которые были подписаны в марте прошлого года, военно-стратегические программы, в которых Россия обязуется принимать участие в модернизации военных объектов на территории Беларуси, военные коллегии штабов генеральных, да, военные коллегии спецслужб, пограничных войск, все это есть. То есть присутствует широкая координация и взаимодействие всех объектов или субъектов, если говорить военного и плана, и по вопросам безопасности. Будет ли созданы единые институты управления военными силами и спецслужбами? Но мне кажется, это вопрос времени.
1: Вообще аннексия, по большому счету, возможна? Вот Лукашенко может сдать Беларусь? И кем он тогда будет? Гауляйтером?
2: В форме Крыма или Донбасса, Запорожской области или Херсонской области, я думаю, в таком формате пока еще невозможно. Возможно, аннексия интеграционного плана, когда Беларусь станет частью, придатком России, но сохраняя атрибуты суверенного государства, как это было во времена Советского Союза. Вот этот сценарий, он наиболее правдоподобен, наиболее возможен, с учетом того, что где-то в каком году выборы, после 30-го года выборы президента в России, тут вопрос, куда деть Путина, да? Пойдет ли он на свалку истории, либо еще его будут консервировать и поддерживать. Но тогда есть вероятность того сценария, когда он или кто-то из его окружения становится президентом союзного государства, а квази там Дмитриев, Медведев, либо Патрушев, либо Зубков-младший становится, например, президентом России. И вот в таком контексте сценарий может состояться.
1: Это интересный очень действительно момент, что Беларусь может сыграть роль в неизбежном транзите власти в России. Что это будет именно как бы тот запасной аэродром, через который можно будет осуществить передачу власти от Путина к Путину.
2: Этот сценарий, кстати, он не нов. Он впервые прорабатывался или озвучивался еще в 2012 году. Когда стоял вопрос, что будет с Путиным, вернется он, Медведев останется президентом, или как будет разворачиваться вот этот вот весь пасьянс политический, потому что, насколько я помню, было ряд даже околовластных политиков, которые свято верили, что Медведев останется на второй срок, а Путина перекинут на союзное государство. И тогда этот сценарий как бы устраивает всех. Потом еще раз, насколько я помню, вернулись к этому сценарию где-то приблизительно в 2016 году, но тогда уже Лукашенко показывал свой оскал и никак не хотел поддаваться на давление со стороны Москвы. Но исходя вот из нынешней ситуации, да, чем серьезнее будут последствия войны в Украине для России, тем вероятнее вот такой сценарий интеграционного процесса и своего рода интеграционной аннексии Беларуси.
1: Да, это интересное действительно заключение вот этой части нашего разговора, что фактически суверенитет Беларуси подвешен, да, в зависимости от результатов, от исхода или от формы поражения России в этой войне. Павел, спасибо. Мы сейчас прервемся буквально на одну минутку и продолжим наш разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху войны. Укрепляет или теряет она свой суверенитет? Каковы перспективы режима Лукашенко? И каковы перспективы возвращения Беларуси в Европу после Лукашенко, после Путина, после войны? Рассуждает политолог Иван Преображенский.
3: Ну, я думаю, что пока существует Лукашенко, режим Лукашенко может быть относительно спокоен. По крайней мере, до того момента, пока Путин не придет к выводу, что Беларусь ему необходима именно для решительной победы. В момент, когда Путин такой вывод сделает, тогда Лукашенко вряд ли уже стоит спать спокойно. Ему либо придется присоединиться к российской агрессии против Украины, либо он быстренько будет демонтирован. У Путина очевидная сверхцель. Победа над Украиной. Ради этого он готов пожертвовать даже будущим, скажем так, российско-белорусским. А в целом, пока Лукашенко удерживает контроль над ситуацией, не соглашается на российские предложения или давление, если оно реально есть, похоже, что есть, присоединиться к полномасштабной агрессии, готов участвовать в российских гибридных операциях где-нибудь в странах Балтии или в Польше, но при этом не готов участвовать в полномасштабном вторжении в Беларусь, из Беларуси в Украину. Соответственно, Путин, как в 2020 году, пришел к выводу, что Лукашенко в Беларуси незаменим, и не надо пытаться больше его ни на кого поменять, это приводит к дестабилизации ситуации. Соответственно, так с этим выводом и продолжает жить. И, соответственно, готов терпеть Лукашенко и его упрямство до самого последнего момента, повторюсь, испортит отношения только при одном условии. Когда демонтаж Лукашенко поможет ему точно, гарантированно победить в Украине.
1: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору по Зуму с белорусским политологом Павлом Усовым. Павел, вот я сейчас смотрю на маневры Лукашенко в течение последнего полугодия, да, когда уже новый этап войны, очевидно, когда Россия забуксовала, застряла, завязалась. И я смотрю, что снова появляется какая-то функция Беларуси как некого мостика возможного. Это дипломатия с Трампом, это торговля политзаключенными довольно успешная, как мы видим. У Евросоюза пробуждается интерес. То есть фактически как бы Лукашенко возвращается к своей традиционной роли некого такого трикстера, да, джокера-посредника между Москвой и Западом.
2: Я не думаю, что он выступает в этом случае как посредник или агент по продажам Путина на Запад. Я думаю,
1: ну, как альтернатива, Западе, как альтернатива для Запада.
2: Вот он умеет себя продавать, он умеет себя подать. Он постоянно и Трампу, и другим западным политикам продает себя как медиатора, который имеет ключи от дворца Путина. Но опять же, это иллюзии. Тем не менее, не мешает это Лукашенко, конечно же, подчеркивать свое влияние на региональную политику и быть таким, скажем, лидером. Если говорить о процессе переговоров, это то же самое, например, подчеркивал посланник, специальный посланник Трампа Коулу после последнего визита в Беларусь, что он действительно подтвердил, что Лукашенко хочет быть глобальным игроком. Но, конечно же, масштабы страны и вассальная зависимость от Путина это ему не позволяют сделать, но, тем не менее, он пытается сыграть такую роль человека, от которого может зависеть судьба безопасности региона. И делает это довольно успешно. Это связано с двумя важными процессами. Первое — это усталость, опять же, Запада от войны и попытка найти какую-то формулу и выхода из нее и обеспечения долгосрочного мира. А второй момент – также разочарованность и усталость от самой проблемы Беларуси. Она как бы есть, эта проблема, и внутренние репрессии, и политические заключенные, и вовлеченность в войну, но не на таком уровне. А с другой стороны, невозможность каким-то образом при посредстве санкций, давления, запугивания решить эти внутренние проблемы в Беларуси или как каким-то образом разрядить обстановку – посредством давления, принуждают западных политиков искать другие подходы или вернуться к той формуле, которая довольно-таки эффективно работала до 2020 года. Вот Трамп, ну, исходя из своей эпатажности и такой непредсказуемости, ну, решил попробовать свою излюбленную формулу большой сделки, договора, и это сработало. Хотя бы в какой-то части это привело к освобождению нескольких сотен политических заключенных и к открытию новых возможностей переговорных между Вашингтоном и Минском. А это означает вернуть Лукашенко в какой-то степени в европейскую политику. Это не будет тот уровень отношений, который имел место до 2020 года, особенно до 2022 года. Однако на каком-то уровне вот эти контакты, коммуникация дипломатическая и политическая может вернуться. И да, Лукашенко в этом плане он выиграет.
1: Достаточно хитер, да.
2: А, слушайте, это даже не хитер, просто так удобно для него сложилась ситуация, а именно провал Москвы в войне, затягивание этой войны. И тут на фоне, опять же, демонического Путина, вот этой злой России, Лукашенко может продать две вещи. Первое – это то, что Беларусь не была втянута в войну и не участвовала непосредственно. Она является соагрессором, но непосредственно белорусские военные в войне против Украины не участвовали. И второе – сохранение пространства стабильности. То есть то, что сейчас пытается продать Лукашенко Западу, что все же Беларусь, тут войны нет, тут порядок, тут стабильность, тут никого никто не убивает. Ну давайте разговаривать, иначе война перекинется на этот регион, а зачем вам дополнительные проблемы, необходимо вот эту вот зону безопасности и стабильности сохранить.
1: Ну да.
2: Ну, с учетом разных страхов европейцев, да, вот такой процесс.
1: Это удобно, возможно. Такая форточка, да, как бы окно закрыто, но остается такая белорусская форточка, через которую можно там обмениваться какими-то сигналами. Ну и вообще Беларусь как своего рода неожиданно возникает как некая альтернатива. Вот даже то, что в прошлой части вы говорили, что белорусы читают телеграм, белорусы там имеют возможность смотреть интернет-каналы. То, что даже в Москве там есть шутки, что как бы перееду в Минск, буду читать типа там Фейсбук и телеграм. Неожиданно получается, что Беларусь уже из тоталитарной России такое маленькое, такой заповедничек квазисвободы.
2: Да, да, если сравнивать то, что происходит в России, то есть в России мы имеем практически полностью тоталитарное государство, если говорить о политических моментах. В Беларуси мы также не все можно прочитать в Телеграме, и не все на все каналы можно подписаться. Например, мой Телеграм-канал является экстремистским. Я вообще записан там в экстремисты и террористы, как и многие из вас, и вы, наверное,
1: да,
2: в России.
1: Коллеги.
2: То есть, не дай бог, если у кого-то обнаружат на телефоне тех же россиян какие-нибудь экстремистские каналы, но будет то же самое, что и в России. Можно пойти сидеть за дискредитацию и российской армии, за распространение экстремистских нарративов и так далее.
1: А ФСБ, а вообще российские силовики действуют на территории Белоруссии? Или все-таки там это полностью делегировано, полностью осуществляется местными силовиками?
2: Я думаю, что какое-то взаимодействие есть. Ну, я не могу точно подтвердить тот факт, но есть информация, что, например, в главном управлении КГБ отведен чуть ли не целый этаж для оперативных отделов ФСБ, которые осуществляют и разведку, и поддерживает, и мониторит ситуацию внутри Беларуси, потому что Беларусь все же остается и стратегически важным элементом для России в вопросах безопасности и военного присутствия, плюс взаимодействие осуществляется между главными разведывательными управлениями, и Беларусь в этом плане и белорусские посольства используются в качестве прикрытия для российской разведки и военной, и нелегальной, скорее всего, которая осуществляется за границей. Ну и последний вот этот обмен четырех как бы агентов России обменяли на белорусских политических заключенных, по-моему, гражданка России, два гражданин и гражданка России, один археолог, извините, не помню его фамилии, который должен был быть депортирован
1: Бутягин,
2: в Украину.
1: Бутягин, Польши, Бутягин, да, да, да. Бутягин, это да, да, Бутягин, известный в российском, да.
2: Да, вот, то есть она становится, Беларусь, таким берлинским мостом, помните?
1: Да, мост, Глиника, Глиника Брюке, который в Потсдаме, да.
2: И да, вот этот, да, такую параллель можно провести в плане того, что Беларусь стала такой разделительной зоной. Если раньше Лукашенко говорил, что Беларусь — это мост между Востоком и Западом, то теперь это такой мост в вопросах безопасности.
1: Шпионский,
2: туда можно экспортировать,
1: мост.
2: Да, экспортировать можно этих мигрантов в качестве необходимости, еще потрясать ядерным оружием. Ну, а в случае необходимости можно и обменивать шпионов или квазишпионов.
1: Ну да, Беларусь в этом отношении мы видим, да, такой важный элемент в гибридной стратегии Путина и важный, важный узел вот в этом вот в гибридных операциях. Но смотрите, Павел, все-таки это меня подводит к заключительной теме, которую я хотел сегодня обсудить. Это возможность будущего возврата Беларуси в Европу. Потому что, скажем, относительно России, даже после Путина, даже после войны, у меня нет такой уверенности. Беларусь, мне кажется, сохраняет какие-то потенции. Ну и вообще в целом европейское наследие Беларуси, да, чувство принадлежности и к региону Центрально-Восточной Европы, и шире вообще к большой европейской истории, и польско-литовская история большая, так сказать, Великое княжество и так далее. Вот как вы считаете, давайте попробуем заглянуть за рамки Путина, за рамки Лукашенко, или там даже, положим, будет какой-то транзит власти в самой Беларуси, за рамки этой войны. А проще ли будет возврат Беларуси в Европу, чем возврат России?
2: Я думаю, что сейчас Беларусь, даже с учетом той страшной ситуации, которая сложилась, конечно же, ближе к Европе как никогда, несмотря на то, что страна вовлечена в войну. Тем не менее, прежде всего, сама война в значительной степени подорвала вообще иллюзии того, что можно существовать в стране где-то между, оставаться нейтральной, и тем более сохранять дружеские, братские отношения с Россией, не быть при этом поглощенной. То есть сейчас нет таких иллюзий, если еще в 2022 году некоторые политики, в 2020 году некоторые политики пытались даже та же Тихановская, каким-то образом задобрить Москву, найти свое место между, то теперь этих иллюзий нет. И тенденции к единению или к повороту в Европе довольно-таки сильные. И это несмотря на прессинг, несмотря на давление, несмотря на пропаганду. Конечно, многое будет зависеть от воли самой Европы. То есть я считаю, что уже сейчас Евросоюз должен был бы дать четкий сигнал белорусскому обществу, не оппозиции, а белорусскому обществу, что Беларусь ждут в Европе. Но вот тут парадокс своего рода. Есть отдельные декларации, что да, Беларусь — это европейское государство, что было бы неплохо, если в каком-то необозримом будущем страна войдет в Евросоюз, но вместе с тем политика санкции-изоляции, она действует в отношении якобы режима, но на самом-то деле изолируется страна, и возникают серьезные трудности для белорусов выехать сейчас за рубеж и открыть визу. Политика вот такой изоляции и ограничений привела к тому, что складывается ощущение, и даже не складывается, а по сути такая реальность, что белорусов приравняли к русским. То есть и политики, и дипломаты, нет, упираются иногда говорить о том, что Беларусь стала частью России.
1: А они в санкционном списке? Уточнить, они все в санкционном списке?
2: Кто?
1: Чиновники Лукашенко и...
2: Чиновники, да, все чиновники, ну, порядка там 500 человек 500. В списках, это не только чиновники, но тут вопрос ограничений для белорусов, даже находящихся за рубежом, например, открыть счет в банке, продлить документы, проблемы есть в Литве, есть ряд дискриминационных статей в санкционных списках. Даже вопрос банковского обслуживания, отключения от SWIFT и так далее. Это, да, бьет в какой-то степени по режиму, но в большей степени это бьет по белорусам. То есть политические декларации, но на данный момент белорусы ощущают себя, те, которые находятся в стране, изолированными от Европы. И даже, по разговорам, по мнениям, белорусы выбирают сейчас азиатский вектор даже туризма. Не европейский, потому что открыть визу, по сути, это дело просто кошмарное. Это отстоять в очередях, это еще заплатить огромные деньги за то, чтобы открыть туристическую визу на полгода, пройти вот эти все мучительные, унизительные процедуры, то многие среднестатистические белорусы, к сожалению, выбирают в этих условиях не Европу, а, например, Китай, Вьетнам. Традиционное направление — это Турция. Опять же, это все через российские каналы. И здесь, как мне кажется, политика Европы не продуманная, она не закладывает на сегодняшний день основы для европейскости, для укрепления своего влияния, наоборот, изолирует страну и граждан. А в этих обстоятельствах, в условиях войны, как раз-таки необходимо расширить пространство для коммуникации и для передвижений белорусов как раз-таки в Европейский Союз. Не рассматривать белорусов как угрозу и как врагов.
1: А элита будет готова к возвращению в Европу, если изменятся внешние условия?
2: Это очень сложный вопрос. Я думаю, что нынешняя элита и так называемые олигархические политические силовики, они пророссийские. То есть они повязаны с режимом Лукашенко не только деньгами, но и кровью. Это и 2020 год, это и 2022 год. И в этом случае есть угроза, если говорить о сценариях и перспективах развития Беларуси, с учетом того, что значительная часть национального актива, национально ориентированное белорусское сообщество и актив был вычищен, по сути, около 200 тысяч белорусов. Это большой процент для такой маленькой страны. Вынужден был эмигрировать за границу. То есть это вот, считайте, эквивалент чисток массовых репрессий, но только не физическое устранение, а географическое устранение оппозиционно настроенного сообщества из
1: слоя, целого слоя людей, я думаю.
2: Да. И в этом случае какой-то резкой трансформации, я боюсь, что власть может оказаться в руках олигархата и силовиков, приближенных к Лукашенко, и тогда связка с Россией, если она в какой-то форме останется, будет очень сильной. И я думаю, что, как это было и во времена Ельцина, Москва будет инвестировать в эту элиту, чтобы оставить какое-то пространство геополитическое под своим контролем. Это наибольшая вероятная угроза для демократического сообщества, особенно если к периоду транзита демократическое сообщество, оппозиция придет раздробленной и ослабленной. А к этому все, к сожалению, на сегодняшний день и идет.
1: Но есть все же и европейская демократическая альтернатива, какой практически нет у России.
2: Она есть, по географическим условиям, плюс, конечно же, этот процесс будут, я надеюсь, поддерживать и Украина, и Польша, с тем, чтобы создать вот этот пояс безопасности, Балто-Черноморский союз, или Троеморье, или Люблинский треугольник, это сегодня довольно популярные проекты. И, конечно же, включенность белорусского сообщества очень важна. Однако, если будет вот это, не произойдет смены элиты, вот этой, может быть, даже радикальной, революционной смены элиты, когда новые люди полностью придут к власти, то этот процесс будет затруднен. Вот эта вот коррумпированная верхушка может сопротивляться. Однако, если давление общества, если активность Европейского Союза будет присутствовать, то тут вне всяких сомнений шансы для Беларуси вступить в Евросоюз будут большие, если Евросоюз к тому времени еще будет существовать, с учетом тех всех проблем, с которыми сегодня европейские государства сталкиваются. Но это уже другое.
1: Но это другое, да.
2: Опять же, Европа на сегодняшний день – это единственная альтернатива для Беларуси.
1: Единственная альтернатива. Это так. Действительно, и позвольте мне тогда оттолкнуться уже от этих ваших слов в заключении нашего разговора. А напомню, что нашим гостем сегодня был белорусский политолог Павел Усов. Юрий Федоров говорил о том пугающем образе Беларуси как кинжалы, направленном в сердце Европы. А Павел Усов говорил о возможности воскресить старую метафору моста. Моста между Россией и Европой. И мне кажется, что Беларусь существует вот в этом вот зазоре. Два образа будущего. Страна-кинжал, страна-крепость или страна-мост. И мне почему-то верится в лучшее. Потому что эта война, по сути, не привязывает друг к другу две диктатуры. А лишь вбивает еще больше клин между Москвой и Минском. Пока непонятно, что она принесет России, но очевидно, что итогом этой войны станет не только потеря России Украиной, но и Беларуси. Так что с мечтой о триедином народе России, Украины и Беларуси однозначно придется расстаться. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
5: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
6: Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
7: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
8: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
9: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
10: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
11: Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
11: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Как будто бы теплый день.
13: Да, теплый этот дом.
14: Дух Анкориджа над питерским экономическим форумом. Роботы бьются в конвульсиях, заправки ограничивают продажу бензина, а Кремль встречает настоящего американца.
15: В Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это
14: имя важного гостя забыла даже пропаганда. Зато Москва с хлебом и солью встречает румынского боксера. На родине прокуратура обвиняет его в растлении малолетних.
16: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о том, как сгущаются тучи над Санкт-Петербургским экономическим форумом. Правда, без иронии, в этом году буквально гости заходят в павильоны под черными облаками от нефтяного терминала, который горит. Ведь украинские дроны атаковали Ленобласть в ночь перед форумом. Но организаторы держат лицо. Они обещают сделки, технологии и важных гостей. О них мы вам как раз сейчас и расскажем.
1: В
12: Беспилотники атаковали Ленинградскую область в ночь перед открытием Петербургского международного экономического форума. К утру 3 июня в сети появились кадры горящего Санкт-Петербургского нефтяного терминала, одного из крупнейших нефтеперевалочных комплексов на северо-западе России. Взрывы слышали в том числе жители центральных районов города. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за 5,5 часов сбили 59 беспилотников. Также власти сообщили о повреждениях объектов в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Атаку подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. В тот же день командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди опубликовал кадры атаки дрона на корвет «Бойкий» в порту Кронштадта. Атака беспилотников произошла на фоне ожидания приезда в Петербург Владимира Путина. Через два дня он должен выступить на Петербургском международном экономическом форуме. За время полномасштабной войны он ни разу его не пропускал. Его речь традиционно – ключевое событие форума. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в Петербурге впервые за долгое время будет присутствовать американская делегация. Ее возглавит Родни Мимс Кук-младший, глава комиссии по изящным искусствам США.
15: А что еще важно сказать, что впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум

0: среди которых торговля людьми, сексуальная эксплуатация и изнасилование.
1: Ну и какой образ России строит питерский форум? В этом году мы спросим у журналиста Рената Давлетгильдеева. Ренат, здравствуйте.
2: Да, приветствую, уважаемый Артем, приветствую замечательную аудиторию.
1: На что вы в этом году обращаете внимание на этом форуме? Какие отличия вы подмечаете?
2: Ну, я бы сказал так, я бывал на форуме очень много раз, и я наблюдаю за последнее время. Последний раз это было в 2021 году. И, конечно, форум из-за того, что было принято называть русским Давосом, тем, чем было принято гордиться, там действительно выступали самые главные звезды, артисты, туда приезжали мировые лидеры, от Эммануэля Макрона до Си Цзиньпиня и так далее, и так далее. Сама Земфира пела на закрытых мероприятиях. Сейчас это превратилось в какой-то такой шабаш быдла и бандосов. Но, с другой стороны, вы понимаете, если символом страны является слово «насилие», и самым ценным и важным человеком является насильник, да, человек, вернувшийся с фронта и пропагандирующий это самое насилие в быту, то почему бы не пригласить, собственно, уважаемым гостем форума жена ненавистника и насильника? Ну, наверное, то, что мы сегодня видим, то, что мы читаем про этот форум, это вполне себе отражает некие нравственные, социальные, политические ориентиры современного российского государства. Форум путинский, форум путинская игрушка, когда Путину хотелось заигрывать с европейскими лидерами и приглашать в Россию в гости лидеров мировых корпораций, они, собственно, приезжали. На питерском форуме были руководители крупнейших и технологических компаний, и там автомобилестроительных гигантов. И так далее. Вот последний форум, на котором я был в 2021 году, он был посвящен делегации Катара. Она тогда приезжала, и ее очень торжественно встречали, и ну, это было очень пафосно все, очень круто. Яндекс тогда делал самую громкую вечеринку. Компания заняла весь Заячий остров в Петербурге. И их вечеринка была посвящена стилистически Шапито. Да, и, собственно, и называлась, по-моему, Шапито-шоу. Но вот Шапито-шоу я наблюдаю, да, где, правда, роль клоунов. Правда, я именно эту роль, лично я, да, это мое персональное мнение, не обижайтесь, выделяю российскому диктатору, где роль клоунов играют насильники и бандиты. Вот как-то так, наверное.
1: Ну, есть все-таки то, что персонажи, которые участвуют, не устраивают, они не устраивают даже и ярых сторонников войны, но у них есть шанс на позитивную новость по итогам форума. Есть шанс, что Эндрю Тейт так и не доедет из Москвы до Питера. Но важная история вот что пишет. На форум в Петербург приедет бывший морпех США Скотт Риттер. Он действительно вписан в программу. На ПМЭФ он будет рассуждать о месте дипломатии в современных отношениях. В 2011 году Скотта Риттера осудили на 2,5 года за мастурбацию в видеочате с сотрудницей полиции, которая выдавала себя за 15-летнюю девочку. Вот про питерский форум часто говорят, что это витрина российской экономики, витрина России. Это какой-то стёб организаторов, что они таких людей зовут, или действительно Россия как-то превращается в страну, которая притягивает таких персонажей?
2: Ну, отвечая на вопрос, я бы сказал так. Ну, на самом деле, если смысл какой-то и существует у этого форума, то это мастурбация на эскортниц, которые являются, конечно же, главными гостями этого события. Депутатами Государственной Думы в проперженных штанах Зенья. Поэтому я думаю, что вот приглашать таких гостей – это замечательно. Но вот нужно снять за 1 000 000 рублей номер в бывшем Four Seasons, самом дорогом отеле Петербурга, и там, собственно, развлекаться всяким директорам сомнительных компаний «Газстроймонтаж» из Нового Уренгоя с девушками, привезенными спецбортами из Дубая на эти замечательные форумские дни. Ну, все очень соответствует одно другому, да, то есть мы здесь вообще не видим никакого отхода от концепции.
1: Ну, форум... Да, продолжайте, Ренат.
2: Да, ну, как бы у форума же все... Есть ли смысл у российского государства заключается в том, чтобы переворачивать реальность и представлять из себя кривое зеркало Федерации, а не Российскую Федерацию, то вот, соответственно, и экономический форум, он, собственно, является неким продолжением вот этого перевернутого смысла. Поэтому, вы знаете, мне кажется, мы пытаемся сейчас с точки зрения как бы здравого смысла и здравых идей анализировать события, которые являются цирком передвижным. Но меня удивляет, знаете, на самом деле только одно, что, в принципе, кто-то туда едет, кроме вот этих вышеозвученных персонажей, кроме насильников, любителей конспирологических теорий о том, что супруга президента Макрона – это трансгендерная персона, да, это же тоже почетный гость нынешнего питерского форума, это конспирологиня из Соединенных Штатов. Вот, ну, как бы, к этому нужно так и относиться, так это и оценивать. Мне странно, что люди, которые называют себя порядочными журналистами, по-моему,

0: конструкцию использовала газета «Коммерсант» эпохи Андрея Васильева в отношении Владимира Соловьева. Все еще туда зачем-то едут. Зачем туда едет Ксения Собчак? Я не понимаю, зачем. Да, если она себя все-таки позиционирует и считает порядочным журналистом. И пытается это описывать как бы словами из словаря медиа. А это все нужно описывать словами из словаря цирка. И примерно так к этому и относиться давайте.
1: И несмотря на то, что в названии форума есть слово «экономический», форум действительно часто привлекал богатых светских людей, которые далеки от политики, кто-то и демонстративно говорил, что вне политики. Как так называемая нейтральная светская элита воспринимает форум в этом году?
0: Что меня удивляет, нейтральная светская элита на форум все равно едет. Ну, объяснение этому можно дать несколько. Ну, во-первых, потому что светских больших вечеринок в воюющей России стало меньше, потому что есть некий государственный запрос на то, чтобы немножко приглушить свою страсть к развлечению. Но вот питерский форум – это легальная возможность закатить большую вечеринку, потому что к тебе не придут возмущенные зетники и не скажут «а-та-та». Но в основном, если ты проведешь голую вечеринку, если ты как жена продюсера Вора и Дадосман пройдешь вечеринку в честь 9 мая на Рублевке, пригласишь даже Татьяну Навку, супругу вроде как Дмитрия Сергеевича Пескова, тебе все скажут. Лариса Долина там была в пилотке. Тебе все скажут. Ну, воюющая страна, что вы тут красную икру ложками жрете и блинами с лопатой заедаете. А тут можно. Тут может, тут Росконгресс, тут Герман Оскарович Греф. А когда Герман Оскарович Греф, значит, вечеринка не грех. Поэтому и это все и происходит в таких невероятно шокирующих масштабах. Можно. Вот есть какие-то, я помню такую фразу, Нургалиев разрешил, тут Путин разрешил. И, ну, тогда это оказалось разрешение якобы давать отпор полиции. Тут как будто бы Путин разрешил, поэтому они радостно, собственно, сливают все свои накопленные бюджеты, отложенные деньги на корпоративы, на вот эти замечательные вечеринки под черным дымом, которые вы сейчас показываете на своих экранах. Тоже же удивительный символ. Вот я сегодня смотрел светские всякие сайты, канальчики, и накануне гулял журнал «Москвичка», который сдается Кристина Потупчик на деньги администрации президента и своего любовника, господина Алексута, вице-мэра Москвы. Вот они там гуляли, наслаждались питерскими видами, погода в городе хорошая, как мы видим тоже по чистому небу, правда, активно занимаемому в течение сегодняшнего дня черными клубами. Вот они такие выходили, и вот я представил такую картину. Вот они, значит, выпорхнули на своих лабутанах на набережной канала Грибоедова в 6 утра, довольные, пьяные, счастливые, потому что, а что случилось? А ничего же не случилось, вот же питерский форум. Они такие смотрят на небо и думают, что это на самом деле не дым, а это просто VR-тусовка такая. А вот взрывы, это просто у колонок басы чуть-чуть там вниз ушли, и поэтому вот это техносчастье, оно такое, оно 3D, оно 4 даже D. Ну странно.
1: То есть даже впечатление на них не производят эти удары?
0: Я думаю, что они относятся к этому как к шоу.
1: Угу. То есть и нельзя сказать, что это их подтолкнет хоть к какому-то лагерю, пропутинскому или антипутинскому, антивоенному. Пройдет просто незамеченным.
0: Ну вот я когда наблюдал за Идой Галич, это такая популярная блогерка, она же совсем недавно перечислялась с нами журналистами, в том числе через запятую в этом списке имен Виктория Боня, Екатерина Гордон, она тоже возвышала голос, несмотря на батю генерала, такого довольно высокопоставленного, возвышала голос в поддержку, значит, то несчастных сибиряков, у которых коров отнимают, то, значит, жертв наводнения в Дагестане, чей голос не слышен, и который помогают только блогеры, это в защиту интернета. Ну, ничего же не помогло, да, вот она все равно поехала в Санкт-Петербург и под клубами черного дыма танцует на вечеринке журнала «Москвичка», и об этом свои светские хроники публикуют People Talk и «Антиглянец». Всем окей. Всем окей. Шампанское льется рекой, классно, и причем далеко не золотая балка, да, от крымского производителя, женщины, которая тоже очень вписана, кстати, в российский светский эстаблишмент. Там льется вполне себе какой-нибудь домик, домпериньончик, и жрутся вполне себе устрицы, далеко не крымские.
1: Это какое-то деланное ощущение или действительно ничего не замечают? Вот мы часто в своих эфирах цитируем людей, которые остаются до сих пор ярыми сторонниками войны, и они часто высказываются, иногда даже почти упоминая Владимира Путина, что есть усталость от войны. Политологи внутри России, легальные политологи, рассказывают, что есть усталость от войны. Те люди, которые едут на питерский экономический форум отдыхать, развлекаться, они этого не ощущают?
0: Они отдыхают от войны. Они едут отдыхать от войны. То есть как бы, вот эта страсть к тому, чтобы туда вырваться правдами и неправдами, несмотря на закрытый в течение 4 часов аэропорт Пулково. Это же разве не показатель усталости от войны? Мне кажется, что и даже какой-нибудь заместитель генерального директора по уборке территории компании «Якутск Алмаз Труба» всему, который едет туда и, значит, обнимает одной рукой одну блондинку, а другой другую, он же все равно так думает: как хорошо. Как же мне хорошо. Тут ни войны, ничего. А то, что он там громыхает, да, нормально. Это фейерверк. Девчонки, давайте думать, что это фейерверк, а не финальная сцена фильма «Бойцовский клуб».
1: Спасибо большое вам, Ренат. Журналист Ренат Давлетгильдеев рассказывал, какую Россию показывает в этом году Питерский экономический форум. А мы же вернемся к важным гостям этого мероприятия. Не просто же так, а гости из целой Америки, говорит государственное телевидение. Кто это вообще такой, этот человек, которого анонсируют в России? Мы перед эфиром спросили у американистки Александры Филипенко.
2: Родни Кук-младший. Человек, близкий Дональду Трампу по духу, это типичный представитель мага-трампизма и трамповской модели управления Вашингтоном. Выходец из элиты Юга, из республиканской элиты Юга, старой республиканской элиты Юга. Нужно сказать, что и его семья, и семья его жены это самые настоящие представители Джорджии и представители больших-больших денег. И он известен в Вашингтоне одним, тем, что он не только поддерживает архитектурные инициативы Дональда Трампа, он стремится их приумножить. И если Дональд Трамп хочет построить одну арку, то Кук говорит, нужно построить три. И если Дональд Трамп говорит, что нужно вот так переделать восточное крыло Белого дома, Кук говорит, нужно еще и колонны Белого дома переделать. Так что это человек, который всячески поддерживает представление о прекрасном Дональда Трампа, но он не влияет никаким образом на политику во Вашингтоне. Родни Кук мог бы построить мост между Россией и США физически, даже предложить какие-нибудь классические или неоклассические варианты его строительства, но принимать политические решения он уж точно не сможет. Он сможет только исполнять политические решения. Это не тот человек, который может заняться собственноручно переговорами Вашингтона и Москвы. Это не тот человек, на которого стоит надеяться в смысле улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой в широком смысле. Да, конечно, мы можем заметить какие-то отдельные продвижения на уровне том же, который можно увидеть, например, в вопросах футбола или хоккея, или показа кино, что обещал Дональд Трамп сделать, и о чем неоднократно говорилось. Ну, или возвращение боев UFC в Россию, например, чем Кирилл Дмитриев собирается заняться. Так что отдельные какие-то продвижения могут быть, но это небольшая картина. Это человек-исполнитель.
1: В таком случае, какие у Кремля ожидания от исполнителя, от форума в целом, мы обсудим с нашим новым гостем, но перед этим расскажем про обстрелы. Какой ущерб они принесли и какие вопросы поднимают.
3: Как будто бы тепленький.
4: Да, теплый это был. Теплый жар ощутился.
5: Вот такие видео выкладывают жители Санкт-Петербурга с самого утра. В день открытия Международного экономического форума Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке дронов. А на этом видео, опубликованном украинским телеграм-каналом Exile Nova, сотрудники Росгвардии пытаются сбить дрон из стабельного оружия. Официальных комментариев от пресс-службы Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти по поводу стрельбы не было. В Кремле уже отреагировали на атаки по Петербургу. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, война продолжается, чтобы таких ударов не было.
6: Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер. Это первое. Что касается конкретного об ударах, это информация об этом, это целиком и полностью прерогатива региональных властей и нашего Министерства обороны. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы Таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
5: Провоенные блогеры грустно иронизируют.
7: Не можем, конечно, ручаться, но, возможно, хотя бы на ПМФ 2026 поднимется вопрос о целесообразности защиты своих объектов ТЭК, и что не только нужно, но и можно организовать защиту.
5: Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в преддверии форума в городе действуют повышенные меры безопасности.
7: В полном объеме учтены новые вызовы. Силовыми структурами подготовлены расчеты сил и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка, а также для обеспечения пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении ПМЭФ.
5: Довольно предсказуемо в Петербурге не работает мобильный интернет, а вместе с ним, пишет бумага, и сайт из так называемого «белого списка». Начались проблемы с поставками бензина. На заправках не хватает популярного АИ-95. Как сообщает Фонтанка, если раньше бензин поступал с областного завода, то теперь его приходится везти из-за Урала. Нехватка топлива теперь ощущается во многих регионах России. Издание МСК1.ру и телеграм-канал «Осторожно, Москва» пишут, на заправках сети ОРТК в Подмосковье отпускают не более 6 литров бензина и до 100 литров дизельного топлива в одни руки. В компании подтвердили, что ограничения сохранятся до особого распоряжения. На белгородских АЗС Роснефть не наливают бензин АИ-95 в канистры и отказываются заправлять автомобили до полного бака, передает Пепел. Ограничения объясняют внутренним распоряжением компании. АИ-95 также исчез с заправок Татнефти. Министр экономического развития региона Максим Гусев говорит, что такие ограничения необходимы.
8: Приобрести топливо в канистре можно на АЗС других брендов. При этом заправка всех видов топлива в баке доступна в полном объеме. Мы следим за тем, чтобы эти меры не влияли на общественную доступность топлива для граждан и бизнеса.
5: В Курской области на заправках Роснефти также не наливают АИ-95 в канистры, а продажу АИ-95 ограничили до 20 литров на одну машину, отмечает Пепел. На отсутствие бензина на заправках жалуются и жители Рязани. Продолжается топливный кризис и в аннексированном Крыму. Водители ищут заправки, где можно купить хоть что-то. На цену уже не смотрят.
9: Сегодня я стою уже 3 часа, не знаю, хватит или нет, потому что, смотри, закончился уже 95, 92, 95 остался. Но будем надеяться.
5: Власти оккупированного Крыма успокаивают. Ситуация с топливом под контролем.
10: Уважаемые крымчане, обращаюсь к вам по ситуации, связанной с дефицитом автомобильного топлива. Вижу и читаю ежедневно все комментарии, которые приходят на мою страницу в социальных сетях. Полностью мониторим информационное пространство. Понимаем, что дефицит топлива бьет по экономике Республики Крым. Однако, по сегодняшней ситуации у нас полностью скоординированные действия с правительством Севастополя. Весь бензин, поступающий на территорию Республики Крым, справедливо делится между 2 регионами в зависимости от численности, пропорциональной численности населения. Мы доложили с Михаилом Владимировичем президенту. Президент дал соответствующие поручения профильным ведомствам, связанным с обеспечением топлива Республики Крым.
5: Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что с ночи на 3 июня до первой половины дня отпускать топливо всех марок будут только для оперативных служб. Как отмечают провоенные блогеры, властям надо срочно решать проблему с прикрытием логистических коридоров.
7: Параллельно с антикризисными мерами нужно ускоренно решать вопрос прикрытия логистического коридора. Средства для этого есть, и они известны. Иначе ситуация будет повторяться при каждом усилении ударной активности противника.
5: За минувший месяц украинские дроны атаковали российскую нефтяную инфраструктуру не менее 30 раз. Это больше, чем за любой другой месяц с начала войны, почитали журналисты Bloomberg. На этом фоне Россия резко увеличила закупку автомобильного топлива в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на петербургской бирже выросли в 26 раз год к году.
1: И о контрасте между форумом и реальностью мы поговорим с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Кремль в очередной раз показывает миру, что российская экономика живет как раньше, как и до войны, а пресс-секретарь Владимира Путина говорит, что ради защиты от войны Россия и воюет. Как миру все-таки понимать эти противоречия?
11: Ну, вы знаете, больше всего это напоминает известный мем про собачку, которая пьет кофе из кружечки такой, вот вокруг нее все горит. И этот персонаж мультяшный, она говорит, что в принципе все в порядке, I'm fine, и в общем ничего особенного не происходит. Петербургский экономический форум, особенно в нынешнем году, хотя тенденция была все предыдущие военные годы, он все больше превращается в такой сборник, ну, испанского стыда. Потому что в теории эта площадка нужна была для того, чтобы инвесторы заключали контракты, для того, чтобы люди обсуждали там инфраструктурные проекты, деньги. Сейчас большая часть новостей, которые приходят с этой площадки, заключается в том, что, во-первых, всем ее участникам нужно как можно сильнее зажмуриться, чтобы просто не видеть столб этого черного дыма, который далеко не только в Петербурге есть, но в данном случае он просто буквально на фоне от здания, где проходит МЭФ, был виден. А во-вторых, ну, у нас бесконечный поток такого, как сейчас принято говорить, ну, такого кринжа, который случается на этом форуме, потому что он все больше превращается в площадку, где разные альтернативно одаренные люди рассказывают о своей картине мира. Вот и Песков отличился с этой его логической конструкцией о том, что война продолжается, чтобы войны не было. На пятом году это особенно, конечно, актуально звучит. И Мария Захарова сегодня уже тоже нас порадовала своей концепцией не людей, которые критикуют Россию.
1: На ваш взгляд, как удары по городу во время форума, по Санкт-Петербургу во время форума отразятся на общее восприятие? Вот, может быть, Кремль посмотрит, как думаете, примет это во внимание? Что подумает?
11: Нет, ну для того, чтобы Кремль принял такие вещи во внимание, Кремлю придется отказаться просто от той картины мира, которую он как-то пытается развивать в течение всех этих лет. Эта картина мира входит в противоречие с реальностью. И для того, чтобы понять, что, в общем, есть некоторая проблема, когда ты рассказываешь о блестящей перспективе российской экономики на фоне черного столба дыма из хранилища нефтепродуктов, но для этого тебе вообще надо понять, там, ответить на вопросы, зачем ты начал войну, что ты сделал в ходе этой войны, к чему она привела вот к лету 26 года, почему она длится так долго. Очевидно, что все высокопоставленные участники этих официальных мероприятий с российской стороны, по крайней мере, они принципиально не готовы эти вопросы перед собой ставить, потому что если начать это обсуждать, то, в общем, у них будут серьезные проблемы, потому что, в общем, мы понимаем, что, ну, что, в общем, война находится в тупике, а те люди, которые ее начали, они в зависимости от дальнейшей траектории событий, они, в общем, рискуют своей властью. Поэтому нужно сделать все возможное для них, чтобы не придавать значения таким мелким пустякам, как атаки украинских беспилотников на город во время мероприятия с участием Путина.
1: Пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая журналистам, рассказывает, что форум исключительно экономический, но без политики не обойдется, и Путин будет комментировать политику, и ожидают в политическом плане гостя из Соединенных Штатов. Мы рассказывали нашим зрителям, кто это. Для кого вообще эти рассказы? Кремль, правда, еще надеется на диалог с Дональдом Трампом?
11: Ну, у Кремля нет другого варианта, кроме как постараться как-то выдавить, извините за выражение, Трампа по максимуму за оставшиеся несколько лет, пока администрация Трампа находится у власти. Другого какого-то крупного источника, ну, потенциального передела мира не просматривается. Поэтому, конечно, нельзя терять надежду, тем более, что все-таки какие-то намеки администрация Трампа посылает. И действительно, это очень забавный персонаж. Вот приехал он изучать такие изящные искусства, как там позолоченная арка. Вот я думаю, что он мог бы многому научиться, этот советник Кук из администрации, если он съездил бы в знаменитый дворец Путина в Геленджике, посмотрел бы на аквадискотеку, посмотрел бы на другие предметы роскоши. Там есть какой-то предмет для культурного обмена, безусловно. Но удивительно, что пропаганда, она, в общем, действительно раздувает этот визит. Говорит о том, что да, что это официальная американская делегация, пускай и на таком довольно символическом уровне. И даже использует выражение вроде «сверхнация», представитель сверхнации, сверхдержавы, приехал к нам в нашу страну, настоящий американец. Это, конечно, в очередной раз, но, мне кажется, история про вторичность российской диктатуры и, как ни странно, тотальную зависимость этой политической системы от того, как она выглядит на Западе. Вот удивительно, что даже сейчас это работает в полной мере.
1: Получается, что в очередной раз Россия пытается держать лицо. Я имею в виду Россию не как страна, а люди, которые руководят Россией, пытаются держать лицо. А как вы думаете, люди, которые работают на них, которые работают на Кремль, в их глазах лицо Владимира Путина все еще держится?
11: Мне кажется, что люди, которые достаточно высоко забрались по этой лестнице, там, пропагандистской или бюрократической, они понимают, что у них нет выхода. Они, в общем, связаны с Путиным кровью, общей какой-то судьбой, вот этими военными преступлениями, которые были совершены за последние годы, молчанием о преследовании и убийстве инакомыслящих. Поэтому я думаю, что они, я думаю, что их, у них есть, знаете, такое чувство. Я вот думаю, почему пропаганда так нервничает по поводу уехавших журналистов, почему по поводу уехавших ученых так переживают там те ученые, которые решили заняться пропагандой и остались под это дело. Вот, мне кажется, что многие из них мечтают о том, чтобы у них было в жизни все хорошо, но при этом у них был какой-то выход из этой системы.
1: Ну и
11: Выхода не
1: способ, как
11: нашли.
1: способ хотя бы притвориться в реальность. Извините, что перебиваю. Кирилл Мартынов, Новая газета Европа, был с нами в прямом эфире. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Какие перемены нужны России?
17: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное у себя порядок навести.
18: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
19: Перемены нужны масштабные.
20: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
21: Да никаких, все нормально.
22: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
23: Глобальные.
24: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
25: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
16: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
26: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о проблеме минирования территорий. Украина столкнулась с беспрецедентным применением России противопехотных мин с начала российского вторжения. И уже более 1000 мирных жителей пострадали от этого минирования. С начала российского вторжения в феврале 2022 года на территории Украины от противопехотных мин пострадали и погибли 1360 человек в результате 955 подрывов. Об этом на конференции «Переосмысление Оттавского договора» заявил представитель Координационного центра по противоминной деятельности при Харьковской областной военной администрации Руслан Мисюня. По его словам, только в Харьковской области с начала полномасштабной войны зафиксированы 319 подрывов мин, в результате которых пострадали 426 человек. 99 из них погибли. Из этих инцидентов 131 связан с противопехотными минами. Пострадали 132 жителя Харьковской области, 22 погибли. Организация Amnesty International еще в 2024 году обратила внимание на использование Россией противопехотных мин на оккупированных территориях в Украине и призвала расследовать это как возможные военные преступления. Применение противопехотных мин, установленных в районах Украины, которые были или в настоящее время оккупированы российскими войсками, продолжает представлять смертельную опасность для гражданского населения и должно стать предметом оперативного, тщательного, независимого и беспристрастного расследования, говорится в опубликованном заявлении Amnesty International. В нем приводятся и слова эксперта по Украине этой организации Патрика Томпсона. Мины, установленные на всех украинских территориях, которые ранее или в настоящее время оккупирует российская армия, представляют повседневную смертельную угрозу для мирных жителей, заявил Томпсон. Некоторые мины были преднамеренно установлены в жилых домах, калеча и убивая мирных жителей. Все подобные инциденты должны быть эффективно расследованы, как возможные военные преступления. В каждом регионе Украины, ранее оккупированном Россией, мы сталкиваемся с гибелью и ранениями мирных жителей от противопехотных мин, оставленных российскими войсками, сказал эксперт Amnesty International. По данным доклада Landmine Monitor, в 2022 году в Украине были зафиксированы 608 случаев гибели или ранения от мин, что значительно больше, чем в любой другой стране мира, за исключением Сирии. Данные, собранные гуманитарными организациями, занимающимися разминированием в Украине, указывают на то, что большинство пострадавших подорвались на противопехотных минах, которые являются оружием неизбирательного действия и запрещены международным гуманитарным правом. Сложившаяся ситуация привела к тому, что Украина, а также страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о выходе из Оттавского договора, который запрещает использование противопехотных мин. По словам специалистов по разминированию, сейчас требуется пересмотр его ключевых определений, включение в документ новых видов вооружений, от летающих мин и взрывоопасных беспилотников до модифицированных противотанковых боеприпасов, создание механизмов финансирования разминирования и, главное, определение юридической ответственности для тех, кто никогда не подписывал договор, но массово использует противопехотные мины на территориях других стран. Все эти вопросы стали темами для обсуждения во время конференции «Переосмысление Оттавского договора», прошедшей недавно в Загребе. Одной из его участниц была доктор Софья Ткацки, ассоциированный член Британского психологического общества, дипломированный психолог. Она указывает на то, что применение мин для защиты территории и собственных граждан игнорируется в исследованиях об использовании мин и анализе использования минных полей в разных странах мира. С Софьей Ткацки беседует моя коллега Юлия Митюхина.
3: Страны Балтии, Польша и Финляндия, а также Украина, вышли из Оттавской конвенции. Чем это может грозить обычным гражданам тех стран, которые граничат с Россией?
4: На мой взгляд, особенно ничем, поскольку все эти страны выходят из Оттавской конвенции не потому, что они собираются внезапно начать штамповать мины и забрасывать их на территорию противника. Они хотят защитить своих граждан. На мой взгляд, это очень важный момент понимания, что мина – это оружие. Менее избирательное оружие, чем, скажем, винтовка, пистолет, автомат, из которого ты целишься и попадаешь. И все равно даже в этом случае довольно легко промахнуться. Не случайно, когда речь идет о военных действиях в городской черте, обычное соотношение гибели, собственно, комбатантов к некомбатантам, 1:6, 1:8, это считается нормой. Так что мины в этом отношении отнюдь не исключение. Эти страны выходят из Оттавской конвенции, потому что мины – это, с одной стороны, достаточно дешевый и удобный способ защитить границы. Да, не самый надежный. Да, в результате природных каких-то катаклизмов или даже просто толпа кротов прокопала и сдвинула эти чертовы мины на метр дальше. Эта карта может поменяться, но это дешевый и сравнительно удобный и, главное, надежный способ. Даже как табличка на супермаркете, говорящая, что эта территория охраняется охранной фирмой такой-то, и мы не держим наличные на ночь, предотвращает преступление, потому что никто не станет заморачиваться взламывать пустой супермаркет. Так само наличие мин на границе может остановить потенциальное вторжение, потому что никто не захочет связываться. Минные поля надо как-то преодолевать. Они преодолимы, но это все равно задача. Проще выбрать более беззащитную цель. И, на мой взгляд, очень важно еще и осознавать, на примере особенно Украины, которая вот-вот выйдет из Оттавской конвенции, что, несмотря на несколько лет войны, они не собираются расчеловечивать противника и расчеловечиваться сами. Судя банально просто по их действиям. Дело в том, что украинская армия, в этом отношении современная армия, такая, в которой дегуманизация противника не является нормой. Да, есть слово «расист», да, есть ругательство. Это нормальная эмоциональная реакция. Но хочу заметить, что поведение по отношению к противнику как к недочеловеку, как к низшему существу, которое не заслуживает вообще никакого человеческого обращения, не является нормой, не поощряется, их этому не тренируют. Это не входит в базовый комплекс, так сказать.
3: Когда страны выходят из Оттавской конвенции, есть ли риск для их населения?
4: Я скажу так. Частично есть. Просто потому, что если мины они будут применять на своей границе, то, да, как ни пытайся предупредить собственное население, не размечай минные поля. Несколько кротов перекопали, сместили несколько мин за границу минного поля. Наводнение смыло их вообще. Все дети не прочитали объявление или забили просто и пошли на это самое минное поле. Фермер увидел, что туда забрела его корова, и пошел спасать. К сожалению, это неизбежно. Но тут вступает в силу поганая, извините, математика. Или у нас несколько таких случайных, ненамеренных жертв, или возможное вторжение, когда жертв будет намного больше.
3: На территории Украины есть жертвы. Скажется ли выход страны из Оттавской конвенции на них?
4: Учитывая, что Оттавская конвенция никак не предусматривает компенсацию от страны-агрессора или от любой организации, установившей мины, если, например, речь идет о террористической организации, никакой компенсации в адрес жертв Оттавская конвенция не предусматривает, я не думаю, что это как-то повлияет на их кейс. В случае с, например, с тем же Израилем, где минные поля на Голанах продолжают существовать, Израиль, насколько я помню, не состоит в Оттавской конвенции, хотя и не производит мины. Но стандартная процедура – это жертва минных полей получает компенсацию от государства, пенсию и еще ряд вспомоществований в разных формах. По закону, если мина была установлена израильской армией, то есть принадлежит именно защитным полям, то за это может платить еще и армия. В случае вот с кейсом этого друзского мальчика, как я описала, поскольку мина была не установлена израильтянами, это была старая мина, то компенсация положена была только от государства, компенсация бесплатная медицинская помощь и так далее и тому подобное. И я думаю, что это останется разумной практикой, в общем, в любой стране, которая заводит свои минные поля для защиты. Если Оттавская конвенция будет пересмотрена так, чтобы жертвам минных полей полагалась компенсация от страны или организации агрессора, ну, тогда уже будет иметь смысл или подписывать ее заново, но, на мой взгляд, это уже просто должна быть другая конвенция.
3: Какие шаги со стороны страны-агрессора могут быть предприняты после войны?
4: Все зависит от того, в каком положении будет страна-агрессор. Если они проиграют войну и их удастся, так сказать, довести до суда, привести к ответу, то репарации должны включать в том числе и выплаты жертвам. В том числе и жертвам минных полей. На мой взгляд, это просто единственное разумное решение. Предоставление средств для расчистки земли от мин, предоставление карт минных полей там, где это возможно, потому что это не всегда возможно с минами, как вот описывались на конференции. Мелкие мины и лепестки, которые выстреливают от ракеты, там никакую карту не предоставишь. Это если говорить о, так сказать, юридической и материальной стороне. Если говорить о психологической стороне, то у нас фактически будет огромное скопление людей, которым надо объяснить не только их вину, но и возможность репараций моральных. Сама идея реабилитации, вот как мы реабилитируем преступников, реабилитации фактически страны, идея хорошая, потому что мало объявить виноватым. Собственно говоря, объявить виноватым вообще ни для чего недостаточно. И ничему не помогает. Необходимо, чтобы люди поняли, в чем была вина, в чем была проблема, а также осознали, что в их силах хотя бы частично это исправить. То бишь, на мой взгляд, помощь жертвам репарации могут быть страшным наказанием, а могут стать частью исцеления. Мы хоть что-то можем сделать, чтобы исправить нанесенный вред.
3: Но репарации платят государство, а не люди. Да, то есть не факт, что они после войны изменят свое мнение.
4: Для этого и нужна реабилитация. Вопрос же не в том, чтобы призвать к ответу и призвать к покаянию каждого. Вопрос в том, чтобы изменить норму общества. Чтобы перестало быть нормальным ксенофобия, чтобы перестал быть нормальным расизм, чтобы перестало быть нормальным считать нападение на другую страну чем-то или хорошим, ну или хотя бы неважным. Потому что с этого на самом деле начинается проблема. Если мы считаем что-то ужасное абсолютно неважным, то нас очень легко подтолкнуть от равнодушия к соучастию. Репарации, безусловно, платят государство, но у государства своих денег нет. Плюс всегда есть возможность волонтерства для вот преобразования, переучивания и создания новой социальной нормы, новой моральной нормы в обществе.
3: Если говорить о сегодняшних временах, да, то, допустим, волонтерство в пользу Украины на территории России, оно достаточно криминализировано российскими же властями. И что с этим делать?
4: Ну, сейчас мы ничего не можем сделать. Мы все же говорили о времени после войны. И мы говорили о ситуации, когда Россия не просто проигрывает эту войну, а еще и удается этот проигрыш, так сказать, доказать, чтобы там его тоже приняли. И на самом деле это необходимо еще и нам для выживания, потому что одна из основных причин современной войны – это то, что российская современная идеология и российский современный нарратив, который они умудрились, извините, скормить значительной части населения – это реваншизм. У нас украли предыдущую победу, но мы сейчас всем покажем. Это нормальный нарратив радикализации. То, что в основном слово «радикализация» относят к исламизму и исламистской экспансии, не делает радикализацию их эксклюзивным, так сказать, продуктом. Российский современный нарратив – это нарратив именно радикальный. Просто не столько даже в христианство, хотя они пытаются христианство к этому тоже прикрутить, сколько в идею реваншизма и в идею великого будущего. Как любой нормальный радикальный нарратив, у нас есть великое прошлое, у нас будет великое будущее, когда мы избавимся от всего плохого, что нам мешает. Настоящее у нас не очень, но мы все стремимся к великому и обратить внимание совершенно нереальному будущему. Потому что они хотят сразу СССР 2.0, при этом сугубо православный СССР 2.0, и объединить все бывшие республики, и создать многополярный мир, но чтобы они там были единственным полюсом. Это нормальная история радикализации, когда у нас сказочка с абсолютно нереализуемым концом.
3: На территории Украины, по данным правозащитников, совершается много военных преступлений. Они сейчас расследуются. Как, на ваш взгляд, должна поступить Украина с жертвами вот этих военных преступлений, если они подтвердятся?
4: Реабилитация жертв будет стоить огромных денег. Это очень сложные программы, и специалистов по ним на самом деле немного. Одна из проблем с клиническими психологами-практиками в таких условиях в том, что в Европе, ну, бог с ним, что мало кто знает украинский язык, поэтому говорить с жертвами на их же языке сложно. Но беда в том, что даже если брать просто клинических психологов-специалистов по работе с жертвами военных преступлений, но с жертвами преступлений в целом, они все люди мирного времени, они с трудом представляют, с чем им предстоит столкнуться. И, повторюсь, их очень-очень мало. Так что государству в первую очередь надо будет каким-то образом, скорее всего, с помощью специальных субсидий на тренинговые программы обеспечить достаточное количество психологов. Потребуются дополнительные программы по работе с посттравматическим стрессовым расстройством, потому что этих людей будет безумно много. Фактически, после войны начнется в некотором роде вторая война, только это будет уже война за души. Потому что все, кто вернется с фронта в той или иной форме, скорее всего, будут страдать разными расстройствами. Мало кто уйдет от возможного посттравматического стрессового расстройства, а оно может сказываться и годы спустя. Это будет означать дополнительный стресс, потенциальные расстройства, депрессии в их семьях и среди их близких, потому что общаться с человеком в приступе ПТСР или в состоянии ПТСР – это очень сложно. Значит, потребуются тренинговые программы еще и для семей. Фактически у нас будет ситуация, когда можно будет говорить, это мое предположение, о стране в состоянии посттравматического стрессового расстройства. Это будет не первый случай. Я бы сказала, что один из первых случаев зарегистрированных – это была бы Руанда. Руанда после геноцида. Но, кстати, это же дает некоторую надежду, потому что опыт Руанды в оказании психологической помощи жертвам, и хочу заметить, что у них условия были еще сложнее, потому что фактически у них жертвы и преступники могли жить в одной же деревне через дом. И невозможно было всех участников, всех совершавших геноцид, невозможно было всех отправить в тюрьму. Ну, просто никаких тюрем бы не хватило, поэтому часть получила общественные работы, часть просто не сидела. Они создали свои программы, которые помогали последующему сосуществованию и проработке травм. И судя по тому, что у них сейчас низкий уровень преступности, достаточно низкий для их условий, и практически, опять же, для тех условий нет преступлений на почве ненависти, нет преступлений как результата, скажем, острого приступа посттравматического стрессового расстройства, по всей видимости, это работает. Их опыт опубликован, на нем можно учиться. То есть мне кажется, что сотрудничество в этой области, плюс сотрудничество с Израилем, где война более или менее не прекращается, и люди привыкли сосуществовать в ситуации тяжелого стресса и с травмированными, Этот опыт тоже можно будет перенять. На уровне государства это было бы наиболее логичным решением.
26: Это было мнение ассоциированного члена Британского психологического общества доктора Софьи Ткацки. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня я рассказываю о прошедшей в Загребе конференции «Переосмысление Оттавского договора». Конференция была созвана после решения стран Балтии, Польши, Финляндии и Украины о выходе из Оттавского договора к концу 2025 года. Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход на конференции заявила, что Россия, не присоединившаяся к конвенции, минирует более 20% территории Украины. А сама Украина, исполняя договор, должна ограничивать собственную оборону и потом за свой счет разминировать землю. Документ, который одинаково относится к обеим сторонам войны, агрессору и жертве, не может быть справедливым, сказала Скороход в комментарии «Радио Свобода». Александр Гончаров, сотрудник благотворительного фонда «Харьков с тобой», который помогает украинской армии, в том числе оказывает ей техническую поддержку, в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, как мины влияют на жизнь тех, чьи дома оказались на линии соприкосновения или находятся вблизи линии фронта. Гончаров недавно вернулся из Покровска, и о войне в Украине с ним беседовала Юлия Митюхина.
5: Война изменилась, она стала более позиционной, но изменилась технически очень сильно. Вот уже нет таких танковых атак, бронь, вот даже стратегически и технически сами принципы войны поменялись. Поэтому старые генералы, которые учились еще там в Радянском Союзе и везде, они все равно пытаются это по книжке делать, а молодые ребята на фронте сами уже как бы формируют, ну так, так скажем, не стратегическими какими-то, конечно, мыслениями, но на местах уже новые формы, новые виды и вооружения, и самой методики войны.
3: Сейчас, насколько я понимаю, вы из-под Покровска вернулись?
5: Да, несколько дней назад мы были под Покровском, мы помогаем там определенной группе наших военных, мы с ними находились на линии соприкосновения, и они тоже занимаются FPV. Война стала технологической, и она стала дорогой, потому что это дорогие антенны. Системы связи – это сейчас номер один. Даже не системы поражения, а системы связи. Такая ситуация, что у кого будет лучшая связь, у кого она будет четкая, стабильная, тот победит. Потому что мы сидим с FPV здесь, и также враг наш сидит напротив. Больше война технологий, чем оружие.
3: И какие у вас прогнозы по поводу того, как дальше все это будет развиваться?
5: А какие у нас прогнозы? Мы будем защищаться. Сколько этого будет требовать время? Тут, по-моему, вопросов нет, кто виноват. То есть, если к тебе пришли домой и убивают тебя, то, конечно, мы имеем право на защиту. И мы надеемся, что весь цивилизованный мир нас поддержит, и мы вместе. Мы только вместе можем это остановить. Мы не говорим победить уже, да? То есть мы говорим остановить хотя бы это кровопролитие и потом начать какие-то там переговоры. Ну, самое главное, чтобы перестали умирать невинные люди. Я не говорю даже о солдатах. Потому что я вот на днях под Покровском, и на моих глазах, как у гражданского человека, много смертей невинных людей, которых просто разрывает рандомными кабами. Вот он просто по селу падает, 10 кабов в день. Куда попало? Ну, разбили церковь, убили там двух мальчиков, которые подметали. Напротив прилетела молния, потому что у людей работал генератор. На моих глазах разорвало двух людей. Там одного мы спасли. Тоже спасение, подвергаешься большой опасности, потому что ты едешь по открытой местности ночью с включенными фарами, без рэба, ну и так далее. То есть очень погибает много гражданских. Это не такая ситуация, что мы ждуны, мы хотим, нам все равно при власти жить, мы посидим, подождем, придет там армия врага, мы будем также дальше жить. Нет, не получается. Армия врага перед тем, как прийти, она все сметает. Мы видели Авдеевку и Бахмут. Это места потом непригодные для жизни. Это просто все разрушено.
3: А в Покровке сейчас что?
5: В Покровске сейчас позиционные бои идут. Частично он занят российскими, да, военнослужащими. И они потихоньку продавливают. Уже мы видим, уже много месяцев, наверное, год уже идет постепенное продавление линии фронта. Мы отступаем, они занимают новые территории. Но очень, очень медленно. И с огромными, колоссальными людскими потерями с их стороны. Наша цель – мы останавливаем пехоту. Они идут по одному, никаких танков, никаких бронемашин. Просто идут один за другим на расстоянии там, 20-30 метров, двойками, тройками, идут по трупам своих товарищей, так скажем, которые вчера убили, позавчера, неделю назад эти трупы летом разлагаются. Вот он идет просто буквально по трупам, не фигурально, а буквально, переступает и дальше идет. 2-3 человека идет, 2 точно не доходят, максимум 1. Так один дошел, 30 человек шло, трое дошло. Сели, закрепились в какой-то там избушке.
3: А что происходит с разминированием на тех территориях, на которых вы бываете?
5: Ну, как немножко там после нашего контрнападения в 23-м году, когда Харьковская область много была освобождена, стал вопрос глобальный о разминировании, ну да, в первую очередь, жилых помещений. И также очень важно, чтобы посевные поля вот эти могли работать фермеры, выращивать пшеницу, там подсолнечник у нас, кукуруза хорошо растет. И стал вопрос, что техника очень дорогая, мы знаем, миллион стоит этот разминированный комбайн. Ну, наши умельцы очень много сделали сами этих машин по разминированию, которые аналоги мировым там образцам, которые там обошли, скажем, 150 тысяч долларов, то, что стоит там в Германии там почти 1,5 миллиона. Плюс международные там организации заходят, помогают своими специалистами. Но сначала приоритет разминирования. Ну что, военные наши саперы, естественно, они заняты на фронте, и они не могут там цивильные разминировать. Как консультанты они работают, обучают сейчас очень много этому разминированию. Но и мины пошло вперед с техническим прогрессом. Ты идешь по улице, по селу, там идут за 20 километров от него боевые действия. Ты идешь обратно, и у тебя уже под ногами через 20 минут может появиться какая-то мина закамуфлированная, потому что прилетел дрон и оставил ее, да. Там есть сейсмические, да, которые на шаг человека действуют. То есть ты даже можешь ее не трогать, она взорвется, когда ты к ней подойдешь. Тем более, что цивильные люди абсолютно этого ничего не знают. И поднимают все, и просто взрываются. Потому что они рандомно раскидываются. Они не против военных. Они против любого живого, кто будет в том месте. Плюс, когда освобождаются села, и там очень много заминированного. Я даже не помню, что было бы не заминировано. Ну, кроме трупов, они убитых постоянно минируют, потому что мы хотим их захоронить. И это уже без саперов мы даже не подходим. Или умышленно, или вот так рандомно раскидано по территории. То есть заминированная территория вокруг военных действий еще на 30-50 километров. И мы даже не о лепестках говорим, которые да, там разбрасываются снарядами, а о каких-то минах, которые были противотанковые, скажем, ну, против техники, а они сейчас переоборудованы и работают не против пехоты, против просто людей.
26: Сотрудник благотворительного фонда «Харьков с тобой» Александр Гончаров рассказывал о влиянии войны на жизнь жителей прифронтовых регионов. Это был 15-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий на сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: «Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 3 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ в день открытия Международного экономического форума в Петербурге нанесли удар по нефтяному терминалу в городе и по боевому кораблю в Кронштадте. Европейская комиссия рассматривает возможность исключения мужчин призывного возраста из схемы временной защиты для граждан Украины. Государственный секретарь США Марко Рубио принял участие в слушаниях в Сенате по поводу вооруженного конфликта Соединенных Штатов с Ираном. Также сегодня.
1: Сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
0: Политолог Александр Баунов о том, на что может пойти Владимир Путин в условиях, когда режим не может обеспечить безопасность россиян.
2: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. И вот слышно еще один беспилотник. Он прям возле моих домов кружит.
3: Время 5 утра, начало 6-го. Что-то накопитель.
4: Ты блядь, там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. Твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? Лишь бы в дом не прилетел.
0: Эти и многие другие свидетельства ударов беспилотников в Петербурге в изобилии появились в социальных сетях сегодня рано утром, в день открытия Петербургского международного экономического форума, одного из любимых детищ президента России Владимира Путина, чье выступление на форуме планируется 5 июня. А приехать в Петербург, если верить сообщениям в СМИ, он собирается в четверг. Высокий столб густого черного дыма над горящим нефтяным терминалом в Петербурге был виден практически из всех точек города, в том числе и с места проведения экономического форума. Глава сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, позывной «Мадяр», также сообщил, что украинские беспилотники поразили в сухом доке на базе российского Балтийского флота в Кронштадте корвет «Бойкий», который ранее сопровождал суда так называемого «Теневого флота России». Комментируя удары ВСУ по этим и другим объектам в Петербурге и Ленинградской области, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что именно ради их предотвращения и проводится так называемая специальная военная операция.
5: Вы знаете, я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Атаку на нефтяной терминал в Петербурге и на, цитата, «чисто военные цели» в Ленинградской области сегодня подтвердил Владимир Зеленский, президент Украины, страны, в которой в результате одного из систематических российских ударов, упомянутых Песковым, только в ночь на 2 июня погибли, по последним данным, не менее

0: по 7 домам. Шахеды по жилым домам в Харькове, Запорожье, Полтавской области, удары по Черниговщине, Сумской области, Херсонской области, шахеды против Хмельницкой области. И каждый из этих дронов, все типы российских ракет, не могут производиться без компонентов, завозимых из других стран. То есть в каждом таком ударе есть, пусть даже и бессознательно, но все же соучастие тех, кто работает на Россию и поставляет ей технологии и детали.
1: Кто працюе на Россию?
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. За последние сутки жертвы среди мирного населения при российских ударах зафиксированы в Харьковской, Херсонской и Сумской областях Украины. А российские власти заявляют об атаке беспилотника в городе Инакиево на оккупированной части Донецкой области на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва-Симферополь. По официальным данным, погибли не менее 8 человек, 11 ранены. Автобус проезжал примерно в 40 километрах от линии фронта. При том, что основная сухопутная трасса между Россией и аннексированным Крымом проходит значительно южнее, в районе Мариуполя. Под ударом оказался железнодорожный вокзал в Джанкое в аннексированном Крыму, а также несколько российских регионов. В ряде случаев там тоже есть жертвы. Появляются новые сообщения об ограничениях после ударов украинских беспилотников продажи топлива в московском регионе и в Петербурге, где, еще раз напомню, сегодня первый день международного экономического форума, на который раньше приезжали главы государств и правительств ведущих стран мира и руководители крупнейших международных компаний и корпораций. В этот раз помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что на форум приезжает самое высокопоставленное за последние почти 10 лет официальная американская делегация. Вот как он описал ее уровень.
2: Для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 2017-2018 года. А на этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского.
0: Это был помощник президента России Юрий Ушаков. Правда, президент и исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Рейджи, оговорившись, что он приветствует восстановление американо-российского экономического сотрудничества, сказал, что не называл бы нынешнюю делегацию США официальной. По его словам, возглавляющий комиссию администрации США по изящным искусствам Родни Кук, архитектор по образованию, и Петербург ему очень нравится.
3: Ну, я не бы сказал, что это официальная делегация. Он, я не знал, как они озвучили, он приехал, он, конечно, официальный человек, но я не знаю, что может сказать, что это официальная делегация. Он получил разрешение приехать, и это хорошо, но не могу сказать, что это делегация. Он очень хорошо знает Россию, он уже здесь много раз уже, он очень любит Россию, он любит, он как-то, как сказать, он архитектор. Поэтому он очень знает Питер хорошо, знает все вот эти места, и много людей уже знает его тоже.
0: Это был президент и исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Рейджи. Время свободы. Европейский Союз рассматривает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты, которая была введена для граждан Украины сразу после полномасштабного вторжения России и в настоящее время действует до марта будущего года. Об этом сообщили украинские средства массовой информации. Европейская комиссия подтвердила эти данные. Детально возможные изменения будут обсуждаться в четверг, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» в Брюсселе Елена Абрамович.
4: В документе, который Совет Евросоюза разослал в европейские столицы, действительно предлагается не предоставлять временную защиту украинцам, которые подлежат мобилизации. Мы об этом слышали и ранее, месяца полтора назад, когда тут только начинались вот эти обсуждения о том, что нужно как-то продлить этот статус еще на год, до марта 2028-го, ведь война не заканчивается. И тогда страны, принявшие больше всего беженцев, просили продлевать временную защиту не для всех, озвучали даже идеи о поделить Украину на более и менее безопасные регионы и, например, не продлевать защиту для выходцев из Западной Украины. В нашем распоряжении

0: Есть это предложение, которое разослали столицам, там 2,5 страницы текста, и осталось всего 2 варианта. Это ничего не менять или же исключить мужчин, которые должны служить в ВСУ. Эту идею поддерживает Германия, канцлер Мерц лично несколько раз об этом высказывался, а также Польша и Чехия, где тоже очень много украинцев. Мы также разослали письма в страны Евросоюза с такими же вопросами, и из первых ответов, которые приходят, мы видим, что есть предварительная поддержка таких ограничений. Если в феврале в интервью нам спецпредставитель по вопросам украинцев в ЕС говорила, что различий между мужчинами и женщинами в директиве Евросоюза не предусмотрено, то в недавнем своем интервью коллегам из Deutsche Welle Илва Йогансен уже поменяла свое мнение.
1: По моему личному мнению, не совсем логично выглядит то, что многие военно обязанные мужчины, которые не имеют права покидать Украину, как только пересекают границу, возможно, даже нелегально, сразу получают временную защиту. Я считаю, что это несколько противоречивый сигнал, который мы посылаем Украине.
0: Чиновники и дипломаты, с которыми я общалась, говорят, что для тех, кто уже получил документы, пока менять ничего не будут. Новые правила коснутся тех, кто будет приезжать в Евросоюз в будущем. Я пообщалась также с юристом в области миграционного права. Она тоже утверждает, что проще всего юридически будет ввести ограничения для тех, кто еще не получал временную защиту, а именно для тех, кто выехал из страны с нарушением украинских законов или же имел право на краткосрочный выезд, но остался надолго. Это же говорят и дипломаты. Что касается сроков, когда примут окончательное решение, то в четверг этого не случится. Министра попросят пока высказаться за не или против таких ограничений. И тут единогласной поддержки не требуется. Результаты обсуждений предадут Еврокомиссии, а там уже на их основе сформируют окончательное предложение, которое хотят принять до летних каникул, которые в Брюсселе начинаются в середине июля.
2: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Брюсселе Елены Абрамович. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 3 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Иран вечером 2 июня и в ночь на 3 июня несколько раз атаковал беспилотниками и баллистическими ракетами соседние страны, в частности Бахрейн и Кувейт, где расположены военные базы США. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов. В сообщении отмечается, что ракеты не достигли своих целей, они были перехвачены или разрушились в полете. Были также сбиты несколько иранских беспилотников «Камикадзе». В ответ американские войска нанесли, цитата, «удары в порядке самообороны по иранскому военному объекту на острове Кешм в Ормузском проливе». В целом речь идет об одном из самых серьезных нарушений режима прекращения огня, который действует в регионе Персидского залива с начала апреля. Это нарушение произошло на фоне ожиданий прогресса на переговорах между США и Ираном, о срыве которых пока официально не сообщалось. Госсекретарь США Марко Рубио вчера выступил на слушаниях в комиссии Сената по международным отношениям, в ходе которых подтвердил, что Соединенные Штаты не намерены идти на уступки в вопросах иранской ядерной программы и свободы судоходства в Ормузском проливе. Вот что он сказал по поводу операции «Эпическая ярость», которая, напомню, продолжается с 28 февраля.
3: Операция «Эпическая ярость». Кому-то она не понравилась, кому-то понравилась. Оказалась весьма успешной в достижении своих военных целей, а именно резком сокращении оборонно-промышленной базы Ирана, в частности, возможности по производству ракет и беспилотников, особенно ракетной программы, которая была существенно урезана. Сейчас мы ведем переговоры, и, к сожалению, не требуют использования посредников. Но перед нами открывается перспектива. Это может произойти сегодня, может произойти завтра, на следующей неделе. Но может случиться так, что впервые, по крайней мере, на моей памяти, они согласятся обсудить аспекты своей ядерной программы, о которых еще месяц назад они отказывались даже говорить. Это не гарантирует, что в конечном итоге это приведет к сделке, приемлемой для Сената или для американского народа, но мы сможем вовлечь их в процесс, который действительно проверит, к чему они готовы.
2: Это был государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. На слушаниях в Сенате Рубио столкнулся с резкой критикой действий администрации США в отношении Ирана со стороны сенаторов-демократов. В частности, сенатор Кори Букер эмоционально обвинил администрацию в провале стратегии по Ирану и в том, что ее действия привели к усилению переговорных позиций Тегерана, а также в том, что сейчас Вашингтон пытается заключить с Ираном ту же сделку, которую республиканцы критиковали во время президентства демократа Барака Обамы. Мое мнение состоит в том, что еще до начала переговоров по ядерной программе этот режим получает средства на восстановление, закупку новых беспилотников и дальнейшую дестабилизацию региона. Мы видим два источника дохода. Первый — это доходы из Китая, которые подтверждены документально. Второй — это средства, которые, как вы предлагаете, они должны получать в обмен на отказ от всего своего высокообогащенного урана и на принятие обязательств по сокращению мощностей по обогащению. Именно об этом говорилось в соглашении, достигнутом при президенте Обаме, которое вы оклеветали. Мы сталкиваемся с худшей возможной ситуацией, когда наш противник, дестабилизирующий регион, финансирующий марионеточные силы и террористические структуры, фактически получил возможность использовать угрозу перекрытия Ормузского пролива как инструмент давления. Мы, по сути, укрепили позиции противника на переговорах. Мы — сильнейшая держава на планете, и при этом оказались в тупиковой ситуации с Ираном. И теперь мы умоляем вернуться к соглашению, которое вы сначала отвергли. Это был американский сенатор-демократ Кори Букер. Время свободы. При всех проблемах, с которыми Россия сейчас сталкивается как в ходе своей агрессии против Украины, так и в глубоком тылу, на фоне экономических и социальных проблем, Владимир Путин нашел все-таки время заговорить о русском языке и литературе. В ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России он предложил федеральным вузам открыть самостоятельные факультеты русского языка.
4: Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская, все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как одной из ключевых ценностей современной России. Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы. Прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников.
2: Надо сказать, что за сутки после этого заявления конкретных высказываний специалистов по поводу предложения о выделении факультетов русского языка мне найти не удалось, при том, что кафедры русского языка и литературы при филологических факультетах есть практически во всех вузах. Академическая школа в этой области в России очень сильная и была таковой еще с советских времен. Возможно, экспертам осталось непонятно, что именно задумал Путин, кроме формальной административной реформы, ради придания в вузах русскому языку вот этого особого статуса по сравнению с другими языками. Не забыл вчера Путин и о борьбе с иностранным влиянием в виде надписей на латинице в рекламах и на вывесках.
4: Это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Но и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, для, и в нашей, на нашей территории, на российской.
2: Это был Владимир Путин. Борьба с латиницей, особенно с иностранными словами. В России ведется уже многие годы, и ее результат обычно смешные мемы. Теперь хочу обратить ваше внимание на публикацию на сайте «Радио Свобода». Это интервью, которое телеканалу «Настоящее время» дал Александр Баунов, уехавший из России журналист, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Баунов занимается изучением путинской России. В 2023 году он выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры. Упадение автократии в Испании, Португалии и Греции в 20 веке». Вот фрагмент этого интервью, в котором Александр Баунов рассуждает о действиях авторитарных режимов в условиях, когда, ограничивая свободу населения, они оказываются не в состоянии обеспечить его безопасность. Вопросы Александру Баунову задавал Алексей Александров.
5: Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально, нам больше не развалит страну, и государство, ну, выполняет всякие другие обязательства, нам платят зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательства, которые берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательства. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. Ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессии позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы. Иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог бы посадить. Или убить вообще, как вот Путин Навального. Но другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
2: Интервью Александра Баунова телеканалу «Настоящее время» о проблемах нынешнего режима в России вышло на нашем сайте www.svoboda.org под заголовком «Путин теряет уважение». Читайте, смотрите, слушайте. И последняя тема. Сегодня исполнилось 200 лет со дня смерти Николая Карамзина, писателя, историка и, кстати, реформатора русского языка. Считается, что Карамзин изобрел для русского языка букву «Ё». Другие, правда, с этим не согласны, говоря, что он одним из первых стал ее употреблять. Но буква «Ё», вклад Николая Карамзина в развитие русского языка, конечно же, не исчерпывается. Карамзин много путешествовал по Европе, что во многом сформировало его политические взгляды и идеологические убеждения, часто очень противоречивые. Об этом в эссе философа Бориса Парамонова.
6: Духовный опыт Карамзина впечатляюще выразился в главной его работе «Многотомной истории государства российского», бывшей сенсацией своего времени и едва ли не первым бестселлером в России. Но любой разговор о Карамзине нужно начинать с другого его сочинения – замечательной книги «Записки русского путешественника». Эту книгу и сейчас можно читать. Пожалуй, самое в ней интересное – впечатление Карамзина в революционной Франции. Он был там в 1790 году, еще до начала главных кровопролитий, но многое уже их предвещало. В письмах немного сцен революционных будней, но они написаны с замечательным реализмом. Бунт пьяных солдат в Страсбурге, заставляющих пить проезжающего прилата за здоровье нации, несостоявшийся самосуд в Париже – Толпы праздных соглядатаев с величайшим небрежением одетых людей, слоняющихся по королевскому дворцу Тюльери, возникает зримая картина упадка, хаоса. А впереди был якобинский террор, понятно, не способствовавший тем идеализациям, той легенде о революции, которая возникла позднее. Карамзиным же уроки революции резюмировались так.
7: Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан. И в самом несовершенном надо удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку. Утопия будет всегда мечтой доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для собственного счастья добродетель необходима, тогда настанет век золотой, и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. Легкие умы думают, что все легко. Мудрые знают опасность всякой перемены и живут тихо.
6: В письмах русского путешественника Карамзин рассказывает, как в Германии он на вопрос Виланда «Что у вас в виду?» ответил «Тихая жизнь». Европеизм Карамзина – вот эта тихость как идеал, сама культура исключительно как тихость. Конечно, это лучший из идеалов, но ведь это наиболее неосуществимая утопия. Однако от этой утопии Карамзин не отказался, и это определило все его оценки, самую его реакцию на мир. Понятно, что бунтовщиков он жаловать не мог. Отсюда и отношение его резко негативное к попытке декабристов. Отсюда и глубокая внутренняя противоречивость, расколотость, несведенность, дисгармоничность его мысли, точно подытоженная в словах американского исследователя Карамзина Блэка.
7: Он поддерживал самодержавие, но был сформирован просвещением. Защищал крепостное право, но ненавидел деспотизм. Горячо верил в законность, но гнушался конституциями.
6: А вот слова самого Карамзина в одном из его писем.
7: «Не требую ни конституции, ни представителей, но по чувствам останусь республиканцем и притом верным подданным царя русского. Вот противоречие, но только мнимое».
6: Это, конечно, настоящее противоречие, примиряемое не в мысли Карамзина, ибо это невозможно, но в личности его, в достоинстве всего его поведения. Есть люди, которым не нужна конституция для того, чтобы быть европейцами, которые делают не историю, а биографию. Давая Карамзину общеобязательную в русской культуре ориентацию по отношению к славянофильству и западничеству, нельзя не вспомнить исключительно проникновенного суждения Аполлона Григорьева.
7: Славянофильство почему-то присвоило себе почти исключительно это великое и почтенное имя. Но его точно с таким же правом может присвоить себе и западничество. Карамзин обманул современную ему действительность. Он подложил требования западного человеческого идеала под данные нашей истории. Он первый взглянул на эту странную историю под европейским углом зрения.
6: Эти слова наводят на правильный угол зрения в оценке истории государства российского, написанной Карамзиным. Известно, что это консервативная, монархическая история. В формуле Карамзина «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием». Это неверно, хотя бы потому, что в домосковской Руси никакого единоначалия не было. Формула эта – типичный пример истории как политики, обращенной в прошлое. Чтобы понять замысел Карамзина, апологию самодержавия, нужно вспомнить одну его статью 1802 года под названием «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени», написанную как раз тогда, когда во Франции после бурь революции установилось некое видимое спокойствие.
7: Французская революция, грозившая ниспровергнуть все правительства, утвердила их. Если бедствия рода человеческого в каком-нибудь смысле могут назваться благодетельными, то сим благодеянием мы, конечно, обязаны революции. Теперь гражданские начальства крепки не только воинской силою, но и внутренним убеждением разума.
6: Вот этот опыт европейской, новейшей для Карамзина истории, он перенес на Россию, экстраполировал на многовековую ее историю результаты нескольких лет французского развития. Воинская сила, оказавшаяся в гармонии с убеждением разума, о которой говорил здесь Карамзин, это первый консул Бонапарт, в скором времени ставший императором Наполеоном. Сильная власть показала себя в который раз источником самых кровавых событий. Власть, тем более неограниченная, редко создает тихость, даже если этого ей хочется.
2: Эссе философа Бориса Парамонова о феномене Николая Карамзина, 200 лет со дня смерти которого исполняется сегодня. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
8: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
9: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
10: Будущее России лучше, чем в Америке.
11: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
12: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
13: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио «Свобода». Интервью российского кинокритика, автора книг о кино Антона Долина, журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку. Кинокритик Антон Долин с 2017 по 2022 год был главным редактором журнала «Искусство кино». Он радио- и телеведущий, автор YouTube-канала, один из самых известных российских кинокритиков. Долин подписал письмо киносообщества против вторжения в Украину и покинул Россию в марте 2022 года. В интервью журналисту «Настоящего времени» Виктору Кулганыку Антон Долин рассказывает о своей жизни после возбуждения против него уголовного дела, про 5 фильмов уходящего года, которые не оставили его равнодушным, про любовь к группе Radiohead и про то, как он чувствует себя в эмиграции.
15: Антон, привет, спасибо тебе за твое время, за это интервью. Мы с тобой встречались в Праге 2 с небольшим года назад. Это был конец осени, сейчас у нас начало зимы. Ну, наверное, самое время подвести итоги года уходящего. И кино итоги года, и какие-то литературные итоги года, музыкальные, ну и твои личные. А вот, собственно, первый вопрос у меня к тебе такой. Просто тебя недавно возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей на агентов. Это каким-то образом на твою жизнь повлияло?
16: Ну, это, конечно, влияет и на мою жизнь, и на жизнь моей семьи, моих близких, которые вместе со мной находятся в эмиграции. Даже я бы не стал совсем вычеркивать и исключать такой фактор, как психологическое давление. Дети, конечно, ну, как бы криво ухмыляются, папа уголовник, но все это умеренно смешно. В остальном, ну, я человек очень много путешествующий, мы все понимаем, что этот заочный арест, уголовное дело – это первый этап, но, на самом деле, уже второй, третий, потому что я уже имел административное дело, я уже давно иноагент. И дальше что? Дальше больше, хуже, что экстремизм или еще какие-нибудь дряни, они там приползли. Мы знаем, что это не останавливается, этот процесс. Это проблема в путешествиях, это проблема в пересечении границы. Это проблема в заведении, не знаю, банковских счетов. Любая служба безопасности любой страны тебя проверяет и выясняет, что ты, оказывается, преступник. Ну и, по идее, повышается приоритетность твоего ареста или какого-то преследования просто для Москвы. Что тут подразумевается? Действительно ли они в самом деле всерьез хотят меня где-то отыскать и в тюрьму упечь? или просто сделать мою жизнь за пределами России максимально дискомфортной, я не знаю. Не уверен, что я хочу даже знать ответ. Но так или иначе, это нехорошо. И я не хочу говорить о рисках, возможных для кого-то из моих близких в России, чтобы этого тоже не накликать. Но в целом, конечно, неуютно.
15: Скажи, а вот в 25-м году у тебя твоих творческих вечеров, выступлений стало больше по сравнению с предыдущими годами, вот 3,5 годами миграции, меньше, столько же?
16: Мне кажется, что мои мероприятия и моя аудитория в миниатюре повторяет, воспроизводит то, что вообще происходит с этой новой волной эмиграции. Ну, мне так кажется. То есть, с одной стороны, мы все, включая меня самого, моя аудитория тоже, мы себя ищем и находим. 2 года назад, 3 года назад люди не понимали до конца, мы в этой стране временно находимся или живем. Если живем, то надолго ли, мы вернемся или нет. Сейчас, я думаю, каждый имеет и каждая свой какой-то ответ на эти вопросы. Может быть, не такой ответ, как нам нравится, но какие-то ответы есть. Меньше растерянности. Меньше растерянности, меньше желания ходить на всякие мероприятия, где какие-то говорящие головы что-то тебе такое объясняют. Моя говорящая голова немножко особенная, потому что я про кино говорю и про культуру, а не про то, когда там рухнет один режим и восстановится другой. Об этом я знаю столько, сколько все остальные, то есть нисколько. Концентрируются какие-то группки, иногда группы не такие уж маленькие, по интересам, по географическому нахождению, по политическим взглядам. Люди раньше сбивались в стихийные какие-то такие облакообразные конструкции, а сейчас они уже знают, с кем они и против кого они. Мне кажется, что, может быть, даже моя аудитория стала меньше, но шире. То есть, другими словами, география моих передвижений с выступлениями стала больше, а людей в каждом конкретном месте или в большинстве из них чуть меньше. Как будто бы все разъехались и как-то устаканились.
15: Но это такая аудитория, то, что называется, лояльная, очевидно, да? То есть это все-таки твои люди, которые ходят...
16: Наверное, но я все еще с ней знакомлюсь. Я все время оказываюсь в городах, где я раньше никогда не выступал. То есть каждые полгода у меня 3-5 таких мест, где я раньше не был. Я приезжаю, каждый раз думаю, кого я там встречу. Я завожу новые знакомства. Некоторые из них вырастают, ну, в приятельство, почти в дружбу вот за эти 3 года. Почти 4 уже, на самом деле.
15: Ну да, 4 года.
16: Вот, это довольно долго. Пока что каких-то дискомфортных опытов, что я приехал, вот такое чувство, что аудитория не поняла, чего она тут делает, зачем пришла на меня, а я не понял, кто эти люди. Такого опыта у меня пока что не было ни разу.
15: А скажи, пожалуйста, украинцев много приходит на твои...
16: Я не считаю, не
15: делаю... Нет, ну, естественно, да, ну так
16: было. Есть украинцы, есть белорусы, есть люди из Центральной Азии, Казахстан, Кыргызстан, и Узбекистан. Очень широкая география происхождения. Я даже не вполне уверен, что Россия преобладает. Вот здесь, в эмиграции. Я знаю, что из всех, кто смотрит мой YouTube-канал, все-таки большинство в России. Хотя со всего мира смотрит. Но из тех, кто приходит, я стараюсь, дело не в политической позиции, в ней, может быть, тоже. Я стараюсь стремиться к какой-то космополитичности. Как для меня, вот я подвожу сегодня здесь в Праге итоги киногода, как для меня фильм на русском языке ничем не лучше, не хуже, чем фильм на американском наречии, или фильм на французском, или фильм на каком-нибудь из диалектов китайского. Главное, чтобы кино было хорошее. То же самое с аудиторией. Сейчас мне было очень приятно видеть в Варшаве, например, в зале поляков пришли. Ну, этнические поляки, понимающие русский язык, некоторые говорящие, и очень тепло мы с ними пообщались, хотя и коротко, тоже было очень это для меня лестно.
15: Ну, теперь, наверное, самое время к кино перейти. Скажи, пожалуйста, 5 фильмов 2025 года, которые тебя перелопатили, не оставили равнодушным, тут как угодно можно говорить.
16: Совершенно точно 2 фильма этого года, без которых, ну, просто никуда не убежать и не деваться. Это «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона и «Простая случайность» Джафара Панахи. Это любимые мои режиссеры, я их исследую, о них пишу уже очень давно. Третий такой режиссер, о котором я написал книгу, как и о Джафаре Панахе, Джим Джармуш. Джармуш – победитель Венецианского фестиваля, фильм «Отец, мать, сестра, брат». Джафар Панахи с «Простой случайностью» – победитель Каннского фестиваля. А Пол Томас Андерсон, надеюсь, стучу по дереву, победит на «Оскарах». Ну, если даже не победит, совершенно точно он будет там фигурировать. Получается, главные премии в этом году – это мои любимцы, мои режиссеры, то есть год для меня очень удачный. К этой тройке, ну давай я спонтанно добавлю 2000 метров до Андреевки. Это документальный фильм Мстислава Чернова. События с фестиваля Sundance. И, несомненно, тот фильм, который, если говорить о русско-украинской войне, обязательно нужно посмотреть всем, кому эта тема не безразлична. Это очень жесткая, довольно шокирующая картина, на мой взгляд, очень талантливая и глубокая, и выходящая далеко за рамки такой просто документальной фиксации реальности. И, наверное, раз нужно назвать какой-нибудь пятый фильм, давай я назову «Нового Супермена». Это очень легкомысленная картина, но, по-моему, она совсем при всей легкомысленности не поверхностная. Вот такой парадокс, если угодно. То есть этот фильм выражает как-то нашу внутреннюю потребность в таком герое-спасителе, в фигуре какого-то, страшно сказать, мессии.
14: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
15: Ты упомянул трех своих любимых режиссеров, одних из трех, да? И, собственно, книги, которые ты о них писал. Я так понимаю, что сегодня в Праге ты представляешь в том числе одну свою такую старую новую книгу про Джима Джармуша, да? Расскажи, пожалуйста, во-первых, почему она старая и новая, и расскажи про свою концепцию переиздания твоих предыдущих книг.
16: Дело в том, что с 1 сентября 2025 года, наверное, ты об этом знаешь, в России нам и на агентам запрещено заниматься просветительской деятельностью. Что такое просветительская деятельность, никто сказать не может. И иногда любят над этим потешаться, что вот они сами не разбираются, что они там в законы вносят. Я абсолютно убежден, что это намеренно. Что они хотят оставить зону неопределенности, чтобы все сами боялись и не знали, чего бояться. Я ничего не боюсь, но это не зависит от меня. У меня, у всех моих книг, я написал 15 книг за последние там, 20 с лишним лет. У них разные издатели, которые, конечно, не хотят рисковать.
15: И уже не будут, очевидно.
16: Наверное. Никто не знает, издание и продажа книги иноагента – это просветительская деятельность или какая? Ну, на самом деле…
15: Ну, в этом и есть серость этой зоны.
16: Да. Именно так. И поскольку книги начали исчезать, я решил, что какие-то из них я буду по джентльменской договоренности с издательствами, я не занимаюсь пиратством, вне России сам печатать под брендом себя, «Радио Долин» тут написано, это не издательство на самом деле, печатать и продавать хотя бы на своих мероприятиях. Дебютант в этом моем новом направлении, книжка «Джим Джармуш. Стихи и музыка». Я очень эту книжку люблю, нескромно так говорить, наверное, про свою книжку, но в нее вложено очень много труда. Она очень нестандартно придумана. Те, кто любит и знает фильмы Джима Джармуша, они в курсе, что стихи и музыка
15: –
16: это такие каркасы. Вот,
15: саундтреки
16: вот,
15: там
16: всегда потрясающая музыка. Музыканты играют роли. Музыка звучит за кадром и в кадре. Его две документальные картины, одна про Нила Янга, другая про Игги Попа. Его док про музыку. И вместе с тем он сам музыкант и сам поэт, он писал стихи. Ну, все помнят, что герой Джонни Деппа в «Мертвеце» — это Уильям Блейк. Стихи, стихи, стихи. Или персонаж Паттерсон, Адама Драйвера, он поэт. И я когда-то, 10 лет назад, придумал сделать книгу, где соавторами бы своими сделал поэтов, пишущих по-русски, живущих по всему миру, и музыкальных критиков. Музыкальные критики пишут про музыку. Я пишу про кино, а поэты пишут стихи, связанные прямо или косвенно, или как-то ассоциативно с фильмами Джармуша. Ну, я воспользовался тем, что вышел новый фильм, точнее, вот он сейчас выйдет.
15: Ну да, вот через месяц буквально.
16: Да, написал о фильме главу новую, заказал статью музыкальному критику о музыке, о которой здесь еще не было написано. Стихотворение поэта, у меня даже два новых стихотворения. Новое интервью Джармуша, никем не читанное. Взятая только что в Венеции. Укомплектовал уже существующую книжку, и вуаля, вот она. Я очень-очень рад. И если эксперимент покажет себя как удачный, если люди будут покупать эту книгу и читать, то за ней последуют другие книги. Какие, сейчас еще не знаю. Надо посмотреть пока что, как пойдет с этой.
15: Отлично. Ну, пусть пойдет хорошо. Желаю Спасибо. Удачи тебе и книжке. Ну, а коль уж мы музыки коснулись, я помню, что 2 года назад, когда ты приезжал в Прагу, мы с тобой общались, у тебя в плеере играл последний альбом Rolling Stones, когда они только тогда выпустили. А какой у тебя сейчас плейлист в твоем плеере, что ты слушаешь?
16: И уже месяц я не слезаю с иглы Radiohead, Тома Йорка, Джонни Гринвуда и так далее. Ну, во-первых, фанаты знают, что они впервые за 8 лет делают тур. Это первый в истории группы тур, где они не презентуют никакой новый альбом. Это The Best, чего они раньше всегда чурались. Я эту группу люблю 30 лет. Я начал ее слушать до OK Computer. Это группа всей моей жизни. Нет больше ни одной группы, которая продолжает существовать и выпускать новые записи на протяжении всей моей жизни. И, наверное, ни одна группа так сильно не резонирует со мной, как Radiohead. А в этом году, как назло, еще и один из лучших моих фильмов года «Битва за битвой». Там музыка Джонни Гринвуда, гитариста Radiohead. И в одном треке даже соавторство Тома Йорка, певца Radiohead. Так что есть еще у них другие проекты, есть сольные проекты у каждого из них. Есть группа The Smile. В общем, все это нон-стопом я слушаю и очень утешительно для меня звучит. Кто-то, кто же это был, Independent, что ли, вышел с отличным, просто отличным заголовком. Музыка Radiohead об отчуждении позволяет отчужденным людям чувствовать себя менее отчужденно. Мне кажется, это именно то, что происходит. В этом есть какой-то потрясающий парадокс.
15: Это метафора нашей жизни всей. Да,
16: но это на самом деле даже не метафора, а такое по-детски какое-то прямолинейное и точное описание. Потому что, да, мы все живем, а уж мы-то с эмиграцией, войной, политическими репрессиями уж точно, живем в зоне просто постоянного отчуждения, расширяющегося иногда даже между близкими людьми. Radiohead, конечно, тут ни при чем, но целительная сила этой музыки и стихов Тома Йорка, она по-прежнему ощущается очень отчетливо.
15: Вернемся к кино. У тебя на «Медузе» недавно вышел текст про 50-летие фильма «Полет к гнезду кукушки». Ну, великий фильм, что там говорить. И ты там пишешь, мне очень понравилось в самом начале, что ты показал этот фильм недавно своему младшему сыну, и он там вот увидел то, что ты хотел, так сказать, чтобы он увидел. В этой связи у меня к тебе 2 вопроса. Первый, собственно, что увидел твой сын и что его там впечатлило?
16: Ну, он понял эту главную тему. Вот эту тему, которая мне казалась раньше только для советских людей и для людей из так называемого соцлагеря, понятно. Вот это я хотя бы попытался. Когда ты понимаешь, вот люди, которые вышли с демонстрацией против танков в Праге на Красную площадь, это ведь абсолютно то же самое. Это то же самое, хотя бы попытаться. МакМёрфи знает, что он эту тумбу поднять-то не может. Зачем он пытается это сделать? На него смотрят как на безумца. Но для нас, для всех, люди, которые хотя бы пытаются, это наши образцы для подражания. И я думаю, что Форман что-то очень личное в это вложил. Хотя это американский фильм, да, по американской книжке, тоже замечательный. Я думаю, что мой сын, который вместе со мной уехал в эмиграцию, там вот взрослеет сейчас, очень хорошо это тоже почувствовал.
15: Ну, а в таком случае, если уж мы берем пятерками, да, там 5 фильмов 25-го года, назови, пожалуйста, на твой взгляд, 5 фильмов классического, так сказать, кинематографа, которые бы можно порекомендовать сейчас вот детям возраста твоего сына, моего сына, то есть 14-15 лет.
16: Ну, во-первых, давай я начну с того, что, на мой взгляд, в 15 лет можно смотреть все. Нету чего-то такого, что для 15-летнего слишком взрослое. Чтобы подтвердить это, я скажу, что я сыну только что показал, например, «Заводной апельсин». И это произвело на него очень сильное впечатление. Мне кажется, что бескомпромиссные фильмы о насилии нужны, необходимы, что на самом деле их задача – это внушать отвращение и ненависть к насилию, хотя даже двойственность этого внушения Кубриком тоже там продемонстрирована. Да, если «Полет над гнездом кукушки» и «Заводной апельсин» — это раз и два. Пусть 3 — это будет «Великий Расюмон» Акиры Куросавы. Почему? Потому что этот фильм учит нас множественности оптики, что ни на одно событие, ни на одно явление недостаточно одного взгляда. Никогда один взгляд не может описывать эту реальность. Всегда нужны несколько. И реальность всегда складывается из этой ломаной картинки, такого призматического преломления взглядов. Они нам и дают эффект 3D. Четвертый фильм, ну, мы сейчас разговариваем в преддверии Рождества, поэтому я не могу не назвать «Фанни Александр». Мне кажется, это просто фильм на все времена, совершенно необходимый. И он не для детей необходимый, а для всех, в любом возрасте. Это лучшая рождественская картина, что я знаю, потому что она об ужасе и о смерти, и о сиротстве, и одновременно о чуде. Ну и пятый, пусть будет фильм, который не является и не считается таким абсолютно классическим, обязательным для просмотра, но я его очень люблю. Это мой любимый фильм Луиса Бунюэля «Призрак свободы». Если в одной фразе пытаться резюмировать, что это кино может нам сообщить, мне кажется, оно о том, что в жизни и в реальности свобода – это всегда призрак. И если где-то свобода может стать чем-то непризрачным, то только внутри кинофильма или книжки, или стихотворения, или симфонии. То есть внутри искусственного мира искусства свобода возможна. В реальности, которую этот искусственный мир преломляет и описывает, нет.
14: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
15: Ну, а уж если мы о книжках заговорили, ты упомянул книжки, ну, назови, пожалуйста, 5 книг, которые тебя в этом году не оставили равнодушным. Опять же, это не обязательно 5 книг 25-го года, да, то есть это могут быть любые.
16: Ну, если не обязательно, тогда Энеида Вергилия, конечно. Это мое большое событие, такое внутреннее для меня в этом году. Я ее, ну, конечно, перечитал, но, в принципе, можно сказать, прочитал, потому что это я читал, как и всю античную классику, или почти всю, в университете, когда был курс античной литературы. Я сдал, конечно, на 5, но меня это все сильно не вдохновляло. Надо было скорее вернуться к фэнтези, которой я тогда увлекался гораздо больше. Вот. А сейчас я понимаю, что это всем фэнтези-фэнтези. И это очень серьезная вещь, очень жесткая. Она о том, как война в человеке побеждает любовь. На самом-то деле. 5 книжек, ты говоришь. Ну, хорошо, если война. Пусть будет «Война и война». Ласло Краснохоркай. Это свежий лауреат Нобелевки, и он, по-моему, довольно гениальный писатель, и это вот его последний для меня роман, он не самый поздний, и он не про войну на самом деле, но вот про такую утопию, как книги помогут закончить все войны. Дальше, ну, допустим, пусть это будет «Сказка» Владимира Сорокина, это, может быть, не самый феноменальный роман моего любимого Сорокина, но он все равно совершенно сумасшедший, и я плакал и смеялся, когда это читал, и мне было очень хорошо и здорово. Книга «Благими намерениями», я совсем недавно ее прочитал, Ксения Лученко, книга лауреат премии «Политпросвет». Это замечательная нон-фикшн книга о том, как русско-православная церковь мутировала, трансформировалась за последние 30-40 лет. Страшная и поучительная история. Я считаю, очень полезная всем людям родом из России, не только, всем, кому интересно, что вообще произошло. Ну и 5-е, пусть будет Даниэль Кельман «Светотень». Это всеобщая любимица. Книга о Пабсте, выдающемся немецком австрийском режиссере, который попытался эмигрировать в годы нацизма, не преуспел в Голливуде и вернулся. И это история о том, каково это быть коллаборационистом, вроде бы и по неволе. Можно ли быть коллаборационистом по неволе, если ты занимаешься искусством? Что это делает с душой, с талантом творческого человека? Очень здорово написано и придумано. Я думаю, что вообще на эти темы мало кто имеет моральное право и умеет говорить. Но вот немцы могут. И у меня там отзывалась, в общем, каждая страница.
15: Вот ты уже упомянул Вергилия в самом начале, ответ на этот вопрос. А скажи, у тебя есть, очевидно, что есть какой-то корпус литературы, корпус кино, к которому ты возвращаешься часто, ну или там с какой-то частотой. И что это за корпус, и насколько ты часто пересматриваешь фильмы, перечитываешь книги, при том, что у тебя достаточно, естественно, поток, ну, того же кинематографа, у тебя, естественно, неиссякаем в силу твоей профессии, в силу твоей работы. Но насколько часто ты что-то старое пересматриваешь и перечитываешь, и что это, вот какие-то вещи вечные?
16: Не очень часто, хотя бывает. Для меня часто это когда я 3 или 4 раза за жизнь вернулся к какой-то книге, потому что я действительно все время поглощаю что-то новое. Я с детства очень люблю книги о рыцарях-неудачниках. Это вот моя тема. Так что «Дон Кихот» — это такая топовая книга для меня, но также и «Неистовый Роланд», «Роланда Фуриоза», «Ариоста», история о самом великом рыцаре, который абсолютно спятил, влюбившись в девушку, которой он не нравился. И дальше он начинает только вредить всем, с кем он вместе воюет против общего противника. Это очень поучительная, прекрасная книга. У меня там даже есть герой, на которого я хотел бы быть похожим. Это рыцарь Астольфа, который не хочет воевать. Вместо этого он оседлывает гиппогрифа и на нем летит на Луну, чтобы там найти разум Роланда. Тот сошел с ума, оказывается, разум всех людей, которые сошли с ума, там на Луне. Вот. Ну и на самом деле, например, «Ланселот» или «Рыцарь телеги», где тоже влюбившийся рыцарь без всякого оружия на телеге катается, над ним все смеются. Это роман «Кретен де Труа», мне тоже очень нравится. Вот эти вот истории, мне кажется, с одной стороны, хочется быть рыцарем, с другой стороны, не хочется быть рыцарем, который скачет в сияющих доспехах и на копье всех накалывает, кого-то рубит. Я вот люблю рыцарей из фильма «Монти Пайтон» про Святой Грааль.
15: Да-да-да.
16: Вот это рыцари, близкие моему сердцу. И они очень похожи и на Дон Кихота, и на Роланда, Ариоста. Такие же рыцари-неудачники.
15: А что касается фильмов, каким фильмом ты возвращаешься, ну, условно, 3-4 раза за жизнь, или, может быть, чаще?
16: Ну, Тарковский всегда, Триер всегда, Линч всегда, Бергман всегда, в любом случае, очень часто, Карл Теодор Дрейер, «Страсти Жанны д'Арк» или «Слово». Это такие фильмы, которые всегда меня сопровождают. Вот. А есть фильмы, к которым я возвращаюсь, вдруг совершенно другими глазами могу их увидеть. Например, когда-то меня с «Хладнокровным» оставил Антониони, а 2-3 года назад к нему вернулся, пересмотрел, и совершенно иначе зашло, как сейчас говорят. Так что, ну, этот список не такой уж маленький, но и не такой уж огромный.
15: Ну и, наверное, в конце задам тебе вопрос такого личного характера про эмиграцию. Мы с тобой, когда разговаривали, опять же, 2 года назад, это только начало было твоего пути. Ты немножечко в начале разговора сегодня упомянул, что все уже потихоньку стали привыкать и как-то находить свои там ниши, да? Ну, насколько сейчас вот твоя семья, твои сыновья, твоя жена, ты сам вот чувствуете себя, ну, в эмиграции, в отдалении от страны, от своей...
16: Мы себя плохо чувствуем.
15: По-прежнему. Ну, ты меня тогда тоже так же
16: сказал. Да, это так и есть. Но как бы я не вижу смысла храбриться, лукавить и какую-то хорошую мину при плохой игре пытаться имитировать. Нам очень тяжело. Говоря это, я не имею в виду, что наши обстоятельства самые тяжелые из всех. Наверняка, то есть точно знаю, что у многих они значительно тяжелее. Но и... То, что со стороны кажется гламурной жизнью кинокритика модного, который как птичка перепархивает с одной ветки на другую по всему миру, это тоже не так. То есть это просто требование профессии нынешней бездомной жизни. Я думаю, что все начнет налаживаться, хочу надеяться, когда у нас будет свой дом. Я не имею в виду дом как дом с крышей, может быть, это квартира, какое-то помещение, что-то, что мы почувствуем как свое, откуда нам не надо будет вскоре бежать. Сию секунду пока что у нас такого нет.
15: Ну, тогда я тебе желаю в следующем году обрести дом. И, наверное, последний вопрос. А какие твои пожелания слушателям «Радио Свободы», зрителям «Настоящего времени» в 2026-м?
16: Ты знаешь, начиная с ковида, с 2020 года, каждый Новый год мы с женой поднимаем один и тот же тост. Пусть следующий год будет немножко лучше предыдущего. И каждый раз это не получается. Вот пусть следующий год будет лучше. Ну и пусть кончится война.
15: Спасибо тебе большое. Спасибо.
16: Спасибо.

0: Российский кинокритик и бывший главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку отвечал на вопросы об эмиграции, о том, как повлияло на его жизнь уголовное дело в России, а также о лучших, на его взгляд, фильмах 2025 года. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В последний месяц все чаще говорят о возможности открытия второго фронта в российско-украинской войне, Белорусского фронта. Что стоит за этими слухами? Может ли Беларусь полноценно вступить в войну? Или наоборот, стать жертвой нападения из Украины? Или аннексии России? Что происходит с режимом Лукашенко в эпоху так называемой СВО? И что может прийти ему на смену? Возможен ли возврат Беларуси в Европу после войны? Говорим об этих темах в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
1: Слухи о возможном открытии Белорусского фронта появляются с самого начала полномасштабной войны. Последние недели они вновь усилились на фоне военной активности в регионе и тесного сотрудничества Минска и Москвы. Однако пока Беларусь остается скорее военным союзником России, чем непосредственным участником боевых действий. Режим Лукашенко после 2020 года оказался в беспрецедентной зависимости от Кремля. Белорусская территория уже использовалась для российского наступления, размещения войск и военной инфраструктуры. Но прямое вступление Беларуси в войну до сих пор считается рискованным сценарием даже для самого Лукашенко. На этом фоне обсуждаются и другие варианты будущего страны, от дальнейшей интеграции с Россией до постепенного возвращения к более самостоятельной политике после окончания войны. Вопрос о том, что придет на смену нынешней системе власти в Беларуси и сможет ли страна вновь сблизиться с Европой, остается открытым. Но ясно одно – судьба Беларуси сегодня тесно связана с исходом войны в Украине.
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Почему в последние пару недель все так усиленно говорят о войне, все так готовятся к войне на украинско-белорусском фронте? И Зеленский повторяет, и Макрон обеспокоенный по этому поводу звонил. Что стоит за этими слухами? Потому что эксперты говорят, что вроде никакого движения войск не наблюдается, никаких нет объективных к тому показателей.
2: Хотел бы я знать ответ на этот вопрос, потому что тот ответ, который который мог бы быть реалистичным и мог бы объяснить то, что происходит, это если бы в Беларуси действительно шла какая-то подготовка крупной наступательной операции с пересечением границ с Украиной. Однако там ничего не происходит подобного. Более того, президент Лукашенко несколько раз вполне определенно говорил о том, что Беларусь не вступит в войну с Украиной, если только, конечно, на нее не нападут. Это важная оговорка, но к ней можно вернуться чуть позже.
0: Это тот же мадьяр Роберт Бровди, так сказать, смело говорит о том, что намечено 500 целей на территории Беларуси для дроновых атак. Это что, часть психологической войны или действительно возможно вот этот вот маневр со стороны вооруженных сил Украины?
2: Вы знаете, мне кажется, что изначально вся эта история была уходит корнями в какие-то интриги российских спецслужб или пропагандистского аппарата. Похоже, по крайней мере, вот мне кажется похожим, что это некая дезинформация, специально запущенная русскими, Москвой, если хотите, для того, чтобы вызвать раздражение

0: верили вот этой дезинформации. Я так думаю, все-таки, что это дезинформация. Но тут ответа у меня нет. Возможно, что эта дезинформация очень хорошо упакована и представлена достаточно достоверно. Тут можно просто фантазировать на основе прочитанных детективных романов, как это может быть. Советую всем читать в этой связи Джона Ле Карре. Он описывает массу таких ситуаций. Но если серьезно говорить, ну, возможно, что это отвечает определенным интересам как президента Владимира Зеленского, так и некоторых фигур в его окружении. Особенно учитывая те сложности, которые существуют во внутриполитической ситуации в Украине. Ее я не хотел бы касаться, просто потому что это не моя тема.
1: Да.
0: Да и я не считаю себя вправе заниматься внутриполитическими разборками в Украине, высказывать какое-то мнение на сей счет.
1: Да, признаюсь,
0: Важно,
1: я тоже,
0: однако,
1: это
0: сказать,
1: позиция
0: что...
1: нашей программы, да.
0: Да, но важно сказать, что ситуация очень непростая. И, возможно, вот эта реакция Киева, официального Киева, а также Роберта Броуди, который, как вы сказали совершенно правильно, да, упомянул 500 целей на территории Беларуси. Ну, я бы к этому добавил еще и такой демонстративный прием в Киеве Светланы Тихановской.
1: Да.
0: Это тоже сигнал Минску, и ну, его тоже можно по-разному расшифровывать, но тем не менее это очевидный сигнал, который нельзя игнорировать. Однако реалии таковы, что пока никаких оснований считать, что Беларусь может вступить в войну против Украины,
1: Нету.
0: нет.
1: А до сих пор, Юрий, насколько инструментальна была Украина для российской войны, для российского? Ну, понятно, что в 2022 году вторжение с территории Беларуси осуществлялось, но с тех пор Беларусь, насколько она важна, да, то, что называется indispensable, незаменима для российской операции? В смысле логистики, в смысле баз для ракет, аэродромов?
0: Одно время с территории Беларуси запускались, если я не ошибаюсь, «Искандеры». Там дислоцировалось достаточно большое количество, но, видимо, речь шла о тысячах российских солдат и офицеров, которые запускали беспилотники. Там базировалась российская авиация, которая запускала по Украине, по-моему, крылатые ракеты. И, ну, в общем, действовало. Сейчас на территории Беларуси находится всего пара, по-моему, крупных, ну, таких существенных военных объектов, которые к войне в Украине отношения не имеют. Это станция дальнего обнаружения, РЛС дальнего обнаружения в Барановичах и станция связи с подводными лодками. В селе, по-моему, он называется Велейки, это село. Вот его эти два объекта обслуживают российские офицеры, ну, в основном офицеры все-таки. Плюс вот появились сообщения о том, что на бывшем аэродроме сейчас устраивают базу для Орешника, правда, очень близко к российской границе. Я так понимаю, что в случае ну, какой-то реальной напряженности Орешник очень быстро вывезут из Беларуси и отправят назад, ну, куда-нибудь в Россию, чтобы им не рисковать. Уж слишком уязвима эта база для беспилотников и ракет из Украины. Там всего, ну, где-то порядка 250 километров до Чернигова. Есть еще небольшой контингент российских войск, обслуживающий дивизион «Искандеров» и ядерные боеприпасы, которые к ним имеются. Но вот это то, что есть у России в Беларуси. До тех пор, пока не появится, я бы сказал так, существенное количество, а именно несколько десятков тысяч российских войск на территории Беларуси, говорить о наступлении с севера на Киев или на Львов, если иметь в виду западный участок границы, но пока не приходится.
1: А
0: Так
1: можно
0: что
1: ли
0: это
1: говорить,
0: какая-то...
1: да, о наступлении не обязательно в Украину, а о наступлении то, что сейчас ожидают в НАТО? о наступлении в Сувалки, о наступлении.

0: в Латвию, Польшу. И сразу вдогонку тоже еще один вопрос. Как нам оценивать в этом контексте слухи или это реальность о размещении компонентов ядерного оружия в Беларуси?
1: Если говорить о северном направлении, ну, это действительно Литва. Это не только Сувалки, но на картах некоторые любители могут рисовать стрелочки, направленные на Вильнюс, и на восточную, юго-восточную часть Литвы, Латвии, прошу прощения. Ну, теоретически, да, но при этом нужно иметь в виду, а сколько войск может выделить Беларусь для того, чтобы сама по себе организовать вот подобное безумие, я бы сказал, безумие с точки зрения интересов и выживания самого режима Лукашенко. Отвечаю, ну, 12 тысяч человек. Это численность 4 мотострелковых бригад и 2 артиллерийских бригад сухопутных войск Беларуси, к которым можно добавить 6 тысяч человек спецназа. Теперь, если взглянуть опять же на карту, то понятно, что попытка вторжения где-то в районе Сувалкского коридора вызовет реакцию не только литовских войск. В Литве насчитывается литовские вооруженные силы, это 17 тысяч человек. Но это сопоставимо с теми силами, которые Беларусь может выделить для такой авантюры. А плюс, значит, на Западе находится несколько дивизий войска польского. И это уже очень серьезно. Поэтому вот эти разговоры, как мне кажется, это тоже элемент психологической войны. Угу. Но иногда ее называют и ПСО, я не очень люблю этот термин. Да, но да, психологическая война, да, это давление на страны Балтии, бесспорно. Это давление на руководящие органы НАТО. А что делать, если Россия действительно вдруг, или Беларусь действительно вдруг полезет куда-нибудь там на Вильнюс, или в Сувалки, или еще куда-то? Ну, в общем, что-то нужно делать. А вот что делать? И вообще чего-то делать очень не хочется. Но это позиция НАТО. А вот позиция, скажем, таких государств, как Германия при нынешнем правительстве, Польша при любом правительстве, Финляндия, как я понимаю, при любом правительстве. Я думаю, что ну, реакция будет достаточно жесткой.
0: А что с ядерным оружием?
1: А ядерное оружие?
0: Вопрос. Это тоже часть вот этой символической политики и психологической войны?
1: Видите, когда речь идет о ядерном оружии, то всегда возникает вопрос, а стоит ли его применять? Потому что если вы принимаете решение о применении ядерного оружия, ну, допустим, в Кремле такой вопрос рассматривается, вы должны четко знать, как будет реагировать, ну, во-первых, потенциальная жертва удара, во-вторых, как будут реагировать ее союзники. Ну, в общем, как будет реагировать НАТО, как будет реагировать Франция, у которой есть ядерные потенциалы, которая, ну, в общем, достаточно прозрачно намекает на то, что она не останется в стороне в этой ситуации. Так вот, проблема в том, что в Кремле не знают, как будет реагировать Запад. Может быть, он не отреагирует вообще, но ограничится там какими-то словесными эскападами. Может быть, отреагирует очень жестко. Но если вы находитесь в ситуации, вы, то есть лицо, принимающее решение, находится в ситуации такой неопределенности, то я, честно говоря, очень сомневаюсь в том, что такое решение может быть принято.
0: Я имел в виду
1: очень большой риск проигрыша.
0: Понятно. Я имел в виду размещение компонентов ядерного оружия, анонсированное, в Беларуси. Это как-то меняет вообще стратегическое уравнение? Или это часть просто психологической игры?
1: Видите, если речь идет о размещении «Искандеров», Это ракеты дальностью примерно в 500 километров. Нет, это практически ничего не меняет, потому что те цели, которые эти ракеты могут достигать с территории Беларуси, ну, практически ничем не отличаются от списка целей, которые они могут достигать с территории Калининградской области. Так что нет, это некий такой жест. Я не знаю, кто был инициатором этого, то ли Лукашенко, то ли Путин, но, во всяком случае, это некий жест, который должен показать коварному Западу, что вот, в общем, мы очень решительно настроены. Что касается Орешника, который, как сообщают, развертывается в данный момент где-то в районе российско-белорусской границы, ну, в самой восточной точке ее. Я думаю, что это, ну, это тоже жест, понимаете? Потому что с военной, вот если говорить о военной ценности этого, ну да, Орешник может долететь, ну, практически до любой части Европы, в том числе до Португалии, где-нибудь там на Атлантическом побережье взорваться. Но, опять же, вот все эти цели, все районы, которые он может поразить из Беларуси, он может с таким же успехом поразить где-нибудь из-под Смоленска или, я не знаю, где, из-под Брянска. Ну, в общем, можно ткнуть пальцем в карту России.
0: Ну да, так что с стратегической точки зрения нет большой разницы. Но, наверное, есть разница с гибридной точки зрения. Как я понимаю, Беларусь – это очень важная часть в гибридной войне против Запада. В частности, мы помним вепонизацию мигрантов, как Беларусь стала точкой давления, да, на Польшу отправки тысяч мигрантов.
1: Совершенно верно. И более того, если говорить о военной стороне дела, то есть такая фраза, вот даже название статьи, которую я читал в каком-то западном издании: «Беларусь – это кинжал, направленный в сердце Европы». Ну, в общем, если посмотреть на карту, это действительно так. Стратегическое значение Беларуси очень велико, потому что это граница с Польшей, достаточно протяженная, это граница, северная граница Литва-Латвия, и южная граница – это Украина. То есть тот, кто контролирует Беларусь, в данном случае это Россия, ну, скажем так, процентов на 70, тот имеет существенное стратегическое преимущество. А вот если Беларусь окажется нейтральной, а это, я так понимаю, очень хочется нынешнему белорусскому истеблишменту, ему вовсе не хочется выступать в качестве, ну, какого-то игрока, которым манипулируют из Москвы. Я отнюдь не идеализирую тех людей, которые сейчас управляют Белоруссией. Это люди, ну, примерно такого же типа, как их коллеги в Москве.
0: Да.
1: Но они хотят быть царями в своем собственном доме, а не назначенцами из Кремля.
0: Ну что ж, Юрий, спасибо большое. Военный эксперт Юрий Федоров был с нами на связи по Зуму. А мы продолжим наш разговор о судьбе Беларуси в эпоху СВО буквально через одно мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху так называемой СВО. Как она действует на режим? Что происходит с властью Александра Лукашенко в эпоху войны? К нам по Зуму присоединяется белорусский политолог Павел Усов. Павел, добрый день.
2: Добрый день.
0: Ну вот главный вопрос, который меня здесь интересует. Война укрепляет или ослабляет режим Лукашенко?
2: Я думаю, этот вопрос стоит разделить на две части. Безусловно, в первый период войны, это приблизительно с 22 по конец 24 года, когда еще более или менее война эта складывалась благополучно для России, и дроны не уничтожали российскую инфраструктуру, украинские дроны, то, конечно же, Лукашенко использовал все ресурсы по максимуму, чтобы, с одной стороны, милитаризировать общество, повысить уровень хотя бы минимально боеспособности и боеподготовки армии, с одной стороны, а со второй стороны использовать все ресурсы для окончательной зачистки белорусского общества от остатков проявления той активности, которая возникла еще в 2020 году. Ну и это зачистка определенного рода действий спецслужб привели к дискредитации ряда довольно значимых проектов, медиальных и политических, в оппозиционном пространстве. Это так называемый план «Пиромога» или план «Победа», который предусматривал координацию действий в случае политического кризиса внутри Беларуси и также использовался для активизации отдельных и создания отдельных ячеек внутри страны для проведения таких точечных операций по саботажу военной инфраструктуры, по передаче сведений. И второй проект, медиальный, мониторинговый, это белорусский Гаюн в результате взлома базы. Это привело к тому, что огромное количество людей попали под репрессии внутри Беларуси, получили реальный срок. И это привело к таким серьезным психо- и политическим ударом по оппозиции.
0: Похоже, вот похоже на российскую историю с ФБК, да?
2: Да, совершенно верно. Только РБК — это немножко другое, потому что у белорусов еще был полк Калиновского, он остается, как и отдельные подразделения белорусских добровольцев, которые продолжают служить в рядах украинской армии и продолжают сражаться против России. А второй момент — это, по сути, вот конец 25-го года, начало 26-го года, когда оказалось, что Украина не то что смогла выстоять, но перешла в определенного рода контрнаступление, учитывая массированность ударов по территории, глубинным тылам Российской Федерации, залетая даже там в Усть-Улук, Санкт-Петербург, Москва и даже за Урал, что довольно сильно встревожило Лукашенко и показало, что, по сути, не так все благополучно складывается не то что в войне, но и дело в том, что довольно туманными являются перспективы для существования режима Лукашенко, если учесть, что Украина может полностью перехватить инициативу и в том числе навязать характер или рамки мирных переговоров. То есть уже нету тех ультиматумов, которые выставляет Россия, как это было еще в начале 2026 года. И здесь уже вопрос, а где место Лукашенко в процессе вот этих вот мирных переговоров и какая будет схема этих мирных переговоров, когда уже, по сути, Украина указывает место, и в том числе и для Лукашенко.
0: Скажите, а внутри Беларуси страна воспринимается как в состоянии войны? Или наоборот, она как бы со стороны, с краю, и Лукашенко, наоборот, продает белорусам то, что вот Россия-то в войне, Россию бомбят, а Беларусь, она в сторонке?
2: Да, это на сегодняшний момент главный козырь Лукашенко, то, что он, во-первых, не позволил открыто втянуть страну в войну, он, по крайней мере, приписывает себе.
0: Были такие намерения? Была такая возможность, что Беларусь открыто присоединится во вооруженными силами?
2: Я думаю, на первом этапе, первые месяцы СВО или войны, да, была довольно-таки высокая угроза и вероятность того, что белорусы будут втянуты в открытую войну. И еще до того момента, пока Россия не вывела полностью свои войска и технику с территории Беларуси, это приблизительно где-то лето 2022 года, да, такая вероятность была. И эта вероятность была очень высокой по причине того, что Лукашенко считал, что война — это продлится недолго, и Украина падет, а в этом случае ему необходимо было показать вместе с Путиным свое победобесие, победоносность, освободительность, тогда белорусские войска в какой-то бы степени могли взять участие, но не все, скажем так, силы специальных операций спецназ, более или менее подготовлены. Да, спецназ. Эта вероятность была настолько высокой, и вместе с тем нежелание как армии, так и населения втягиваться в эту войну также была невероятно высокой, что Лукашенко вынужден был доказывать своему обществу и, собственно говоря, даже остаткам своего электората, что Беларусь войну ни в каком качестве ввязываться не будет. Это привело к тому, что Министерство обороны вынуждено было сделать день открытых дверей, чтобы родители, особенно матери призывников, могли воочию увидеть своих детей, что они их никуда не отослали, их не выслали в Украину и даже в приграничные зоны. Настолько было высоким неприятие какого-либо участия, что испугало, по всей вероятности, Лукашенко, и это стало фактором сдерживания, потому что, скорее всего, это бы могло привести к серьезным последствиям социально-политическим, да, внутри Беларуси. Это с учетом того, что он утратил полностью легитимность в результате электорального провала в 2020 году. Мне кажется, он, да, не осмелился тягивать, потому что даже, собственно говоря, так называемые ябатьки или яматьки, это так, извините, такие есть термины в отношении тех, кто рьяно поддерживает режим Лукашенко, да, они бы собственноручно разорвали бы и генералов, и Лукашенко, когда начали бы приходить мешки с телами, то, что мы увидели в России, но можно себе представить компактную Беларусь, огромную Россию, где эти жертвы, миллион человек есть, они их нет.
0: Они теряются, да, на пространствах.
2: А в Беларуси это вызвало бы серьезную реакцию.
0: Все друг друга знают. Павел, а можно ли сказать, что Беларусь тотально, население тотально не приемлет эту войну? И если так, то как это проецируется на отношение к России? Изменили ли эти 4 года отношение Беларуси к России?
2: Ну, тут вот ситуация парадоксальна. Ну, с одной стороны, мы не можем объективно оценивать положение дел в Беларуси.
0: По косвенным свидетельствам вы же получаете что-то.
2: Да, но даже те, скажем так, точечные известия и опросы, которые там проводятся через интернет, они показывают, что не все так однозначно. Если практически 90% белорусов против участия белорусских военных в войне против Украины, то в вопросе, кто кого поддерживает, тут мнения разделяются. Тут порядка 30-35% в этой войне все еще поддерживают Россию.
0: Извините, уточню, то есть вот это вот те белорусы, которые изначально были пророссийские, пропутинские ориентированы, они могут, им можно скормить эту пропаганду про киевскую хунту, про укронацистов, про противостояние с Европой, а я вам покажу, откуда готовилось нападение, вот эти вещи.
2: Это прежде всего чиновники, это силовики, это номенклатура и бюрократия, но опять же, это ответы на так называемые дистанционные соцопросы. Они не могут быть объективными в силу ряда причин, потому что люди просто будут бояться искренне отвечать на эти вопросы. Но вот такие данные есть. Я думаю, что процент может быть гораздо меньше. Вместе с тем, тоже порядка 40%, это несмотря на прессинг, репрессии, российскую пропаганду, 40% населения крайне негативно относятся к России в плане ее участия в войне, не поддерживают ни Путина, ни Москву, и поддерживают в этом плане Украину. Ну и остальная часть — это те, кто не определился с ответами. Но по большему счету, как европейское, так и белорусское общество, оно устало от войны. Но важный момент нужно учесть, это с моих разговоров с белорусами, что, по сути, нет в стране атмосферы войны. То, что происходит в Украине, то, что происходит в России, то, как Украина бомбит тылы, это полностью в инфопространстве, вот этом официальном, отсутствует. То есть как бы этой войны не было. Люди в основном получают информацию о том, что происходит в Украине, либо из российских пропагандистских источников, либо из неофициальных независимых телеграм-каналов или независимых медиа, как «Радио Свобода», там, «Белсат» и так далее. Но в массе своей, ну, население просто живет своей жизнью. То есть если в первый период, особенно 22-й год, еще начало 23-го года, война каким-то образом все же затрагивала интересы белорусов, потому что есть много тех граждан страны, которые или имеют родственников в Украине, или какие-то связи, или друзья, или так далее. Это все было по-живому. То есть это так или иначе затрагивало эмоции и часть личной жизни ряда белорусских граждан. То теперь, конечно же, ощущается усталость и индифферентность, опять же.
0: Павел, а вот еще уточнить, одну секунду, вот хотел уточнить. А ведь в Беларуси, помимо прочего, я понимаю, есть и большой класс бенефициаров войны. Был достаточный такой экономический приварок, особенно первые годы, 22-й, 23-й, 24-й год, да, когда Беларусь поднялась на военных заказах и был экономический рост. Это осталось?
2: Это остается. Это остается. Это остается. И белорусские ВПК, и часть промышленности, она работает на российские ВПК. Это и МАЗ, это и Интеграл, это и Нагат. Это все предприятия еще со времен Советского Союза, которые работали на оборонку, либо производили товары двойного назначения. Плюс ко всему усилились инвестиции, в том числе со стороны России, по строительству инфраструктуры производственной для систем залпового огня. Это в Орше завод построили и развивают для артиллерийских снарядов 122-го калибра. Это где-то под Слуцком приготовили площадку и собираются к 2028 году закончить строительство производственных мощностей. Все это идет, конечно же, на российский рынок. Плюс целый ряд ремонтных заводов по технике и модернизации, которые в той или иной степени участвуют в ремонте и модернизации не только белорусской военной техники, но, по всей видимости, участвуют и в модернизации и производстве запчастей для российских техники. Но, конечно же, не в таких масштабах, как
0: в России.
2: Что, что в России, что это является настолько критичным, что полностью может заменить или компенсировать те потери, которые Россия несет на
0: фронтах. Понятно. Павел, я с другой стороны немножко хочу зайти вопрос. А не возрастает ли в Беларуси страх России с другой стороны? Насколько вообще мы можем вообразить сценарий, что по мере того, как война становится все более очевидно неудачной, Путину нужен будет боковой, как он всегда делает, удар, и фокус переместится на Беларусь, и встанет снова вопрос об аннексии Беларуси, присоединении к России 6 областями?
2: Я думаю, что этот вопрос стоит остро для белорусской демократической общественности. Оно понимает все угрозы, в том числе и угрозы того, что Россия может использовать Беларусь в качестве компенсации за те потери.
0: Да, это то, что Путин сможет продать дома.
2: Он это и делает. Он это и делает, если учитывать размещение ядерных вооружений на территории Беларуси. Мы не можем объективно точно сказать, оно физически есть или нет, но по декларациям есть и Орешник в Кричевском районе, это при границе с Россией, есть и тактическое ядерное оружие, и последние учения по использованию ядерного оружия, в которые были вовлечены и белорусские вооруженные силы, показывают, присутствие оно остается. Политическое давление пока еще не так очевидно, но с учетом подписанных и дорожных карт по углублению интеграции, с учетом подписанных деклараций по гарантии безопасности для Беларуси со стороны России, которые были подписаны в марте прошлого года, военно-стратегические программы, в которых Россия обязуется принимать участие в модернизации военных объектов на территории Беларуси, военные коллегии штабов генеральных, да, военные коллегии спецслужб, пограничных войск, все это есть. То есть присутствует широкая координация и взаимодействие всех объектов или субъектов, если говорить военного и плана, и по вопросам безопасности. Будет ли созданы единые институты управления военными силами и спецслужбами? Но мне кажется, это вопрос времени.
0: Вообще аннексия, по большому счету, возможна? Вот Лукашенко может сдать Беларусь? И кем он тогда будет? Гауляйтером?
2: Аннексия в форме Крыма или Донбасса, Запорожской области или Херсонской области, я думаю, в таком формате пока еще невозможно. Возможно, аннексия интеграционного плана, когда Беларусь станет частью, придатком России, но сохраняя атрибуты суверенного государства, как это было во времена Советского Союза. Вот этот сценарий, он наиболее правдоподобен, наиболее возможен, с учетом того, что где-то в каком году выборы, после 30-го года выборы президента в России, тут вопрос, куда деть Путина, да? Пойдет ли он на свалку истории, либо еще его будут консервировать и поддерживать. Но тогда есть вероятность того сценария, когда он или кто-то из его окружения становится президентом союзного государства, а квази там Дмитриев, Медведев, либо Патрушев, либо Зубков-младший становится, например, президентом России. И вот в таком контексте сценарий может состояться.
0: Это да, это, кстати, извините, интересный очень действительно момент, что Беларусь может сыграть роль в неизбежном транзите власти в России. Что это будет именно как бы тот запасной аэродром, через который можно будет осуществить передачу власти от Путина к Путину.
2: Этот сценарий, кстати, он не нов. Он впервые прорабатывался или озвучивался еще в 2012 году. Когда стоял вопрос, что будет с Путиным, вернется он, Медведев останется президентами, или как будет разворачиваться вот этот вот весь пасьянс политический, потому что, насколько я помню, было ряд даже околовластных политиков, которые свято верили, что Медведев останется на второй срок, а Путина перекинут на союзное государство. И тогда этот сценарий как бы устраивает всех. Потом еще раз, насколько я помню, вернулись к этому сценарию где-то приблизительно в 2016 году, но тогда уже Лукашенко показывал свой оскал и никак не хотел поддаваться на давление со стороны Москвы. Но исходя вот из нынешней ситуации, да, чем серьезнее будут последствия войны в Украине для России, тем вероятнее вот такой сценарий интеграционного процесса и своего рода интеграционной аннексии Беларуси.
0: Да, это интересное действительно заключение вот этой части нашего разговора, что фактически суверенитет Беларуси подвешен, да, в зависимости от результатов, от исхода или от формы поражения России в этой войне. Павел, спасибо. Мы сейчас прервемся буквально на одну минутку и продолжим наш разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху войны. Укрепляет или теряет она свой суверенитет? Каковы перспективы режима Лукашенко? И каковы перспективы возвращения Беларуси в Европу после Лукашенко, после Путина, после войны? Рассуждает политолог Иван Преображенский.
3: Ну, я думаю, что пока существует Лукашенко, режим Лукашенко может быть относительно спокоен. По крайней мере, до того момента, пока Путин не придет к выводу, что Беларусь ему необходима именно для решительной победы. В момент, когда Путин такой вывод сделает, тогда Лукашенко вряд ли уже стоит спать спокойно, ему либо придется присоединиться к российской агрессии против Украины, либо он быстренько будет демонтирован. У Путина очевидная сверхцель — победа над Украиной. Ради этого он готов пожертвовать даже будущим, скажем так, российско-белорусским. А в целом, пока Лукашенко удерживает контроль над ситуацией, не соглашается на российские предложения или давление, если оно реально есть, похоже, что есть, присоединиться к полномасштабной агрессии, готов участвовать в российских гибридных операциях где-нибудь в странах Балтии или в Польше, но при этом не готов участвовать в полномасштабном вторжении из Беларуси в Украину. Соответственно, Путин, как в 2020 году, пришел к выводу, что Лукашенко в Беларуси незаменим, и не надо пытаться больше его ни на кого поменять, это приводит к дестабилизации ситуации. Соответственно, так с этим выводом и продолжает жить. и, соответственно, готов терпеть Лукашенко и его упрямство до самого последнего момента, повторюсь, испортит отношения только при одном условии, когда демонтаж Лукашенко поможет ему точно, гарантированно победить в Украине.
0: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору по Зуму с белорусским политологом Павлом Усовым. Павел, вот я сейчас смотрю на маневры Лукашенко в течение последнего полугодия, да, когда уже новый этап войны, очевидно, когда Россия забуксовала, застряла, завязалась. И я смотрю, что снова появляется какая-то функция Беларуси как некого мостика возможного. Это дипломатия с Трампом, это торговля политзаключенными довольно успешная, как мы видим. У Евросоюза пробуждается интерес. То есть фактически как бы Лукашенко возвращается к своей традиционной роли некого такого трикстера, да, джокера-посредника между Москвой и Западом.
2: Я не думаю, что он выступает в этом случае как посредник или агент по продажам Путина на Запад. Я думаю,
0: ну, как альтернатива, Западе, как альтернатива для Запада.
2: Вот он умеет себя продавать, он умеет себя подать. Он постоянно и Трампу, и другим западным политикам продает себя как медиатора, который имеет ключи от дворца Путина. Но опять же, это иллюзии. Тем не менее, не мешает это Лукашенко, конечно же, подчеркивать свое влияние на региональную политику и быть таким, скажем, лидером. Если говорить о процессе переговоров, это то же самое, например, подчеркивал посланник, специальный посланник Трампа Коулу после последнего визита в Беларусь, что он действительно подтвердил, что Лукашенко хочет быть глобальным игроком. Но, конечно же, масштабы страны и вассальная зависимость от Путина это ему не позволяют сделать, но, тем не менее, он пытается сыграть такую роль человека, от которого может зависеть судьба безопасности региона. И делает это довольно успешно. Это связано с двумя важными процессами. Первое — это усталость, опять же, Запада от войны и попытка найти какую-то формулу выхода из нее и обеспечения долгосрочного мира. А второй момент — также разочарованность и усталость от самой проблемы Беларуси. Она как бы есть, эта проблема, и внутренняя репрессии и политические заключенные, и вовлеченность в войну, но не на таком уровне. А с другой стороны, невозможность каким-то образом при посредстве санкций, давления, запугивания решить эти внутренние проблемы в Беларуси или каким-то образом разрядить обстановку посредством давления, принуждают западных политиков искать другие подходы или вернуться к той формуле, которая довольно-таки эффективно работала до 2020 года. Вот Трамп, ну, исходя из своей эпатажности и такой непредсказуемости, ну, решил попробовать свою излюбленную формулу большой сделки, договора, и это сработало. Хотя бы в какой-то части это привело к освобождению нескольких сотен политических заключенных и к открытию новых возможностей переговорных между Вашингтоном и Минском. А это означает вернуть Лукашенко в какой-то степени в европейскую политику. Это не будет тот уровень отношений, который имел место до 2020 года, особенно до 2022 года. Однако на каком-то уровне вот эти контакты и коммуникация дипломатическая и политическая может вернуться. И да, Лукашенко в этом плане он выиграет.
0: Достаточно хитер, да.
2: А, слушайте, а это вот, даже не хитер, просто так удобно для него сложилась ситуация, а именно провал Москвы в войне, затягивание этой войны. И тут на фоне, опять же, демонического Путина, вот этой злой России, Лукашенко может продать две вещи. Первое — это то, что Беларусь не была втянута в войну и не участвовала непосредственно. Она является соагрессором, но непосредственно белорусские военные в войне против Украины не участвовали. И второе — сохранение пространства стабильности. То есть то, что сейчас пытается продать Лукашенко Западу, что все же Беларусь, тут войны нет, тут порядок, тут стабильность, тут никого никто не убивает. Ну давайте разговаривать, иначе война перекинется на этот регион, а зачем вам дополнительные проблемы? Необходимо вот эту вот зону безопасности и стабильности сохранить.
0: Ну да.
2: Ну, с учетом разных страхов европейцев, да, вот такой процесс. Это
0: удобно,
2: возможно.
0: Такая форточка, да, как бы окно закрыто, но остается такая белорусская форточка, через которую можно там обмениваться какими-то сигналами. Ну и вообще Беларусь как своего рода неожиданно возникает как некая альтернатива. Вот даже то, что в прошлой части вы говорили, что белорусы читают телеграм, белорусы там имеют возможность смотреть интернет-каналы. То, что даже в Москве там есть шутки, что как бы перееду в Минск, буду читать типа там Фейсбук и телеграм. Неожиданно получается, что Беларусь уже из тоталитарной России такое маленькое, такой заповедничек квазисвободы.
2: Да, да, если сравнивать то, что происходит в России, то есть в России мы имеем практически полностью тоталитарное государство, если говорить о политических моментах. В Беларуси мы также не все можно прочитать в Телеграме, и не все на все каналы можно подписаться. Например, мой Телеграм-канал является экстремистским. Я вообще записан там в экстремисты и террористы, как и многие из вас, и вы, наверное,
0: да,
2: в России.
0: Коллеги.
2: То есть, не дай бог, если у кого-то обнаружат на телефоне тех же россиян какие-нибудь экстремистские каналы, но будет то же самое, что и в России. Можно пойти сидеть за дискредитацию и российской армии, за распространение экстремистских нарративов и так далее.
0: А ФСБ, а вообще российские силовики действуют на территории Белоруссии? Или все-таки там это полностью делегировано, полностью осуществляется местными силовиками?
2: Я думаю, что какое-то взаимодействие есть. Ну, я не могу точно подтвердить тот факт, но есть информация, что, например, в главном управлении КГБ отведен чуть ли не целый этаж для оперативных отделов ФСБ, которые осуществляют и разведку, и поддерживает, и мониторит ситуацию внутри Беларуси, потому что Беларусь все же остается и стратегически важным элементом для России в вопросах безопасности и военного присутствия, плюс взаимодействие осуществляется между главными разведывательными управлениями, и Беларусь в этом плане и белорусские посольства используются в качестве прикрытия для российской разведки и военной, и нелегальной, скорее всего, которая осуществляется за границей. Ну и последний вот этот обмен четырех как бы агентов России обменяли на белорусских политических заключенных, по-моему, гражданка России, два гражданин и гражданка России, один археолог, извините, не помню его фамилии, который должен был быть депортирован
0: Бутягин,
2: в Украину.
0: Бутягин, это да, Бутягин. Известный в российском, да.
2: Да, вот, то есть она становится, Беларусь, таким берлинским мостом, помните?
0: Да, Глиника Брюке, который в Потсдаме, да.
2: И да. Вот этот, да, такую параллель можно провести в плане того, что Беларусь стала такой разделительной зоной. Если раньше Лукашенко говорил, что Беларусь — это мост между Востоком и Западом, то теперь это такой мост в вопросах безопасности.
0: Шпионский,
2: туда можно экспортировать.
0: Мост.
2: Да, экспортировать можно этих мигрантов в качестве необходимости, еще потрясать ядерным оружием. Ну, а в случае необходимости можно и обменивать шпионов или квазишпионов.
0: Ну да, Беларусь в этом отношении мы видим, да, такой важный элемент в гибридной стратегии Путина и важный узел вот в этом вот в гибридных операциях. Но смотрите, Павел, все-таки это меня подводит к заключительной теме, которую я хотел сегодня обсудить. Это возможность будущего возврата Беларуси в Европу. Потому что, скажем, относительно России, даже после Путина, даже после войны, у меня нет такой уверенности. Беларусь, мне кажется, сохраняет какие-то потенции. Ну и вообще в целом европейское наследие Беларуси, да, чувство принадлежности и к региону Центрально-Восточной Европы, и шире вообще к большой европейской истории, польско-литовская история большая, так сказать, Великое княжество и так далее. Вот как вы считаете, давайте попробуем заглянуть за рамки Путина, за рамки Лукашенко, или там даже, положим, будет какой-то транзит власти в самой Беларуси, за рамки этой войны. А проще ли будет возврат Беларуси в Европу, чем возврат России?
2: Я думаю, что сейчас Беларусь, даже с учетом той страшной ситуации, которая сложилась, конечно же, ближе к Европе как никогда, несмотря на то, что страна вовлечена в войну. Тем не менее, прежде всего, сама война в значительной степени подорвала вообще иллюзии того, что можно существовать в стране где-то между, оставаться нейтральной, и тем более сохранять дружеские, братские отношения с Россией, не быть при этом поглощенной. То есть сейчас нет таких иллюзий, если еще в 2022 году некоторые политики, в 2020 году некоторые политики пытались даже та же Тихановская, каким-то образом задобрить Москву, найти свое место между, то теперь этих иллюзий нет. И тенденции к единению или к повороту в Европе довольно-таки сильные. И это несмотря на прессинг, несмотря на давление, несмотря на пропаганду. Конечно, многое будет зависеть от воли самой Европы. То есть я считаю, что уже сейчас Евросоюз должен был бы дать четкий сигнал белорусскому обществу, не оппозиции, а белорусскому обществу, что Беларусь ждут в Европе. Но вот тут парадокс своего рода. Есть отдельные декларации, что да, Беларусь — это европейское государство, что было бы неплохо, если в каком-то необозримом будущем страна войдет в Евросоюз, но вместе с тем политика санкции-изоляции, она действует в отношении якобы режима, но на самом-то деле изолируется страна, и возникают серьезные трудности для белорусов выехать сейчас за рубеж и открыть визу. Политика вот такой изоляции и ограничений привела к тому, что складывается ощущение, и даже не складывается, а по сути такая реальность, что белорусов приравняли к русским. То есть и политики, и дипломаты не чураются иногда говорить о том, что Беларусь стала частью России.
0: А они в санкционном списке? Уточнить, они все в санкционном списке?
2: Кто?
0: Чиновники Лукашенко и...
2: Нет, чиновники, да. Все чиновники, ну, порядка там 500 человек 500. В списках. Это не только чиновники, но тут вопрос ограничений для белорусов, даже находящихся за рубежом. Например, открыть счет в банке, продлить документы, проблемы есть в Литве, есть ряд дискриминационных статей в санкционных списках, даже вопрос банковского обслуживания, отключения от SWIFT и так далее. Это, да, бьет в какой-то степени по режиму, но в большей степени это бьет по белорусам. То есть политические декларации, но на данный момент белорусы ощущают себя, те, которые находятся в стране, изолированными от Европы. И даже, по разговорам, по мнениям, белорусы выбирают сейчас азиатский вектор даже туризма. Не европейский, потому что открыть визу, по сути, это дело просто кошмарное. Это отстоять в очередях, это еще заплатить огромные деньги за то, чтобы открыть туристическую визу на полгода, пройти вот эти все мучительные, унизительные процедуры, то многие среднестатистические белорусы, к сожалению, выбирают в этих условиях не Европу, а, например, Китай, Вьетнам. Ну, традиционное направление — это Турция. Опять же, это все через российские каналы. И здесь, как мне кажется, политика Европы непродуманная. Она не закладывает на сегодняшний день основы для европейскости, для укрепления своего влияния. Наоборот, изолирует страну и граждан. А в этих обстоятельствах, в условиях войны, как раз-таки необходимо расширить пространство для коммуникаций и для передвижений белорусов как раз-таки в Европейский Союз. Не рассматривать белорусов
0: понятно.
2: Как угрозу и как врагов.
0: А элита будет готова к возвращению в Европе, в Европу, если изменятся внешние условия?
2: Это очень сложный вопрос. Я думаю, что нынешняя элита и так называемые олигархические политические силовики, они пророссийские. То есть они повязаны с режимом Лукашенко не только деньгами, но и кровью. Это и 2020 год, это и 2022 год. И в этом случае есть угроза, если говорить о сценариях и перспективах развития Беларуси, с учетом того, что значительная часть национального актива, национально ориентированное белорусское сообщество и актив был вычищен, по сути, около 200 тысяч белорусов. Это большой процент для такой маленькой страны. Вынужден был эмигрировать за границу. То есть это вот, считайте, эквивалент чисток массовых репрессий, но только не физическое устранение, а географическое устранение оппозиционно настроенного сообщества из
0: слоя, целого слоя людей, я думаю.
2: Да, да. И вот в этом случае какой-то резкой трансформации, я боюсь, что власть может оказаться в руках олигархата и силовиков, приближенных к Лукашенко, и тогда связка с Россией, если она в какой-то форме останется, будет очень сильной. И я думаю, что, как это было и во времена Ельцина, Москва будет инвестировать в эту элиту, чтобы оставить какое-то пространство геополитическое под своим контролем. Это наибольшая вероятная угроза для демократического сообщества, особенно если к периоду транзита демократическое сообщество, оппозиция придет раздробленной и ослабленной. А к этому все, к сожалению, на сегодняшний день и идет.
0: Но есть все же и европейская демократическая альтернатива, какой практически нет у России.
2: Она есть, ну, по географическим условиям, плюс, конечно же, этот процесс будут, я надеюсь, поддерживать и Украина, и Польша, с тем, чтобы создать вот этот пояс безопасности.
0: Да.
2: Балто-Черноморский союз или Троеморье, или Люблинский треугольник — это сегодня довольно популярные проекты. И, конечно же, включенность белорусского сообщества очень важна. Однако, если будет вот это, не произойдет смены элиты, вот этой, может быть, даже радикальной, революционной смены элиты, когда новые люди полностью придут к власти, то этот процесс будет затруднен. Вот эта вот коррумпированная верхушка может сопротивляться. Однако, если давление общества, если активность Европейского Союза будет присутствовать, то тут, вне всяких сомнений, шансы для Беларуси вступить в Евросоюз будут большие, если Евросоюз к тому времени еще будет существовать, с учетом тех всех проблем, с которыми сегодня европейские государства сталкиваются. Но это уже другое.
0: Но это другое, да.
2: Опять же, Европа на сегодняшний день — это единственная альтернатива для Беларуси.
0: Единственная альтернатива. Это так. Действительно, и позвольте мне тогда оттолкнуться уже от этих ваших слов в заключении нашего разговора. А напомню, что нашим гостем сегодня был белорусский политолог Павел Усов. Юрий Федоров говорил о том пугающем образе Беларуси как кинжалы, направленном в сердце Европы. А Павел Усов говорил о возможности воскресить старую метафору моста. Моста между Россией и Европой. И мне кажется, что Беларусь существует вот в этом вот зазоре. Два образа будущего. Страна-кинжал, страна-крепость или страна-мост. И мне почему-то верится в лучшее. Потому что эта война, по сути, не привязывает друг к другу две диктатуры. А лишь вбивает еще больше клин между Москвой и Минском. Пока непонятно, что она принесет России, но очевидно, что итогом этой войны станет не только потеря России Украиной, но и Беларуси. Так что с мечтой о триедином народе России, Украины и Беларуси однозначно придется расстаться. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Как Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
5: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
6: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
7: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
8: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
9: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
10: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
11: Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
11: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Как будто бы теплый день.
13: Да, теплый этот дом.
14: Дух Анкориджа над питерским экономическим форумом. Роботы бьются в конвульсиях, заправки ограничивают продажу бензина, а Кремль встречает настоящего американца.
15: В Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это
14: имя важного гостя забыла даже пропаганда. Зато Москва с хлебом и солью встречает румынского боксера. На родине прокуратура обвиняет его в растлении малолетних.
16: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о том, как сгущаются тучи над Санкт-Петербургским экономическим форумом. Правда, без иронии, в этом году буквально. Гости заходят в павильоны под черными облаками от нефтяного терминала, который горит. Ведь украинские дроны атаковали Ленобласть в ночь перед форумом. Но организаторы держат лицо. Они обещают сделки, технологии и важных гостей. О них мы вам как раз сейчас и расскажем.
17: Беспилотники атаковали Ленинградскую область в ночь перед открытием Петербургского международного экономического форума. К утру 3 июня в сети появились кадры горящего Санкт-Петербургского нефтяного терминала, одного из крупнейших нефтеперевалочных комплексов на северо-западе России. Взрывы слышали в том числе жители центральных районов города. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за 5,5 часов сбили 59 беспилотников. Также власти сообщили о повреждениях объектов в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Атаку подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. В тот же день командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди опубликовал кадры атаки дрона на корвет «Бойкий» в порту Кронштадта. Атака беспилотников произошла на фоне ожидания приезда в Петербург Владимира Путина. Через два дня он должен выступить на Петербургском международном экономическом форуме. За время полномасштабной войны он ни разу его не пропускал. Его речь традиционно – ключевое событие форума. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в Петербурге впервые за долгое время будет присутствовать американская делегация. Ее возглавит Родни Мимс Кук-младший, глава комиссии по изящным искусствам США.
15: А что еще важно сказать, что впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук.
18: Ну, я не бы сказал, что это официальная делегация. Он, я не знал, как они озвучили, он приехал, он, конечно, официальный человек, но я не знаю, что может сказать, что это официальная делегация.
17: Однако основное обсуждение в сети вызвали другие иностранные гости. Так, накануне форума в аэропорту встречали американского предпринимателя Эндрю Тейта и его брата. Эндрю Тейт известен своими женоненавистническими высказываниями. Власти Великобритании, США и Румынии обвиняют его в различных преступлениях, среди которых торговля людьми, сексуальная эксплуатация и изнасилование.
16: Ну и какой образ России строит питерский форум? В этом году мы спросим у журналиста Рената Давлетгильдеева. Ренат, здравствуйте.
12: Да, приветствую, уважаемый Артем, приветствую замечательную аудиторию.
16: На что вы в этом году обращаете внимание на этом форуме? Какие отличия вы подмечаете?
12: Ну, я бы сказал так, я бывал на форуме очень много раз, и я наблюдаю за последнее время. Последний раз это было в 2021 году. И, конечно, форум из-за того, что было принято называть русским Давосом, тем, чем было принято гордиться, там действительно выступали самые главные звезды, артисты, туда приезжали мировые лидеры от Эммануэля Макрона до Си Цзиньпиня и так далее, и так далее. Сама Земфира пела на закрытых мероприятиях. Сейчас это превратилось в какой-то такой шабаш быдла и бандосов. Но, с другой стороны, вы понимаете, если символом страны является слово «насилие», и самым ценным и важным человеком является насильник, да, человек, вернувшийся с фронта и пропагандирующий это самое насилие в быту, то почему бы не пригласить, собственно, уважаемым гостем форума жена ненавистника и насильника? Ну, наверное, то, что мы сегодня видим, то, что мы читаем про этот форум, это вполне себе отражает некие нравственные, социальные, политические ориентиры современного российского государства. Форум путинский, путинский форум, путинская игрушка, когда Путину хотелось

0: официальное мнение, не обижайтесь. Выделяю российскому диктатору, где роль клоунов играют насильники и бандиты. Вот как-то так, наверное.
1: Ну, есть все-таки то, что персонажи, которые участвуют, не устраивают, они не устраивают даже и ярых сторонников войны, но у них есть шанс на позитивную новость по итогам форума. Есть шанс, что Эндрю Тейт так и не доедет из Москвы до Питера. Но важная история вот что пишет. На форум в Петербург приедет бывший морпех США Скотт Риттер. Он действительно вписан в программу. На ПМЭФ он будет рассуждать о месте дипломатии в современных отношениях. В 2011 году Скотта Риттера осудили на 2,5 года за мастурбацию в видеочате с сотрудницей полиции, которая выдавала себя за 15-летнюю девочку. Вот про питерский форум часто говорят, что это витрина российской экономики, витрина России. Это какой-то стёб организаторов, что они таких людей зовут, или действительно Россия как-то превращается в страну, которая притягивает таких персонажей?
0: Ну, отвечая на вопрос, я бы сказал так. Ну, на самом деле, если смысл какой-то и существует у этого форума, то это мастурбация на эскортниц, которые являются, конечно же, главными гостями этого события, депутатами Государственной Думы в проперженных штанах Зенья. Вот, ну, поэтому я думаю, что вот приглашать таких гостей – это замечательно. Но вот нужно снять за 1 000 000 рублей номер в бывшем Four Seasons, самом дорогом отеле Петербурга, и там, собственно, развлекаться всяким директорам сомнительных компаний «Газстроймонтаж» из Нового Уренгоя с девушками, привезенными спецбортами из Дубая на эти замечательные форумские дни. Ну, все очень соответствует одно другому, да, то есть мы здесь вообще не видим никакого отхода от концепции.
1: Ну, не смотри.
0: Форум...
1: Продолжайте, Ренат.
0: Да, ну, как бы у форума же все... Есть ли смысл у российского государства заключается в том, чтобы переворачивать реальность и представлять из себя кривое зеркало федерации, а не Российскую Федерацию, то вот, соответственно, и экономический форум, он, собственно, является неким продолжением вот этого перевернутого смысла. Поэтому, вы знаете, мне кажется, мы пытаемся сейчас с точки зрения как бы здравого смысла и здравых идей анализировать события, которые являются цирком передвижным. Но меня удивляет, знаете, на самом деле только одно, что, в принципе, кто-то туда едет, кроме вот этих вышеозвученных персонажей, кроме насильников, любителей конспирологических теорий о том, что супруга президента Макрона – это трансгендерная персона, да, это же тоже почетный гость нынешнего питерского форума, это конспирологиня из Соединенных Штатов. Вот, ну, как бы, к этому нужно так и относиться, так это и оценивать. Мне странно, что люди, которые называют себя порядочными журналистами, по-моему, такую конструкцию использовала газета «Коммерсант» эпохи Андрея Васильева в отношении Владимира Соловьева, все еще туда зачем-то едут. Зачем туда едет Ксения Собчак? Я не понимаю, зачем. Да, если она себя все-таки позиционирует и считает порядочным журналистом. И пытается это описывать... как бы словами из словаря медиа, а это все нужно описывать словами из словаря цирка. И примерно так к этому и относиться давайте.
1: И несмотря на то, что в названии форума есть слово «экономический», форум действительно часто привлекал богатых светских людей, которые далеки от политики, кто-то и демонстративно говорил, что вне политики. Как так называемая нейтральная светская элита воспринимает форум в этом году?
0: Что меня удивляет, нейтральная светская элита на форум все равно едет. Ну, объяснение этому можно дать несколько. Ну, во-первых, потому что светских больших вечеринок в воюющей России стало меньше, потому что есть некий государственный запрос на то, чтобы немножко приглушить свою страсть к развлечению. Но вот питерский форум – это легальная возможность закатить большую вечеринку, потому что к тебе не придут возмущенные зетники и не скажут «а-та-та». Но что, ну, если ты проведешь голую вечеринку, если ты как жена продюсера Вора и Дадосман пройдешь вечеринку в честь 9 мая на Рублевке, пригласишь даже Татьяну Навку, супругу вроде как Дмитрия Сергеевича Пескова, тебе все скажут. Лариса Долина там была в пилотке. Тебе все скажут. Ну, воюющая страна, что вы тут красную икру ложками жрете и блинами с лопатой заедаете. А тут можно. Тут может, тут Росконгресс, тут Герман Оскарович Греф. А когда Герман Оскарович Греф, значит, вечеринка не грех. Поэтому и это все и происходит в таких невероятно шокирующих масштабах. Можно. Вот есть какие-то, я помню такую фразу, Нургалиев разрешил, тут Путин разрешил. И, ну, тогда это оказалось разрешение якобы давать отпор полиции. Тут как будто бы Путин разрешил, поэтому они радостно, собственно, сливают все свои накопленные бюджеты, отложенные деньги на корпоративы, на вот эти замечательные вечеринки под черным дымом, которые вы сейчас показываете на своих экранах. Тоже же удивительный символ. Вот я сегодня смотрел светские всякие сайты, канальчики, и накануне гулял журнал «Москвичка», который сдается Кристина

0: потупчик на деньги администрации президента и своего любовника, господина Алексута, вице-мэра Москвы. Вот они там гуляли, наслаждались питерскими видами, погода в городе хорошая, как мы видим тоже по чистому небу, правда, активно занимаемому в течение сегодняшнего дня черными клубами. Вот они такие выходили, и вот я представил такую картину. Вот они, значит, выпорхнули на своих лабутанах, на набережной канала Грибоедова в 6 утра, довольные, пьяные, счастливые, потому что, а что случилось? А ничего же не случилось, вот же питерский форум. Они такие смотрят на небо и думают, что это на самом деле не дым, а это просто VR-тусовка такая. А вот взрывы, это просто у колонок басы чуть-чуть там вниз ушли, и поэтому вот это техносчастье, оно такое, оно 3D, оно 4 даже D. Ну странно,
1: то есть
0: ну,
1: даже
0: на кривое
1: впечатление
0: зеркало,
1: на них
0: кривое
1: не
0: зеркало.
1: производят эти удары?
0: Я думаю, что они относятся к этому как к шоу.
1: Угу. То есть и нельзя сказать, что это их подтолкнет хоть к какому-то лагерю, пропутинскому или антипутинскому, антивоенному. Пройдет просто незамеченным.
0: Ну вот я когда наблюдал за Идой Галич, это такая популярная блогерка, она же совсем недавно перечислялась с нами журналистами, в том числе через запятую в этом списке имен Виктория Боня, Катерина Гордон, она тоже возвышала голос, несмотря на батю генерала, такого довольно высокопоставленного, возвышала голос в поддержку, значит, то несчастных сибиряков, у которых коров отнимают, то, значит, жертв наводнения в Дагестане, чей голос не слышен, и который помогают только блогеры, это в защиту интернета. Ну, ничего же не помогло, да, вот она все равно поехала в Санкт-Петербург и под клубами черного дыма танцует на вечеринке журнала «Москвичка», и об этом свои светские хроники публикуют People Talk и «Антиглянец». Всем окей. Всем окей. Шампанское льется рекой, классно, и причем далеко не золотая балка, да, от крымского производителя, женщины, которая тоже очень вписана, кстати, в российский светский эстаблишмент. Там льется вполне себе какой-нибудь домик, домпериньончик, и жрутся вполне себе устрицы, далеко не крымские.
1: Это какое-то деланное ощущение или действительно ничего не замечают? Вот мы часто в своих эфирах цитируем людей, которые остаются до сих пор ярыми сторонниками войны, и они часто высказываются, иногда даже почти упоминая Владимира Путина, что есть усталость от войны. Политологи внутри России, легальные политологи, рассказывают, что есть усталость от войны. Те люди, которые едут на Питерский экономический форум отдыхать, развлекаться, они этого не ощущают?
0: Они отдыхают от войны. Они едут отдыхать от войны. То есть как бы, вот эта страсть к тому, чтобы туда вырваться правдами и неправдами, несмотря на закрытый в течение 4 часов аэропорт Пулково, это же разве не показатель усталости от войны? Мне кажется, что и даже какой-нибудь заместитель генерального директора по уборке территории компании «Якутск Алмаз Труба всему», который едет туда и, значит, обнимает одной рукой одну блондинку, а другой другую, он же все равно так думает, как хорошо. Как же мне хорошо. Тут ни войны, ничего. А то, что он там громыхает, да, нормально. Это фейерверк. Девчонки, давайте думать, что это фейерверк, а не финальная сцена фильма «Бойцовский клуб».
1: Спасибо большое вам, Ренат. Журналист Ренат Давлетгильдеев рассказывал, какую Россию показывает в этом году Питерский экономический форум. А мы же вернемся к важным гостям этого мероприятия. Не просто же так, а гости из целой Америки, говорит государственное телевидение. Кто это вообще такой, этот человек, которого анонсируют в России? Мы перед эфиром спросили у американистки Александры Филипенко.
2: Родни Кук-младший. Человек, близкий Дональду Трампу по духу, это типичный представитель мага-трампизма и трамповской модели управления Вашингтоном. Выходец из элиты Юга, из республиканской элиты Юга, старой республиканской элиты Юга. Нужно сказать, что и его семья, и семья его жены это самые настоящие представители Джорджии и представители больших-больших денег. И он известен в Вашингтоне одним, тем, что он не только поддерживает архитектурные инициативы Дональда Трампа, он стремится их приумножить. И если Дональд Трамп хочет построить одну арку, то Кук говорит, нужно построить три. И если Дональд Трамп говорит, что нужно вот так переделать восточное крыло Белого дома, Кук говорит, нужно еще и колонны Белого дома переделать. Так что это человек, который всячески поддерживает представление о прекрасном Дональда Трампа, но он не влияет никаким образом на политику во Вашингтоне. Родни Кук мог бы построить мост между Россией и США физически, даже предложить какие-нибудь классические или неоклассические варианты его строительства, но принимать политические решения он уж точно не сможет. Он сможет только исполнять политические решения. Это не тот человек, который может заняться собственноручно переговорами Вашингтона и Москвы. Это не тот человек, на которого стоит надеяться в смысле улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой в широком смысле. Да, конечно, мы можем заметить какие-то отдельные продвижения на уровне том же, который можно увидеть, например, в вопросах футбола или хоккея или показа кино, что обещал Дональд Трамп сделать и о чем неоднократно говорилось. Ну или возвращение боев UFC в Россию, например, чем Кирилл Дмитриев собирается заняться. Так что отдельные какие-то продвижения могут быть, но это небольшая картина. Это человек-исполнитель.
1: В таком случае, какие у Кремля ожидания от исполнителя, от форума в целом, мы обсудим с нашим новым гостем, но перед этим расскажем про обстрелы. Какой ущерб они принесли и какие вопросы поднимают.
3: Как будто бы тепленький.
4: Да, теплый этот дом. Теплый, жар ощутился.
5: Вот такие видео выкладывают жители Санкт-Петербурга с самого утра. В день открытия Международного экономического форума «Петербург и Ленинградская область» подверглись массированной атаке дронов. А на этом видео, опубликованном украинским телеграм-каналом Exile Nova, сотрудники Росгвардии пытаются сбить дрон из стабельного оружия. Официальных комментариев от пресс-службы Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти по поводу стрельбы не было. В Кремле уже отреагировали на атаки по Петербургу. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, война продолжается, чтобы таких ударов не было.
6: Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер. Это первое. Что касается конкретного об ударах, это информация об этом, это целиком и полностью прерогатива региональных властей и нашего Министерства обороны. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
5: Провоенные блогеры грустно иронизируют.
7: Не можем, конечно, ручаться, но, возможно, хотя бы на ПМФ в 2026 поднимется вопрос о целесообразности защиты своих объектов ТЭК, и что не только нужно, но и можно организовать защиту.
5: Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в преддверии форума в городе действуют повышенные меры безопасности.
7: В полном объеме учтены новые вызовы. Силовыми структурами подготовлены расчеты сил и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка, а также для обеспечения пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении ПМЭФ.
5: Довольно предсказуемо, в Петербурге не работает мобильный интернет, а вместе с ним, пишет бумага, и сайт из так называемого «белого списка». Начались проблемы с поставками бензина. На заправках не хватает популярного АИ-95. Как сообщает Фонтанка, если раньше бензин поступал с областного завода, то теперь его приходится везти из-за Урала. Нехватка топлива теперь ощущается во многих регионах России. Издание МСК1.ру и телеграм-канал «Осторожно, Москва» пишут, на заправках сети ОРТК в Подмосковье отпускают не более 6 литров бензина и до 100 литров дизельного топлива в одни руки. В компании подтвердили, что ограничения сохранятся до особого распоряжения. На белгородских АЗС Роснефти не наливают бензин АИ-95 в канистры и отказываются заправлять автомобили до полного бака, передает Пепел. Ограничения объясняют внутренним распоряжением компании. АИ-95 также исчез с заправок Татнефти. Министр экономического развития региона Максим Гусев говорит, что такие ограничения необходимы.
8: Приобрести топливо в канистре можно на АЗС других брендов. При этом заправка всех видов топлива в баке доступна в полном объеме. Мы следим за тем, чтобы эти меры не влияли на общественную доступность топлива для граждан и бизнеса.
5: В Курской области на заправках Роснефти также не наливают АИ-95 в канистры, а продажу АИ-95 ограничили до 20 литров на одну машину, отмечает Пепел. На отсутствие бензина на заправках жалуются и жители Рязани. Продолжается топливный кризис и в аннексированном Крыму. Водители ищут заправки, где можно купить хоть что-то. На цену уже не смотрят.
9: Сегодня я стою уже 3 часа, не знаю, хватит или нет, потому что, смотри, закончился уже 95, 92, 95 остался. Но будем надеяться.
5: Власти оккупированного Крыма успокаивают. Ситуация с топливом под контролем.
10: Уважаемые крымчане, обращаюсь к вам по ситуации, связанной с дефицитом автомобильного топлива. Вижу и читаю ежедневно все комментарии, которые приходят на мою страницу в социальных сетях. Полностью мониторим информационное пространство. Понимаем, что дефицит топлива бьет по экономике Республики Крым. Однако, по сегодняшней ситуации у нас полностью скоординированные действия с правительством Севастополя. Весь бензин, поступающий на территорию Республики Крым, справедливо делится между двумя регионами в зависимости от численности, пропорциональной численности населения. Мы доложили с Михаилом Владимировичем президенту. Президент дал соответствующие поручения профильным ведомствам, связанным с обеспечением топлива Республики Крым.
5: Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что с ночи на 3 июня до первой половины дня отпускать топливо всех марок будут только для оперативных служб. Как отмечают провоенные блогеры, властям надо срочно решать проблему с прикрытием логистических коридоров.
7: Параллельно с антикризисными мерами нужно ускоренно решать вопрос прикрытия логистического коридора. Средства для этого есть, и они известны. Иначе ситуация будет повторяться при каждом усилении ударной активности противника.
5: За минувший месяц украинские дроны атаковали российскую нефтяную инфраструктуру не менее 30 раз. Это больше, чем за любой другой месяц с начала войны, почитали журналисты Bloomberg. На этом фоне Россия резко увеличила закупку автомобильного топлива в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз год к году.
1: И о контрасте между форумом и реальностью мы поговорим с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Кремль в очередной раз показывает миру, что российская экономика живет как раньше, как и до войны, а пресс-секретарь Владимира Путина говорит, что ради защиты от войны Россия и воюет. Как миру все-таки понимать эти противоречия?
11: Ну, вы знаете, больше всего это напоминает известный мем про собачку, которая пьет кофе из кружечки такой, вот вокруг нее все горит. И этот персонаж мультяшный, она говорит, что в принципе все в порядке, I'm fine, и в общем ничего особенного не происходит. Петербургский экономический форум, особенно в нынешнем году, хотя тенденция была все предыдущие военные годы, он все больше превращается в такой сборник испанского стыда. Потому что в теории эта площадка нужна была для того, чтобы инвесторы заключали контракты, для того, чтобы люди обсуждали там инфраструктурные проекты, деньги. Сейчас большая часть новостей, которые приходят с этой площадки, заключается в том, что, во-первых, всем ее участникам нужно как можно сильнее зажмуриться, чтобы просто не видеть столб этого черного дыма, который далеко не только в Петербурге есть, но в данном случае он просто буквально на фоне от здания, где проходит МЭФ, был виден. А во-вторых, у нас бесконечный поток такого, как сейчас принято говорить, такого кринжа, который случается на этом форуме, потому что он все больше превращается в площадку, где разные альтернативно одаренные люди рассказывают о своей картине мира. Вот и Песков отличился с этой его логической конструкцией о том, что война продолжается, чтобы войны не было. На пятом году это особенно, конечно, актуально звучит. И Мария Захарова сегодня уже тоже нас порадовала своей концепцией не людей, которые критикуют Россию.
1: На ваш взгляд, как удары по городу во время форума, по Санкт-Петербургу во время форума отразятся на общее восприятие? Вот, может быть, Кремль посмотрит, как думаете, примет это во внимание? Что подумает?
11: Нет, для того, чтобы Кремль принял такие вещи во внимание, Кремлю придется отказаться просто от той картины мира, которую он как-то пытается развивать в течение всех этих лет. Эта картина мира входит в противоречие с реальностью. И для того, чтобы понять, что, в общем, есть некоторая проблема, когда ты рассказываешь о блестящей перспективе российской экономики на фоне черного столба дыма из хранилища нефтепродуктов, но для этого тебе вообще надо понять, ответить на вопросы, зачем ты начал войну, что ты сделал в ходе этой войны, к чему она привела вот к лету 26-го года, почему она длится так долго. Очевидно, что все высокопоставленные участники этих официальных мероприятий с российской стороны, по крайней мере, они принципиально не готовы эти вопросы перед собой ставить, потому что если начать это обсуждать, то, в общем, у них будут серьезные проблемы, потому что, в общем, мы понимаем, что, в общем, война находится в тупике, а те люди, которые ее начали, они в зависимости от дальнейшей траектории событий, они, в общем, рискуют своей властью. Поэтому нужно сделать все возможное для них, чтобы не придавать значения таким мелким пустякам, как атаки украинских беспилотников на город во время мероприятия с участием Путина.
1: Пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая журналистам, рассказывает, что форум исключительно экономический, но без политики не обойдется, и Путин будет комментировать политику. И ожидают в политическом плане гостя из Соединенных Штатов. Мы рассказывали нашим зрителям, кто это. Для кого вообще эти рассказы? Кремль, правда, еще надеется на диалог с Дональдом Трампом?
11: Ну, у Кремля нет другого варианта, кроме как постараться как-то выдавить, извините за выражение, Трампа по максимуму за оставшиеся несколько лет, пока администрация Трампа находится у власти. Другого какого-то крупного источника, ну, потенциального передела мира не просматривается. Поэтому, конечно, нельзя терять надежду, тем более, что все-таки какие-то намеки администрация Трампа посылает. И действительно, это очень забавный персонаж. Вот приехал он изучать такие изящные искусства, как там позолоченная арка. Вот я думаю, что он мог бы многому научиться, этот советник Кук из администрации, если он съездил бы в знаменитый дворец Путина в Геленджике, посмотрел бы на аквадискотеку, посмотрел бы на другие предметы роскоши. Там есть какой-то предмет для культурного обмена, безусловно. Но удивительно, что пропаганда, она, в общем, действительно раздувает этот визит. Говорит о том, что да, что это официальная американская делегация, пускай и на таком довольно символическом уровне. И даже использует выражение вроде «сверхнация», представитель сверхнации, сверхдержавы, приехал к нам в нашу страну, настоящий американец. Это, конечно, в очередной раз, но, мне кажется, история про вторичность российской диктатуры и, как ни странно, тотальную зависимость этой политической системы от того, как она выглядит на Западе. Вот удивительно, что даже сейчас это работает в полной мере.
1: Получается, что в очередной раз Россия пытается держать лицо, я имею в виду Россию не как страна, а люди, которые руководят Россией, пытаются держать лицо. А как вы думаете, люди, которые работают на них, которые работают на Кремль, в их глазах лицо Владимира Путина все еще держится?
11: Мне кажется, что люди, которые достаточно высоко забрались по этой лестнице, там, пропагандистской или бюрократической, они понимают, что у них нет выхода. Они, в общем, связаны с Путиным кровью, общей какой-то судьбой, вот этими военными преступлениями, которые были совершены за последние годы, молчанием о преследовании и убийстве инакомыслящих. Поэтому я думаю, что у них есть, знаете, такое чувство. Я вот думаю, почему пропаганда так нервничает по поводу уехавших журналистов, почему по поводу уехавших ученых так переживают там те ученые, которые решили заняться пропагандой и остались под это дело. Вот, мне кажется, что многие из них мечтают о том, чтобы у них было в жизни все хорошо, но при этом у них был какой-то выход из этой системы.
1: Ну и способ хотя бы притвориться в реальность. Извините, что перебиваю. Кирилл Мартынов, «Новая газета Европа», был с нами в прямом эфире. До свидания.

0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио
5: «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью российского кинокритика, автора книг о кино Антона Долина, журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Кинокритик Антон Долин с 2017 по 2022 год был главным редактором журнала «Искусство кино». Он радио- и телеведущий, автор YouTube-канала, один из самых известных российских кинокритиков. Долин подписал письмо киносообщества против вторжения в Украину и покинул Россию в марте 2022 года. В интервью журналисту «Настоящего времени» Виктору Кулганеку Антон Долин рассказывает о своей жизни после возбуждения против него уголовного дела, про 5 фильмов уходящего года, которые не оставили его равнодушным, про любовь к группе Radiohead и про то, как он чувствует себя в эмиграции.
17: Антон, привет, спасибо тебе за твое время, за это интервью. Мы с тобой встречались в Праге 2 с небольшим года назад. Это был конец осени, сейчас у нас начало зимы. Ну, наверное, самое время подвести итоги года уходящего. И кино итоги года, и какие-то литературные итоги года, музыкальные, ну и твои личные. А вот, собственно, первый вопрос у меня к тебе такой. Против тебя недавно возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагентов. Это каким-то образом на твою жизнь повлияло?
18: Ну, это, конечно, влияет на мою жизнь и на жизнь моей семьи, моих близких, которые вместе со мной находятся в эмиграции. Даже я бы не стал совсем вычеркивать и исключать такой фактор, как психологическое давление. Дети, конечно, ну, как бы криво ухмыляются, папа уголовник, но все это умеренно смешно. В остальном, ну, я человек очень много путешествующий, мы все понимаем, что этот заочный арест, уголовное дело – это первый этап, но, на самом деле, уже второй, третий, потому что я уже имел административное дело, я уже давно иноагент. И дальше что? Дальше больше, хуже, что экстремизм или еще какие-нибудь дряни, они там приползли. Мы знаем, что это не останавливается, этот процесс. Это проблема в путешествиях, это проблема в пересечениях границы. Это проблема в заведении, не знаю, банковских счетов. Любая служба безопасности любой страны тебя проверяет и выясняет, что ты, оказывается, преступник. Ну и, по идее, повышается приоритетность твоего ареста или какого-то преследования просто для Москвы. Что тут подразумевается? Действительно ли они в самом деле всерьез хотят меня где-то отыскать и в тюрьму упечь? Или просто сделать мою жизнь за пределами России максимально дискомфортный, я не знаю, не уверен, что я хочу даже знать ответ. Но так или иначе, это нехорошо, и я не хочу говорить о рисках, возможных для кого-то из моих близких в России, чтобы этого тоже не накликать. Но в целом, конечно, неуютно.
17: Скажи, а вот в 2025 году у тебя твоих творческих вечеров, выступлений стало больше по сравнению с предыдущими годами, вот 3,5 годами миграции, меньше, столько же?
18: Мне кажется, что мои мероприятия и моя аудитория в миниатюре повторяет, воспроизводит то, что вообще происходит с этой новой волной эмиграции. Ну, мне так кажется. То есть, с одной стороны, мы все, включая меня самого, моя аудитория тоже, мы себя ищем и находим. 2 года назад, 3 года назад люди не понимали до конца, мы в этой стране временно находимся или живем. Если живем, то надолго ли, мы вернемся или нет. Сейчас, я думаю, каждый имеет и каждая свой какой-то ответ на эти вопросы. Может быть, не такой ответ, как нам нравится, но какие-то ответы есть. Меньше растерянности. Меньше растерянности, меньше желания ходить на всякие мероприятия, где какие-то говорящие головы что-то тебе такое объясняют. моя говорящая голова немножко особенная, потому что я про кино говорю и про культуру, а не про то, когда там рухнет один режим и восстановится другой. Об этом я знаю столько, сколько все остальные, то есть нисколько. Концентрируются какие-то группки, иногда группы не такие уж маленькие, по интересам, по географическому нахождению, по политическим взглядам. Люди раньше сбивались в стихийные какие-то такие облакообразные конструкции, а сейчас они уже знают, с кем они и против кого они. Мне кажется, что, может быть, даже моя аудитория стала меньше, но шире. То есть, другими словами, география моих передвижений с выступлениями стала больше, а людей в каждом конкретном месте или в большинстве из них чуть меньше. Как будто бы все разъехались и как-то устаканились.
17: Но это такая аудитория, то, что называется лояльная, очевидно, да? То есть это все-таки твои люди, которые ходят...
18: Наверное, но я все еще с ней знакомлюсь. Я все время оказываюсь в городах, где я раньше никогда не выступал. То есть каждые полгода у меня 3-5 таких мест, где я раньше не был. Я приезжаю, каждый раз думаю, кого я там встречу. Я завожу новые знакомства... Некоторые из них вырастают, в приятельство, почти в дружбу вот за эти 3 года. Почти 4 уже, на самом деле.
17: Ну да, 4 года.
18: Вот, это довольно долго. Пока что каких-то дискомфортных опытов, что я приехал, вот такое чувство, что аудитория не поняла, чего она тут делает, зачем пришла на меня, а я не понял, кто эти люди. Такого опыта у меня пока что не было ни разу.
17: А скажи, пожалуйста, украинцев много приходит на твои...
18: Я не считаю, не делаю...
17: естественно, да. Ну, так
18: есть ощущение. Украинцы, есть белорусы, есть люди из Центральной Азии, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Очень широкая география происхождения. Я даже не вполне уверен, что Россия преобладает. Вот здесь, в эмиграции. Я знаю, что из всех, кто смотрит мой YouTube-канал, все-таки большинство в России. Хотя со всего мира смотрит. Но из тех, кто приходит, я стараюсь, дело не в политической позиции, в ней, может быть, тоже. Я стараюсь стремиться к какой-то космополитичности. Как для меня, вот я подвожу сегодня здесь в Праге итоги киногода, как для меня фильм на русском языке ничем не лучше, не хуже, чем фильм на американском наречии или фильм на французском или фильм на каком-нибудь из диалектов китайского. Главное, чтобы кино было хорошее. То же самое с аудиторией. Сейчас мне было очень приятно видеть в Варшаве, например, в зале поляков пришли. Ну, этнические поляки, понимающие русский язык, некоторые говорящие, и очень тепло мы с ними пообщались, хотя и коротко, тоже было очень это для меня лестно.
17: Ну, теперь, наверное, самое время к кино перейти. Скажи, пожалуйста, 5 фильмов 2025 года, которые тебя перелопатили, не оставили равнодушным, тут как угодно можно говорить.
18: Совершенно точно 2 фильма этого года, без которых просто никуда не убежать и не деваться. Это «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона и «Простая случайность» Джафара Панахи. Это любимые мои режиссеры, я их исследую, о них пишу уже очень давно. Третий такой режиссер, о котором я написал книгу, как о Джафаре Панахе, Джим Джармуш. Джармуш – победитель Венецианского фестиваля, фильм «Отец, мать, сестра, брат». Джафар Панахи, с простой случайностью, победитель Каннского фестиваля. А Пол Томас Андерсон, надеюсь, стучу по дереву, победит на «Оскарах». Ну, если даже не победит, совершенно точно он будет там фигурировать. Получается, главные премии в этом году – это мои любимцы, мои режиссеры, то есть год для меня очень удачный. К этой тройке, давай я спонтанно добавлю «2000 метров до Андреевки». Это документальный фильм Стеслава Чернова, события с фестиваля Sundance и, несомненно, тот фильм, который, если говорить о русско-украинской войне, обязательно нужно посмотреть всем, кому эта тема не безразлична. Это очень жесткая, довольно шокирующая картина, на мой взгляд, очень талантливая и глубокая, и выходящая далеко за рамки такой просто документальной фиксации реальности. И, наверное, раз нужно назвать какой-нибудь 5-й фильм, давай я назову «Нового Супермена». Это очень легкомысленная картина. Но, по-моему, она совсем при всей легкомысленности не поверхностная. Вот такой парадокс, если угодно. То есть этот фильм выражает как-то нашу внутреннюю потребность в таком герое-спасителе, в фигуре какого-то, страшно сказать, мессии.
3: Вы
16: слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
17: Ты упомянул трех своих любимых режиссеров, одних из трех, да? И, собственно, книги, которые ты о них писал. Я так понимаю, что сегодня в Праге ты представляешь в том числе одну свою такую старую новую книгу про Джима Джармуша, да? Расскажи, пожалуйста, во-первых, почему она старая новая, и расскажи про вот эту свою концепцию переиздания твоих предыдущих книг.
18: Дело в том, что с 1 сентября 2025 года, наверное, ты об этом знаешь, в России нам, иноагентам, запрещено заниматься просветительской деятельностью. Что такое просветительская деятельность, никто сказать не может. И иногда любят над этим потешаться, что вот они сами не разбираются, что они там в законы вносят. Я абсолютно убежден, что это намеренно. Что они хотят оставить зону неопределенности, чтобы все сами боялись и не знали, чего бояться. Я ничего не боюсь, но это не зависит от меня. У меня, у всех моих книг, а я написал 15 книг за последние там, 20 с лишним лет. У них разные издатели, которые, конечно, не хотят рисковать.
17: И уже не будут, очевидно.
18: Наверное. Никто не знает, издание и продажа книги иноагента, это просветительская деятельность или какая? Ну, на самом деле...
17: Ну, в этом и есть серость этой зоны.
18: И именно так. И поскольку книги начали исчезать, я решил, что какие-то из них я буду по джентльменской договоренности с издательствами, я не занимаюсь пиратством, вне России сам печатать под брендом себя, Радио Долин тут написано, это не издательство на самом деле, печатать и продавать хотя бы на своих мероприятиях. Дебютант в этом моем новом направлении, книжка «Джим Джармуш. Стихи и музыка». Я очень эту книжку люблю, нескромно так говорить, наверное, про свою книжку, но в нее вложено очень много труда. Она очень нестандартно придумана. Те, кто любит и знает фильмы Джима Джармуша, они в курсе, что стихи и музыка
17: –
18: это такие каркасы. Вот,
17: саундтреки
18: вот,
17: там
18: всегда потрясающая музыка. Музыканты играют роли. Музыка звучит за кадром и в кадре. Его две документальные картины, одна про Нила Янга, другая про Игги Попа. Его док про музыку. И вместе с тем он сам музыкант и сам поэт, он писал стихи. Ну, все помнят, что герой Джонни Деппа в «Мертвеце» — это Уильям Блейк. Стихи, стихи, стихи. Или персонаж Паттерсон, Адама Драйвера, он поэт. И я когда-то, 10 лет назад, придумал сделать книгу, где с авторами бы своими сделал поэтов, пишущих по-русски, живущих по всему миру, и музыкальных критиков. Музыкальные критики пишут про музыку. Я пишу про кино, а поэты пишут стихи, связанные прямо или косвенно, или как-то ассоциативно с фильмами Джармуша. Ну, я воспользовался тем, что вышел новый фильм, точнее, вот он сейчас выйдет.
17: Ну да, вот через месяц буквально.
18: Да, написал о фильме главу новую, заказал статью музыкальному критику о музыке, о которой здесь еще не было написано. Стихотворение поэтам, у меня даже два новых стихотворения. Новое интервью Джармуша, никем не читанное. Взятая только что в Венеции. Укомплектовал уже существующую книжку, и вуаля, вот она. Я очень-очень рад. И если эксперимент покажет себя как удачный, если люди будут покупать эту книгу и читать, то за ней последуют другие книги, какие, сейчас еще не знаю. Надо посмотреть пока что, как пойдет с этой.
17: Отлично. Ну, пусть пойдет хорошо. Желаю Спасибо. Удачи тебе и книжке. Ну, а коль уж мы музыки коснулись, я помню, что 2 года назад, когда ты приезжал в Прагу, мы с тобой общались, у тебя в плеере играл последний альбом Rolling Stones, когда они только тогда выпустили. А какой у тебя сейчас плейлист в твоем плеере, что ты слушаешь?
18: И уже месяц я не слезаю с иглы Radiohead, Тома Йорка, Джонни Гринвуда и так далее. Ну, во-первых, фанаты знают, что они впервые за 8 лет делают тур. Это первый в истории группы тур, где они не презентуют никакой новый альбом. Это The Best, чего они раньше всегда чурались. Я эту группу люблю 30 лет. Я начал ее слушать до OK Computer. Это группа всей моей жизни. Нет больше ни одной группы, которая продолжает существовать и выпускать новые записи на протяжении всей моей жизни. И, наверное, ни одна группа так сильно не резонирует со мной, как Radiohead. А в этом году, как назло, еще и один из лучших моих фильмов года «Битва за битвой», там музыка Джонни Гринвуда, гитариста Radiohead, и в одном треке даже соавторство Тома Йорка, певца Radiohead. Так что Есть еще у них другие проекты, есть сольные проекты у каждого из них, есть группа The Smile. В общем, все это нон-стопом я слушаю, и очень утешительно для меня звучит. Кто-то, кто же это был, Independent, что ли, вышел с отличным, просто отличным заголовком. «Музыка Radiohead об отчуждении позволяет отчужденным людям чувствовать себя менее отчужденно». Мне кажется, это именно то, что происходит. В этом есть какой-то потрясающий парадокс.
17: Это метафора нашей жизни всей. Да,
18: но это на самом деле даже не метафора, а такое по-детски какое-то прямолинейное и точное описание. Потому что, да, мы все живем, а уж мы-то с эмиграцией, войной, политическими репрессиями уж точно, живем в зоне просто постоянного отчуждения, расширяющегося иногда даже между близкими людьми. Radiohead, конечно, тут ни при чем, но целительная сила этой музыки и стихов Тома Йорка, она по-прежнему ощущается очень отчетливо.
17: Вернемся к кино. У тебя на «Медузе» недавно вышел текст про 50-летие фильма «Полет к гнезду кукушки». Ну, великий фильм, что там говорить. И ты там пишешь, мне очень понравилось в самом начале, что ты показал этот фильм недавно своему младшему сыну, и он там вот увидел то, что ты хотел, так сказать, чтобы он увидел. В этой связи у меня к тебе два вопроса. Первый, собственно, что увидел твой сын и что его там впечатлило?
18: Ну, он понял эту главную тему. Вот эту тему, которая мне казалась раньше только для советских людей и для людей из так называемого соцлагеря, понятно. Вот это я хотя бы попытался. Когда ты понимаешь, вот люди, которые вышли с демонстрацией против танков в Праге на Красную площадь, это ведь абсолютно то же самое. Это то же самое, хотя бы попытаться. МакМёрфи знает, что он эту тумбу поднять-то не может. Зачем он пытается это сделать? На него смотрят как на безумца. Но для нас, для всех, люди, которые хотя бы пытаются, это наши образцы для подражания. И я думаю, что Форман что-то очень личное в это вложил. Хотя это американский фильм, да, по американской книжке, тоже замечательный. Я думаю, что мой сын, который вместе со мной уехал в эмиграцию, там вот взрослеет сейчас, очень хорошо это тоже почувствовал.
17: Ну, а в таком случае, если уж мы берем пятерками, да, там пять фильмов 25-го года, назови, пожалуйста, на твой взгляд, пять фильмов классического, так сказать, кинематографа, которые бы можно порекомендовать сейчас вот детям возраста твоего сына, моего сына, то есть 14-15 лет.
18: Ну, во-первых, давай я начну с того, что, на мой взгляд, в 15 лет можно смотреть все. Нету чего-то такого, что для 15-летнего слишком взрослое. Чтобы подтвердить это, я скажу, что я сыну только что показал, например, «Заводной апельсин». И это произвело на него очень сильное впечатление. Мне кажется, что бескомпромиссные фильмы о насилии нужны, необходимы, что на самом деле их задача – это внушать отвращение и ненависть к насилию, хотя даже двойственность этого внушения Кубриком тоже там продемонстрирована. Да, если «Полет над гнездом кукушки» и «Заводной апельсин» — это раз и два. Пусть три — это будет «Великий Расюмон» Акиры Куросавы. Почему? Потому что этот фильм учит нас множественности оптики, что ни на одно событие, ни на одно явление недостаточно одного взгляда. Никогда один взгляд не может описывать эту реальность. Всегда нужны несколько. И реальность всегда складывается из этой ломаной картинки, такого призматического преломления взглядов. Они нам и дают эффект 3D. Четвертый фильм, ну, мы сейчас разговариваем в преддверии Рождества, поэтому я не могу не назвать «Фанни Александр». Мне кажется, это просто фильм на все времена, совершенно необходимый. И он не для детей необходимый, а для всех, в любом возрасте. Это лучшая рождественская картина, что я знаю, потому что она об ужасе и о смерти, и о сиротстве, и одновременно о чуде. Ну и пятый пусть будет фильм, который не является и не считается таким абсолютно классическим, обязательным для просмотра, но я его очень люблю. Это мой любимый фильм Луиса Бунюэля «Призрак свободы». Если в одной фразе пытаться резюмировать, что это кино может нам сообщить, мне кажется, оно о том, что в жизни и в реальности свобода – это всегда призрак. И если где-то свобода может стать чем-то непризрачным, то только внутри кинофильма, или книжки, или стихотворения, или симфонии. То есть внутри искусственного мира искусства свобода возможна. В реальности, которую этот искусственный мир преломляет и описывает, нет.
16: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
17: Ну, а уж если мы о книжках заговорили, ты упомянул книжки, ну, назови, пожалуйста, 5 книг, которые тебя в этом году не оставили равнодушным. Опять же, это не обязательно 5 книг 25-го года, да? То есть это могут быть любые...
18: Ну, если не обязательно, тогда Энеида Вергилия, конечно. Это мое большое событие, такое внутреннее для меня в этом году. Я ее, ну, конечно, перечитал, но, в принципе, можно сказать, прочитал. Потому что это я читал, как и всю античную классику, или почти всю, в университете, когда был курс античной литературы. Я сдал, конечно, на пятерку, но меня это все сильно не вдохновляло. Надо было скорее вернуться к фэнтези, которой я тогда увлекался гораздо больше. Вот. А сейчас я понимаю, что это всем фэнтези-фэнтези. И это очень серьезная вещь, очень жесткая. Она о том, как война в человеке побеждает любовь. На самом-то деле. 5 книжек, ты говоришь. Ну, хорошо, если война. Пусть будет война и война. Ласло Краснохоркай – это свежий лауреат Нобелевки. И он, по-моему, довольно гениальный писатель. И это вот его... последний для меня роман, он не самый поздний, и он не про войну на самом деле, но вот про такую утопию, как книги помогут закончить все войны. Дальше, ну, допустим, пусть это будет сказка Владимира Сорокина, это может быть не самый феноменальный роман моего любимого Сорокина, но он все равно совершенно сумасшедший, и я плакал и смеялся, когда это читал, и мне было очень хорошо и здорово. Книга «Благими намерениями», я совсем недавно ее прочитал, Ксения Лученко, книга лауреат премии «Политпросвет». Это замечательная нон-фикшн книга о том, как русско-православная церковь мутировала, трансформировалась за последние 30-40 лет. Страшная и поучительная история. Я считаю, очень полезной всем людям родом из России, не только, всем, кому интересно, что вообще произошло. Ну и 5-е, пусть будет Даниэль Кельман «Святотень», это всеобщая любимица, книга о папсте, выдающемся немецком австрийском режиссере, который попытался эмигрировать в годы нацизма, не преуспел в Голливуде и вернулся. И это история о том, каково это... быть коллаборационистом, вроде бы и по неволе. Можно ли быть коллаборационистом по неволе, если ты занимаешься искусством? Что это делает с душой, с талантом творческого человека? Очень здорово написано и придумано. Я думаю, что вообще на эти темы мало кто имеет моральное право и умеет говорить. Но вот немцы могут. И у меня там отзывалась, в общем, каждая страница.
17: Вот ты уже упомянул Вергилия в самом начале, ответ на этот вопрос. А скажи, у тебя есть, очевидно, что есть какой-то корпус литературы, корпус кино, к которому ты возвращаешься часто, ну или там с какой-то частотой. И что это за корпус, и насколько ты часто пересматриваешь фильмы, перечитываешь книги, при том, что у тебя достаточно, естественно, поток, ну, того же кинематографа, у тебя, естественно, не иссякаем в силу твоей профессии, в силу твоей работы. Но насколько часто ты что-то старое пересматриваешь и перечитываешь, и что это, вот какие-то вещи вечные?
18: Не очень часто, хотя бывает. Для меня часто это, когда я 3 или 4 раза за жизнь вернулся к какой-то книге, потому что я действительно все время поглощаю что-то новое. Я с детства очень люблю книги о рыцарях-неудачниках. Это вот моя тема. Так что «Дон Кихот» — это такая топовая книга для меня, но также и «Неистовый Роланд», «Роланда Фуриоза», «Ариоста». История о самом великом рыцаре, который абсолютно спятил, влюбившись в девушку, которой он не нравился. И дальше он начинает только вредить всем, с кем он вместе воюет против общего противника. Это очень поучительная, прекрасная книга. У меня там даже есть герой, на которого я хотел бы быть похожим. Это рыцарь Астольфа, который не хочет воевать. Вместо этого он оседлывает гиппогрифа и на нем летит на Луну, чтобы там найти разум Роланда. Тот сошел с ума, оказывается, разум всех людей, которые сошли с ума, там на Луне. Вот. Ну и на самом деле, например, «Ланселот» или «Рыцарь телеги», где тоже влюбившийся рыцарь без всякого оружия на телеге катается, над ним все смеются. Это роман «Кретен де Труа», мне тоже очень нравится. Вот эти вот истории, мне кажется, с одной стороны, хочется быть рыцарем, с другой стороны, не хочется быть рыцарем, который скачет в сияющих доспехах и на копье всех накалывает, кого-то рубит. Я вот люблю рыцарей из фильма «Монти Пайтон», про Святой Грааль.
17: Да.
18: Вот это рыцари, близкие моему сердцу. И они очень похожи и на Дон Кихота, и на Роланда, Ариоста. Такие же рыцари-неудачники.
17: А что касается фильмов, каким фильмом ты возвращаешься? Ну, условно, 3-4 раза за жизнь, или, может быть, чаще.
18: Ну, Тарковский всегда, Триер всегда, Линч всегда, Бергман всегда, в любом случае, очень часто, Карл Теодор Дрейер, «Страсти Жанны д'Арк» или «Слово». Это такие фильмы, которые всегда меня сопровождают. Вот. А есть фильмы, которым я возвращаюсь, вдруг совершенно другими глазами могу их увидеть. Например, когда-то меня с «Хладнокровным» оставил Антониони, а 2-3 года назад к нему вернулся, пересмотрел, и совершенно иначе зашло, как сейчас говорят. Так что, ну, этот список не такой уж маленький, но и не такой уж огромный.
17: Ну, и, наверное, в конце задам тебе вопрос такого личного характера про эмиграцию. Мы с тобой, когда разговаривали, опять же, 2 года назад, это только начало было твоего пути. Ты немножечко в начале разговора сегодня упомянул, что все уже потихоньку стали привыкать и как-то находить свои там, ниши, да? Ну, насколько сейчас вот твоя семья, твои сыновья, твоя жена, ты сам вот чувствуете себя, ну, в эмиграции, в отдалении от страны, от своей...
18: Мы себя плохо чувствуем.
17: По-прежнему. Ну, ты меня тогда тоже так же
18: да, сказал. Да, это mm-hmm. так и есть. Но как бы я не вижу смысла храбриться, лукавить mm-hmm. и какую-то хорошую мину при плохой игре пытаться имитировать. Нам очень тяжело. Говоря это, я не имею в виду, что наши обстоятельства самые тяжелые из всех. Наверняка, то есть точно знаю, что у многих они значительно тяжелее. Но и... То, что со стороны кажется гламурной жизнью кинокритика модного, который как птичка перепархивает с одной ветки на другую по всему миру, это тоже не так. То есть это просто требование профессии нынешней бездомной жизни. Я думаю, что все начнет налаживаться, хочу надеяться, когда у нас будет свой дом. Я не имею в виду дом как дом с крышей, может быть, это квартира, какое-то помещение, что-то, что мы почувствуем как свое, откуда нам не надо будет вскоре бежать. Сию секунду пока что у нас такого нет.
17: Ну, тогда я тебе желаю в следующем году обрести дом. И, наверное, последний вопрос. А какие твои пожелания слушателям «Радио Свободы», зрителям «Настоящего времени» в 2026-м?
18: Ты знаешь, начиная с ковида, с 2020 года, каждый Новый год мы с женой поднимаем один и тот же тост. Пусть следующий год будет немножко лучше предыдущего. И каждый раз это не получается. Вот пусть следующий год будет лучше. Ну и пусть кончится война.
17: Спасибо тебе большое. Спасибо.
18: Спасибо.

0: Российский кинокритик и бывший главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку отвечал на вопросы об эмиграции, о том, как повлияло на его жизнь уголовное дело в России, а также о лучших, на его взгляд, фильмах 2025 года. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 3 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ в день открытия Международного экономического форума в Петербурге нанесли удар по нефтяному терминалу в городе и по боевому кораблю в Кронштадте. Европейская комиссия рассматривает возможность исключения мужчин призывного возраста из схемы временной защиты для граждан Украины. Государственный секретарь США Марко Рубио принял участие в слушаниях в Сенате по поводу вооруженного конфликта Соединенных Штатов с Ираном. Также сегодня.
1: Сейчас Путин тоже выбирает группу. Тем более в кризисной ситуации. Баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
0: Политолог Александр Баунов о том, на что может пойти Владимир Путин в условиях, когда режим не может обеспечить безопасность россиян.
2: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. И вот слышно еще один беспилотник. Он прям возле моих домов кружит.
3: Время 5 утра, начало 6-го. Что-то... накопитель.
4: Ты блядь, там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. Твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? Лишь бы в дом не прилетело.
0: Эти и многие другие свидетельства ударов беспилотников в Петербурге в изобилии появились в социальных сетях сегодня рано утром, в день открытия Петербургского международного экономического форума, одного из любимых детищ президента России Владимира Путина, чье выступление на форуме планируется 5 июня. А приехать в Петербург, если верить сообщениям в СМИ, он собирается в четверг. Высокий столб густого черного дыма над горящим нефтяным терминалом в Петербурге был виден практически из всех точек города, в том числе и с места проведения экономического форума. Глава сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, позывной «Мадяр», также сообщил, что украинские беспилотники поразили в сухом доке на базе российского Балтийского флота в Кронштадте корвет «Бойкий», который ранее сопровождал суда так называемого «Теневого флота России». Комментируя удары ВСУ по этим и другим объектам в Петербурге и Ленинградской области, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что именно ради их предотвращения и проводится так называемая специальная военная операция.
5: Вы знаете, я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер, они, собственно, уже носят системный характер. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Атаку на нефтяной терминал в Петербурге и на, цитата, «чисто военные цели» в Ленинградской области сегодня подтвердил Владимир Зеленский, президент Украины, страны, в которой в результате одного из систематических российских ударов, упомянутых Песковым, только в ночь на 2 июня погибли, по последним данным, не менее 23 человек, в том числе и несколько детей. В своем обращении Зеленский подчеркнул, что силы ПВО Украины могли бы сбить больше российских ракет и дронов, если бы обладали соответствующим вооружением, которое поставляют Украине западные партнеры. Зеленский также отметил, что страны, предоставляющие России компоненты для производства ракет и дронов, тоже несут ответственность за гибель людей в Украине.
6: В очередной раз Путин и его безумие победили жизни обычных детей. Жилые дома, поликлиника в Киеве, шахеды против многоэтажек в Днепре и почему-то против автосалона с китайскими машинами в Киеве. Циркон прямо по 7 домам, шахеды по жилым домам в Харькове, Запорожье, Полтавской области, удары по Черниговщине, Сумской области, Херсонской области, шахеды против Хмельницкой области. И каждый из этих дронов, все типы российских ракет, не могут производиться без компонентов, завозимых из других стран. То есть в каждом таком ударе есть, пусть даже и бессознательно, но все же соучастие тех, кто работает на Россию и поставляет ей технологии и детали.
7: Кто працює на Россию?
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. За последние сутки жертвы среди мирного населения при российских ударах зафиксированы в Харьковской, Херсонской и Сумской областях Украины. А российские власти заявляют об атаке беспилотника в городе Инакиево на оккупированной части Донецкой области на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва-Симферополь. По официальным данным, погибли не менее 8 человек, 11 ранены. Автобус проезжал примерно в 40 километрах от линии фронта, при том, что основная сухопутная трасса между Россией и аннексированным Крымом проходит значительно южнее, в районе Мариуполя. Под ударом оказался железнодорожный вокзал в Джанкое в аннексированном Крыму, а также несколько российских регионов. В ряде случаев там тоже есть жертвы. Появляются новые сообщения об ограничениях после ударов украинских беспилотников продажи топлива в Московском регионе и в Петербурге, где, еще раз напомню, сегодня

0: на этот раз Рудников выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского.
1: Это был помощник президента России Юрий Ушаков, правда, президент и исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Рейджи, оговорившись, что он приветствует восстановление американо-российского экономического сотрудничества, сказал, что не называл бы нынешнюю делегацию США официальной. По его словам, возглавляющий комиссию администрации США по изящным искусствам Родни Кук, архитектор по образованию, и Петербург ему очень нравится.
2: Ну, я не бы сказал, что это официальная делегация. Он, я не знал, как они озвучили, он приехал, он, конечно, официальный человек, но я не знаю, что может сказать, что это официальная делегация. Он получил разрешение приехать, и это хорошо, но не могу сказать, что это делегация. Он очень хорошо знает Россию, он уже здесь много раз уже, он очень любит Россию, он любит, как-то, как сказать, он архитектор. Поэтому он очень знает Питер хорошо, знает все вот эти места, и много людей уже знает его тоже.
1: Это был президент и исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Рейджи. Время свободы. Европейский Союз рассматривает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты, которая была введена для граждан Украины сразу после полномасштабного вторжения России и в настоящее время действует до марта будущего года. Об этом сообщили украинские средства массовой информации. Европейская комиссия подтвердила эти данные. Детально возможные изменения будут обсуждаться в четверг, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» в Брюсселе Елена Абрамович.
3: В документе, который Совет Евросоюза разослал в европейские столицы, действительно предлагается не предоставлять временную защиту украинцам, которые подлежат мобилизации. Мы об этом слышали и ранее, месяца полтора назад, когда тут только начинались вот эти обсуждения о том, что нужно как-то продлить этот статус еще на год, до марта 2028-го, ведь война не заканчивается. И тогда страны, принявшие больше всего беженцев, просили продлевать временную защиту не для всех, а звучали даже идеи поделить Украину на более и менее безопасные регионы и, например, не продлевать защиту для выходцев из Западной Украины. В нашем распоряжении есть это предложение, которое разослали столицам. Там 2,5 страницы текста и осталось всего 2 варианта. Это ничего не менять или же исключить мужчин, которые должны служить в ВСУ. Эту идею поддерживает Германия. Канцлер Мерц лично несколько раз об этом высказывался. А также Польша и Чехия, где тоже очень много украинцев. Мы также разослали письма в страны Евросоюза с такими же вопросами. И из первых ответов, которые приходят, мы видим, что есть предварительная поддержка таких ограничений. И если в феврале в интервью нам спецпредставитель по вопросам украинцев в ЕС говорила, что различий между мужчинами и женщинами в директиве Евросоюза не предусмотрено, то в недавнем своем интервью коллегам из Deutsche Welle Илва Йогансен уже поменяла свое мнение.
4: По моему личному мнению, не совсем логично выглядит то, что многие военно обязанные мужчины, которые не имеют права покидать Украину, как только пересекают границу, возможно, даже нелегально, сразу получают временную защиту. Я считаю, что это несколько противоречивый сигнал, который мы посылаем Украине.
3: Чиновники и дипломаты, с которыми я общалась, говорят, что для тех, кто уже получил документы, пока менять ничего не будут. Новые правила коснутся тех, кто будет приезжать в Евросоюз в будущем. Я пообщалась также с юристом в области миграционного права. Она тоже утверждает, что проще всего юридически будет ввести ограничения для тех, кто еще не получал временную защиту, а именно для тех, кто выехал из страны с нарушением украинских законов или же имел право на краткосрочный выезд, но остался надолго. Это же говорят и дипломаты. Что касается сроков, когда примут окончательное решение, то в четверг этого не случится. Министра попросят пока высказаться за не или против таких ограничений. И тут единогласной поддержки не требуется. Результаты обсуждений предадут Еврокомиссии, а там уже на их основе сформируют окончательное предложение, которое хотят принять до летних каникул, которые в Брюсселе начинаются в середине июля.
1: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Брюсселе Елены Абрамович. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 3 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский.

0: Иран вечером 2 июня и в ночь на 3 июня несколько раз атаковал беспилотниками и баллистическими ракетами соседние страны, в частности Бахрейн и Кувейт, где расположены военные базы США. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов. В сообщении отмечается, что ракеты не достигли своих целей, они были перехвачены или разрушились в полете. Были также сбиты несколько иранских беспилотников «Камикадзе». В ответ американские войска нанесли, цитата, «удары в порядке самообороны по иранскому военному объекту на острове Кешм в Ормузском проливе». В целом речь идет об одном из самых серьезных нарушений режима прекращения огня, который действует в регионе Персидского залива с начала апреля. Это нарушение произошло на фоне ожиданий прогресса на переговорах между США и Ираном, о срыве которых пока официально не сообщалось. Госсекретарь США Марко Рубио вчера выступил на слушаниях в комиссии Сената по международным отношениям, в ходе которых подтвердил, что Соединенные Штаты не намерены идти на уступки в вопросах иранской ядерной программы и свободы судоходства в Ормузском проливе. Вот что он сказал по поводу операции «Эпическая ярость», которая, напомню, продолжается с 28 февраля.
1: Операция «Эпическая ярость». Кому-то она не понравилась, кому-то понравилась. Оказалась весьма успешной в достижении своих военных целей, а именно резком сокращении оборонно-промышленной базы Ирана, в частности, возможности по производству ракет и беспилотников, особенно ракетной программы, которая была существенно урезана. Сейчас мы ведем переговоры, и, к сожалению, не требуют использования посредников. Но перед нами открывается перспектива. Это может произойти сегодня, может произойти завтра, на следующей неделе. Но может случиться так, что впервые, по крайней мере, на моей памяти, они согласятся обсудить аспекты своей ядерной программы, о которых еще месяц назад они отказывались даже говорить. Это не гарантирует, что в конечном итоге это приведет к сделке, приемлемой для Сената или для американского народа, но мы сможем вовлечь их в процесс, который действительно проверит, к чему они готовы.
0: Это был государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. На слушаниях в Сенате Рубио столкнулся с резкой критикой действий администрации США в отношении Ирана со стороны сенаторов-демократов. В частности, сенатор Кори Букер эмоционально обвинил администрацию в провале стратегии по Ирану и в том, что ее действия привели к усилению переговорных позиций Тегерана, а также в том, что сейчас Вашингтон пытается заключить с Ираном ту же сделку, которую республиканцы критиковали во время президентства демократа Барака Обамы. Мое мнение состоит в том, что еще до начала переговоров по ядерной программе этот режим получает средства на восстановление, закупку новых беспилотников и дальнейшую дестабилизацию региона. Мы видим два источника дохода. Первый — это доходы из Китая, которые подтверждены документально. Второй — это средства, которые, как вы предлагаете, они должны получать в обмен на отказ от всего своего высокообогащенного урана и на принятие обязательств по сокращению мощностей по обогащению. Именно об этом говорилось в соглашении, достигнутом при президенте Обаме, которое вы оклеветали. Мы сталкиваемся с худшей возможной ситуацией, когда наш противник, дестабилизирующий регион, финансирующий марионеточные силы и террористические структуры, фактически получил возможность использовать угрозу перекрытия Ормузского пролива как инструмент давления. Мы, по сути, укрепили позиции противника на переговорах. Мы — сильнейшая держава на планете, и при этом оказались в тупиковой ситуации с Ираном. И теперь мы умоляем вернуться к соглашению, которое вы сначала отвергли. Это был американский сенатор-демократ Кори Букер. Время свободы. При всех проблемах, с которыми Россия сейчас сталкивается как в ходе своей агрессии против Украины, так и в глубоком тылу, на фоне экономических и социальных проблем, Владимир Путин нашел все-таки время заговорить о русском языке и литературе. В ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России он предложил федеральным вузам открыть самостоятельные факультеты русского языка.
2: Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская, все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как одной из ключевых ценностей современной России. Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы. Прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников.
0: Надо сказать, что за сутки после этого заявления конкретных высказываний специалистов по поводу предложения о выделении факультетов русского языка мне найти не удалось, при том, что кафедры русского языка и литературы при филологических факультетах есть практически во всех вузах. Академическая школа в этой области в России очень сильная и была таковой еще с советских времен. Возможно, экспертам осталось непонятно, что именно задумал Путин, кроме формальной административной реформы, ради придания в вузах русскому языку вот этого особого статуса по сравнению с другими языками. Не забыл вчера Путин и о борьбе с иностранным влиянием в виде надписей на латинице в рекламах и на вывесках.
2: Это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Но и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
0: Это был Владимир Путин. Борьба с латиницей, особенно с иностранными словами, в России ведется уже многие годы, и ее результат обычно смешные мемы. Теперь хочу обратить ваше внимание на публикацию на сайте «Радио Свобода». Это интервью, которое телеканалу «Настоящее время» дал Александр Баунов, уехавший из России журналист, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Баунов занимается изучением путинской России. В 2023 году он выпустил книгу «Конец режима», как закончились три европейские диктатуры, упадение автократии в Испании, Португалии и Греции в 20 веке. Вот фрагмент этого интервью, в котором Александр Баунов рассуждает о действиях авторитарных режимов в условиях, когда, ограничивая свободу населения, они оказываются не в состоянии обеспечить его безопасность. Вопросы Александру Баунову задавал Алексей Александров.
3: Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя страной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя страной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия, потенциально, нам больше не развалит страну, и государство выполняет всякие другие обязательства, нам платят зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательства, которые берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательства. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. И ей придется что-то делать с этим, да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессии позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы. Иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог бы посадить. Или убить вообще, как вот Путина Навального. Но другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
0: Интервью Александра Баунова телеканалу «Настоящее время» о проблемах нынешнего режима в России вышло на нашем сайте www.svoboda.org под заголовком «Путин теряет уважение». Читайте, смотрите, слушайте. И последняя тема. Сегодня исполнилось 200 лет со дня смерти Николая Карамзина, писателя, историка и, кстати, реформатора русского языка. Считается, что Карамзин изобрел для русского языка букву «Ё». Другие, правда, с этим не согласны, говоря, что он одним из первых стал ее употреблять. Но буква «Ё», вклад Николая Карамзина в развитие русского языка, конечно же, не исчерпывается. Карамзин много путешествовал по Европе, что во многом сформировало его политические взгляды и идеологические убеждения, часто очень противоречивые. Об этом в эссе философа Бориса Парамонова.
4: Духовный опыт Карамзина впечатляюще выразился в главной его работе «Многотомной истории государства российского», бывшей сенсацией своего времени и едва ли не первым бестселлером в России. Но любой разговор о Карамзине нужно начинать с другого его сочинения – замечательной книги «Записки русского путешественника». Эту книгу и сейчас можно читать. Пожалуй, самое в ней интересное – впечатление Карамзина в революционной Франции. Он был там в 1790 году, еще до начала главных кровопролитий, но многое уже их предвещало. В письмах немного сцен революционных будней, но они написаны с замечательным реализмом. Бунт пьяных солдат в Страсбурге, заставляющих пить проезжающего прилата за здоровье нации, несостоявшийся самосуд в Париже, толпы праздных соглядатаев с величайшим небрежением одетых людей, слоняющихся по королевскому дворцу Тюльри, возникает зримая картина упадка, хаоса. А впереди был якобинский террор, понятно, не способствовавший тем идеализациям, той легенде о революции, которая возникла позднее. Карамзиным же уроки революции резюмировались так.
5: «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан. И в самом несовершенном надо удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку. Утопия будет всегда мечтой доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для собственного счастья добродетель необходима, тогда настанет век золотой. И во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. Легкие умы думают, что все легко. Мудрые знают опасность всякой перемены и живут тихо».
4: В письмах русского путешественника Карамзин рассказывает, как в Германии он на вопрос Виланда «Что у вас в виду?» ответил «Тихая жизнь». Европеизм Карамзина – вот эта тихость, как идеал. Сама культура исключительно как тихость. Конечно, это лучший из идеалов, но ведь это наиболее неосуществимая утопия. Однако от этой утопии Карамзин не отказался, и это определило все его оценки, самую его реакцию на мир. Понятно, что бунтовщиков он жаловать не мог. Отсюда и отношение его резко негативное к попытке декабристов. Отсюда и глубокая внутренняя противоречивость, расколотость, несведенность, дисгармоничность его мысли, точно подытоженная в словах американского исследователя Карамзина Блэка.
5: «Он поддерживал самодержавие, но был сформирован просвещением. Защищал крепостное право, но ненавидел деспотизм. Горячо верил в законность, но гнушался конституциями».
4: А вот слова самого Карамзина в одном из его писем.
5: «Не требую ни конституции, ни представителей, но по чувствам останусь республиканцем и притом верным подданным царя русского. Вот противоречие, но только мнимое».
4: Это, конечно, настоящее противоречие, примиряемое не в мысли Карамзина, ибо это невозможно, но в личности его, в достоинстве всего его поведения. Есть люди, которым не нужна конституция для того, чтобы быть европейцами, которые делают не историю, а биографию. Давая Карамзину общеобязательную в русской культуре ориентацию по отношению к славянофильству и западничеству, нельзя не вспомнить исключительно проникновенного суждения Аполлона Григорьева.
5: «Славянофильство почему-то присвоило себе почти исключительно это великое и почтенное имя. Но его точно с таким же правом может присвоить себе и западничество. Карамзин обманул современную ему действительность. Он подложил требования западного человеческого идеала под данные нашей истории. Он первый взглянул на эту странную историю под европейским углом зрения.
4: Эти слова наводят на правильный угол зрения в оценке истории государства российского, написанной Карамзиным. Известно, что это консервативная, монархическая история. В формуле Карамзина «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием». Это неверно, хотя бы потому, что в домосковской Руси никакого единоначалия не было. Формула эта – типичный пример истории как политики, обращенной в прошлое. Чтобы понять замысел Карамзина, апологию самодержавия, нужно вспомнить одну его статью 1802 года под названием «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени», написанную как раз тогда, когда во Франции после бурь революции установилось некое видимое спокойствие.
5: Французская революция, грозившая ниспровергнуть все правительства, утвердила их. Если бедствия рода человеческого в каком-нибудь смысле могут назваться благодетельными, то сим благодеянием мы, конечно, обязаны революции. Теперь гражданские начальства крепки не только воинской силою, но и внутренним убеждением разума.
4: Вот этот опыт европейской, новейшей для Карамзина истории, он перенес на Россию, экстраполировал на многовековую ее историю результаты нескольких лет французского развития. Воинская сила, оказавшаяся в гармонии с убеждением разума, о которой говорил здесь Карамзин, это первый консул Бонапарт, в скором времени ставший императором Наполеоном. Сильная власть показала себя в который раз источником самых кровавых событий. Власть, тем более неограниченная, редко создает тихость, даже если этого ей хочется.
0: Эссе философа Бориса Парамонова о феномене Николая Карамзина, 200 лет со дня смерти которого исполняется сегодня. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
6: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о проблеме минирования территорий. Украина столкнулась с беспрецедентным применением России противопехотных мин с начала российского вторжения. И уже более 1000 мирных жителей пострадали от этого минирования. С начала российского вторжения в феврале 2022 года на территории Украины от противопехотных мин пострадали и погибли 1360 человек в результате 955 подрывов. Об этом на конференции «Переосмысление Оттавского договора» заявил представитель Координационного центра по противоминной деятельности при Харьковской областной военной администрации Руслан Мисюни. По его словам, только в Харьковской области с начала полномасштабной войны зафиксировано 319 подрывов мин, в результате которых пострадали 426 человек, 99 из них погибли. Из этих инцидентов 131 связан с противопехотными минами, пострадали 132 жителя Харьковской области, 22 погибли. Организация Amnesty International еще в 2024 году обратила внимание на использование Россией противопехотных мин на оккупированных территориях в Украине и призвала расследовать это как возможные военные преступления. Применение противопехотных мин, установленных в районах Украины, которые были или в настоящее время оккупированы российскими войсками, продолжает представлять смертельную опасность для гражданского населения и должно стать предметом оперативного, тщательного, независимого и беспристрастного расследования, говорится в опубликованном заявлении Amnesty International. В нем приводятся и слова эксперта по Украине этой организации Патрика Томпсона. Мины, установленные на всех украинских территориях, которые ранее или в настоящее время оккупирует российская армия, представляют повседневную смертельную угрозу для мирных жителей, заявил Томпсон. Некоторые мины были преднамеренно установлены в жилых домах, калеча и убивая мирных жителей. Все подобные инциденты должны быть эффективно расследованы, как возможные военные преступления. В каждом регионе Украины, ранее оккупированном Россией, мы сталкиваемся с гибелью и ранениями мирных жителей от противопехотных мин, оставленных российскими войсками, сказал эксперт Amnesty International. По данным доклада Landmine Monitor, в 2022 году в Украине были зафиксированы 608 случаев гибели или ранения от мин, что значительно больше, чем в любой другой стране мира, за исключением Сирии. Данные, собранные гуманитарными организациями, занимающимися разминированием в Украине, указывают на то, что большинство пострадавших подорвались на противопехотных минах, которые являются оружием неизбирательного действия и запрещены международным гуманитарным правом. Сложившаяся ситуация привела к тому, что Украина, а также страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о выходе из Оттавского договора, который запрещает использование противопехотных мин. По словам специалистов по разминированию, сейчас требуется пересмотр его ключевых определений, включение в документ новых видов вооружений, от летающих мин и взрывоопасных беспилотников до модифицированных противотанковых боеприпасов, создание механизмов финансирования разминирования и, главное, определение юридической ответственности для тех, кто никогда не подписывал договор, но массово использует противопехотные мины на территориях других стран. Все эти вопросы стали темами для обсуждения во время конференции «Переосмысление Оттавского договора», прошедшей недавно в Загребе. Одной из его участниц была доктор Софья Ткацки, ассоциированный член Британского психологического общества, дипломированный психолог. Она указывает на то, что применение мин для защиты территории и собственных граждан игнорируется в исследованиях об использовании мин и анализе использования минных полей в разных странах мира. С Софьей Ткацки беседует моя коллега Юлия Митюхина.
1: Страны Балтии, Польша и Финляндия, а также Украина, вышли из Оттавской конвенции. Чем это может грозить обычным гражданам тех стран, которые граничат с Россией?
2: На мой взгляд, особенно ничем, поскольку все эти страны выходят из Оттавской конвенции не потому, что они собираются внезапно начать штамповать мины и забрасывать их на территорию противника. Они хотят защитить своих граждан. На мой взгляд, это очень важный момент понимания, что мина – это оружие. менее избирательное оружие, чем, скажем, винтовка, пистолет, автомат, из которого ты целишься и попадаешь. И все равно даже в этом случае довольно легко промахнуться. Не случайно, когда речь идет о военных действиях в городской черте, обычное соотношение гибели, собственно, комбатантов к некомбатантам, 1:6, 1:8, и это считается нормой. Так что мины в этом отношении отнюдь не исключение. Эти страны выходят из Оттавской конвенции, потому что мины — это, с одной стороны, достаточно дешевый и удобный способ защитить границы, да, не самый надежный, да, в результате природных каких-то катаклизмов или даже просто толпа кротов прокопала и сдвинула эти чертовы мины на метр дальше. Эта карта может поменяться, но это дешевый и сравнительно удобный и, главное, надежный способ. Даже как табличка на супермаркете, говорящая, что эта территория охраняется охранной фирмой такой-то, и мы не держим наличные на ночь, предотвращает преступление, потому что, ну, никто не станет заморачиваться взламывать пустой супермаркет, так само наличие мин на границе может остановить потенциальное вторжение, потому что, ну, никто не захочет связываться. Минные поля надо как-то преодолевать. Они преодолимы, но это все равно задача. Проще выбрать более беззащитную цель. И, на мой взгляд, очень важно еще и осознавать, на примере особенно Украины, которая вот-вот выйдет из Оттавской конвенции, что, несмотря на несколько лет войны, они не собираются расчеловечивать противника и расчеловечиваться сами. Судя банально просто по их действиям. Дело в том, что украинская армия, в этом отношении современная армия, такая, в которой дегуманизация противника не является нормой. Да, есть слово «расист», да, есть ругательство. Это нормальная эмоциональная реакция. Но хочу заметить, что поведение по отношению к противнику как к недочеловеку, как к низшему существу, которое не заслуживает вообще никакого человеческого обращения, не является нормой, не поощряется, их этому не тренируют. Это не входит в базовый комплекс, так сказать.
1: Когда страны выходят из Оттавской конвенции, есть ли риск для их населения?
2: Я скажу так. Частично есть. Просто потому, что если мины они будут применять на своей границе, то, да, как ни пытайся предупредить собственное население, не размечай минные поля. Несколько кротов перекопали, сместили несколько мин за границу минного поля. Наводнение смыло их вообще все. Дети не прочитали объявление или забили просто и пошли на это самое минное поле. Фермер увидел, что туда забрела его корова и пошел спасать. К сожалению, это неизбежно. Но тут вступает в силу поганая, извините, математика. Или у нас несколько таких случайных, ненамеренных жертв, или возможное вторжение, когда жертв будет намного больше.
1: На территории Украины есть жертвы. Скажется ли выход страны из Оттавской конвенции на них?
2: Учитывая, что Оттавская конвенция никак не предусматривает компенсацию от страны-агрессора или от любой организации, установившей мины, если, например, речь идет о террористической организации, никакой компенсации в адрес жертв Оттавская конвенция не предусматривает, я не думаю, что это как-то повлияет на их кейс. В случае с, например, с тем же Израилем, где минные поля на Голанах продолжают существовать, Израиль, насколько я помню, не состоит в Оттавской конвенции, хотя и не производят мины. Но стандартная процедура – это жертва минных полей получает компенсацию от государства, пенсию и еще ряд вспомоществований в разных формах. По закону, если мина была установлена израильской армией, то есть принадлежит именно защитным полям, то за это может платить еще и армия. В случае вот с кейсом этого друзского мальчика, как я описала, поскольку мина была не установлена израильтянами, это была старая мина, то компенсация положена была только от государства, компенсация бесплатная медицинская помощь и так далее и тому подобное. И я думаю, что это останется разумной практикой, в общем, в любой стране, которая заводит свои минные поля для защиты. Если Оттавская конвенция будет пересмотрена так, чтобы жертвам минных полей полагалась компенсация от страны или организации агрессора, ну, тогда уже будет иметь смысл или подписывать ее заново, но, на мой взгляд, это уже просто должна быть другая конвенция.
1: Какие шаги со стороны страны-агрессора могут быть предприняты после войны?
2: Все зависит от того, в каком положении будет страна-агрессор. Если они проиграют войну, и их удастся, так сказать, довести до суда, привести к ответу, то репарации должны включать в том числе и выплаты жертвам, в том числе и жертвам минных полей. На мой взгляд, это просто единственное разумное решение. Предоставление средств для расчистки земли от мин, предоставление карт минных полей там, где это возможно, потому что это не всегда возможно с минами, как вот описывались на конференции. Мелкие мины, лепестки, которые выстреливают от ракеты, там никакую карту не предоставишь. Это если говорить о, так сказать, юридической и материальной стороне. Если говорить о психологической стороне, то у нас фактически будет огромное скопление людей, которым надо объяснить не только их вину, но и возможность репараций моральных. Сама идея реабилитации, вот как мы реабилитируем преступников, реабилитации фактически страны, идея хорошая, потому что мало объявить виноватым. Собственно говоря, объявить виноватым вообще ни для чего недостаточно. И ничему не помогает. Необходимо, чтобы люди поняли, в чем была вина, в чем была проблема, а также осознали, что в их силах хотя бы частично это исправить. То бишь, на мой взгляд, помощь жертвам репарации могут быть страшным наказанием, а могут стать частью исцеления. Мы хоть что-то можем сделать, чтобы исправить нанесенный вред.
1: Но репарации платят государство, а не люди. Да, то есть не факт, что они после войны изменят свое мнение.
2: Для этого и нужна реабилитация. Вопрос же не в том, чтобы призвать к ответу и призвать к покаянию каждого. Вопрос в том, чтобы изменить норму общества. Чтобы перестало быть нормальным ксенофобия, чтобы перестал быть нормальным расизм, чтобы перестало быть нормальным считать нападение на другую страну чем-то или хорошим, ну или хотя бы неважным. Потому что с этого на самом деле начинается проблема. Если мы считаем что-то ужасное абсолютно неважным, то нас очень легко подтолкнуть от равнодушия к соучастию. Репарации, безусловно, платят государство, но у государства своих денег нет. Плюс всегда есть возможность волонтерства для вот преобразования, переучивания и создания новой социальной нормы, новой моральной нормы в обществе.
1: Если говорить о сегодняшних временах, да, то, допустим, волонтерство в пользу Украины на территории России, оно достаточно криминализировано российскими же властями. И что с этим делать?
2: Ну, сейчас мы ничего не можем сделать, мы все же говорили о времени после войны, и мы говорили о ситуации, когда Россия не просто проигрывает эту войну, а еще и удается этот проигрыш, так сказать, доказать, чтобы там его тоже приняли. И на самом деле это необходимо еще и нам для выживания, потому что одна из основных причин современной войны – это то, что российская современная идеология и российский современный нарратив, который они умудрились, извините, скормить значительной части населения – это реваншизм. У нас украли предыдущую победу, но мы сейчас всем покажем. Это нормальный нарратив радикализации. То, что в основном слово «радикализация» относят к исламизму и исламистской экспансии, не делает радикализацию их эксклюзивным, так сказать, продуктом. Российский современный нарратив – это нарратив именно радикальный. Просто не столько даже в христианство, хотя они пытаются христианство к этому тоже прикрутить, сколько в идею реваншизма и в идею великого будущего. Как любой нормальный радикальный нарратив, у нас есть великое прошлое, у нас будет великое будущее, когда мы избавимся от всего плохого, что нам мешает. Настоящее у нас не очень, но мы все стремимся к великому и обратить внимание совершенно нереальному будущему, потому что они хотят сразу СССР 2.0, при этом сугубо православный СССР 2.0, и объединить все бывшие республики, и создать многополярный мир, но чтобы они там были единственным полюсом. Это нормальная история радикализации, когда у нас сказочка с абсолютно нереализуемым концом.
1: На территории Украины, по данным правозащитников, совершается много военных преступлений. Они сейчас расследуются. Как, на ваш взгляд, должна поступить Украина с жертвами вот этих военных преступлений, если они подтвердятся?
2: Реабилитация жертв будет стоить огромных денег. Это очень сложные программы, и специалистов по ним на самом деле немного. Одна из проблем с клиническими психологами-практиками в таких условиях в том, что в Европе, ну, бог с ним, что мало кто знает украинский язык, поэтому говорить с жертвами на их же языке сложно. Но беда в том, что даже если брать просто клинических психологов, специалистов по работе с жертвами военных преступлений, но жертвами преступлений в целом, они все люди мирного времени, они с трудом представляют, с чем им предстоит столкнуться. И, повторюсь, их очень-очень мало. Так что государству в первую очередь надо будет каким-то образом, скорее всего, с помощью специальных субсидий на тренинговые программы обеспечить достаточное количество психологов. Потребуются дополнительные программы по работе с посттравматическим стрессовым расстройством, потому что этих людей будет безумно много. Фактически после войны начнется в некотором роде вторая война, только это будет уже война за души. Потому что все, кто вернется с фронта в той или иной форме, скорее всего, будут страдать разными расстройствами. Мало кто уйдет от возможного посттравматического стрессового расстройства, а оно может сказываться и годы спустя. Это будет означать дополнительный стресс, потенциальные расстройства, депрессии в их семьях и среди их близких, потому что общаться с человеком в приступе ПТСР или в состоянии ПТСР – это очень сложно. Значит, потребуются тренинговые программы еще и для семей. Фактически у нас будет ситуация, когда можно будет говорить, это мое предположение, о стране в состоянии посттравматического стрессового расстройства. Это будет не первый случай. Я бы сказала, что один из первых случаев зарегистрированных – это была бы Руанда. Руанда после геноцида. Но, кстати, это же дает некоторую надежду, потому что опыт Руанды в оказании психологической помощи жертвам, и хочу заметить, что у них условия были еще сложнее, потому что фактически у них жертвы и преступники могли жить в одной же деревне через дом. И невозможно было всех участников, всех совершавших геноцид, невозможно было всех отправить в тюрьму. Ну, просто никаких тюрем бы не хватило, поэтому часть получила общественные работы, часть просто не сидела. Они создали свои программы, которые помогали последующему сосуществованию и проработке травм. И судя по тому, что у них сейчас низкий уровень преступности, достаточно низкий для их условий, и практически, опять же, для тех условий нет преступлений на почве ненависти, нет преступлений как результата, скажем, острого приступа посттравматического стрессового расстройства, по всей видимости, это работает. Их опыт опубликован, на нем можно учиться. То есть мне кажется, что сотрудничество в этой области, плюс сотрудничество с Израилем, где война более или менее не прекращается, и люди привыкли сосуществовать в ситуации тяжелого стресса и с травмированными, этот опыт тоже можно будет перенять. На уровне государства это было бы наиболее логичным решением.
0: Это было мнение ассоциированного члена Британского психологического общества доктора Софьи Ткацки. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня я рассказываю о прошедшей в Загребе конференции «Переосмысление Оттавского договора». Конференция была созвана после решения стран Балтии, Польши, Финляндии и Украины о выходе из Оттавского договора к концу 2025 года. Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход на конференции заявила, что Россия, не присоединившаяся к конвенции, минирует более 20% территории Украины. А сама Украина, исполняя договор, должна ограничивать собственную оборону и потом за свой счет разминировать землю. Документ, который одинаково относится к обеим сторонам войны, агрессору и жертве, не может быть справедливым, сказала Скороход в комментарии «Радио Свобода». Александр Гончаров, сотрудник благотворительного фонда «Харьков с тобой», который помогает украинской армии, в том числе оказывает ей техническую поддержку, в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, как мины влияют на жизнь тех, чьи дома оказались на линии соприкосновения или находятся вблизи линии фронта. Гончаров недавно вернулся из Покровска, и о войне в Украине с ним беседовала Юлия Митюхина.
3: Война изменилась, она стала более позиционной, но изменилась технически очень сильно. Вот уже нет таких танковых атак, бронь, вот даже стратегически и технически сами принципы войны поменялись. Поэтому старые генералы, которые учились еще там в Радянском Союзе и везде, они все равно пытаются это по книжке делать, а молодые ребята на фронте сами уже как бы формируют, ну так скажем, не стратегическими какими-то, конечно, мыслениями, но на местах уже новые формы, новые виды и вооружения, и самой методики войны.
1: Сейчас, насколько я понимаю, вы из-под Покровска вернулись?
3: Да, несколько дней назад мы были под Покровском, мы помогаем там определенной группе наших военных, мы с ними находились на линии соприкосновения, и они тоже занимаются FPV. Война стала технологической, и она стала дорогой. Потому что это дорогие антенны, системы связи – это сейчас номер один. Даже не системы поражения, а системы связи. Такая ситуация, что у кого будет лучшая связь, у кого она будет четкая, стабильная, тот победит. Потому что мы сидим с FPV здесь, и также враг наш сидит напротив. Больше война технологий, чем оружие.
1: И какие у вас прогнозы по поводу того, как дальше все это будет развиваться?
3: А какие у нас прогнозы? Мы будем защищаться. Сколько этого будет требовать время? Тут, по-моему, вопросов нет, кто виноват. То есть, если к тебе пришли домой и убивают тебя, то, конечно, мы имеем право на защиту, и мы надеемся, что весь цивилизованный мир нас поддержит, и мы вместе. Мы только вместе можем это остановить. Мы не говорим победить уже, да? То есть мы говорим остановить хотя бы это кровопролитие и потом начать какие-то там переговоры. Ну, самое главное, чтобы перестали умирать невинные люди. Я не говорю даже о солдатах. Потому что я вот был на днях под Покровском, и на моих глазах, как у гражданского человека, много смертей невинных людей, которых просто разрывает рандомными кабами. Вот он просто по селу падает 10 кабов в день. Куда попало? Ну, разбили церковь, убили там двух мальчиков, которые подметали. Напротив прилетела молния, потому что у людей работал генератор. На моих глазах разорвало двух людей. Там одного мы спасли. Тоже спасение, подвергаешься большой опасности, потому что ты едешь по открытой местности ночью с включенными фарами, без рэба, ну и так далее. То есть очень погибает много гражданских. Это не такая ситуация, что мы ждуны, мы хотим, нам все равно при власти жить, мы посидим, подождем, придет там армия врага, мы будем также дальше жить. Нет, не получается. Армия врага перед тем, как прийти, она все сметает. Мы видели Авдеевку и Бахмут. Это места потом непригодные для жизни. Это просто все разрушено.
1: А в Покровке сейчас что?
3: В Покровске сейчас позиционные бои идут. Частично он занят российскими, да, военнослужащими. И они потихоньку продавливают. Уже мы видим, уже много месяцев, наверное, год уже идет постепенное продавление линии фронта. Мы отступаем, они занимают новые территории. Но очень медленно и с огромными, колоссальными людскими потерями с их стороны. Наша цель – мы останавливаем пехоту. Они идут по одному, никаких танков, никаких бронемашин. Просто идут один за другим на расстоянии там, 20-30 метров двойками, тройками. Идут по трупам своих товарищей, так скажем, которые вчера убили, позавчера, неделю назад, эти трупы летом разлагаются. Вот он идет просто буквально по трупам, не фигурально, а буквально, переступает и дальше идет. 2-3 человека идет, 2 точно не доходят, максимум 1. Так один дошел, 30 человек шло, 3 дошло, сели, закрепились в какой-то там избушке.
1: А что происходит с разминированием на тех территориях, на которых вы бываете?
3: Как немножко там после нашего контрнападения в 23-м году, когда Харьковская область много была освобождена, стал вопрос глобальный о разминировании, ну да, в первую очередь жилых помещений, и также очень важно, чтобы посевные поля вот эти могли работать фермеры, выращивать пшеницу, там подсолнечник у нас, кукуруза хорошо растет. И стал вопрос, что техника очень дорогая, мы знаем, миллион стоит этот разминированный комбайн. Ну, наши умельцы очень много сделали сами этих машин по разминированию, которые аналоги мировым там образцам, которые там обошли, скажем, 150 тысяч долларов, то, что стоит там в Германии там почти 1,5 миллиона. Плюс международные там организации заходят, помогают своими специалистами. Но сначала приоритет разминирования, ну что, военные наши саперы, естественно, они заняты на фронте, и они не могут там цивильные разминировать. Как консультанты они работают, обучают сейчас очень много этому разминированию. Но и мины пошло вперед с техническим прогрессом. Ты идешь по улице, по селу, там идут за 20 километров от него боевые действия. Ты идешь обратно, и у тебя уже под ногами через 20 минут может появиться какая-то мина закамуфлированная, потому что прилетел дрон и оставил ее, да. там есть сейсмические, да, которые на шаг человека действуют. То есть ты даже можешь ее не трогать, она взорвется, когда ты к ней подойдешь. Тем более, что цивильные люди абсолютно этого ничего не знают и поднимают все, и просто взрываются. Потому что они рандомно раскидываются, они не против военных. Они против любого живого, кто будет в том месте. Плюс, когда освобождаются села, и там очень много заминированного. Я даже не помню, что было бы не заминировано. Ну, кроме трупов, они убитых постоянно минируют, потому что мы хотим их захоронить. И это уже без саперов мы даже не подходим. Или умышленно, или вот так рандомно раскидано по территории. То есть заминированная территория вокруг военных действий еще на 30-50 километров. Мы даже не о лепестках говорим, которые, да, там разбрасываются снарядами, а о каких-то минах, которые были противотанковые, скажем, ну, против техники, а они сейчас переоборудованы и работают не против пехоты, против просто людей.
0: Сотрудник благотворительного фонда «Харьков с тобой» Александр Гончаров рассказывал о влиянии войны на жизнь жителей прифронтовых регионов. Это был 15-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий на сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Привет, это Полина Галуева
1: и Виктор Хульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
2: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
2: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
3: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
2: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
2: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
8: Дух Анкориджа над питерским экономическим форумом. Роботы бьются в конвульсиях, заправки ограничивают продажу бензина, а Кремль встречает настоящего американца.
9: В Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это
8: имя важного гостя забыла даже пропаганда. Зато Москва с хлебом и солью встречает румынского боксера. На родине прокуратура обвиняет его в растлении малолетних.
10: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о том, как сгущаются тучи над Санкт-Петербургским экономическим форумом. Правда, без иронии, в этом году буквально. Гости заходят в павильоны под черными облаками от нефтяного терминала, который горит. Ведь украинские дроны атаковали Ленобласть в ночь перед форумом. Но организаторы держат лицо. Они обещают сделки, технологии и важных гостей. О них мы вам как раз сейчас и расскажем.
11: Беспилотники атаковали Ленинградскую область в ночь перед открытием Петербургского международного экономического форума. К утру 3 июня в сети появились кадры горящего Санкт-Петербургского нефтяного терминала, одного из крупнейших нефтеперевалочных комплексов на северо-западе России. Взрывы слышали в том числе жители центральных районов города. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за 5,5 часов сбили 59 беспилотников. Также власти сообщили о повреждениях объектов в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Атаку подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. В тот же день командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди опубликовал кадры атаки дрона на корвет «Бойкий» в порту Кронштадта. Атака беспилотников произошла на фоне ожидания приезда в Петербург Владимира Путина. Через два дня он должен выступить на Петербургском международном экономическом форуме. За время полномасштабной войны он ни разу его не пропускал. Его речь традиционно – ключевое событие форума. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в Петербурге впервые за долгое время будет присутствовать американская делегация. Ее возглавит Родни Мимс Кук-младший, глава комиссии по изящным искусствам США.
9: А что еще важно сказать, что впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук.
12: Ну, я не бы сказал, что это официальная делегация. Он, я не знал, как они озвучили. Он приехал. Он, конечно, официальный человек, но я не знаю, что может сказать, что это официальная делегация.
11: Однако основное обсуждение в сети вызвали другие иностранные гости. Так, накануне форума в аэропорту встречали американского предпринимателя Эндрю Тейта и его брата. Эндрю Тейт известен своими женоненавистническими высказываниями. Власти Великобритании, США и Румынии обвиняют его в различных преступлениях, среди которых торговля людьми, сексуальная эксплуатация и изнасилование.
10: Ну и какой образ России строит питерский форум в этом году, мы спросим у журналиста Рената Давлетгильдеева. Ренат, здравствуйте.
13: Да, приветствую, уважаемый Артем, приветствую замечательную аудиторию.
10: На что вы в этом году обращаете внимание на этом форуме? Какие отличия вы подмечаете?
13: Ну, я бы сказал так, я бывал на форуме очень много раз, и я наблюдаю за последнее время, последний раз это было в 2021 году, и, конечно, форум из-за того, что было принято называть русским Давосом, тем, чем было принято гордиться, там действительно выступали самые главные звезды, артисты, туда приезжали мировые лидеры, от Эммануэля Макрона до Си Цзиньпиня и так далее, и так далее. Сама Земфира пела на закрытых мероприятиях. Сейчас это превратилось в какой-то такой шабаш быдла и бандосов, но, с другой стороны, вы понимаете, если символом страны является слово «насилие» и самым ценным и важным человеком является насильник, да, человек, вернувшийся в фронта и пропагандирующий это самое насилие в быту, то почему бы не пригласить, собственно, уважаемым гостем форума женоненавистника и насильника? Ну, наверное, то, что мы сегодня видим, то, что мы читаем про этот форум, это вполне себе отражает некие нравственные, социальные, политические ориентиры современного российского государства. Форум путинский, форум путинская игрушка, когда Путину хотелось заигрывать с европейскими лидерами и приглашать в Россию в гости лидеров мировых корпораций, они, собственно, приезжали. На питерском форуме были руководители крупнейших и технологических компаний, и там автомобилестроительных гигантов. И так далее. Вот последний форум, на котором я был в 2021 году, он был посвящен делегации Катара. Она тогда приезжала, и ее очень торжественно встречали, и ну, это было очень пафосно все, очень круто. Яндекс тогда делал самую громкую вечеринку. Компания заняла весь Заячий остров в Петербурге. И их вечеринка была посвящена стилистически Шапито. Да, и, собственно, и называлась, по-моему, Шапито-шоу. Но вот Шапито-шоу я наблюдаю, да, где, правда, роль клоунов – Правда, я именно эту роль, лично я, да, это мое персональное мнение, не обижайтесь, выделяю российскому диктатору, где роль клоунов играют насильники и бандиты. Вот как-то так, наверное.
10: Ну, есть все-таки то, что персонажи, которые участвуют, не устраивают, они не устраивают даже и ярых сторонников войны, но у них есть шанс на позитивную новость по итогам форума. Есть шанс, что Эндрю Тейт так и не доедет из Москвы до Питера. Но важная история вот что пишет. На форум в Петербург приедет бывший морпех США Скотт Риттер. Он действительно вписан в программу. На ПМЭФ он будет рассуждать о месте дипломатии в современных отношениях. В 2011 году Скотта Риттера осудили на 2,5 года за мастурбацию в видеочате с сотрудницей полиции, которая выдавала себя за 15-летнюю девочку. Вот про питерский форум часто говорят, что это витрина российской экономики, витрина России. Это какой-то...

0: замечательные форумские дни. Ну, как бы, все очень соответствует одно другому, да, то есть мы здесь вообще не видим никакого отхода от концепции.
1: Ну, несмотря...
0: Форум...
1: Да.
0: Да.
1: Да, продолжайте, Ренат.
0: Да, ну, как бы у форума же все... Есть ли смысл у российского государства заключается в том, чтобы переворачивать реальность и представлять из себя кривое зеркало федерации, а не Российскую Федерацию, то вот, соответственно, и экономический форум, он, собственно, является неким продолжением вот этого перевернутого смысла. Поэтому, вы знаете, мне кажется, мы пытаемся сейчас с точки зрения как бы здравого смысла и здравых идей анализировать события, которые являются цирком передвижным. Но меня удивляет, знаете, на самом деле только одно, что, в принципе, кто-то туда едет, кроме вот этих вышеозвученных персонажей, кроме насильников, любителей конспирологических теорий о том, что супруга президента Макрона это трансгендерная персона, да, это же тоже почетный гость нынешнего питерского форума, это конспирологиня из Соединенных Штатов. Вот, ну, как бы, к этому нужно так и относиться, так это и оценивать. Мне странно, что люди, которые называют себя порядочными журналистами, по-моему, такую конструкцию использовала газета «Коммерсант» эпохи Андрея Васильева в отношении Владимира Соловьева, все еще туда зачем-то едут. Зачем туда едет Ксения Собчак? Я не понимаю, зачем. Да, если она себя все-таки позиционирует и считает порядочным журналистом. И пытается это описывать... как бы словами из словаря медиа, а это все нужно описывать словами из словаря цирка. И примерно так к этому и относиться давайте.
1: И несмотря на то, что в названии форума есть слово «экономический», форум действительно часто привлекал богатых светских людей, которые далеки от политики, кто-то и демонстративно говорил, что вне политики. Как так называемая нейтральная светская элита воспринимает форум в этом году?
0: Что меня удивляет, нейтральная светская элита на форум все равно едет. Ну, объяснение этому можно дать несколько. Ну, во-первых, потому что светских больших вечеринок в воюющей России стало меньше, потому что есть некий государственный запрос на то, чтобы немножко приглушить свою страсть к развлечению. Но вот питерский форум – это легальная возможность закатить большую вечеринку, потому что к тебе не придут возмущенные зетники и не скажут «а-та-та». Но все равно, если ты проведешь голую вечеринку, если ты как жена продюсера «Вора» Ида Досман, пройдешь вечеринку в честь 9 мая на Рублевке, пригласишь даже Татьяну Навку, супругу вроде как Дмитрия Сергеевича Пескова, тебе все скажут. Лариса Долина там была в пилотке. Тебе все скажут. Ну, воюющая страна, что вы тут красную икру ложками жрете и блинами с лопатой заедаете. А тут можно. Тут может, тут Росконгресс, тут Герман Оскарович Греф. А когда Герман Оскарович Греф, значит, вечеринка не грех. Поэтому и это все и происходит в таких невероятно шокирующих масштабах. Можно. Вот есть какие-то, я помню такую фразу, Нургалиев разрешил, тут Путин разрешил. И, ну, тогда это оказалось разрешение якобы давать отпор полиции. Тут как будто бы Путин разрешил, поэтому они радостно, собственно, сливают все свои накопленные бюджеты, отложенные деньги на корпоративы, на вот эти замечательные вечеринки под черным дымом, которые вы сейчас показываете на своих экранах. Тоже же удивительный символ. Вот я сегодня смотрел светские всякие сайты, канальчики, и накануне гулял журнал «Москвичка», который сдается Кристина Потупчик на деньги администрации президента и своего любовника, господина Алексута, вице-мэра Москвы. Вот они там гуляли, наслаждались питерскими видами, погода в городе хорошая, как мы видим тоже по чистому небу, правда, активно занимаемому в течение сегодняшнего дня черными клубами. Вот они такие выходили, вот я представил такую картину, вот они, значит, выпорхнули на своих лабутанах на набережной канала Грибоедова в 6 утра, довольные, пьяные, счастливые, потому что, а что случилось? А ничего же не случилось, вот же питерский форум. Они такие смотрят на небо и думают, что это на самом деле не дым, а это просто VR-тусовка такая. А вот взрывы, это просто у колонок басы чуть-чуть там вниз ушли, и поэтому вот это техносчастье, оно такое, оно 3D, оно 4 даже D. Ну странно.
1: То есть даже впечатление на них не производят эти удары?
0: Я думаю, что они относятся к этому как к шоу.
1: Угу. То есть и нельзя сказать, что это их подтолкнет хоть к какому-то лагерю, пропутинскому или антипутинскому, антивоенному, пройдет просто незамеченным?
0: Ну вот я когда наблюдал за Идой Галич, это такая популярная блогерка, она же совсем недавно перечислялась с нами журналистами, в том числе через запятую в этом списке имен Виктория Боня, Екатерина Гордон, она тоже возвышала голос, несмотря на батю генерала, такого довольно высокопоставленного, возвышала голос в поддержку, значит, то несчастных сибиряков, у которых коров отнимают, то, значит, жертв наводнения в Дагестане, чей голос не слышен, и который помогают только блогеры, это в защиту интернета. Ну, ничего же не помогло.

0: Да, и вот она все равно поехала в Санкт-Петербург и под клубами черного дыма танцует на вечеринке журнала «Москвичка». И об этом свои светские хроники публикуют People Talk и «Антиглянец». Всем окей. Всем окей. Шампанское льется рекой, классное, причем далеко не золотая балка, да, от крымского производителя, женщины, которая тоже очень вписана, кстати, в российский светский эстаблишмент. Там льется вполне себе какой-нибудь домик, домпериньончик, и жрутся вполне себе устрицы, далеко не крымские.
1: Это какое-то деланное ощущение или действительно ничего не замечают? Вот мы часто в своих эфирах цитируем людей, которые остаются до сих пор ярыми сторонниками войны, и они часто высказываются, иногда даже почти упоминая Владимира Путина, что есть усталость от войны. Политологи внутри России, легальные политологи, рассказывают, что есть усталость от войны. Те люди, которые едут на Питерский экономический форум отдыхать, развлекаться, они этого не ощущают?
0: Они отдыхают от войны, они едут отдыхать от войны. То есть вот эта страсть к тому, чтобы туда вырваться правдами и неправдами, несмотря на закрытый в течение 4 часов аэропорт Пулково, это же разве не показатель усталости от войны? Мне кажется, что и даже какой-нибудь заместитель генерального директора по уборке территории компании «Якутск Алмаз Труба Всему», который едет туда и, значит, обнимает одной рукой одну блондинку, а другой другую, он же все равно так думает: как хорошо. Как же мне хорошо. Тут ни войны, ничего. А то, что он там громыхает, да, нормально. Это фейерверк. Девчонки, давайте думать, что это фейерверк, а не финальная сцена фильма «Бойцовский клуб».
1: Спасибо большое вам, Ренат. Журналист Ренат Давлетгильдеев рассказывал, какую Россию показывает в этом году Питерский экономический форум. А мы же вернемся к важным гостям этого мероприятия. Не просто же так, а гости из целой Америки, говорит государственное телевидение. Кто это вообще такой, этот человек, которого анонсируют в России? Мы перед эфиром спросили у американистки Александры Филипенко.
2: Родни Кук-младший, человек, близкий Дональду Трампу по духу, это типичный представитель мага-трампизма и трамповской модели управления Вашингтоном. Выходец из элиты Юга, из республиканской элиты Юга, старой республиканской элиты Юга. Нужно сказать, что и его семья, и семья его жены это самые настоящие представители Джорджии и представители больших-больших денег. И он известен в Вашингтоне одним, тем, что он не только поддерживает архитектурные инициативы Дональда Трампа, он стремится их приумножить. И если Дональд Трамп хочет построить одну арку, то Кук говорит, нужно построить три. И если Дональд Трамп говорит, что нужно вот так переделать восточное крыло Белого дома, Кук говорит, нужно еще и колонны Белого дома переделать. Так что это человек, который всячески поддерживает представление о прекрасном Дональда Трампа, но он не влияет никаким образом на политику во Вашингтоне. Родни Кук мог бы построить мост между Россией и США физически, даже предложить какие-нибудь классические или неоклассические варианты его строительства, но принимать политические решения он уж точно не сможет. Он сможет только исполнять политические решения. Это не тот человек, который может заняться собственноручно переговорами Вашингтона и Москвы. Это не тот человек, на которого стоит надеяться в смысле улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой в широком смысле. Да, конечно, мы можем заметить какие-то отдельные продвижения на уровне том же, который можно увидеть, например, в вопросах футбола или хоккея или показа кино, что обещал Дональд Трамп сделать и о чем неоднократно говорилось. Ну или возвращение боев UFC в Россию, например, чем Кирилл Дмитриев собирается заняться. Так что отдельные какие-то продвижения могут быть, но это небольшая картина. Это человек-исполнитель.
1: В таком случае, какие у Кремля ожидания от исполнителя, от форума в целом, мы обсудим с нашим новым гостем, но перед этим расскажем про обстрелы. Какой ущерб они принесли и какие вопросы поднимают.
3: Как будто бы тепленький.
4: Да, теплый этот дом. Теплый жар ощутился.
5: Вот такие видео выкладывают жители Санкт-Петербурга с самого утра. В день открытия Международного экономического форума Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке дронов.
6: Ой,
5: А на этом видео, опубликованном украинским телеграм-каналом Exile Nova, сотрудники Росгвардии пытаются сбить дрон из стабильного оружия. Официальных комментариев от пресс-службы Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти по поводу стрельбы не было. В Кремле уже отреагировали на атаки по Петербургу. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, война продолжается, чтобы таких ударов не было.
6: Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер. Это первое. Что касается конкретного об ударах, это информация об этом, это целиком и полностью прерогатива региональных властей и нашего Министерства обороны. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
5: Провоенные блогеры грустно иронизируют.
7: Не можем, конечно, ручаться, но, возможно, хотя бы на ПМФ 2026 поднимется вопрос о целесообразности защиты своих объектов ТЭК, и что не только нужно, но и можно организовать защиту.
5: Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в преддверии форума в городе действуют повышенные меры безопасности.
8: В полном объеме учтены новые вызовы. Силовыми структурами подготовлены расчеты сил и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка, а также для обеспечения пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении ПМЭФ.
5: Довольно предсказуемо, в Петербурге не работает мобильный интернет, а вместе с ним, пишет бумага, и сайт из так называемого «белого списка». Начались проблемы с поставками бензина. На заправках не хватает популярного АИ-95. Как сообщает Фонтанка, если раньше бензин поступал с областного завода, то теперь его приходится везти из-за Урала. Нехватка топлива теперь ощущается во многих регионах России. Издание МСК1.ру и телеграм-канал «Осторожно, Москва» пишут, на заправках сети ОРТК в Подмосковье отпускают не более 6 литров бензина и до 100 литров дизельного топлива в одни руки. В компании подтвердили, что ограничения сохранятся до особого распоряжения. На белгородских АЗС Роснефть не наливают бензин АИ-95 в канистры и отказываются заправлять автомобили до полного бака, передает «Пепел». Ограничения объясняют внутренним распоряжением компании. АИ-95 также исчез с заправок «Татнефти». Министр экономического развития региона Максим Гусев говорит, что такие ограничения необходимы.
9: Приобрести топливо в канистре можно на АЗС других брендов. При этом заправка всех видов топлива в баке доступна в полном объеме. Мы следим за тем, чтобы эти меры не влияли на общественную доступность топлива для граждан и бизнеса.
5: В Курской области на заправках Роснефти также не наливают АИ-95 в канистры, а продажу АИ-95 ограничили до 20 литров на одну машину, отмечает «Пепел». На отсутствие бензина на заправках жалуются и жители Рязани. Продолжается топливный кризис и в аннексированном Крыму. Водители ищут заправки, где можно купить хоть что-то. На цену уже не смотрят.
10: Сегодня я стою уже 3 часа, не знаю, хватит или нет, потому что, смотри, закончился уже 95, 92, 95 остался. Но будем надеяться.
5: Власти оккупированного Крыма успокаивают, ситуацию с топливом под контролем.
11: Уважаемые крымчане, обращаюсь к вам по ситуации, связанной с дефицитом автомобильного топлива. Вижу и читаю ежедневно все комментарии, которые приходят на мою страницу в социальных сетях. Полностью мониторим информационное пространство. Понимаем, что дефицит топлива бьет по экономике Республики Крым. Однако, по сегодняшней ситуации у нас полностью скоординированные действия с правительством Севастополя. Весь бензин, поступающий на территорию Республики Крым, справедливо делится между двумя регионами в зависимости от численности, пропорциональной численности населения. Мы доложили селение, мы доложились Михаилу Владимировичу президенту. Президент дал соответствующие поручения профильным ведомствам, связанным с обеспечением топлива Республики Крым.
5: Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что с ночи на 3 июня до первой половины дня отпускать топливо всех марок будут только для оперативных служб. Как отмечают провоенные блогеры, властям надо срочно решать проблему с прикрытием логистических коридоров.
8: Параллельно с антикризисными мерами нужно ускоренно решать вопрос прикрытия логистического коридора. Средства для этого есть, и они известны. Иначе ситуация будет повторяться при каждом усилении ударной активности противника.
5: За минувший месяц украинские дроны атаковали российскую нефтяную инфраструктуру не менее 30 раз. Это больше, чем за любой другой месяц с начала войны, почитали журналисты Bloomberg. На этом фоне Россия резко увеличила закупку автомобильного топлива в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз год к году.
1: И о контрасте между форумом и реальностью мы поговорим с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
1: Кремль в очередной раз показывает миру, что российская экономика живет как раньше, как и до войны, а пресс-секретарь Владимира Путина говорит, что ради защиты от войны Россия и воюет. Как миру все-таки понимать эти противоречия?
12: Ну, вы знаете, больше всего это напоминает известный мем про собачку, которая пьет кофе из кружечки такой, вот вокруг нее все горит. И этот персонаж мультяшный, она говорит, что в принципе все в порядке, I'm fine, и в общем ничего особенного не происходит. Петербургский экономический форум, особенно в нынешнем году, хотя тенденция была все предыдущие военные годы, он все больше превращается в такой сборник испанского стыда. Потому что в теории эта площадка нужна была для того, чтобы инвесторы заключали контракты, для того, чтобы люди обсуждали там инфраструктурные проекты, деньги. Сейчас большая часть новостей, которые приходят с этой площадки, заключается в том, что, во-первых, всем ее участникам нужно как можно сильнее зажмуриться, чтобы просто не видеть столб этого черного дыма, который далеко не только в Петербурге есть, но в данном случае он просто буквально на фоне от здания, где проходит МЭФ, был виден. А во-вторых, у нас бесконечный поток такого, как сейчас принято говорить, такого кринжа, который случается на этом форуме, потому что он все больше превращается в площадку, где разные альтернативно одаренные люди рассказывают о своей картине мира. Вот и Песков отличился с этой его логической конструкцией о том, что война продолжается, чтобы войны не было. На пятом году это особенно, конечно, актуально звучит. И Мария Захарова сегодня уже тоже нас порадовала своей концепцией не людей, которые критикуют Россию.
1: На ваш взгляд, как удары по городу во время форума, по Санкт-Петербургу во время форума отразятся на общее восприятие? Вот, может быть, Кремль посмотрит, как думаете, примет этого внимание? Что подумает?
12: Нет, ну для того, чтобы Кремль принял такие вещи во внимание, Кремлю придется отказаться просто от той картины мира, которую он как-то пытается развивать в течение всех этих лет. Эта картина мира входит в противоречие с реальностью. И для того, чтобы понять, что, в общем, есть некоторая проблема, когда ты рассказываешь о блестящей перспективе российской экономики на фоне черного столба дыма из хранилища нефтепродуктов, но для этого тебе вообще надо понять, там, ответить на вопросы, зачем ты начал войну, что ты сделал в ходе этой войны, к чему она привела вот к лету 26 года, почему она длится так долго. Очевидно, что все высокопоставленные участники этих официальных мероприятий с российской стороны, по крайней мере, они принципиально не готовы эти вопросы перед собой ставить, потому что если начать это обсуждать, то, в общем, у них будут серьезные проблемы, потому что, в общем, мы понимаем, что война находится в тупике, а те люди, которые ее начали, они в зависимости от дальнейшей траектории событий, они, в общем, рискуют своей властью. Поэтому нужно сделать все возможное для них, чтобы не придавать значения таким мелким пустякам, как атаки украинских беспилотников на город во время мероприятия с участием Путина.
1: Пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая журналистам, рассказывает, что форум исключительно экономический, но без политики не обойдется, и Путин будет комментировать политику. И ожидают в политическом плане гостя из Соединенных Штатов. Мы рассказывали нашим зрителям, кто это. Для кого вообще эти рассказы? Кремль, правда, еще надеется на диалог с Дональдом Трампом?
12: Ну, у Кремля нет другого варианта, кроме как постараться как-то выдавить, извините за выражение, Трампа по максимуму за оставшиеся несколько лет, пока администрация Трампа находится у власти. Другого какого-то крупного источника, потенциального передела мира не просматривается. Поэтому, конечно, нельзя терять надежду, тем более, что все-таки какие-то намеки администрация Трампа посылает. И действительно, это очень забавный персонаж. Вот приехал он изучать такие изящные искусства, как там позолоченная арка. Вот я думаю, что он мог бы многому научиться, этот советник Кук из администрации, если он съездил бы в знаменитый дворец Путина в Геленджике, посмотрел бы на аквадискотеку, посмотрел бы на другие предметы роскоши. Там есть какой-то предмет для культурного обмена, безусловно. Но удивительно, что пропаганда, она, в общем, действительно раздувает этот визит. Говорит о том, что это официальная американская делегация. пускай и на таком довольно символическом уровне, и даже используют выражение вроде «сверхнация», представитель сверхнации, сверхдержавы, приехал к нам в нашу страну настоящий американец. Это, конечно, в очередной раз, но, мне кажется, история про вторичность российской диктатуры и, как ни странно, тотальную зависимость этой политической системы от того, как она выглядит на Западе. Вот удивительно, что даже сейчас это работает в полной мере.
1: Получается, что в очередной раз Россия пытается держать лицо, я имею в виду Россию не как страна, а люди, которые руководят Россией, пытаются держать лицо. А как вы думаете, люди, которые работают на них, которые работают на Кремль, в их глазах лицо Владимира Путина все еще держится?
12: Мне кажется, что люди, которые достаточно высоко забрались по этой лестнице, там, пропагандистской или бюрократической, они понимают, что у них нет выхода. Они, в общем, связаны с Путиным кровью, общей какой-то судьбой, вот этими военными преступлениями, которые были совершены за последние годы, молчанием о преследовании и убийстве инакомыслящих. Поэтому я думаю, что они, я думаю, что их, у них есть, знаете, такое чувство, я вот думаю, почему пропаганда так нервничает по поводу уехавших журналистов, почему по поводу уехавших ученых так переживают там те ученые, которые решили заняться пропагандой и остались под это дело. Вот, мне кажется, что многие из них мечтают о том, чтобы у них было в жизни все хорошо, но при этом у них был какой-то выход из этой системы.
1: Ну и их способ, как способ хотя бы притвориться в реальность. Извините, что перебиваю. Кирилл Мартынов, «Новая газета Европа», был с нами в прямом эфире. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью российского кинокритика, автора книг о кино Антона Долина, журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику. Кинокритик Антон Долин с 2017 по 2022 год был главным редактором журнала «Искусство кино». Он радио- и телеведущий, автор YouTube-канала, один из самых известных российских кинокритиков. Долин подписал письмо киносообщества против вторжения в Украину и покинул Россию в марте 2022 года. В интервью журналисту «Настоящего времени» Виктору Кулганику Антон Долин рассказывает о своей жизни после возбуждения против него уголовного дела, про 5 фильмов уходящего года, которые не оставили его равнодушным, про любовь к группе Radiohead и про то, как он чувствует себя в эмиграции.
17: Антон, привет, спасибо тебе за твое время, за это интервью. Мы с тобой встречались в Праге 2 с небольшим года назад. Это был конец осени, сейчас у нас начало зимы. Ну, наверное, самое время подвести итоги года уходящего. И кино итоги года, и какие-то литературные итоги года, музыкальные, ну и твои личные. А вот, собственно, первый вопрос у меня к тебе такой. Против тебя недавно возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагентов. Это каким-то образом на твою жизнь повлияло?
18: Ну, это, конечно, влияет и на мою жизнь, и на жизнь моей семьи, моих близких, которые вместе со мной находятся в эмиграции. Даже я бы не стал совсем вычеркивать и исключать такой фактор, как психологическое давление. Дети, конечно, ну, как бы криво ухмыляются, папа уголовник, но все это умеренно смешно. В остальном, ну, я человек очень много путешествующий, мы все понимаем, что этот заочный арест, уголовное дело – это первый этап, но, на самом деле, уже второй, третий, потому что я уже имел административное дело, я уже давно иноагент. И дальше что? Дальше больше, хуже, что экстремизм или еще какие-нибудь дряни, они там приползли. Мы знаем, что это не останавливается, этот процесс. Это проблема в путешествиях, это проблема в пересечении границы. Это проблема в заведении, не знаю, банковских счетов. Любая служба безопасности любой страны тебя проверяет и выясняет, что ты, оказывается, преступник. Ну и, по идее, повышается приоритетность твоего ареста или какого-то преследования просто для Москвы. Что тут подразумевается? Действительно ли они в самом деле всерьез хотят меня где-то отыскать и в тюрьму упечь? Или просто сделать мою жизнь за пределами России максимально дискомфортный, я не знаю, не уверен, что я хочу даже знать ответ. Но так или иначе, это нехорошо, и я не хочу говорить о рисках, возможных для кого-то из моих близких в России, чтобы этого тоже не накликать. Но в целом, конечно, неуютно.
17: Скажи, а вот в 2025 году у тебя твоих творческих вечеров, выступлений стало больше по сравнению с предыдущими годами, вот 3,5 годами миграции, меньше, столько же?
18: Мне кажется, что мои мероприятия и моя аудитория в миниатюре повторяет, воспроизводит то, что вообще происходит с этой новой волной эмиграции. Ну, мне так кажется. То есть, с одной стороны, мы все, включая меня самого, моя аудитория тоже, мы себя ищем и находим. 2 года назад, 3 года назад люди не понимали до конца, мы в этой стране временно находимся или живем. Если живем, то надолго ли, мы вернемся или нет. Сейчас, я думаю, каждый имеет и каждая свой какой-то ответ на эти вопросы. Может быть, не такой ответ, как нам нравится, но какие-то ответы есть. Меньше растерянности. Меньше растерянности, меньше желания ходить на всякие мероприятия, где какие-то говорящие головы что-то тебе такое объясняют. моя говорящая голова немножко особенная, потому что я про кино говорю и про культуру, а не про то, когда там рухнет один режим и восстановится другой. Об этом я знаю столько, сколько все остальные, то есть нисколько. Концентрируются какие-то группки, иногда группы не такие уж маленькие, по интересам, по географическому нахождению, по политическим взглядам. Люди раньше сбивались в стихийные какие-то такие облакообразные конструкции, а сейчас они уже знают, с кем они и против кого они. Мне кажется, что, может быть, даже моя аудитория стала меньше, но шире. То есть, другими словами, география моих передвижений с выступлениями стала больше, а людей в каждом конкретном месте или в большинстве из них чуть меньше. Как будто бы все разъехались и как-то устаканились.
17: Но это такая аудитория, то, что называется лояльная, очевидно, да? То есть это все-таки твои люди, которые ходят...
18: Наверное, но я все еще с ней знакомлюсь. Я все время оказываюсь в городах, где я раньше никогда не выступал. То есть каждые полгода у меня 3-5 таких мест, где я раньше не был. Я приезжаю, каждый раз думаю, кого я там встречу. Я завожу новые знакомства... Некоторые из них вырастают, ну, в приятельство, почти в дружбу вот за эти 3 года. Почти 4 уже, на самом деле.
17: Ну да, 4 года.
18: Вот,
17: было,
18: это
17: да.
18: Довольно долго. Пока что каких-то дискомфортных опытов, что я приехал, вот такое чувство, что аудитория не поняла, чего она тут делает, зачем пришла на меня, а я не понял, кто эти люди. Такого опыта у меня пока что не было ни разу.
17: А скажи, пожалуйста, украинцев много приходит на твои...
18: Я не считаю, не
17: белорусы. Нет, ну, естественно, да, ну так было
18: есть ощущение. Украинцы, есть белорусы, есть люди из Центральной Азии, и Казахстан, и Кыргызстан, и Узбекистан. Очень широкая география происхождения. Я даже не вполне уверен, что Россия преобладает. Вот здесь, в эмиграции. Я знаю, что из всех, кто смотрит мой YouTube-канал, все-таки большинство в России. Хотя со всего мира смотрит. Но из тех, кто приходит, ну, я стараюсь, дело не в политической позиции, в ней, может быть, тоже. Я стараюсь стремиться к какой-то космополитичности. Как для меня, вот я подвожу сегодня здесь в Праге итоги киногода, как для меня фильм на русском языке ничем не лучше, не хуже, чем фильм на американском наречии, или фильм на французском, или фильм на каком-нибудь из диалектов китайского. Главное, чтобы кино было хорошее. То же самое с аудиторией. Сейчас мне было очень приятно видеть в Варшаве, например, в зале поляков. Пришли этнические поляки, понимающие русский язык, некоторые говорящие, и очень тепло мы с ними пообщались, хотя и коротко, тоже было очень это для меня лестно.
17: Ну, теперь, наверное, самое время к кино перейти. Скажи, пожалуйста, 5 фильмов 2025 года, которые тебя перелопатили, не оставили равнодушным, тут как угодно можно говорить.
18: Совершенно точно 2 фильма этого года, без которых, ну, просто никуда не убежать и не деваться. Это «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона и «Простая случайность» Джафара Панахи. Это любимые мои режиссеры, я их исследую, о них пишу уже очень давно. Третий такой режиссер, о котором я написал книгу, как о Джафаре Панахе, Джим Джармуш. Джармуш – победитель Венецианского фестиваля, фильм «Отец, мать, сестра, брат». Джафар Панахи с «Простой случайности» – победитель Каннского фестиваля. А Пол Томас Андерсон, надеюсь, стучу по дереву, победит на «Оскарах». Ну, если даже не победит, совершенно точно он будет там фигурировать. Получается, главные премии в этом году – это мои любимцы, мои режиссеры, то есть год для меня очень удачный. К этой тройке, ну, давай я спонтанно добавлю «2000 метров до Андреевки». Это документальный фильм Всеслава Чернова, события фестиваля Sundance и, несомненно, тот фильм, который, если говорить о русско-украинской войне, обязательно нужно посмотреть всем, кому эта тема не безразлична. Это очень жесткая, довольно шокирующая картина, на мой взгляд, очень талантливая и глубокая, и выходящая далеко за рамки такой просто документальной фиксации реальности. И, наверное, раз нужно назвать какой-нибудь 5-й фильм, давай я назову «Нового Супермена». Это очень легкомысленная картина. Но, по-моему, она совсем при всей легкомысленности не поверхностная. Вот такой парадокс, если угодно. То есть этот фильм выражает как-то нашу внутреннюю потребность в таком герое-спасителе, в фигуре какого-то, страшно сказать, мессии.
16: Вы Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
17: Ты упомянул трех своих любимых режиссеров, одних из трех, да? И, собственно, книги, которые ты о них писал. Я так понимаю, что сегодня в Праге ты представляешь в том числе одну свою такую старую новую книгу про Джима Джармуша, да? Расскажи, пожалуйста, во-первых, почему она старая новая, и расскажи про свою концепцию переиздания твоих предыдущих книг.
18: Дело в том, что с 1 сентября 2025 года, наверное, ты об этом знаешь, в России нам, иноагентам, запрещено заниматься просветительской деятельностью. Что такое просветительская деятельность, никто сказать не может. И иногда любят над этим потешаться, что вот они сами не разбираются, что они там в законы вносят. Я абсолютно убежден, что это намеренно. Что они хотят оставить зону неопределенности, чтобы все сами боялись и не знали, чего бояться. Я ничего не боюсь, но это не зависит от меня. У меня, у всех моих книг, а я написал 15 книг за последние там, 20 с лишним лет. У них разные издатели, которые, конечно, не хотят рисковать.
17: И уже не будут, очевидно.
18: Наверное. Никто не знает, издание и продажа книги иноагента, это просветительская деятельность или какая? Ну, на самом деле...
17: Ну, в этом и есть серость этой зоны.
18: И да. Именно так. И поскольку книги начали исчезать, я решил, что какие-то из них я буду по джентльменской договоренности с издательствами, я не занимаюсь пиратством, вне России сам печатать под брендом себя, Радио Долин тут написано, это не издательство на самом деле, печатать и продавать хотя бы на своих мероприятиях. Дебютант в этом моем новом направлении, книжка «Джим Джармуш. Стихи и музыка». Я очень эту книжку люблю, не скромно так говорить, наверное, про свою книжку, но в нее вложено очень много труда. Она очень нестандартно придумана. Те, кто любит и знает фильмы Джима Джармуша, они в курсе, что стихи и музыка
17: —
18: это такие каркасы.
17: Вот, саундтреки там
18: всегда потрясающая музыка. Музыканты играют роли. Музыка звучит за кадром и в кадре. Его две документальные картины, одна про Нила Янга, другая про Игги Попа. Его док про музыку. И вместе с тем он сам музыкант и сам поэт, он писал стихи. Ну, все помнят, что герой Джонни Деппа в «Мертвеце» — это Уильям Блейк. Стихи, стихи, стихи. Или персонаж Паттерсон, Адама Драйвера, он поэт. И я когда-то, 10 лет назад, придумал сделать книгу, где соавторами бы своими сделал поэтов, пишущих по-русски, живущих по всему миру, и музыкальных критиков. Музыкальные критики пишут про музыку. Я пишу про кино, а поэты пишут стихи, связанные прямо или косвенно, или как-то ассоциативно с фильмами Джармуша. Ну, я воспользовался тем, что вышел новый фильм, точнее, вот он сейчас выйдет.
17: Ну да, вот через месяц буквально.
18: Да, написал о фильме главу новую, заказал статью музыкальному критику о музыке, о которой здесь еще не было написано, стихотворение поэтам, у меня даже два новых стихотворения, новое интервью Джармуша, никем не читанное, взятая только что в Венеции. Укомплектовал уже существующую книжку, и вуаля, вот она. Я очень-очень рад. И если эксперимент покажет себя как удачный, если люди будут покупать эту книгу и читать, то за ней последуют другие книги, какие, сейчас еще не знаю. Надо посмотреть пока что, как пойдет с этой.
17: Отлично, ну пусть пойдет хорошо. Желаю Спасибо. Удачи тебе и книжке. Ну, а коль уж мы музыки коснулись, я помню, что 2 года назад, когда ты приезжал в Прагу, мы с тобой общались, у тебя в плеере играл последний альбом Rolling Stones, когда они только тогда выпустили. А какой у тебя сейчас плейлист в твоем плеере, что ты слушаешь?
18: И уже месяц я не слезаю с иглы Radiohead, Тома Йорка, Джонни Гринвуда и так далее. Ну, во-первых, фанаты знают, что они впервые за 8 лет делают тур. Это первый в истории группы тур, где они не презентуют никакой новый альбом. Это The Best, чего они раньше всегда чурались. Я эту группу люблю 30 лет. Я начал ее слушать до OK Computer. Это группа всей моей жизни. Нет больше ни одной группы, которая продолжает существовать и выпускать новые записи на протяжении всей моей жизни. И, наверное, ни одна группа так сильно не резонирует со мной, как Radiohead. А в этом году, как назло, еще и один из лучших моих фильмов года «Битва за битвой». Там музыка Джонни Гринвуда, гитариста Radiohead. И в одном треке даже соавторство Тома Йорка, певца Radiohead. Так что Есть еще у них другие проекты, есть сольные проекты у каждого из них, есть группа The Smile. В общем, все это нон-стопом я слушаю, и очень утешительно для меня звучит. Кто-то, кто же это был, Independent, что ли, вышел с отличным, просто отличным заголовком. «Музыка Radiohead об отчуждении позволяет отчужденным людям чувствовать себя менее отчужденно». Мне кажется, это именно то, что происходит. В этом есть какой-то потрясающий парадокс. Это
17: метафора нашей жизни всей. Да,
18: но это на самом деле даже не метафора, а такое по-детски какое-то прямолинейное и точное описание. Потому что да, мы все живем, а уж мы-то с эмиграцией, войной, политическими репрессиями уж точно, живем в зоне просто постоянного отчуждения, расширяющегося иногда даже между близкими людьми. Radiohead, конечно, тут ни при чем, но целительная сила этой музыки и стихов Тома Йорка, она по-прежнему ощущается очень отчетливо.
17: Вернемся к кино. У тебя на «Медузе» недавно вышел текст про 50-летие фильма «Полет к гнезду кукушки». Ну, великий фильм, что там говорить. И ты там пишешь, мне очень понравилось в самом начале, что ты показал этот фильм недавно своему младшему сыну, и он там вот увидел то, что ты хотел, так сказать, чтобы он увидел. В этой связи у меня к тебе два вопроса. Первый, собственно, что увидел твой сын и что его там впечатлило?
18: Ну, он понял эту главную тему. Вот эту тему, которая мне казалась раньше только для советских людей и для людей из так называемого соцлагеря, понятно. Вот это я хотя бы попытался. Когда ты понимаешь, вот люди, которые вышли с демонстрацией против танков в Праге на Красную площадь, это ведь абсолютно то же самое. Это то же самое, хотя бы попытаться. МакМёрфи знает, что он эту тумбу поднять-то не может. Зачем он пытается это сделать? На него смотрят как на безумца. Но для нас, для всех, люди, которые хотя бы пытаются, это наши образцы для подражания. И я думаю, что Форман что-то очень личное в это вложил. Хотя это американский фильм, да, по американской книжке, тоже замечательный. Я думаю, что мой сын, который вместе со мной уехал в эмиграцию, там вот взрослеет сейчас, очень хорошо это тоже почувствовал.
17: Ну, а в таком случае, если уж мы берем пятерками, да, там пять фильмов 25-го года, назови, пожалуйста, на твой взгляд, пять фильмов классического, так сказать, кинематографа, которые бы можно порекомендовать сейчас вот детям возраста твоего сына, моего сына, то есть 14-15 лет. Ну,
18: во-первых, давай я начну с того, что, на мой взгляд, в 15 лет можно смотреть все. Нету чего-то такого, что для 15-летнего слишком взрослое. Чтобы подтвердить это, я скажу, что я сыну только что показал, например, «Заводной апельсин». И это произвело на него очень сильное впечатление. Мне кажется, что бескомпромиссные фильмы о насилии нужны, необходимы. Что на самом деле их задача – это внушать отвращение и ненависть к насилию. Хотя даже двойственность этого внушения Кубриком тоже там продемонстрирована. Да, если «Полет над гнездом кукушки» и «Заводной апельсин» — это раз и два. Пусть три — это будет «Великий Расюмон» Акиры Куросавы. Почему? Потому что этот фильм учит нас множественности оптики, что ни на одно событие, ни на одно явление недостаточно одного взгляда. Никогда один взгляд не может описывать эту реальность. Всегда нужны несколько. И реальность всегда складывается из этой ломаной картинки, такого призматического преломления взглядов. Они нам и дают эффект 3D. Четвертый фильм, ну, мы сейчас разговариваем в преддверии Рождества, поэтому я не могу не назвать «Фанни Александр». Мне кажется, это просто фильм на все времена, совершенно необходимый. И он не для детей необходимый, а для всех, в любом возрасте. Это лучшая рождественская картина, что я знаю, потому что она об ужасе и о смерти, и о сиротстве, и одновременно о чуде. Ну и пятый, пусть будет фильм, который не является и не считается таким абсолютным классическим, обязательным для просмотра, но я его очень люблю. Это мой любимый фильм Луиса Бунюэля «Призрак свободы». Если в одной фразе пытаться резюмировать, что это кино может нам сообщить, мне кажется, оно о том, что в жизни и в реальности свобода – это всегда призрак. И если где-то свобода может стать чем-то непризрачным, то только внутри кинофильма, или книжки, или стихотворения, или симфонии, то есть внутри искусственного мира искусства свобода возможна. В реальности, которую этот искусственный мир преломляет и описывает, нет.
16: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
17: Ну, а уж если мы о книжках заговорили, ты упомянул книжки, ну, назови, пожалуйста, 5 книг, которые тебя в этом году не оставили равнодушным. Опять же, это не обязательно 5 книг 25-го года, да? То есть это могут быть любые...
18: Ну, если не обязательно, тогда «Энеида» Вергилия, конечно. Это мое большое событие, такое внутреннее для меня в этом году. Я ее, ну, конечно, перечитал, но, в принципе, можно сказать, прочитал. Потому что это я читал, как и всю античную классику, или почти всю, в университете, когда был курс античной литературы. Я сдал, конечно, на пятерку, но меня это все сильно не вдохновляло. Надо было скорее вернуться к фэнтези, которой я тогда увлекался гораздо больше. Вот. А сейчас я понимаю, что это всем фэнтези-фэнтези. И это очень серьезная вещь, очень жесткая. Она о том, как война в человеке побеждает любовь. На самом-то деле. 5 книжек, ты говоришь. Ну, хорошо, если война. Пусть будет война и война. Ласло Краснохоркай – это свежий лауреат Нобелевки. И он, по-моему, довольно гениальный писатель. И это вот его... последний для меня роман, он не самый поздний, и он не про войну на самом деле, но вот про такую утопию, как книги помогут закончить все войны. Дальше, ну, допустим, пусть это будет сказка Владимира Сорокина, это может быть не самый феноменальный роман моего любимого Сорокина, но он все равно совершенно сумасшедший, и я плакал и смеялся, когда это читал, и мне было очень хорошо и здорово. Книга «Благими намерениями», я совсем недавно ее прочитал, Ксения Лученко, книга лауреат премии «Политпросвет». Это замечательная нон-фикшн книга о том, как русско-православная церковь мутировала, трансформировалась за последние 30-40 лет. Страшная и поучительная история. Я считаю, очень полезной всем людям родом из России, не только, всем, кому интересно, что вообще произошло. Ну и 5-е, пусть будет Даниэль Кельман «Светотень», это всеобщий любимец, книга о папсте, выдающемся немецком австрийском режиссере, который попытался эмигрировать в годы нацизма, не преуспел в Голливуде и вернулся. И это история о том, каково это... быть коллаборационистом вроде бы и по неволе. Можно ли быть коллаборационистом по неволе, если ты занимаешься искусством? Что это делает с душой, с талантом творческого человека? Очень здорово написано и придумано. Я думаю, что вообще на эти темы мало кто имеет моральное право и умеет говорить. Но вот немцы могут. И у меня там отзывалась, в общем, каждая страница.
17: Вот ты уже упомянул Вергилия в самом начале, ответ на этот вопрос. А скажи, у тебя есть, очевидно, что есть какой-то корпус литературы, корпус кино, к которому ты возвращаешься часто, ну или там с какой-то частотой. И что это за корпус, и насколько ты часто пересматриваешь фильмы, перечитываешь книги, при том, что у тебя достаточно, естественно, поток, ну, того же кинематографа, у тебя, естественно, не иссякаем в силу твоей профессии, в силу твоей работы. Но насколько часто ты что-то старое пересматриваешь и перечитываешь, и что это, вот какие-то вещи вечные?
18: Не очень часто, хотя бывает. Для меня часто это когда я 3 или 4 раза за жизнь вернулся к какой-то книге, потому что я действительно все время поглощаю что-то новое. Я с детства очень люблю книги о рыцарях-неудачниках. Это вот моя тема. Так что «Дон Кихот» — это такая топовая книга для меня, но также и «Неистовый Роланд», «Роланда Фуриоза», «Ариоста». История о самом великом рыцаре, который абсолютно спятил, влюбившись в девушку, которой он не нравился. И дальше он начинает только вредить всем, с кем он вместе воюет против общего противника. Это очень поучительная, прекрасная книга. У меня там даже есть герой, на которого я хотел бы быть похожим. Это рыцарь Астольфа, который не хочет воевать. Вместо этого он оседлывает гиппогрифа и на нем летит на Луну, чтобы там найти разум Роланда. Тот сошел с ума, оказывается, разум всех людей, которые сошли с ума, там на Луне. Вот, ну и на самом деле, например, «Ланселот» или «Рыцарь телеги», где тоже влюбившийся рыцарь без всякого оружия на телеге катается, над ним все смеются, это роман «Кретен де Труа», мне тоже очень нравится. Вот эти вот истории, мне кажется, с одной стороны, хочется быть рыцарем, с другой стороны, не хочется быть рыцарем, который скачет в сияющих доспехах и на копье всех накалывает, кого-то рубит. Я вот люблю рыцарей из фильма «Монти Пайтон», про Святой Грааль.
17: Да.
18: Вот это рыцари, близкие моему сердцу. И они очень похожи и на Дон Кихота, и на Роланда, Ариоста. Такие же рыцари-неудачники.
17: А что касается фильмов, каким фильмом ты возвращаешься, ну, условно, 3-4 раза за жизнь, или, может быть, чаще?
18: Ну, Тарковский всегда, Триер всегда, Линч всегда, Бергман всегда, в этом случае очень часто, Карл Теодор Дрейер, «Страсти Жанны д'Арк» или «Слово». Это такие фильмы, которые всегда меня сопровождают. Вот. А есть фильмы, которым я возвращаюсь, вдруг совершенно другими глазами могу их увидеть. Например, когда-то меня с «Хладнокровным» оставил Антониони, а 2-3 года назад к нему вернулся, пересмотрел, и совершенно иначе зашло, как сейчас говорят. Так что, ну, этот список не такой уж маленький, но и не такой уж огромный.
17: Ну и, наверное, в конце задам тебе вопрос такого личного характера про эмиграцию. Мы с тобой, когда разговаривали, опять же, 2 года назад, это только начало было твоего пути. Ты немножечко в начале разговора сегодня упомянул, что все уже потихоньку стали привыкать и как-то находить свои там ниши, да? Ну, насколько сейчас вот твоя семья, твои сыновья, твоя жена, ты сам вот чувствуете себя, ну, в эмиграции, в отдалении от страны, от своей...
18: Мы себя плохо чувствуем.
17: По-прежнему. Ну, ты меня тогда тоже так же...
18: Да, сказал. Это так и есть. Но как бы я не вижу смысла храбриться, лукавить и какую-то хорошую мину при плохой игре пытаться имитировать. Нам очень тяжело. Говоря это, я не имею в виду, что наши обстоятельства самые тяжелые из всех. Наверняка, то есть точно знаю, что у многих они значительно тяжелее. Но и... То, что со стороны кажется гламурной жизнью кинокритика модного, который как птичка перепархивает с одной ветки на другую по всему миру, это тоже не так. То есть это просто требование профессии нынешней бездомной жизни. Я думаю, что все начнет налаживаться, хочу надеяться, когда у нас будет свой дом. Я не имею в виду дом как дом с крышей, может быть, это квартира, какое-то помещение, что-то, что мы почувствуем как свое, откуда нам не надо будет вскоре бежать. Сию секунду пока что у нас такого нет.
17: Ну, тогда я тебе желаю в следующем году обрести дом. И, наверное, последний вопрос. А какие твои пожелания слушателям «Радио Свободы», зрителям «Настоящего времени» в 2026-м?
18: Ты знаешь, начиная с ковида, с 2020 года, каждый Новый год мы с женой поднимаем один и тот же тост. Пусть следующий год будет немножко лучше предыдущего. И каждый раз это не получается. Вот пусть следующий год будет лучше. Ну и пусть кончится война.
17: Спасибо тебе большое. Спасибо.
18: Спасибо.

0: Российский кинокритик и бывший главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку отвечал на вопросы об эмиграции, о том, как повлияло на его жизнь уголовное дело в России, а также о лучших, на его взгляд, фильмах 2025 года. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 3 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ в день открытия Международного экономического форума в Петербурге нанесли удар по нефтяному терминалу в городе и по боевому кораблю в Кронштадте. Европейская комиссия рассматривает возможность исключения мужчин призывного возраста из схемы временной защиты для граждан Украины. Государственный секретарь США Марко Рубио принял участие в слушаниях в Сенате по поводу вооруженного конфликта Соединенных Штатов с Ираном. Также сегодня.
1: Сейчас Путин тоже выбирает группу. Тем более в кризисной ситуации. Баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
0: Политолог Александр Баунов о том, на что может пойти Владимир Путин в условиях, когда режим не может обеспечить безопасность россиян.
2: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. И вот слышно еще один беспилотник. Он прям возле моих домов кружит.
3: Время 5 утра, начало 6-го. Что-то... накопитель.
4: Ты блядь, там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. Твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? Лишь бы в дом не прилетело.
0: Эти и многие другие свидетельства ударов беспилотников в Петербурге в изобилии появились в социальных сетях сегодня рано утром, в день открытия Петербургского международного экономического форума, одного из любимых детищ президента России Владимира Путина, чье выступление на форуме планируется 5 июня. А приехать в Петербург, если верить сообщениям в СМИ, он собирается в четверг. Высокий столб густого черного дыма над горящим нефтяным терминалом в Петербурге был виден практически из всех точек города, в том числе и с места проведения экономического форума. Глава сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, позывной «Мадяр», также сообщил, что украинские беспилотники поразили в сухом доке на базе российского Балтийского флота в Кронштадте корвет «Бойкий», который ранее сопровождал суда так называемого «Теневого флота России». Комментируя удары ВСУ по этим и другим объектам в Петербурге и Ленинградской области, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что именно ради их предотвращения и проводится так называемая специальная военная операция.
5: Вы знаете, я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Атаку на нефтяной терминал в Петербурге и на, цитата, «чисто военные цели» в Ленинградской области сегодня подтвердил Владимир Зеленский, президент Украины, страны, в которой в результате одного из систематических российских ударов, упомянутых Песковым, только в ночь на 2 июня погибли, по последним данным, не менее 23 человек, в том числе и несколько детей. В своем обращении Зеленский подчеркнул, что силы ПВО Украины могли бы сбить больше российских ракет и дронов, если бы обладали соответствующим вооружением, которое поставляют Украине западные партнеры. Зеленский также отметил, что страны, предоставляющие России компоненты для производства ракет и дронов, тоже несут ответственность за гибель людей в Украине.
6: Вкотре Путин зі своим.
0: В очередной раз Путин и его безумие победили жизни обычных детей. Жилые дома, поликлиника в Киеве, шахеды против многоэтажек в Днепре и почему-то против автосалона с китайскими машинами в Киеве. Циркон прямо по 7 домам, шахеды по жилым домам в Харькове, Запорожье, Полтавской области, удары по Черниговщине, Сумской области, Херсонской области, шахеды против Хмельницкой области. И каждый из этих дронов, все типы российских ракет, не могут производиться без компонентов, завозимых из других стран. То есть в каждом таком ударе есть, пусть даже и бессознательно, но все же соучастие тех, кто работает на Россию и поставляет ей технологии и детали.
6: Кто працює на Росії?
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. За последние сутки жертвы среди мирного населения при российских ударах зафиксированы в Харьковской, Херсонской и Сумской областях Украины. А российские власти заявляют об атаке беспилотника в городе Инакиево на оккупированной части Донецкой области на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва-Симферополь. По официальным данным, погибли не менее 8 человек, 11 ранены. Автобус проезжал примерно в 40 километрах от линии фронта. При том, что основная сухопутная трасса между Россией и аннексированным Крымом проходит значительно южнее, в районе Мариуполя. Под ударом оказался железнодорожный вокзал в Джанкое в аннексированном Крыму, а также несколько российских регионов. В ряде случаев там тоже есть жертвы. Появляются новые сообщения об ограничениях после ударов украинских беспилотников продажи топлива в московском регионе и в Петербурге, где, еще раз напомню, сегодня первый день международного экономического форума, на который раньше приезжали главы государств и правительств ведущих стран мира и руководители крупнейших международных компаний и корпораций. В этот раз помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что на форум приезжает самое высокопоставленное за последние почти 10 лет официальная американская делегация. Вот как он описал ее уровень.
7: Для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 2017-2018 года. А на этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского.
0: Это был помощник президента России Юрий Ушаков. Правда, президент и исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Рейджи, оговорившись, что он приветствует восстановление американо-российского экономического сотрудничества, сказал, что не называл бы нынешнюю делегацию США официальной. По его словам, возглавляющий комиссию администрации США по изящным искусствам Родни Кук, архитектор по образованию, и Петербург ему очень нравится.
8: Ну, я не бы сказал, что это официальная делегация. Он, я

0: после полномасштабного вторжения России и в настоящее время действует до марта будущего года. Об этом сообщили украинские средства массовой информации. Европейская комиссия подтвердила эти данные. Детально возможные изменения будут обсуждаться в четверг, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» в Брюсселе Елена Абрамович.
1: В документе, который Совет Евросоюза разослал в европейские столицы, действительно предлагается не предоставлять временную защиту украинцам, которые подлежат мобилизации. Мы об этом слышали и ранее, месяца полтора назад, когда тут только начинались вот эти обсуждения о том, что нужно как-то продлить этот статус еще на год, до марта 2028-го, ведь война не заканчивается. И тогда страны, принявшие больше всего беженцев, просили продлевать временную защиту не для всех. Озвучали даже идеи о поделить Украину на более и менее безопасные регионы и, например, не продлевать защиту для выходцев из Западной Украины. В нашем распоряжении есть это предложение, которое разослали столицам, там 2,5 страницы текста, и осталось всего 2 варианта. Это ничего не менять или же исключить мужчин, которые должны служить в ВСУ. Эту идею поддерживает Германия. Канцлер Мерц лично несколько раз об этом высказывался, а также Польша и Чехия, где тоже очень много украинцев. Мы также разослали письма в страны Евросоюза с такими же вопросами. И из первых ответов, которые приходят, мы видим, что есть предварительная поддержка таких ограничений. Если в феврале в интервью нам спецпредставитель по вопросам украинцев в ЕС говорила, что различий между мужчинами и женщинами в директиве Евросоюза не предусмотрено, то в недавнем своем интервью коллегам из Deutsche Welle Илва Йогансен уже поменяла свое мнение.
2: По моему личному мнению, не совсем логично выглядит то, что многие военно обязанные мужчины, которые не имеют права покидать Украину, как только пересекают границу, возможно, даже нелегально, сразу получают временную защиту. Я считаю, что это несколько противоречивый сигнал, который мы посылаем Украине.
1: Чиновники и дипломаты, с которыми я общалась, говорят, что для тех, кто уже получил документы, пока менять ничего не будут. Новые правила коснутся тех, кто будет приезжать в Евросоюз в будущем. Я пообщалась также с юристом в области миграционного права. Она тоже утверждает, что проще всего юридически будет ввести ограничения для тех, кто еще не получал временную защиту, а именно для тех, кто выехал из страны с нарушением украинских законов или же имел право на краткосрочный выезд, но остался надолго. Это же говорят и дипломаты. Что касается сроков, когда примут окончательное решение, то в четверг этого не случится. Министра попросят пока высказаться за они или против таких ограничений. И тут единогласной поддержки не требуется. Результаты обсуждений предадут Еврокомиссии, а там уже на их основе сформируют окончательное предложение, которое хотят принять до летних каникул, которые в Брюсселе начинаются в середине июля.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Брюсселе Елены Абрамович. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 3 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Иран вечером 2 июня и в ночь на 3 июня несколько раз атаковал беспилотниками и баллистическими ракетами соседние страны, в частности Бахрейн и Кувейт, где расположены военные базы США. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов. В сообщении отмечается, что ракеты не достигли своих целей, они были перехвачены или разрушились в полете. Были также сбиты несколько иранских беспилотников «Камикадзе». В ответ американские войска нанесли, цитата, «удары в порядке самообороны по иранскому военному объекту на острове Кешм в Ормузском проливе». В целом речь идет об одном из самых серьезных нарушений режима прекращения огня, который действует в регионе Персидского залива с начала апреля. Это нарушение произошло на фоне ожиданий прогресса на переговорах между США и Ираном, о срыве которых пока официально не сообщалось. Госсекретарь США Марко Рубио вчера выступил на слушаниях в комиссии Сената по международным отношениям, в ходе которых подтвердил, что Соединенные Штаты не намерены идти на уступки в вопросах иранской ядерной программы и свободы судоходства в Ормузском проливе. Вот что он сказал по поводу операции «Эпическая ярость», которая, напомню, продолжается с 28 февраля.
3: Операция «Эпическая ярость». Кому-то она не понравилась, кому-то понравилась. Оказалась весьма успешной в достижении своих военных целей, а именно резком сокращении оборонно-промышленной базы Ирана, в частности, возможности по производству ракет и беспилотников, особенно ракет.

0: Ракетной программы, которая была существенно урезана. Сейчас мы ведем переговоры, и, к сожалению, не требуют использования посредников. Но перед нами открывается перспектива. Это может произойти сегодня, может произойти завтра, на следующей неделе, но может случиться так, что впервые, по крайней мере, на моей памяти, они согласятся обсудить аспекты своей ядерной программы, о которых еще месяц назад они отказывались даже говорить. Это не гарантирует, что в конечном итоге это приведет к сделке, приемлемой для Сената или для американского народа, но мы сможем вовлечь их в процесс, который действительно проверит, к чему они готовы.
1: Это был государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. На слушаниях в Сенате Рубио столкнулся с резкой критикой действий администрации США в отношении Ирана со стороны сенаторов-демократов. В частности, сенатор Кори Букер эмоционально обвинил администрацию в провале стратегии по Ирану и в том, что ее действия привели к усилению переговорных позиций Тегерана, а также в том, что сейчас Вашингтон пытается заключить с Ираном ту же сделку, которую республиканцы критиковали во время президентства демократа Барака Обамы. Мое мнение состоит в том, что еще до начала переговоров по ядерной программе этот режим получает средства на восстановление, закупку новых беспилотников и дальнейшую дестабилизацию региона. Мы видим два источника дохода. Первый — это доходы из Китая, которые подтверждены документально. Второй — это средства, которые, как вы предлагаете, они должны получать в обмен на отказ от всего своего высокообогащенного урана и на принятие обязательств по сокращению мощностей по обогащению. Именно об этом говорилось в соглашении, достигнутом при президенте Обаме, которое вы оклеветали. Мы сталкиваемся с худшей возможной ситуацией, когда наш противник, дестабилизирующий регион, финансирующий марионеточные силы и террористические структуры, фактически получил возможность использовать угрозу перекрытия Ормузского пролива как инструмент давления. Мы, по сути, укрепили позиции противника на переговорах. Мы — сильнейшая держава на планете, и при этом оказались в тупиковой ситуации с Ираном. И теперь мы умоляем вернуться к соглашению, которое вы сначала отвергли. Это был американский сенатор-демократ Кори Букер. Время свободы. При всех проблемах, с которыми Россия сейчас сталкивается как в ходе своей агрессии против Украины, так и в глубоком тылу, на фоне экономических и социальных проблем, Владимир Путин нашел все-таки время заговорить о русском языке и литературе. В ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России он предложил федеральным вузам открыть самостоятельные факультеты русского языка.
2: Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская, все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как одной из ключевых ценностей современной России. Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы. Прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников.
1: Надо сказать, что за сутки после этого заявления конкретных высказываний специалистов по поводу предложения о выделении факультетов русского языка мне найти не удалось, при том, что кафедры русского языка и литературы при филологических факультетах есть практически во всех вузах. Академическая школа в этой области в России очень сильная и была таковой еще с советских времен. Возможно, экспертам осталось непонятно, что именно задумал Путин, кроме формальной административной реформы, ради придания в вузах русскому языку вот этого особого статуса по сравнению с другими языками. Не забыл вчера Путин и о борьбе с иностранным влиянием в виде надписей на латинице в рекламах и на вывесках.
2: Это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Ну и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
1: Это был Владимир Путин. Борьба с латиницей, особенно с иностранными словами, в России ведется уже многие годы, и ее результат обычно смешные мемы. Теперь хочу обратить ваше внимание на публикацию на сайте Радио Свобода. Это интервью, которое телеканалу «В настоящее время» дал Александр Баунов, уехавший из России журналист, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Баунов занимается изучением путинской России. В 2023 году он выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры. О падении автократии в Испании, Португалии и Греции в 20 веке». Вот фрагмент этого интервью, в котором Александр Баунов рассуждает о действиях авторитарных режимов в условиях, когда, ограничивая свободу населения, они оказываются не в состоянии обеспечить его безопасность. Вопросы Александру Баунову задавал Алексей Александров.
3: Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя страной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя страной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально. Нам больше не развалит страну. И государство, выполняет всякие другие обязательства. Нам платят зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательства, которые берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательства. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют так или иначе. И ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессий позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы. Иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог бы посадить. Или убить вообще, как вот Путин Навального. Но другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
1: Интервью Александра Баунова телеканалу «Настоящее время» о проблемах нынешнего режима в России вышло на нашем сайте www.svoboda.org под заголовком «Путин теряет уважение». Читайте, смотрите, слушайте. И последняя тема. Сегодня исполнилось 200 лет со дня смерти Николая Карамзина, писателя, историка и, кстати, реформатора русского языка. Считается, что Карамзин изобрел для русского языка букву «Ё». Другие, правда, с этим не согласны, говорят, что он одним из первых стал ее употреблять. Но буква «Ё», вклад Николая Карамзина в развитие русского языка, конечно же, не исчерпывается. Карамзин много путешествовал по Европе, что во многом сформировало его политические взгляды и идеологические убеждения, часто очень противоречивые. Об этом в эссе философа Бориса Парамонова.
4: Духовный опыт Карамзина впечатляюще выразился в главной его работе – многотомной «Истории государства российского», бывшей сенсацией своего времени и едва ли не первым бестселлером в России. Но любой разговор о Карамзине нужно начинать с другого его сочинения – замечательной книги «Записки русского путешественника». Эту книгу и сейчас можно читать. Пожалуй, самое в ней интересное – впечатление Карамзина в революционной Франции. Он был там в 1790 году, еще до начала главных кровопролитий, но многое уже их предвещало. В письмах немного сцен революционных будней, но они написаны с замечательным реализмом. Бунт пьяных солдат в Страсбурге, заставляющих пить проезжающего прилата за здоровье нации, несостоявшийся самосуд в Париже, толпы праздных соглядатаев с величайшим небрежением одетых людей, слоняющихся по королевскому дворцу Тюльри, возникает зримая картина упадка, хаоса. А впереди был якобинский террор, понятно, не способствовавший тем идеализациям, той легенде о революции, которая возникла позднее. Карамзиным же уроки революции резюмировались так.
5: Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан. И в самом несовершенном надо удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку. Утопия будет всегда мечтой доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для собственного счастья добродетель необходима, тогда настанет век золотой, и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. Легкие умы думают, что все легко. Мудрые знают опасность всякой перемены и живут тихо.
4: В письмах русского путешественника Карамзин рассказывает, как в Германии он на вопрос Виланда «Что у вас в виду?» ответил «Тихая жизнь». Европеизм Карамзина – вот эта тихость, как идеал, сама культура исключительно как тихость. Конечно, это лучший из идеалов, но ведь это наиболее неосуществимая утопия. Однако от этой утопии Карамзин не отказался, и это определило все его оценки, самую его реакцию на мир. Понятно, что бунтовщиков он жаловать не мог. Отсюда и отношение его резко негативное к попытке декабристов. Отсюда и глубокая внутренняя противоречивость, расколотость, несведенность, дисгармоничность его мысли, точно подытоженная в словах американского исследователя Карамзина Блэка.
5: Он поддерживал самодержавие, но был сформирован просвещением. Защищал крепостное право, но ненавидел деспотизм. Горячо верил в законность, но гнушался конституциями.
4: А вот слова самого Карамзина в одном из его писем.
5: «Не требую ни конституции, ни представителей, но по чувствам останусь республиканцем и притом верным подданным царя русского. Вот противоречие, но только мнимое».
4: Это, конечно, настоящее противоречие, примиряемое не в мысли Карамзина, ибо это невозможно, но в личности его, в достоинстве всего его поведения. Есть люди, которым не нужна конституция для того, чтобы быть европейцами, которые делают не историю, а биографию. Давая Карамзину общеобязательную в русской культуре ориентацию по отношению к славянофильству и западничеству, нельзя не вспомнить исключительно проникновенного суждения Аполлона Григорьева.
5: Славянофильство почему-то присвоило себе почти исключительно это великое и почтенное имя. Но его точно с таким же правом может присвоить себе и западничество. Карамзин обманул современную ему действительность. Он подложил требования западного человеческого идеала под данные нашей истории. Он первый взглянул на эту странную историю под европейским углом зрения.
4: Эти слова наводят на правильный угол зрения в оценке истории государства российского, написанной Карамзиным. Известно, что это консервативная, монархическая история. В формуле Карамзина «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием». Это неверно, хотя бы потому, что в домосковской Руси никакого единоначалия не было. Формула эта – типичный пример истории как политики, обращенной в прошлое. Чтобы понять замысел Карамзина, апологию самодержавия, нужно вспомнить одну его статью 1802 года под названием «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени», написанную как раз тогда, когда во Франции после бурь революции установилось некое видимое спокойствие.
5: Французская революция, грозившая ниспровергнуть все правительства, утвердила их. Если бедствия рода человеческого в каком-нибудь смысле могут назваться благодетельными, то сим благодеянием мы, конечно, обязаны революции. Теперь гражданские начальства крепки не только воинской силою, но и внутренним убеждением разума.
4: Вот этот опыт европейской, новейшей для Карамзина истории, он перенес на Россию, экстраполировал на многовековую ее историю результаты нескольких лет французского развития. Воинская сила, оказавшаяся в гармонии с убеждением разума, о которой говорил здесь Карамзин, это первый консул Бонапарт, в скором времени ставший императором Наполеоном. Сильная власть показала себя в который раз источником самых кровавых событий. Власть, тем более неограниченная, редко создает тихость, даже если этого ей хочется.
6: Эссе философа Бориса Парамонова о феномене Николая Карамзина, 200 лет со дня смерти которого исполняется сегодня. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
7: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
8: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
9: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
10: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
11: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
12: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости.
14: Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Костя. Сегодня мы говорим о Сенате. Джон Корнин, почти 24 года представлявший Техас в Сенате США, проиграл праймерис республиканской партии генпрокурора штата Кену Пакстону, которого поддержал Дональд Трамп. Это демонстрация безраздельного контроля президента над его партией. Но давайте поговорим о ключевом вопросе. Поможет ли это республиканцам удержать Сенат в ноябре этого года на выборах в Конгресс? В частности, выбор Пакстона увеличивает или уменьшает шансы удержать вот это место республиканцев от Техаса, которое сейчас занимает Корнин?
14: Во-первых, чтобы подчеркнуть, насколько это редкое явление. 12 лет не было случая, чтобы действующий избранный сенатор проиграл праймерис человеку от своей партии. И вот сейчас это уже меньше чем за месяц, второй раз подряд, второй сенатор, который оказался не в том списке у президента Трампа, не в списке тех, кого Трамп поддерживает, вылетел и опять с треском в Луизиане Билл Кастиди. Вот сейчас Джон Корнин. Причем, надо сказать, все представители республиканского истеблишмента, они сильно обижены за Джона Корнина на президента Трампа, потому что Корнин был лояльным республиканским сенатором. Более того, это был такой вот сенатор, который друг всех сенаторов. Он за 20, почти 25 лет в Сенате, он нафандрайзил 400 миллионов долларов. Значительная часть этих денег была не для его избирательных кампаний, а для избирательных кампаний других сенаторов. Он был членом республиканского руководства. Он был вот такой как бы стопроцентный идеальный республиканец. Без скандалов, без всего, без там слишком большого внимания медиа. И Трамп все равно его все равно его не стал поддерживать, поддержал конкурента.
13: А вот
14: здесь второй источник обиды. Да,
13: нужно поговорить, собственно, тогда, почему, что, собственно, что не пришлось в Корнине Трампу.
14: Корнин немножко медленно, с небольшой задержкой поддержал Трампа вот во время второй избирательной кампании, когда президент Трамп обратно избирался в президенты. Он его не поддержал сначала, то есть он никого не поддержал. Потом, когда Трамп выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире, то Корнин его поддержал. Но дело, возможно, не в этом. Трамп действительно оказался между, можно сказать, Сциллой и Харибдой, потому что, с одной стороны, вот это такой стопроцентный представитель республиканского истеблишмента, с другой стороны, этот Кен Пакстон, который, с одной стороны, вот на него компромат, он есть как бы на любую тему. Он и коррумпированный, он и изменяет жене, он и... как когда-то там сенаторов в местном Техасском Сенате надул. То есть его как бы нет такой темы, на которую про него не было бы известно, что
13: я тут должен
14: скользкий тип.
13: Перебить, потому что обвинение выдвигаете, но в результате, в конце концов, жена подала на развод на библейских основаниях, что означает супружескую неверность. Но в результате по остальным обвинениям как бы все развалилось в итоге.
14: Нет. Далеко не все развалилось. Например, вот по давнему делу, когда его обвиняли еще в законодательном собрании в штате, что он уговаривал своих коллег-республиканцев тоже из этого же законодательного собрания инвестировать в какую-то фирму. Эта фирма развалилась, они потеряли деньги. Выяснилось, что он получал какой-то процент от их вложений в эту фирму. Ему пришлось заплатить деньги. То есть это не то, что они подали на него в суд, он... каким-то образом с ними заключил досудебное соглашение, но это все остается. Точно так же про его измены мы знаем из сообщений средств массовой информации. Эта жена героически сказала, что всего лишь на библейских основаниях, а не прямо сказала, что он изменял с разными людьми.
13: Но не за это его выбирает Трамп. Трамп его назвал... настоящим абсолютно преданным и настоящим бойцом мага.
14: Да, вот это он абсолютно есть. Он поддержал Трампа давно, много лет назад, полностью, безоговорочно. И он был одним из тех генеральных прокуроров штатов, которые вовсю боролись за то, чтобы перевернуть итоги выборов 2020 года, которые Трамп проиграл. Он ни разу не усомнился в том, что вот в том мифе, что Трамп выиграл те выборы. Но мне кажется, что главное, фундаментальное, это то, что вот Трампа главная сила, это в том, что он не истеблишмент. Корнин, которому нельзя, как к республиканцу, нет претензий, которые ему можно предъявить. Он все всегда голосовал как республиканец правильно. Но это полное воплощение истеблишмента. А Пакстон со всеми своими скандалами, багажом, еще свойством вступать в скандалы, это идеальный антиистеблишмент. То есть в этом смысле Дональд Трамп, он абсолютно прав.
13: Да, и мало того, что Пакстон поддерживал Трампа, он идеологически близок, он бился против аборта, за реформы в области образования, такие, которые понятны и близки.
14: Он не просто бился. Как бы если послушать Корнина, Корнин тоже бился. Но вот как раз у Трампа есть такие ядерные избиратели, которые устали, отбился в смысле, что голосовал, разговаривал, убеждал, но вот не получилось, или вот мы сделали такой прогресс. Как бы им хочется, чтобы человек вот не просто бился, а чтобы прямо как бы орал, скандалил, совершал какие-то там резкие движения. Пусть даже у этого нет каких-то больших последствий, но чтобы это действительно было вот такой битвой за что-то. Вот Пакстон, он такой кандидат.
13: А сторонники мага, они считают, что на Пакстона непрерывно возводят поклепы, и это как раз истеблишмент придумывает все эти дела, и его, его преследуют, в общем-то, незаконно.
14: Но опять-таки, это очень хорошо бьется с, вообще с поддержкой Трампа, потому что у него в его группе поддержки есть значительный процент людей, которые считают, что он выиграл выборы 2020 года, что он не мог проиграть. Есть люди, которые считают, что он выиграл в Калифорнии, что он выиграл вообще везде, потому что это богом данный президент, не знаю, лидер американцев. И, конечно, для таких людей и все, что говорится про Пакстона, все, что про него известно, это клевета.
13: Хорошо, давайте теперь поговорим, собственно, что это означает с точки зрения перспектив на выборах. Пакстону предстоит теперь сражаться на выборах, на всеобщих выборах в ноябре с одной из новых звезд нового поколения демократов. Это Джеймс Таларик. Это молодой местный законодатель, которому 37, насколько я помню. 37 лет ему.
14: Он... 37 лет, он еще выглядит еще моложе. Выглядит он там на 22.
13: Он студент Пресвитерианской академии, и все свои взгляды политические он обосновывает религиозным путем. То есть ссылками на Библию, то есть он апеллирует хорошо к, не только к демократическому электорату, как считается, но и к независимым, и даже, может быть, к республиканцам. И, насколько я понимаю, люди, которые говорили, что Корнин должен идти, они как раз объясняли, что предстоит битва за независимых, за тех, кто в середине, и Таларика апеллирует к ним. А и Корнин умеет апеллировать к ним, а Пакстон не умеет. То есть мы более-менее уверены, что это ухудшает позиции республиканского кандидата тут?
14: Можно быть уверенным, что в нормальных обстоятельствах это ухудшает позиции республиканского кандидата. Потому что действительно вот есть такое небольшое, это может быть 2-3%, 2-3% людей, которые за республиканцев, но для них действительно скандалы Пакстона – это вот то, что совершенно не нужно. Тем более, что Джон Корнин все-таки сжег $60 миллионов, рассказывая так, чтобы вот из каждого утюга, из каждой телевизионной программы звучало, какой плохой Пакстон, да? Корнин потратил огромные деньги, собрал и потратил огромные деньги на, для того, чтобы победить в этих праймерис. И вот надежда демократов – это то, что президент Трамп не популярен, значит, часть его сторонников останется дома, а часть, еще небольшое количество избирателей, центристы, подумают, ну вот этот Пакстон – это то, за что я проголосовать не могу. Вот я как бы не могу смотреть в глаза жене и голосовать за Пакстона. И вот это вот шанс Таларика, который, безусловно, тоже необычный кандидат. У него взгляды, например, ультралевые, и при этом он очень религиозный и очень сильно... Ребята, давайте жить дружно. Вот у него как бы все время... Это мы все вместе. Вот его первый ролик против Пакстона – это «Мы, люди Техаса, против Кена Пакстона». Он нас... Он не такой, как мы. Из-за его коррупции мы платим слишком много за бензин. У него так... Он даже вот интересно, что, казалось бы, такая простая стратегия, очевидная, привязать Пакстона к Трампу, да, который не очень популярен. Но Трамп популярен в Техасе. Поэтому Таларика нужно немного выиграть из тех, кто вообще-то поддерживает Трампа. Поэтому... Вот он не все валит на Трампа, а валит теперь на Пакстона.
13: Если я правильно понимаю позицию сторонников Пакстона, они говорят, что Пакстон, он активизирует базу, он приведет людей на выборы. Они не останутся дома, как вы говорите. А Таларика в это время пытается перетянуть каких-то недовольных.
14: Он пытается перетянуть разных недовольных. Он, с одной стороны, он пытается обращаться к таким традиционным республиканцам, которые постепенно становятся с каждым годом все больше демократами, тех, которые живут в предместье, у которых хорошая работа, которые за республиканцев, потому что они хотят более низких налогов, потому что они хотят закон и порядка, которые вовсе не хотят, чтобы был вот такой фейерверк, им не важны аборты, потому что это все образованный класс, аборты это вообще тема не их социальной группы, соответственно, для них культурные войны, это не войны вовсе. Вот Таларик обращается к таким. И, кроме того, он обращается еще к другим. Он обращается к тем избирателям республиканцев и даже, возможно, трампистам, которые против власти. Вот они недовольны. И для Таларика как бы важно сказать, что вот сейчас республиканцы у власти, посмотрите, как плохо. Проголосуйте за меня, будьте со мной. Я вам даю такое... как бы, я не знаю, убежище. Почему проголосовать? Потому что этот Пакстон такой плохой чувак. То есть он как бы не призывает республиканцев стать демократами. Он их призывает поддержать его, как бы кандидата всех, против вот этого конкретного Кена Пакстона.
13: Да, я тоже это заметил. Таларика был у Рогана, у Джо Рогана, у популярного подкастера. Он фактически говорил, что он тоже представлял эту карту популистскую, что там где-то есть власть, а вот мы тут, на самом деле, мы, ребята, должны объединиться, и вот против них. Кто эти они, не очень точно говорится, но ясно, что он тоже изображает из себя человека, который аутсайдера, который пришел и борется с истеблишментом.
14: Мы видели на 3 выборах подряд, американцы меняли партию у власти. То есть вот есть такое недовольство не конкретным там лидером или конкретной партией, а недовольство вот теми, кто командует сейчас. И в Техасе, в котором последний раз демократического сенатора избирали в 80-е, сенатора Бенсона. Последний раз демократический губернатор был в 94-м году, Энн Ричардс. Соответственно, очень трудно сказать, что демократы ответственны за то, что происходит в Техасе. И мне кажется, что Таларик, он пытается вот капитализироваться на этом, что посмотрите, вот тут вокруг одни республиканцы, в Вашингтоне республиканцы, и давайте сделаем смену. У нас будет новые лица. И вот это, мне кажется, у него даже это больший шанс, чем то, что он сильно религиозный.
13: У него есть шанс. Я видел недавний опрос конца апреля, где он с Пакстоном, тогда это еще было теоретически, потому что Пакстон еще не был официальным кандидатом от республиканцев, но они были наравне. И на Калши я видел, вот эти, где ставки делают на политику, Он чуть-чуть проигрывает Пакстону, там, 5-10, разница 5-10 пунктов.
14: Я бы сказал так, что это определенно имеет смысл обсуждать и за этим смотреть. Это не самый большой шанс из тех, которые есть демократов в этом году, но, ну, потому что президент Трамп выиграл Техас, разгромив Камалу Харрис, разница была больше 10%. Сейчас президент Трамп не популярен, но это нужно вычитать вот из этих 10%, который у него был плюс в 2024 году. Значит, как бы так выглядит, что у Таларика есть шанс. Все вспоминают 2018 год, когда похожий на Таларика кандидат Бета О'Рурк пытался победить Теда Круза. Тоже был неудачный год для республиканцев. Президент Трамп и тогда тоже был президентом, и тогда был непопулярен, и О'Рурк был близок, 3% разницы, но все же проиграл. То есть вот как бы кажется, так выглядит, что Таларика идет вот на что-то между нулем, то есть шансом победы, и там -2-3%. Соответственно, ответ на вопрос, есть ли реальный шанс, да, есть реальный шанс. Но пока что он не фаворит этой гонки.
13: Хорошо, давайте поговорим в целом о шансах демократов взять Сенат под контроль. В Сенате, напомню, 100 человек, 35 сенаторов в этом году избирают. Это 33 обычных и еще 2 на место Венса и Рубио.
14: Демократам нужно 51. И 50 на 50 это республиканцы сохраняют контроль, потому что ничьи решаются вице-президентом. Да.
13: Давайте посчитаем просто, сколько реалистично нужно взять мест демократам от того, что у них есть.
14: Каждые 2 года, каждый цикл треть переизбирается. Да. Да.
13: Соответственно, 2/3 в этом году не будут переизбираться. Из них у республиканцев 31 место, которое не идет вообще, не будет подлежать перевыборам. А из оставшихся 13, то, что называется, очень надежных, и 5 почти надежных. То есть все вместе, я так понимаю, у них было до недавнего времени 49 мест, что более-менее наверняка они берут. Хотя вот теперь, если считать Техас с Пакстоном не таким надежным, то тогда у них 48 мест, которые они сенатских почти наверняка возьмут. То есть я не буду утомлять подсчетами, но у демократов надежных мест, вот таких практически гарантированных, 44. Получается, осталось 8 мест по-настоящему спорных. И демократам, чтобы взять Сенат под контроль, нужно 7 взять. И мы можем пройти по списку, но это вообще реалистично? Это должна быть какая-то синяя волна, синяя цунами, чтобы вот они из 8 спорных мест 7 взяли под свой контроль?
14: Надо понимать, что все-таки корреляция есть. Да? Вот популярность президента – это общий показатель. И президент Трамп рекордно непопулярен. Это значит, что преимущество будет у демократов. Это значит, что, несмотря на то, что каждый штат индивидуален, там разные кандидаты, где-то слабые, где-то сильные, там разные гонки и даже разные избирательные правила, но все-таки корреляция есть. И за счет того, что вот эта корреляция есть, то шанс, что у демократы возьмут Сенат, он большой. То есть, мне кажется, это между 40 и 50%. То есть, вообще, если так очень грубо говорить, это вообще 50 на 50 Сенат сейчас.
13: Что неожиданно, потому что год назад все были уверены, что Палата представителей будет рискованной для республиканцев, как обычно, для партии, которая контролирует и Конгресс, и Белый дом. Но про Сенат все были уверены, что он точно останется у республиканцев. То есть это последнее как бы событие.
14: Откровенно говоря, никто не ожидал, что президент Трамп будет так активно заниматься самострелом, и война с Ираном, и выросшие в результате цены на бензин, и инфляция не снижающаяся, сделали так, что президент Трамп рекордно непопулярен. Никакой президент никогда не был так непопулярен. Президент Никсон за 2 недели до того, как он подал в отставку, был более популярен, чем президент Трамп. То есть в этой точке президентства. Соответственно, прогноз сейчас для демократов лучше, чем был полгода назад.
13: Я хотел поговорить о другом штате, Мэне, где есть другой представитель нового поколения демократов, Грэм Платнер, тоже очень молодой, 41 год. Он бывший морпех, и сейчас он устричный фермер. Сначала он выиграл демократический праймериз, хотя он был абсолютным аутсайдером, и сейчас...
14: Да, выиграл с большим перевесом у действующего и очень популярного губернатора. Он ее, собственно, настолько разгромил, что ей пришлось сняться до голосования.
13: Но теперь он идет против Сьюзен Коллинз. Надо специфику дать. Штат Мэн на последних президентских выборах голосовал за Камалу Харрис на 7%. Но при этом Коллинз, она давно сенатор, и она умеет привлекать избирателей, даже если они поддерживают на президентских выборах демократа.
14: Она сенатор, который уже 30 лет. Это значит, что она уже выиграла выборы 5 раз. Последний раз она выиграла выборы в 2020 году, то есть в тот год, когда выиграл демократический президент, когда Сенат стал выиграли демократы выборы в Сенат. Она проигрывала по всем опросам до самого последнего дня. Она, соперница ее была спикерка парламента Мэнского законодательного собрания. И, тем не менее, она выиграла с большим преимуществом. Поэтому вообще на демократы надеются и смотрят на эту гонку. Но в то же время Сьюзан Коллинз, она знаменитый турнирный боец, можно сказать. И она человек независимый. Она, например, голосовала за отстранение Трампа от должности в 2021 году после событий 6 декабря.
15: Января.
14: И сейчас в Сенате остается...
15: 6 января.
14: 6 января, да. Ну вот в Сенате сейчас 3 сенатора, которые голосовали за импичмент Трампа, за отстранение Трампа от должности. Из них один, Билл Кассиди, уже идет на выход. Он будет сенатором до января, но он уже проиграл праймерис. Но вот Сьюзан Коллинз будет бороться.
15: А в чем секрет? А как бы вот что это волшебное свойство Коллинз? Как она удерживает популярность в штате, где, ну, в принципе, скорее склоняющимся к демократам?
14: Обычно требуется целый набор как бы скиллов. Нужно быть и очень, как сказать, важным сенатором. То есть нужно, чтобы твой голос был решающим. Сьюзан Коллинз это неоднократно демонстрировал. То есть много было случаев, когда именно ее голос в Сенате, который разделен примерно 50 на 50, решал исход голосования. В то же время она поддерживала хорошие отношения с республиканскими сенаторами. Она, как правило, умеет очень хорошо высказаться о своей озабоченности, показать свое несогласие с президентом от своей партии. Это тоже способность, это то, что она показывает избирателям. То, что она так долго сенатор, это значит, что у нее она занимает председательство в важных сенатских комитетах, соответственно, штат получает больше проектов и приоритетов там, при федеральной больше федеральной поддержки, чем другие штаты. Вот комбинация всего этого, ну и умение одновременно жить в Вашингтоне и показывать своим избирателям, что ты вот их человек, что ты вместе с ними, это вот весь этот набор умений, это то, что определяет ее долгожительство.
15: Традиционно считается, конгрессмены, сенаторы, если они уже какое-то время конгрессмены и сенаторы, им легче переизбираться. Это как устроено? Почему? Откуда это берется?
14: Это большой вопрос. Но подавляющее большинство сенаторов и членов палаты представителей легко переизбирается на следующий срок. Мы вот так много времени обсуждаем небольшое количество избирательных гонок, но вот еще будет 20 гонок в этом году, в которых нет ничего интересного. Один действующий сенатор легко победит. Значит, у этого есть много факторов. Ну, во-первых, это люди не случайные, да, то есть это не то, что каждый раз лотерея, это люди, там бывает какой-то удивительный магический талант, он выиграл в своем штате в 35 лет, и вот сидит следующие 40 лет, потому что такие таланты рождаются в штате редко. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, Сенат и Палата представителей, они устроены так внутренне, что это помогает тем, кто там уже находится. Вот следующим образом. Люди назначаются председателями комитетов, то есть теми людьми, которые пишут законопроекты, определяют, какие законопроекты голосуются, как они устроены. Вот эти вот люди, это определяется количеством лет, проведенным в Сенате. Соответственно, если сравнивается вот сенатор, который уже 30 лет просидел в Сенате, и новичок, то вот сенатор, который уже 30 лет просидел, он фактически говорит избирателям, что вот посмотрите, вот через несколько месяцев будет обсуждаться федеральный закон о том, как финансировать хайвей, который проходит через наш штат. Да, одно дело, что будет вот этот вот никто представлять наш штат, другое дело я, который сидит во главе комитета по распределению налогов, как Сьюзан Коллинз сидит, и я, конечно, решу так, что все будет в пользу нашего штата. То есть, в принципе, избирателям всегда выгодно, держать того, кто уже много лет просидел в Сенате, и чем дольше он просидел, тем выгоднее его поддерживать.
15: Вернусь к Коллинз, как вы говорили, она после событий 6 января 2021 года она голосовала, была одной из тех республиканских сенаторов, которые голосовали, поддержали импичмент Трампа. Но почему Трамп, который только что сделал все, что мог, чтобы другой сенатор Кэссиди ушел, но не сделал того же самого с Коллинз?
14: Вся фишка в том, что совершенно очевидно, что если Сьюзан Коллинз проиграет, то демократ выиграет этот штат. Вот это ее защищает от Трампа. Я, честно говоря, себе так и представляю картину, как президент Трамп набирает в своей социальной сети Truth Social что-нибудь про Сьюзан Коллинз, и люди повисают, там, республиканцы, помощники, повисают у него на руках.
15: Хорошо, так давайте на этом обзор сенатской битвы за Сенат завершим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Всего доброго, спасибо.
14: До свидания.
7: Каким вам представляется будущее России?
16: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
17: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
18: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
19: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
20: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
21: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Иван Лаптев. «Вид из кремлевских окон. Охота на президента». Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Эфир 16 августа 1992 года.
22: Говорит Радио Свобода. У микрофона Владимир Тольц.
23: Наша с вами история. Специальный выпуск программы, посвященный годовщине августовских событий 91 года. Мы продолжаем знакомить вас с заметками бывшего главного редактора «Известий», последнего председателя Совета Союза Верховного Совета СССР Ивана Лаптева о предыстории событий, именуемых ныне августовским путчем 91 года. Передавая мне рукопись своих заметок, Иван Дмитриевич сказал:
24: «По независящим от меня обстоятельствам, я был один из тех, кто угодил в эпицентр этого небывалого социального катаклизма. И выбрался оттуда, если вообще выбрался, настолько потрясенным, что долго не мог заставить себя не только писать, вспоминать о пережитом за последние 2 года». Но постепенно все-таки стал набрасывать эти заметки, конечно, субъективные, конечно, в чем-то спорные, что я особо подчеркиваю, отстаивая тем самым свое право на собственное мнение и заранее признавая это право за другими, на чей суд их сейчас представляю.
23: Итак, Иван Лаптев. «Вид из кремлевских окон». Передача вторая. «Охота на президента».

0: убежденно заявляю, что война Горбачеву была объявлена 13 марта 1988 года, когда газета «Советская Россия», принадлежавшая КПСС, следовательно, подконтрольное руководству ЦК КПСС, напечатала громадное на целую полосу письмо безвестной преподавательницы химии одного из ленинградских институтов Нины Андреевой. Письмо было озаглавлено «Не могу поступиться принципами» и представляло собой развернутый манифест противников новой политики, политики Горбачева.
1: Ортодоксальная часть КПСС начинала этим письмом открытую борьбу за сохранение коммунистической доктрины и прежней политики, не ведая, что желание не поступиться принципами приведет к необходимости поступиться властью, существованием партии, единством громадной страны, ролью сверхдержавы, то есть всем тем, что вроде бы хотели защитить. Иван Лаптев пишет. По утрам до заседания редколлегии «Известий» я обычно стремился хотя бы просмотреть наиболее крупные газеты. В тот день «Советская Россия» оказалась перед глазами в числе последних. Раскрыл и оцепенел. Сразу схватив взглядом строчки о шельмовании истории, о забвении опыта строителей нового мира, о ревизионизме в теории и тому подобное. В те поры такими словами просто так не бросались. Быстро просмотрев письмо, я перешел в зал редколлегии. Спросил, кто читал творение Нины Андреевой. Оказалось, только двое или трое из присутствовавших. Я попросил всех прочесть публикацию «Советской России» и каждому лично определиться, какую позицию он займет – в поддержку перестройки или в поддержку антиперестройки. Это было в 9 часов 15 минут. А в 11 часов нас, 12 или 15 редакторов основных газет страны, собрал в ЦК КПСС Егор Лигачев. После короткого разговора на другие темы он сказал следующее. «Сегодня я прочитал в «Советской России» статью Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами». Замечательная, скажу вам, статья. Глубоко верная, актуальная. Прошу вас всех не просто прочитать, изучить эту статью и ориентироваться на нее в работе». Помолчав, он добавил, «Прошу также учесть, что это не только мое мнение». Это означало, что Егор Кузьмич выразил мнение всего еще всесильного тогда политбюро ЦК КПСС. Главный редактор «Советской России» Валентин Чикин сидел именинником, остальные сидели, похоже, на похоронах. Горбачева и Яковлева в Москве не было. На следующий день я снова собрал редколлегию. Мы решили работать так, как будто этой статьи не читали, как будто не было наставлений Лигачева. Между тем шум вокруг письма нарастал. В «Советской России» начали публиковаться явно инспирированные отклики читателей. На этот счет наша печать была большая мастерица. Мне сообщали, что некоторые члены Политбюро лично звонили Нине Андреевой, благодарили и поздравляли ее. Выяснилось также, что к этому письму приложили руку многие люди, что оно на пути в газету прошло через несколько высоких кабинетов. По стране начались партийные собрания, на которых обсуждалась публикация «Советской России» и принимались резолюции в ее поддержку. В общем, машина успела раскрутиться, когда вернулись первый из Югославии, второй из Монголии, Горбачев и Яковлев. В тот же вечер я был у Яковлева. Мы обсуждали, что означает эта публикация. Изменение политического курса, провозглашение полного раскола в партии. Яковлев был очень озабочен и заметно нервничал. Начиналась полоса аппаратной борьбы перед заседанием Политбюро, которая высочайше провозгласит, следовать ли теперь нам всем за Ниной Андреевой или будет продолжена политика гласности и демократизации. Через неделю Яковлев попросит меня поработать над подготовленным кем-то текстом статьи, которая потом будет обсуждена на Политбюро и опубликована в «Правде», и которая признает выступление «Советской России» политической ошибкой. Вместе с одним из моих заместителей мы почти сутки работали над статьей. Через неделю она была опубликована. Демократическая общественность страны перевела дух. Но с момента выхода того злополучного номера «Советской России» прошло 3 недели, И, наверное, никому никогда не измерить, какой вред нанесли эти три недели народному настроению и имиджу Горбачева. Очевидно, некоторым из его соратников именно тогда стало ясно. При этом генеральном секретаре можно играть собственные игры. Такова была первая открытая атака на Горбачева, находившегося тогда еще в зените своей славы и силы. «Не буду, – пишет Иван Лаптев, – касаться тех страшных ударов, которыми упали на Горбачева тбилисские и вильнюсские трагедии. Об этом много писали во всем мире. На мой взгляд, вторым ходом КПСС против своего

0: Не звучала бы эта мысль Горбачева в отставку. Если не с поста президента, то с поста генсека. Если не с поста генсека, то с поста президента. К сожалению, эти требования выдвигались, хотя, разумеется, и по разным мотивам, и консервативными аппаратчиками, и радикальными демократами. Последние, будучи в основном людьми и политиками молодыми, просто не представляли, что такое система партий, какой страшной силой она обладала и как быстро мог эту силу мобилизовать лидер, устремления которого совпали бы с устремлениями партийного чиновничества. Так что не оригинальна была сажи у Малатова. Но сколь оригинально было развитие ее предложения. Знаток процедурных тонкостей и самый близкий друг президента Анатолий Лукьянов, производя некую словесную эквилибристику с предложением у Малатовой, поставил его на голосование. «Я слишком хорошо знаю Лукьянова, — пишет Иван Лаптев, — чтобы допустить мысль о случайном промахе. Он не имел права ставить вопрос на голосование. Он ухитрялся сотни раз не голосовать предложения и вопросы, которые абсолютно необходимо было ставить на общее голосование. Он знал, что предложение у Малатовой не пройдет, но поставил его на голосование, чтобы оказать на президента сильнейший нажим, ибо тогда как раз намечалась какая-то нормализация отношений Горбачева с демократическими силами. Депутатская группа «Союз», созданная партийными секретарями и лично Лукьяновым, показали зубы и грозно предупредили Горбачева голосом симпатичной горянки у Малатовой. Президент дрогнул. Думаю, что этот эпизод очень сильно повлиял и на то, что он предложил потом вице-президенту Янаева и на его заметный дрейф вправо.
1: Наша с вами история. Вторая из серии передач, посвященных годовщине августовских событий 91 года. В них мы знакомим вас с субъективными заметками Ивана Лаптева «Вид из кремлевских окон». Сегодня Иван Дмитриевич вспоминает.
2: Ныне можно только гадать, многое ли смог бы сделать президент-реформатор, если бы ему дали спокойно заниматься реформами. Но можно твердо сказать, что очень многого ему сделать просто не дали. Не дали прежде всего люди из его ближайшего окружения. Не успел Горбачев пережить коллективно продуманный экспромт у Малатовой, как вскоре последовал сюрприз с другой стороны, от недавно испеченного премьер-министра Валентина Павлова.
0: Утренняя сессия Верховного Совета СССР начиналась обычно в 10 часов. За 5-10 минут перед открытием заседания мы, Анатолий Лукьянов, председатель другой палаты парламента Совета национальностей Рафик Нишанов и я, собрались в небольшой комнате, которая находилась за трибуной президиума сессии и официально называлась комнатой председателей палат. Если на сессию приходил президент, он обычно тоже заходил в эту комнату, хотя неподалеку для него был оборудован небольшой рабочий кабинет. Практически никогда не заходил к нам Рыжков, он шел прямо в зал, а вот Павлов, как правило, нас не обходил. Мы только вошли, Лукьянов положил на стол папку с бумагами, прислонился к стене и сказал: «Павлов будет просить дополнительных полномочий». «Каких полномочий? Ведь речь должна идти о программе правительства». «Он считает, — продолжал Лукьянов, — что для реализации этой программы ему нужны большие полномочия». «А президент об этом извещен?» Лукьянов пожал плечами. «Не знаю. Думаю, что нет». В этот момент в комнату быстро вошел Павлов, поздоровался с Лукьяновым, обнял его, по инерции обнял и нас с Нишановым. Он был возбужден, постоянно улыбался. Часы показали 10:00, надо было идти открывать сессию. Когда Павлов, выступая, перечислил те полномочия, которых ему якобы не достает, стало ясно, что нацелился он ни много ни мало на прерогативу президента, правда, предоставленные ему тоже дополнительно, насчет полномочий парламента. Стало ясно и другое. Акция была тщательно подготовлена. Шок, вызванный у зала ответом Павлова на вопрос одного из депутатов, знает ли об этом президент, нет, не знает, очень быстро был смикширован мощным напором группы «Союз». Ее представители заняли места у всех микрофонов в зале и

0: энергично доказывали, что обращение Павлова вполне правомерно, и его просьбу парламент обязан поддержать. Чтобы окончательно убедить колеблющихся, они потребовали немедленно заслушать на сессии министра обороны Дмитрия Язова, министра внутренних дел Бориса Пуга, председателя КГБ Владимира Крючкова. Те совершенно случайно оказались готовы выступить сию минуту. Только перерыв отодвинул их выступление на полчаса. Но в этом перерыве Лукьянов и Нишанов должны были уехать в Новоогарёво, где Горбачев вместе с президентами республик, тогда еще составлявших Советский Союз, предпринимал очередную попытку составить и согласовать текст нового союзного договора. Я, продолжает Иван Лаптев, оставался председательствовать на этой сессии. На меня падала задача разобраться в этой адской политической игре, цели которой я видел, но механизма уловить никак не мог. Впрочем, только путч 19-21 августа открыл нам всем, какой тут действовал механизм. «Обязательно скажите президенту о требованиях Павлова», дважды попросил я Лукьянова и Нишанова, когда мы снова оказались в комнате председателей палат. Я надеялся, что Горбачев, узнав, в чем дело, немедленно примчится в Верховный Совет или, на худой конец, сразу же свяжется со мной по телефону. Ни того, ни другого не произошло. Позже мне стало известно, что Лукьянов сказал Горбачеву о позиции Павлова только вечером, когда закончились оба заседания и в Новоогарёво, и в Верховном Совете. Так что никакого сигнала я не получил ни на второй, ни на третьей части заседания. Верховный Совет проголосовал, чтобы эти заседания были закрытыми. Язов, Пуга и Крючков могли быть совершенно откровенными и запугивать депутатов любыми фактами. Пожалуй, именно к этому и свелись их речи. Язов сообщил, что недовольство в армии достигло крайних пределов. Армия не понимает, почему высшая власть не защищает ее, не бережет государство. Если Павлов получит дополнительные полномочия, положение, считают военные, может измениться. Пуга обрушил на депутатов устрашающую статистику роста преступности, причину которого он видел в ослаблении власти. Полномочия Павлову, он укрепит власть, а значит, укрепит правопорядок. Крючков выступил тоньше всех. Он предупредил, что враг по-прежнему не дремлет, что мы преступно расслабились, и рассказал, какие страшные беды нас постигали, когда мы не прислушивались к предупреждениям КГБ. Он еще более решительно, чем Язов и Пуга, поддержал требования Павлова. Зал был готов голосовать. Обсуждение шло в духе этих выступлений. Ораторы, депутаты были в основном одного направления, которое я называл направлением «крепкой руки». Наперебой они уговаривали друг друга дать полномочия Павлову. Мало ли что это прерогативы президента. Павлов сделает, Павлов наведет порядок, Павлов поднимет экономику. В 17 часов из зала понеслись крики «Голосовать!». Я понимал, продолжает Иван Лаптев, что в таком угаре зал действительно может проголосовать за дополнительные полномочия Павлову. Это было страшно, не самими этими полномочиями. Я знал, что группа «Союз» собрала необходимое количество депутатских подписей под требованием немедленно созвать внеочередной чрезвычайный съезд народных депутатов. Уверен, что соберись этот съезд, он главным вопросом взял бы вопрос об отставке Горбачева. Иными словами, сессия должна была заложить главный камень в фундамент конституционного переворота. Надо было сделать все, чтобы не принять решение, не допустить голосования. Я выслушал все крики, все обвинения, порой граничащие с оскорблениями, сам не раз выступал с репликами и замечаниями, ссылаясь на то, что нам неизвестна позиция президента, что при решении такого вопроса должен присутствовать председатель Верховного Совета, и ровно в 18 часов, не обращая внимания ни на кого, закрыл заседание. На следующий день Горбачев выступил в парламенте с короткой и резкой речью, решительно отверг все попытки избавить его от части полномочий. Павлов молчал. Молчали вчера так красноречивые министры. Парламент перешел к обсуждению других вопросов. В перерыве кто-то из депутатов задержал меня в зале заседания минут на пять. Когда я пришел в комнату, где сидели Горбачев, Лукьянов, Павлов, Крючков, Пуга, Фалин и Язов, костер битвы уже догорал. Физиономии всех были отнюдь не праздничные. Крючков и Лукьянов пытались перевести разговор на другие темы. Президент обратился к Павлову и Лукьянову, сидевшим напротив него. «Если вы будете поступать таким образом, за моей спиной дело у нас не пойдет». Но тут Крючкову все-таки удалось завладеть его вниманием, и Горбачев стал вслушиваться в его полуговор-полушепот. Бунт на корабле был подавлен, но, как показала история, ненадолго. До августа оставалось несколько месяцев.
1: Иван Лаптев. «Вид из кремлевских окон. Субъективные заметки. Передача вторая. Вместе с автором, с текстом заметок вас знакомят Юлиан Панич и Владимир Тольц. Продолжение завтра, в то же время, в специальном выпуске программы «Наша с вами история».
2: Золотой запас свободы. Смута новейшего времени или удивительные похождения Вани Чматанова. Эфир 16 августа 1976 года.
3: В рамках передачи «С другого берега» мы продолжаем чтение известного самиздатского произведения «Смута новейшего времени» или «Удивительные похождения Вани Чматанова».

0: Эта книжка, автор которой пожелал остаться неизвестным, впервые была напечатана с продолжениями в парижской газете «Русская мысль» в ноябре 1970 года. В этом же году книга вышла в парижском издательстве «La Presse Libre». В отрывке, который вы слушали в прошлый раз, автор описывает события, потрясшие весь цивилизованный мир 1970 какого-то года. Главный герой, имеющий непосредственное отношение к этому событию и по внешнему виду удивительно напоминающий Ленина, Ваня Чмотанов. Сюжет отрывка таков. Ваня выходит из лагеря, в котором он отбывал срок за кражу дрожжей и бублика. После многочисленных попыток разбогатеть, которые увенчались неудачей, Чмотанов решает похитить из мавзолея голову Ленина и продать ее за миллионы на Запад. Вот при каком стечении обстоятельств это произошло. Как-то, вытащив у покупателей в ГУМе уже 13 бумажников, Ваня решил передохнуть и вышел пройтись. Его внимание привлекла очередь, тянувшаяся из Александровского сада. Когда Ваня спохватился, то очередь, в которой он затесался, подходила уже к мавзолею. Пришлось зайти туда и Ване. Увидев Ленина, Чмотанов немедленно осознал, что под стеклом лежат миллионы. На другой день, вооружившись ножом, хирургической пилкой, пластмассовым баллончиком со сжатым сонным газом и набором отмычек, Ваня направился к удивительному по простоте линии сооружению и приступил к осуществлению своей мечты. Каково же было разочарование нашего героя, когда он, собравшись было отпилить голову, подсунул под нее руку, а голова сама отделилась. Захватив с собой голову, Ваня покинул мавзолей и поехал в город Голоколамск к знакомой вдове Маняши. Не сразу, а к концу следующего дня охрана заметила, что вождь лежит без головы. Итак, слушайте очередной отрывок из книги автора, пожелавшего остаться неизвестным, «Смута новейшего времени» или «Удивительное похождение Вани Чмотанова». Читает Михаил Рощин.
1: В эту ночь правительство не расходилось. Гарнизон развели и посадили под замок. Составили список лиц, допущенных к чрезвычайной государственной тайне. К столице были подтянуты танковые дивизии. Улицы и общественные места патрулировались агентами в штатском и переодетыми солдатами. Ждали возникновения враждебных слухов и приготовились брать всех. Совещались. Словно угроза черной оспы нависла над городом. В пижаме и ночном колпаке привезли академика Збарского. Совещались. Генеральный секретарь плакал, как ребенок, размазывая краску с бровей. Плакали все. Никто не знал, что делать. Подсказать было некому. До начала работы мавзолея оставалось около полусуток. «Так быстро реконструировать невозможно», — сказал оправившись от приступа ужаса Збарский. «Если постараться, месяцев за 6 сможем». «Полгода?» — застонало политбюро. «Гениальное всегда просто». «Знаете ли», — сказал генеральный секретарь, — «актера положим на время». «Ура!» — закричали в интимном кругу. «Привести актера Роберта Кривокорытова», — распорядился начальник искусств. Через полчаса актера доставили, дрожащего, с подтеком под глазом. «Фингал откуда?» – раздраженно спросили допущенные к тайне. «Сопротивлялся гражданин», – чеканил агент. «Кричал, что не имеем права». «Черт вас, дерень, чисто ни одного задания выполнить не можете!» – кричал начальник искусств. «Загримировать Кривокорытова!» Актер что-то бормотал и вырывался, его почти унесли и ввели вскоре пожилого и растерянного Ильича. «Годится», — сказали все. «Роберт», — мягко, по-отечески начал генеральный секретарь, взяв из рук референта текст речи. «Вам выпала трудная, ответственная, но почетная, благородная задача. Дело в том, что тело Ильича взято, так сказать, на реставрацию. Но было бы неудобно и политически неверно прекратить доступ в мавзолей. Это прекрасная почва для слухов и враждебных домыслов». «Неужто сперли Кузьмича?» — нервно подумал Кривокорытов. «Не может быть!» Так вот, Роберт, вам придется полежать вместо праха. Справитесь ли? Сумеете ли воссоздать образ вечно живого Ильича, но вместе с тем и как бы неживого? То есть он, конечно, вечно живой, но в мавзолее он не совсем живой, вечно живой. Не так ли? На время работы переведем вас на кремлевское снабжение. «Нужно подумать», — сказал Кривокорытов и решил про себя. Ясное дело, сперли. «Да, системе Станиславского предстоит трудная проверка. Но она выдержит, я уверен. Константин Сергеевич требовал, чтобы на сцене все было как в жизни. Но мавзолей лишь в определенном смысле сцена. Мне предстоит создать не совсем живой образ неживого. То есть, я хотел сказать, неживой образ вечно живого. Или, точнее, живой образ не вечно, простите, вечно неживого». Кривокорытов запутался и вспотел. На него в упор смотрели начальники искусства и безопасности. «Ну вот и прекрасно», — облегченно закончил генеральный секретарь и кивнул начальнику безопасности. «Отберите у товарища актера подписку о невыезде, подписку о неразглашении, и пусть обживает рабочее место». Стояла чудная зимняя ночь. Около Спасской сопровождающие Кривокорытова лица отперли дверцу в стене и долго спускались вниз по мраморной лестнице. Затем шли по узкому коридору под площадью и вновь начали подниматься. Ярко освещенная крышка люка поблескивала надписью «Запасный выход». Офицер открыл ее, и группа вылезла в мавзолее. Суетились рабочие, откинув кузов саркофага, проводили трубы микроклимата. «Здесь, товарищ Кривокорытов», — рапортовал офицер охраны. Актер оглянулся. Тошнотворный приступ тоски морозил душу. «Боги! Боги искусства! Зачем вы покинули меня? Неужели лежать в гробу по системе Станиславского?» — внутренне стонал актер. И лег репетировать. Он сосредоточился, положил руки, левую плашмя на грудь, правую чуть сжав в кулак. Скорбно расслабил веки. «Великолепно!» – раздался по радио, спрятанному под подушкой, голос начальника искусств. «Но уж слишком живой! Нельзя ли немножко умереть?» – приказывал начальник. Кривокорытов подчинился. «Так держать!» Доступ в мавзолей начался в 11 утра. В интимном кругу обсуждали, что делать. «Не лучшая находка этот Кривокорытов!» «Идея!» – воскликнул начальник искусств, бешено вращая глазами. Столпившись, выслушали проект, смеялись и гладили себя по животам. Ваня Чмотанов сошел в тихом Голоколамске. Душа его наслаждалась прекрасным зимним днем и покоем провинции. Он прошел через город. Рядом с развалившейся церковью стоял аккуратненький чистенький домик, из трубы шел дым. «Нежданная радость – это я!» – тщеславно подумал Чмотанов и свистнул. В окне мелькнуло лицо. Загремели засовом. «Ванечка!» — восклицала Маня. «Соколик мой необыкновенный!» Маняша была совершенно круглая по телосложению, курносая. Она встречала друга в чудесной махеровой кофте цвета весенней лягушки. Они расцеловались в дверях. «А я, дура, думаю, заловили моего соколика. Давно не видать». «Нет, Маняша, жив твой соколик. Прилетел с миллионами». Маня раскраснелась и с истинно голоколамской страстью впилась в губы Чмотанова. «Эки, архипоцелуй, Маняша!» – шутил Ваня, обвиваясь вкруг нее плющом. Они сели за столом в передней избе под образами. Выпив самогону, Чмотанов поцеловал подругу и сказал: «Эх, заживем, Маняша, в скорости!»
0: Говорит радио «Свобода». Вы слушаете известное уже много лет в самиздате произведение «Смута новейшего времени» или «Удивительное похождение Вани Чмотанова». Автор пожелал остаться неизвестным.
1: Кривокорытов трудился в поте лица. Первый день отлежал тяжело, но постепенно настолько освоился и так сосредоточился, что по окончании доступа приходилось будить его. Кривокорытого успокаивало еле слышимое шарканье толпы. Поначалу тяжелы были уколы тысяч глаз, впивавшихся в бесконечно дорогие черты, но явилось второе дыхание. Догадались пустить по радио музыку. Роберт лежал с удовольствием, слушая медленное танго. Неустанно следили и за идейностью актера. «Сегодня я прочту лекцию на тему», — услышал однажды Роберт вкрадчивый голос, — «почему не следует верить в Бога?» «Все люди смертны», — ласково говорили в наушниках, — «и всем предстоит умереть». «Но не совсем. Человек превращается в атомы и электроны, которые неисчерпаемы. Бессмертно также дело пролетариата, его диктатура. На давным-давно загнившем Западе полагают, что она постепенно смягчится», — доверительно сообщил лектор. «Этому не бывать. Диктатура установлена раз и навсегда и постепенно распространится на всю бесконечную Вселенную. Лежите спокойно, Роберт». По чьей-то невидимой просьбе им заинтересовались журналисты. Разумеется, расспрашивали и писали об официальной половине деятельности маститого актера в театре, дома, среди коллег. Слава Кривокорытого росла. Завистники распространили слух, что он подкуплен одним учреждением. Кривокорытов с негодованием отвечал стихотворением поэта, написанным по-новаторски от противного. «Да, я подкуплен березками белыми, я подкуплен глазами любимой!» Завистники смеялись «березкой». Но в наш век рационализма, смешавшего арифметику и поэзию, стихи эти подкупали искренностью чувства. Однажды, в середине марта, Кривокорытов проснулся и принимал ванну. По актерской привычке он решил поупражняться перед зеркалом. Взглянул и охнул. На лбу набух огромный фиолетовый прыщ. «А через 3 часа ложится», — сокрушался Роберт. Он спешно вызвал гримера, тот кое-как справился. Можно даже сказать, что теперь лицо поклонника пассионаты обогатилось печатью раздумий великого философа, мыслившего не понятиями, а континентами. Кривокорытов не оценил нового штриха, а даже расстроился. Он шел по служебному подземному ходу в отвратительном расположении духа. Но когда он лег, и мимо пошли тысячи людей, он вновь преисполнился важностью задачи и подобрел. Все шло хорошо. В полдень, с последним ударом курантов, Кривокорытов ощутил неудобство в левой ноздре. Постепенно осознавал он причину. Невыстриженный волосок щекотал в носу. Тихо, но губительно, с каждым вздохом приближая страшное, Роберт собрал в кулак весь профессиональный опыт актера. О, если бы можно было почесать нос рукой! Ведь и раньше бывали подобные случаи. Роберт вспомнил, как нужно было зарыдать, когда положительная героиня в одной пьесе провалилась в сортир и утонула. И он закрыл лицо рукавом из бутафорского шелка и превратил гомерический смех в трогательный плач. Волосок шевелился. Рушились города, кричали женщины, свергались правительства, и весь земной шар объял огонь новой мировой войны. Фокстрот по радио оборвался. «Алло, алло, Кривокорытов!» — раздался голос начальника безопасности. «Что это вы задумали?» Кривокорытов напряг железную волю актера. «Бросьте вы эти штучки!» — загремел начальник, и неумолимо приблизился миг предательства Родины. В голове Кривокорытова помутилось, он раздулся, как лягушка. Земной шар сошел со своей орбиты и неотвратимо падал на раскаленное солнце. «Апчхи! Я тебя расстреляю, собака! Продажная шкура! Фашист!» — орал начальник в подушке фальшивой мумии. Актер понял, что все кончено. С воем он вскочил на четвереньки, запрыгал, рыдая под стеклом. Ударившись головой о крышку, падая, Кривокорытов каблуком распорол перину, и гагачий пух затопил хрустальную гробницу. Актер бился в застекленном пространстве, словно гусь в пухощипательной машине. Оцепенение посетителей длилась вечность. Страшным ревом взорвались сошедшие с ума. Толпа бросилась к саркофагу. «Воскрес! Воскрес! Задохнется! На помощь!» Чудесная весть словно ток пронизала очередь. Народные массы хлынули в склеп, повалив и растоптав охрану. Вмиг была сорвана крышка. Под вой и хихиканье сумасшедших, затравленно глядя, выпрямлялся Кривокорытов. «Воскрес!» — орали кругом и плакали, хватаясь за полы темно-оливкового френча. Офицер Шолкин побледнел и протискался в каморку с телефоном. Он отрапортовал о случившемся генеральному секретарю и, деловито поглядев на часы, застрелился. Охрана, залегшая под голубыми елями, встревожилась гулом и бегущей толпой. «Наверное, мятеж», — решил майор Разумный. Он долго пытался дозвониться до начальства, никто не подходил к аппарату. Чувство одиночества сдавило сердце майора. Он подумал, что Кремль взят, вспомнил о своей ответственности и скомандовал: «Рота, рассеять мятежников!» Застучали пулеметы из-под елей, стрельбу услышали на крыше ГУМа, на Спасской и Покровском соборе и поддержали Разумного. Ударили крупнокалиберные, из древних бойниц со стены били из карабинов и автоматов. Генеральный секретарь плакал, как мальчик, рвал телефон, вызывая с окраины танковую дивизию. «Самозванец!» — кричал он и тер кулаками глаза. «Гад несчастный!» Дозвонившись к Слепцову, побежал по гулкому коридору, сзывая товарищей по классовой борьбе. Споткнулся, упал на ковер и втянул голову в плечи, решив, что сзади на него бросился десант мятежников. Но в коридорах никого не было. Бросился по лестнице, распахнул неприметную дверь кабинета для совещаний, выпучивая глаза, застыл. На окнах, прицепив ремни к защелкам фрамуг, висели начальники искусства и безопасности. «Караул! Убивают!» — закричал генеральный секретарь, отступая задом и не отрывая глаз от конвульсивно дергавшихся ног соучастников. «Скажи! Слово скажи!» — выла толпа. «Сказать, что случайно здесь? Убьют!» — вспыхнуло в мозгу Кривокорытова. Медленно, как во сне, поднял он правую руку, простер ее над толпой. «Товарищи!» — начал актер. «Да, я воскрес! Может быть, врагам рабочих и крестьян это покажется вздором, небылицей? Нет, воскресение меня отнюдь не опровергает учение Маркса. На том свете я часто мучился тем, что многого не довершил, не предусмотрел. Как вы знаете, электрон неисчерпаем, и атом тоже. Использовать все возможности, собрать все силы – это задача, которая по плечу только тому, кто готов отдать все силы пролетариату. И вот я среди вас, дорогие товарищи. Сообща, мы одолеем все трудности всех бюрократов». Кривокорытов кончил. И в наступившей тишине отчетливо проступила пальба. «Что это?» — спросили в толпе. «Кое-кому теперь не поздоровится!» — раздался истерический крик. «Мы не дадим в обиду нашего Ильича! Вперед, товарищи!» — обрадованно воскликнул Кривокорытов. Толпа хлынула к выходам. Актер, пятясь, приподнял крышку служебного входа, торопливо шагнул мимо ступеньки и с грохотом провалился в подземелье. Тяжелая лепешка чугуна, захлопнувшись, долго гудела над лежащим в беспамятстве самозванцем.
0: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете известное уже много лет в самиздате произведение «Смута новейшего времени» или «Удивительное похождение Вани Чматанова». Автор пожелал остаться неизвестным.
1: Генерал Глухих сразу разгадал маневр генерала Слепцова, двинувшего танки в столицу. «Ага, вот тебе и хунта! Врешь, не проедешь!» — подумал он, но позвонил на всякий случай Слепцову. «Что-то ты поехал, Григорий Борисович?» — медовым голосом спросил он. «Генсек приказал», — уклончиво ответил Слепцов. «А мне вот почему-то не приказал», — радостно засмеялся Глухих. «Значит, не та фигура». Да? Ну, будь здоров, Григорий Борисович. Глухих выдвинул фланги и ударил на дивизию Слепцова, охватывая ее с северо-востока и юго-запада. Завязался тяжелый, изматывающий бой. «Пекин дайте! Пекин!» — кричал генеральный секретарь в белый правительственный телефон. «Соединяю», — безучастно отозвалась телефонистка. «Алло, это кто? Сяо-сяо? Файдуньфо? Это я, Москва, Фео Женчинчи. Кто говорит? Москва, генеральный секретарь, дайте председателя Мао!» «Председатель занят, звоните на другой неделе». «Нельзя, у меня тут государственный переворот!» В трубке затихли, слышны были посторонние разговоры и споры по-китайски.
2: «У вас переворот?» — отозвались из Пекина.
1: «Да!»
2: «Просили передать, так вам и надо».
1: И в трубке щелкнуло. «Предатели!» — взвился генеральный секретарь. «Все предали! Все пропало!» Он оторвал трубку и топтал телефонный аппарат. Бросился вон. Кульбрихту стучало в висках.
3: Ваня Чматанов, кряхтя и зевая, просыпался рядом с Маней на жаркой перине. Натоплено было ужасно. Во рту еле шевелился язык, высушенный самогоном. Он слез с кровати и босой вышел в сени. На лавке стоял заботливо приготовленный ковш с ледяным огуречным рассолом. «Хорошо!» — ухнул Ваня, выпил и схватился за щеку. Чудовищно заныл зуб. Встала подруга и готовила самоварчик. «Мань!» — оглядывался Ваня. «А чемоданчик где мой?» «Чемоданчик-то? Помню, помню, спрятала. Вон на печке-то под валенками пошарь». «Забыл сказать, Мань, чтоб наоборот на холод вынесло, как бы не запахло».
1: «А что в нем?»
4: «Сувенир, Маняша, 100-миллиардный!»
3: Ваня залез на печку, разгреб кучу подшитых валенок и луковой шелухи и спрыгнул с чемоданчиком.
1: «Гляди, Маняш!»
3: Молния заела. Ваня долго дергал. Маня смотрела выжидающе. Наконец она заглянула и обомлела. В чемодане на вате лежал череп. Ваня смотрел тупо. Маня перекрестилась.
1: «Так как?» — прохрипел Чемоданов. «Вот, значит, какой прах бывает!»
3: В желтоватую корку, окружавшую череп, встыли щетинки. В глазнице лежал некрашенный деревянный глаз. Тоскливо торчал фаянсовый носик от чайника. Ваня вытащил гофрированное картонное ухо.
1: «Мощи, значит, вот те и миллиарды, Манюшка!»
3: «Вань!» — тревожилась подруга. «Или по кладбищам шаришь?»
1: «Да, святыня!» Он вынул череп и бессмысленно вертел в руках. И в затылке увидел аккуратную дырочку.
3: «Это как же? То есть, конечно, стреляли, только вроде бы не сюда!» Ваня расстроился, зуб разболелся сильнее. «Налей, Манюш, стопку, что же это?»
1: Чматана выпил и сидел долго, задумчиво хлопая челюстью черепа на пружинках.
3: «Темное дело. История, Маня. Что там, зачем, непонятно нам». В дверь постучали. Ваня скрыл череп одеялом, глянул в окно. У крыльца топтался Аркаша, дружок верный.
5: «Открой, Мань».
3: Друзья обнялись и выпили. Горчило во рту, не столько во рту, на сердце. «Опять по карманам», — с досадой думал Ваня. Но прислушался к рассказу Аркашки.
5: «Да мы, Вань, через чердак пойдем. Я смотрел, доска одна ходит, вынуть и вниз. Ты не думай, дело верное. И на Кавказ. А попозже Маньку выпишем».
3: «Это мы обдумаем, Аркаша. Налей-ка, Мань». И крякнул.
5: «Ох, зуб дернуло». «Дай-ка платком перевяжу», — засуетилась Маня. «Спиртом пополощи, уймется».
3: Друзья пошли осматривать местность, работать или нет в сберкассе.
5: «Ванюшка!» — окликнула Маня вслед. «А с Костью что делать-то?»
3: «А!» — махнул рукой Чматанов. «На печку сунь!» Несмотря на будний день, улицы Голоколамска на глазах закипали возбужденной толпой. Милиция жалась к отделению, неуверенно прикрикивая издали. «Шли б работать, чего языками трепать?» И тут встал он и говорит: «Хватит народ притеснять! Одних буржуев, говорит, скинули, теперь вы, говорит, на шею сели!» «Точно, точно, чтоб, говорит, всех министров завтра ему в слесаря отдать!»
6: «Так что ж, воскрес, значит?»
3: «А в Бог-то не верил!» «Дурак, он-то Афей 10 праведников стоит!» — сказал лучший плотник города.
6: «Ну, Томка, а дальше что?»
3: «Ну, тут все начальство убежало. Главные, говорят, в Америку на танки уехали». «Через море-то», — скептически сказал лектор по распространению знаний босяков. «У них все есть, не беспокойся. А потом, говорит, всем по 200 рублей оклад, мануфактуры по 10 метров, квартиры всем выправить, чтобы, говорит, населению никакого гнету. И пусть, говорит, НЕП будет полный». А еще проводник говорил, будто насчет водки распорядился. В первую очередь, чтобы, говорит, снова старые деньги были, и чтоб пол-литровка 5 рублей стоила, полтинник на новые.
6: Чудесное дело.
3: А военные тут и задумали, танки на него выкатили. А он идет и улыбается. Махнул рукой раз, половины танков и нету. Махнул другой, глядь, один генерал уже с другим бьется, во как.
6: А он...
3: Распорядился он и пошел по России смотреть, как народ живет. «В скором времени вернусь, — говорит, — вплотную делами займусь». «Все это сплетни и враждебные слухи, — разъяснял лектор босяков. — Как это может воскреснуть мумия?»
6: «Это кто мумия?
3: — сполошились бабы. — Это для тебя мумия? Отъел брюхо-то, народ дурачишь. А в магазин пойдешь, мыл до консервы. Сам-то за пальтом в Москву ездишь, а нам некогда, работаем. Ишь, раз фуфырился, уже объявится у нас, кто-то тебе работу подышит».
6: «Иди-ка, парень», — сказал лектору мужик в телогрейке. «За такие слова зубы ломают».
3: «А я что?» — смутился распространитель, поправляя кашне и пыжиковую шапку. «Только по всем законам физики такого быть не может».
6: «А по какой физике в магазине колбасы нету?» — насел мужик.
3: «Все знаю, знаю», — передразнил он.
6: «Чего ж ты не знаешь?»
3: Подошедшие толпились вокруг лектора, потихоньку потыкивая его кулаками под ребра. «Милиция!» – истошно заорал распространитель знаний. «Убивают!» Тут все и началось. Навстречу трем испуганным милиционерам бросилась людская станожка. Смертельно побледнели блюстители и побежали к огородам.
7: Похождения Вани Чматанова принадлежали перу прозаика Николая Бокова. «Золотой запас свободы». И в завершении краткая рубрика «Они поют под струнный звон», которую ведет Галина Зотова. Сегодня поет Александр Галич. Эфир 10 августа 1976 года.
8: Говорит Галина Зотова. Сегодня в нашей серии передач «Они поют под струнный звон» выступает Александр Галич. Песня называется «Жуткое столетие».
9: Понедельник, дело было к вечеру, голова болела прямо адово. Заезжаю я в гараж к диспетчеру, говорю, что мне уехать надо бы. Говорю, давай путевку выпиши, чтоб куда подали, да посеверней. Ты меня не нюхай, я не выпивший. Это я с тоски такой рассеянный. Я гулял на свадьбе в воскресенье, тыкал вилкой винегрет, закусывал. Только я не пил за счастье к Зениным. Я вообще не пил, а так присутствовал. Я не шкалика и не полшкалика, а сидел, жевал горбушку черного, все глядел на Ксенькина очкарика, как он строил из себя ученого. А я, может, сам из семинарии, может, в шоферюгах я по случаю. Вижу, даже гости закимарили. Даже Ксенька, вижу, туча тучею. Но он поет, как хору всеночной, все про иксы, игреки да синусы. А костюмчик взглянуть-то не на что. инд пошив, фасончик нака выкуси. И живет он не в дубне атомной, а в ней какой-то под Каширою. Врет, что он там шеф над автоматною электронно-счетною машиною. Дескать, он прикажет ей: помножь-ка мне 25 на 9 с одной сотою. И сидит потом, болтает ножками, сам сачкует, а она работает. Она работает без ропота, огоньки на пульте обтекаемом. Ну а нам-то, нам-то среди роботов, нам что делать людям неприкаянным? В общем, слушал я, как завороженный, а потом меня, как что-то подняло, встал, сказал: за счастье новорожденной. Может, кто не понял, Ксенька поняла. И ушел я, не было 12, хлопнул дверью: празднуйте, соколики. И в какой-то вроде бы прострации я дошел до станции Сокольники. В автомат пятак засунул молча я, вроде бы в копилку на часовенку, но он залязгал, сука волчья, и порвал штаны мне снизу доверху. Дальше я не помню, дальше кончики. Плакал я и бил его ботинкою. Шухера свистели в колокольчики, граждане смеялись над картинкою. Так давай, папаша, будь союзником, до суда поезжу дни последние. Ох, обрыдла мне вся эта музыка, это автоматное столетие.
8: Это был Александр Галич. До новых встреч, друзья.
7: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
10: Каким вам представляется будущее России?
11: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
12: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
13: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
14: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
15: Да что-то как-то страшновато.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить спидола. Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище. Там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Как будто бы теплый день.
2: Да, теплый этот дом.
3: Дух Анкориджа над питерским экономическим форумом. Роботы бьются в конвульсиях, заправки ограничивают продажу бензина, а Кремль встречает настоящего американца.
4: В Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это
3: имя важного гостя забыла даже пропаганда. Зато Москва с хлебом и солью встречает румынского боксера. На родине прокуратура обвиняет его в растлении малолетних.
5: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о том, как сгущаются тучи над Санкт-Петербургским экономическим форумом. Правда, без иронии, в этом году буквально гости заходят в павильоны под черными облаками от нефтяного терминала, который горит. Ведь украинские дроны атаковали Ленобласть в ночь перед форумом. Но организаторы держат лицо. Они обещают сделки, технологии и важных гостей. О них мы вам как раз сейчас и расскажем.
6: Беспилотники атаковали Ленинградскую область в ночь перед открытием Петербургского международного экономического форума. К утру 3 июня в сети появились кадры горящего Санкт-Петербургского нефтяного терминала, одного из крупнейших нефтеперевалочных комплексов на северо-западе России. Взрывы слышали в том числе жители центральных районов города. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за 5,5 часов сбили 59 беспилотников. Также власти сообщили о повреждениях объектов в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Атаку подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. В тот же день командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди опубликовал кадры атаки дрона на корвет «Бойкий» в порту Кронштадта. Атака беспилотников произошла на фоне ожидания приезда в Петербург Владимира Путина. Через два дня он должен выступить на Петербургском международном экономическом форуме. За время полномасштабной войны он ни разу его не пропускал. Его речь традиционно – ключевое событие форума. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в Петербурге впервые за долгое время будет присутствовать американская делегация. Ее возглавит Родни Мимс Кук-младший, глава комиссии по изящным искусствам США.
4: А что еще важно сказать, что впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук.
7: Ну, я не бы сказал, что это официальная делегация. Он, я не знал, как они озвучили. Он приехал. Он, конечно, официальный человек, но я не знаю, что может сказать, что это официальная делегация.
6: Однако основное обсуждение в сети вызвали другие иностранные гости. Так, накануне форума в аэропорту встречали американского предпринимателя Эндрю Тейта и его брата. Эндрю Тейт известен своими женоненавистническими высказываниями. Власти Великобритании, США и Румынии обвиняют его в различных преступлениях, среди которых торговля людьми, сексуальная эксплуатация и изнасилование.
5: Ну и какой образ России строит питерский форум? В этом году мы спросим у журналиста Рената Давлетгильдеева. Ренат, здравствуйте.
8: Да, приветствую, уважаемый Артем, приветствую замечательную аудиторию.
5: На что вы в этом году обращаете внимание на этом форуме? Какие отличия вы подмечаете?
8: Ну, я бы сказал так, я бывал на форуме очень много раз, и я наблюдаю за последнее время, последний раз это было в 2021 году, и, конечно, форум из-за того, что было принято называть русским,